0: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
1: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы вчера отдыхали, но теннисисты не отдыхали. Открытый чемпионат Соединенных Штатов по теннису. Он проходит, естественно, в Нью-Йорке, в Твинсе, продолжается. Матчи были четвертого раунда, и победители вышли в четвертьфинал. У девочек вчера сошла с дистанции 8-й номер турнира польская красавица Инга Штетек. Но шагнули дальше. 2-й номер турнира Елена Рыбакина, 4-й номер Кока Гауф и 5-й Мира Андреева. У мальчиков позавчера в воскресенье шагнули дальше сразу же 3 американских теннисиста. Это номер 8-й Бен Шелтон, 11-й номер Фериан Тафу. Он выиграл, кстати, у 7-го номера турнира господина Медведева и шагнул дальше 22-летний американец Алек Мишельсон. Его называют новой звездой тенниса, но мы с вами повременим называть звездами кого-либо. Окей, вчера шагнул дальше 1-й номер турнира Александр Зверев. Он легко выиграл свой матч в 3 сетах и шагнул дальше россиянин Карен Хачанов, который выбил из турнира в 5 сетах 14-го номера турнира американца мистера Тафу. Окей, мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера был день труда. Ну, понедельник вчера всегда разгрузочный день. Было только 11 матчей. Нас интересуют матчи команд восточных групп американской и национальной лиги. Филадельфия, участвующий в гонке за Атлантой. Атланта занимает первое место на востоке национальной лиги. Филадельфия выиграла 1-0, но по-прежнему заметно отстает. Моя команда Нью-Йорк Метрополитен сыграла в Майами, выиграла со счетом 9-4. Мэтс остаются на 5-м месте на востоке национальной лиги, но приближаются к 4-му месту. И на востоке американской лиги Бостон Ред Сакс выиграли дома у Лос-Анджелес Энджелс 5-2. Сегодня Янкис вступает в серию с командой Колорадо Рокис. А теперь мы с вами в Европах, в частности в Берлине, в столице Германской Федеративной Республики, в разгаре чемпионат мира по баскетболу среди женских команд. Вчера завершились игры в группах, мы с вами знаем, 16 команд были разбиты на 4 группы по 4 команды в каждой. И первым командам, которые выиграли групповые турниры, а им гарантированно они прямо шагнули в четвертьфинал. Итак, групповые турниры выиграли группа А, Испания, группа Б, Франция, группа С, Бельгия и группа Д, чемпионки мира Соединенные Штаты Америки. Команды, которые заняли в группах вторые и третьи места, проведут дополнительные матчи за право играть в четвертьфинале. В частности, баскетболистки Пуэрто-Рико, которые заняли третье место в группе С, сыграют с китаянкой из Китайской Народной Республики и баскетболистами, которые заняли второе место в группе D. Я напомню, американки и китаянки играли в одной группе. Американки легко победили в групповом турнире 4 года назад на чемпионате мира в Австралии. В Сиднее американки и китаянки встречались в финале, и сборная Соединенных Штатов выиграла. Ну и, наконец, мы с вами остаемся в Европах. Сегодня в Европе большой футбольный день. Первые матчи первого тура Лиги Чемпионов. В частности, сегодня мадридский Реал играет с командой Интернационали славного города Милана. Португальская команда Порто играет с Манчестер Сити. И команда Брюгге, естественно, Бельгия, играет с английской командой Астон Вилла. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с вами аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. За мной следует писатель Владимир Малинин, которого абсолютно не интересует Лига Чемпионов. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу Владимира Малинца и будьте здоровы!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию «Our Exterminator». 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. На календаре у нас сегодня 8 сентября. Начну с главного. Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу со всеми этими проблемами, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Теперь займемся операцией «Карфаген», тем, что происходит на Украине, а там происходят большие события. Вчера подал в отставку генпрокурор Украины. Поговорим об этом. Это событие. Скандал, как пишут в прессе, потряс страну, хотя мне кажется, что там уже никого ничего не потрясает. Во всяком случае, когда речь идет о новых сообщениях о коррупции в самых высших эшелонах власти. На этот раз детективы НАБУ и прокуроры САПы обнародовали материалы спецоперации «Карфаген» о разоблачении организованной группы сотрудников Генпрокуратуры Украины, которая прикрывала за взятки, естественно, сеть мошеннических колл-центров и легализовала полученные средства. Мы уже говорили об украинских колл-центрах, и я напомню, что это самый прибыльный бизнес в Украине, который приносит около 1 миллиарда долларов в месяц. Чем занимаются колл-центры? Я рассказывал, вы помните, их операторы звонят ничего не подозревающим абонентам, причем не только в Украине, но и во многих других странах. Ну, они долбят Россию. Но помимо этого они работают и в других странах, например, в Польше, они работают в Чехии, они добираются до нас. Значит, они получают, их задача как такого оператора, это получить у собеседника конфиденциальную информацию, а затем или с помощью этого же собеседника, или с помощью полученных данных перевести счета с его, перевести деньги с его банковского счета на свои. Ну, я понимаю, что многим из нас кажется, что это совершеннейшая дикость, это невозможно, но как, кому ты будешь давать, например, здесь у нас в стране номер Social Security? Но есть разные люди, и они ищут именно этих разных людей. Рассказывают им сказки про то, что произошел какой-то там обрыв связи или прорыв в секретную сферу банковской деятельности. Они, короче говоря, они мастера своего дела, и в конечном итоге они, их деятельность приводит к тому, что люди теряют последние деньги. И в основном это речь идет о пожилых людях, которым легче втереть все эти сказки, пользуясь какими-то техническими терминами и новыми словами. Значит, в новом деле фигурируют высокопоставленные сотрудники офиса генпрокурора, сам генпрокурор, а также глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. И, значит, вчера, после всех этих обнародований всей этой информации, генпрокурор Украины Руслан Кравченко встретился с Зеленским и главой его фракции «Слуга народа» Арахами и объявил о своей отставке. Ну, хорошо, значит, начнем по порядку. Значит, группа из генпрокуратуры, включая одного из заместителей Кравченко, занималась защитой за деньги мошеннических колл-центров, как украинских, так и работавших за рубежом, в том числе в Чехии, в обмен на то, что Генпрокуратура не мешала их деятельности. И часть денег, которая направлялась в прокуратуру, она легализовала через покупку недвижимости или драгоценностей, ювелирных изделий, очень дорогих автомашин, часов. Ну, вы знаете приблизительно, во что можно вкладывать деньги. А также переводилось на счета родственников фигурантов этого дела под видом оплаты за якобы оказанные прокуратуре услуги. Такое впечатление, что они, например, освоили этот бизнес, который у нас здесь в Америке называется консалтингом. Обычно эти, очень часто, не обычно, но очень часто консалтинговые компании находятся под руководством жен, любовниц, детей наших больших политиков. То есть, если ты хочешь, чтобы тебя пустили в кабинет к какому-то политику, сначала ты должен пройти проконсультироваться с его женой или с его дочерью или сыном о том, как это сделать. За деньги, естественно. Значит, главным фигуратом этого дела украинская пресса называет Сергея Крапиву. Он заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества офиса Генпрокуратуры. И он сейчас проходит по материалам НАБУ под псевдонимом «Канцлер». И в одной из записей, которую обнародовал НАБУ, он огласил свое кредо. Я думаю, вам эта фраза знакома с детства. Я в силу понятных обстоятельств не могу ее произнести в оригинале, но не в оригинале, а в моем исполнении она звучит так. «Если спать, то с королевой, если красть, то миллион». Это было его кредо. Причем, что интересно, и в очередной раз подтверждает мои слова о том, что вся национальная, ультранационалистическая деятельность украинского руководства – это театр. Почему? Потому что на всех этих записях все эти люди говорят на русском языке. Это высшее руководство Украины. Генпрокурор и его окружение. Значит, по версии НАБУ, канцлер Сергей Крапива возглавил эту схему в середине 25-го года, то есть в разгар войны, используя свое положение и буквально неограниченные полномочия в разных сферах деятельности офиса Генпрокуратуры. И Высший антикоррупционный суд взял Крапиву под стражу, и вот с альтернативой залогов 120 миллионов гривен. Это около 2 700 000 долларов. И он подозревается в легализации имущества на 42 миллиона гривен, которое он накопил с августа 25 по сентябрь 26 года. Считайте, за год. То есть на своем посту в офисе генпрокурора. И задержали этого товарища, когда он планировал пересечь границу и попрощаться с милой нянькой и начать, видимо, новую жизнь где-то на Западе со всем своим наворованным добром. И у меня есть подозрение, что Крапиве придется теперь сидеть в СИЗО до суда, поскольку механизм внесения залогов за руководителей страны НАБУ, кажется, все-таки сломало. Внести сам залог, каким бы он ни был большим, сколько бы там ни было миллионов долларов, именно долларов, несложно. Но сложно теперь объяснить, откуда взялись эти деньги на залог. Если вы, я напомню вам, когда вносили деньги за Галущенко, там за него потребовали, по-моему, ту же самую сумму, 120 миллионов гривен, то деньги передали от Миндича, беглеца, украинского беглеца, который теперь проживает в Израиле. Но теперь в связи с этим НАБУ открыл новое дело о том, чтобы для того, чтобы доказать, что эти деньги были переданы Галущенко, после чего незаконным образом, почему Галущенко снова вернется в СИЗО, а деньги поступят в кассу украинского народа. Такие дела. Значит, да, кстати, Ирина Мудрая, тоже бывшая замначальника главы офиса президента, тоже находится в СИЗО именно по той же самой причине. Невозможно собрать деньги легальным образом. Хотя те, кто собирает эти деньги, предлагают тем, кто готов внести их, возврат 30-40%. То есть под возврат 30-40%. такие дела. Но, тем не менее, сейчас ситуация такая, что люди не рискуют. Поэтому подруга сидит пока что в СИЗО. При этом за нее залог относительно был небольшой назначен, 20 миллионов гривен, это что-то около 430 тысяч долларов, а за крапиву требует 120 миллионов, то есть 2,7 миллиона долларов. Значит, сейчас подозрения по этому делу, по крышеванию колл-центров, официально предъявлено 5 участникам дела. Помимо крапивы под стражу с альтернативой залога отправлена Елизавета Ивахненко, в переписке ее называют «Муза», которая, по версии следствия, помогала отмывать деньги, и водитель крапивы Сергей Куцый, который выполнял его поручение, был, по сути дела, не только водителем, но занимался всем, что было связано с этим крышеванием. Значит, НАБУ провело обыски в служебных помещениях, которыми пользовались теперь уже бывший генпрокурор Кравченко и его первая заместительница Мария Вдовиченко. Значит, интересная история с этим офисом генпрокурора. Сначала ли генпрокурор опроверг то, что у него проводились обыски? Позже подтвердит, да, обыски были. Также прозвучало заявление прокурора о готовности всесторонне содействовать антикоррупционным органам, но при этом, когда сотрудники НАБУ явились в офис, им не открыли дверь. Значит, для этого им пришлось ставить лестницы к забору, перелезать через этот забор офиса и штурмовать этот офис через заднее крыльцо. Значит, по версии следствия, Кравченко, генпрокурор Кравченко не только причастен к крышеванию колл-центров, он также подозревается в легализации имущества на сумму 42 миллиона гривен. И «Украинская правда» также писала, что в материалах дела фигурирует псевдоним «Шеф», который, видимо, и относится к самому генпрокурору. Также его называют «Шефа», называют по имени отчества, которое тоже чисто случайно совпадает с именем отчества Кравченко. Такие дела. Но он пока что, генпрокурор, категорически отвергает причастность к прикрытию незаконных колл-центров и

очень важную роль, если вы помните, в кампании по прикрытию Набу ИСА. Эти организации прикрыли. Но потом под давлением Запада все это вернулось на свои места. Говорят, под давлением Запада и участников картонных процессов. Протест. Но мы сейчас знаем, что когда, что сами по себе картонные протесты не действуют. Когда, например, хотели восстановить в должности снятого министра обороны Федорова, то ходили дольше, больше народу ходило на эти протесты, но не сработало. Президент решил, он имел в виду этих всех молодых людей с их картонками. Но когда Запад надавил, вынуждены были восстановить НАБУ и САП. И в каком смысле их прикрыли? Их прикрыли как самостоятельные органы. И хотели, целью президента было переподчинить их из независимых, сделать их подчиненными структурами офиса генпрокурора. То есть приручить, чтобы они не беспокоили власть имущих. Ну, Руслан, после того, как объявили, обнаружили эти все материалы, которые указывали на слежку за сотрудниками НАБУ, генпрокурор встретился с Зеленским и с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахами и объявил о своей отставке. Значит, пока что мы не знаем, будет ли ему предъявлено какое-то подозрение. Нет, ну, у меня такое сердце чует, что все к тому идет. Теперь у меня вот такой вопрос, который, я думаю, возникает и у моих слушателей. Вот как прокуратура именно крышевала эти колл-центры, если они же сообщали о рейдах, они проводили рейды против них, они кого-то арестовывали, какие-то прикрывались и так далее, и так далее. Дело в том, что они крышевали свои колл-центры, а рейды они проводили против тех, которые им не заносили мзду. И после того, как руководители этих колл-центров арестовывали, им предъявляли подозрения, им одновременно давали возможность сделать выбор. Они могли вернуться к своей деятельности, если они соглашались заносить деньги тем людям, которые были связаны с офисом генпрокурора. И у НАБУ есть запись разговора Крапивы, арестованного с неформальным куратором мошеннических колл-центров Богданом Бойко, который по совместительству является президентом футбольного клуба «Харьков». Они обсуждали проверки в недружественных центрах города Днепра. Это Староднепропетровск. И Крапива попросил у Бойко перечень его колл-центров в Днепре, чтобы их не тронули в ходе проверок. Так как это работало. Теперь отдельный сюжет этой операции, это глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По данным «Украинской правды», НАБУ и САП провели обыски и у него, в его офисе в Киеве, и в его офисе в Одессе. И по итогам этих действий у Кипера изъяли его телефон или телефоны. Значит, как глава Одесской военной администрации связан с этим делом? Ну, во-первых, в Одессе тоже есть колл-центры. Как это могла Одесса обойти, как этот бизнес, такой прибыльный бизнес мог обойти Одессу? Но есть и общий опрос прошлое у Кипера и Крапивы. В 23-м году Крапива занимал должность заместителя Кипера в Одесской областной военной администрации и курировал вопросы цифрового развития и цифровизации. Потом он вернулся на руководящие позиции в генпрокуратуру. А связь осталась. И по данным прокурора, Крапива начал заниматься коррупционной деятельностью еще на этой должности, то есть в Одессе. И речь идет о систематическом получении взяток с распределением средств в пользу руководства Одесской областной военной администрации, которую по сей день Кипер возглавляет. Такие дела. Значит, опять же, официального подозрения Олегу Киперу пока что, насколько мне известно, не предъявили. Речь пока идет только об обысках, ее связях, которые всплыли из записей, полученных НАБУ. Тут я хочу добавить следующее. Когда убрали одесского мэра с его должности, Гену, как они его называют, Генаш, то его объявили, если вы помните, в связях с Россией, в том, что у него российский паспорт.

0: паспорт. Но в конечном итоге он доказал в суде, что это все не так, но его уже убрали с этого поста. А убрали его по одной простой причине. Он защищал русское прошлое Одессы. Как он его защищал, это было, конечно, это был, я не знаю, это был театр, потому что он все равно, он перешел на украинский язык, он, не знаю, это, то есть вся его деятельность была обречена на провал. Но, тем не менее, он пытался. И как только его сняли с поста, эту командную должность в Одессе занял кипер. Первое, что было сделано, это заколотили фанеры памятник Пушкину на бульваре. Это был последний оплот, последний символ русской колонизации Одессы. Вот я обратил на это внимание давно. Есть такая закономерность. Самые ярые борцы со всем русским, они оказываются в конечном итоге самыми прожженными коррупционерами. Это чисто украинский феномен. Чем больше человек ненавидит все русское, чем больше он прикладывает сил для того, чтобы ликвидировать, тем больше он украл. У этого феномена есть довольно простое объяснение. Если ты выдаешь себя за национального патриота, ультранационального патриота, то тебя как-то даже неловко подозревать в воровстве, при этом не просто в воровстве, а в воровстве в то время, когда на карту поставлено само существование твоей страны. Ну, и я напомню, как следует из этих записей НАБУ, все сотрудники Генпрокуратуры говорили на русском языке. Все эти большие националисты. Теперь, какие последствия будут у всей этой истории? Значит, должность генпрокурора имеет ключевое политическое значение. Он контролирует работу подконтрольных президенту всех силовых структур. От полиции до СБУ, до всех этих силовых организаций. И офис генпрокурора – единственная организация, которая может вручать подозрения народным депутатам. Поэтому снятие лояльного Зеленскому Кравченко открывает НАБУ и САП возможность давления на руководство слуги народа, включая Рахами и других ключевых депутатов. А мы знаем, что против них открыты дела, им объявлены подозрения. Если вы помните это дело о том, что они получали конверты с деньгами за то, чтобы голосовать, от 3 до, там, говорят, 15 тысяч долларов в конверте за правильное голосование. Но единственный, кто мог вручать им подозрения, был вот именно этот генпрокурор, который просто охранял Зеленского и его партию. Но теперь, значит, там будет вестись поиск нового прокурора, то есть это долгий процесс, но процесс, как говорится, пошел. И, как нам сообщает издание «Сегодня», удар по Кравченко деморализует всю силовую вертикаль Зеленского. Такие дела. На этом я свою украинскую часть выступления завершаю сегодня и объявляю перерыв, после которого мы займемся нашими американскими проблемами. Оставайтесь с нами.
1: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка. Все это можно изменить.

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: хотите стать спонсором передачи, звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
1: Вы слушаете Davidson Radio.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Получению моргиджа, как вы знаете, предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: Доброе утро, Вадим, и доброе утро всем радиослушателям. Наверное, многие знают, что моя компания, вот The Noble Mortgage, то есть мы специализируемся в помощи людям, которые покупают недвижимость впервые, то есть для first-time home buyers. У нас есть специальная программа для first-time home buyers. И мы действительно, потому что, просто, наверное, потому что нам нравится помогать людям, которые еще недвижимость не имеют и хотят приобрести, я думаю, что, наверное, процентов 80-85 нашего бизнеса состоит из людей, которые покупают эту недвижимость впервые. То есть это может быть кооперативы, кондо, дома, разницы не играет. Но я почему-то думаю, что это просто, знаете, вот такие вот прекрасные чувства, когда приходишь на клоузинг, или я просто знаю, что когда клоузинг проходит, и люди очень и очень довольны, и это всегда очень приятно слышать. Поэтому, если вы покупаете недвижимость, пожалуйста, наберите нас по телефону 917-397-3000. Если вы покупаете без проверки дохода, у нас есть очень хорошие программы, то есть минимальный down payment без проверки доходов – это 10%. Как правило, с 10% down payment процентная ставка будет немножко, конечно, высокая. Мы всегда говорим, что лучше класть хотя бы 15-20%, потому что каждые 5% понизит процентную ставку на 1%. То есть, если, допустим, с 15% процентная ставка где-то будет там 7,5%, но с 20% down payment процентная ставка уже где-то будет 6,5-6,75%. То есть, нормальная процентная ставка, то, что на сегодняшний день. И если вы показываете доход, то у нас тоже есть уникальные банки, в том числе банк, который, несмотря на то, что у вас очень низкий кредит-скор, то есть у вас кредит-скор, может быть, допустим, 620 или 640, мы все равно вам найдем процентную ставку, которая будет, как будто бы у вас кредит-скор 740 и выше. То есть у нас есть такой вот банк, который действительно это предлагает и делает. Поэтому очень много мы делаем, допустим, лонов для кондоминиумов, то есть люди покупают кондо, люди покупают кооперативы, и в общем-то, надо знать определенные условия, потому что каждый кондо, каждый КУАП, это все, я бы сказал бы, special programs, то есть когда вы покупаете КУАП, нам не только нужно, чтобы вы получили, допустим, моргидж, да, коммитмент, но также нам еще надо approve сам билдинг, вот этот вот КОАП, где вы будете брать вот этот вот моргидж. Поэтому действительно работы очень много. Я встречаюсь с каждым клиентом, то есть либо люди приходят к нам в офис, либо мы делаем зум-митинг, потому что очень важно, чтобы люди знали, сколько им надо принести на клозинг, какая у них будет месячный платеж. То есть вопросов действительно очень-очень много. И вот это то, что час-полтора или даже два, то, что мы проводим там либо по Zoom, либо in person, это действительно очень важно. Также мы встречаемся, мы делаем еще один митинг перед подачей файла в банк, потому что, в общем-то, бывает так, что люди начинают смотреть, допустим, в Нью-Джерси, потом они начинают смотреть в Бруклине, то есть что-то меняется, и поэтому перед тем, как мы подаем файл в банк, необходимо, конечно, чтобы вы четко понимали, какие у вас будут расходы, платежи по вашему моргиджу. Поэтому 917-397-3000, 3000. Мы действительно переживаем за каждого клиента, и мы делаем все возможное для того, чтобы у вас был наилучший моргидж, наименьшая процентная ставка, и чтобы вы всегда были довольны. 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. Я еще раз напомню, телефон Игоря Нобла 917-397-3000. Звоните по нему по всем вопросам получения моргиджа. 917-397-3000. Walk with happy people and be happy. Окей, теперь я хотел бы поговорить о том, что происходит в частности в Нью-Йорке. И не только в Нью-Йорке. У нас тут у вас там произошла занятная, имела место занятная ситуация, которая, я не знаю, если она недостойна обсуждения, то просто знать о том, что произошло, полезно. О чем идет речь? Мы 11 сентября будем отмечать 25-летие со дня трагических событий, когда террористы нанесли удар очень чувствительный по Соединенным Штатам, разрушив с помощью двух угнанных самолетов здание Близнецов в Манхэттене, и один из самолетов, мы знаем, врезался в здание Пентагона, но там, к счастью, больших разрушений не произошло. И один из угнанных самолетов упал в поле в Пенсильвании, поскольку люди, находившиеся в этом самолете, просто героически остановили угонщиков, пожертвовав для этого своей жизнью. Героически. И мы знаем, что помимо колоссального эмоционального ущерба для страны, людских жертв, 3000 человек погибло, был нанесен колоссальный, в миллиарды долларов оценивающийся финансовый ущерб этой стране. То есть нам, людям моего поколения, людям, которые жили тогда, когда это произошло, это эпохальное событие, буквально эпохальное событие. Потому что многое после него изменилось в нашей жизни. Вы только подумайте о том, что раньше мы проходили в самолет без особо больших досмотров. Потом начались эти длинные очереди с проверкой всего, что у тебя в чемодане или в сумке. Потом началось это снимание обуви. Правда, у нас, я имею в виду, у наших правоохранительных органов были для этого основания. Если вы помните, был один такой подрывник, который в подошвах своих кроссовок попытался взорвать самолет, находясь в этом самолете. Одним словом, наша жизнь очень поменялась. Эти меры безопасности, они везде, мы даже сейчас не всегда обращаем на это внимание. Например, я не знаю, как это сейчас, но когда я жил еще в Нью-Йорке, то для того, чтобы мне попасть в какой-то офис, который находился в высотном здании, мое имя должно было быть в книге на входе, на фронт-деске. И я должен был показать удостоверение, что это именно я иду туда, куда мне нужно было пойти. Наша жизнь изменилась радикальным образом. Мы сейчас уже это перестали замечать, но когда-то мы это очень остро ощутили. И тогда же развернулась эта у нас кампания, которую, между прочим, вели такие люди, как Трамп, такие люди, как Джулиани. Они говорили, для того, чтобы бороться с чем-то, надо назвать это, чтобы понимать, что имеет, с чем мы имеем дело. И тогда стали говорить о мусульманских экстремистов, отделив их от простых мусульман. Как бы. И тем не менее, наши левые товарищи, демпартия, они встали стеной на защиту этих ребят. Мы оскорбляем чувства верующих мусульман. Но сейчас как-то благодаря Трампу, я подчеркиваю, благодаря Трампу все-таки мы пользуемся этим термином. Значит, теперь это как бы предисловие, теперь что произошло? У нас, вернее, не у нас, опять не у нас, у вас. В Нью-Йорке 4 сентября мэр Мамдани подписал два указа. Один объявлял 11 сентября городским днем памяти и служения, другой предусматривал усиление мер безопасности и готовности города к террористическим угрозам. Ну, как бы правильно сделал все. Кто тут может иметь к нему какие-то претензии? Никто и никаких. Все правильно. Но, как только он подписал эти указы, мы знаем, здесь существует такая традиция. Ты когда подписываешь какое-то, что-то подписываешь, то ты эту ручку, которую ты подписываешь, эта ручка становится реликвией. Потому что подписан важный документ. И мы знаем, что, например, когда, если там у тебя в твоей подписи, твоя подпись состоит из двух или из трех слов, такое бывает, то ты одно слово пишешь одной ручкой, второе. Таким образом, ты увеличиваешь число этих раритетов. И после этого эта ручка вручается какому-нибудь близкому человеку или важному гостю на этой церемонии и так далее. Значит, в данном случае он подписал, когда этот отказ, он передал церемониальную авторучку комиссару полиции Джессики Тиш и попросил передать ее, он дал эту ручку ей и попросил ее передать своему главному юрисконсульту. Значит, и вот этот юрисконсульт, это интересный персонаж истории. Его зовут Рамзи Кассам. Он, естественно, мусульманин. Значит, он не просто юридический консультант мэра. До назначения на эту должность он был адвокатом и он был профессором права. И он представлял Ахмеда Аль-Дарби. Это был один из тех ребят, которые сидели в Гуантанамо. И он признал себя виновным по делу, связанному с заговором Аль-Каиды против коммерческих судов. И этот Аль-Дарби был также родственником Халида Аль-Медхара, одного из угонщиков самолета, того самолета, который врезался 11 сентября в Пентагон. То есть именно этому человеку, который был юристом заключенного, который был связан с Аль-Каидой, который имел родственника, который непосредственно участвовал в теракте 11 сентября, Мамдани передал эту ручку. Значит, скажите кто-нибудь, что это не символический жест. Что это не плевок в лицо всем тем людям, которые помнят об этих событиях. Значит, теперь о том, что это не случайная была передача этой ручки, говорит следующее. И то, что это был подготовленный акт, говорит следующее. Значит, этот юрист Рамзи Кассам, он пришел на церемонию на 15 минут позже всех остальных. То есть он пришел, потому что его попросили, да, прийти, это будет важно, ты должен присутствовать, потому что подготовлено то-то и то-то. Поэтому он пришел. У него были какие-то дела, видимо, он опоздал. И он, получив ручку, вскоре после этого он ушел с церемонии. То есть эта передача этой ручки была запланирована. И, естественно, этот эпизод вызвал резкую критику со стороны родственников погибших. Со стороны, естественно, консервативных политиков, республиканцев, бывших сотрудников правоохранительных органов, хотя в окружении Мамдани все счастливы, все в порядке. Ну, хорошо, мы с одной стороны понимаем, что если адвокат защищает какого-то последнего, самого последнего мерзавца, это не означает, что он сам стоит на тех же самых позициях, или он готов делать то же самое, что и сделал этот обвиняемый. Тем не менее, сама связь этого юриста с этими ребятами, она как бы намекает человеку тактичному, что можно найти какого-нибудь другого персонажа из твоего собственного окружения, городского начальства, и вручить ему эту ручку. Например, то же самое Тиш. Потому что, ну, она глава полицейского управления. Почему ей не вручить эту ручку? Или обычно там каких-то детей берут, например. Например, это мог бы быть кто-то из тех, кто потерял близких в этой трагедии. кто-то из детей погибших пожарников. Если помните, там сотни пожарников погибли. Если сейчас мне не изменяет память, больше 300 человек пожарных погибло там. У них дети есть, они уже 25 лет прошло, они уже взрослые люди. Но, может быть, кому-нибудь из них имело смысл подарить такую ручку. Имело смысл, безусловно. Но для Мамдани имело смысл символически вручить это человеку, причастному к защите этих уголовников и террористов. Такие дела. И это только часть картины тех изменений, которые имеют место в нашей стране. Значит, мэр Джулиани высказался за то, что Мамдани не приходил на церемонию 11 сентября. Ну, он может высказываться как угодно, и он говорит, что хочет, тот, естественно, придет. Это его город. Буквально, это его город. И если он не придет, это как раз тоже будет выглядеть как символический жест. Поэтому, наверное, лучше, чтобы он все-таки пришел. Такие дела. Теперь, как меняется наша страна? Вот я, собственно, об этом и хотел поговорить, о том, как меняется наша страна. Сегодня эта Америка не та Америка, в которую я приехал 30 с лишним лет тому назад. Это другая страна, другие руководители с другими представлениями о прекрасном. И я могу сказать, вот я сейчас пересчитываю в очередной раз книгу Тома Вулфа «Bonfire of the Vanities». Это выдающийся роман. В моем понимании это роман на уровне Льва Толстого. Все срезы общества, картина жизни Нью-Йорка, очень ярко прописанная в деталях. И ты видишь, это Нью-Йорк 80-х годов. И ты видишь, что с преступностью было ужасно. Вот как сейчас, может быть, приблизительно на таком же самом уровне. И то же самое было с этим доминированием в политике черных активистов, которые совершенно просто торговали всем для того, чтобы добиться своего, защищая уголовников и так далее. Все это, мы это все видим, это как бы не кончилось. И я вам скажу, это полезно освежить в своей памяти такого рода события, потому что у нас, кто говорит, так плохо, как сейчас, у нас не было никогда. У нас, может быть, было и похуже. Но факт тот, что в 80-е годы у нас было, по крайней мере, на одну проблему меньше. А именно, у нас не было мусульман, которые присутствуют в органах власти и которые открыто, просто открыто действуют против наших, я не знаю, как бы это сказать, наших символов, которые для них ничего не значат, которые хотят здесь завести свой порядок. Значит, у нас сейчас, и они это делают. И демократы им в этом помогают, потому что для них это очередная подзащитная группа, чьи права они защищают, и на этом они, значит, зарабатывают свой политический капитал. У них всегда, это их метод. Они выбирают себе какую-нибудь группу, очередную группу униженных и оскорбленных, и, значит, начинают защищать их права. Значит, они когда-то, на моей памяти, они начали с геев, потом, значит, они перешли на транссексуалов, потом они на трансгендеров, и одним словом, вот все то, что считалось маргинальными какими-то группами, это их подзащитные. И они этих подзащитных выдвинули на очень значительные должности в нашей стране, и в частности на должность мэра Нью-Йорка, которую у нас называют в стране второй самой значительной должностью после должности президента. Ну хорошо. Это, конечно, преувеличение, но, тем не менее, безусловно, это очень значительная должность. Значит, сейчас у нас 4 члена Палаты представителей США. Ну, естественно, мы помним только Ильхан Омар, но и ее достаточно. Что стоит за ней? Ну, вспомню, она представляет у нас Миннеаполис. Она представляет Миннесоту, точнее, я бы так сказал. Но, тем не менее, она из Миннеаполиса, где ее соотечественники, мусульмане, украли 9 миллиардов долларов. И она еще остается членом Палаты представителей США, которая, значит, мы знаем, получала деньги от этих ребят, которые владели и оперировали этими детскими садиками. значит, ну, кто там еще, Рашида Талиб, она, это пропалестинская женщина, которая, ты вообще не понимаешь, что она представляет, чьи интересы она представляет, Палестины, палестинской автономии или Соединенных Штатов, где она живет. Ну, и так далее. Значит, 46 членов законодательных собраний штата. То есть, в каждом штате есть легислатура, значит, уже 32 представителя Assemblyman and Assemblywoman и 14 верхней палаты сенаторов штата. 11 мэров городов, 98 членов городских советов, 63 члена школьных советов, ну, это, положим, не самые важные должности, но тем не менее важные. 18 избранных судей. Ну, хорошо, это нам дает данные организация CARE. Это организация общественная, которая занимается защитой прав мусульман в этой стране. И вот мы оказываемся в такой интересной ситуации, когда, ну, слава Богу, в этой стране государство не выбирает официальную религию. Все религии равны перед законом. Но проблема в том, что эти религии сами по себе не равны между собой. Мы знаем, что ислам – это воинственная религия. И одна из концепций ислама, если ты подчиняешь себе какую-то территорию, то ты на этой территории устанавливаешь законы шариата. Но я не хочу сказать, что Мамдани устанавливает в Нью-Йорке законы шариата. Но он явно, эта вот история с этой авторучкой, она говорит о том, что он не разделяет наши ценности. Вот как иначе ты это можешь объяснить? Он не разделяет наши ценности. И, может быть, для меня персонально самое печальное в этой всей ситуации, это то, что демократическая, либеральная молодежь, она не знает истории, я так понимаю, или же она знает тот вариант истории, который ей заправили в мозги в школе и в колледже, а мы знаем, что эта история не имеет ничего общего с реальной историей. И она также привержена этой концепции защиты несчастных, бедных, угнетенных, бывших колонизированных, жертв колонизации и так далее. Именно поэтому масса этих молодых людей голосовала за Мамдани. И мы, после чего мы получаем то, что мы получаем. И эти люди, которые указывают, оказываются у власти, они переписывают нашу историю. Они переписывают, потому что, вы знаете, как есть такое выражение, историю пишут победители. Они победители, и они переписывают нашу историю таким образом, чтобы воспитывать новые поколения детей с промытыми мозгами. Ну, допустим, нам еще далековато до того, чтобы они там все изменили в нашей истории, но тем не менее, эти попытки происходят именно у нас на глазах. И время летит. 25 лет назад был этот теракт. За эти 25 лет у нас в стране выросли люди, уже голосующие люди, которые не пережили этого кошмара. Никто из них не шел обсыпанный белой пылью по Бруклинскому мосту. Никто из них не выбегал в последний момент из рушащихся зданий. И не только никто из них, но даже никто из их сверстников. И никто из их близких. Это все ушло в историю. В этом проблема. Когда что-то происходит не очень давно, то люди помнят это, потому что они пережили эмоциональный шок, или они были непосредственными участниками, они были, могли быть сами ранены, или как-то физически пострадали от этих событий. Но когда это было давно, и это не особенно поддерживается в памяти какими-то вещами, типа там, я не знаю, каких-то традиционных празднований, то это все уходит в историю и забывается. Это как сегодня сказать, что там, знаете, когда Александр Македонский и его там войска проходили через какие-то города, то они их полностью опустошали. Ну, сейчас как мы на это отреагируем? Ну, хорошо, такое время было, опустошали, но мы не чувствуем боли тех людей, которых там резали, насиловали, убивали какими-то зверскими способами. Это уже все ушло, осталась только вот эта строчка, что он когда там проходил, так уничтожали все города. Окей. Я вам скажу, у многих, я это вижу на примере наших внуков, которые ничего не знают о Великой Отечественной, о Второй мировой войне, которые, они, окей, если ты им скажешь, 100 миллионов человек погибло в этой войне, они скажут, ну, слушай, да, это, конечно, много. Но ничего не болит внутри. Вот эта проблема, ничего не болит внутри, память становится просто статистикой. Это абсолютно не работающая на эмоциональном уровне статистика. 100 миллионов погибло, ну хорошо. 6 миллионов евреев погибло в концлагерях. Ну, окей. 20 миллионов или 30 миллионов бывших граждан Советского Союза погибло. О, окей, хорошо. Ничего не болит. Нету боли, нету реальной памяти. И это уже происходит с этими событиями 11 сентября. И уже эти люди, такие как Мамдани, они дают понять нам, что мы должны пересмотреть свое отношение к этим событиям. Мы должны, наверное, забыть о том, что была такая группа людей, которые называли себя, или которых мы называли.
3: Нью-Йорке 9 часов вечера.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: Звали.
3: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
9: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
8: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина
9: «Солнечный удар».
8: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
9: Проза, музыка и актерская игра.
8: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
9: И оставить после себя невозможную боль.
8: 20 сентября в 5 часов вечера.
9: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио».
8: «Солнечный удар».
9: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
8: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
10: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
8: 20 сентября в 5 часов вечера.
11: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
12: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
13: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Перед длинными выходными цены на автозаправках подскочили до рекордных $4.14 за галлон. Бензин подорожал почти на доллар по сравнению с прошлым годом. Главная причина – сбои в поставках. В Белом доме обещают, что к осени цены упадут. До выборов в Конгресс меньше 2 месяца. Трампа поддерживают 33% избирателей. Это худший результат в вопросах Financial Times. Миграционная и таможенная служба АИС планируют использовать роботов-собак, чтобы оценивать угрозы для своих сотрудников в правоохранительных операциях. Служба намерена закупить 4-ногих роботов SPAD производства Boston Dynamics на сумму не менее 1 миллиона. Роботы не заменят сотрудников полностью и не будут самостоятельно принимать оперативные решения. В Израиле заместитель мэра Бейершевы Шимон Тубуль призвал городские власти и полицию перекрыть въезды в город для обычного транспорта на время Йом-Кипура. Чиновник предложил пропускать в город только машины экстренных и спасательных служб. Свое предложение вице-мэр объяснил прежде всего соображениями безопасности. Он также призвал усилить присутствие полиции на въездах и основных улицах города и принимать жесткие меры против опасного вождения. Макалою Калкину исполнилось 46 лет. День рождения звезда фильма «Один дома» отметил вместе с избранницей Брендой Сонг. Пара провела этот день в мексиканском городе Сан-Хосе-дель-Кабо. Они воспитывают 2 сыновей.
12: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
14: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Начнем с главного. Один из самых распространенных возрастных недугов – это боли в коленном суставе. Причина – артрит или старая травма. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимаются восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес офиса – 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. Пароль. Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца. Это гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса. 718-934-84-84. Окей. Теперь я возвращаюсь к нашему разговору, и если кто-то хочет высказаться по этому вопросу, то добро пожаловать с телефона в студии 718-303-90-90. Вот я вижу, нам звонят. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим, спасибо за передачу. Небольшое, но, на мой взгляд, важное уточнение. Вы говорили, что победители делают историю. В нашем случае есть некоторый сюрреализм, что побежденный делает историю. Это происходит на Ближнем Востоке, это происходит вот с этим, с этой трагедией на... Что вы об этом думаете?
1: Ну, я думаю, что история пишет победители, это исторические слова. Я уже, честно, не помню, кто автор, но... то есть вы предлагаете мне вариант, но не уточнение. Ну, хорошо, побежденный.
2: Нет, я говорю, что то, что происходит сейчас, ситуация, и то, что мы видим, так сказать... Вот это то, что происходит.
1: Но я не совсем понял одного вашего вопроса. Что вы хотите от меня услышать?
2: Нет, но в общем-то, почему вы считаете, что люди, которые, так сказать, виновны в этой трагедии, они победители? И почему вы считаете, что, так сказать, в общем-то, по-видимому, вы считаете, что ислам побеждает в Европе и так далее? Но в этой конкретной ситуации я не совсем понимаю, кто, почему вы считаете их победителем.
1: Окей, я вам сейчас объясню. Да, значит, быстрая справка. Фраза «историю пишут победители» обычно приписывается Уинстону Черчиллю. И Джордж Оруэлл в эссе «Who controls the past controls the future» написал, кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. Кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое. Это то же самое. Значит, хорошо, это фраза Уинстона Черчилля. Теперь возвращаясь к вашему вопросу. Вы почему-то перенесли все это на Ближний Восток. Я говорю совершенно о другом. У нас историю пишут те люди, которые контролируют нашу историческую науку. То есть это руководство наших университетов. Это либералы, которые абсолютными являются победителями в сфере народного образования. Они его контролируют, и они переписывают историю так, как они ее видят. У нас в исторической науке очень и очень мало консервативных авторов, известных людей. В основном это либералы, которые все переписывают под свои представления о прекрасном. А я о Ближнем Востоке не говорил. Вы меня не поняли. Ну хорошо, спасибо вам за участие в передаче. Будьте здоровы. У меня вопрос... Ну, хорошо, вот звонят еще. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Я хочу вас поддержать, так что ислам действительно побеждает, потому что если вот проанализировать все тенденции, которые происходят, идет захват, медленный захват, медленный, ползучий, как вот удав, допустим, подбирается к кролику, он действие очень, движение очень медленное, или к другому животному, потихоньку его и проглатывает. Точно так же будет действовать ислам. И когда они, мандане сейчас пока не действует, какие-то явные более вещи делать радикальные, потому что они пока еще не захватили всю власть. они еще, их пока не хватает, они не стали большинством. Как они станут большинством, они будут делать то, что они делали в шведском городе Мальме, по-моему, там, в Бирмингеме, где бельгийский, там еще какой-то город был, там уже на улицах действуют законы шариата. И, допустим, перекрываются улицы для этого, и улица, которая публичное место, она становится собственностью как бы на это время, на вот их, и они показывают такую силу. И,
1: я не понял, на какое время, одну секунду, я не понял, на какое время, вы что-то невнятно сказали, ну, вот не понял, на какое вот, время эта улица становится собственностью?
3: Молитва, когда они все там занимают эту улицу полностью, или таймскор, и вы туда не можете не попасть, не проехать, там ничего не делать, она не ваша, она не публичное место. И когда они станут большинством, они, разумеется, не будут больше церемониться и делать вид, что не соблюдают. Правильно сказали, законы шариата, и у них они введут. А законы шариата с демократией не имеют ничего общего. Поэтому вот наивные люди, которые думают, что ислам мирная религия, вы абсолютно
1: правы. Минуточку, я вас понял. Значит, я не знаю, сколько раз у них в году возникает такое, такая потребность перекрыть улицу для того, чтобы провести массовую молитву. Ну, я не знаю, сколько раз. У вас есть данные, сколько раз в году это происходит?
3: Ну, не знаю, как минимум два курбана.
1: Окей, два раза. Окей, все, понял,
3: два раза. Я не знаю, это не важно.
1: Ну, понял, вы сказали, я не знаю, может быть, два раза. Все, остановимся на этом. У меня к вам такой вопрос. Вот когда, например, в Нью-Йорке проходит день, отмечает День Святого Патрика, это улицы перекрываются, идет религиозное шествие. Ну, как бы мы же, для нас это приемлемо. Я вам объясню, почему я задаю этот вопрос. Я не хочу сказать, что я в данном случае защищаю чьи-то права, или я хочу отобрать у кого-то, у мусульман, их права. Тоже мы, другие представители других религий, делают то же самое. Или, например, в свое время в Бруклине, ну, во всяком случае, пример, когда часть Вильямсбурга была очень итальянской, и там они проводили, у них был такой праздник, День Святого Януария, когда они вытаскивали огромную статую, многотонную эту статую этого Януария святого, и они носили ее по улицам, и Вильямсбург был весь блокирован, то есть там невозможно было ничего сделать. Потом я вам хочу сказать, у нас тут очень часто проводят блок-партис, когда улицы перекрываются, и там ставят все эти ларьки с сосисками и прочим, с чем угодно, с какими-то сувенирами и так далее. То есть у нас перекрытие улиц, это и у вас в Нью-Йорке, перекрытие улиц, мы не можем сказать, что это происходит только из-за мусульман. И я прошу понять мою позицию правильно. Я не говорю о том, что их надо лишать прав, но тем не менее, и в том числе право на молитву. Но в то же самое время я понимаю, что они меняют наши представления о нашей же стране. Спасибо вам за участие в передаче. Телефон на студии 718-303-90-90. Желающие высказаться по этому вопросу, набирайте этот номер. Ох, не получилось. Что-то у меня сегодня не включается. Что-то у меня не включается. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте, господин Ермолинец, это Юрий, давно не звонил. Раз уж вы говорили об адвокате дьявола, давайте вспомним Михаила Коэна.
1: Давайте, а кто это?
4: Это адвокат дьявола, Майкл Коэн, неужели не помню? Отпучина, помните «Адвокат дьявола», нет? Фильм, помните?
1: Пожалуйста,
4: фильм?
1: Пожалуйста, без загадок.
4: Хорошо, это «Адвокат Майкл Трампа», «Адвокат Трампа».
1: Тот, который потом сотрудничал со следствием и в конечном Ну?
4: Ну, вы же сегодня упомянули, что якобы тот, тому, кому Мандами передал ручку, он защищал террористов 9-11, оставшихся в живых. Это же та же самая логика. Абсолютно то же самое. В чем разница?
1: Я не понял.
4: Ну так, вы сегодня говорили о Мандами. И говорили о адвокате, которому...
1: А Трамп какое отношение имеет к терроризму?
4: Ну, потому что вы говорили о том, что тот защищал как бы нехороших людей. Это то же самое абсолютно. Это зеркальное отражение того же самого, что вы говорили.
1: Убейте что меня, вся... я не понимаю вашей логики. Но я прошу прощения. Окей, я с уважением отношусь к вашей позиции, я просто не понимаю, о чем вы говорите. Спасибо, всего хорошего. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Вадим, доброе утро. Мне прислали видео, мой товарищ прислал, что происходит в Манхэттене, Блоуэр и Сайди сейчас уже. Не когда-то в будущем, а уже сейчас. Если, я не знаю, вы видели это или нет, это просто кошмар. Это, ну...
1: А именно? Я не видел, я там не живу.
5: Ну, мало ли кто, мы где не живем. В Гренландии мы тоже не живем, но мы знаем, что там происходит. Я жил в Нью-Йорке 30 лет, я уехал оттуда уже.
1: Прошу прощения, назад. Объясните, что происходит.
5: Это полностью мусульманские улицы, в которых на улице грязь. А вот это дело не в том, что они два раза в году перекрываются для молитв. Дело в том, что у них каждый день это... Вы знаете, как выглядят грязные улицы в Египте, в Индии. Ну, в Индии это индусы.
1: Я видел, как Брайтон-Бич выглядит грязной.
5: Нет, нет, это не то. Это не то. Вот, это первое, что я хотел сказать. То есть уже в Манхэттене это уже идет. А потом, вы, может быть, помните фильм, давно вышел, лет 50 назад, наверное, «Escape from New York».
1: Смутно. Смутно.
5: Не помните такое? С Куртом Расселом.
1: Смутно.
5: Когда Манхэттен превратился в такое место, что федеральное правительство его огородило вообще забором, и оттуда нельзя было даже убежать. Там был бандитизм, там была грязь, там было страшное дело. Интересный фильм «Escape from New York». Все к этому идет. А представьте себе, 28-й год. Президент Александр Окасио-Кортес, Мамдани, государственный секретарь. Он был бы вице-президентом, но он не родился здесь, он не может быть. Значит, допустим, он будет госсекретарь. Александр Окасио-Кортес, президент. Израиль прекращает получать любую помощь, и в Совете Безопасности принимаются резолюции против Израиля и так далее. Ну, вы представляете, что будет.
1: Окей. Все? У вас все?
5: Ну, наверное. Уже некуда дальше.
1: Ну, хорошо. Спасибо вам за звонок. Я вот сам как бы стою перед такой дилеммой. Я понимаю, что Конституция Соединенных Штатов дает мусульманам все те же самые права, которые она дает христианам, иудеям, я не знаю, представителям каких-то восточных религий и так далее, и так далее. То есть... Но в то же самое время, вот если я беру только двух представителей нашего Конгресса, значит, Альхан и Ильхан Омар и ее подругу забыл, какая фамилия, и или я беру Мамдани, например, то я понимаю, что эти люди, как бы их сохранение американских традиционных ценностей абсолютно не интересуют. Они строят новую страну. Свою. Они строят свою новую страну со своими представлениями о прекрасном. То есть происходит исламизация этой страны. С одной стороны. Это то, что я вижу, это происходит на моих глазах. С другой стороны, я думаю, ну хорошо, у этой страны было много таких, эта страна прошла несколько раз через такие ситуации, когда так называемое васповское население очень сильно остерегалось того, что оно потеряет свои ценности, их детям промоют мозги, потому что новоприбывшие, они приносят свою культуру и свои представления о прекрасном. Так было в случае с ирландской иммиграцией. Их считали тут, они были париями, их не пускали никуда. То же самое было с итальянской иммиграцией,

0: может упрекнуть человека в том, что он ирландец, еврей или итальянец, допустим. Хотя, прежде, я повторяю, это были пари, или тем более, кто сегодня может сказать про что-то плохое про черных. Ну, я понимаю, сказать могут, но тем не менее, у нас как-то не рассматривается это как большая опасность, если чернокожий человек становится каким-то, занимает какой-то ответственный пост. Вот у меня во Флориде следующий губернатор будет чернокожим. Но он республиканец, то есть это предполагает, что среди чернокожих есть разные люди. Это предполагает то, что и среди мусульман есть разные люди. Но тем не менее, сегодня многие, мы, в частности, мы воспринимаем их экспансию как угрозу своему существованию. Окей, телефон на студии 718-303-9090. Вопрос, что делать? Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро. У меня только один комментарий, а факт. У меня внучка пошла в Радгерс, и значит, у них там обязательный курс, который нужно брать. Один из, я взял какой-то сумасшедший, но другой там, который был, например, классовое отношение. Я просто обалдел. Кто же этот курс читает, и кто его, и как это может быть? То есть они изучают классовую борьбу. Преподают в колледже классовую борьбу, теорию классовой борьбы. Вот и все.
0: Слушайте, у нас есть классовая, но у нас классовая борьба, она присутствует в нашей жизни, потому что, например, как наши профсоюзы, они защищают интересы рабочего класса. И они, значит, борются с капиталистами за получение больших бенефитов для членов своих профсоюзов. Ну, то есть у нас классовая борьба, она имеет место. Я, кстати, не против того был бы, чтобы детям объясняли, что это такое, и одновременно вспоминали историю классовой борьбы. Но у нас, вот вы знаете, наш губернатор ДеСантис, он подписал указ, который обязывает учебные заведения нашего штата Флориды ввести курс «Историю коммунизма». Я считаю, что это выдающееся решение, абсолютно выдающееся решение. Потому что дети ни хрена не знают, например, о всех тех ужасах, через которые прошла Российская империя, а потом Советский Союз, потом Китай, потом, я не знаю, эти восточные страны.
1: Куба. Важно Куба, потому что ваша Флорида – это Куба, и кубинские дети уже тоже ничего не знают.
0: Нет, наша Флорида – это не Куба. Куба – это отдельная страна. Я не знаю, что вы говорите. Окей, спасибо вам за участие в передаче. Окей, кого бы взять? Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, это Лев. Вот один радиослушатель напомнил о фильме «Escape to New York». Очень интересный фильм, но это в основном фильм о преступности. Вы знаете, вначале идут заголовки. Это фильм 83-го года, и написано 2000 год. И тогда...
0: Что я потерял вас, Лев. Наверное, перезвоните еще разочек. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. Это братья-мусульмане, они же это не просто...
0: Ну, не знаю, что-то у нас происходит с телефоном. Я прошу прощения, почему-то у нас отключается связь. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Hello, говорите, пожалуйста. Нет, я... Что-то происходит со связью. Я хочу еще два слова сказать. Вот у нас сейчас, конечно, Мамдани подлил масло в огонь с передачей этой церемониальной авторучки. Как бы он хочет продемонстрировать своему городу и всей стране о том, что мусульмане здесь твердо стоят на своих позициях и они не собираются их уступать. И вы знаете, в этом плане, вот я бы хотел призвать вас как бы к тому, или подтолкнуться к тому, чтобы попытаться понять то, как они видят Америку. Значит, вспомним, у нас, вот я никогда этого сам не видел, но я слышал об этом многократно, что 9-11 в каких-то арабских

0: кварталах на стороне Нью-Джерси, может быть, в Бруклине. Там буквально праздновали то, что происходит. Буквально. Я не знаю, я повторяю, я этого не видел, но я слышал это от людей, у которых у меня есть все основания им доверять, или, по крайней мере, у меня нет оснований им не доверять. Почему это так происходит? Ну, потому что мы знаем, что ислам – это очень строгая религия. У них там есть требования, такие очень жесткие требования к типу поведения. И, между прочим, в этом плане точно такую же жесткость проявляют в отношении поведения. Это можно, это нельзя. И ортодоксальные евреи. Что мы считаем нормальным. Во всяком случае, нас это не беспокоит. А у них, а у мусульман нас это беспокоит. Но, тем не менее, они воспринимают Америку часто как страну развращенную. Где, не знаю, они смотрят на то, что люди ведут себя развратно, мужчины, молодые женщины одеваются вызывающе, значит, потом у них свое отношение к гомосексуализму, у них свое отношение к трансгендерам, всем этим делам. В всяком случае, я еще ни разу не видел, чтобы, например, в какой-то мусульманской общине ее члены устраивали, например, в своей местной библиотеке какое-то трансгендерное представление для своих детей. Но я видел, как наши упитанные американцы приводят своих детей в библиотеки, в районные библиотеки, где перед ними выступают трансгендерами. Это отвратительно, и это возмутительно. И эти родители тупые. Тупые, зажравшиеся свиньи аплодируют этим трансгендерам. И их дети там счастливо смотрят на все это событие. Вот я не представляю себе, чтобы такое было в мусульманской общине, но я в то же самое время могу легко представить, как мусульмане к этому относятся. Но опять же, означает ли это, что я должен в другом их поддерживать? Окей. Я смотрю, время подошло к тому моменту, когда я должен объявить перерыв на выпуск новостей. И после этого мы вернемся к нашему разговору. И я оставляю вас со своим вопросом. Как ко всему этому относиться? Мы это перемелим? Мы это подчиним нашим американским традициям в конечном итоге? Или же это явление, я говорю об исламе, которое грозит нашим традициям и переменит их? Наши традиции и наш образ жизни. Сейчас перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивном панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
3: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
4: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
10: адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Новости,
16: аналитические передачи,
15: репортажи, мнения экспертов
16: и прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучшее.
17: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
18: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
19: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
18: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
20: Вы слушаете Дэвидзон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу, и я повторю свой вопрос. Вот нужно ли нам опасаться того, что происходит? Действительно, нужно ли нам опасаться? Потому что мы знаем, что в конечном итоге существуют разные мусульманские страны. Есть страны, где действительно царит шариат, и все это очень так жестко и не очень презентабельно. С другой стороны, у нас есть такие мусульманские страны, как, например, Турция, которая, ну хорошо, я не буду сейчас говорить о ее внешней политике, но тем не менее, если мы говорим о жизни внутри страны, то она довольно такая, она мало отличается от жизни в европейских странах. И мы знаем, что туда направляется масса туристов и чувствует там себя совершенно спокойно. Она покончила с экстремизмом на своей территории. Это мусульманская страна. Или, например, если мы возьмем такую страну, как Египет, то и там были свои братья-мусульмане, которым перекрыли кислород, и в целом эта страна более умеренная, чем, например, Саудовская Аравия. Потом, если мы возьмем Арабские Эмираты, куда я, для меня в свое время это было очень неожиданно, когда туда просто хлынул туристический поток со всего мира. И люди, которые туда приезжают, они в полном восторге, они рассказывают, что там технологически все в 10 раз более продвинуто, чем даже здесь у нас в Соединенных Штатах, не говоря о других странах попроще. И полная терпимость, там видят на улицах и ортодоксальных евреев, и православных, и кого угодно. То есть там люди себя чувствуют совершенно спокойно. То есть мусульманские страны и есть мусульманские страны. Они разные. И должны ли мы относиться к нашим мусульманам исключительно как к нашим политическим врагам или врагам наших традиций? И, может быть, мы должны перестать сильно так дергаться по этому поводу. И мы можем критиковать Мамдани, мы можем говорить о нем все, что мы о нем говорим, но в то же самое время мы можем понимать, что есть мусульмане более деликатные, чем этот жлоб. Одним словом, вопрос. Америка их перемелет или они перемелят Америку? Телефон на студии 718-303-90-90. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Алло, здравствуйте, меня зовут Роман. А вы перечислили много народностей, там, ирландцев, евреев, чернокожих, вот. Но вы же не сказали, что ни одна из этих наций, которые вы перечислили, столько террористических актов устроила. Да, вот наглядный пример в Америке. Это же мусульмане устроили. Они во всем мире устраивают террористические акты. Ни одна нация так не устраивает, как мусульманская. А вы говорите, все они одинаковые.
1: Я этого не говорил. А что вы придумываете? Окей, спасибо вам за звонок. Они все одинаковые. Я говорю, что они, наверное, они не одинаковые. Вот что я говорю. То есть я предполагаю, что они могут быть не одинаковыми. По поводу ни одна нация такого не устраивает. Ну хорошо, у нас сейчас, конечно, на виду, мусульмане у нас на виду. И особенно дата 11 сентября, она нам напоминает о том, что они здесь натворили. Они. Но в свое время у нас аналогичные обвинения в террористической деятельности предъявляли ирландцам, которые занимались террористической деятельностью. И у нас аналогичное обвинение предъявляли итальянцам, среди которых была масса анархистов, это было воинственное сообщество. Если вы помните, в Советском Союзе была такая фабрика, которая карандаши изготавливала, Сакко и Ванцетти. Сакко и Ванцетти – это два итальянца, которых в Америке обвинили в террористической деятельности. И казнили, если меня не ошибаюсь, память. Но мой вопрос, то есть и эти как бы... Потом, окей, хорошо, по поводу террористической деятельности. Вспомним, значит, Анжелу Дэвис. Значит, за что чернокожая подруга, которая, вспомним, все эти экстремистские организации, которые представляли до известной степени негритянскую общину в этой стране. Черные пантеры, например. Еще другие организации аналогичного толка. Там были, конечно, и белые, но там были и черные. И это все было в, как бы в поддержку движения черных за их права. Анжела Дэвис, если вы помните, она была арестована в связи с попыткой принести оружие в здание суда для освобождения членов одной из таких экстремистских организаций. Сама она марксистка, но мы знаем, что марксизм — это не только идеология, это также тип, то есть эта идеология включает в себя свержение власти насильственным путем. Я еще, то есть я понимаю, что в последнее время у нас есть все основания для того, чтобы сказать, что никто, кроме мусульман, не занимается террористической деятельностью. Никто. Но если мы хотим по-честному отнестись к этой ситуации, то мы должны знать, что у нас раньше были здесь тоже организации, которые обвинялись в терроризме. Такие дела. Окей. Я напоминаю, телефон на студии 718-303-90-90. Доброе утро, вы в эфире, мы вас...
3: Алло. Вадим, доброе утро. Я хочу сказать, что мы жили среди мусульман. Я с Узбекистана. Вот я еврейка, но вокруг нас жили одни мусульмане, ни одного еврея не было. Папе дали участок за городом. Я хочу сказать, что мы очень мирно жили с ними. И вы знаете, не надо всех сравнивать. И эта кучка, которых бандитов на 7 октября пришли, такие вещи сделали. Вот их надо, конечно, предотвращать. Таких мусульман, вы знаете, надо в этих университетах правильно проводить историю ислама, историю Америки. Надо контролировать вот эти наши колледжи, которые неправильно излагают ислам. В исламе не написано, что там надо убивать, стрелять. Да, очень мирный народ это. Я удивляюсь, вот только вот этих среди них, когда проводится эта иммиграция, контролировать их. Узнавать, кто они, какие у них дальнейшие их перспективы, дальнейшие, и что, кому они что верят, и будут ли они доверять нашей американской стране. Спасибо.
1: Окей, спасибо вам за звонок. Ну, так я вот про то и говорю как раз, что среди этих людей есть масса таких, которые хотят мирно жить и пользоваться благами этой страны. И все. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. А почему по рабочей крестьянской просто не ограничить въезд мусульман? Раньше же ограничивали въезд и китайцев, и коммунистов.
1: Вы уже можете ограничивать что угодно, здесь уже миллионы мусульман. Что вы ограничите?
4: Ну, лучше нет миллионов, чем десятки миллионов. Вот и все.
1: Ну, хорошо, я вас понял. Вы за то, чтобы ограничить въезд людей из мусульманских стран. Ну, хорошо. Я думаю, что мы должны выбрать, из каких стран мы выбираем. Мы въезжаем. У нас въезжают. Правильно. Из каких? Не въезжают.
4: Страны, конечно.
1: Но у нас, по-моему, есть список стран, которые считаются связанными с террористической, с экстремизмом, и которые, как бы, мы не берем никого из этих стран. Мне кажется, что при Трампе такой есть список из 8 стран, если я не ошибаюсь, и мы оттуда не берем людей.
4: Вот удачи.
1: Окей, Трамп. Спасибо вам. Но вы понимаете, вот я прошу прощения, в этом есть вот это буквально, это феномен. Мы говорим о том, что давайте ограничим въезд сюда людей, которые потенциально являются террористами. Или которые хотели плевать на наши традиции. Хотя в действительности они именно и пользуются нашими традициями, в том числе нашим пониманием свободы. Я, кстати, я прошу прощения, у меня то, что называется senior moment, имел место. Я забыл фамилию второй конгрессвумен, подруги Ильхана Омара, это Рашида Талиб, которая, если не ошибаюсь, она родилась в палестинской автономии. Газе. Но ее родители точно оттуда родом. Значит, и поэтому она у нас в Конгрессе, она представляет интересы палестинского народа, а не интересы американского народа. Но я что хочу сказать. У нас, в нашей стране, мы можем ограничивать въезд кого угодно. Но у нас уже здесь есть миллионы мусульман. Нам об этом сообщил первым, если вы помните, Барак Обама. Он сказал, это больше не является чисто христианской страной, что было чистой правдой. Мы перестали быть чисто христианской страной. Мы теперь страна с миллионами мусульман. И, естественно, с ними надо считаться. У них есть свои представления о прекрасном, свои традиции. И они имеют полное право делать то, что они делают. Как бы, каким бы уродливым нам это ни казалось. Но проблема в том, что если мы говорим о таком городе, как Нью-Йорк, никогда в жизни этот Мамдани не получил бы свою должность, если бы за него не голосовали миллионы людей, которые никак не связаны с исламом. Они за него проголосовали, и это особенно наша молодежь, которая не знала, что такое 9-11, которая ничего этого не знала. И для которых они в нем не видят опасность. Им вдолбили в голову, что в колледжах, в школе, что существуют группы людей, которые исторически так сложилось, что они были униженными и оскорбленными, и теперь, значит, вот мы должны им вернуть возможность занять свои те позиции, которые они заслуживают. Вернуть им то, что им полагается по нашим же законам. И эти молодые люди, которые ни хрена, я извиняюсь за выражение, не знали, они голосуют за такого типа, как Мамдани. И при этом, я вам еще к этому я должен добавить, что это небольшое замечание, так просто хочу пожурить по-дружески своих сограждан-демократов, которые не нашли никого лучше, чем Куомо, для того, чтобы выдвинуть на должность мэра Нью-Йорка. Этот Куомо, он уже у всех нормальных людей от него тошнило. Тошнило от него. И он оказался единственным реальным соперником Мамдани. Так чего же вы хотите, если ваша партия выдвигает его на такой пост? Чтобы больше никого не было? В партии больше никого нет? Человек ушел, его выдавили с поста губернатора, и он теперь прется, вернее, не теперь, а тогда поперся на пост мэра Нью-Йорка. Тебе мало, у тебя стыд какой-то есть, ты вспомни, из-за чего ты ушел. Там, я не знаю, сколько женщин обвинили тебя в том, что ты домогался их. Этого мало, и ты все равно прешься в политике, все равно ты хочешь вернуться в политику, все равно ты хочешь вернуться на высокий пост. Ну хорошо, если у этого человека нету ни стыда, ни совести. У партии, получается, у руководства партии нету мозгов для того, чтобы выдвинуть кого-то еще, кроме Мамдани. И мы получаем в итоге то, что мы получаем. Плюс миллионы людей, которые не имеют никаких связей с исламом, они голосуют за мусульманина. То есть, просто, я еще раз говорю, просто ограничить въезд в эту страну какой-то группы населения, это не решение этого вопроса. Это ничего не даст. Ну, мне во всяком случае так кажется. Если я не прав, ну, не знаю, может быть, я не прав. Доброе утро, вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
5: Доброе утро, Вадим. Вы знаете, запрещай, не запрещай въезд. Кому надо, тот заедет. Я сам сюда заехал через канадскую границу в грузовике, в кузове грузовика. Нелегально, 32 года назад. Так что это все ограничения. Ничего не помогло. Кто захочет, тот заедет. Вот. И первую каденцию Трампа он же запретил из 8 стран. Что это дало? Помогло? Нет, конечно.
1: Ну да, не помогло, потому что я вам говорю, что у нас здесь в нашей стране уже живут миллионы мусульман, которые, пользуясь всеми законами нашей страны, они здесь пребывают легально, они выдвигаются на какие-то посты, и они занимают эти посты. И все.
5: Да.
1: И за них голосуют.
5: Легально поздно голосуют. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились.
1: Да, Это интересно. А как, расскажите в двух словах, как вы заехали сюда в кузове грузовика? Тайна, что ли?
5: Да, через канадскую границу.
1: Поразительно. И вот так вот спокойно звоните на радио, это и, был... у вас теле... и у меня это тут было... телефон ваш.
5: Это было 32 года назад, слушайте, я уже гражданин.
1: Ну хорошо, а как, расскажите, как вы легализовались? Это интересный вопрос.
5: Подал сперва на Social Security, по-моему, авторизейшн, потом адвокаты и все. Заплатил штраф, что я нелегально заехал, $1000.
1: А сколько у вас лет ушло на получение американского паспорта в конечном итоге?
5: 8 лет.
1: 8 лет? Ну, вы подаете надежду многим нашим слушателям. Хорошо, спасибо вам за участие в передаче. Окей. Хорошо, друзья мои. Давайте еще. Нет, еще один звонок приму. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе утро, Вадим. Полностью вас поддерживаю и за сегодняшние передачи. Благодарю вам большое. Спасибо. Я хотел бы еще один момент насчет Мандани указать. Его достоинство. Он, когда он шел на выборы, он говорил, что придумал такую историю, что его тетя после 9-11 боялась ехать в Рейни, это вранье.
1: Ну, конечно, вранье.
6: Никогда не было в Нью-Йорке. Это один момент. Второй момент насчет... как праздновали после 9-11 мусульмане в Парамус, штат Нью-Джерси, в городе Парамус, они бросали, сделали костер, бросали американские флаги, что как...
1: Вы видели это своими... Одну секунду, вы это видели своими глазами?
6: По телевизору показывали, я видел там по телевизору. Это были кадры съемки с
1: самых. Хорошо. Теперь спасибо вам. Я прошу прощения. Мне надо с вами проститься, потому что нам передача подошла к концу. Большое спасибо вам за участие в ней.
6: Спасибо вам.
1: Окей. Хорошо. Я оставляю вас сегодня на последние минуты, как обычно, с музыкой и надеждой на то, что и этот экстремизм наша страна перемелет, потому что концептуально она задумана как свободная страна. И это перегиб, который она сможет преодолеть. Мы все сможем преодолеть. На этом я с вами сегодня прощаюсь. И на последние минуты оставляю вас с замечательной японской группой Winter Play. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
3: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

0: Бра, Сла, Ски, Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины.
2: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральные службы расследуют крушение грузового самолета «Амазон» в международном аэропорту Майами. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, что вызвало массовые задержки и отмены сотен рейсов. Погибли 5 человек. Рекордные цены на топливо в день труда. По данным автоклуба AAA, стоимость бензина «Регулар» установила новый исторический рекорд для праздничных выездов на день труда, составив $4.15 за галлон. А дизельное топливо достигло абсолютного максимума в $5.90 за галлон. Опубликован аналитический доклад, оценивающий кредитную политику после кризиса 2008 года. В отчете отмечается, что чрезмерно жесткие стандарты выдачи ипотеки существенно ограничили доступ к покупке жилья для среднего класса. Американский кинопрокат завершил летний сезон с историческим рекордом. Суммарная выручка кинотеатров нашей страны составила $4.67 миллиарда. Высокий кассовый результат отражает стойкий потребительский спрос на кинотеатральные релизы и развлекательный контент. В штате Нью-Йорк анонсировано открытие крупной ярмарки WNY Law Fair, где ведущие юридические школы и университеты представят программы подготовки для будущих юристов и адвокатов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Соединенные Штаты выдвинули свои условия Украине и России. Трампу нужны показательные трехсторонние переговоры с Путиным и Зеленским до ноября. Генпрокурор Украины подал в отставку на фоне громкого коррупционного скандала. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Украина потеряла более $1 миллиарда из-за хищений в сфере оборонных закупок. Трамп призвал остановить покупку канадских самолетов и сообщил, что «Луна» принадлежит Соединенным Штатам. В Нью-Йоркском Брайант-парке установят 2753 пустых стула в память о погибших 11 сентября. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 60%, 80% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
5: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и в Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
6: Трав травмы на работе. Виноват, не важно. Получали чек или кэш, не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
9: Новости.
10: Аналитические передачи.
9: Репортажи, мнения экспертов.
10: И прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучше.
11: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз. А главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставят Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400.
12: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
13: Полный шалом.
14: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка.
15: Здравствуйте, друзья! Вас приветствует программа «Полный шалом», и мы ее ведущие. Я Алексей Осипов и израильский журналист Александр Маистровой. Сегодня, несмотря на то, что я вот, ну, точно знаю и из опыта, что Александр не очень любит прогнозировать, все равно я потребую от него, ну, в целях, что называется, общего интереса, рассмотреть несколько вопросов. И связана моя просьба и мое давление не в последнюю очередь с тем, что да, ближневосточная политика – это всегда какой-то калейдоскоп событий. Но не раз и не два я слышал от своих вот коллег-журналистов, работавших в том числе в Израиле, или освещавших, или специализировавшихся на вот ближневосточной политике, работы из других точек мира, что израильская политика, израильские события, они ближневосточные, они, в общем, статичны. Вот как 50 лет назад там существовал конфликт израильтян с палестинцами, так он существует. Как существовал антисемитизм в мире и не 50, и 500 лет назад, так он и существует. Как существовало неприятие Израиля рядом там мусульманских государств в первую очередь, так оно и продолжает оставаться. И уж если добавлять совсем вот, ну, последние, скажем так, вот, проводить параллели, Нетаньяху уже у власти сколько? 25 лет. Статично? Да, безусловно, статично. Александр, приветствую вас. Алло.
16: Приветствую, Алексей, приветствую всех наших радиослушателей.
15: Александр, а вот вы согласны с тем, что вот ближневосточные дела, ближневосточный калейдоскоп, он, в общем, повторяющийся, ну, почти одно и то же, или нет?
16: Ну и да, и нет. Действительно, Израиль с самого начала своего существования, он ведет войну за выживание. Эта война за выживание не прекращалась с 1948 года, она продолжается. То есть по-прежнему те же угрозы, абсолютно ничего не меняется в этом плане. То есть определенные государства, они разные. Сначала это были арабские государства, Египет, Сирия, Иордания, которые, ну вообще весь арабский мир хотел уничтожить Израиль, а теперь... На это место заступил Иран. Ну, не знаю, что будет с Ираном, но даже если Иран будет так или иначе повержен, то, как говорится, свято место пусто не бывает, и уже заступает очень активно Турция во главе с мусульманскими братьями, которая уже тоже будет угрожать уничтожению сионистского образования, то, что они называют. Таким образом, в этом плане мало что меняется. Мало что меняется в израильской политике тоже. Меняется скорее степень напряжения внутри общества, крайне левые и крайне правые, они становятся все более расходятся по разным полюсам. Центристы, они как-то отступают больше в сторону. Израильская внутренняя политика, она приближается к своему какой-то точке своего конфликта. Я надеюсь, что это не произойдет, но, с другой стороны, к сожалению, пессимистические прогнозы очень часто сбываются. И это конфликт, которым трудно найти компромисс, потому что вот та самая прогрессистская псевдолиберальная элита, которая правит с одной стороны, масса правых, которых население, чья роль возросла очень здорово в израильской политике, чья демография усилилась, а они не собираются уступать. Это, по сути дела, лобовой конфликт, это конфликт, который, на мой взгляд, очень трудно разрешить какими-то компромиссами, потому что здесь, по сути, нет места для компромиссов. Опять-таки, я вижу, что все старое действительно, оно остается старым, но становится от этого не менее напряженным. Те, которые в основном поддерживают левые светские движения, в основном это ашкеназское население, значительная часть сефардского населения, то есть выходцы из стран, арабских стран, стран Ближнего Востока, они как раз правые, и это все обостряет ситуацию, то есть это уже конфликт не по политическому водоразделу, а во многом степени по этническому водоразделу, плюс очень сильно усиливается ультрарелигиозная составляющая и конфликт вокруг нее, то есть то, что было, она обретает еще более значимые такие и пугающие масштабы, потому что ультрарелигиозный сектор опять-таки увеличивается с увеличением его представительства, его демографии, и его радикализации возрастает давление с его стороны на светское общество. Светское общество отказывается подчиняться и недовольно тем, что ультраортодоксы тянут одеяло все время на себя, не давая в массе своей ничего взамен. И таким образом мы видим, что повсюду, на всех фронтах это напряжение не только сохраняется, но оно возрастает и увеличивается. Как это будет сочетаться, все эти факторы вместе друг с другом, предсказать, вы знаете, совершенно невозможно. То есть, может быть, один фактор будет усиливать другой, может быть, какой-то фактор будет, наоборот, как-то гасить другой. Этого мы не знаем, это одному Богу только известно, если ему это тоже известно. Поэтому, да, с одной стороны, это статика такая сохраняется, с другой стороны, как это ни парадоксально, эта статика имеет свою динамику, и эта динамика весьма и весьма неблагоприятная, на мой взгляд.
15: Александр, ну тогда к самым ближайшим вот событиям, которые произойдут в израильской политической жизни, в жизни вообще Израиля как такового, да, выборы, вот все чаще и чаще и в русскоязычной израильской, и в израильско-еврейской прессе на иврите, и даже на английском там, я просматриваю такую вот тенденцию, тоже пророческую в кавычках, что если не Биби, который, вот я уже говорил, у власти это почти 25 лет, то все, Израиль Израилю крах. Но ведь мы знаем, что это не так. Не важно, кто придет, я имею в виду, кроме Нетаньяху, там правый политик, левый политик. Ну, Израиль же не пойдет ко дну. Ну, как бы нету вот какой-то партии или какого-то лидера, ну, за исключением арабских там, представителей арабских меньшинств, которые там желают уничтожения государства Израиль, его превращения там, или его раздробления, чего угодно, присоединения к кому угодно, перевода, я не знаю, в режим автономии, ну, нет такого. Так вот у меня вопрос, вот ваш прогноз, если не Нетаньяху, все будет плохо для вас, как для израильтянина, для нас, как для людей, которые, так сказать, поддерживают Израиль и думают о нем?
16: В чем проблема с левыми партиями? Проблема, которая всегда была у них, Алексей. Это в том, что, вы знаете, ну, как говорится, все, что не делается, получается коммунистическая партия, да. Вот в данном случае все, что у нас не делают левые, это получается Шалом Ахшав. Шалом Ахшав, мир сегодня левые, одержимые этой идеей. В этом их главная проблема. Я сколько себя помню, например, вот я приехал, как не раз говорил, в 88-м году, в конце 88-го года, и я наблюдал все случаи, клинические случаи, я бы сказал, прихода к власти левых. Они шли на очень таких нормальных позитивных, я бы даже сказал, лозунгах, там, социальная справедливость, там, помощь слабым, равенство, все замечательно. Как только они приходили к власти, начинался стремительный разворот в сторону мира сейчас. Любые сделки с палестинцами, любые уступки палестинцам, любые какие-то односторонние шаги в пользу палестинцев, это было при Рабине. Когда я помню, вот в 93-м году пришел Ицхак Рабин вместе с Шимоном Пересом, все говорили, ну, в конце концов, это два старые опытные маститые политики, Рабин боевой генерал, ну, ничего плохого не будет. Ну, действительно, ну, что казалось, могло быть плохого. После этого Рабин заключает соглашение, ну, абсолютно непродуманное, неподготовленное, непроваренное. Соглашение с Арафатом вызволяет его из Туниса, где он находился уже в качестве изгнанника, коронует его, по сути дела, на палестинской автономии, наделяет его своей гвардией, передает ему территорию, и начинается тот ужас, который начался. Начались вот эти вот, не знаю, вы застали, Алексей, или нет, эти вот взрывы террористов, смертников, одиночек.
15: Да, конечно, я жил в Дизингоф, да, в башне Дизингоф, все это вот, происходило вот, на моих глазах.
16: Да. Я поэтому, вы-то прекрасно понимаете, о чем я говорю, то есть не проходило ни дня без строчки. Автобусы взрывались, взрывались кафе, взрывались рестораны, взрывались люди на улице. Взрывалось все, что могло взрываться. Разорванные тела, кровавленные автобусы, люди, боявшиеся выходить из дома, люди, выходившие из дома и прощавшиеся со своими родными. Я помню, я ездил на автобусах и просто сесть... Автобусы пустые были. Пустые, люди боялись. Знаете, у нас была такая вот злая шутка юмора о том, что поездка в Израиль в то время на автобусе приравнивалась к суперэкстриму. То есть лучше было, конечно, с акулами поплавать, чем где-нибудь там в Индийском океане, чем просто сесть в автобус, чтобы доехать из периферийного района в центр города. Вот это то, что они наделали. Все, что это сопровождалось какими-то бездарными лозунгами о том, что мы будем бороться с террором и одновременно будем бороться за мир. Это жертвы на алтарь мира, это Перес сказал, по-моему, это Шимон Перес сказал, жертва на алтарь мира, это вообще выглядело чем-то невероятно чудовищным, то есть это, по сути дела, какая-то, ну, языческая религия, знаете, как у ацтеков, там, надо кормить своего кровавого башка, этот божок назывался мир, давайте ему сунем еще в пасть еще несколько десятков людей, и тогда он, может быть, удовлетворится. Жертва на алтарь мира, это называлось. Все это ввергло в страну в такой хаос. Гостиницы взорвались, на Пейсах взорвалась там гостиница в Натане, гостиница «Парк», по-моему, которая, собственно говоря, там погибло очень много людей. То есть не было просто места даже, где люди могли как-то отдохнуть, отсидеться. Абсолютно ничего. Этот кошмар продолжался потом и при Шароне, который уже к тому времени начал менять свою политику. Он был боевой генерал, действительно блестящий боевой генерал, герой для многих евреев в диаспоре, в том числе и для советских евреев. Он превратился в силу определенных причин, скорее всего, его запугали, его вынуждены были пойти на все это, он превратился просто вот такого покладистого, этот бульдог превратился в покладистого пуделя, который долгое время бездействовал. Потом уже даже, когда он пришел к власти, он бездействовал, он мало что предпринимал для того, чтобы как-то избавиться от террора, но потом были все-таки проведены там операции «Защитная стена», называлась, и так далее. Потом он убрал, вывел все поселенцев из Гуш-Катива, из Газы, убрал оттуда всех военнослужащих, оставив Газу, по сути дела, Хамасу. Но мы пришли к тому, что пришли. Но до этого я еще пропустил еще один момент. После Шимона Переса и после Ицхака Рабина пришел к власти Нетаньяху, где-то 2 года он находился у власти, было достаточно спокойно, это нельзя забывать, он принял какие-то меры. Но потом появился Эхуд Барак, который вы называли, и он сам себя так называл, генерал номер один, значит, вообще невероятное сочетание, как про него писали, боевого генерала, интеллектуала, необычайно высокий IQ, не дать не взять мессия. Когда этот мессия пришел к власти, он занялся, опять-таки, как вот занимаются все левые, как занимался до этого Шимон Перес с Рабином, а он занялся миротворчеством. Это миротворчество привело, как мы помним, ко второй интифаде, которая была еще страшнее, чем 90-е годы после подписания соглашения Осло и возвращения с Арафатом. Это был еще кошмар такой же, как и в середине 90-х годов, но даже, я бы сказал, еще более масштабным. То же самое, те же смертники, те же автобусы, те же взрывы, тот же террор, все удовольствия, как говорится, в одном пакете. И только после этого пришел Шарон, который я уже упомянул, просто перескочил немножко. Он очень долгое время бездействовал, и где-то только в 2003 году это, в общем-то, пошло на убыль. Но в 2005 году тот же Шарон, который уже тогда возглавил новую левую партию, хотя она

0: масса, которые можно сделать в израильском обществе. Но нет, для них отдать арабам – это главная цель, главный смысл жизни. Вот когда последнее правительство левое во главе с Беннетом и с Лапидом, они пришли к власти, всего полтора года находились у власти, причем Лапид занимал всего должность поста премьер-министра всего 3 месяца, он умудрился отдать часть газовых полей Хизбалле. Зачем? Почему? Просто так, подарок. Вот просто подарок. Ну, непостижимо совершенно. Но на Ближнем Востоке вот эти вот подарки, ну, это трактуется просто, как невероятная слабость, беспомощность вообще, бесхребетность и просто призыв к военным действиям. Они все это правительство, они позволили массе палестинцам работать из Газы, работать в Израиле. Израиле, значит, там 15 тысяч, 20 тысяч палестинцев каждый день въезжали в кибуцы, кибуцники помогали им, кормили, поили, возили в больницы, давали свою одежду. Потом 7 октября...
1: Детей лечили,
0: конечно, Алексей. Потом все эти добрые люди, они привели вот этих боевиков... те же дома, в которых они работали, и сделали то, что они сделали. Но левая идеология, она остается левой, и они все равно говорят, что нет, ну для того, чтобы достичь мира, надо пойти на уступки. Вот это вот главная их фишка, главное их мото – пойти на уступки. И это стремление к уступкам, стремление к каким-то соглашениям любой ценой, любой кровью, это просто у них в генах, это в их ДНК. И поэтому я опасаюсь, что если они снова придут к власти, то они снова начнут продолжать свою вот эту вот политику умиротворения. Давайте дадим всем арабам, всем, неважно. И вы вот, например, Айзенкот, который сегодня глава оппозиции, он сказал, мы должны будем вывести...
1: Да. Александр, если можно, через пару минут буквально продолжим, потому что на очереди новости, друзья, и реклама. Не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.
2: Америка, Израиль. Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by us for us.
4: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу «Night of Love» – больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в историю.

При о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Белый дом решил обратиться к американцам неожиданным способом. Через ретро-видеоигры на официальном сайте появилась собственная онлайн-аркада с 5 играми в стилистике старых компьютерных развлечений. Их сюжеты связаны с политическими инициативами администрации Трампа. Игрокам предлагают выполнять задания, одновременно знакомясь с позициями Белого дома по различным вопросам. Получился необычный гибрид государственной коммуникации, политической рекламы и компьютерной ностальгии. eBay начал внутреннюю проверку после обнаружения на его индийской площадке запрещенных наборов для определения пола будущего ребенка. После обращения журналистов спорные объявления были удалены. В Индии подобные тесты запрещены из-за многолетней борьбы властей с селективными абортами по признаку пола ребенка. Теперь компания выясняет, каким образом товары смогли пройти систему контроля и оказаться в продаже, несмотря на действующий запрет. Россия и Северная Корея открыли первый автомобильный мост через общую границу. Открытие моста – еще один признак стремительного сближения Москвы и Пхеньяна. Стороны рассчитывают увеличить торговлю, туризм и перевозки. За последние годы Северная Корея стала одним из наиболее близких партнеров России в Азии, а западные страны внимательно следят за расширением военного и экономического сотрудничества двух государств.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Дэвидсон Радио. Признак хорошего вкуса.
3: Полный шалом продолжается. Я Алексей Осипов и ведущий израильский журналист Александр Маистровой. Еще раз приветствуем всех тех, кто настраивает в эти часы свои приемники на частоты Дэвидсон Радио. И я попросил Александра сегодня все-таки дать прогнозы по некоторым направлениям, вот, весьма статичным, как их определяют многие журналисты, многие люди, которые интересуются ближневосточной политикой, кто сам живет в Израиле в том числе. Некоторые проблемы, некоторые болевые, горячие точки, некоторые конфликты, они какие-то вечные. И еще раз повторюсь, я как несколько раз слышал такой вот даже упрек в сторону Израиля в Ближнего Востока от своих коллег-журналистов, что как бы, ну, поработаешь год, поработаешь два, поизучаешь год, поизучаешь два, и понимаешь, что все одно и то же. Вот, ну, как бы скучно, хочется какой-то вот калейдоскопичности. Да, Александр, прервались мы с вами вот на Айзенкоте, на том, что если он придет, это наш прогноз, ваш, точнее, прогноз на ближайшие выборы в аспекте или под углом «Кто, если не Биби».
4: Да, да, Алексей. Так вот, Айзенкот – человек системы, которая выросла на концепции того, он человек системы. И эта система, она основана на концепции, что если арабам уступать, то они будут хорошие. Мы должны уступать, мы должны уходить. Ну, тогда нас как-то примут, поймут, полюбят и так далее. У них у всех, как я уже сказал, у всех этих генералов это в крови. Опять-таки, я не говорю, что Биби был хорош. У Биби была точно такая же концепция. О том, что с Хамасом можно сосуществовать, это была катастрофическая ошибка. Сама идея о том, что с Хамасом, с радикальной исламистской фанатичной группировкой можно сосуществовать, это был абсурд. Но, на мой взгляд, как я уже сказал, его, этой концепцией просто воспользовались те круги, которые хотели его свергнуть. Но это уже другой вопрос. Так вот об Айзенкоте, если возвращаться к Айзенкоту. Айзенкот говорил о том, что если, значит, он придет к власти, то надо будет вывести войска из Ливана, надо будет вывести войска из Сирии. Вывести войска из Ливана, например, это оставить территорию которая является сейчас буферной между Израилем и Хизбаллой. Это значит, что Хизбалла опять будет на границе Израиля. Конечно, он говорит, что там должна быть ливанская армия, там должны быть миротворцы, там должно быть какое-то международное, международные силы урегулирования и так далее. Но все это пустой звук, пустое место, потому что все это уже мы проходили, и ничего это не работает прекрасно. То есть он готов к тому, чтобы вот эти вот все товарищи вернулись к границе, границе, северной границе Израиля. В Сирии он тоже говорит, давайте мы оттуда выведем войска, тоже, ну, надо как-то урегулировать, нам не надо туда держать войска. Что это значит? Это значит, что Эль-Джулани и все эти хлопцы добрые, которые вместе с Джулани, их там куча джихадистских группировок, не говоря уже о самом Джулани, который раньше был местным главой отделения сирийского Аль-Каиды, а они будут вплотную к голландским высотам. И что им придет в голову? Одному богу известно, что джихадисту может прийти в голову. Хотя, в общем-то, честно говоря, хорошо известно. Как только они почувствуют возможность, они сделают то, что они сделали 7 октября. Ну, таков их характер. Просто наша вся эта публика, они совершенно не понимают, и это меня поражает, что какова природа тех, с кем мы имеем дело. Не понимают, не хотят понимать. Верят, что все люди хорошие, все люди добрые, со всеми можно договориться, помириться, подружиться. Не понимают. Более того, если он это сделает, мы поставим под удар наших ближайших союзников, друзов, которые находятся на юге Сирии. И с друзами может произойти то же, что произошло с алавитами, что произошло с значительной частью уже христиан в Сирии. То есть их начнут просто резать. Резать совершенно безжалостно, потому что они этого хотят. Вся эта джихадистская братья, они хотят резать неверных. Ну, понятно, что у них это тоже в крови, это своего рода, знаете, это своего рода вид спорта. Для них это вид спорта. Вот резать других – это просто, как говорится, клево. И таким образом мы остаемся один на один, без тех же друзов, остаемся вот со всей этой публикой. Айзенкот в свое время, когда после 7 октября, он говорит, что надо вывести, значит, войска из Газы и пойти согласиться на требования Хамаса. То, чего Биби не сделал, и поэтому честь ему и хвала. Надо согласиться. Таким образом, говорил, они вернут нам заложников, ну и как-то вот мы потом будем думать, решать. Что думать, решать? Пустое место. Ну, совершенно... Это человек, который можно назвать одним словом «пустое место». И вот эти вот люди, которые он в его окружении, все они, в том числе, которые якобы правые, якобы, потому что сегодня ни Либермана, ни Беннета уже нельзя назвать правыми, они совершенно пользуясь правой риторикой, прикрываясь его, они идут в коалиции, которая является левой, которую заправляют левые. И поэтому меня с точки зрения рядового гражданина, жителя этой страны, меня, конечно, пугает, если все эти люди придут к власти. Возможно, государство сразу не рухнет, оно пока еще достаточно устойчивое, хотя тоже все очень относительно. Но то, что они могут натворить, приведет к тому, что опять, как это уже бывало, не останется камня на камне. Знаете, помните это еврейский анекдот, что будет такой мир, что камня на камне не останется. Вот это вот их стиль. Давайте мы что-то сделаем хорошего для арабов, ну а там посмотрим. Как правило, это приводит к тому, что начинается хаос, анархия, теракты, насилие и так далее. Ну а потом они разводят руками, и как в анекдоте и говорится, не шмогла. Вот этого я боюсь, конечно, это я боюсь не за себя, боюсь за своих родных, и совершенно не хочу, чтобы это произошло.
3: Хорошо, уж коль мы предвыборную тему или выборную затронули, опять же, ловлю в последние дни вот такие вздохи и ахи в израильской прессе, ну, в первую очередь, конечно, русскоязычной. Дело в том, что вот приближаются выборы, и большинство крупнейших партий, они представили списки, кто на первом месте, кто на втором, кто на третьем, так сказать, и по итогам будет понятно, кто пройдет в Кнессет. Так вот, плач Ярославны, он, что русский голос, голос значительно ослаб. И это правда. Русскоязычные депутаты, вернее, русскоязычные кандидаты, неважно, они депутаты сейчас или потенциальные, они, ну, почти везде на непроходных местах, либо там это совсем малоизвестные люди. Ну, Либерман пока еще, по-моему, только вот не представил, посмотрим, что он. Но это капля в море. Это тема для разговора, потому что, на мой взгляд, Александр, возможно, я ошибаюсь, потому что, опять же, я далеко и не внутри, и не варюсь вот в этом бульоне. Мне кажется, что все уже давно размылось. Русские, в кавычках, израильтяне, они просто израильтяне, то есть не надо их там делить на русских и нерусских. У них определились и политические приоритеты, и они идут голосовать либо там за партию, либо за лидера партии. И им совершенно все равно, есть там русские, нет там русских. Наверняка, да, людям золотого возраста, у которых, как правило, много проблем социального толка, им это важно. Они понимают, что депутат там Сабра или депутат, который, так сказать, не пережил в своей жизни трудности вот репатриации, Алии, который родился в Израиле или, возможно, родился в другой стране, не в там бывшем Советском Союзе, он просто не знает нужд и не понимает. Соответственно, не будет акцентировать свое внимание вот на такого рода деятельности. Что вы думаете по этому поводу? Страшно, не страшно, что русских депутатов в этот
4: нет,
3: раз...
4: Нет, вы знаете... Да. Вы знаете, Алексей, нет, страха я здесь никакого не вижу. Вы совершенно правы, действительно. Ну, прошло со временем Большой Ильи, с 90-х годов прошло уже, ну, сколько у нас, 35 лет, ну, 35 плюс-минус, да. Во всяком случае, огромное время. Те люди, которые сумели устроиться, таких, в общем-то, наверное, все-таки большинство, так или иначе, они устроились. Ну, те, кто не устроились, ну, они тоже в некотором смысле парадоксальным образом, но устроились. Кто-то нашел какое-то свое место, какую-то нишу, как-то кто-то выживает. То есть, уже все, опять-таки, большинство из тех, которые приехали, они сейчас уже пенсионного возраста. Да, жизнь не очень простая, потому что, естественно, у многих не было квартиры, как у большинства израильтян. Пришлось покупать квартиры, не было никакой помощи. Но, опять-таки, сегодня большинство русскоязычного населения, оно, в общем-то, успешно, более успешно, менее успешно интегрировалось в стране. Довольны они, недовольны психологически, морально, это уже другой вопрос. Но в целом как-то уже жизнь течет по своему привычному, давно установившемуся ритму. А что касается русских депутатов, вы знаете, на мой взгляд, не то, что важно, что нету русского голоса, например, который представлял, хотя такой бы хотелось иметь русский голос, конечно. Потому что, ну, все-таки есть люди, есть и пенсионеры, которые как-то нуждаются, есть и новоприбывшие, которые тоже нуждаются в поддержке, и где-то их, наверное, все-таки не так мало, где-то, ну, 60-70 тысяч нуждаются, я думаю. И таким образом хотелось бы, конечно, иметь кого-то, кто отстаивал бы русские интересы в Кнессете. Но для меня главная даже не эта проблема, а для меня главная проблема и некоторое вот в связи с этим огорчение, я бы сказал, знаете в чем? Что русская Илья действительно, она очень высокообразованная, она интеллектуальная, она очень деятельная, она представлена массой людей, несомненно, талантливых, способных, с прекрасным образованием. Советское образование было хорошим образованием, несмотря на что бы там ни говорили, и с опытом. И не, по сути дела, не представили никого, кто бы действительно, ну, отражал потенциал этой алии. То есть сначала был, как мы помним, Натан Щеранский, после которого люди все плевались, и которые говорили, что он их бросил, предал и так далее. То есть он создал партию «Исраэль Баалия», которая называлась, как она переводится на русский, «Израиль», ну, на подъеме, если можно так сказать, не знаю. И эта партия получила, по-моему, в начале 15
3: мандатов. 18, не 18.
4: 18,
3: там
4: да.
3: Там какой-то рекордный был.
4: Да, Алексей, и там огромное количество мандатов. То есть люди пошли за ним, поверили вместо этого. Они распилили себе все, получили какие-то блатные места, передрались между собой, устроили просто, ну, какой-то там бардак в этой партии. И она, по-моему, уже на следующие выборы,
3: да,
4: или
3: все,
4: через
3: все,
4: она скукужилась, да, и перестала существовать. Потом пришел Либерман, который, ну, он такой диктатор местного разлива, который установил свою жесткую власть, говорил вот эту вот грубую такую воинственную риторику о том, что мы разбомбим Асуанскую плотину, мы сбросим атомную бомбу, мы всех выселим, и все это было пустое, и в конце концов он оказался, как я уже сказал, на левом фланге вместе с теми же левыми, которых он нещадно критиковал, и вместе с ними в одних колоннах идет, и вместе с арабами, в том числе с мусульманскими братьями, ладно бы с арабами я, например, ничего против не имею арабов, есть разные совершенно арабы, но мусульманские братья, вот он с ними сидит сегодня, сидел и будет сидеть, и если победят, конечно, и это совершенно ему ну, нормально, абсолютно.
3: Александр, и тут должен делать вам отмашку. У нас, правда, не телевизор, да. Я имею в виду руками махать, что показывать. Нет, времени нет, но впереди еще целый час, друзья, а у нас окончание первой часовой части программы. Кто не знает, это обязательно песня. Чаще всего на иврите, почти всегда в исполнении израильских исполнителей. И моя любимая, такой столб израильской эстрады, ее уже нет в живых, Шошана Дамари, ее одна из таких узнаваемых песен, «Хаю Лайлот», «Были ночи». На Дэвидсон радио она сейчас прозвучит. Вы, друзья, не переключайтесь, слушайте песню, затем новости, затем рекламу и вторую часть программы «Полный шалом».

0: Америка, Израиль.
1: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
14: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
15: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В стране продолжают активно обсуждать инициативы Трампа, включая публичные заявления о переименовании штата Нью-Мексико и споры вокруг торговли с сопредельными странами. Вступили в силу ответные канадские пошлины на американские товары объемом 27,6 миллиарда долларов, включая 50-процентные тарифы на сталь и сельхозпродукцию. В ответ Трамп пригрозил полностью запретить продажи самолетов-бомбардир в США. Нью-Йорк готовится к ежегодной сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре. В город прибудут ключевые мировые лидеры, в рамках чего запланирован ряд двусторонних саммитов. Мэр города Зоран Мамдани объявил о создании нового городского отдела, предназначенного для поддержки и помощи в организации профсоюзов работников частного сектора Нью-Йорка. Иран заявил о возможном введении закрытой морской зоны в Персидском заливе в ответ на экономические санкции США, что вызвало резкий рост цен на нефть на мировых рынках. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Соединенные Штаты выдвинули свои условия Украине и России. Трампу нужны показательные трехсторонние переговоры с Путиным и Зеленским до ноября. Генпрокурор Украины подал в отставку на фоне громкого коррупционного скандала. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Украина потеряла более 1 миллиарда долларов из-за хищений в сфере оборонных закупок. Трамп призвал остановить покупку канадских самолетов и сообщил, что «Луна» принадлежит Соединенным Штатам. В Нью-Йоркском Брайант-парке установят 2753 пустых стула в память о погибших 11 сентября. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 60%, 80% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 8 сентября. Поднятие цен на нефть повлекло за себя поднятие банковского интереса, падение бондов и падение старт-маркета сегодня. Индекс Джонса упал на 628 пунктов, это 1,2%, 52786 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 45 пунктов, 0,6%, 7674 была конечная точка. NASDAQ минус 86 пунктов, 0,3%, 26421 был конечный результат. Транспортный индекс потерял 1%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний упал на 0,5%. Нефть плюс 2,77. Один баррель стоит $94.27. Серебро у нас сегодня упало на 37 центов, $66.38 стоит унция серебра. Унция золота стоит $4400 после падения на $76.60. 1 евро равен $1.16. Пятилетние госбумаги дают 4,566%. За 10 лет можно получить 4,792%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,249%. За границей сегодня Англия минус 0,1%, Франция плюс 0,15%, Германия без изменений, Швейцария минус 1,5%, в Азии японский Никей минус 1,7%, Шанхай плюс 0,2% и Гонконг минус 0,4%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Lumentum, Intel, Hewlett-Packard, Corning и Coherent. Хуже всех были Newmont, Amgen, Striker, GoDaddy и Expedia. На NASDAQ у нас лучше всех были CoWave, Lumentum, Intel, Nebius и Seagate Technologies. Хуже всех были Amgen, Shopify, Astera, Booking Holding и Thomson Reuters. На Dow Jones лучше всех были Caterpillar, United Health, Chevron, Coca-Cola и McDonald's. Хуже всех были Amgen, Salesforce, Home Depot, Sherwin-Williams, Johnson & Johnson. Microsoft упал на 5,75, Oracle прибавил 3,74, Meta упал на 3,29, Nvidia минус 4,63, Amazon минус 1,54, Dell прибавил 9,74, EcoWave поднялся на 10,47, AMD прибавил $28.17, SpaceX поднялся на 5,52, Lockheed Martin прибавил 10,87, Broadcom поднялся на 10,67, Home Depot упал на 7,35, Micron минус 16,33 и Visa минус 6,43. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: Нью-Йорк слушает
0: радио. Дэвидсон Радио.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
20: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
21: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.

0: будете держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Итак, второй час сегодняшнего полного шалома, который ведут два человека. Ведущий израильский журналист Александр Маестровой, он точно, я знаю, уже на линии, я Алексей Осипов, и сегодня мы о прогнозах. Да, прогнозы – дело неблагодарное, но вот своеобразная жалоба на то, что на протяжении там, последних трех четвертей века вокруг Израиля, в самом Израиле, однотипные, статичные, как называют многие проблемы, корни которых известны, но ничего не делается, или наоборот, делается много, но ничего не меняется. В чем парадокс такой вот статичности? Какие изменения могут произойти, по мнению нашего дорогого Александра Маестрового? Александр, ну и сейчас наш любимый президент Трамп, он объявил о том, что Газа там расцветет или перекрасится, или я уж не знаю что, как только заработает разрекламированный им Совет мира. В Совет там наприглашали, наобъявляли, что в него войдут там ведущие политики, умы человечества, но сколько уж прошло времени, год, наверное, толку нет никакого. Все мы прекрасно понимаем, что Трамп уйдет, и Совета мира и никогда и не будет. Но остается направление, вектор Израиль-Газа. Что будет? Опять та же самая статичность, ничего не произойдет. Тем более, тут я уже добавлю один из кандидатов там, в премьер-министра, Абий Кац, по-моему, он сказал, что проблема, не проблема, а предложение по поводу тотальной переселения, тотального и тотальной миграции жителей Газа в другие страны, она остается на повестке дня, и если он там придет к власти, то реализует ее как можно быстрее. Ну что, Газа, Совет мира, Александр?
4: Вы знаете, ну, давайте попытаемся как-то это разложить все немножко по полочкам. Все вот это вот действо, все эти театральные представления с Советом мира, с визитами вот наших добрых друзей, Зятька, Витька, с их путешествиями по всему миру, ну, все это абсолютно пустое, бессмысленное предприятие, просто пускание пыли в глаза. Ну и, конечно же, тут какие-то всевозможные экономические, финансовые, личные интересы участников. Ну, это понятно, само собой, разумеется. То, что Совет мира был, конечно, Алексей, обречен, это было понятно. Это было совершенно пустое предприятие. Опять-таки, вот это вот какая-то контора рога и копыта. Потому что невозможно совместить, выработать какую-то единую целостную политику, когда у тебя представлены все вообще деятели, ну, совершенно не согласующиеся между собой. Вот усадить вала там и трепетную лань, это, наверное, легче, чем включить Эрдогана, Миллея, там, катарцев, китайцев. Это совершенно у каждого свои интересы, противоречивые, полярные даже, я бы сказал, не соответствующие реальности. Каждая из сторон хочет использовать этот Совет мира как рычаг для того, чтобы оказывать воздействие на администрацию Трампа, в том числе и с помощью каких-то финансовых рычагов и так далее. То есть это изначально было ни о чем и никуда. Таким образом, это так и работает, потому что все идеи о том, что мы построим город-сад, у нас расцветет в Газе, это невозможно. Чтобы город-сад расцвел в Газе, это надо просто взять и заменить население Газы, я бы сказал, на население какой-нибудь европейской страны. Взять туда, переселить, например, энное количество исландцев, тогда расцветет. Почему нет? Расцветет. Но сначала надо вот всех этих газатов, которые привыкли просто паразитировать на многочисленных гуманитарных этих пожертвований на миллионах, миллиардах и так далее, озлобленных, фанатичных, которых воспитывают на ненависти ко всему и не только к Израилю. Они, кстати, говорили о том, это интересно, что следующей остановкой после Израиля будет Андалус, Эль-Андалус, то есть те территории, которые ислам потерял после реконкисты. Испания, я помню, после этого она только похвалила, значит, и заявила о том, как тяжело жителям Газы страдать под израильской оккупацией, но не в этом суть. С этим населением построить ничего нельзя. Ни хай-тек, ни энергетические хабы, ни какие-то гостиничные комплексы шикарные. Невозможно. Невозможно, потому что должны пройти поколения, прежде чем сменится сама культура этого населения, прежде чем изменится их ментальность, их состояние души. Состояние их души, оно таково сегодня, что единственное, о чем они мечтают, это убивать и резать, что они полностью продемонстрировали 7 октября. Я хочу напомнить, что жуткие вещи, которые вытворялись, это были даже зачастую не боевиками самого Хамаса. Не боевиками Нухба, это вот были те самые бедные, простые, несчастные, страдающие газаты. Это были там то, что называется дети. 14-15-летние, 13-летние в том числе. Это были женщины, это были старички, которые просто буквально на костылях как-то там туда на осликах они туда добирались до ближайших еврейских населенных пунктов, мародерствовали, убивали, сжигали. То есть вся вот эта вот публика, она активно участвовала, а они изгалялись над трупами тех израильтян, которых хамасовцы приволакивали в Газу, пинали их, били, терзали, плевали на них и так далее. И, вы знаете, интересно, кстати, по-моему, это Трамп сказал, что даже во время вот катастрофы, Холокоста, было немцев, их было не так мало, но которые пытались как-то спасти евреев. Здесь даже не было, не читал ни одного случая, чтобы кто-то пытался помочь. Ну, просто помочь, ну, в конце концов, человек ведь, ну, помочь, живая душа, значит, как-то немножко облегчить его вот эту вот ужасную участь. Нет, совершенно нет. Просто даже в голову никому не приходило такое. Так вот, с этой со всей публикой построить город-сад абсолютно невозможно. И все эти разговоры о том, что мы это сделаем, это все опять-таки, ну, это превосходная, конечно, индустрия для отбеливания денег, но не более чем. А поэтому все возвращается на круги свои. Вопрос сегодня стоит так. Или Израиль добьет Хамас и уничтожит его. Уничтожить идеологию нельзя. Это идеология мусульманских братьев. Она у них в крови, но уничтожить всю инфраструктуру, их бюрократический аппарат, их систему обработки детей, молодежи и так далее, их вообще всю культуру, которая пронизывает все общество, пока этого не произойдет, ничего не будет. Так вот, или Израиля, больше кроме Израиля этого сделать никто не сможет, или же Израиль это сделает, в чем я не уверен, конечно же, или же Хамас вернется к власти. Сначала он спрячется за кулисами, сначала спрячется за какими-то там формальными органами администрирования, тех же палестинских чиновников, бюрократов, экспертов, как это красиво называется, абсолютно коррумпированных, продажных, трусливых, как и все они, а потом выйдет снова на сцену, их сбросят вниз и скажут: «Все, мы вернулись с триумфальной победой, и мы снова начнем джихад против сионистского образования». Или другого здесь не дано. Есть еще вариант, действительно, один из вариантов это эмиграция. Насильственная эмиграция невозможна, трансфер осуществить сегодня насильственно, естественно, невозможно в современной атмосфере и общественной обстановке мировой, хотя бы я это с удовольствием, например, сделал, но это невозможно. Остается только один вариант. Это вариант добровольной миграции. И вы знаете, что интересно? Не так давно в еврейском журнале «Альгемайнер» есть такой, выходит в Соединенных Штатах, была любопытная статья о том, что Европейский Совет, он собирается принять 40 тысяч арабов из Газы. Значит, там несколько стран. Почти все западноевропейские, то есть даже все западноевропейские, за исключением, может быть, по-моему, я там Дании не увидел, Австрии и Швеции. По-моему, все остальные там есть. Это и Англия, и Франция, и Германия, Бенилюкс, конечно, Италия, Испания. Все они будут принимать казахов. То есть они наметили себе такой план с начала следующего года принять 40 тысяч казахов. А в чем здесь еще фишка, Алексей? А фишка в том, что тот же Альгемайнер, он писал любопытную вещь. В Англии, например, приняли до этого одну семью, этим летом приняли одну семью газатов. Это женщина там с тремя детьми. И вы знаете, эта женщина с тремя детьми, она подала заявление о воссоединении с 20, я не преувеличиваю, это именно та цифра, которая указывается, с 20 своими родственниками из Газы. Это отцы, отец, мать, дядья, тети, племянники, не знаю...
3: Братья, сестры.
4: Друзья. Все. 20 человек. То есть, если мы умножаем цифру 40 тысяч, Алексей, на, не знаю, на сколько, 10, 15, 20, ну, как это уже получится, то мы получаем миллионы. Вот это... И должно быть, это должно быть осуществляться должно. На мой взгляд, другого пути нет. Они должны переезжать. Хотят в Германию, пожалуйста. Хотят в Канаду, Канада их тоже очень хочет, пожалуйста. Кстати, вы знаете, я читаю западные СМИ, где описываются, ну, такие, я бы сказал, не мейнстримные, потому что мейнстримных этого нету. А вот такие маргинальные, то, что называется, ну, они... Опять-таки, то, что называется праворадикальные, все, что не соответствует этой псевдолиберальной повестке, это праворадикальное называется, они описывают многочисленные случаи, кого где-то палестинец во Франции изнасиловал девушку, другой палестинец там напал на старика, в третьем месте что-то палестинец кого-то там ограбил и так далее, то есть они уже там есть. Ну и, как говорится, слава богу, если их хотят, но почему же нет? Дело, как говорится, вольному волю, то, что называется. Вот я вижу только так решение этой проблемы. Это с одной стороны. С другой стороны, на мой взгляд, то, что я говорил, должна в Газе. Это тоже делается, кстати говоря, при нынешнем правительстве. Не знаю, что будет при следующем и какое оно будет. Но создаются и поддерживаются такие милиции и формирования, созданные из кланов. Кланов, которые находились все это время под пятой Хамаса, которой накопилось много, чего накопилось в отношении Хамаса. А на Ближнем Востоке это не забывается. Вендетта здесь, она живет, как и жила, как и 1500 лет, ничего не меняется совершенно. И вот эти вот кланы, они... заинтересованы в том, чтобы свергнуть этот режим. Вот такой путь выдавливания, с одной стороны, местного населения, с другой стороны, демонтаж структур Хамаса, с третьей, использование вот такого вот милиций, оно может привести к тому, что Газа станет, ну, конечно, далеко не идеальным, но, по крайней мере, ну, каким-то приемлемым местом обитания людей. Гомо сапиенс, потому что то, что сейчас там обитает, это непонятно вообще, что это. Это, конечно, отдельный разговор. Так что это

0: Израиль.
1: Новости на
2: Дэвид Зонг Радио.
1: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. На французской ривьере разыскивают похитителей картин Пьера Огюста Ренуара. Преступники проникли в музей Ренуара в Кансюмер и похитили две работы знаменитого французского импрессиониста. Музей расположен в бывшем доме художника, где Ренуар провел последние годы жизни. Полиция выясняет, было ли преступление заказным и каким образом картины собирались вывести на нелегальный арт-рынок. Стоимость похищенных произведений пока официально не называется. Принц Гарри и Меган Маркл оказались удивлены официальным письмом, направленным от имени короля Карла III. В письме уточняется их нынешний статус после отказа от исполнения обязанностей работающих членов королевской семьи. По данным Рейтер, Гарри и Меган не ожидали подобного обращения. История вновь привлекла внимание британских СМИ к отношениям герцога и герцогини Сассекских с Букингемским дворцом спустя более 6 лет после их переезда в Соединенные Штаты. Китайские автопроизводители продолжают активно завоевывать зарубежные рынки. В августе экспорт автомобилей из Китая оставался на очень высоком уровне, причем производители электромобилей увеличивают присутствие сразу в нескольких регионах мира. При этом внутри самого Китая ситуация совсем иная. Продажи автомобилей продолжают снижаться. Получается необычная картина. Китайские заводы производят огромное количество машин, но все больше зависит от покупателей за пределами страны.
1: Служба информации Дэвид Зон Радио. Новости в реальном времени.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
17: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
16: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Дэвид Зон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
17: «Солнечный удар».
16: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
17: Проза, музыка и актерская игра.
16: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
17: И оставить после себя невозможную боль.
16: 20 сентября в 17:00.
17: Театральная гостиная «Дэвид Зон Радио».
16: «Солнечный удар».
17: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
16: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
18: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
16: 20.

0: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
1: «Дэвидсон Радио». Потому что хорошо.
2: И финальные полчаса с вами полный шалом, но финальные лишь на сегодня. Каждый вторник с 17 до 19 мы выходим в эфир «Дэвидсон Радио». Александр, и вот ну не хочется, вот ну устал, вот лично я, ну вот одно и то же. И правда, вот я согласен, статично, хотя... Правда ради, стоит признать, что, в общем, проблемы существуют давно, но вот в активной своей фазе в последние несколько месяцев. Это Иран. Ну, если честно, я уже пальцы устал загибать, сколько дней отводит на соглашение с иранцами Трамп. То активная фаза, в смысле, бомбят их, то неактивная, то Израиль бомбят, то соглашение, то там ребята взялись за голову, по словам Трампа, и сейчас вот они там финальным росчерком пера все устаканят. На самом деле ничего не устаканивается. Иран там то Кувейт бомбит, то Бахрейн по Армузскому проливу, непонятно. Есть проблемы с проходом судов. В самом Иране происходят массовые казни. Израиль тоже, в общем, под угрозой. Ну, совсем непонятно. Вот тут бы я бы вам с чистой совестью сказал, Александр, да не делайте никаких прогнозов, потому что с Трампом вообще это очень сложно делать, к чему он прикасается. И тут и Украину можно вспомнить, и все что угодно. Но мы только про Иран. Будете давать прогноз или не будете?
3: Вы знаете, ну, тут право, Алексей. Ну, очень трудно дать прогноз с Трампом, потому что, ну, такое у меня впечатление, что он сам не знает, что ему делать, что он хочет и так далее. То есть, с одной стороны, вроде бы что-то надо делать, с другой стороны, ничего делать не хочется. Но вот это, опять-таки, я сравниваю его с, там, со своими внуками, которые сейчас играют в солдатики. Завтра ему надоели уже осточертели эти солдатики, он идет, смотрит мультики. Вот это приблизительно тот же уровень и называет, там, строит какую-то триумфальную арку в свою собственную честь и издает купюры в свою собственную честь и переименовывает озеро в свою собственную честь. В общем, это отдельная, как говорится, песня о главном. Что касается Ирана. Иран сегодня, конечно, с одной стороны, объективно зажат в угол. То есть та торговая блокада, которую делает Трамп, она наносит невероятный ущерб иранской экономике. То есть мы много раз об этом говорили, я не буду повторяться, но ситуация такая, что как бы фанатичны не были лидеры этого режима, но с экономикой, это с законами экономики, законы природы справиться они не могут, не по силам у них это. И поэтому страна, конечно, катится в пропасть. Что там не, что бы они там ни говорили, что бы они ни твердили о том, что будут стоять до последнего и никогда не капитулируют перед американским империалистом и миссионизмом, будут. Что делает Иран? Иран сознательно провоцирует Трампа. И Ирану сегодня лучше, на мой взгляд, ситуация, при котором он что-то осуществляет, какие-то провокации, вылазки, обстрелы и так далее, запугивая соседей, своих соседей, всех, все арабские, буквально без исключения, все страны, то есть подрывая мировое судоходство, подрывая мировую экономику, перекрывая проливы. Цель – заставить Трампа сломаться, и они вполне могут это сделать, потому что, опять-таки, зная Трампа, можно предположить, что Трамп, несмотря на то, что у него все преимущества, все козыри на руках, вот козыри у него все на руках, но готовности и решимости играть этими козырями против намного более слабого, намного более уязвимого противника – Такое впечатление, что он не готов. Если бы он был бы готов реально, то с этим противником можно было бы давным-давно покончить. Поэтому вот мы слышим такие противоречивые заявления, такое метание из стороны в сторону, такое, такие вот зигзаги, прыжки слева направо, справа налево и так далее. Я очень боюсь, как я уже говорил, что Иран выйдет из вот этого вот всего перетягивания каната, что он выйдет победителем, потому что у них очень много чего нету. Но у них есть одно, у них есть невероятное терпение и готовность победить всеми силами. Они готовы заставить свой народ пойти на все возможные жертвы, включая и отдавать жизни за вот эту вот Исламскую республику, но только не сдаться. Почему? Потому что они религиозные фанатики. А у религиозных фанатиков у них главное – это их идфикс, это их идеи, их мифология о том, что будет добра, битва, борьба добра и зла, будет приход Махди, Мессии, Спасителя, будет возвращение 12-го пропавшего имама, будет вот подобие апокалипсиса, в исламской мифологии. Все это существует, и они победят. Так вот, терпение у них более чем, так же, как, кстати говоря, и у Хамаса, и у Хизбаллы, у них у всех очень много терпения, и этого нету ни у Израиля, ни у Америки. Все хотят быстро, все хотят как-то, знаете, сделать сегодня чик-чак, заключить какое-то соглашение, а там дальше посмотрим, вот приблизительно, знаете, таким образом как-то добиться некого подобия, некого псевдо такого урегулирования. Я очень, как я уже сказал, опасаюсь, что во всей этой истории Иран выйдет победителем.
2: Есть еще один персонаж, о котором мы не можем упомянуть, не просто персонаж, это игрок, в общем, достаточно важный, на Ближнем Востоке тем более, это Эрдоган. Александр, еще раз, я как-то говорил уже о том, что вот работая в том числе и в Нью-Йорке, сравнительно часто бывая в Турции, я вижу Эрдогана в динамике. И динамика не в его пользу, он стареет. Он действительно как бы уже... я бы сказал, глубоко пожилой человек, вечно никто не живет. Давайте допустим, что в ближайшее время Эрдогана по тем или иным, по естественным, неестественным причинам не станет. Каков ваш прогноз на смену курса в Турции? У меня вообще ощущение, что умри сейчас Эрдоган, ничего не изменится. Он создал, он так зачистил поле, то есть оппозиционеров он пересажал или они сбежали все, а он создал такую вот, не вертикаль, а именно систему власти, такой скелет, что, в общем, если у этого скелета черепушка упадет, на ее место ставится другая, и все остается вот в том же стиле, что и было. Интересы в Сирии, пантюркская какая-то там вообще империя, и все, что с этим связано, со всеми амбициями Эрдогана, которые очень хорошо озвучены.
3: Алексей, я совершенно с вами согласен. Дело в том, что Эрдоган находится в Турции с 2002 года во главе правительства. За это время он уничтожил практически всю оппозицию, и политическую, и идеологическую. Он уничтожил творческую интеллигенцию, журналистов, представителей академии, учителей даже. Масса учителей были брошены в тюрьмы, вынуждены ли были бежать. Он уничтожил все, что воспринималось для него как преграда на пути строительства исламистского государства. И сегодня Турция не имеет, конечно, уже ничего общего, чем та Турция, светская Турция, достаточно либеральная Турция, свободная Турция, которая была до него. Сегодня это агрессивная исламистская страна, которая просто бредит, и не только он сам, но все его окружение, вот этими вот неоисманскими проектами, амбициями, идеями, пантюркского мира. Зачастую, правда, они противоречат друг другу, но это не важно, потому что все равно в основе всего этого лежит мечта о строительстве новой Османской империи. И даже если он уйдет, ну так там будет Фидан Хакан, нынешний министр иностранных дел, ну, пишут, по крайней мере, турецкие, и не только турецкие обозреватели, что это, по всей видимости, наследник Эрдогана, молодой. Может быть, он не такой харизматичный, как Эрдоган, но это не важно. Действительно, он создал аппарат, который уничтожил все, что ему мешало, и главное, это военных. Ведь военные были, по, собственно говоря, по замыслу Кемаля Ататюрка, они были гарантом, защитником светских ценностей в Турции, защитниками республиканской Турции. После попытки переворота, который, видимо, сам был инспирирован Эрдоганом и сам был им, собственно, инициирован, от военных тоже ничего не осталось. Вся военная верхушка была срезана под корень, назначены новые верные ему генералы, все подчинилось единой исламистской теократии, которая сегодня уже очень мало чем отличается от иранской теократии, но разве только что та шиитская, это суннитская, ну, сути дела, это не меняет. Это все два лица одного и того же монстра. И поэтому от Турции можно ожидать крайне неприятных сюрпризов. Проблема еще в том, что если Иран изгой международный, и он был таким с начала исламской революции 79-го года, то Турция воспринимается как вполне легитимный, законный игрок. А она получает все возможные политические дивиденды. Она получает современное западное оружие. Она получает торговые какие-то коммерческие там преференции. А на турецкие все действия глаза закрываются западным либеральным сообществом полностью. Практически никто не пишет о вот этих вот жертвах этого террора, репрессий и так далее, интеллигенции, журналистов. Никто ничего. Нет, это уже никому не интересно. Никто, по сути дела, не поднимает вопрос о том, что турки угрожают своим соседям. Я уже не говорю про Израиль. Они угрожают Греции, от которых они требуют возвращения островов на востоке Эгейского моря. Они угрожают Кипру, от которого, который они шантажируют, требуют ему часть газовых полей передать. Угрожают снова вторжением с Турецкой части Кипра. То есть они терроризируют, по сути дела, всех своих соседей. Соседи, между прочим, христианские страны, которые должны были в первую очередь рассчитывать на поддержку Запада. При этом они продолжают уничтожать христианские церкви. Вот они переименовали, они перевели в статус мечети тот храм Аиева, который был...
2: Айя София, да.
3: София, да, храм Софии. И это продолжается с другими церквями. То есть они методично уничтожают все, что стоит на пути к вот этому вот исламскому господству, в их понимании, финансируя, опять-таки, всех мусульманских братьев по всему Ближнему Востоку, в том числе вместе с Катаром, кстати говоря, и в самих Соединенных Штатах. На Западе, так же, как и в Америке, и Трамп здесь не исключение, и абсолютно не исключение. Они пытаются заискивать перед Эрдоганом, они заигрывают с ним, Трамп, как ведет себя Трамп по отношению к Эрдогану, это просто, на мой взгляд, стыд и позор, когда он начинает петь ему осанну о том, какой это замечательный человек, блестящий политик и так далее, какой он хороший друг и союзник Америки. Ну, это я даже не знаю, как это назвать. Это невероятный, на мой взгляд, позор. Но это то, что есть. Западные другие политики тоже ведут себя то же самое. И англичане, и французы, и немцы. Никто из них абсолютно не показывает. Хоть я уже не говорю о моральной стороне этого дела, но хотя бы немножко инстинкта самосохранения. Ведь мы все знаем, что такое Турция. И как Турция дважды подкатывает подходила к воротам Вены, и как дважды была отброшена, и как она была близка к тому, чтобы покорить значительную часть Европы. Никто не вспоминает об этом в учебниках, в книгах, вообще ничего не говорится. Турция сегодня просто это носитель мирного, дружбы, счастья всего человечества. Таким образом, даже если Эрдогана не будет, вы совершенно правы, он создал такую вот вертикаль, иерархию, которая позволяет его наследникам, преемникам полностью контролировать турецкое общество. Даже если там может произойти выбор и придет к власти какая-то другая партия, эти другие партии, опять-таки, это уже далеко не те партии, которые были в конце прошлого века, скажем. Это одна из них, там, крайне левые, даже несколько там есть левых очень партий, которые очень агрессивно настроены, например, к Израилю, и не менее при этом агрессивно настроены к соседям Турции. Это и крайне правые партии националистического толка, которые мало чем отличаются от позиции Эрдогана. Есть там еще, кстати говоря, и партии еще более агрессивные, чем вот та партия справедливости и развития, которую возглавляет Эрдоган. Так что нет, с Турцией, по идее, если бы Запад был бы вменяем, адекватен, разумен, с ними надо было бы вести очень жесткий и очень твердый последовательный диалог. Но Запад сегодня это просто, знаете, как про Турцию в свое время говорили, что это больной человек Европы. Вот сегодня практически все западные страны, за исключением Восточной Европы, это больные люди. Ничего не могу сказать.
2: Александр, ну и напоследок, в одной из израильских газет опять я увидел, ну, не только заголовок громкий, но и, в общем-то, аналитический материал, который говорит о следующем. Русская алия уходит на пенсию. Начну я с того, что, кажется, Бен-Гурион или кто-то из отцов-основателей государства Израиль говорил о том, что алия является столпом существования самого еврейского государства. Не будет алии, ничего не будет. Последняя реальная крупная волна алии, она вот была там 30-35 лет тому назад из бывшего Советского Союза. Причем, кстати, нужно отметить, об этом очень часто как бы вот СМИ говорят, что она вот русская-русская-русская. Ну да, русская-русскоязычная. Но на самом деле, вот если брать по статистике, больше всего алим тогда новых репатриантов приехало из Украины. Россия на втором месте, вот как, собственно, республика. Ну не суть. И да... Люди, которые приехали, они по большей части были люди там, среднего возраста, ближе к молодому. Они действительно все отработали свой потенциал, свой ресурс выработали. Они уходят на пенсию. Заменить этих врачей, инженеров, юристов, программистов, пожалуйста, кассирш в магазинах, уборщиц неким. Алии нету. Да, что-то приезжает там из Франции, какое-то небольшое количество из Америки, продолжают там капать какие-то вот, ну, тысячи, сотни людей из, опять, из постсоветского пространства. Но это несопоставимо с тем, что было. И автор этого материала задается вопросом, что как бы вот варианта нет. Плюс сейчас отрицательная динамика, связанная с еридой, то есть с отъездом из Израиля. Люди уезжают по тем или иным причинам. Александр, ну что, на пенсию ушла или уходит русская алия? Прогноз-то, мы же сегодня о прогнозах. Ей есть замена? Мы ждем, вы ждете, я имею в виду вы, Израиль, ждете какой-то вот, ну, сопоставимой, скажем так, волны? Если да, то откуда? И, Александр, у нас 5 минут на это дело.
3: Вы знаете, Алексей, замена-то есть, я скажу сразу. Вопрос, какая замена? Я просто раскрою потом, не буду говорить спойлер, раскрою, по что я имею в виду. Вы знаете, да, что было преимущество, я не имею в виду для отдельных людей, а для государства в целом. Русская алия была очень массовая алия, вот это вот специалистов, очень профессионально, очень трудолюбиво, потому что готова была работать и вкладывать все силы вот, в достижение успеха, и в то же время непритязательно. То есть люди работали, готовы были, соглашались работать, инженеры, врачи, там, учителя, не знаю, кто угодно, за сравнительно небольшие деньги, на которые, конечно же, большинство израильских специалистов просто воротили носом и говорили, не-не-не, на это мы не согласны, на это мы не подписывались. Так вот, русские доработали, начиная от медсестер и кассиршами, и кончая тех же врачей, инженеров, конструкторов и так далее. А теперь они уходят на пенсию. Что происходит? На их место приходит не столько, я как это вижу чисто визуально, я не занимался, Алексей, изучением этого вопроса, но я вижу, на их место приходят кто? Арабы. Арабы занимают сегодня, и очень быстро, доминирующие места повсюду. Вот в больницах идешь, например, смотришь, врачи-арабы, ну, почти повсеместно. Фармацевтика уже давно в руках арабов. Инженеры сегодня арабы. А в конструкторских бюро, я знаю, очень много сегодня тоже начинают работать арабы.
2: Профессура, Александр, да, профессура, я вот сталкиваюсь,
3: профессура,
2: мне приходится, да, тоже, брать какие-то, да, комментарии, да, профессура арабы.
3: Да, да, и профессура арабская, их принимают, распахивают им объятия, это называется корректирующая дискриминация, потому что они же дискриминируемые, а мы как с вами, как настоящие стопроцентные либералы, должны помогать дискриминируемым, всем, всем дискриминируемым на свете. Таким образом, мы видим, что арабы занимают доминирующее положение, которое раньше занимали вот те самые в кавычках русские. Ну, к чему это ведет? Не надо быть, конечно, вы знаете, великим астрологом и бабой Вангой, чтобы предсказать последствия этого процесса.
2: Да, Александр, интересные прогнозы вы дали, расписали, разложили. Как я нередко повторяю, мы будем посмотреть, посмотрим, что из-за всего этого выйдет. Но в любом случае известно только одно на 100% гарантированное. В следующий вторник в 17:00 на Дэвидсон Радио в эфир выйдет следующий выпуск программы «Полный шалом». Александр, дорогой, спасибо вам за участие в сегодняшней программе и до встречи через неделю.
3: Спасибо, Алексей. Спасибо, как всегда, всем нашим радиослушателям.
1: Америка, Израиль.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
2: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Радіо.
1: Дэвид Зон, радіо.
2: Дэвидзон Радио, волна 620 АМ, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидзон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидзон Радио в программе передач «Возможные изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидзон Радио.

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
0: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Нью-Йорке начинается отбор присяжных по уголовному делу против китайской корпорации Huawei, которую обвиняют в рэкете, краже торговых секретов и банковском мошенничестве. Прокуратура обвиняет Huawei и ряд ее подразделений в ведении бизнеса с Северной Кореей в обход американских санкций. Также компании приписывают установку оборудования, которое помогло Ирану следить за протестующими во время антиправительственных демонстраций. Демонстрации 2009 года. Huawei остается крупнейшим в мире поставщиком оборудования для беспроводных сетей связи, однако компании запрещено продавать технику американским операторам из-за опасений в сфере безопасности. МИД Исландии вызвал посла США после того, как Трамп опубликовал в соцсетях изображение, на котором остров и другие страны покрыты американским флагом, передает Рейтер. На карте, которую Трамп разместил на своей странице в Трус Social без подписи, Соединенные Штаты, Канада, Гренландия, Исландия, Мексика, Центральная Америка и Карибский бассейн были обозначены американским флагом, а вся территория страны была помечена как Соединенные Штаты Америки. Было четко заявлено, что данная публикация была совершенно неуместной, сообщили в исландском МИД. Трамп угрожает запретить продажу канадских самолетов «Бомбардир» в США. Заявление прозвучало на фоне обострения торговой войны между двумя соседними странами и всего за несколько часов до введения Канадой ответных пошлин на американские товары на сумму 20 миллиардов долларов. Неясно, каким именно образом Трамп намерен запретить «Бомбардир» вести бизнес в США. Белый дом также не ответил на вопрос, какие шаги могут быть предприняты, чтобы запретить поставки самолетов, одобренные Федеральным управлением гражданской авиации США, отмечает Рейтер. Украина сталкивается с острым дефицитом средств ПВО, особенно ракет-перехватчиков для «Патриот». Имеющиеся у Украины батареи ПВО «Патриот» в настоящее время простаивают, и мало оснований полагать, что в ближайшее время поступят новые ракеты-перехватчики. Ситуация с системами ПВО стала наихудшей за все время конфликта, и следующие несколько месяцев могут стать для Украины решающими, пишет «Нью-Йорк Таймс». Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Соединенные Штаты выдвинули свои условия Украине и России. Трампу нужны показательные трехсторонние переговоры с Путиным и Зеленским до ноября. Генпрокурор Украины подал в отставку на фоне громкого коррупционного скандала. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Украина потеряла более 1 миллиарда долларов из-за хищений в сфере оборонных закупок. Трамп призвал остановить покупку канадских самолетов и сообщил, что «Луна» принадлежит Соединенным Штатам. В нью-йоркском Брайант-парке установят 2753 пустых стула в память о погибших 11 сентября. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 60%, 80% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Две темы, которые на этой неделе задают экономическую повестку в Соединенных Штатах. Первое – соглашение администрации Трампа с Каракасом. Компания North American Blue Energy Partners получила 100-летние концессии на 17 венесуэльских месторождений с доказанными запасами около 65 миллиардов баррелей. Пентагон получает 35% в ее материнской структуре, а Госдепартамент право выкупать 20% добычи по себестоимости и приоритетное право выкупа всего остального. Трамп называет это крупнейшей нефтяной сделкой в истории и обещает снижение цен на бензин. Сегодня галлон стоит в среднем $4.12 против $2.83 в январе. А нефть держится вблизи 6-недельного максимума из-за новых ударов по Ирану и перебоев в Ормузском проливе. Вторая тема – торговая война с Канадой. 22 августа вступили в силу американские пошлины в 50% на канадские товары почти на $28 миллиардов. И 8 сентября Канада ответит зеркально на ту же сумму более чем по 700 позициям. Переговоры прерваны, никаких новых раундов не назначено, а Белый дом уже грозит с 1 января удвоить пошлины на канадские автомобили и сталь. Обсудим обе эти темы с нашим гостем, экономистом. Александр Иванов присоединяется к нам. Александр, приветствую вас в эфире.
1: Добрый день, Артем.
0: Давайте начнем с арифметики. Белый дом заявляет о 35% доли Пентагона и отдельно о праве Госдепа выкупать 20% добычи по себестоимости. Некоторые американские СМИ просто суммировали эти данные, получили 55% и даже называли контрольным пакетом, да, венесуэльской нефтью. Насколько вообще все это корректно и что на практике Соединенным Штатам дают эти 35%?
1: Дело в том, что когда они говорят про мажоритарный контроль за предприятием, которым владеет Алехандро Бетанкур, они, видимо, имеют в виду тот факт, что самый большой пакет он находится в руках у американского правительства. Собственно говоря, управление Пентагона, которое отвечает за кредиты, связанные с развитием технологий в промышленности, в военной промышленности Америки. Поэтому как бы они, с одной стороны, вроде бы не совсем врут, но в то же самое время, конечно же, манипулируют фактами, складывая, как вы правильно сказали, складывая пакет владения с 20% выкупа нефти по себестоимости. А мажоритарный пакет, то есть 35%, дает возможность назначать членов совета этого предприятия, тем самым контролируя таким образом решения, которые будут приниматься с точки зрения назначения исполнительного директора этой компании. А, как известно, это же дает возможность американцам назначать в этот совет американских граждан. Это, конечно, как бы контролирует в какой-то степени стратегическое развитие самой компании, но не позволяет американцам вмешиваться в оперативное руководство компании и принятие ежедневных решений. То есть на самом деле, конечно, это никакой не мажоритарный контроль за компанией, а просто большое влияние, которое она оказывает на стратегическое развитие этой компании. И как бы позволяет тем самым, возможно, избегать санкций, которые могут наложить на предприятие из-за того, что сам Алехандро Бетанкур находится под достаточно сложным уголовным преследованием за отмывание денег. И хотя американцы просили, например, Швейцарию снять эти обвинения, я думаю, что они все еще продолжаются, и поэтому в этом отношении немножко само это управление совместной частной компанией и госструктурой, и, в частности, Пентагоном в данном случае, имеет немного такое юридически хлипкое основание, и, возможно, что в будущем при смене режима в Венесуэле или при смене правительства в Америке будущее этой компании достаточно невнятное, и этот контракт тоже может быть на самом деле расторгнут. Поскольку по конституции Венесуэлы никакое иностранное государство не имеет права владеть ресурсами этой страны.
0: Вы имеете в виду компанию North American Blue Energy, правильно?
1: Да, да. Компанию Алехандро Бетанкура, которая была создана в 24-м году и которая сегодня принадлежит порядка 17 нефтяных месторождений в Венесуэле и которая получает контракт на эти 65 миллиардов запасов баррелей нефти.
0: Цифры, которые я нашел касательно этой компании, это добыча чуть более 200 тысяч баррелей в сутки, а заявляется, что они хотят выйти на 1 000 000 баррелей за 5 лет. При том, что за все время работы в Венесуэле компания вложила около $1 миллиарда, а требуется порядка 100 миллиардов. То есть непонятно, знаете, откуда берутся такие деньги и такие амбиции, если, например, Дональд Трамп и Марко Рубио, в частности, настаивают, что американский бюджет ничего не субсидирует. Есть ли у вас какая-то информация, откуда будут брать деньги таких масштабов?
1: В таких масштабах деньги, я так понимаю, Бетанкур рассчитывает привлечь за счет того, что идет большая игра со стороны Америки и Пентагона в развитии этого бизнеса. И если вы помните, то уже и бывший вице-президент Венесуэлы, нынешний как бы исполняющий обязанности президента Венесуэлы Родригес, заявил, что сама страна получит порядка $200 миллиардов в качестве роялти и прибыли от разработки этих месторождений и этого соглашения. То есть, по всей видимости, идет ставка на то, что будут привлечены иностранные инвестиции, которые помогут увеличить материнский капитал компании НАБЭП и тем самым даст возможность освоить эти огромные запасы нефти, которые сегодня пока еще только лишь находятся в стадии разработки. Вы совершенно справедливо сказали, Бетанкур и его компания пока добывают 200 тысяч баррелей в сутки. Это, конечно, не такая большая цифра, которая была когда-то в Венесуэле, когда она добывала от 3 до 4 миллионов баррелей в сутки до прихода режима Уго Чавеса и потом Мадуро. И, конечно, вся эта инфраструктура разрушена, и она требует очень больших средств для того, чтобы ее восстановить. Но пока иностранные компании, собственно говоря, опасаются как юридических преследований со стороны венесуэльского будущего правительства, так и разрыва контрактов. В свое время ExxonMobil это на себе лично пережил, и поэтому, скажем, на встрече последней, которую организовал Трамп в Белом доме с нефтяными компаниями, они не послали своего представителя, потому что ExxonMobil знает на своем опыте, что работа с почти коммунистическим правительством Венесуэлы достаточно рискованная, и можно потерять все инвестиции, которые были сделаны до этого.
0: Несмотря на это, что в прошлом, конечно, такие случаи уже были, как
1: мы были, там все и дело, да. Да. И хотя Шеврон вот на днях объявил о том, что они собираются увеличить на $7 миллиардов свои инвестиции в нефтяной бизнес, в инфраструктуру Венесуэлы, поскольку Шеврон собирается, собственно говоря, перевести свою производственную деятельность с нефтепереработки в нефтедобычу, его это больше тема интересует. Но, тем не менее, $7 миллиардов – это совсем не те 100 миллиардов, которые объявил Марко Рубио, на которые рассчитывает Алехандро Бетанкур. Вот, безусловно, пока непонятно, какие
0: иностранные компании будут обойти. Как вы видите реализацию? Насколько все-таки это все дойдет до какой-то финальной стадии, а не забуксует, ну, скажем там, потому что проект на несколько лет, да, это может все просто забуксовать после подписания бумаг и каких-то формальностей, например. Есть ли гарантии со стороны Венесуэлы, что американские компании, вложив пусть не 100 миллиардов, а ну там какие-то пусть даже меньшие деньги, потом заберут их в качестве, ну, заберут эти инвестиции в качестве какой-то прибыли, вообще смогут вывести хоть что-то. Есть ли гарантии, что правительство не национализирует, да, вот эти заводы, это производство, эту добычу, как это было в прошлом?
1: Там-то проблема, что такие гарантии не может дать сегодня никто, поскольку люди, подписавшие данное соглашение, не являются избранным правительством Венесуэлы. Это люди просто пришли к власти после того, как американская администрация похитила действовавшего президента Венесуэлы Мадуро. И в силу этого данное соглашение не является юридически обязывающим любое будущее правительство Венесуэлы его соблюдать. И поэтому это одна из причин, почему иностранные инвесторы, почему американские инвесторы не торопятся войти на этот рынок. Да, венесуэльская нефть, она очень тяжелая, она очень сернистая. И хотя американские нефтеперерабатывающие заводы Мексиканского залива настроены были именно на эту нефть, на ее переработку, собственно говоря, что и вызывает, в общем-то, их интерес к этой нефти, поскольку поскольку дисконтную покупку от 10 до 20 долларов дает потом хорошую прибыль на ее реализацию, поскольку она реализуется как чистая. Но в то же самое время сегодня загрузка нефтеперерабатывающих заводов Юга Америки составляет порядка 98%. То есть они работают сегодня на износе своих мощностей. И, с другой стороны, хотя Трамп и призвал американские нефтяные компании строить новые заводы, никто из них не торопится, поскольку все понимают, что данный нефтяной бум, вернее, не нефтяной бум, а цены на нефть не могут долго продлиться. И поэтому, в общем-то, вложение новых миллиардов долларов в новые заводы никого не интересует. В силу этого, хотя эти запасы интересны для американцев, но они не могут сегодня их переработать в той степени, в которой они могли бы получить на них хорошую прибыль.
0: Мы видим кадры сейчас из Каракаса после землетрясения, которое произошло несколько недель назад. Я понимаю, что в Соединенных Штатах люди в некоторой степени возбуждены, да, от подписания этого соглашения. А вот в Каракасе или там в Венесуэле вы обратили внимание на какую-то, ну, положительную оценку со стороны населения, да, или чтобы люди, вот как сказать, по-американски excited были, да, чтобы они увидели рабочие места, не знаю, деньги, приходящие в страну или что-то такое?
1: То, что я читал в ведущих газетах Америки, скажем, Wall Street Journal, они говорят о том, что жители Венесуэлы очень скептически настроены на к этому соглашению и полагают, что оно было подписано под дулами американских орудий, и это так называемая ган-дипломатия. И они с большим скепсисом относятся к тому, что будет в будущем. И хотя, конечно, безусловно, они думают, что если все-таки то, что пообещала Родригес, 200 миллиардов долларов роялти и прибыли, реализуется когда-нибудь, это, конечно, положительное явление для Венесуэлы, для его народа, но понимая, какая коррупция в этом режиме, люди на улицах не сильно рассчитывают на то, что их жизнь, их повседневная жизнь когда-либо улучшится, а в перспективе вот немедленной, там, скажем, в течение там, 6 месяцев, никто не рассчитывает на то, что их жизнь станет лучше.
0: Вопрос, который волнует американского потребителя, это, конечно, цена на бензин, и венесуэльская нефть в этом смысле тяжелая и сернистая, ее труднее перерабатывать, чем легкую американскую, и берут ее в основном сложные заводы Мексиканского залива. Даже если добыча вырастет, каким образом это доходит до цены на колонки? То есть, ну, Дональд Трамп говорит, что уже там завтра, до ноябрьских выборов, по крайней мере, цены опустятся, но, как мы знаем, нефть торгуется на глобальном рынке, и цену сегодня задает Ормузский пролив. Как вы, вот ваши ожидания, как долго времени возьмет вот эта переработка, эта добыча для того, чтобы цены в Америке на бензоколонки снизились?
1: Собственно говоря, Трамп уже тоже себя успел поправить на днях, и отвечая на вопрос журналистки по поводу именно вот того, как повлияет это соглашение на цены на бензоколонках, он сказал, что он не уверен в том, что это повлияет до ноября этого года, то есть на выборах. То есть он тоже понимает, что так быстро эти цены не могут упасть. И в краткосрочной перспективе...
0: О каком горизонте мы можем говорить, вот по вашему мнению?
1: Но это не мое мнение, это мнение нефтяных специалистов. Они все говорят о том, что должно пройти примерно 4-6 лет, чтобы удвоить нынешнее производство нефти в Венесуэле. Сегодня Венесуэла производит порядка 1 миллиона 225 тысяч баррелей в сутки. И для того, чтобы выйти на хотя бы на 2,5 миллиона баррелей, им потребуется порядка, вот как я уже сказал, 4-5 лет на то, чтобы это выйти. Соответственно, на ближайшей перспективе выход венесуэльской нефти на рынок никак не повлияет на цены на бензоколонках. Однозначно нет.
0: И отдельно про формулировку 20% по себестоимости. Кто и как считает эту себестоимость? Есть ли какой-то аудит? И не превращается ли это в предмет бесконечного спора? Ну, я имею в виду со временем.
1: Но дело в том, что сама по себе эта нефть, поскольку она тяжелая, как вы уже сказали, она продается с большим дисконтом. Поэтому уже тут, в данном случае, американские потребители выигрывают. По себестоимости, конечно, пока еще это неизвестно, поскольку потребуются большие вложения, и пока предприятия выйдут на, так сказать, на окупаемость, мы не знаем, какая будет эта себестоимость и какова будет цена нефти на выходе. Но, безусловно, право американцев выкупать по себестоимости 20% и также право, первоочередное право выкупать остальные 80% по цене, которая используется на рынке, она будет, конечно же, ниже той, что мы получаем, например, с Ближнего Востока или даже из Канады.
0: У венесуэльской темы, между прочим, есть и прямое канадское продолжение. Да. Венесуэльская тяжелая нефть борется за те же самые заводы Мексиканского залива, что и канадская Western Canadian Select. При этом Канада остается крупнейшим внешним поставщиком нефти в США. В прошлом году она экспортировала около 4,5 миллионов баррелей в сутки, и 90% этого объема ушло американцам. Но именно сейчас отношения двух стран в худшей точке за десятилетия. С 22 августа между США и Канадой идет полноценная торговая война. Вы можете рассказать нам немного про эти 50-процентные тарифы? В прошлом году, я помню, что Трамп вводил тарифы, и тогда Верховный суд их отменил. Сейчас новая порция, на них отвечает Канада. И были сообщения на неделе, что Трамп ставит их на паузу, но вот буквально сегодня утром проверил, и вроде как не подтвердилось. Что известно на данный момент, будут ли тарифы или нет?
1: На данный момент угроза тарифов остается, поскольку они как бы должны были введены в действие с 1 января будущего года. Канада собирается 8 сентября, то есть это через 5 дней, ввести тарифы на товары из Америки в объеме на 20 миллиардов долларов. Это как бы их ответные меры на те тарифы, которые уже введены против канадской сталелитейной промышленности и против автомобилей, которые собираются в Канаде. В данном случае, в какой-то степени, конечно, прав Бессен, который сказал, что страна, у которой в 13 раз меньше валовый продукт, чем Америка, не может с ней сражаться на равных. И действительно, для Канады это очень серьезный вызов, поскольку, к сожалению или к счастью, не знаю, как правильно сказать, к сожалению, наверное, конечно, для канадского рынка он ориентирован был и построен на американский рынок. И сегодня, когда канадцы пытаются диверсифицировать свой экспорт, и импорт тоже, но в данном случае экспорт. И, собственно говоря, это была одна из последних капель, которая разорвала последние переговоры с американцами, поскольку американцы потребовали, чтобы Канада согласовывала с Америкой, с какими странами она будет заключать новые торговые соглашения. И канадцы поняли, что это, в общем-то, наступление на их суверенитет. То в данном случае вот этот процесс согласование своей торговой политики со своей независимостью, он играет в данном случае очень рискованную роль в отношениях между американскими и канадскими компаниями. Вы знаете, наверное, да, что канадцы сегодня убрали со своих полок американский алкоголь, а стараются таргетировать те штаты, которые настроены на экспорт на Канаду, а это 32 штата в Америке считают канадский рынок своим основным рынком, первым рынком. И поэтому вот эта угроза взаимного уничтожения двух торговых партнеров, а Канада является крупнейшим торговым партнером Америки, она не играет на пользу ни одной из стран. Поскольку, в общем-то, мы покупаем из Канады те самые автомобили, на которых потом мы здесь катаемся, и рост тарифных

0: сельхозтовары, энергоносители, рыба, критические минералы. Но
1: никель.
0: Я не увидел энергетику, например, да. То есть о чем может говорить именно такой выбор? И, может быть, просто про энергетику не упомнили в СМИ. Знаете ли вы об этом что-то?
2: Поскольку канадцы поставляют порядка 70% нефти, которую импортирует Америка. То есть мы, то есть канадцы самый большой поставщик импортируемой нефти в Америку. И если, скажем, канадцы грубо решили полностью остановить свой экспорт в Америку нефти, то это было просто бы катастрофой для американского рынка. Бензин бы сразу бы взлетел бы в два раза с сегодняшних $4 до $8. И мы просто бы все бы встали. Поэтому, конечно, канадцы не могут позволить себе такого рода ядерную войну в нефтяном секторе с американцами. И поэтому речь пока не идет о том, чтобы, скажем, с одной стороны, американцы зависят от этого рынка, и Трамп это признает, так же, как Трамп признает, что американский рынок зависит от от канадской стали, то же самое и с нефтью. Поэтому в данном случае американцы действуют очень осторожно, и канадцы пока не прибегают к этому рычагу своего влияния на американских потребителей.
0: Как вы считаете, как отразится это на ценах? Будут ли американские поставщики, ритейлеры искать замену в других странах, чтобы удешевить товары, или просто мы увидим какое-то увеличение цен? Это с одной стороны, со стороны Соединенных Штатов. А вот со стороны Канады, как заявляет Дональд Трамп, что там Канада уже практически умирает, экономика ее разрушена, и там все на уровне практически Ирана. Так вот, учитывая, что все-таки Соединенные Штаты покупают очень много действительно у Канады, и если это сейчас цепочка прервется, насколько вы можете оценить проблемы экономические в Канаде, там рецессию, например, или просто ограничение импорта?
2: Дело в том, что целую номенклатуру товаров, которые мы покупаем в Канаде, заменить невозможно. Ни сейчас, ни в ближайшее время. Это и сталь, это и древесина, это и молочная продукция и так далее. То есть никто не будет завозить молочную продукцию, скажем, из Европы, когда есть под боком Канада. Лесные ресурсы, которые обладает, опять-таки, Канада, они могут быть заменены европейскими или, там, не знаю, из Бразилии. Поэтому в данном случае то, что тарифы эти просто будут переложены на нас, на потребителей, это однозначно, но это все будет введено в действие с 1 января, и я надеюсь, что, может быть, к этому времени все-таки после ноябрьских выборов будут какие-то изменения во внешней торговой политике Белого дома, и, возможно, найдутся опять-таки трезвые головы в его администрации и в республиканской партии, которые призовут обе стороны, канадскую и американскую, снова вернуться к столу переговоров и провести более серьезный разговор, не затрагивая чувствительных тем для Канады, таких как французский язык или торговые соглашения с другими странами. Потому что если действительно будут введены тарифы на канадские товары, то найти им замену американские импортеры не смогут, а цены просто вырастут.
0: Как вы оцениваете вероятность того, что Верховный суд или пусть даже там суд низшей инстанции отменит вновь, как это было в прошлом году, вот эти тарифы для Канады? Ну да, и вот насколько вероятность того, что они действительно будут работать, эти тарифы?
2: Но дело в том, что ведь Трамп и Лутник, и вся эта компания, они находят постоянно новые и новые законодательные акты, которые позволяют вводить те или иные тарифы в размере 15%, что тоже, опять-таки, болезненно для наших с вами кошельков. Они находят постоянно какие-то новые и новые основания для национальной безопасности и уже начинают делать точечные тарифы. Не в целом на страну, как они делали в первую свою попытку и то, что отменил Верховный суд как неконституционный, а делают таргетную попытку бить по тем отраслям, которые якобы представляют национальную угрозу интересам Америки с точки зрения ее конкуренции и с точки зрения ее оборонных потребностей. Поэтому отменить эти тарифы Верховному суду будет намного сложнее.
0: Вы знаете, я не просто так спросил про отмену, потому что, когда Верховный суд отменил первые тарифы, введенные в прошлом году, было предпринято

0: Писание вернуть затраты, да, как мы знаем. И я уже вот в эфире много раз рассказывал, лично видел, сталкивался с тем, что цены на товары, которые, допустим, я покупаю там каждые несколько месяцев, увеличились, и даже на некоторых сайтах была такая строчка, это именно вот там тарифы, да. И таким образом, пусть здесь будет 7 долларов, там будет 20, где-то еще плюс-минус, но так или иначе, каждый американец заплатил из своего кошелька какие-то вот эти тарифные сборы, а потом Верховный суд, пусть даже и приговорил оплатить их обратно, но все равно администрация должна оплатить их компаниям, а не людям. И, собственно, когда мы увидели пару недель назад о том, что госдолг США вырос до 40 триллионов долларов, меня заинтересовало, почему это произошло. Ведь мы выросли на 1 триллион с 39 до 40 всего за 5 месяцев. Так вот, в объяснении, почему это произошло, указывались именно как раз-таки выплата вот этих издержек тарифов, возврат этих тарифов компаниям, понимаете, а не людям, которые вообще-то заплатили за них, ну, из своего кошелька. Можно ли, по-вашему, Александр, сказать, что здесь существует элемент коррупции?
1: Я бы не сказал, что это элемент коррупции, поскольку в данном случае импортеры через суд потребовали возвращения тех тарифов, которые Конституционный суд признал незаконными, и они их получили. Это как бы нельзя назвать, что они, скажем, заплатили судьям, и как у нас принято называть коррупцией, да, и получили в обмен деньги в свой бюджет.
0: Но, тем не менее, они ведь получили деньги, которые они не платили, а платили люди.
1: А они перенесли, безусловно, свои издержки на людей, но очень трудно, во-первых, посчитать, какую сумму платили мы и какую сумму платили они при завозе товаров в эту страну. Но действительно нет механизма, при котором, в общем-то, они могли бы нам эти деньги вернуть. То есть, может быть, как бы снижение цен на те товары, на которые были повышены цены, но тот факт, что эти деньги мы уже потеряли навсегда, этот факт неоспоримый, никто не будет их нам возвращать, к сожалению. То есть импортеры добились своего. Будем ли мы проводить, допустим, классовые судебные издержки, массовые, да, когда вот, допустим, класс акшен, и кто-то от нашего имени потребует, чтобы компания, как Walmart, например, или Costco, или какие-то другие крупные розничные сети вернули потребителям в той или иной форме, там, в форме ваучера, в форме скидок или каких-нибудь там фиксированных там, $100, например, каждому потребителю. Это вопрос дебатируемый. Но будет ли это действительно таким образом решена эта проблема возвращения тех издержек, которые мы потерпели во время прошлого года, я думаю, это достаточно отдаленная перспектива.
0: Александр, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был экономист Александр Иванов.
1: Спасибо, Артем, за ваше приглашение.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Сербии с воинскими почестями похоронили Ратка Младича, осужденного за геноцид. В Британии люди в балаклавах блокировали порты Дувра и Портсмута. Они пытались не пропустить мигрантов, прибывших на лодках. Сотрудницы Эйфелевой башни в выходные попросили удалиться из поля зрения перед приходом индуистской религиозной делегации. Это привело к скандалу. Возмущены не только сотрудники памятника, но и политики. Во Франции женщинам никто не может говорить, чтобы они стали невидимыми, заявила председатель национального собрания. Автопроизводитель Jaguar Land Rover объявил, что в течение следующих 2 лет сократит 4000 рабочих мест. Больше всего увольнений намечено в главном офисе компании, который расположен в Великобритании. Это происходит по многим причинам, в том числе из-за недавней разрушительной кибератаки и введения американских тарифов. Но важнейшим фактором стала усиливающаяся конкуренция со стороны Китая.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Еврейский «Русский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
10: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
7: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.
11: Дауншифтинг по-прежнему популярная тема, но сейчас его определение ушло далеко от первоначального значения. Что значит быть дауншифтером и что это дает человеку, будем разбираться. Джонни Депп заявил, что предпочитает Голливуду уединенную жизнь в английской деревне. Актер сказал, что живет в графстве Сомерсет. «По правде говоря, я довольно застенчивый человек», – признался Депп. «Одна из замечательных особенностей Британии и особенно Сомерсета – здесь я могу просто быть собой, и это приятно. Я могу ходить в магазины, не будучи окруженным людьми, которые хотят сделать селфи». В 2014 году актер купил поместье за 13 миллионов фунтов в графстве Сомерсет, который находится примерно в 3,5 часах езды на автомобиле от Лондона. В доме 12 спален и 8 ванных комнат. Журналисты описывают владение артиста как большую усадьбу, окруженную садами. Светленькая из группы «Абба» Агнетта Фельдсхок всегда была мечтой многих мужчин. Коллектив отыграл свой последний концерт в декабре 81 года, а затем участники группы разошлись, каждый в свою сторону. После распада «Абба» Агнетта была в депрессии, от которой лечилась несколько лет. Певица вспоминает, что 7 лет постоянных выступлений истощили ее настолько, что ей хотелось лишь одного, чтобы ее никто не узнавал и не трогал. Долгое время она провела фактически в изоляции в деревне Экерё. Постиндустриальная эпоха сделала мир глобальным, небывало прогрессивным, располагающим бесчисленным количеством возможностей для каждого из нас, для достижения своих целей, а сейчас речь прежде всего о материальном достатке и карьерном росте. Сегодня нужно истратить изрядное количество нервных клеток, сил, физических и моральных, а также пожертвовать некоторыми собственными увлечениями и процентом свободы. Тем не менее, существуют люди, считающие, что такая жизнь суща на земле, состоящая из рутины и монотонности, исходит с дистанции этой сумбурной, навязанной обществом погони за материальными благами. В статьях, посвященных дауншифтингу, часто встречается имя журналистки и писательницы Сары Бен Бреннок. В конце 1991 года газета «Washington Post» опубликовала ее колонку с размышлениями на тему нового явления в американском образе жизни. Бен Бреннок часто приписывают изобретение самого термина «дауншифтинг», и тут сразу можно вычислить человека, который ее колонку не читал. Ведь в самом начале материала Сара оговаривается, что впервые это слово было использовано другой журналисткой Эмми Зальцман. Она даже написала книгу об этом. В статье же Бен Бреннок речь всего-навсего шла о том, что не обязательно отождествлять успешность со стремительным продвижением по иерархической лестнице на работе, что есть и другие ценности – семья, общественная деятельность, личные увлечения, и что все больше и больше людей это осознают. Тут важен контекст. Книга и публикация появились в период очередной рецессии, когда росла безработица. С одной стороны, колонка как бы успокаивает читателя, заставляя задуматься о более правильных жизненных приоритетах, а с другой предсказывает, что все больше и больше людей будут приходить к пониманию того факта, что для того, чтобы жить хорошо, не обязательно в лепешку разбиваться на работе и света белого, как говорится, не видеть из-за карьеры. А еще делается важная оговорка – речь отнюдь не идет о том, что непременно надо бросить все и куда-то уехать. Просто притормози с работой, помни, что выше головы не прыгнешь. Но именно идея радикального изменения жизни и укоренилась почему-то в связи с понятием дауншифтинга, вопреки тому, что под ним понималось изначально. С тех пор, как только это явление не трактовалось, и как резкий уход в другую сферу деятельности, и как переезд куда-то, где лучше, чем там, где мы есть, и как смена образа жизни на экологичный, вплоть до ухода в коммуну единомышленников, и как сильное сокращение расходов ради того, чтобы меньше работать, и как поиск религиозного прозрения. Как видим, к исконному дауншифтингу это отношение не имеет. Тем не менее, именно более поздние и одиозные коннотации дауншифтинга всерьез и обсуждаются с тех пор в СМИ. На самом деле, люди сведущие имели в виду следующее. Работа не должна полностью поглощать человека. Постоянное продвижение по карьерной лестнице – не единственное мерило успешности в жизни. Спокойная жизнь может быть и интересной, и насыщенной, и содержательной. Счастье ведь не в вещах и даже не в их количестве или престижности. Воспитание детей, забота о старших родственниках, личное увлечение, саморазвитие, участие в общественной жизни и забота об окружающей среде – новые приоритеты. Жить посредством – это нормально. Здесь все субъективно. Каждый вправе сам решать, что для него важнее на разных этапах жизненного пути. Можно к этому прийти осознанно, а можно и вынужденно. В первом случае нужно понять, что для вас важнее, и просто анализировать с этой позиции, что сулит тот или иной поворот карьеры. Если вы не жертвуете ради нее свободным временем, возможностью побыть семьей, заняться любимым делом, вы уже дауншифтер. Поздравляем! Та же Сара Бен Бреннок пишет в своей колонке о писателе Генри Дэвиде Торо. Вдохновившись идеями Жан-Жака Руссо, он больше 2 лет прожил в уединении в лесной хижине, возделывая огород и предаваясь размышлениям о подлинных ценностях. Еще обычно в этом контексте упоминают Будду, который, будучи принцем, ушел из дворца ради достижения просветления. Римского императора Диоклетиана, променявшего власть на огород, Поля Гогена, бывшего банкиром, оставшего художником, тоже вспоминают. Начало сегодняшнего дауншифтинга мы видим в нескольких тезисах философии Эпикура. Он считал наслаждение жизнью высшим благом, а удовольствие – одной из основных ценностей. Достичь этого можно было при условии освобождения человека от общественной деятельности. Если дауншифтеры намерены забыть о стрессе и достичь полного удовлетворения, изменив место и образ жизни, то эпикурейцы считали, что именно благоразумие избавляет их от вздора и страхов. Здесь и кроется основное различие 2 явлений, которые друг с другом связаны. Дауншифтинг предполагает изменение мира вокруг себя для достижения счастья, а эпикуреизм – приспособление к нему. Философия дауншифтинга имеет некоторые параллели также с представлениями хиппи. Сходство видится в основном во взглядах на человеческую свободу, которая, по убеждениям хиппи, была связана с внутренней гармонией, к которой стремятся дауншифтеры. Понятие дауншифтинг можно прямо противопоставить понятию яппи, возникшему практически на рубеже 20 и 21 веков, и обозначающему состоятельных людей, добившихся успеха в карьере. Вот и статистические данные подоспели. Почти 30% людей в возрасте от 30 до 59 лет в нашей стране последние 10 лет занимались дауншифтингом. Основные причины решения этих людей – бросить свои профессии и переехать, а иногда просто начать заниматься тем, к чему лежит душа. Неудовлетворение от работы, желание самому контролировать свою жизнь и не подчиняться кому-либо, вести более сбалансированную жизнь, а также большое количество стрессогенных факторов. Мнения психологов располагаются на двух противоположных берегах, как это часто бывает. Первые считают, что дауншифтинг – это с психологической точки зрения правильный выбор, ведь удовлетворение от жизни не наступит, если человек работает без всякого удовольствия. Каждый рабочий день для него пытка, а перспектив нет. Другие уверены, дауншифтинг – это эгоизм и самообман. Дауншифтинг, как выясняется, сложное и многогранное явление, содержащее в себе множество оттенков. Неверно думать, что это сиюминутный переезд в глухую деревню.

0: Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье. Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми? Будем разбираться. Общая нестабильность в мире вызывает у людей психологические проблемы. В последние месяцы все больше жителей нашей страны обращаются к специалистам за психологической помощью. Они стали чаще жаловаться на тревожные расстройства и панические атаки. Стресс неспроста называют тихим убийцей. При длительном напряжении и чувстве страха вырабатывается слишком большое количество гормонов стресса, а это изнашивает организм. Длительное воздействие хронического стресса, так называемая аллостатическая нагрузка, провоцирует сбои в работе пищеварительной системы, вызывает ожирение, нарушает работу иммунной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Свидетельствует исследование нейроэндокринологов Роберта Сапольски и Брюса Макьюина. Короткий и несильный стресс может взбодрить организм и мобилизовать его силы, но только при условии, что он длится недолго. Стресс, как бы это странно ни звучало, может как навредить, так и помочь, говорят эксперты. Он, с одной стороны, может стать причиной деструктивных изменений в психике, а с другой помогает адаптироваться к изменяющейся окружающей среде. Рекомендации заниматься спортом и высыпаться кажутся до нельзя банальными, но научно доказано, что здоровый сон, способствующий восстановлению, и физическая нагрузка – фундамент, позволяющий укрепить иммунитет и привести в норму нервную систему. В ситуации, когда человек находится на грани или уже погружается в стрессовое состояние, необходимо максимально исключать негатив и сосредотачиваться на позитиве. Эмоции играют важную роль в регулировании систем организма. В 2003 году ученый Ричард Дэвидсон и его коллеги из Висконсинского университета установили, что негативные эмоции в буквальном смысле снижают иммунитет. Команда изучала префронтальную кору мозга, которая отвечает за формирование эмоций и страдает от депрессии в наибольшей степени. Несмотря на очевидный вред негатива, люди все равно тянутся к плохим новостям. Особенно это проявилось в пандемию. Ученые замечали, что в этот период особую роль в формировании стресса играл думскроллинг – целенаправленный поиск негативных новостей. Люди буквально впитывали в себя негатив из всех возможных каналов информации. Стрессовые ситуации случаются с людьми практически ежедневно. Дефицит времени, трудности на работе, болезни близких – все это может вывести из равновесия. В такие моменты учащается сердцебиение, выбрасывается адреналин, напрягаются мышцы, сбивается дыхание. Возможности нервной системы не безграничны. По мнению врачей, многие болезни возникают именно на нервной почве, например, сахарный диабет и бронхиальная астма. Некоторые специалисты даже находят связь между стрессом и раком. Рассказываем о самых эффективных методах, которые помогут успокоить нервную систему и вернуться в привычное состояние за короткое время. Снизить уровень адреналина и снять напряжение поможет 5-минутное углубление дыхания. Самый известный метод – медленно посчитать до 10 или 20, контролируя свои вдохи и выдохи. Выпрямите спину и расправьте плечи. Дышите медленно, концентрируясь на каждом вдохе. Старайтесь растягивать выдох и делать его длиннее, чем вдох. После каждого дыхательного цикла следует небольшая пауза на 3-5 секунд. Такое упражнение повышает внимание, успокаивает нервную систему и снижает стресс. Если почувствовали неприятные ощущения или головокружение, возвращайтесь к привычному ритму дыхания. Выброс адреналина прекратится, если отвлечься от стрессовой ситуации и начать думать о чем-то постороннем. Этот способ полезно использовать, когда вас провоцируют на вспышку агрессии. Начните вспоминать таблицу умножения, любимое стихотворение, телефоны и дни рождения друзей. Еще лучше подключить воображение и визуализировать мысли, представив их в виде картинок. Попробуйте мысленно нарисовать уютное кафе или морское побережье. Постарайтесь почувствовать, как вода мягко прикасается к вашему телу и уносит негативные эмоции. Быстро восстановить нормальный сердечный ритм и расслабиться поможет стакан чистой воды. Пить нужно не спеша. Кроме воды, справиться с тревогой и раздражением хорошо помогает горячий чай с десертом. При этом печенье и конфеты лучше заменить полезными лакомствами. Например, медом, сухофруктами или темным шоколадом. В напиток можно положить корень имбиря, веточку душицы, несколько листиков мяты или цветков жасмина. «Отсутствие стресса есть смерть», – писал канадский ученый венгерского происхождения Ганс Селье, как бы имея в виду, что если бы человек не испытывал стрессовых ситуаций, он бы не выжил как вид. Ученый, которого по праву называют отцом биологического стресса, считал, что у стресса есть три стадии – тревога, сопротивление и истощение. На первой стадии организм сначала испытывает шок, сопровождающийся снижением температуры и давления, а затем активирует защитную систему через выработку гормонов стресса. В обиход этот термин ввел психофизиолог Уолтер Кеннон, описавший этим словом в своих работах состояние, при котором организм мобилизуется для устранения угрозы. Это состояние он назвал «бей или беги». Разумеется, все начинается с головы. Получив сигнал о вероятной опасности, гипоталамус передает химический сигнал надпочечникам, которые, в свою очередь, вбрасывают в кровь гормоны адреналин и кортизол, и некоторые другие. Но не стоит забывать, что в противовес гормонам стресса выступают гормоны счастья – дофамин, серотонин, эндорфин и окситоцин. Первый можно повысить через удовлетворение потребностей, приятные успехи, секс, сладости. Уровень второго поднимается, например, при росте социальной значимости. Третий – через физические нагрузки, смех и позитивное мышление. А четвертый – от прикосновений и общения. Не держите все в себе, старайтесь больше проводить время с близкими, поддерживайте своих друзей и коллег. Теория Кеннона Барда гласит, что если вы обнаружили у себя или других симптомы борьбы или бегства, найдите минутку, чтобы успокоиться, поговорить или обняться с кем-нибудь. Тактильный голод – реальная проблема современности. Она, в общем-то, не нова. Специалисты Института осязания из Университета Майами исследовали проблему тактильного голода во время карантина и выяснили, 26% опрошенных испытывают острую нехватку прикосновений, а 16% – умеренную. Человек – социальное существо и воспринимает прикосновение как знак того, что он не одинок и находится в безопасности. Без тактильного контакта люди деградируют физически и эмоционально. Природа разработала эту сенсорную модальность, чтобы повысить наше чувство благополучия в социальной среде. Он присутствует только у социальных животных, которым необходимо быть вместе, чтобы оптимизировать свои шансы на выживание, говорит Алберто Галлос, нейробиолог из Миланского университета. Еще один верный способ помочь себе – поговорить с кем-то о проблемах, потому что если вы не будете о них говорить, то в один прекрасный день обнаружите, что сдерживаемое напряжение вырывается наружу неуместным образом. Можно поговорить с другом или родственником, которому вы доверяете, а можно обратиться к профессиональной поддержке. Лидеры компании должны разговаривать со своими подчиненными и стараться находить правильный подход к каждому. Кому-то может понадобиться отгул, кому-то будет комфортно поработать некоторое время из дома, например. Можно организовать специальные мероприятия и поговорить с командой о методах заботы о себе, провести специальный вебинар или устроить опрос о том, как себя чувствуют сотрудники. Впрочем, в это непростое время не только руководителям рекомендуется проявлять стойкость и держаться ближе к своим сотрудникам, нам всем необходимо быть внимательнее друг к другу.
1: Таким был этот день. Как его увидели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.
2: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

0: Дэвидсоном Булансасист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейзерос Социум» каждый вторник с 4 до 5.

0: Сказки час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: В Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Демократы в случае реванша на осенних выборах задумываются о проверках в отношении действующей администрации и принятых ранее решений, сообщает Wall Street Journal. Руководство демократов в Палате представителей наметили около 10 ключевых тем для будущих проверок. Также рассматривается возможность расследования действий федералов в рамках иммиграционной политики. При этом внутри самой партии нет единства относительно масштаба будущих расследований и возможного третьего импичмента Трампа. Часть законодателей опасается, что чрезмерная концентрация на президенте может вызвать негативную реакцию электората. В свою очередь, в Белом доме уже готовятся к возможным рискам. Юристы провели инструктаж для старших советников о том, как реагировать на потенциальные повестки. Выборы пройдут 3 ноября. Экономика традиционно является сильной стороной республиканцев, но в августе в опросе Reuters избиратели больше доверяли в экономике демократам. 38% против 35% у республиканцев. Правда, большинство не доверяет в экономике ни одной из партий. Сентябрь в нашей стране традиционно считается месяцем регистрации в библиотеках или месяцем получения читательского билета. National Library Card Sign Up Month. Традиционно в это время библиотеки приходят до 3 миллиона новых членов. К слову, многие даже не догадываются, что в библиотеках часто можно скачать бесплатно цифровые книги или взять на прокат диски с фильмами. Также учреждения предоставляют бесплатный доступ в интернет. Этим летом Милан посетило на 18% больше людей, чем за тот же период годом раньше. И все из-за фильма «Дьявол носит Прада 2». В столице моды Италии снимали несколько сцен, в том числе показ «Дольче & Габбана», где присутствовали Миранда Пресли и Найджел. Большинство туристов, чье желание посетить Милан было продиктовано фильмом, американцы. Самыми популярными местами стали площади Ларго Кайроли и Палаццо Клеричи, галерея Виктора Эммануила II, Академия Брера и улица Монте Наполеоне.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

Счастливые войну не начинают. У счастья есть покой. Счастливые, как в мастерской, себя любовью начиняют. Как виртуозы-кулинары, у них свой спецингредиент. К ним подсылается агент, чтобы выведать секрет счастливой пары. Откроешь, и секрет тот станет твой. Но главного никто из них не знает. Нигде об этом не упоминают. Счастливые не начинают войн. Наша система совершенно определенно есть фашистская система. Пока она существует, питать надежды на то, что она приведет к чему-то приличному, нельзя. Наша есть фашисты с головы до ног. Они могут быть более либеральными, менее либеральными, но у них фашистские идеи. Я считаю, что сейчас у нас, по-видимому, нет подходящих генералов совершить военный переворот. Это очень легкое дело. Сравнительно легкое. Наши решили забрызгать себя кровью. У нас это преступники, управляющие страной. Если наша система мирным путем не может рухнуть, то Третья мировая война неизбежна со всеми ужасами, которые предстоят. Так что вопрос о мирной ликвидации нашей системы по существу есть вопрос судьбы человечества. Создавшееся положение долго продолжаться не может. Если наша система ликвидируется без войны, неважно, эволюция или революция, это безразлично, то войны вообще не будет. Без фашизма нет войны. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная. За звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Программу я начала со своего стихотворения «Счастливые войну не начинают». Следом прозвучали отрывки из записей и воспоминаний физика, лауреата Нобелевской премии Льва Ландау. Эти слова он говорил, конечно, не сегодня, а в 1956 году. 60 с лишним лет понадобилось нам, и то не всем, чтобы понять, насколько был прав уже тогда гениальный ученый. На то он и гениальный. Не догадывался он об одном. О том, что вся его квартира нашпигована прослушкой. А услышать там было что? Он сам признавался. «Я поболтать очень люблю». Он считал, что должен знать обо всем, что происходит вокруг. Причем не только вокруг него. Везде. Ему нужна была аудитория. Он даже не мог подумать, что кто-то из тех, с кем он беседовал, доносит на Лубянку содержание этих разговоров. Речи он вел слишком смелые, всегда интересовался политикой, давал точные оценки происходящему. Как видим, предвидел и будущее наше сегодняшнее. Сотрудники Лубянки тогда делали выводы. Ландау группирует вокруг себя ряд физиков-теоретиков, настроенных антисоветски, националистически и еврейской национальности. Он же говорил, подлость – преимущество не только ученых, литераторов, корреспондентов. Это проститутки и ничтожество, им платят, и они делают, что прикажут свыше. Я – свободомыслящий человек, а они – жалкие халуи. Идею Компартии называл иезуитской, идеей послушания начальству, о системе чиновников и бюрократов говорил, что она никакая не социалистическая, потому что средства производства принадлежат не народу, а бюрократии. Он рано познал не только точные науки, но и мир будущего. Теперь это понятно, как ему это удалось. Только ли потому, что он делал лишь то, что его увлекало, и говорил «все, что нудно, очень вредно». Лев Давидович Ландау родился 22 января 1908 года в Баку в еврейской семье инженера-нефтяника Давида Львовича Ландау и его жены, врача Любови Вениаминовны Гаркави Ландау. Родители будущего физика из Могилева, мать из бедной еврейской многодетной семьи,
Окончила женскую гимназию, была репетитором, преподавала в школе, накопила денег, чтобы учиться в Швейцарии, в университете. Упорная девушка в России умудрилась добиться у самого генерал-губернатора вид на жительство в Петербурге. Тогда евреям требовалось специальное разрешение на то, чтобы жить в столице. Любовь окончила мединститут и стала врачом в больнице. Вышла замуж за Давида Львовича Ландау и переехала с ним в Баку. Работала акушером, преподавала, занималась наукой. Интересно название одной из ее работ – «Об иммунитете жабы к ее собственному яду». Ее супруг – будущий отец всемирно известного ученого Давид Львович Ландау, инженер нефтяной компании, автор научных трудов, в том числе «Способ тушения горящего нефтяного фонтана», работал в химической лаборатории завода Ротшильда по рафинированию нефти, в английской компании Shell, был одним из немногих выучивших английский язык самоучкой. Говорил на нем свободно. Одно время он руководил всей нефтяной добычей в СССР. В доме Ландау жила гувернантка-француженка, к детям приходили учителя музыки, ритмики, рисования, для Льва и его сестры Сони, на 2 года старше. Мать научила детей читать и писать. С тех пор гулять Леву выпроваживали насильно. А он забирался в сарай, находил какую-нибудь доску и писал на ней цифры. Если отец его спокойный, сдержанный, не повышает голос, то мать, наоборот, сгусток энергии, вспыльчивая, легко возбудимая, но волевая и целеустремленная, с колоссальной самодисциплиной. Встает на рассвете, опрокидывает на себя таз ледяной воды, приучает к этому и детей. Оба не выносят эти издевательства, и как только уйдут из дома, став взрослыми, никогда больше обливаться не будут, с ужасом вспоминая о холоде. Но они учили французский и немецкий языки, овладели ими в совершенстве, занимались гимнастикой, учились игре на фортепиано, причем оба без музыкального слуха и оба без любви к музыке. Лёва уже тогда настаивал на определенности. Если форте, то играл так громко, что стены тряслись. А если пиано, то так тихо, что не слышно было вообще. Спасли его недюжинные математические способности, его освободили от занятий музыкой. Соня же училась музыке 10 лет, неплохо играла, но, отучившись, ни разу не подошла к фортепиано. Отец даже не разговаривал с ней из-за этого год. Лёва с детства не терпел насилия над своей личностью. Как-то ему пришлось слушать выступление скрипача. «Скоро ли дядя перепилит этот ящик?» – спросил он. В детстве и он, и сестра учили иврит. Идиш они не знали. С 6 лет Лёва учился в Бакинской еврейской гимназии, где его мать преподавала естествознание. Его считали вундеркиндом. Лишь в точных науках. Сочинение юного гения на тему «Образ Татьяны Лариной» в поэме Пушкина состояло из одного предложения. Татьяна Ларина была очень скучная особа. За сочинение он получил 1. Мать пыталась заставить сына заниматься, говорила, что ничего путного из него не выйдет, называла лодырем, паразитом, убеждала, что если не трудиться, можно превратиться в ничтожество. Она хотела задеть его самолюбие, и ей удалось это. Настолько, что на 13-м году жизни Лев решил покончить с собой. Он уже обдумывал, каким способом проще это сделать, но, к счастью, ему попалась книга о молодом человеке, сумевшем изменить свою судьбу, став для него новой отправной точкой. «Красные и черные» Стендаля. Он жил жизнью главного героя Жюльена Сореля. Любил и ненавидел вместе с ним. И понял, что для человека нет недостижимого. Сам он был робок, неловок, одет в серый френч. Самому себе казался смешным. Но при силе внушения своих черных глаз всегда умел
увлечь человека. Умел увлечься и сам. В 12 лет Ландау научился дифференцировать, в 13 интегрировать. А это математические термины, а не то, что некоторые подумали. Тогда же он окончил школу. В 14 поступил в Бакинский университет сразу на 2 факультета – физико-математический и химический. А вскоре выбрал специальностью физику. Моложе всех. В университете, идя по коридорам, он поднимал плечи, наклонял голову, чтобы выглядеть старше, как ему казалось. В 16 лет он уже читал лекции на факультете, курс которого проходил. Мысль излагал всегда лаконично. Во время гражданской войны отец Ландау, один из ведущих инженеров, был арестован. Жена пробилась к самому Кирову, мужа освободили. В другой раз его украли бандиты, потребовали большой выкуп, заставив написать письмо домой. Обращение «Моя дорогая женушка» и подпись были такими, каких он никогда не использовал. Жена поняла, что написано все под давлением, собрала деньги по друзьям и знакомым и выкупила мужа. Бандиты везли его туда и обратно на машине с завязанными глазами, а он считал повороты и запомнил дорогу. И когда следующим украденным был сын известного пианиста, Ландау-старший помог спасти его и поймать преступников, указав дорогу. Когда в 38-м арестуют уже не мужа, а сына, Льва Ландау, мать выяснит, что по советским законам имеет право послать арестованному 50 рублей и будет рассылать деньги в разные тюрьмы. В итоге из всех тюрем, кроме Бутырской и Харьковской, деньги вернутся. Так она вычислит, где находится ее сын. Ландау-старший считал, что если в каком-нибудь государстве начинают преследовать евреев, то это государство должно погибнуть. Пятно контрреволюционной деятельности отца стало частью биографии его сына, академика Ландау, и висело на нем всю жизнь. Он был поражен. Как-то разговаривая с матерью, он спросил, была ли она счастлива с отцом, и услышал, что настоящей сильной страсти у нее никогда не было, ни разу в жизни. «Так надо было искать!» — воскликнул он. В 19 лет Ландау окончил еще один университет, Ленинградский, стал аспирантом, затем сотрудником Ленинградского физико-технического института, где получил новое имя — Дау. Так его с тех пор называли физики всех стран. Он не заботился о своей внешности, до холодов ходил в сандалиях и белых парусиновых брюках, по которым было заметно, что их хозяин сидит, где придется. С профессорами держался подчеркнуто независимо, чуб зачесывал на бок, приглаживая густые вьющиеся волосы. Он не любил свои кудри, да и высокую тонкую фигуру не любил, считал себя активно некрасивым. Болезненная застенчивость держала его на расстоянии и от девушек. Один из друзей однажды заметил, что Дау идет за какой-то девушкой по Невскому, не видя никого и ничего кругом, кроме незнакомки. На следующий день его спросили, как зовут девушку. Он удивился. «Как же я мог узнать ее имя?» «Подойти и познакомиться». «Что вы? Разве это возможно? Это неприлично?» В гостях он искал спасения от волновавших его юных созданий в обществе пожилых дам, с которыми можно разговаривать спокойно. И он решил, что никогда не женится, ибо женитьба — это лишиться свободы. Он называл брак кооперативом, ничего общего не имеющим с любовью. Он разработал теорию, как надо жить, создал формулу счастья, ставшую его единственной нефизической теорией. Он, физик, человек вроде далекий от сантиментов и абстрактных понятий, считал, что каждый должен и даже обязан быть счастливым, и не понимал нежелания людей стремиться к счастью. К его формуле мы еще подойдем. Маститые ученые были шокированы непочтением к авторитетам и излишней критичностью молодого человека. Таким он
оставался до конца жизни. Таланты восхищались им. Ограниченные становились врагами, но равнодушных не было. За полгода до окончания университета он опубликовал свою первую научную работу и был отправлен в Европу учиться дальше. Там познакомился с корифеем науки, знаменитым датским ученым, создателем теории атома Нильсоном Бором, стал его любимым учеником. Бора поразили знания Ландау в разных областях науки, и он порекомендовал Дау на получение стипендии от Рокфеллеровского фонда. Тот получил ее и мог теперь не экономить на своем любимом шоколаде. Жена Бора как-то заметила, Нильс полюбил его с первого дня знакомства. А он бывал несносен, перебивал Нильса, высмеивал старших, походил на взлохмаченного мальчишку. Но как он был талантлив и как правдив. В Кембридже Дао познакомился с Петром Капицей. Их дружба, работа и умение отстаивать друг друга продлятся всю жизнь. В Берлинском университете Ландау увидел Альберта Эйнштейна, подошел к нему и, смущаясь, попросил разрешения поговорить. Эйнштейн пригласил юношу к себе домой. Дау был 21 год, великому Эйнштейну 50. Мягкий, добрый, стареющий, из-за своей замкнутости не имевший учеников, он внимательно слушал молодого физика, пытавшегося доказать ему правильность основного принципа квантовой механики, принципа неопределенности. Не доказал. Больше они не встречались. В Европу пришел фашизм, Эйнштейну пришлось бежать в Америку. Ландау называл общую теорию относительности Эйнштейна самой красивой из существующих физических теорий. Дау приобрел известность в научных кругах. Ему предлагали остаться работать в лучших европейских университетах, но он отказывался, говоря, что хочет в своей стране создать лучшую науку и верил, что создаст, что у него будет возможность свободной работы в науке. До 1937 года

0: Но с началом сессии студенческим восторгом приходил конец. Он приобрел славу задиры, готов был лезть в драку с любым подхалимом, или, как он называл их по-украински, «быдлобузник». Но друзьям с Дау было легко. Чужая боль для него была своей. Дау всех скорбященски прозвали его. Как-то один из маститых академиков с трибуны стал вещать о священном долге жрецов науки перед Отечеством. «Жрец науки — это тот, кто жрет за счет науки!» — раздался голос Ландау. Через день его фраза разнеслась по всему городу. Авторитеты для него ничего не значили. Ни президенты Академии наук, ни академики, ни министры. Каждому он мог давать оценку, часто ошибаясь. Мог сказать студенту, трижды провалившемуся на экзамене, «Физика из вас не получится, надо называть вещи своими именами. Было бы хуже, если бы я ввел вас в заблуждение. Больше не приходите. У меня каменное сердце и ложной жалости нет». Но настоящую радость доставляли ему способные студенты. После занятия его ожидала толпа учеников, он отвечал на все вопросы. Без этого общения Дау не мог жить. Недаром впоследствии, выводя свою формулу счастья, он сделает общение одной из трех составляющих счастливой жизни, считая, что каждый должен уделять общению с людьми треть времени. Интересно, что жилище преподавателя, а ему дали комнату рядом с институтом, поражало впервые приходивших к нему разноцветьем. Стол, шкаф и стулья были выкрашены в розовый, красный, голубой цвета, как в детском саду. В углу тахта с большими подушками в ярких наволочках, под потолком пестрый самодельный абажур. Нет, не сухой ботаник внес фундаментальный вклад в квантовую теорию. Ввел понятие матрицы плотности, ставшее основным в квантовой статистике. Стремившийся к счастью, искавший его, ставший в 26 лет доктором физико-математических наук без защиты диссертации, а годом позже профессором. Он считал, что исторические учебники для школы должны писать лучшие писатели. Тогда бы школьники знали историю и любили ее, говорил Ландау. А удлинение срока обучения до 11 лет считал ошибкой. Понятно, что в отделе науки ЦК партии ученого не жаловали. Этот юный самоуверенный выскочка пользовался невероятной популярностью, что трактовалось там наверху, как нездоровый ажиотаж. Науку у нас не понимают и не любят, что, впрочем, и неудивительно, так как ею руководят слесари, плотники, столяры, говорил он. Нет простора индивидуальности, направления в работе диктуются сверху. У нас наука окончательно проституирована. Его раздражали псевдоученые труды с пустыми и тяжеловесными фразами. Его считали грозой приспособленцев в науке. Он стал синонимом абсолютной честности в этой сфере деятельности. Физики боялись опубликовать сырую статью, зная, что Ландау моментально заметит просчеты и пощады не будет. Про себя он говорил, что дразнит гусей, называя это занятием приятным, но небезопасным. Во второй части программы, после рекламы, о любви великого физика и о многом другом. С вами Валерия Коренная на волне 620 AM, Дэвидсон, радио Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Специально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Меня зовут Казимов

0: Фарух, травма на стройке 40 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян, 4 миллиона 500 тысяч долларов, авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова, 350 тысяч долларов, укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе, 1 миллион 350 тысяч долларов, порез руки.
4: Я Дмитрий Левчук, 1 миллион 500 тысяч долларов, медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома, 1 миллион 850 тысяч долларов, автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
12: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
11: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
13: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: Я продолжаю программу. Лев Ландау не любил говорить, что много работает, но моментально замечал ошибки и неточности в чужих работах. Ландау? Потрясающий критический ум, говорили о нем, считая, что со временем он станет научным критиком. Не более. Но как они ошибались? Ландау стал наукой. Он создал школу физиков-теоретиков. Его курс теоретической физики совместно с Евгением Лившицем был издан на 20 языках и до сих пор принят во всем мире как основное пособие по этой науке. На вечере в Политехническом музее, посвященном творчеству Ландау, ему задали вопрос, как работали соавторы. Евгений Лившиц потянул руку. «Ручка была моя!» Это было верно, но Дау правил все, что приносил Лившиц. При этом совместное написание знаменитого курса не обходилось без скандалов, коротких, но ярких. Обычно Лившиц сбегал с лестницы из кабинета Дау на даче со словами «Ничего не буду переделывать, ноги моей здесь больше не будет!» и громко хлопал дверью. Минут через 20 входная дверь скрипела, Лившиц тихонько поднимался в кабинет, и они работали. Помимо колоссальных знаний в области гидродинамики, физики, квантовой электродинамики, Ландау был энциклопедистом, членом Академии наук и многих зарубежных академий, лауреатом множества премий. А было время, когда он попытался заняться философией. Когда мне было лет 12, я взял том Канта. Читал очень внимательно и пришел к выводу, что все это чушь собачья, резюмировал он. И по прошествии многих лет мнение своего не изменил. Если он создавал какое-то свое мнение о человеке, сдвинуть его с этой позиции было невозможно. Высокий, худой, лохматый и очень подвижный, он ни секунды не мог усидеть на месте и бегал по комнате взад и вперед. Орлиный нос, огромный лоб, вьющиеся черные волосы, непокорный чуб и слегка торчащие вперед верхние зубы. И глаза большие, блестящие, совсем черные. Они смотрели пристально и в то же время отсутствующе. Было замечено, что он похож на олененка. Говорили, что в нем была необыкновенная сила и непонятная беспомощность. Что это был человек большого и необычного ума с детской непосредственностью. Когда его просили почитать стихи, он не ломался, не отнекивался, с удовольствием читал. Нараспев, громко, несколько монотонно упиваясь музыкой стиха. Ему достаточно было прочитать стихотворение 3-4 раза, и он запоминал его навсегда. Его вера в математический расчет была непоколебимой. Ему нравилось удивлять других чем-то им непонятным и оставлять в недоумении. Он не стеснялся в выборе тем, достаточно щекотливых, и по-детски радовался, если заставлял собеседника смущаться. Он был резок и прямолинеен в своих суждениях. Если разговор шел о книге или о кинофильме, он как в математике упрощал их, словно математическое выражение сводил все к простейшей формуле, к одной главной проблеме. Для него важно было то, что лежало в основе событий или характера. И он начисто отбрасывал мастерство описаний автора, нюансы характеров, героев и неоднозначность событий. Ему не нравились мужчины, носящие бороду. «Если уж дурак, — говорил он, — то не обязательно вешать об этом объявление». А если ему начинало казаться, что он поправился, он беспокоился, что у него живот из впуклого, в противовес выпуклому, превращается в плоский. Он обожал спорить. Переспорить его было невозможно, последнее слово почти всегда оставалось за ним. Он мог быть жестким. Ряд общепризнанных научных теорий он не признавал, отрицал существование кварков, частиц, из которых по современным представлениям состоят многие другие частицы. Не признавал и самопожертвование. Про себя говорил: «У меня не телосложение, а теловычитание». Один из его друзей заметил все дело в том, что Дау нравился интеллигентным женщинам, а ему нравились подавальщицы. Стоило ему начать говорить, глаза его загорались, появлялась радостная улыбка, и его обаянию поддавались все. По четвергам в 11:00, открывая свой семинар, Дау говорил: «Точность – вежливость королей». Он никогда не начинал даже на минуту раньше. Когда раздавались голоса, что, мол, уже без 1:11 можно начинать, Дау отвечал, что в последнюю минуту может прийти Мигдал. Последней минутой получила название Мигдальской. Однажды, без 2:11 в зале, в который только что вошел Дау, появился пожарный, заявивший: «Давайте уходите, ребят, здесь пожарники заниматься будут». Безобразие раздалось со всех сторон, все возмутились, толпой пошли жаловаться к капице. Тогда пожарный снял усы и каску. Это был Аркадий Мигдал. С начала 30-х годов мама Дау читала лекции в женском мединституте в Ленинграде, где когда-то училась сама. Студенты ее любили, а она на даче к ужасу соседей ловила лягушек и использовала их для опытов. Удар настиг ее на лекции. Она забыла существительные и не могла продолжать. Ее привезли домой. Это был инсульт. И через несколько дней, в мае 41-го, перед самой войной, ее не стало. После похорон Дау пошел в кино. Это шокировало сестру. «Наверное, он не был привязан к матери», — решила она. Много позже выяснилось, что в этот день он говорил приятелю, что никогда в жизни ему еще не было так грустно. И, несмотря на свое горе, в четверг ровно в 11 он начал лекцию. Он знал, что к нему приезжают из других городов, и не мог подвести людей. Больше всего он боялся потерять свою независимость. Преданных мужей он называл подкаблучниками и доказывал всем, что измены в браке необходимы, что они укрепляют брак. Хороший левак. При этом он считал, что родителям не обязательно жить вместе с маленькими детьми, что в будущем их можно будет отдавать в хорошие детские сады, а родители будут брать их домой, когда захотят. Никакие доводы, что это неправильно, не могли разубедить его. В юности он был крайне застенчив и катастрофически боялся женщин, но был известен как шутник и выдумщик. Любил все красивое, в том числе или особенно красивых женщин. Много говорил о них, классифицировал по внешним данным. Согласно его теории, заводить любовника женщине надо в 19 лет, а выходить замуж за третьего любовника. Девушки делятся на красивых, хорошеньких и интересных. У хорошеньких нос слегка вздернут. У красивых он прямой, у интересных носы ужасно большие. Классификация наук по Ландау была такой: естественные, неестественные и противоестественные. Была у него и классификация зануд. Первый класс – гнусы. Это скандалисты, дручины и грубияны. Второй класс – моралинники. Эти выделяют продукт морали – моралин. Третий класс – постники. Отличаются недовольным постным выражением лица. Четвертый класс – обидчивые. Всегда на кого-нибудь в обиде. Мужчины, неравнодушные к прекрасному полу, подразделяются, по мнению Ландау, на два класса. Душистые, для которых важнее всего душа, дамы сердца, и красивисты, которые ценят красоту предмета страсти. А красивисты делятся на мордистов, тех, что восторгаются хорошенькими личиками, и фигуристов. Как в науке академик был незауряден, так и в частной жизни. Ему было 26 лет, когда первый кирпичик из его стройного теоретического здания под названием «Женитьба» выпал. Он встретил выпускницу химического факультета Конкордию, или Кору Дробанцеву, на выпускном вечере. Дао не любил танцевать, но потрясенный красотой Коры не отходил от нее весь вечер, осыпал комплиментами и остроумно шутил. Кора успела побывать замужем, брак продлился полгода и распался из-за измен мужа. Она училась в Киевском политехническом институте, однако вскоре была вынуждена переехать в Харьков. В Киеве ее преследовал поклонник, угрожавший застрелить, если она не выйдет за него замуж. В Харькове она стала студенткой химического факультета университета. В отличие от Дробынцевой, личная жизнь Ландау до их знакомства носила чисто теоретический характер. Талантливый юноша был девственником. И вот он, убежденный холостяк, женился на красавице Коре Дробынцевой. Она средняя дочь в семье из трех сестер. Считала, что ее никто не любит. Отец души не чает в старшей, мать обожает младшую, а на нее, как на Золушку, взвалили дом. С этим комплексом Кора и росла. Дау скажет, что жена ему досталась страдалицей, и придумает для нее штраф за недовольное выражение лица. 100 рублей. Кора ко многому привыкла. Дау мог прийти на свидание в одной калоши, по пути умудрялся посидеть на каком-нибудь крылечке, усядется поудобнее, достанет купленную в ларьке редиску, вытрет носовым платком и съест. Он был влюблен в Кору, был с ней нежен и внимателен, смотрел на нее с обожанием. Весь был в любви к ней. Ни раньше, ни потом такой любви у него не было. Первое время Кору поражала инфантильность профессора. То он серьезным видом заявил, что у него скрытое сероглазие, имея в виду, что у его отца были серые глаза, то вдруг мяукнул на каком-то скучном спектакле. Он был уверен, что брак разрушают ложь и ревность. И они заключили пакт о ненападении в супружеской жизни, который давал относительную свободу обоим в романах на стороне. Один из его пунктов гласил: «Нам дозволено судьбой счастье с женщиной любой». Кора поклялась, что не будет ревновать его к другим женщинам. Его связи будут не случайными, а длящимися по нескольку, иногда по много лет. Это только казалось, что он меняет любовниц, как перчатки. Он создавал себе такой имидж. И все же, когда ему сообщили, что с ним хочет поговорить профессор из соседнего института, и посоветовали не представлять профессора Кори, ибо он считался одним из самых красивых мужчин в академическом мире и пользовался большим успехом у женщин. Одного этого было достаточно, чтобы Дау захотел показать его жене. «Тут есть один чемпион красоты, так я его пригласил», — сказал он Кори. «Меня это не интересует». «Но ты все-таки не уходи, он должен прийти с минуты на минуту». «Так что ж ты раньше не сказал?» — ахнула Кора и побежала переодеваться. Визит красавца-мужчины не остался незамеченным. И это был единственный мужчина, о котором много говорили в связи с Корой. Сама она так и не избавилась от ревности. «Чудесный человек», — сказала она мужу об одном из его друзей. «Он ни разу не изменял жене». «Но это зря. Если мужчина такой лодырь, от него мало толку». Лев Давидович любил жену, но не упускал и минут радости в компании других женщин. И радовался, если за деньги мог доставить кому-то удовольствие. Но у него были свои правила относительно денег. 70% доходов он отдавал жене на хозяйство, 30 оставалось. Из них 10 посылал маме, каждый месяц отправлял деньги физику Румеру в ссылку, и Румер был не единственным. Остальное оставлял себе, по его выражению, на разврат. То есть такси, подарки и мелочи. И анекдот любил, как один спрашивает другого: «Ты зачем научил жену играть в карты?» «А это очень удобно. Вчера я отыграл у нее половину своей зарплаты». Каждое утро Дау спускался к завтраку со второго этажа из своего кабинета, служившего ему одновременно спальней, садился на свое место, раскрывал газету и начинал есть. «Даунька, «Будет ли война?» – спрашивала Кора. «Нет, Каруша», – отвечал Дау, не отрываясь от газеты. Этот вопрос Кора задавала каждое утро, и каждое утро получала тот же самый ответ. Как-то сестра Дау и ее дочь, то есть племянница ученого, говорили о Фиделе Кастро и революции на Кубе. Об этом тогда писалось во всех газетах, имя Фиделя было на слуху. В комнату вошла Кора и, услышав разговор, спросила: «А кто такой Фидель?» «На собрании узнаешь», — сказал Дау, не слишком любезно. После ухода Коры его сестра недоумевала, почему он так ее отрезал, ничего не объяснил про Фиделя. «Она же партийная», — сказал Дау спокойно. «Вот пусть там ей и разъясняют». Когда кто-то пожаловался, что ему не дается английский язык, Дау ответил: «Английский необходим. Выучить его нетрудно, так как английским языком неплохо владеют даже очень тупые англичане». Перед поездкой в Англию сам он учил английский всего месяц, и там вполне прилично объяснялся. А позднее говорил на английском свободно, правда, с ужасным произношением, но иностранцы его прекрасно понимали. Он любил раскладывать пасьянс, приговаривая: «Это вам не физикой заниматься, здесь думать надо». Говорил: «Женщины достойны преклонения за многое, но в особенности за их долготерпение. Я убежден, что если бы мужчинам пришлось рожать, человечество быстро бы вымерло. Если бы у меня было столько забот, сколько у женщины, я бы не мог стать физиком». При всей любви к прекрасному полу, Дау считал, что физиком-теоретиком женщина стать не может. А когда он разговорился с молодым человеком, и тот пожаловался на странное поведение своей девушки, ученый ответил: «Бойтесь странностей. Все хорошее просто и понятно, а где странности, там всегда какая-нибудь муть. И вообще приучите себя к тому, чтобы у вас во всем была ясность». В Москве, в Институте физических проблем, которым руководил Петр Капица, Ландау занимался созданием атомного оружия. Ему нравился институт, но он тосковал о друзьях в Харькове и о Коре. При всей своей нелюбви к эпистолярному жанру он писал ей часто. 25 декабря 1937 года. На этом сегодня я завершу первую часть из двух программ о Льве Ландау. Все, что нудно, очень вредно. О том, что было написано в этом письме, об аресте ученого, о его спасении, о страшной аварии и многом другом. В следующий вторник, как всегда в полдень, на волне 620 AM, Дэвидсон, радио Нью-Йорк. А я благодарю за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмали Тахирова за помощь. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все: и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой вопрос ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Миша. Брат, Слав и Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: полчаса дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Далласе готовится к необычному мероприятию – республиканскому съезду в разгар кампании промежуточных выборов. По данным Рейтер, мероприятие рассчитано примерно на 30 тысяч участников. Его бюджет оценивается примерно в 40 миллионов долларов. Центральной фигурой станет Трамп. Среди заявленных участников – вице-президент Венц и члены администрации. Задача республиканцев – мобилизовать сторонников перед ноябрьским голосованием, когда будет решаться контроль над Конгрессом. Нью-Йорк обнародует огромный массив документов, связанных с качеством воздуха после терактов 11 сентября 2001 года. Речь идет примерно о 170 тысячах страниц городских документов. Материалы касаются того, что городские власти знали о загрязнении воздуха после разрушения Всемирного торгового центра и какую информацию получали жители. Публикация приурочена к 25-й годовщине трагедии. Мэрия сегодня проводит отдельную пресс-конференцию по этому вопросу. За три дня до 25-й годовщины терактов 11 сентября Рейтер опубликовал результаты нового опроса американцев. Спустя четверть века после атак общественное восприятие террористической угрозы заметно изменилось. Сегодня американцы больше опасаются экстремистского насилия внутри страны, чем масштабной террористической атаки, организованной из-за рубежа. Тема внутреннего экстремизма и политического насилия стала одной из центральных в дискуссии о безопасности США накануне годовщины 11 сентября. До начала занятий в государственных школах Нью-Йорка остаются два дня. Первый учебный день назначен на четверг, 10 сентября. Но примерно 2000 учащихся могут столкнуться с проблемами со школьными автобусами. Город пока не смог обеспечить достаточное количество перевозчиков. Особенно серьезна ситуация для детей с ограниченными возможностями, которым транспорт положен в соответствии с индивидуальными образовательными программами. В качестве временной меры город обещает оплачивать поездки на автомобилях, пока автобусные маршруты не будут организованы. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Соединенные Штаты выдвинули свои условия Украине и России. Трампу нужны показательные трехсторонние переговоры с Путиным и Зеленским до ноября. Генпрокурор Украины подал в отставку на фоне громкого коррупционного скандала. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Украина потеряла более 1 миллиарда долларов из-за хищений в сфере оборонных закупок. Трамп призвал остановить покупку канадских самолетов и сообщил, что «Луна» принадлежит Соединенным Штатам. В Нью-Йоркском Брайант-парке установят 2753 пустых стула в память о погибших 11 сентября. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 60%, 80% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшие отклонения от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать прогрессировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – вас шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
7: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
6: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
7: «Солнечный удар».
6: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
7: Проза, музыка и актерская игра.
6: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
7: И оставить после себя невозможную боль.
6: 20 сентября в 5:00 вечера.
7: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио».
6: «Солнечный удар».
7: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
6: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
8: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
6: 20 сентября в 5:00 вечера.
0: Дэвидсон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
9: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, с прошедшим Днем Труда всех. И мы вступили последние два месяца перед выборами, поэтому много времени будем посвящать выборам. Ну и также у нас буквально через несколько дней очень печальная годовщина, 25 лет со дня 9-11. Потом 7 октября это будет у нас 3 года со дня вот этой вот резни, погрома, который устроил Хамас в Израиле. И все эти события, они связаны. Они связаны, может быть, не очень очевидно для всех, но они связаны. И самое главное, что вот когда я наблюдаю, что происходит сегодня, то есть, вы понимаете, то есть нельзя сказать, что мы забыли про 9-11. Нет, мы-то не забыли. Проблема просто в том, что прошло 25 лет. И родилось абсолютно новое поколение, в частности, моя дочь, которая родилась в 2004 году, которая не знала коммунизма, не знала 9-11, потому что они родились после. Они не пережили этот ужас, они не пережили эти реалии, понимаете, они не пережили дефицит в магазинах. Они не пережили этот коммунизм, когда всем затыкали рот и сажали за открытый рот. Они не пережили, понимаете, быть в отказе, потому что не хотел жить больше в коммунистической стране, понимаете, или потому что не хотел терпеть антисемитизм. Они не пережили всего этого, поэтому, когда мы говорим об этом молодом поколении, что вот они такие сякие, то 30 лет, мы сами себе противоречим. Они не такие сякие, они не родились такими плохими, они родились просто в очень сытой стране. В очень сытой, очень мирной, очень, как говорится, ленивой. И вот мы сейчас приходим к пониманию, что их надо учить. И если мы этого делать не будем, то, ребятки, то наше светлое будущее совсем светлым не будет. Так вот, этой неделе у меня несколько тем одновременно. Значит, вот сегодня я хочу обсудить, во-первых, украинскую реакцию на переговоры о мире. Значит, республиканцы начали говорить о повышении налогов из-за абсолютно аховой ситуации в Social Security. То, что я вам говорил, что произойдет, что нужно будет повышать налоги. Я хочу продолжить еврейскую тему в связи с 9-11 и с 7 октября, что евреи слишком успешны, поэтому их ненавидят. Англия сегодня объявила о санкциях против Израиля. Там начинается своя очень интересная такая кампания. Ну, победа правых Германии, распад ЕС, это вот тоже связано сегодня, мы их дали. Значит, во-первых, курды объявили, ну, то есть я еще жду подтверждением, что они собираются войти в Иран, иракские курды. И выяснилось, это уже теперь документально, что и Китай, и Россия поддерживают политическую войну и против Америки, и против Израиля. Так вот, прежде всего, давайте начнем с Германии. В Германии, в Саксонии, в Восточной Германии победила правая партия AfD, то есть новое будущее для Германии. Я осторожно отношусь к тому, что они говорят, что они собираются делать, как они, потому что у Германии очень богатое негативное прошлое. И мы все это знаем, никто это никогда не забыл и так далее. Поэтому все, что происходит с правой стороны из Германии, всегда вызывает миллион различных оценок. Но с другой стороны, то же самое происходит в Дании, то же самое происходит во Франции, то же самое происходит в Италии, то же самое происходит тогда. Почему? Потому что Европа находится в каком-то пике вниз по своим, ну, то есть по тем делам, что они делают, по своему поведению, по своей какой-то совершенно утомительной глупости, которую мы наблюдаем. Понимаете, если бы это было бы что-то, вот имеющее какой-то реальный здравый смысл, мы бы об этом говорили бы. Но они именно говорят, вот мы именно, вернее, обсуждаем какую-то самоубийственную глупость, что там происходит, и они этим жутко довольны. С эмиграцией, с законами, с либерализмом и так далее. Поэтому если, допустим, Германия скажет,
или там, значит, распадется правительство, и правые придут к власти, и они выйдут из ЕС, я считаю, это благо. Я считаю, это благо, потому что ЕС на сегодняшний день, при всех успехах, которые достигли, больше реакционные органы, нежели положительные. Вы понимаете? То есть начиналось же все, что называлось ЕЭС, то есть Европейское экономическое сообщество. Они взяли, уничтожили и сделали Европейское сообщество. То есть они решили перейти к политическому союзу. И вот здесь образовался совершенно какой-то немыслимый класс бюрократов, которые поддерживают какую-то абсолютно полную ахинею, понимаете? То есть почему? Потому что им кто-то платит, так далее, там вот эту зеленую инициативу и так далее. В частности, вот ваш покорный слуга, меня, мы делали когда ремонт, мы, меня, что называется, все говорили, мы искали новую посудомоечную машину. Ну, в общем, все говорят, бери Bosch, это самое лучшее, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Окей. Я по дурости послушался этого, взял этот Bosch. И вот я могу сказать такую вещь, что вот не берите эту машину. Знаете почему? Потому что в ней нет сушилки толковой. То есть в любой американской машине, но в нормальной, есть сушилка, которая сушит ваши тарелки, ваши ножи, вилки и так далее. В немецкой машине этого нет. Там какая-то система с кристаллами, которая должна типа сушить, но она этого не делает. Что происходит? Все ваши вилки, ножи постоянно ржавеют, потому что они все время находятся во влажной атмосфере. Они не сушатся, они все время находятся во влаге. Я постоянно чищу ножи, которые нержавейки, самые лучшие, как говорится, стали сделаны. Я все время чищу их. Знаете, почему это делает Германия? Это немецкая машина. Потому что у них привели к власти вот эти зеленые технологии, зеленые идиоты, зеленые вот это вот идеи и так далее. Потому что сушилка тратит дополнительную энергию. И вот они перестали во всей Европе, даже супердорогие машины, как Мили или Геги, Генау, это супер дорогие, они не сушат ваши тарелки. Они используют вот кристаллы, которые типа должны выделять какой-то пар или что-то такое. Короче, ничего не работает. Я начинаю думать, слушай, надо ли брать было за $1000 вот эту немецкую раскрученную машину, когда можно было взять более простую, понятную за $400, сделанную в Америке. Без вот этого геморроя. Вы понимаете? Вот когда ты сталкиваешься с этим впрямую, то ты понимаешь, почему, например, Англия все время вышла из ЕС. У них все-таки хватало здравого смысла в какой-то момент. Сейчас у них этот смысл опять начинает теряться, но не важно. Потому что в свое время ЕС пыталась запретить пылесосы, которые в Англии очень популярны. В Англии испокон века был популярен пылесос 2400 ватт. Вот у них такой был вот стандарт. Окей, правильно, неправильно. Они привыкли к нему, они хотели его сохранить. ЕС требовала стандарт привести 1800 ватт, что их не устраивало, это более слабый пылесос. Скрики и споры стояли несколько лет. В конечном счете, это в частности, знаете, англичане сказали, знаете, надо править Англией по-английски, а не по-брюссельски. И вот сейчас, если Германия скажет ЕС то же самое, понимаете, вот эта иммиграционная политика, которая идет из Брюсселя, если она скажет вот этой вот военной политике, которая идет из Брюсселя и так далее и тому подобное, всем этим разговорам, всем этим бюрократам, то ЕС больше не станет. И я буду только аплодировать этому. Кто не аплодирует этому, кто у кого начинается, понимаете, крики, понимаете, проклятие, оплевывание и так далее, это украинская аудитория. Знаете, мне, честно говоря, в последнее время Украина начала утомлять. Утомлять именно своей глупостью какой-то, понимаете, потому что все там вот эти диванные борцуны и эксперты, они, извините, потеряли всякий стыд, совесть и, главное, голову. Вот сейчас начались новые переговоры, новый раунд переговоров по поводу мира в Украине. Значит, ну, разумеется, этот мир не будет справедливым для Украины, он не будет справедливым для России, вообще ни для кого не будет справедливым. Это если это будет какой-то мир, это будет мир компромиссов. Понимаете, где все что-то потеряют, что-то уступят. Если Украина будет в лучшем военном состоянии, будет лучше одерживать победу, значит, она будет потеряет меньше. И, значит, русские потеряют больше. Если Украина не сможет, как говорится, провести какие-то дополнительные захваты на фронте и так далее, улучшить свое состояние настолько, насколько мы бы хотели, чтобы, ну, значит, у нее условия будут хуже. Здесь речь не идет о справедливости. Забудьте слово «справедливый мир». Здесь мир идет с уголовником в России, которого называют Путин. К
КГБшникам и уголовникам, с которым мы вынуждены вести переговоры, потому что другого нет. Знаете, из четырех партий, которые вот представляет вот этот весь этот мирный процесс, украинская партия, московская партия и партия ЕС, только партия из Трампа, какой бы он плохой ни был, как бы вы его ни ругали, единственная, которая пытается добиться этого мира, потому что никто ничего другой не предлагает. Ничего, nothing. Понимаете, предлагает только вот тот самый ненавистный рыжий Трамп. Все. Мы можем не соглашаться, что он предлагает, или соглашаться, может быть лучше, может быть хуже и так далее. Он пытается быстрее это сделать. Я думаю, что этот процесс невозможный, и что он не добьется ничего. Но он опять очередной раз пытается. Я себе задаю вопрос, клянусь вам, а зачем ему это надо? Понимаете, вот это особенно стало заметно в последние дни, когда поток вот этого оскорблений и проклятий из Украины, именно из Украины, не из России, понесся в сторону этих двух послов по поводу возможности мирных переговоров. Двух евреев еще, к тому же Кушнер-Ветков. Да, они плохие дипломаты, я, честно говоря, скажу честно. Они не официальные эмиссары, фактически. Они пытаются прощупать почву и что-то такое. Но я не думаю, что у них есть какой-то план, что-то получить, но они пытаются. Как не делает никто другой больше ни из Украины, ни из России, ни из ЕС. Потому в таких случаях не проклинают кого-то, кто умнее тебя, а говорят спасибо. Но это нормальные люди, а мы имеем дело с какой-то совершенно придурковатой Украиной. Или ее придурковатыми представителями. Особенно если трезво взглянуть на ситуацию, понять, что справедливого мира, где Украине все отдадут, оплатят ей ущерб, вернут старые границы, примут в ЕС и НАТО одновременно, даже если Украина права и заслуживает, она заслуживает. Да, Украина заслуживает. Нет, этого не будет. Вы понимаете, этого не будет, даже если Украина 100-150% права и заслуживает. И этого не будет. Ее не примут в НАТО, ее даже в ЕС не хотят принимать. Знаете почему? Потому что никому не нужен дешевый конкурент, потому что, понимаете, никому не нужна еще одна страна в НАТО, которую никто защищать не может. Кстати говоря, сегодня очередной раз вышло, как говорится, что Трамп сокращает на 100 тысяч человек наш контингент в Европе. Почему? Потому что европейцы, как всегда, не чешутся, ничего не делают. Знаете, господа, знаете, этот НАТО становится какой-то, понимаете, панацеей, но не работающим союзом. Знаете, не будет вот этого справедливого мира, почему же все до единого, кто в здравом уме, знают почему. Кроме вот этих слетевших с катушек диванных украинских патриотов, которые не сидят в окопах, но считающих себя экспертами по данному вопросу. Любите вы Трампа, еще раз, или примитивен ли его посыл или нет, но все свелось не к международным Филькиным грамотам и расписанию, а к силе. Кто ее имеет и кто ее нет. Тем, кто ее не имеет, я не завидую. Точка. Все. Вот эти последние 24 часа, вот эта лавина нечистот из Украины, из-за этого долбанутого мира. Это просто зашкаливает. Вы начинаете читать все форумы, я даже не комментирую там. Такое количество посылов, понимаете, матом, что идет против этого несчастного Трампа, понимаете, Трамп не идеален, я даже не собираюсь это обсуждать. Я просто не понимаю Трампа и нашу администрацию, зачем они вообще лезут в Украину? Что-то останавливать и решать там, если сталкиваются с плевками и полным пониманием реальности. Что Трамп хочет кому-то доказать там, и зачем ему эта головная боль? Я вот убейнее не понимаю. Никто Трампу Нобелевскую премию не даст, даже если он 1000 раз заслужит. Потому что они ненавидят Трампа лично, и поэтому даже пойдут на все ради отказа в любой мелочи и не мелочи, которая будет идти от него. Поэтому зачем ему это надо? Если все стороны на сегодняшний день, три стороны, хотят воевать, доказывать, упорствовать, каждый во своем виде, правда, да пожалуйста? Почему нас тут за океаном волнует эта страна, от которой мы все, ну то есть я имею в виду Россия, Украина, от которой мы все уехали подальше, которая не играла, не играть никогда, играть не будет ни малейшей роли серьезной. Ни в чем и нигде. Убей, не понимаю. Если европейцам нужен мир, то их инициатив не видно нигде от слова вообще. Ведь именно они настаивают на дальнейшем продвижении украинского конфликта. Только неясно куда. Русские по европейским оценкам буквально позавчера опубликованы. Это европейские оценки, это не я говорю. Могут воевать еще минимум 2 года. Я думаю, то есть я почти уверен, что русские могут воевать дольше, чем 2 года. Потому что это то же самое говорилось мне, я не знаю, 5 лет назад, что они типа за год сложатся. Не сложились.
Украина без малейшего палеет, сколько они выдержат. Возможно, не меньше, чем русские. Возможно. Если они хотят, и если они смогут, в чем уверенности, то это их решение, их выбор. Кто же против? Получается, что Москва мира не хочет, или если хочет, то по своим условиям, однако выигрыша в войне русские не достигли ни разу. Украина, не выигрывая войну, но не проигрывая, тоже точно так же хочет. Мы, но тоже на своих условиях, я лично считаю, абсолютно недостижимых. Европейцы, как мы уже сказали, они делают в обрез мало, но требуют всем лечь костьми за их благополучие. И от Украины, и от Америки они это требуют. Но в Америке их послали подальше. И теперь все только за деньги, а не за рабочий кредит, за красивые глаза и обещания. В Украине их послать не могут, поэтому я подозреваю, что руководство Украины в доле с некоторыми особо ушлыми господами в Европе по поводу продолжения войны. Получается в сухом остатке, что даже если очень несовершенно видно, еще раз повторяю, именно ненавистный всем Трамп, единственный, кто что-то делает или предлагает, это отвергается тут и осоплевывание в процессе. Зачем он, имея незаконченный конфликт в Иране, вот как мы видим сегодня, пока не доделанный договор с Гренландией, неясная до конца ситуация на Кубе и так далее, опять влез в это украинско-русское болото без минимальной надежды на решение. На нормальное решение. Мы живем вообще в век абсурда, когда предлагающий мир человек и партия становятся большим врагом и предателем, чем тот, кто начал эту войну. Трампа ненавидят.

0: владельцы, которые очень этим заинтересованы. Это на их заднем дворе, их это конкретно волнует, интересует. И должно и конкретно... Окей, все, ребятки, начинайте. Вот вам флаг в руки, транспарант на шею, идите. Почему это делаем мы? Почему решение Германии о том, что они не хотят больше терпеть нелегальную миграцию или засилие бюрократов, или хотят какое-то развитие для своей страны, у них там полная стагнация в экономике и так далее. Почему это вызывает такие гневные реакции в Украине? Знаете почему? Потому что в Украине все считают, что им все должны и все обязаны по гроб жизни. И если Германия, например, выйдет из ЕС и перестанет, вот понимаете, начать раздавать деньги направо и налево, то в Украине очень обидится. А почему они вам должны? Понимаете, какая-то страна, это какая-то странная стала. Она считает, что им, вот понимаете, все по гроб жизни должны что-то обеспечивать. Платить, спасать, как говорится, воевать. Это. Они только воюют. Вы дайте нам оружие. Дайте нам деньги, дайте нам то. Что делает сама Украина? Разваливается. Ну вот сейчас они достаточно успешны. В смысле, понимаете, это дроновые войны и так далее. Окей, замечательно. Но эта дроновая война, скажите, она ведет к лучшим результатам в переговорах? По-моему, нет. По-моему, нет. Она наносит ущерб России. Но это надо его наносить еще так лет 5. Ну, может быть, 3 года, понимаете, стабильно, чтобы в России это начал чувствовать какой-то обычный человек. И чтобы, понимаете, состояние желания отомстить за это, он перешел к состоянию апатии. И сказал, знаете, нам война надоела, нам надоело вот эти взрывающиеся нефтеперерабатывающие заводы, понимаете, поэтому давайте что-то делать по этому поводу. Вначале же он ответит, я вам сейчас покажу этим украинцам, я им сейчас покажу Кузькину мать. Это будет первая реакция, а нужна вторая реакция. Когда они начинают анализировать процессы, говорят, да, видите, нам отвечают. Может быть, даже третья реакция. У них начинается апатия, видите, мы не можем это остановить. Украина поняла, что она может, как говорится, нашла слабое место в нашей обороне. Мы же не можем оборонять всю страну ракетами, понимаете, даже где-то там в Новосибирске. От взрывов электростанции и так далее и тому подобное. Но пока ущерб в России не достигнет какого-то массового ущерба, Украина победить в этой войне не может. Никакая Америка в этой войне участвовать не будет, НАТО в этой войне участвовать не будет, пока на НАТО не нападут. Этого не было, не будет и не планируется. Понимаете? НАТО вообще как таковой на сегодняшний день это бумажный тигр, это вообще абсолютно бумажное, непонятно что. Есть намного более интересное вот сейчас вот предложение вообще организовать какой-то военно-оборонительный союз с латиноамериканскими странами, понимаете? Почему? Потому что это на нашем заднем дворе, это нас впрямую касается. Это действительно, понимаете, для нас... будущее, понимаете, мы слишком долго не обращали внимания на то, что Китай проникает в Южную Америку, а мы сидим, понимаете, и семечки грызем на обочине. Вот это, этим надо заниматься, понимаете, а мы почему-то все посвятили все свои интересы Украине или, понимаете, Европе, ну еще Ближнему Востоку. Так, перерыв и продолжим.
1: Дэвидсон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Google меняет поисковую выдачу в Европе, пытаясь выполнить требования антимонопольного законодательства Евросоюза и избежать новых штрафов. Компания предупреждает, что некоторые изменения могут сделать поиск менее удобным для пользователей. Спор касается того, как Google показывает собственные сервисы и предложения конкурентов в результатах поиска. Европейские регуляторы уже много лет требуют, чтобы технологический гигант не предоставлял необоснованных преимуществ собственным продуктам. Одновременно крупные международные компании все чаще рассматривают цифровую инфраструктуру, облачные системы, данные и искусственный интеллект как вопрос стратегической безопасности наравне с энергетикой и обычными цепочками поставок. В Федеральном суде Бруклина начинается один из крупнейших процессов против китайской технологической компании Huawei. Американские прокуроры обвиняют компанию в банковском мошенничестве, нарушении санкций, рэкете, отмывании денег, препятствовании правосудию и хищении коммерческих секретов американских компаний. Huawei все обвинения отрицает.

0: отрицает, дело, которое тянется уже много лет, может стать новым серьезным эпизодом технологического и экономического противостояния США и Китая. Эйфелева башня вновь открыта после необычной однодневной забастовки сотрудников. Причиной протеста стали инструкции, которые, по словам профсоюза, ограничивали участие женщин-сотрудниц в обслуживании делегации индуистской организации, прибывшей в Париж. Работники назвали такие требования неприемлемыми. Парижские власти начали расследование.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать.

0: от медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте goalbmi.com. Клиника GoalBMI. Путь к здоровью начинается здесь.
1: Дейдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд напоминают, лучший способ предметно разобраться в вопросах планирования наследства – это посетить бесплатный информационный семинар, на котором вы получите исчерпывающие ответы о трастах, их использовании, преимуществах и недостатках, а также по всем вопросам юридическим, связанным с планированием будущего. Семинары проводятся ежемесячно, и о предстоящих датах вам дадут исчерпывающую информацию по телефону 718-513-35-88. В юридическом офисе Берас и Залкинд помогут вам оформить все бенефиты и снять непредсказуемые завтрашних экономических проблем с ваших плеч. Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида.
3: Новый семинар «Берас и Залкинд по планированию наследства» состоится 24 сентября в 6 часов вечера в Бруклине.
2: Резервируйте места заранее. Подробности по телефону 718-513-35-88. 718-513-35-88.
4: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
5: хорошо получается.
4: Мы дарим людям
5: хорошее настроение.
4: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
5: Дэвидсон Радио.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
6: Дэвидсон Радио. Радио.
7: Американское радио на русском языке.
6: Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
8: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
9: Здравствуйте, господа, еще раз. Ну, в общем, я хочу перейти к нашей второй теме. Была опубликована интересная заметка, статья такая, она как бы полунаучная, аналитическая с точки зрения иудаизма. В общем, по поводу того, что происходит, вот почему начался такой всплеск антисемитизма. Я повторяю, вот сегодня Англия объявила антиизраильские санкции, Израиль отвечает чем-то, это еще будет мне просто интересно, как это обострится в ближайшие несколько дней, мы будем наблюдать реакцию и еще поговорим на эту тему. Но есть такой аналитик, его зовут Джоша Хоффман, он 2 сентября написал интересную вещь, что проблема евреев очевидна, мы ломаем систему, то есть мы ломаем привычные понимания. Мы одно из самых преследуемых меньшинств в истории. И в то же время одно из самых успешных меньшинств современного Запада. Мы пережили изгнание, массовые убийства, депортации, насильственное обращение в другую веру, гетто, погромы, конфискацию имущества, геноцид, и все же мы преуспели. То есть евреи стали слишком успешными для Запада. Мы делали все, что Запад ожидал от меньшинств, интегрировались, вносили свой вклад и процветали, но каким-то образом оказались виноваты в собственном успехе. Первое, что евреям следует помнить о Древнем Египте, это то, что все началось вовсе не с рабства. Все началось с успеха. Иосиф стал одним из самых влиятельных людей в Египте. Его и семью приняли радушно. Фараон даровал им землю. Израильтяне поселились в земле Гасем обустроили быт, растили детей, наживали имущество, процветали. Тора говорит, что они плодились и размножались, и стали весьма многочисленны и сильны. Египет был благосклонен к евреям до поры до времени. А зачем прозвучала фраза, ставшая, пожалуй, одной из самых судьбоносных еврейской истории? Восстал в Египте новый царь, которого не звали, не знал Иосифа. Внезапно то, что некогда свидетельствовало о успешной интеграции израильтян, египетское общество обернулось против них. Они были многочисленны, они были состояны, не были иными. Они обладали такой силой, что внушали страх. И вот это мы говорим про Египет. И вот в последнее время, вот я скажу так, что я часто размышляю об этой истории, поскольку, ну, все чаще задаюсь вопросом, не вступает ли Запад в свой собственный Египет, вот как мы видим, да? Я вовсе не имею в виду, что евреям в Америке, Великобритании, Канаде, Франции или вообще где-либо грозит рабство. Мы не живем в Древнем Египте, западные демократии как бы по-прежнему предоставляют евреям исключительные свободы, защиту, возможности политического влияния. Исторические аналогии, ну, становятся признаком невежества, если требует буквального повторения истории. Но при этом еврейская история учит нас замечать направление движения еще до того, как мы достигли конечной цели. То есть мы должны это понять. Куда идет наш мир? И нынешнее направление должно нас тревожить. На протяжении нескольких последних столетий современный Запад представил собой уникальное явление в еврейской истории. Мы получили гражданские права на Западе. Нам открыли доступ к университетам, профессиям, государственному управлению, культурным институтам, бизнесу, жилым районам, социальным кругам, куда евреев прежде не допускали. И мы добились невероятного процветания. Успех евреев на Западе можно считать одной из самых ярких историй успеха в летописи диаспоры. Евреи стали учеными, врачами, предпринимателями, профессорами, писателями, кинематографистами, юристами, судьями, филантропами и политиками. Мы делали то, к чему призывало и принято призывать меньшинство. Мы трудились, учились, созидали, укрепляли общественные институты. Интегрировались, но не теряя при этом своей идентичности. А в целом вносили огромный вклад в развитие окружающего нас общества. И поскольку либерализм обещал, что граждане будут относиться как к личностям, а не как к представителям тех или иных групп, евреи с огромным энтузиазмом приняли либеральный Запад. Но на Западе начались перемены. Новый фараон – это не человек, а идея. Вот мы вот сейчас это и наблюдаем. Идея о том, что общество должно воспринимать людей не столько как личностей, каждого индивидуально, сколько как членов групп, ранжированных по принципу власти, угнетатели и угнетенные, колонисты и колонизуемые, привилегированные и маргинализированные, белые и небелые, успешные и неуспешные. Для евреев проблема очевидна. Мы взломали этот стереотип. Мы одно из самых гонимых меньшинств в истории, одновременно одно из самых успешных. Эту историю следует воспринимать как вдохновляющую. Однако успех евреев все чаще используется для того, чтобы исключить их из категории, традиционно ассоциированных с либеральными ценностями. В политической культуре, где неравенство результатов порой рассматривается как признак несправедливости, существование успешного меньшинства вызывает вопросы, на которые трудно найти ответ. Результат этот успех переосмысляется как привилегия, власть, принадлежность к белым, влияние или колониализм. Меняется терминология, но скрытая за ней опасность стара как мир. Успех евреев вновь превращается в довод, опровергающий их невиновность. Понимаете, возведено, вот я пытаюсь простыми словами сказать, что до того момента, пока евреи не были, вот как говорится, наверху, а они достигли самых больших высот и находятся фактически в элитарном таком состоянии, евреев на Западе так не воспринимали. Когда евреи заняли вот это вот место, они стали заново опасными для правых и опасными для левых. Левые, прежде всего, сейчас это основные. Понимаете, потому что они находят, вывели евреев из притесняемых, гонимых, убиваемых как тем, что, в принципе, евреи всю жизнь являлись, они их перевели в привилегированных. При этом сами левые требуют тоже привилегированное общество. Они не требуют равное общество. Если они хотя бы говорят об уравниловке по результатам, то как оно может быть равное? Равное общество может быть равность при начале, а потом уже как получится. Знаете, вот часть левых сил променяла идею универсальных прав меньшинств на концепцию иерархии меньшинств. Вот то, о чем мы говорим. В рамках старой либеральной модели антисемитизм считался злом, поскольку любые предрассудки порочны. Расизм осуждается по той же причине. Личность того, кто совершает действие и воспринимаемый социальный статус жертвы, не определяли моральную оценку самого поступка. Но политика, основанная на чувстве обиды и претензии, действует иначе. Вот с чем мы имеем дело? Она задает вопрос, у кого власть? У кого привилегия, у кого, кто является коренным жителем, кто колонизатором, кто занимает более высокое место в иерархии исторических страданий. В этой системе координат евреи сталкиваются с огромной проблемой. Мы добились успеха. Взяли и добились успеха, хотя не должны были. Более того, мы обрели суверенитет. Израиль, пожалуй, стал самым мощным фактором, разрушающим современную иерархию жертвенности. И внезапно еврей стал вписываться в тот образ меньшинства, к которому привыкли на Западе. Он именно перестал вписываться в этот образ меньшинства. У еврея теперь есть оружие воздушные силы, военно-воздушные силы. Еврей может дать отпор, еврей может победить. А победа, судя по всему, меняет все. Именно поэтому реакция на события после 7 октября оказалась столь показательной с психологической точки зрения. 7 октября стал для нашего народа самым кровавым днем со стороны со времен Холокоста. И практически сразу все... Еще до того, как израильтяне успели похоронить погибших, в некоторых частях западного мира, не в арабских странах, западных, принялись объяснять, чем именно евреи заслужили подобное. Эта реакция последовала так быстро, что породила многих евреев нечто еще более опасное – сомнение. Это когда евреи сомневаются в собственной правоте, пытаются спрятаться, пытаются слишком ассимилироваться. События 7 октября обнажили еврейскую уязвимость в масштабах, с которыми наше поколение прежде не сталкивалось. Именно в этот момент часть западного общества набросилась на отставших, на студентов, внезапно испугавшихся носить звезду Давида, на евреев, размышляющих, не снять ли мезузы, на сотрудников, опасающихся упоминать Израиль на работе, на еврейские организации, вынужденные усиливать меры безопасности, на студентов-сионистов, обнаруживших, что пребывание определенных прогрессивных кругов все чаще требует от них объяснений, извинений или даже отказа в фундаментальной части своей еврейской идентичности. Особую боль вызывает, что происходит в определенных сегментах западных левых сил, ведь евреи полагали, что именно с левой стороны там отстаивают принципы, призванные нас защищать. Мы верили, что люди... С левой стороны, неустанно говорящих о правах меньшинств, сумеет распознать меньшинство, когда нападкам подвергаются евреи. Мы верили, что те, кто представляет от риторики, предостерегает от риторики ненависти, с левой стороны узнают ее как мишенью, станут такой риторики станут евреи. Мы верили, что люди, одержимые травмой, слева поймут еврейскую травму. Мы верили, что те, кто говорили, что жертвам нужно верить, поверят еврейским. Мы верили, что те, кто осуждает коллективное наказание, как всегда наказывали евреев целиком, откажутся возлагать ответственность за решение израильского правительства, находящегося затычки на еврейских студентов в Мельбурне, Лондоне и Лос-Анджелесе. Вместо этого многие евреи обнаружили исключение. Нас самих. Успешный еврей становится подозрительным именно потому, что он успешен. Суверенный еврей становится моральным именно потому, что он суверенен. Еврейские достижения становятся привилегией. Они как бы не заслужили, евреи как бы родились прямо с привилегией. Еврейская солидарность становится трайбализмом. Еврейская самооборона становится агрессией. Еврейский национализм становится расизмом. Еврейская историческая привязанность к Израилю становится колониализмом. В конечном итоге получается, что уязвимость евреев стала невидимой. Потому что политическая система заранее решила, что евреи обладают слишком большой властью, чтобы быть по-настоящему уязвимым. Антисемитизм всегда был необычным явлением среди предрассудков. Большинство проявлений ненависти описывает свою цель как нечто низшее. Антисемитизм часто описывает евреев как нечто высшее. Слишком богатых, слишком влиятельных, слишком организованных, слишком связанных, слишком могущественных. Это означает, что политическая культура, одержимая поиском скрытых структур влияния, может удивительно легко скатиться к древним антисемитским идеям, полагая, что борется с предрассудком. То есть идет слияние левого антисемитизма с правым антисемитизмом, который и те говорили о тайном правительстве евреев, и им влияние, и эти говорят. Евреям следует быть осторожным в своих реакциях. Наша первостепенная задача. Не убеждать себе, что еще один Холокост не за горами. Паника – это еще одна форма исторической неграмотности. Америка – не нацистская Германия, Великобритания – не Советский Союз, Франция – не средневековая Испания. И Запад – это не буквально Египет. Наша ответственность – нечто более сложное – оставаться бдительными. Еврейская история учит, что цивилизации не рассылают приглашения, объявляющие об окончании Золотого века. Изменения происходят на культурном уровне раньше, чем на политическом. То, что раньше нельзя было сказать вслух, становится шуткой, затем спором под лозунгом, модным мнением, а затем институционной позицией. Понимаете, мы на много поколений считали, что мы вырвались наконец из исторического плена, вот этих предрассудков. Возможно, оно так и было, возможно, оно так и есть до сих пор. Но события 7 октября должны были, по крайней мере, напомнить нам, еврейская история не закончилась приходом евреев в Гарвард, Голливуд, парламент, конгресс и на странице Нью-Йорк Таймс. Что происходит, когда еврейская сила становится доказательством еврейской вины? Что происходит, когда политические движения, которые мы поддерживали, решают, что мы перешли из разряда угнетенных в разряд угнетателей? Например, вот черное движение, белое. Когда-то евреи вместе с Мартином Лютером Кингом шли и боролись за права черных, за права евреев, вообще за права меньшинств. А сейчас черная среда стала самой главной средой левого антисемитизма. Почему? Потому что они остались вот там же, где они были, а мы ушли вперед. Мы достигли успеха, а они все еще барахтаются в начале своего пути. Что происходит, когда ценой принятия в общество становится отказ от других евреев? Вот это самое, понимаете, ужасное. Самая большая опасность не в том, что Запад усомнится в евреях. Он сомневался в них всегда, понимаете, все годы, все столетия. Самая большая опасность в том, что евреи начнут сомневаться сами в себе. Это та битва, которую мы не можем проиграть. Знаете, это тут вспоминается знаменитый еврейский ученый, философ Теодор Лессинг, которого убили гитлеровцы, именно потому что он был так опасен. Еврейская самоненависть, вот этот он написал в книге 30-го года, где он объясняет, что это перератив, то есть использованный в отношении евреев, чьи взгляды воспринимаются используемый этот термин как антисемитский. То есть евреи самые главные антисемиты. Почему? Потому что они боятся своего еврейства, они прячутся. Концепция получила широкое распространение, но после этой книги, и в которой предпринимались попытки объяснить распространенность антисемитизма среди еврейской интеллигенции. Еврейская самоненависть описывается как невротическая реакция на внешний антисемитизм, при которой евреи принимали, распространяли или даже преувеличивали основные положения антисемитизма. Термин стал одним из ключевых оскорбительных понятий в дискуссии о сионизме времен Холодной войны. То есть, вот смотрите, вот я приведу несколько имен. Например, такая у нас есть мадам Катя Маргулис в Венеции. У нас есть знакомый мне лично Юрий Рашкин. У нас есть такой вот Аркадий Мазин. Они же понимаете, то есть все, что идет из их, понимаете, ну то есть они не провозглашают откровенно ненависть, но фактически они поддерживают ее. То есть это вот то самое, о чем Лессинг говорил, понимаете, еврейская самоненависть, еврейская виктимность, понимаете, что они все время чувствуют, что да, мы слишком преуспели, да, мы слишком умные, да, мы слишком занимаем какие-то высокие места, мы, да, мы же должны откатиться назад. Ребята, понимаете, это никогда не поможет. Это никогда не поможет, если вы начнете прятаться. Евреи пытаются спрятаться от каких-то проблем в их жизни все века. Пересидеть, где-то запереться дома, понимаете, чтобы нас не слышали, не видели, давайте мы типа там оденем самые, понимаете, дырявые одежды, будем в рубище ходить по улице, чтобы нас не заметили, чтобы нас воспринимали как каких-то там, я не знаю. Дело же не в этом. Сколько мы этого делать не будем, нас все равно выделят, запомнят, узнают, найдут. Сколько мы не будем пытаться доказать, что мы такие же, как все остальные, нас все равно скажут, что мы другие. Поэтому не надо это пытаться делать. В том-то и дело, что мы должны перестать пытаться доказать, что мы... Понимаете, такие же, как они все остальные. Да, мы достигли успеха. Да, мы общество, которое... евреи – это самый главный элемент тех людей, которые требуют общества по заслугам. Меритокраси, то, что называется на английском. Общество за заслуги, не за привилегии, не за цвет кожи, не за нашу религию, не за там какие-то tribals, ничего, nothing. По заслугам. Если ты не заслужил, все, пошел вон. Еврейская вся, вот как говорится, фактически требование к обществу западному или вообще другому, чтобы нас оценивали по тому, как мы заслужили это. Не как, понимаете, нам дали, потому что у нас там длинный нос, понимаете, или неправильное имя. А как мы это заслужили? А вот именно то, что мы сейчас видим, это попытки создать, разделить общество на то, что будет общество, понимаете, ровных, и будет еще те, кто еще равнее. Мы это видели в Советском Союзе. Говорят, а, понимаете, о равенстве, приходит это с абсолютно полному неравенству. Вот о чем ведется речь. Потому что как только мы уйдем в сторону вот этих привилегий, почему? Потому что вот я обижен, а кто больше обижен, чем евреи? Извините, покажите мне народ, который был больше обижен в течение последних 3000 лет, чем те самые, или там 4000 лет, чем евреи. Это, наверное, надо очень серьезно постараться найти кого-то такого. Понимаете, вот все эти черные страдания, наверное, поблекнут рядом с нашими. Но мы же, понимаете, почему-то мы не говорим, что из-за того, что 200 лет назад там что-то произошло, мне что-то положено. Мы идем и добиваемся, и строим, даже с нуля начинаем. Вот наша эмиграция, фактически еврейская эмиграция из Советского Союза, это начать с нуля. Приехать на пустое место и начать с нуля. Ни на кого не полагаясь, ничего не ожидая, ничего. Я, например, понимаете, в Америке не получил, вот это моя, часть моей гордости, что я не получил ни цента, никакой государственной, понимаете, помощи. Все, что я имею, это я получил, что называется, либо заработал, либо родители, либо, как говорится, семья и так далее и тому подобное. Вот. Ни грамма никакой помощи я не имел. Ни фудстемпов, ни ничего. Да, я за все платил. Если что-то имел. Поэтому, понимаете, так вот, если говорить, и я, и вообще, еще раз повторяю, евреи это всегда был вот именно вот главный представитель людей, которые говорят, что мы хотим действительно равенство по началу наших трудов. Равенство. А уже потом как будет? А вот эти все товарищи, которые слева сейчас, они забыли про равноправие. Понимаете, равноправие это равноправие в начале. Что вот есть одинаковый старт у всех. Еще раз повторяю, вот если давайте так говорить. Вот знаете, вот бегут вот, на Олимпиаде там или на соревнованиях, бегут куда-то люди. Сразу там начинают 6 человек, бегут на дорожке. Начинают все на одном уровне. Начинают все с одного выстрела там пистолета вверх, с одного свистка. А вот кто прибежит быстрее, это не, мы не знаем. Это зависит от личных данных каждого человека. Один подготовлен, другой нет. Один имеет длинные ноги, другой имеет короткие ноги. Я не знаю, может быть, короткие ноги удобнее, чем длинные ноги. Я не знаю. Но прибежит кто-то один первый, ну или два, может быть, там в каких-то редчайших случаях, а не все. А фактически вот эта вся эта левая тусовка требует, чтобы прибежали все одновременно. Чтобы всем выдали золотые медали. Независимо от того, кто пришел первым. Вот о чем ведется речь. А когда еще добавляется в это слово еврей, то это тем более становится, понимаете, токсичным. Потому что еврей автоматически считает, что он приходит первым, потому что он имеет привилегии. Потому что он родился, вот понимаете, вот таким привилегированным или успешным, или элитарным, или что-то такое. Так, сделаем перерыв и продолжим с вашей
6: Зон радио.
7: Американское радио на русском языке.
6: Дэвид Зон радио.
10: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
11: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
12: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
13: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
14: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Новости,
17: аналитические передачи,
16: репортажи, мнения экспертов
17: и прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучше.
18: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

0: Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: В Нью-Йорке 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Клинические испытания нового лекарства показали уменьшение симптомов хронической обструктивной болезни легких у курящих пациентов. Хоббл остается одной из ведущих причин смерти в США, поэтому результаты исследования привлекли большое внимание. Новые опубликованные данные указывают, что возрастные изменения иммунитета могут происходить иначе, чем считалось прежде. Это потенциально важно для понимания того, почему с возрастом люди становятся более восприимчивыми к инфекциям и некоторым хроническим заболеваниям. Анализ крови может помочь заметить болезнь Альцгеймера значительно раньше. Исследование охватило 1500 человек в возрасте 50-60 лет без диагноза Альцгеймера. Ученые изучают биомаркеры амилоида и тау в крови как возможный способ обнаруживать изменения в мозге еще до выраженных проблем с памятью. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
3: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by us for us.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
11: новости,
12: аналитические передачи,
11: репортажи, мнения экспертов
12: и прямые включения из горячих точек со всего света.
11: Все это RTN.
12: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
11: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
12: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
11: RTN. Смотрите лучше.
17: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
18: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
17: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
18: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
17: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
18: и качественней.
19: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Davidson Radio. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
0: Davidson Radio.
2: Davidson Radio.
20: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
21: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-9090. Ну, в общем, то, что мы сталкиваемся вот этим всем антисемитизмом, то, что мы сталкиваемся с непониманием, это ничего нового. Это просто заново, понимаете, когда где-то начинаются какие-то проблемы, а в странах Запада сейчас коллективно везде проблемы, то эти страны начинают прежде всего искать виноватых внутри себя. То есть я, понимаете, вот там правильно задан вопрос, закончился ли золотой век на Западе? Возможно, да. Возможно, да. Я здесь как-то упоминал, что я считаю, что все-таки вот пиком развития западных стран это были вот конец 60-х, начало 70-х годов, до вот этого нефтяного кризиса 73-го года. Делались отличные машины, делались колоссальные вложения в будущее, появились вот такой самолет, как вот в 68-м году его выкатили, это Boeing 747, в те же годы выкатывают во Франции «Конкорд», тут летят на Луну, а французы делают свою ядерную программу, появляются японские машины, японская электроника совершенно немыслимого качества. Говорили, что этот телевизор будет работать 50 лет, вас в нем похоронят. Холодильники делали такие, понимаете, что они работают до сегодняшнего дня в Японии. Рабочий день у них там был, понимаете, они ночевали на работе, то есть это было экономическое чудо японское, который никто не ожидал. Конец 60-х годов, понимаете? И вот это, видимо, был пик развития Запада. А потом Запад начал, вот понимаете, терять это. Потому что, видимо, развитие закончилось, или прибавочный продукт, стройка его закончилась, и они начали заниматься тем, что они пытались улучшить свое качество жизни, понимаете, без улучшения дальнейших каких-то базовых показателей. Вот сейчас это все, они выдохлись. Вот сейчас мы видим, что Запад выдохся. Почему? Потому что, во-первых, они не рожают детей. Это самое главное начало любого разговора, надо идти с того, что на Западе перестали рожать детей достаточно. Они пытаются решить проблему, а вся пенсионная система зависит от этого. Есть, потому что пенсионная система в любом западной стране, наша social security и так далее, действует на каком принципе? Что пока дети у вас маленькие, вы заботитесь о детях. Потом дети становятся взрослыми, они платят налоги за своих родителей, бабушек и дедушек. Значит, примерно все живут одно время. А вот у нас вот сейчас была интересная печальная годовщина, что в мире теперь официально больше стариков, нежели молодых людей. То есть кризис рождаемости. Особенно в западных странах. Особенно в западных странах. Мы не говорим про Африку, мы не говорим там про Афганистан. Там у них проблем с рождаемостью нет. Проблема у нас. То есть наши все пенсионные системы начинают... Если республиканцы, господа, республиканцы, не демократы, заговорили о том, что надо поднимать налоги из-за аховой ситуации в Social Security, срочно, буквально, потому что они говорят, что в 32-м году Social Security просто обанкротится. Уже в 32-м году. Они говорят, что в следующем году нужно вбросить в Social Security 500 миллиардов долларов. Как чтобы ваши пенсии остались на том же уровне. Чтобы они не сразу начали падать, потому что они начнут падать уже в следующем году. В 27-м. Или надо вкидывать... То есть, представляете, они пошли на вот это нарушение табу. Я вам говорил это, что никакой дефицит они не выправят чисто за счет того, что они будут экономить. Это нереально. Математически нереально. Не политически, а математически. Все, вот. Так, ну ладно, давайте поговорим с вами. Еще раз, 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
1: Утомляет Украина. Отпуск. Вы отдохнете. Спасибо, как вам прочистят задницу. Пожалуйста.
21: Вы знаете, Михаил, вы знаете, вы надоели немножечко уже. Ей-богу. Надоели, Михаил. Я прекрасно знаю, кто это звонит. Вы не слушаете, понимаете? Да, мне надоела Украина. Вот в том виде, как она себя ведет, и так далее. Понимаете, они страдают, у них все справедливая война, тут третья. Но мы не виноваты в этом. Мы не обязаны им ничем. Понимаете? А вы все никак не можете очнуться. Вы живете в Америке, получаете здесь американскую пенсию, а находитесь в Украине. Почему бы вам не отъехать в Украину, обратно, любимую, дорогую, которая вам столь приятна, чтобы она вас поддержала и помогала, и вы там будете, как говорится, думать по-другому, может быть, а? Я прекрасно понимаю американцев, я понимаю всех и так далее. Почему Америка должна быть заложницей этого конфликта? Тем более, что когда мы пытаемся им помочь как-то, начинаем что-то, идет оплевывание, ах, обливание дерьмом полнейшее. Что это вообще за такое? Что это за поведение? Почему вообще мы этим заняты и занялись, я не знаю. Поэтому вы, Михаил, находитесь здесь на иждивении меня, таких как я. Поэтому слушайте таких, как я. Окей? Добрый день, вы в эфире.
4: Алло, здравствуйте, Александр. Вы не нервничайте, вы очень все правильно сказали.
21: Я не нервничаю.
4: Да, да, я хочу сказать, действительно, вот сегодняшнее ваше выступление прекрасное. Вы очень хорошо сказали про достижения еврейского народа. Вы знаете, сколько они вклад внесли вообще евреи. Но это не буду говорить, это все знают, в науку, в технику, вот это AI, AI, все. Понимаете, я жила в Узбекистане, какой вклад внесли вот в эту страну наши евреи. У нас была областная больница на 1000 коек, из них 23 отделения были, да? Из них 19 вели заведующие русские евреи и бухарские евреи. Понимаете, и когда наши уехали, они настолько, главврач, он был таджик или узбек, он стал даже плакать. Больные стали плакать, что уходят вот такие евреи, а уходят в другие страны. Понимаете?
21: И тем не менее, сейчас Узбекистан и Таджикистан, и вот эти все страны Центральной Азии просто стали кишмя кишат антисемитизмом. Вы читали когда-нибудь турецкие новости, которые их обработали?
4: Да, да, да.
21: Вот почитайте.
4: Да, спасибо.
21: Поэтому это хочу...
4: Александр.
21: Не тот Узбекистан, который вы когда-то помните. Это не тот Узбекистан, не тот Таджикистан, к сожалению. Когда-то действительно это были оазисом в Советском Союзе. Но сейчас то, что творится, вот, понимаете, так далее, все вот эти особенные джихадисты в основном именно из почему-то Центральной Азии. Из того, что я называл Средней Азией. Это странная ситуация, я ее... Ну, то есть, это не странная, их обрабатывают. Их обрабатывают, понимаете, много-много лет их обрабатывают такие, понимаете, как Турция и так далее, что вы хотите. Они ведут пропаганду 24 часа. Вот есть одна турецкая станция, которая вообще ничем турецким не занимается, они только занимаются прославлением, охаиванием евреев. Ну, так слушайте, что же вы хотите. Добрый день, вы в эфире.
22: Добрый день, Александр, вы меня слышите?
21: Плохо, но слышу.
22: Алло. Да. Плохо? А сейчас?
21: Ну, прошу вас, да, говорите.
22: Да, да, здравствуйте. Я тоже вам благодарен за вашу передачу, потому что полностью подписываюсь под каждым вашим словом. У меня вот есть два вопроса. Вот первый вопрос такой. А вот канадский телеканал CBC, они сказали, что 9-11 атак – это не терроризм. Потом, когда на них все стали критиковать их, они поменяли свое мнение и поменяли эту формулировку, и потом вообще они убрали с этого, со своего канала это все. Вот я бы хотел, чтобы вы более немножко пояснили это. Это первый вопрос. А второй вопрос, опять это касается Канады, но не только Канады. Вы помните, когда пару месяцев назад, когда Америка бомбила Иран, начались вот эти все вместе с Израилем, значит, эта операция, и у вашей передачи...
3: Вы повесили трубку, я пытался услышать ваш второй вопрос. Значит, по поводу, что там комментирует по поводу Канады? Канада становится все более и более левая страна. Их левые новости становятся все более левыми и левыми и левыми. Что вы хотите? Чтобы они освещали правду и говорили то, что есть на самом деле? Знаете, если в Нью-Йорке, в городе, где произошел 9-11, все забыли, вообще не понимают и так далее, и выбрали фактически исламиста, или, понимаете, вот сейчас в Мичигане идет человек, который говорит, что Америка заслужила 9-11. Вы представьте, чтобы это было что-то подобное в 2001 году. Чтобы какой-нибудь там Аль-Саед с такой фамилией вообще пытался уметь, да его убили бы просто. Его бы убили бы, если он просто это сказал бы на людях, что он считает, что Америка заслужила это. Кстати, а сейчас он это говорит, понимаете, чуть ли не с гордостью. До чего мы дожили? Понимаете, еще раз повторяю. Если кто-то хочет понять, почему я голосовал за Трампа, понимаете, я бы еще раз проголосовал за него. Мне, например, не нравится Венц, как он себя ведет. Мне не нравится он. Очень много есть, как говорится, нареканий и так далее, но мы сейчас не говорим про него. Но почему мы голосовали за Трампа? Не потому, что он такой весь замечательный, единственный, неповторимый. Нет, потому что, понимаете, потому что он хотя бы совершенно четко ставит точки над «и» в правильном направлении. Понимаете, а то, что происходит с левой стороны, это понимаете, левое движение и демократы, которые их покрывают, это стали партией мерзавцев, антисемитов, расистов и разрушителей Америки. Понимаете, вот ты ненавидишь Америку, добро пожаловать в демократы и в левые. А я Америку люблю, поэтому извините меня. Меня это не устраивает. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
5: Я бы хотел сказать, что вы упомянули кризис, в котором находится современное общество, не только американское, а кризис технологии. И вы сказали, что в 70-х, 80-х был пик технологии, а сейчас все пошло на спад.
3: Я не сказал... Я 60-х, 70-х, он на переломе.
5: Извините, я ошибся. 60-х, 70-х, окей, это не принципиально. Дело в том, что я не могу согласиться с вами. Никакого кризиса технологий и науки, и развития науки нет.
3: Да не у технологии, нас... вы не слушали. Окей. Вы пытаетесь мне вложить не кризис технологий, кризис западного жизни, всего общества. Не было проблем с рождаемостью, не было проблемы с идеологией. Все называли правильными именами. Развивалось все в правильном направлении, понимаете, строили, извини меня, правильные школы, преподавали правильные уроки. Были бы уроки патриотизма в американской школе, сейчас всего этого нет, вот о чем идет. То есть что-то изменилось в обществе, это не вопрос технологий, технологии тоже были, как говорится, тогда более прорывные. Но главное, что заводы работали, никто себе, понимаете, никто не пытался провозглашать коммунизм чем-то хорошим на Западе. Кто мог себе позволить? Подумай, кроме каких-то задротов типа Анжелы Дэвис. И сумасшедшего вот этого Берни Сандерса, который там ездил жениться на Кубу или куда он там ездил. Ну так они сумасшедшие, а их называли сумасшедшие, теперь они стали легитимные. У них целая партия в Конгрессе. Вот о чем я веду речь. Добрый день, вы в эфире.
6: Александр, я совершенно с вами не согласен на роли Украины. Россия ведет кровавую войну в Украине.
3: Причем а также... Так, меня не волнует, что вы согласны или не согласны по поводу Украины. Я не говорю по поводу Украины сегодня. Я говорю по поводу отношения украинцев к тем, кто ведет переговоры для них. Вам не нравятся переговоры? Почему украинская тогда администрация скажет, господин Трамп, не ведите переговоры больше? Все,
21: Мы не хотим, не желаем, мы считаем, что они неправильны, не ведите эти переговоры. Почему нужно оплевывать нас после того, как они ведутся? Вот это меня не устраивает. Я считаю, что Украина ведет абсолютно правильную войну. Что она совершенно, именно на нее напали, что ее оккупировали. Но она не добьется справедливого мира, потому что его нет. Вот о чем ведется речь, понимаете? Здесь мы не обсуждаем Украину, мы обсуждаем совершенно недоделанные реакции украинской аудитории. Недоделанные, потому что по-другому их назвать нельзя. И я это, понимаете, жевать сопли здесь и говорить, что это все нормально, и, знаете, надоело прощать. Мы можем прощать, понимаете, когда мы не виноваты в том, что произошло в Украине. Ни минуты не виноваты. Понимаете? А они нас делают виноватыми. Мне это, честно говоря, надоело. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Я вас слушаю. Перезвоните, пожалуйста. Что-то не работает наш телефон.

так еще раз повторяю, скажите об этом честно. Не хотите, чтобы мы их вели. Все. Ведите их сами. Воюйте до конца света. Ради бога, это ваше дело. В Америке, понимаете, извините, ничего не изменилось до этой украинской войны, после украинской войны. Ничего не изменилось, не изменится. Вы меня извините, конечно, но это правда. 718-303-90-90. Поэтому я абсолютно не волнуюсь. Что будет, то будет. Меня, еще раз повторяю, раздражает вот это отношение к нам. Как будто мы... Понимаете, скатерть самобранка, доильная корова, понимаете, рог изобилия, который все могут использовать, и при этом наплевать нам в лицо, понимаете, давать под зад еще. Вам не нравится, как ведут переговоры Витков с Кушнером? Окей, можно сказать, что вот они не дипломаты, они не знают как. Это был бы более серьезный предметный разговор. Понимаете, ну началось, вот они уже едут в Москву. Вот они уже сейчас будут что-то там что-то говорить. О, эти козлы, о, эти евреи. Вы почитайте вот эту украинскую реакцию, которая идет там, из, понимаете, из города Львова. Или там откуда-то еще. У вас, поверьте мне, померкнет в глазах. И это терпеть я лично не хочу, не собираюсь. Это не объясняется никакими их страданиями, никакой войной, никак и так далее. Мы эту войну с ними не ведем. С ними ведут от войны русские. Почему они ненавидят русских меньше, чем ненавидят нас сейчас? Потому что мы преуспели, потому что мы им что-то обязаны. Мы ничего не обязаны. Ничего, nothing. И не надо мне говорить про Будапештский меморандум, который никто из вас не читал. Тот, кто его упоминает. Потому что если бы вы его читали, вы бы про него бы не говорили бы. Все очень просто. Возьмите, прочтите, вот на досуге. Он есть на русском языке. И скажите мне, что из этого меморандума мы не выполнили. Это знаменитая тема, которая здесь на радио постоянно упоминается. Понимаете, что, понимаете, все, нам всем говорят, вот есть меморандум. Окей, пожалуйста, процитируйте мне вот сейчас, сию минуту, что мы не выполнили из сказанного в нем. 718-303-90-90. Я хочу слышать, что мы не выполнили. По меморандуму. Ни вашими словами, ни вашими догадками, ни фантазиями из темного леса. Что сказал, понимаете, коту ученому на цепи у лукоморья лес зеленый? И еще что такое. Понимаете, а что на самом деле есть? И вот тогда мы будем говорить по делу. Когда за тебя ведут переговоры, говорят спасибо. Ты можешь не соглашаться с решением. Ты можешь не принимать ту или иную точку зрения. Ты можешь сказать, знаете, нас не устраивает вот эта вот позиция, которую проталкивает Трамп и так далее. Окей, скажите, чтобы Трамп этого не проталкивал. Заявите об этом во всеуслышание. Они же не говорят этого. Потому что они хотят получать отсюда ракеты, они хотят получать отсюда оружие, они хотят, как говорится, сесть удобно и одновременно, понимаете, охаивать вас. Меня вот именно, понимаете, вот это отношение к Америке перестало устраивать. Мы не дойная корова, еще раз повторяю. Если вы так думаете, я вам очень сочувствую. Очень сочувствую, потому что будет именно так, как сказал я. Понимаете, это при Байдене количество оружия уменьшилось меньше, чем есть при Трампе, чтобы вы знали. Почему? Потому что Байден точно так же не хотел это давать уже. В общем, так или иначе, увидим, что будет дальше. Но когда ведут переговоры, кстати говоря, об этом очень хорошо пишет Альфред Кох. Он говорит, миротворцев всегда, как говорится, благословляют, а не охаивают, еще раз повторяю. И ничем это, понимаете, никакими страданиями, никаким нападением на Украину это не объясняется. Никаким. Это совершенно разные вещи. Абсолютно. А что касается второй темы, ну, понимаете, конечно, не надо падать в обморок от всего этого, не надо считать, что жизнь закончилась. Это абсолютно не говорит, что нужно, понимаете, немедленно делать алию в Израиль. Понимаете, в Израиле оно не является безопаснее для евреев никоим образом.
Поэтому если вам кто-то говорит про безопасность, но вас просто выводят за нос. Речь идет только о том, что евреи должны быть бдительны здесь. Что они должны, во-первых,

0: понимаете, как-то, вот я еще раз повторяю, заниматься еврейской самоненавистью с тем, чтобы, понимаете, сказать, что вот мы такие сякие, действительно взяли, понимаете, и успешно, понимаете, отодвинули всех остальных. Ну, так, извините, вот знаменитое вот это дело студентов в Гарварде, против черных студентов в Гарварде, знаете, на чем основывается? Не на еврейской, как говорится, какой-то там, я не знаю, карте, что евреев типа не принимают в Гарвард, а принимают только черных. Нет, это было в основном из студенты-азиаты, корейцы, китайцы, которых дискриминировали для того, чтобы принимать туда черных студентов, которые абсолютно не успевают, у них не получается, и вообще никаких показателей для их приема туда нет. Кроме того, что они черные, понимаете? Вот о чем ведется речь. Потому что евреи как раз, они за общество справедливости, а вот все остальные нет. И когда вам говорят, вот видите, вы должны понять, что именно вам говорят наоборот. Ну уж тем более не надо ополчаться, понимаете, на то, что в Германии, понимаете, приходит после вот этих всех художеств, что творят левые, приходит к власти правая партия. Или во Франции приедет. Возможно, они не будут любить евреев. Я даже, кстати говоря, не знаю. Может быть, у них это будет тоже очередной какой-то вот такой вот скатывание, понимаете, в доброе старое прошлое. Не знаю, возможно. Но евреям есть куда уехать в данный момент. Понимаете, если в Германии станет плохо, они сядут на поезд и уедут. Это не ситуация 36-37 годов. Они смогут взять и уехать оттуда. Если действительно, как говорится, все эти правые, как говорится... Но правые на сегодняшний день против того сумасшедшего засилья, исламизма, левых сил, каких-то хулиганов на улице, какого-то полного вот этого демонтажа западной системы, которая там происходит, и мы это наблюдаем. Почему я говорю, что именно вот 60-е и 70-е годы, вот стык, это был пиком развития западных цивилизаций, не технологий, а цивилизации. Потому что тогда они не боялись быть тем, что они являются. Понимаете, тогда в науку вкладывалось 4%, сейчас вкладывается меньше 2%. Тогда, понимаете, университеты действительно занимались тем, чем они должны заняты быть, левыми идеологиями связывали себя. Никто не боялся, понимаете, извините, тогда озвучить то, что надо было озвучить. А сейчас все боятся. То есть, видимо, пик развития Золотой век действительно вот в те времена закончился. Вот об этом как раз вот этот Хофнер и писал. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
1: Дэвид Зон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио. Новости на
1: Дэвид Зон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Глубокий сон может повышать устойчивость к стрессу. Эксперименты показали перестройку определенных областей коры мозга во время глубокого сна, которая связана с большей устойчивостью к стрессовым ситуациям. Важно, пока это результаты исследований на мышах, поэтому переносить их напрямую на людей рано. Пробиотики становятся все популярнее, а полезной для микробиома еды американцы больше есть не стали. Новое исследование показало заметный рост употребления пробиотических добавок в США, при этом потребление продуктов, естественным образом поддерживающих разнообразие кишечного микробиома, практически не увеличивается. Найдены стволовые клетки, связанные со стенозом позвоночника. Американские исследователи обнаружили клетки-предшественники сухожилий и связок и выяснили, что их чрезмерная активность в нижней части позвоночника может способствовать развитию поясничного стеноза. Это потенциальная новая мишень для лекарственной терапии. Неожиданное направление исследований рака мозга. Ученые обнаружили, что определенные тормозные нейроны способны подавлять активность клеток глиомы и связанные с ростом опухоли молекулярные механизмы. Пока речь идет о фундаментальном исследовании, а не о готовом лечении, но оно может открыть новый подход к терапии опухолей мозга.
2: Служба информации «Дэвид Зон Радио». Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Дональд Трамп пообещал провести предвыборную кампанию в поддержку республиканцев в 35 конкурентных избирательных округах в течение последнего месяца перед промежуточными выборами. Министерство внутренней безопасности DHS начало масштабное расследование возможных нарушений избирательного законодательства как минимум в 9 штатах. Спецпредставители президента США Джаред Кушнер и Стив Уитков сигнализировали после поездок в Россию и Украину о том, что администрация Трампа возобновляет попытки урегулирования конфликта в Украине. В Огайо арестовали мужчину, который во время предвыборной встречи напал на кандидата от Демократической партии на пост губернатора штата Эми Эктон. 5 человек погибли после того, как грузовой самолет авиакомпании Amazon Air, выполнявший рейс из Пуэрто-Рико в международный аэропорт Майами, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Президент Дональд Трамп обещал провести предвыборную кампанию в поддержку республиканцев в 35 конкурентных избирательных округах в течение последнего месяца перед промежуточным выборами. Трамп дал это обещание во время ужина в Розовом саду Белого дома, на котором присутствовали республиканские законодатели, участвующие в конкурентных выборах, а также Сьюзи Уайлс, вице-президент Джей Ди Венс, военный министр Пит Хексет, министр финансов Скотт Бессент, министр транспорта Шон Даффи и другие члены кабинета президента. За несколько часов до мероприятия законодатели сообщили журналу «Политика», изданию «Политика», что надеются на то, что президент задействует свой предвыборный фонд, в котором находится более 403 миллионов долларов, чтобы поддержать их кампании. Ужин состоялся всего за неделю до национального съезда республиканской партии в Далласе. «Я буду с вами на 100%, пообещал Трамп. Мы собираемся сделать примерно то же, что я делал сам во время последних президентских выборов. За 4 месяца до выборов я сказал: хорошо, никаких выходных. Если я не выступал с 4 или 5 речами в день, это было очень плохо. Я просто сказал: в течение 4 месяцев никаких удовольствий, продолжил Трамп. Я не буду никуда выходить и играть в гольф, не буду заниматься ничем другим. Все, что я собираюсь делать, это работать, работать, работать, бороться, бороться, бороться и побеждать, побеждать, побеждать, сказал Трамп. Он вспомнил, что в этот период провел множество митингов, иногда по 3 за один день, а в последние 2 дня кампании он провел 5 митингов за один день и около 4 на следующий. Трамп заявил, что в течение последних 30 дней, как я уже сказал, перед промежуточными выборами, будет вести кампанию в 35 округах с напряженной борьбой, где кандидаты от республиканской партии идут вровень с соперниками, немного отстают или имеют небольшое преимущество. «Все дело в 35 округах», — сказал Трамп. «Некоторые из вас настолько сильно лидируют, что, пожалуйста, не заставляйте меня приезжать в ваш район. Пожалуйста, не просите меня приезжать к вам и выступать с речью, хорошо? Но я поеду во все эти 35 мест, и мы посмотрим, сможем ли мы добиться избрания всех наших кандидатов». Конец цитаты. Трамп заявил, что республиканцы предпримут серьезное наступление в последний месяц кампании, поскольку избиратели могут забыть о предвыборных выступлениях, состоявшихся задолго до выборов. «Не следует делать это слишком заранее, потому что люди забывают», — сказал президент. Трамп также пообещал проводить телефонные встречи с избирателями в поддержку кандидатов, оказавшихся в сложном положении. Он заявил, что такие мероприятия работают потрясающе. «Мне придется поработать», — сказал президент. «Я поеду на Аляску в поддержку Дэна Салливана. Только представьте, у демократов против него баллотируется человек по имени Дэн Салливан». Мы об этом, кстати, в свое время в программе нашей подробно говорили. Президент в шутку сказал генеральному прокурору Тоду Бланшу, что должно быть незаконно, что против сенатора-республиканца баллотировался бы другой кандидат с именем тем же Дэн Салливан, предположив, что демократы выдвинули этого кандидата с целью оттянуть голоса у республиканцев. Трамп особо отметил, что будет проводить кампанию в поддержку кандидатов в Конгресс, но не кандидатов на пост губернатора. «Я люблю вас, губернаторы, но удачи», — пошутил Трамп. В заключение президент подбодрил республиканцев, заявив: «Мы победим демократов-коммунистов», — так он и сказал, — «именно ими они и являются», то есть коммунистами.
1: Ну, это немногим более чем 2 месяца до ноябрьских промежуточных выборов. Министерство внутренней безопасности, DHS, начало масштабное расследование возможных нарушений избирательного законодательства как минимум в 9 штатах. Об этом сообщает CNN и другие СМИ со ссылкой на внутренние инструкции Управления расследований национальной безопасности, HSI, которые оказались в распоряжении телеканала CNN. Представитель DHS заявил, что HSI не может комментировать текущее расследование. Однако чиновник сообщил, что подразделение расследований, входящее в состав иммиграционной и таможенной службы США ICE, активно выявляет, я цитирую, и расследует случаи фальсификации выборов там, где они могут быть обнаружены. HSI стремится восстановить честность наших избирательных систем и обеспечить, чтобы американских лидеров избирали граждане США и только граждане США, заявил представитель ведомства. Восстановление доверия к выборам оказалось не простой задачей на фоне снижения уверенности избирателей в избирательной системе, проблем со списками избирателей в штатах по всей стране и отказа властей штатов, управляемых демократами, предоставить федеральным чиновникам списки избирателей для проверки. Инициатива по, как сказано, скоординированному усилению борьбы с фальсификациями на выборах стартовала на фоне растущей обеспокоенности тем, что не граждане США появляются в базах данных регистрации избирателей и участвуют в федеральных выборах. Согласно инструкциям, HSI начало скоординированную волну уголовных расследований случаев мошенничества на выборах, направленную на проверку следственных зацепок, проведение опросов на местах и содействие своевременному рассмотрению дел прокуратурой, сообщает CNN. Следователи будут проводить эту операцию до середины октября в Калифорнии, Коннектикуте, Джорджии, Миссури, Неваде, Нью-Йорке, Пенсильвании, Вашингтоне и Висконсине. Либерально настроенная газета «Сент-Луис Пост-Диспэч» в июне опубликовала резко критическую редакционную статью, осудив госсекретаря штата Миссури за соблюдение федерального законодательства, представьте себе, и передачу Министерству юстиции США списков избирателей штата. По мере того, как число случаев избирательных нарушений продолжало расти, газета придерживалась утверждения, что, цитирую, конечно же, практически нет никаких доказательств или даже признаков того, что голосование нелегальных неграждан вообще когда-либо происходит. Ну, что называется, на голубом глазу сообщает эта либеральная газета. Но, однако, такие случаи происходят и гораздо чаще, чем предпочитают признавать многие представители корпоративных СМИ. В своем заявлении DHS указала на несколько случаев арестов по подозрению в нарушениях на выборах, включая обвинения, предъявленные в марте гражданину Мавритании, незаконно находившемуся в США, которого подозревают в незаконном участии в американских выборах, начиная с 2008 года. В прошлом месяце гражданин Колумбии, незаконно находившийся в США и совершивший преступление, был приговорен к 3 годам заключения в федеральной тюрьме за кражу личных данных с целью голосования на нескольких выборах, включая президентские выборы 2020 года. Шонда Лу Барнс, городской менеджер города Мэнсвилл, штат Оклахома, была арестована по обвинению в мошенничестве, связанном с выборами. По данным DHS, начиная с апреля 2020 года, с помощью онлайн-программы проверки Systematic Alien Verification for Entitlement, это SAFE она в аббревиатуре, Entitlements, SAFE, S-A-V-E, ее администрирует служба гражданства и иммиграции США, USCIS. Эта служба тоже в аббревиатуре так звучит. Так вот, по данным этой онлайн-программы проверки, благодаря ней было выявлено более 24 тысяч случаев, когда предположительно неграждане США находились в списках зарегистрированных избирателей. Эти дела были переданы в HSI для дальнейшего расследования. DHS сосредоточена, цитирую, на привлечении к ответственности и депортации иностранцев, которые голосуют на выборах, а также на предотвращение обесценивания голосов граждан США, заявил представитель ведомства федералисту. Наше послание, Federalist, это такое издание есть, наше послание иностранцам, которые голосуют на американских выборах, предельно ясно. Мы найдем вас, арестуем, и вы столкнетесь с последствиями, включая уголовные обвинения и депортацию. Конец цитаты. Начало масштабного уголовного расследования нарушений на выборах произошло вскоре после признания губернатора Нью-Джерси Микки Шерилл в июле, что примерно 6600 неграждан США попали в списки избирателей штата в 23-м и 24-м годах. Причем сотни иностранных граждан проголосовали на федеральных выборах. Губернатор-демократ блокировала попытки республиканцев выяснить обстоятельства этого серьезного нарушения нарушения избирательного законодательства. Член Республиканского исследовательского комитета Палаты представителей Джефф Андрю, республиканец от Нью-Джерси, был недоволен отказом Шерилл сотрудничать. Андрю заявил Fox News в выходные, что работает вместе со всем судебным комитетом Палаты представителей, чтобы обойти Шерилл и получить документы у вице-губернатора Делла Колдуэлла, который руководит избирательным подразделением Нью-Джерси. По словам конгрессмена Вандрю, при необходимости будут выданы повестки в суд. Вандрю, являющийся председателем подкомитета по надзору судебного комитета Палаты представителей, заявил, что планирует провести слушание по поводу проблем с обеспечением честности выборов в Нью-Джерси. Но возникает вопрос, сколько еще неграждан может находиться в списках избирателей, учитывая статус Нью-Джерси как штата, предоставляющего убежище нелегальным иммигрантам, его либеральный закон этого штата, позволяющий незаконно находящимся в США лицам получать водительские права, а также закон «Мотор избиратель», автоматически регистрирующий заявителей на получение водительских прав в качестве избирателей. Представители DHS заявили, что ведомство увеличивает ресурсы для расследования возможных нарушений на выборах. И работы у него будет немало. Проблемы со списками избирателей в штатах по всей стране создают серьезные трудности для американской избирательной системы и открывают возможности для фальсификации. В Калифорнии проведенная в прошлом году проверка Public Interest Legal Foundation выявила почти 95 тысяч умерших лиц, числящихся зарегистрированными избирателями. Десятки тысяч дубликатов зарегистрированных избирателей из разных штатов. И еще тысячи записей с условными или вымышленными датами рождения. Организация, занимающаяся контролем за честностью выборов, отмечает, что проблема со списками избирателей Калифорнии – это лишь верхушка айсберга. Цитирую, это ошибки, которые ставят безопасность выборов под угрозу. Так заявил председатель PILF Джей Кристиан Адамс в пресс-релизе. Список избирателей Калифорнии, дальше цитирую, изобилует ошибками. Власти штата должны принять меры для устранения этих проблем, прежде чем пройдет еще один избирательный цикл. Конец цитаты. Ну, власти штата практически ничего не сделали в Калифорнии для устранения этих проблем. Ненадежные списки избирателей в сочетании с мягкими калифорнийскими законами, позволяющими впервые голосующим использовать для регистрации в качестве избирателя страховые карты, членские карты спортивных залов и другие альтернативные формы удостоверения личности, не могут не повышать уязвимость избирательной системы штата к мошенничеству. Представитель DHS заявил, президент Трамп был однозначен. Ничто не является более фундаментальным, чем честность и безопасность наших выборов. Именно поэтому администрация Трампа нередко призывала Конгресс принять закон Safe America, здравомыслящее законодательство, которое требует от избирателей предъявлять удостоверение личности с фотографией и вводит другие важнейшие меры для защиты федеральных выборов от мошенничества. Конец цитаты.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
1: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
0: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
1: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
0: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
1: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
0: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
1: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
0: И оставить после себя невозможную боль.
1: 20 сентября в 5 часов вечера.
0: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
1: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
2: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
0: Ждем вас с любовью.
1: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Когда угодно и где угодно. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple. Наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио». Скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
2: «Дэвидсон Радио».
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: «Дэвидсон Радио».
1: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В Греции родились сразу 3 детеныша суматранского тигра, одного из самых редких и находящихся под угрозой исчезновения видов больших кошек. Тигрята появились на свет в зоопарке неподалеку от Афин. Европейские зоопарки участвуют в программе сохранения вида и рассматривают такие рождения как своего рода страховой фонд для популяции, которая в дикой природе продолжает сокращаться. В Мексике еноты научились делать игрушки из мусора и играть ими в футбол. Карликовые еноты делают мячи из бумаги и песка. В Объединенных Арабских Эмиратах продали редкого охотничьего сокола за рекордные 2 миллиона 100 тысяч долларов. Это самая высокая цена, по которой покупали птицу на аукционах. Во Франции из-за аномальной жары может измениться вкус и цвет сыра. Засуха негативно сказалась на коровах. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Соединенные Штаты выдвинули свои условия Украине и России. Трампу нужны показательные трехсторонние переговоры с Путиным и Зеленским до ноября. Генпрокурор Украины подал в отставку на фоне громкого коррупционного скандала. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Украина потеряла более 1 миллиарда долларов из-за хищений в сфере оборонных закупок. Трамп призвал остановить покупку канадских самолетов и сообщил, что «Луна» принадлежит Соединенным Штатам. В Нью-Йоркском Брайант-парке установят 2753 пустых стула в память о погибших 11 сентября. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительно влажность воздуха 60%, 80% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.

0: радио. Нас хорошо слышно.
1: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу Раисы Росс «Социум».
2: Добрый день, дорогие друзья. Итак, мы сегодня опять-таки начинаем и продолжаем наш разговор с нашим гостем Александром. Не стану называть его last name, но знаете, что это Александр Рапопорт, актером, психотерапевтом и ведущим психологических тренингов. В прошлой программе мы познакомились с его профессиональным и творческим путем. А сегодня поговорим о том, что касается каждого из нас, как строить отношения, понимать себя и слышать другого человека. Вопросы к Александру, пожалуйста, в нашем эфире сегодня разрешаются. У вас есть сегодня, дорогие друзья, у вас есть колоссальнейшая возможность позвонить, задать вопрос.
3: Люди знают, по какому телефону позвонить?
2: Так, все знаю, 303-90-90. Добрый день, Александр.
3: Да, добрый день. Я просто думаю, что сейчас ты задашь вопрос, люди начнут звонить, пока... а я еще даже не поздоровался.
2: Пусть пока.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Так вот,
3: дамы и господа, или как любил говорить Миша Гульков, товарищ. Здравствуйте, товарищ.
2: Да.
3: И товарки.
2: Я просто хочу напомнить нашим слушателям, это крайне такая, в общем, такая редкая возможность, чтобы Александр находился здесь, у нас на Дэвидсон Радио. И я с глубокой благодарностью отношусь к каждому его слову сказанному.
3: Рай, спасибо тебе, спасибо
2: да,
3: тебе.
2: Ну, ладно,
3: спасибо,
2: сам
3: что
2: сказал,
3: ты меня завез.
2: Но...
3: Что сам сказал?
2: Сам сказал, что каждому человеку приятно, когда его хватит.
3: Нет, я же не говорю, что мне неприятно. Мне приятно, я и говорю спасибо.
2: Так, господин Рапопорт, дайте слово. Итак, Александр, почему тема взаимоотношений сегодня стала особенно актуальной? Я просто повторяю, что сегодня у нас в эфире Александр Рапопорт. Если у кого-то какие-то возникнут вопросы, то, пожалуйста, звоните, он с удовольствием.
3: Но только я не смогу провести консультацию по радио.
2: Но, об этом
3: Рай, я шучу. Задай вопрос. Значит, почему сегодня ты говоришь?
2: Почему тема взаимоотношений сегодня стала особенно актуальной?
3: Она не стала сегодня, Рая, особенно актуальной, она всегда была особенно актуальна, всегда. Тема взаимоотношений между людьми вообще и тема отношений, взаимоотношений между мужчинами и женщинами, родителями и детьми, партнерами, бизнес-партнерами, политиками. Тема взаимоотношений важна давно и всегда. Но если люди моего, скажем, возрастного сегмента, там, может быть, даже твоего, помнят, что раньше этому учили вообще-то в семьях.
2: Это правда.
3: И еще, ну, не во всех, но это было как-то принято.
2: В большем количестве.
3: А потом этому учили в школах, учили в институтах, ну, учили. Люди собирались, как-то разговаривали на эти темы. Предмет домоводства был в школе, я помню. Mm-hmm. А, скажем, в мединституте у нас был такой курс, этика и деонтология, ну, то есть какие-то вот такие вещи. Сегодня этого нет. Сегодня этого не то, что нет, сегодня этого,
2: не настолько,
3: как правило, нет. В той степени нет. И, естественно, где людям научиться общаться? Где людям научиться законам взаимоотношений, учет этих законов, есть законы, приводит к гармоничным отношениям, а не учет приводит к разлухе, к краху, понимаешь, к разрыву отношений, к отсутствию отношений. Вот. И сегодня огромное количество так называемых, почему я говорю так называемых, особенно большое количество так называемых специалистов ведут эти тренинги, и очень важно понимать, а как выбрать себе правильного тренера, понимаешь? Mm-hmm. Но первое, что надо сделать, это надо поинтересоваться, а как у него дела у самого. Понимаешь?
2: Вот в этом и вся проблема, когда человек сам не знает, как у него самого.
3: Ну, представь себе, когда ведет, допустим, тренинг женщина средних лет, которая как любил говорить.
2: А что такое средний лет? Средний.
3: Не, ну женщина средняя, ну взрослая женщина, ну средних лет, да. Взрослая.
2: Ага.
3: Которая никогда не была в счастливых отношениях, как любил, кстати, повторять Саша Гран, перефразируя одного из наших с ним общих знакомых, приятель, он говорил, я был женат 8 раз, и все удачно. Понимаешь? Когда она не была замужем, у нее нет детей, у нее нет отношений, и она рассказывает, что надо делать и чего не надо делать. Понимаешь?
2: Так вот, с чего начинается построение здоровых отношений?
3: Построение здоровых отношений?
2: Подожди, я еще не закончила. С пониманием другого человека или, прежде всего, с пониманием самого себя?
3: Ну, прежде всего, прежде всего, с пониманием себя. Если ты помнишь мой центр психотерапевтический,
2: конечно,
3: который был,
2: помню.
3: Он назывался, как помнишь?
2: Peace of mind.
3: То есть
2: спасибо.
3: Мир...
2: Вот не постесняюсь, когда Борис Талец меня привел непосредственно к Александру Рапопорту в офис. Он сейчас не будет это помнить, и я помню.
3: Я не помню.
2: Помнишь, да?
3: Ты меня сейчас обвинила в Альцгеймере.
2: Так вот, это самое. Помню, как Александр сказал, ты чем там занимаешься? Ты можешь сказать, чем ты занимаешься? Иди учись и поднимай свои навыки.
3: Ну,
2: это те, которые ты знаешь. Так вот, с чего начинается построение здоровых отношений? С пониманием другого человека или, прежде всего, с пониманием самого себя? Вы уже ответили.
3: И, подожди, с пониманием себя, но не просто самого себя, а пониманием, кто ты, что для тебя является комфортное существование. Есть такое понятие в актерской профессии сверхзадача. И если ты задашь вопрос любому человеку, ну, который более или менее понимает, о чем идет речь, сверхзадача у актера ли, у персонажа ли, у режиссера ли, у ведущего, там, у инженера, у IT, сверхзадача одна,
2: да.
3: Счастье.
2: Это
3: быть счастливым. Быть счастливым.
2: Но,
3: а вот из чего состоит счастье, это люди формируют по-своему.
2: Ну, не каждый понимает, что такое счастье. Он даже не... Порой даже люди, категория людей, они счастливы, но они все время недовольны. Постоянно у них...
3: Не-не-не, они не счастливы. Если они недовольны, они уже не счастливы. Так вот, понимаешь, ну, у каждого человека это по-разному, но на самом деле это главные вещи такие. И, ну, если говорить о человеке, о любом, мужчине, женщине, неважно, и о персонаже, кстати, это человек, для которого ты являешься, вот если это мужчина, ее человеком, а она является твоим человеком. Это первое. Которому без тебя хуже, чем с тобой, и тебе без нее хуже, чем с ней. Второе – это занятие, без которого ты не можешь существовать, потому что ну, это твоя мечта, вот ты хочешь заниматься этим. И заниматься нужно только тем, без чего ты жить не можешь. Потому что родители же детей своих посылают в какие-то там, почему-то обязательно надо высшее образование. Ну, это неплохо. Но хорошо бы, чтобы ребенок захотел заниматься чем-то, понимаешь? Поместили его в институт, ну, поместили меня в свое время в медицинский институт.
2: Да?
3: Не поместили, я поступил сам, но дело не в этом. А дело в том, сейчас я благодарен родителям, но я тогда не хотел быть врачом, а хотел быть актером. Я теперь понимаю, стань я актером тогда, я бы, во-первых, давно уже вышел в тираж, понимаешь? Потому что не так уж много людей моего возраста
2: какой занят. Какой у тебя возраст? Команд.
3: Понимаешь? Но я бы вышел в тираж, но самое главное не это. Самое главное... что мне бы снесло крышу от звездной болезни тогда.
2: А сейчас не сносит?
3: А сейчас нет, потому что я как-то это само собой произошло, ну, как бы само собой, я бурил эту дырку, понимаешь, все время. Но оно произошло уже тогда, когда я уже с собой обо всем договорился. И вот этот peace of mind, то есть мир самим собой, у меня наступил.
2: Так вот, скажи...
3: так вот надо понять, кто ты. А второе, понять, какой партнер или партнерша, понимаешь?
2: Угу.
3: Тебе хотелось бы, чтобы составил с тобой компанию, пару. И почему? Почему? Потому что есть люди, которым обязательно нужен, партнер по каким-то социальным соображениям. Или по финансовым соображениям. Ничего страшного в этом нет. Но я считаю, что самое главное – это любовь. Понимаешь? Без которой счастья быть не может.
2: Так вот скажи, какие ошибки люди чаще всего совершают в отношениях?
3: Люди совершают самые большие ошибки, ну, скажем так, идя в отношения, потому что, ну, вроде как, ну, вроде как пора быть в отношениях, понимаешь?
2: Ну, ты можешь более подробнее изложить?
3: Ну наступает
2: пора?
3: Определенный возраст. Там социум говорит.
2: Подожди, почему
3: в этом
2: только возраст? Почему только возраст наступает?
3: Нет, это не только возраст. Возраст, статус социальный, родители, общество. Женщине положено быть замужем. Понимаешь, как-то так устоялось. Сегодня уже очень многие женщины говорят, а мне в принципе, вот я даже своим участницам тренингов, взрослым, Рая, смотри
2: слушаю,
3: на меня.
2: Ну, это значит...
3: На меня
2: давай,
3: посмотри.
2: Давай.
3: Я же с руками.
2: Да,
3: еще.
2: Да.
3: Вот, в определенном возрасте она говорит, ну, как-то вот мне надо найти кого-то, никого искать не надо. Вы найдете друг друга, если будете заниматься собой по самосовершенствованию, по выходу на уровень, как я люблю говорить, конкурентоспособностей. Не надо, опять же, это режиссеры говорят хорошие.
2: Угу.
3: Вот последний, кто это говорил мне, это был Миша Ефремов, который говорил, ну не мне, он всем говорил, ребята, не старайтесь понравиться и не бойтесь не понравиться. Будьте самими собой и при этом умейте включать по щелчку и выключать по щелчку ту или иную краску. Это относится не только к актерам. Это относится к каждому человеку.
2: А скажи, пожалуйста, почему нам бывает так трудно открыто говорить о своих чувствах и на самом деле о желаниях? Вот скажи, почему иногда так бывает?
3: Ты сейчас про кого говоришь?
2: Про вообще, про...
3: Ты говоришь что? Нам это...
2: Нам всем.
3: Нет, по-разному бывает.
2: Тебе нет?
3: Мне нет. Мне нет. Другой вопрос. Ты помнишь, на чем основная, на чем стоит база, на чем базируется психотерапия,
2: как
3: метод лечения?
2: Фрейдика.
3: На чем?
2: Давай сам отвечай. Вчера, в прошлый раз сказал мне, Раиса, ты задаешь вопрос и сама отвечаешь. Поэтому сегодня ты задаешь вопрос и сам отвечаешь.
3: Я сам и отвечаю. Психотерапия базируется на проговаривании вслух,
2: абсолютно,
3: не продумывании.
2: Потому что когда человек...
3: А проговаривание вслух, потому что включается аудиальный...
2: Когда он проговаривает, он уже слышит.
3: Сказать, что проговаривает? Мы вместе будем говорить?
2: Нет.
3: Парный конференц? Значит, на проговаривание вслух чувств. Но, когда приходит к психотерапевту, к психологу, ну, к психиатру реже, потому что психиатр все норовит выписать рецепт. Как-то психиатры не очень расположены к разговору. У меня была одна знакомая доктор-психиатр, здесь уже, в Америке. И она сидела в кресле, и заходил пациент, и говорил, здравствуйте. Она говорит, не надо садиться, выписала рецепт. Я ей спрашиваю, ты что? Ну, как же, ну, поговори. Она говорит, да пошли они. Все, ей просто не место ни в медицине, ни тем более в психиатрии. Но не важно. Важно то, что когда человек приходит к психотерапевту, он же приносит чувства негативные. Он же не приходит и не говорит, Рая, я пришел к тебе, чтобы рассказать, как мне хорошо, здорово. Ну, да? Поэтому он пришел проговаривать чувства негативные. Депрессия, ну, с его точки зрения, там, апатия, тоска, тревога, подозрительность, разрыв, то, что называется фрустрация, разрыв на части и так далее. Понимаешь? И тогда психотерапевт, нормальный психотерапевт, выводит этого человека на разговор, в котором он или она проговаривают свои чувства негативные. И когда чувства проговариваются, что наступает? Наступает так называемая дезактуализация этих чувств. То есть они они рассыпаются, они перестают быть значимыми. Он говорит, да, нормально все. Так вот, точно так же и с положительными словами. «Я тебя люблю», «Я тебя люблю», «Я тебя люблю», «Я тебя люблю» со временем превращаются в три ничего не значащих слова. Поэтому я и говорю, никогда не спрашивай, «Ты меня любишь?» Потому что человек, если любит, он скажет. Если он не говорит, почему-то...
2: Не вызывает и чувства.
3: Не пришло время. Понимаешь, да? Поэтому надо учиться, что слово, во-первых, должно быть сказано вслух, даже самому себе.
2: Угу.
3: У меня есть техники такие, которые называются «игра в раздвоение личности». Игра. Ну, потому что раздвоение личности – это психическое заболевание, а игра в раздвоение личности – это техника, которая пришла мне в голову в свое время, когда у меня была экстремальная ситуация. Вот. И поэтому техники надо присваивать, но я не могу, вернее, это будет неправильно, если я тебе расскажу, вот такая техника, вот такая, вот такая, вот такая, вот такая, и ты скажешь, я поняла, или скажешь, я поняла, пойдешь и скажешь, да, я услышал. Нет, это надо делать дублями, и присвоить как некий свой навык. Вот тогда все будет хорошо. И тогда, я говорю очень многим женщинам, взрослым, я тебе говорю, взрослым женщинам, очень может быть, что конкретно тебе, или конкретно тебе, или конкретно тебе, но я имею в виду конкретно...
2: Ну да, в общем, да.
3: Я же не рассказываю всем женщинам, как надо себя вести со всеми мужчинами. Я рассказываю конкретно тому, кто ко мне обращается. Я говорю, ты знаешь, очень может быть, что тебе замужество как жанр не нужны. Понимаешь, может быть, тебе нужно жить вот в охотку, что называется. Тоже вариант. Так тоже, тоже вариант. И иметь какие-то отношения с каким-то конкретным человеком, ну, женщине, с мужчиной, допустим, который не собирается, там, не собирается жениться или венчаться, или пойти в синагогу, понимаешь, а хочет просто быть в отношениях. Так тоже можно.
2: Скажи, пожалуйста, как правильно выражать недовольство, чтобы разговор не превратился в конфликт? Слушай, пришел и начинает сразу, она плохая, она нехорошая, а ты золотой. Вот,
3: Ты сейчас говоришь, когда человек,
2: общем, да,
3: когда разговаривают два человека,
2: да.
3: Значит, не работают претензии, не работают запреты, не работает декларация, высказанная на высоте эмоционального накала. Работают только, опять же, определенные техники. Если человек, ведь собственно, как устроено, почему люди... скажем, пара, приходя ко мне, никогда не ссорится. Знаешь, почему?
2: Ну, ты их так...
3: Нет, потому что, когда говорит один, я им предлагаю выбрать, кто говорит первый. И когда говорит первый, второй не имеет права голоса, даже если он сидит рядом. Вернее, он сидит рядом,
2: но право голоса... Они же не выдержаны.
3: Нет.
2: Как только услышит негатив, что она сказала...
3: А все, он сразу начинает, это не так, а я говорю тебе... А я говорю, тебя здесь нет.
2: Да.
3: Когда она скажет, что я закончил, говорит, тогда... Ты будешь говорить,
2: хорошо,
3: тогда
2: что у него это работает, вот это вообще.
3: Работает, если люди следуют этим правилам. Если не следуют, Рэ, я только что вначале сказал, если не следовать законам работы, то никакого результата не будет никогда. Тони Робинс когда-то сказал, knowledge, it's not the real power, it's just potential power.
2: Exactly.
3: The real power is the ability to act. Все.
2: Так вот, где проходит граница между компромиссом и отказом от самого себя?
3: Компромисс – это всегда... Не бывает компромисс односторонний, ты понимаешь? Компромисс, он поэтому называется компромисс. Когда мы с тобой разговариваем, и мы высказываем противоположные точки зрения, и мы с тобой в отношениях, в дружеских, там, в семейных, в любовных, в романтических, неважно, то тогда идеальный вариант, знаешь, как сделать? Вот ты предлагаешь что-то, я предлагаю что-то другое. Самое лучшее, как ты думаешь, что? Когда кто-то, кто помудрее, скажет, слушай, давай мы вот
2: этот
3: сначала сделаем то, что предлагаешь ты,

0: коллегой.
1: Вот это вот второе мне больше.
0: Смотри, если ты начнешь разговор с указыванием, своему оппоненту в данном случае, угу, на его недостатки, разговор окончен уже.
1: Да.
0: Потому что как только ты открыла рот, он уже закрыл уши. Он тебя не слышит. Ты говоришь, но он тебя не слышит.
1: Эмоции.
0: Понимаешь? А вот если ты подъедешь к этому, Рая, по технике, которая существует, которая называется I feel, понимаешь?
1: Аккуратно подойти к этому. И
0: я чувствую. Это я сообщение.
1: Конечно.
0: И надо, послушай, и тут надо. Это надо, чтобы я описал. Но лучше всего, если я это опишу конкретному человеку, который ко мне обратится. Но вообще это делается так. Надо сначала учесть три фактора, без которых разговор вообще не происходит. Фактор первый – время. Фактор второй – место. Фактор третий…
1: А что значит место?
0: Я сейчас тебе скажу, ты же мне не даешь закончить.
1: Блин, у нас мало времени.
0: Ну, давай не будем говорить.
1: Будем.
0: Ну, тогда не перебивай меня, и все будет хорошо.
1: Да, да.
0: Смотри, место, время и самое главное – состояние обоих участников разговора. Смотри, теперь, что такое место? Место – это такое место, которое предрасполагает к разговору. Это может быть дом, это может быть прогулка там неспешная, это может быть кафе. Время – это надо иметь определенное время. Надо, потому что в это время ты будешь что-то говорить, а человек должен будет, вернее, не должен будет, хорошо бы, если бы тебя слушал и понимал, о чем ты. Поэтому... А теперь состояние. А состояние должно быть сбалансированное. Оба должны быть выспанными. Оба должны быть в неторопливом статусе. Оба хорошо бы, если бы не спешили никуда, понимаешь? Чтобы на них не висели какие-то дела, которые только что закончились или только вот-вот должны начаться.
1: Настрой должен.
0: Да. Это должно быть ровное состояние. Чашка чая... бокал вина, ну, что-то такое. И тогда ты можешь... Я просто начало
1: скажу. Да-да-да.
0: И тогда ты просто говоришь ему, ты знаешь, вот я очень рада, что мы сейчас вместе, и мы с тобой вроде как не во взвешенном состоянии, и время у нас есть. Ты знаешь, я бы хотела с тобой, как, в принципе, с самым близким человеком, поделиться некими своими... ощущениями, чувствами своими.
1: Чувствую.
0: Поделиться чувствами, поделиться. И ты начинаешь говорить о том, что происходит с тобой. А с тобой происходит вот что. А с тобой происходит некое, твоя собственная потеря себя, понимаешь, значимости своей. Ты рассказываешь ему, допустим, о том, что ты потеряла ощущение собственной значимости в нашей паре, в нашем доме, на нашей работе. Понимаешь? И ты ни разу, Рая, ни разу за весь этот разговор... Он может сказать, а я-то что?
1: При чем здесь я вообще?
0: Ты вообще ни при чем. Это все я.
1: Ну да.
0: Ты молодец, спасибо, я тебе очень признателен, ты меня слушаешь. Мне очень важно твое мнение. Поэтому дай вот я сейчас немножко при тебе поговорю. При тебе. Не тебе, а при тебе. Понимаешь?
1: Угу.
0: И он становится важным для себя человеком. И это никакой не фейк, это ты не обманула его, это так оно на самом деле. Ты просто сказала, вот давай я сейчас буду говорить, но только в этот момент, если ты что-то скажешь, я собьюсь, понимаешь?
1: Угу.
0: Забуду, о чем я, и буду нервничать. Поэтому дай я какое-то время просто поговорю. Понимаешь? И теперь вопрос. А этот мужчина, муж ли, начальник ли, коллега ли, а он, или наоборот она, если начал мужчина, а она готов, он готов слушать это, ничего не вставляя, не всегда и не все. И ты ему скажи, ты можешь какие-то вопросы задавать, там, уточняющие, может быть, там, проясняющие. Но давай сделаем так, ты, когда тебе придет что-то в голову, напиши это там на листе бумаги или в телефоне у себя там. Лучше на листе бумаги ручкой,
1: угу,
0: руками. И тогда скажешь, да, вот я хотел спросить тебя, можно спрошу? И тогда ты говоришь, ну говори. И тогда, Рай, это техника I feel. И ты говоришь, мне стало...
1: Хорошо.
0: Мне стало плохо. Как-то последнее время что-то как-то плохо. Я еще даже, может быть, сама не понимаю, в чем дело. Вот я как раз поэтому и с тобой

0: и хочу поговорить. Я перестала быть значимой, как мне кажется, может, я ошибаюсь. Понимаешь, да?
1: Помоги разобраться.
0: И тогда оппонент, если это твой человек, Рая, потому что если это не твой...
1: А вы считаете, своим человеком лучше разговаривать, чем с человеком, которого ты не знаешь, например? Но это не значит, что...
0: Ты имеешь в виду со специалистом?
1: Нет.
0: А с кем?
1: А вообще, ну вот так.
0: Нет, вот ты знаешь, мне очень часто говорят, я поговорила там с каким-то, я не знаю, каким-то человеком, который в этом разбирается.
1: Да.
0: Очень часто себя называют психологами, люди из сферы обслуживания, там, из спа-сервиса, услуги там, красоты, там, люди, которые общаются с людьми, они, не... кто-то умеет общаться лучше, кто-то хуже, но... Психологическая помощь – это удел все-таки людей, получивших это образование. И мало того образования, имеющих опыт большой,
1: наверное,
0: долгий.
1: Опыта больше должно быть, правильно?
0: Все, конечно. Ну, как может человек, который только-только окончил какие-то... Мне одна девушка говорила, я могу окончить там курсы какие-то, получить сертификат.
1: Ага.
0: Я говорю, и что дальше? Дальше. Она говорит, сейчас это востребовано, мне кажется, я могу это делать. Я говорю,
1: кажется.
0: Тебе кажется. Понимаешь? А надо, чтобы это не тебе казалось, а чтобы это было на самом деле. Очень часто и мужчины, и женщины говорят, ой, ко мне обращаются люди, я могу быть психотерапевтом, допустим.
1: Могу быть.
0: Вот, ты знаешь, моя жена Люся, ты же знаешь ее?
1: А, или.
0: Она работала менеджером в моем офисе, вот в этом Peace of Mind,
1: конечно,
0: ты знаешь.
1: Конечно, я помню.
0: И она... Действительно, не имея этого образования...
1: Но у нее, кстати, очень хорошо получалось.
0: Да, да. Но
1: она только... умеет расположить.
0: Да, она умеет расположить. Но дело все в том, что тут очень важно, что нельзя оказывать непоправимую помощь, понимаешь, невостребованную. Надо обязательно, чтобы люди обратились. Тогда это будет работать.
2: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. 998-8400.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
3: Вы слушаете программу «Раис Рос. Социум». Социум.
4: Так вот, скажи мне, пожалуйста, почему у нас так мало времени?
5: Ну, что я могу
4: сделать? Хочется с тобой говорить.
5: Почему? Время, которое у нас есть, это деньги, которых у нас нет.
4: Это правда. Почему во время конфликта мы иногда говорим слова, о которых потом жалеем? И как научиться вовремя остановиться?
5: Рая, нас... отвечаю. А во время конфликта мы говорим слова... И уже в этом месте надо поставить точку. Никогда нельзя во время конфликта, то есть на высоте уже, на высоте эмоций, эмоционального всплеска, никогда нельзя ничего говорить вообще. В этот момент только можно что-то хорошее сказать. Я тебя обожаю. На высоте эмоционального накала. Ты понимаешь? Никогда. Потому что потом ты будешь жалеть. Надо сначала выдохнуть, надо сначала остыть. Понимаешь? И поэтому я, например, говорю, когда мне люди звонят, люди какие-то звонят, я говорю, вы знаете, ребята, вы когда звоните мне в позднее время, ну, вечером, в этот момент имейте в виду, я после моего напряженного дня могу быть в состоянии релаксированности, ну, могу выпить на самом деле немножко, понимаешь?
4: Ну, да.
5: И в этот момент нельзя ни о чем со мной договариваться. Или надо наш разговор написать потом текст-месседжем, понимаешь?
4: Ну, я знаю.
5: Вот. Поэтому на высоте эмоционального накала нельзя высказывать негативные какие-то вещи. Негативные вещи вообще нельзя высказывать. Но I feel предполагает, что ты что-то говоришь. Так вот этим надо заниматься. В правильном месте, времени, состоянии.
4: Спасибо, Саша. Вот смотри, мы сегодня, в начале программы я сказала, что о том, что ты проводишь тренинги. Вот какие тренинги ты проводишь сейчас, и кому они могут быть особенно полезны?
5: Ну, например, у меня есть тренинг, который называется «Вспоминая Карнеги».
4: Карнеги?
5: Карнеги, да.
4: Да.
5: Ну, Карнеги на самом деле.
4: Да.
5: Дейл Карнеги.
4: Да.
5: «Вспоминая Карнеги». Этот тренинг посвящен как раз искусству общения. Если ты спросишь любого человека, вот просто любого, вот выйди сейчас
4: на улицу. Кто читал? У кого это настольная вот, книжка, может быть, да?
5: Да нет, выйди на улицу, ты же рай.
4: Ну да.
5: Ты предвосхищаешь мой ответ. Смотри, выйди на улицу и спроси каждого первого, вы умеете общаться? Do you know how to communicate? Понимаешь? И тебе любой скажет, да, умею.
4: Ну, Рая. Даже человек...
5: Рая.
4: Окей. Давай, говори.
5: Человек скажет «могу», потому что для людей умение что-то сказать или там умение услышать, ну, с их точки зрения, это и есть умение общаться. Умение общаться, самое главное, знаешь, какое? умение услышать, ну, услышать не в смысле to hear, понимаешь, а умение to, даже не understand, а comprehend, знаешь, есть такое слово,
4: конечно,
5: усечь, понять, принять, вот это умение принять позицию другого и умение выразить себя.
4: Так вот, в чем заключается психологический тренинг, отличается от индивидуальной терапии? Вот ты проводишь очень много
5: тренингов. Тренинг отличается от индивидуалки только тем, что там присутствует просто больше народу.
4: Масса.
5: И там есть разные люди, пришедшие туда. Ну, это все разделяется по тарифам. То есть люди с более высоким тарифом получают VIP-уроки, то есть они имеют возможность на каком-то этапе поговорить со мной напрямую, там, увидев меня и услышав меня, другие только слушают, там, третьи могут участвовать, услышав, задать какой-то вопрос письменно, ну, это все. На тренинге просто людей больше. Но я всегда говорю, если вы пришли на тренинг, и вы хотите разобрать свою индивидуальную ситуацию, то сразу знайте, будучи только слушателем, вы ее никогда не разберете. Вы тогда должны перейти на какой-то более высокий этап. Либо VIP-урок, либо... Ну, а индивидуальная консультация, Рай, это индивидуальная консультация. На индивидуальной консультации я тебе конкретно рассказываю про то, как тебе конкретно иметь дело вот с ним, с ней, с ними конкретно.
4: Это я точно знаю.
5: И это зависит от твоей, мотивации, от твоей обучаемости, от куража, понимаешь? От исполнительности, от...
4: Понять ситуацию.
5: Ну, в основном, ну, от ситуации понятно, но в основном от мотива. Тебе это нет. Зачем? Чтобы что? Когда ты знаешь зачем, все, дело пошло. Когда не знаешь зачем, то надо сначала выяснить вообще, что тебе надо.
4: Скажи, пожалуйста, что происходит с человеком во время тренинга? Например, он получает знания или проживает определенный эмоциональный опыт? Не все же раскрываются во время тренинга.
5: Человек, во-первых, понимает, что, несмотря на то, что мужчины от женщин отличаются, ну, вроде как, какими-то гендерными такими базовыми признаками, а на самом деле класс мужчин состоит из мужчин разного типа, класс женщин состоит из женщин разного типа, понимаешь? И когда люди приходят на тренинг, допустим, они просто слушательницы, они слушают мой разговор или разбор, какой-то мой разбор, такой общий даже, какого-то конкретного человека из более высокого рейтинга, в смысле тарифа, который задает вопрос. И очень часто бывают, что вот эти просто слушательницы, слыша это, говорят, я пойду, я хочу перейти в другой тариф, понимаешь?
4: А вот на самом деле, может ли тренинг помочь человеку увидеть себе то, чего он раньше не замечал?
5: Это одна из самых главных и задач, и
4: что тот, который и пришел, чест. Чтобы он в себе это нашел.
5: Ну, конечно. Так ты понимаешь... Когда мне пишут, вот я сегодня проводил отсюда прямо тренинг онлайн, мой тренинг, понимаешь, и мне пишут, это я, да, у меня это было, понимаешь, это трудно сказать, ну, вроде трудно, хотя на самом деле ничего трудного нет, и она вдруг говорит, если бы я была с вами знакома 20 лет назад, понимаешь, то есть человек прожил 20 лет не со своим человеком, ты понимаешь? А зачем? Для этого не надо 20 лет. И год не надо. Это вообще-то видно сразу. Но нужно иметь инструменты диагностики. И этому можно научить любого человека. Рая, с одним условием. Если у него есть задача. Если он этого хочет сам. Ко мне часто обращаются там папы, мамы по поводу своих детей. Там сотрудники по поводу своих сотрудников. Там жена по поводу своего мужа. Я говорю, вы поймите. Помочь я могу только, если человек придет ко мне сам, потому что не прийти не может. Я никогда не беру человека, которого кто-то послал, и он решил попробовать. Нет, только я пришел, потому что у меня уже вода полилась через ватерлинию в трюм. Все, я так больше жить не могу, не хочу, а хочу жить по-другому. Как? Еще сам не знаю, но думаю, что вы мне расскажете.
4: Скажи, пожалуйста, бывают ли такие случаи, когда участие в тренинге действительно меняло ли отношение или жизнь человека? Вот своего...
5: У меня?
4: Нет, вообще. Вот ты...
5: Нет, ты имеешь в виду, бывало ли в моей практике?
4: Да, да.
5: Ну, я бы иначе этим не занимался.
4: Не занимался. Ты видишь эту отдачу, которую...
5: А ты, это зависит только от следования участников или участниц тренинга моим рекомендациям. А рекомендации мои таковы. Сейчас, одну секунду. Я веду эфир, сейчас перезвоню.
4: Видите, как, насколько уже до тренинга записывается. Так что, друзья мои, у вас есть колоссальная возможность.
5: Нет. Просто смотри, следование моим рекомендациям. А рекомендации мои таковы. Задайте себе один вопрос, состоящий из двух частей. Вопрос такой, первый. Верю ли я в экспертный уровень Рапопорта? Это первый вопрос. Да. Ну, кто-то, может, скажет, не знаю, не уверен. И вторая часть вопроса. Верю ли я, что Рапопорт с момента начала нашего взаимодействия будет исходить из ваших интересов? Не из интересов ваших работодателей, там, вашей семьи.
4: А конкретно с...
5: ваших.
4: Да.
5: Понимаете? И это, кстати говоря, и мои интересы. Ты пойми, что успех моего клиента, пациента, ну, я их называю собеседниками и собеседницами, или обращенками и обращенцами, понимаешь? Его успех или ее успех – это мой успех, моя профессиональная амбиция, ты понимаешь?
4: А вот твой ее feeling.
5: Ну и миссия, естественно, да, как это пафосно,
4: конечно,
5: не звучало.
4: Конечно. А скажи вот, пожалуйста, учитывая, что я очень много работаю с одиночеством, особенно...
5: С кем?
4: С одинокими людьми, ну, особенно после потери супруга или близкого человека.
5: Ну да. Работы.
4: Да.
5: Ну,
4: да. Все-таки... Ну, как все?
5: У меня есть тренинг, который называется «Жизнь». Слушай, до, и после и вместо развода.
4: Угу, угу.
5: Потому что моя задача соединить, удержать пару от расставания, и сделать все, чтобы сказать себе, я сделал все, что мог. Но я не могу сказать, я сделал все, что мог, если они не будут тоже делать все, что я говорю. Понимаешь? У меня есть тренинг, ну, много тренингов. Есть тренинг «Языки любви».
4: Сейчас страшный вопрос задам тебе, а ты...
5: Страшный?
4: Ужасный. Может ли человек... Я думаю, что да, потому что у тебя есть опыт с этим. Может ли человек в любом возрасте снова испытывать любовь и привязанность, и радость близкого общения?
5: Может. Но если это накроет его, как это делать, ну, вернее, как, скажем, быть более предрасположенным к этому, это есть определенные тоже техники, понимаешь? Определенные техники, ну, просто может, но только не по приказу, понимаешь? Влюблен по собственному желанию. Помнишь, фильм был?
4: Конечно.
5: По собственному желанию.
4: А скажи, помогает ли твой актерский опыт лучше понимать человеческие эмоции в работе психотерапевта?
5: Ну, естественно. Естественно, моя медицинская часть,
4: да,
5: и моя, ну, я имею в виду медицинская с момента поступления в мединститут, понимаешь? И моя актерская профессия уже достаточно, ну, уже 22 года, понимаю, даже 25, если взять Славу Степнова со спектаклем прошлым летом в Чулимске, и вообще всей моей жизни с папой, актером и так далее, и так далее. А это же все переплетено. Это абсолютно переплетено. Это настолько, я настолько счастлив, что я занимаюсь именно этими двумя вещами.
4: Так, а если бы ты не занимался этими двумя вещами, ты бы, наверное, не состоялся.
5: Да я бы сожрал себя изнутри.
4: Это точно. Можно ли сказать, что в обычной жизни люди тоже часто исполняют роли сильного, успешного, счастливого человека, скрывая свои настоящие чувства?
5: Не часто,
4: а всегда.
5: Я не могу. Понимаешь, всегда это будет обобщение.
4: Это будет много.
5: Но это практически хрестоматия, конечно. Конечно, очень многие актеры в жизни, в обычной, понимаешь, как раз в образе, понимаешь? А вот когда он выходит на сцену, понимаешь, вот это он или это она. Это видно, это всегда видно. И огромное количество людей, конечно. Ты знаешь, вот я был на похоронах Миши Гулько. Черт возьми, не хочется... Понимаешь, не хочется, но я скажу, я когда ехал туда, я думал, что там я не то, что не поставлю машину, я думал, что я не войду вообще в дом ли советский, ты понимаешь? И когда я не просто вошел, а увидел пустые места, я подумал, я знал этого человека со второго дня моего пребывания в Нью-Йорке, понимаешь? До последнего практически. Вот он познакомил меня с Таничем, понимаешь, который написал песню, я стал лауреатом шансона. И мы с ним были все время на связи, на более там частые, менее частые, и с Таней уже, Таня 30 лет уже, понимаешь? И мне стало горько, ты понимаешь? Горько. Потому что смотри. Миша Гулько – это...
4: Глыба.
5: Это история, ну это история, да, тут да. Дело даже не в глыбе, это просто история, и он человек-то какой.
4: Это правда, но смотря сегодня эти соцсети, которые есть на самом деле, конечно, люди очень много писали, много, ну не знаю,
5: ну,
4: а на самом деле в похоронном зале было достаточно, ну скажем, недостаточно людей, которые на самом деле...
5: Просто понимаешь, просто тут важно понять, человек пришел к Мише, чтобы проститься с Мишей, или человек пришел к Мише, чтобы сказать, ребята, алло, алло, я здесь.
4: Угу.
5: Но это на совести каждого.
4: Абсолютно. Скажи, пожалуйста, три главных правила, которые помогают сохранить уважение, доверие, душевную близость между людьми. Я просто хочу добавить, вот в общении с тобой, вот мне нравится то, что ты всегда говоришь, не кричи, говори спокойно, ты должен...
5: Ну, выдыхать надо. Я сегодня в лифте. Рай, я сегодня в лифте, еду с женщиной, она бежала, она там с каталкой, и я подержал немножко дверь, и она, ну, она, thank you, thank you, thank you, и дышит, я говорю, рот закройте, ну, я ей сказал, закройте рот, вдыхайте носом медленно, а выдыхайте ртом, раз, два, три, пока мы ехали в лифте, Рай, она успокоилась, понимаешь? Просто не вдыхайте ртом, а вдыхайте носом, ну, выдыхайте ртом.
4: Твои
5: вот,
4: техники.
5: Значит, три что?
4: Назови, пожалуйста, если человек, например, главное правило, которое помогает сохранить уважение, доверие и душевную близость между людьми.
5: Интерес к партнеру. Интерес к партнеру искренний. Не демонстрируемый, не транслируемый, не изображаемый, а искренний интерес к партнеру, открытие в нем каких-то новых качеств, понимаешь? И наблюдение за собой в том плане, что ты чувствуешь рядом с этим человеком. Потому что любовь, это любовь, понимаешь, кто-то сказал, я не помню кто, я не тебя люблю, а я люблю свое состояние в твоем присутствии. Ты понимаешь? Ну, это, по-моему, я боюсь ошибиться, по-моему, это сказал Попов, вы знаешь, был, который, тренер по тацам, как его, Сергей, как его звали? Ну, ты понимаешь, Олег...
4: Олег Попов?
5: Нет. Я выскочил.
4: Ну, давай.
5: Понимаешь, о ком я?
4: Да,
5: да. Он сказал, мы, это не когда я смотрю на тебя, а когда мы смотрим в одну сторону, ну, и так далее, так далее.
4: Скажи, пожалуйста, Александр, знаешь, уже время так вот поджимает.
5: Любовь очень важна, слушай, очень важна. Когда ты что-то делаешь для человека, не ожидая ничего
4: взамен.
5: А потому
4: абсолютно.
5: Что тебе приятно это делать.
4: Дорогой Саша, хочу пожелать тебе дальнейших профессиональных творческих успехов, на самом деле, благодарных участников и новых интересных проектов. Пусть твои тренинги помогают лучше людям понимать себя, слышать друг друга и строить отношения, в которых есть доверие, уважение и душевное тепло. И дорогие наши слушатели,
5: спасибо.
4: Дэвидсон Радио. А сегодняшний разговор затронул, я думаю, вас, если вы хотите лучше понять себя, научиться выстраивать отношения, защищать личные границы и свободно говорить о своих чувствах. На самом деле Саша сейчас в короткое время будет находиться здесь, в Нью-Йорке. Это не реклама. Приглашает вас на свои тренинги. Если вы хотите, позвоните по телефону 303-90-90, правильно? Или лучше дать
5: ну,
4: мой телефон?
5: Звонить можно куда угодно, просто понимаешь, в чем дело? Мы же не будем говорить, что этот тренинг уже вот завтра,
4: нет,
5: давайте приходите.
4: Нет, но это просто...
5: Значит, наберутся люди, будет тренинг.
4: Это правильно. Просто это возможность не только получить полезные знания, но и посмотреть на привычные ситуации по-новому. Согласен с этим?
5: На себя?
4: Да,
5: на
4: найти себя. Ответы на важные вопросы и сделать шаг к более гармоничным отношениям.
5: Чем уже на сегодняшний день у вас есть.
4: Есть. Научил меня вообще. Так что, Александр, расскажите, пожалуйста, где можно узнать расписание? Ну, у тебя же есть свой портал.
5: Ну, у меня вообще-то есть сайт.
4: Ну, давай говори.
5: AlexandrRapoport.ru
4: и .com. Точно Александр.
5: AlexandrRapoport.com и .ru. Ну, куда бы вы ни нажали, вы попадете на один и тот же сайт. Мне всегда можно написать. Мне можно написать, зайдя в, ну, туда же в Инстаграм, в Директ, со мной можно связаться и в Директе сказать, я услышал ваш разговор по радио, там Дэвидсон, не Дэвидсон, ну, услышал разговор по радио, у меня к вам вопрос. Я всегда отвечаю, у меня есть помощницы, которые даже если я просмотрю, они мне сообщат, что Александр, у вас вопрос, личный вопрос в Директе, я... Отвечу всегда.
4: Ой, я весьма признательна. Спасибо тебе, Саша, за то время, которое ты нашел. За
5: спасибо тебе, что пригласил.
4: Всегда, пожалуйста, искренние, содержательные разговоры. Всегда на любой вопрос ответишь. И самое главное, что абсолютно не, ты не волнуешься, какие ответы у тебя есть. Потому что у тебя достаточный опыт, который ты можешь
5: для меня
4: подарить
5: нет, для
4: каждого.
5: Для меня нет запрещенных абсолютно. Вопросов. Абсолютно.
4: Что, спасибо тебе
5: задавайте
4: огромное.
5: Вопросы,
4: до новых встреч. Спасибо.
5: Да, Рай, спасибо
4: пользуйтесь сайтом, которым располагает Александр Апопорт, и если у вас какие-то вопросы...
5: Если у вас какие-то вопросы, позвоните вот Раисе Рос, или
4: на
5: позвоните...
4: На всякий случай.
5: Да, она всегда знает, где меня взять.
4: Спасибо. Спасибо огромное, Сашка, тебе огромное спасибо. А самое главное, спасибо Люсе, которая терпит тебя. Спасибо
5: о,
4: тебе
5: да,
4: огромное.
5: Да, да, да. Люся спасибо. Мудрый человек.
4: Спасибо.
5: Я вот бы не смог.
4: Всем пока.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
9: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
10: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
11: В Нью-Йорке 5 часов утра.
12: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
13: 3-8-0-0-5.

0: Москве 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Мэр Нью-Йорка Мам Дани создал масштабную сеть из более чем 200 инфлюенсеров в соцсетях. Они получают тезисы для публикации, видеоматериалы, а также берут интервью у чиновников. Через тиктокеров мэрия продвигает различные инициативы – от дошкольного образования и инфраструктурных проектов до велосипедных дорожек, здравоохранения и голосования. Группу управляет Эмилия Роланд, директор по коммуникациям. Блогеры получают от 5 до 20 тысяч долларов за одну кампанию. Деньги выплачивают через маркетинговое рекламное агентство, заключившее контракты с городом. Перед промежуточными выборами демократы получили крупнейшее преимущество над республиканцами с 2008 года. Согласно опросам, доля американцев, относящих себя к демократам, значительно выросла за последний год. Главной причиной снижения популярности республиканской партии называют политику Трампа. Рейтинг президента падает из-за затянувшейся войны с Ираном и роста цен. Штат Нью-Йорк начал масштабную программу помощи с оплатой коммунальных услуг стоимостью 1 миллиард долларов. Миллионы жителей получат чеки с выплатами. Они помогут компенсировать высокие расходы на электроэнергию. Эта программа – часть недавно принятой инициативы Protecting Our Wallets Energy Rebate. Средний ежемесячный билл за электроэнергию в Нью-Йорке составляет около 352 долларов. Это значительно выше среднего показателя по стране. Данные Canadian показывают, что летом счета стабильно увеличиваются. Программа Power предусматривает три основных размера единовременных выплат. Сумма зависит от статуса налогоплательщика и дохода, указанного в налоговой декларации за 2024 год. Представители IRS подтвердили, что чеки будут отправляться автоматически.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: полями, за дождями, за тоской. Где-то, может, рядом, может, лишь подать рукой. Ой.
1: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси,
2: Дэвидсон Радио.
3: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучшее.
1: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
11: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
12: Дэвидсон Радио.
11: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорк.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом Анас Акмаль Тахиров. В эфире программа «Доброе утро, Нью-Йорк». На календаре у нас сегодня уже 8 августа, а день начинается, как в свое время написал Михаил Джванецкий и исполнил Карцев. День начинался солнышком, и это очень приятно. Только вчера мы, дорогие друзья, всей страной отмечали славный праздник Labor Day, День труда. Некоторые поднимали тосты, говорили, ой-ой, ну не за труд же мы поднимаем. И не за 1 мая, а за что? За то, что такая замечательная возможность у нас есть встречаться, праздновать этот день, иметь его в качестве выходного дня. Об этом несколько слов я сегодня расскажу, просто в качестве истории, когда появился и кто его придумал. Как его отмечали, вы знаете, сами по себе, смотря что вы вчера делали. Вот. Ну и, безусловно, у нас есть те, кто поддерживает эфир на Дэвидсон Радио, о них я скажу отдельно. Также сегодня мы вспомним человека, которого на самом-то деле давно нет, но его песни живы, по сей день его стихи живы. Он праздновал сегодня свой день рождения, но он не празднует, а мы отпразднуем. И, конечно же, я вам расскажу о том, что ждет нас в относительно ближайшем будущем. Начну с благодарностей, в первую очередь, агентству Welcome Care. Агентство, которое на протяжении более 23 лет, или около 23 лет, предлагает работу тем, кто в этом нуждается. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, это Стейтен-Айленд, Лонг-Айленд, это... Ближняя Нью-Джерси и Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. А если вдруг у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры в Америке. Лицензированное агентство Welcome Care 23 год в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты, плюс бонусы, а с некоторых пор еще и ценные подарки. Если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы получите дополнительные часы ухода до 24 часов ухода в сутки. Если в семье есть человек, который не может самостоятельно себя обслуживать, и помощь нужна на протяжении всех суток, то программа 12 плюс 12. Позвоните 718-232-4850. Есть программа для тех, кто... не может себя обслуживать, но на ограниченное время. Например, вы перенесли травму, аварию, перелом, или же инфаркт, инсульт, или операцию, и вам нужна какая-то поддержка в доме на ограниченное время. Такая программа тоже есть. Обратитесь в агентство, и вам помогут. Есть отдельная программа для детей. Детки, у которых есть аутизм, вам нужна специальная программа. И такая программа есть в агентстве Welcome Care. А также программа для детей, у которых есть небольшое отставание в развитии. В частности, они не выговаривают какие-то буквы или же слова. Помощь логопеда или же массажиста, физиотерапевта. Помощь в выполнении домашних заданий. После школы или же дошкольное какое-то образование, спортивные программы, родители получают возможность заниматься немножко своей жизнью, чуть-чуть отдохнуть, пока профессиональные работники помогают деткам набирать навыки самостоятельной жизни. Позвоните по телефону 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Отдельно я хотел бы сейчас еще раз напомнить о том, что уже некоторые, кто не позаботился о билетах заранее или не заботился до сих пор, начинают что-то упускать. Бывает, знаете, такое ощущение, когда ты вот чувствуешь, что ты уже что-то теряешь, ты опаздываешь, выбегаешь на перрон, а поезд еще не тронулся, но уже сильно-сильно пыхтит, и некоторые проводницы уже даже закрыли двери, и ты ищешь глазами свой вагончик и понимаешь, что до него еще бежать-бежать, и вот поезд трогается. Так вот, я к чему? 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти, Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя рапсодия Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. Константин поет на 11 языках. Он совершенно потрясающий артист, потрясающий исполнитель. Это мировая звезда. И 15 ноября реально будет большой музыкальный праздник. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway в Бруклине ждет вас. Напомню, этот концерт буду вести я, будет много интересного, будет достаточно весело, будут шутки, будут рассказы об Израиле. Билеты по телефону 646-734-33-39, Татьяна. Билеты по телефону 646-734-33-39, Татьяна. Поторопитесь, приобретите билеты. Напомню одну короткую историю из жизни Константина Литовича-Кобылянского. Он родился в Киеве. Он учился в Одесской консерватории, он учился в Германии, он защитил докторскую диссертацию по музыке. Он реально признанная мировая величина. Но интерес заключается еще в том, что в трагическую субботу в Израиле, когда случилось нападение хамасовцев, у него должен был быть концерт, и он приехал на репетицию 7 числа, и он... И в это время прозвучали тревоги, и потом началось все то, что началось, вы об этом знаете. И он принял решение не возвращаться в Европу, остаться в Израиле, пока не победим. Вот с тех пор, с 23-го года, он живет и выступает в Израиле, поддерживает израильскую армию, израильских солдат, собирает деньги для того, чтобы армия могла существовать и чувствовала себя, что называется, с поддержкой народа, с поддержкой еврейского народа. Спасибо Константину. Встретим его как положено. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции. Константин Риттель-Кобылянский.

Потрясающий голос. Иной раз кажется, ну вот откуда берется такая сила, такая мощь в голосе? Он не тенор, он баритон, и встреча с ним будет совершенно потрясающей. Вот прям мурашки по коже, когда слышишь этот голос, тем более, что мы его услышим вживую, вот на расстоянии там нескольких метров. Это просто с нетерпением жду этой уникальные встречи. Напомню еще раз телефон 646-734-3339, Татьяна. Ну а сейчас, дорогие друзья, перейдем к событиям сегодняшнего и вчерашнего дня. Напомню, что сегодня 8 сентября, это уже 251 день года, и до конца года остается 114 дней. Те, кто служили в армии, помнят это ощущение 100 дней до приказа, 114 дней до конца этого года, а год вот-вот-вот только как будто бы начался. Но впереди еще много, как говорится, интересного. В частности, я бы хотел буквально в несколько слов вспомнить вчерашний день, потому что в Америке есть несколько праздников, которые дают возможности трехдневных отдыхов, и один из них, конечно, и является праздник Labor Day, или же День труда. Одной из причин выбора даты было желание создать праздник в длинный временной промежуток между Днем Независимости и Днем Благодарения. Поэтому первый понедельник сентября в США празднует этот славный день, День труда. Конституционная основа Дня труда заложена уже в Билле о правах человека, вступившем в силу в декабре 1791 года. А первая поправка, в числе прочих прав, гарантировала гражданам свободу собраний для того, чтобы это право было реализовано в форме сначала регионального, а позднее общенационального Дня труда. Потребовалось почти целое столетие. В 1869 году в Филадельфии был сформирован профсоюз, получивший название «Рыцари труда». Уж не знаю, насколько звонко это звучит, но «Рыцари труда» что-то в этом названии есть. К 1886 году эта организация приобрела общенациональные масштабы, объединив в своих рядах 700 тысяч членов со всех уголков страны. Новым названием организации стала «Центральный союз труда». В Америке этот праздник был впервые отмечен в 1882 году. Его истоки лежат в желании Центрального профсоюза создать выходной для рабочих, а в 1884 День труда пришелся на первый понедельник сентября, который в соответствии с резолюцией, принятой отныне, становился обязательной датой праздника. Вот, собственно, то, что мы сегодня и имеем. Общегосударственным выходным и национальным праздником он становится в 1894 году по решению 24-го президента США Гровера Клиленда. Ему мы, собственно, и благодарны за то, что у нас есть такие длинные выходные. Как раз получается в конце лета и в начале осени. Поздравлю я нас всех песней Петра Лещенко. Все, что было этим летом, сплыло, но у нас с вами впереди и гитара, и радостная осень.

брошюре Министерства труда США, посвященной Дню труда, говорится, этот праздник родился в результате движения американских трудящихся. Он стал общенациональным, потому что страна считает должным ежегодно, с благодарностью, отметить вклад, который американские трудящиеся внесли и продолжают вносить в ту мощь, богатство и благосостояние, которое стало достоянием нашего народа. Как звучит, как лозунг. Ныне День труда в США является полуофициальным окончанием летнего сезона. Дополнительным выходным, когда не работают большинство фирм и практически все государственные учреждения, многие колледжи и некоторые школы США начинают учебный год после Дня труда. В этот день американцы устраивают кемпинги по всей стране, организуя столь любимый ими барбекю на воздухе.

0: Дорогие друзья, в ближайшие дни приближается замечательный еврейский праздник, один из главных праздников года, праздник Рош-Ха-Шана. Это еврейский Новый год. Вас поздравляет с праздником Рош-Ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет. И приглашает на день открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно. Запишите номер 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окна во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет это то, что вам и нужно. 17 сентября. Встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 718-975-3322. Новый сезон «Центрик Кнессет» – лучшее предложение в городе. Ну а сейчас, дорогие друзья, давайте прервемся на новости, а после продолжим программу «Доброе утро, Нью-Йорк».
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
3: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
4: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио. Мы стали еще ближе».

0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Сегодня у нас, как обычно, утро, солнечное утро в Нью-Йорке. И я вас с этим поздравляю. Несколько анонсов. Напомню, что 10 числа, это в этот четверг, ближайший четверг, в эфире Дэвидсон Радио в программе «Здравствуйте, доктор». Я встречаюсь с замечательным специалистом, доктором Гальперином Марком Яковлевичем. Он является руководителем клиники управления болью в Нью-Йорке и Москве. Он является врачом-анестезиологом, стаж работы 36 лет. ВМ он хорошо знаком по программам на русском телевидении, на Первом канале, программы Елены Малышевой «Жить здорово». Гальперин Марк Яковлевич, руководитель клиники. Он работает и здесь, и по ту сторону океана. А я с ним встречаюсь в эфире Дэвидсон Радио как раз вовремя в этот четверг в программе «Здравствуйте, доктор». Не пропустите эту программу, приготовьте свои вопросы. Это будет очень и очень интересная передача с 4 до 5. Еще один анонс. Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. Напомню, привозят пациентов из всех районов Большого Нью-Йорка, в том числе Фараковый и Квинс. Квинс, обратите внимание на Enriched Adult Daycare. Телефон 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, ну а главное дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Ну вот, дорогие друзья, давайте попробуем продолжить наш сегодняшний эфир. Я не побоюсь этого слова, скажу праздничный, потому что утро рабочей недели сегодня в наших руках, и сегодня наш профессиональный праздник. Наш, не с радиослушателями, а наш с коллегами, сегодня Международный день солидарности журналистов. Это Интернациональный день солидарности журналистов, корреспондентов и репортеров, который отмечается по всей планете ежегодно 8 сентября. Поэтому я поздравляю всех коллег, всех, кто выходил до меня в эфир, всех, кто выйдет после меня в эфир, всех, кто выйдет в эфир совсем на другой радиостанции или на другом телевизионном канале. История празднования, она такая. Международный день солидарности журналистов был установлен в 1958 году по решению 4-го конгресса Международной организации журналистов, старейшего и самого крупного интернационального журналистского объединения в мире. Дата для проведения этого международного дня была выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1943 году, в Берлине нацистами был казнен арестованный гестапо в апреле 1942 года чехословацкий журналист, литературный, театральный критик, публицист, активист чехословацкой компартии Юлиус Фучик. Даже в нацистских застенках Юлиус не оставил профессии, успел написать книгу-репортаж с петлей на шее. Думаю, некоторым из вас она знакома. За которую был посмертно в 1950 году удостоен Международной премии мира. Уже традиционно в День солидарности журналистов по всей планете проходят собрания и конференции, на которые приезжают журналисты из самых различных стран мира. На этих профессиональных съездах представители четвертой власти, как нас называют, делятся своим журналистским опытом и отмечают наиболее достойных в своей среде. Ну а я бы хотел отметить этот день одним потрясающим произведением, написанным достаточно давно, но актуальным и по сей день. От Михаила Михайловича Жванецкого. Он журналистом как таковым не был, но он описывал наш мир с удивительной точностью. Иной раз, когда слушаешь его, ты понимаешь, ну да, да, я же вот так понимаю, только сказать не могу. Знаете, как собака. Отодвинули облако и спросили:
1: Кстати, я хотел сказать об этом, я никогда не говорил, но в общем, в принципе, мой переезд в Москву состоялся благодаря Юре Висбору. Благодаря, значит, он был связан с космонавтами. Я читал «Космонавтам наверх туда». Это было очень смешно, конечно. Я читал вот «Министр местной молочной промышленности», там «Попугай», то, что я вот уже читал здесь в прошлых вечерах. Тогда это нельзя было читать на широкой публике. Я говорю, Рюмин там был в полете. Я говорю, Валерий, а как же он привязанный к креслу ремнем за одну ногу, чтобы от смеха, значит, не вылетать из кресла, они все плавают. Я говорю, а нас кто-нибудь слышит? Он говорит, только я и ЦРУ. И пароход «Космонавт Комаров». Значит, вот после, как я переехал в Москву, значит, космонавты написали письмо. Потом очень ко мне хорошо относился секретарь Бауманского райкома партии Сергей Купреев, секретари ВЛКСМ. Тогда это были нормальные люди, они защищали меня, потому что меня бы, конечно, упекли. Я когда прохожу на Лубянке и вижу прием граждан, там на КГБ написано, прием граждан круглосуточно, я все время думаю, а выдача когда? Так что всегда и всюду были хорошие люди. У нас все-таки изумительная страна. А Юра Висбор сыграл огромную роль в моей жизни. Именно вот я у него дома на даче, он был добрый. Ну, вы помните его лицо? Ну, добрейший человек. И песни добрые, и сам он добрый. Это было замечательно. Вот я сейчас читаю дальше. Я обо всем этом говорю первый раз, поэтому так это все... Отодвинули облако и спросили, ты ее любишь? Да. Ты ее ненавидишь? Да. Ты ее не можешь забыть? Да. Жизнь без нее потеряла смысл? Нет. Что делаешь? Лежу, думаю. Маму жалко? Очень. Себя жалко? Нет. В общем, все кончено? Да. Идут повторы? Да. Пьешь? Пью. Мы тебя застали как раз. Да, после этого. Извини. Да. Можно попросить? О маме? Да. Это заблуждение. Мы не для просьб, для устремлений. Нельзя менять судьбу. Нельзя. Одну нельзя. Знать хочешь? Нет. Совет какой-нибудь? Новости, которые ты считаешь плохими... Такие же. Я буду счастлив. Ты будешь доволен. Друзья, как тебе сказать? Ты слишком на них рассчитываешь. Женщины надежные, но не бескорыстны. Рассчитывать на себя? Нет. На женщин? Нет. Не показывай людям. А вы поможете? Пережить, перетерпеть. Пережить, перетерпеть. Так мало? Совсем не мало. Бороться? Нет. Не ври, делай, что хочешь. Но это просто. Не ври, делай, что хочешь. Но это же просто. Не ври, делай, что хочешь. А хватит сил. Вот когда тебе нужно соврать, ты чувствуешь? Да. Когда ты пишешь и не идет рука, ты чувствуешь? Да. Когда ты внезапно кладешь слово, которого не знаешь, ты чувствуешь? Да. И этот ритм, да. И эту точку, которую кто-то ставит, да. Это мы. Да. Вставай. Все, я встаю. Все.
0: Ну, как вам? Ха, скажите, это совершенно потрясающе. Есть у меня еще один подарок вам сегодня к замечательному зарождающемуся дню. Это день рождения человека, который своими стихами, некоторые из них превращены в песни, остался в нашей памяти, ему сегодня исполнилось бы 103 года. Он родился 8 сентября 1923 года, а ушел из жизни 3 ноября 2003, то есть ему было 80 лет. И речь сегодня пойдет о Расуле Гамзатовиче Гамзатове, который родился достаточно давно, и сегодня мы знаем и помним и любим его песни. И поскольку день-то наш зарождается уже в теплую осень, то, наверное, одна из известнейших его песен «Исчезли солнечные дни», они еще до конца не исчезли, «Исчезли солнечные дни», она как раз и будет символизировать вот начало небольшого разговора, короткого разговора о таком совершенно потрясающем человеке.

Итак, Расул Гамзатов. Он начал писать стихи в 1932 году, когда ему было всего лишь 9 лет. Потом его стихи начали печатать в 1937 году в республиканской аварской газете «Большевик Гор». Первая книга на аварском языке вышла в 1943 году. Также он переводил на него классическую и современную русскую литературу, в том числе Александра Сергеевича Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова, Маяковского, Есенина. В Литературном институте имени Горького Гамзатов познакомился и подружился с молодыми поэтами Наумом Гребнёвым, Яковом Козловским, Еленой Николаевской, Владимиром Солоухиным, которые начали переводить его стихи на русский язык. Поэмы и стихи Гамзатова переводили также Илья Сильвинский, Сергей Городецкий, Семен Липкин, Яков Хелемский, Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский, Юн Наморец, Юрий Агеев, Дмитрий Фильмонов и многие-многие другие. Науму Гребнёву принадлежит перевод особенно широко известных «Журавлей», которые стали песней по инициативе и в исполнении Марка Бернеса в 1969 году. Эту песню мы сегодня еще услышим, я буду ей заканчивать. А произведения Гамзатова переведены на десятки языков народов России и мира. Среди других стихов Гамзатова, ставших песнями, например, «Исчезли солнечные дни», с которой я сегодня начал. С Гамзатовым тесно работали многие композиторы, в том числе Дмитрий Кабалевский, Ян Френкель, Оскар Фельдсман, Раймонд Паулс, Юрий Антонов, Александра Пахмутова. Среди исполнителей песен на его стихи Анна Герман, Галина Вишневская, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Ротару, Кикабидзе, Марк Бернес, Дмитрий Хворостовский, Валерий Александр Панайотов, но я хотел бы отдельно Вахтанга Кикабидзе вспомнить. Конечно же, песня «Пожелание».

Дорогие друзья, если спросить кого-то старшего поколения, какая самая известная песня на стихи Гамзатова, почти наверняка в ответ прозвучит одно слово «журавли». История этой песни сама по себе удивительна. Гамзатов написал стихотворение после поездки в Хиросиму. Русский текст создал Наум Гребнев, а музыку написал Ян Френкель. А первым исполнителем стал Марк Бернес. Для Бернеса эта песня стала последней записанной песней. Но получилось так, что вместе с ним она обрела вечную жизнь. «Журавли» — это уже не просто песня, это память о погибших, песня о войне, о тех, кто не вернулся, и одновременно песня о человеческой памяти.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то.

0: Сегодня, дорогие друзья, еще и день поминовения в память защитников Ленинграда, павших и живых. День начала блокады 1941 года.
1: Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может...

0: Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
1: Дорогие друзья, это была программа Михаила Братславского. Доброе утро, Нью-Йорк. Помогал мне, как всегда, Акмаль Тахиров. Будьте здоровы, оставайтесь на нашей волне. Слушайте Дэвидсон Радио.

0: Park.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Дэвидсон Радио, скачайте приложение и все. Дэвидсон Радио. Мы стали еще ближе.
6: Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
6: Американское радио на русском языке.
7: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
9: Дэвидсон Радио.
8: 620 AM. Настройтесь.

0: 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк. Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей. Он на переднем плане, Сева на заднем, наша фамилия Каплан. Переходим к новостям, которые в основном сначала составлены в форме заголовков. И первое сообщение очень странное, причем комментариев пока нет. Но я решил его включить. Молдавия денонсировала соглашение с Содружеством независимых государств по борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека. Ей-богу, не знаю, как это понимать. То есть в каком смысле? Молдавия не будет торговать органами и частями, не будет участвовать в отслеживании тех, кто торгует? Или Молдавия абстрагировалась от остального Содружества, которое торгует частями? У меня, кстати, был один знакомый, который дошел до сверхотчаянного положения в Америке. Я, конечно, под пыткой не сообщу, как его зовут. Человек, который был способен на очень многое, но у него ничего не получилось за долгие годы жизни в Америке. И он дошел до того, что решил торговать органами. Каким-то образом привез, не помню уж какой орган, в самолете. Пронес через таможню, на балконе держал во льду. То есть там были такие переходы, что я бы не хотел, чтобы мне подсадили такой орган. Иммиграция штука сложная. Путин, это президент России, впервые с 4 июля поговорил по телефону с Трампом, который проводил в ходе разговора мысль о желательности скорейшего прекращения украинского конфликта. То есть, скорее всего, это в ходе его президентства. Путин рассказал Трампу о перспективах продвижения на поле боя в Украине. В общем, толком ничего не понятно, кроме одного, что Путин водит нашего за нос как хочет. В Киеве под удар попала редакция телеканала «Мы, Украина». Вчера в подробностях, кстати, это было у нашего Геннадия Кацова. Поражена военно-морская база в Новороссийске, терминал, задействованный в отгрузке нефти, объекты военной гавани, военные корабли, носители калибров, и все это написал Зеленский. Там погибло 4 человека, в том числе ребенок, о чем Зеленский не написал. Кстати, обратите внимание, что я единственный, кто в традициях старого радио, у которого есть собственная голова, иногда сообщая о том, что было в шоу моих товарищей по эфиру. Командующий 3-м армейским корпусом Вооруженных сил Украины генерал Андрей Белецкий 7 сентября, то есть позавчера, опубликовал видео из центра Светогорска в Донецкой области, которое Министерство обороны России и лично Владимир Путин объявили на тот момент уже захваченным. Официальные лица в Европе и Соединенных Штатах смирились с тем, что война в Украине затянется еще на год. По словам источников издания Bloomberg, Путин намерен усилить атаки на Украину в зимний период, испытывая на прочность саму страну и решимость ее союзников. Собеседники Bloomberg считают, что спецпосланники Трампа, Уитков и Кушнер не добились существенного прогресса в минувшие выходные в Москве и Киеве, а российский президент использовал их визит, чтобы продемонстрировать силу перед выборами в Госдуму. Соединенные Штаты уничтожили 5 иранских нефтяных танкеров в ответ на недавние попытки Тегерана нанести удар по американским военным кораблям на Ближнем Востоке. Тегеран в ответ запустил 2 десятка ракет по Иордании, назвав целью военную базу Соединенных Штатов. Иран также утверждает, что атаковал военные и гражданские суда Соединенных Штатов, а также еще 8 танкеров. Причем, знаете, я что отмечаю, что... Все больше и больше заметно, что средства массовой информации, которые, в общем-то, достаточно солидные и долго живущие, и которые позиционировали себя всегда как объективные носители информации, таковыми перестают быть. То есть говорят часть события, а та, что им не нравится, об этом они не сообщают. Вот, в частности, и про детей, про которых не сказал Зеленский, и про ответку Тегерана. Одно и то же. Но у вас есть мы с Васей. И мы представим вам полную картину. Кстати, я вот на выставках, когда смотрю, там, скажем, какую-нибудь деревянную скульптуру, меня даже больше не фасад интересует, сколько задняя часть, как складывали эти вещи. Тайный ход фишки это называется, если по-пацански, да, Вася? Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене запустили дроны и ракеты по ряду энергетических объектов на юге Саудовской Аравии. Обратите внимание, Саудовская Аравия, кто не умеет врубаться, это наш главный ставленник на Ближнем Востоке, который должен сместить с вершины Иран. Поэтому поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене по Саудовской Аравии. Великобритания, Франция, Канада и еще 9 стран заявили, что введут новые торговые ограничения для Израиля, что усугубляет спор о расширении израильских поселений на Западном берегу. Об этом позже во всех подробностях. Некоторые законодатели в Соединенных Штатах хотят отменить льготы по налогу с продаж, ранее предоставлявшиеся технологическим компаниям для оборудования дата-центров и пересмотреть сделки с компаниями, которые эти льготы уже получили. Администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой получить одобрение на развернутую иммиграционную базу данных, которая, по их словам, может использоваться для идентификации лиц, неправильно зарегистрированных для голосования. Готовимся к промежуточным. Верховный суд отказался разрешить Миссури использовать карту Конгресса на промежуточных выборах, которую республиканцы штата перерисовали в свою пользу, в то время как федеральный судья в другом деле вынес временный приказ о восстановлении этой карты. Трамп подписал приказы запретить импорт многих молочных продуктов, алкогольных напитков и мотоциклов из Канады в течение 3 недель после того, как тарифы, введенные Оттавой, вступили в силу вчера. Две системы, которые могли замедлить разбившийся самолет Amazon Air в Майами, не были задействованы до момента, как самолет соскочил с полосы и прошелся по близстоящим транспортным средствам. Секретарь Смитсоновского института Лони Банч III ушел в отставку после более чем года напряженки с Трампом из-за того, как в этом учебном заведении отображается история Соединенных Штатов. Суд Великобритании вынес условный приговор слепому человеку, у нас внизу справа, с палочкой, естественно, 50-летний Энтони Холл в нетрезвом виде сел за руль автомобиля своей подруги и проехал 240 километров. Но понятно, что подруга подсказывала ему, куда рулить. Ей, кстати, не досталось, как соучастнице. Это все, что касается глобально интересных вещей, теперь по бизнесу и финансам, тоже в масштабах. Акции, чувствительные к нефти, пострадали, но немного восстановились, когда Brent упал с дневных максимумов и закрылся на уровне $97.92 за баррель. Индексы упали все, S&P 500, Dow и NASDAQ, соответственно, на 0,6, 1,2 и 0,3% соответственно. Meta Platforms представила нового персонального агента искусственного интеллекта, который может покупать товары онлайн, отвечать на письма и выполнять другие задачи, на которые пользователи их уполномочили. Robinhood добавит на свою торговую платформу контракты crypto.com и приобретет миноритарные доли в этой бирже цифровых валют и бизнесе рынков прогнозирования. GameStop сообщил о росте прибыли в последнем квартале и повысил годовой прогноз, чему способствовал рост продаж коллекционных предметов. GameStop – это комедия без всяких усилий со стороны специалистов по написанию сценария, честное слово, потому что сеть магазинов, которые в картонных коробках продавали детские игрушки во времена, когда дети играют только в гаджеты, благодаря усилиям Робинхуда процветает. Правда, они перешли на всякого рода дополнительные товары, продолжают называться GameStop. Это, между прочим, помогает выживать не только большим мальчикам и девочкам, но и тем, кто поменьше. Вот, например, наш брайтонский магазин Мосвидеофильм, который продавал когда-то очень успешно видео, потом они перешли на книги, и сейчас они продают игрушки. Почему способствовала популяризация этого магазина? Способствовал, конечно, кот по кличке Брайтон, который ушел и не вернулся. В общем, там все идет очень хорошо, чему я несказанно рад, потому что, когда не бываю на Брайтоне, захожу обязательно в Мосвидеофильм и вижу там молодых людей, которые покупают классическую русскую литературу, то есть на русском языке. Verizon и Corning достигли многомиллиардного соглашения о развертывании более 80 миллионов миль высокоплотного оптоволокна по всей территории Соединенных Штатов в течение следующих 5 лет, то есть скорость интернета еще больше приподнимется. Интересно, что будут делать конкуренты на этот счет, такие как Spectrum. Правительство Соединенных Штатов примет миноритарные доли в D-Wave, Rigetti и Quantinuum в совокупной сделке на сумму в $300 миллионов. Это, кстати, наши бабки. Налогоплательщики, это ваши бабки. Правительство становится подельником этих трех компаний. Деньги наши пойдут на финансирование их исследований в области квантовых вычислений. Это наш с вами вклад. Но, извините, а где тут капитализм? Это же практически национализация частной собственности. Акции Quantinuum выросли на 5,5% до $52.44. Акции D-Wave выросли на 9,1% до $18.08. И акции Rigetti выросли на 6,4% до $16.17. У меня еще одна мысль появилась. Если правительство предпринимает подобные шаги, то как может в нашем правительстве не быть людей, которые не знают о том, что данный шаг будет предпринят, и не обязательно делают ставки на, скажем, ну, на колши о том, что это произойдет. Они просто могут прикупить, шортануть, так сказать, акции Quantinuum, Rigetti и D-Wave. AstraZeneca заявила, что ее новый препарат для хронической обструктивной болезни легких показал преимущество среди широкой группы пациентов на поздних стадиях клинических испытаний, что усилило влияние препарата на рынке, который, как ожидает компания, принесет многомиллиардные продажи. И Boston Scientific заявила, что, скорее всего, не потянет финансовые требования из-за кибератаки, нарушившей их деятельность. С финансами все. Вчера власти Нью-Йорка опубликовали более 170 тысяч страниц ранее не публиковавшихся документов, подробно описывающие очень плохое качество воздуха и риски для здоровья после терактов 11 сентября. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани распорядился опубликовать эти файлы в рамках инициативы по очищению воздуха на сумму в 34 миллиона долларов. В этом архиве есть меморандум от 2001 года, в котором показано, что чиновники опасаются судебных исков, связанных с заявлениями о токсичном воздействии. В совокупности записи свидетельствуют о том, что нью-йоркцам рекомендовали вернуться в район до того, как он станет безопасным. То есть, похоже на то, что мы «we pulled off of Chernobyl», то есть сыграли под Чернобыль. При этом власти обнаружили доказательства асбеста на расстоянии до полумили от Ground Zero, как минимум через 10 месяцев после атаки. То есть, все это было. Воздействие асбеста, для справки, может вызвать рубцовое образование легких тканей и рак, то есть тканей легких, естественно, включая мезотелиому и рак легких. Исследователи также обнаружили, что примерно 25% детей, подвергшихся воздействию пыли 11 сентября, развили астму в сравнении с 16% их не подвергшейся пыли сверстников. Токсины в основном поступали из измельченных строительных материалов и тлеющих пожаров, подпитываемых реактивным топливом. Вчера двое воров украли пару картин Ренуара из музея на юге Франции. Каждая стоит 10,5 миллионов долларов примерно. Сигнализация музея Ренуара в Кан-сюр-Мур, так город называется, сработала в 5.48 утра по местному времени, и полиция прибыла на место в течение 5 минут. Но того времени хватило, чтобы грабители пробили дыру в садовом заборе. Украденными картины – это молодая женщина у колодца 1886 года. «У колодца», – сказал я, – «а не укол». И портрет французской актрисы Колонны Романо. Работа 1910 года. И последняя новость. Даже если бы я знал, что это будет, я все равно бы не смог не спать. Бен Шелтон одержал победу в 5 сетах у Карлоса Алькараса в матче на открытом чемпионате Соединенных Штатов Америки. В 3.33 утра сегодня Бен Шелтон сжал кулаки, закричал. Потом снова он кричал не хуже, чем это делает постоянно Арина Соболенко. Потом он подошел к своему боксу и зарычал последний раз. А почему бы и нет? Потому что за 4 часа и 28 минут Шелтон, посеянный под 8-м номером, шокировал 7-кратного чемпиона по шлемам Карлоса Алькараса. Счет встречи 6-7-1. Бен проиграл. 6-1, 6-3 выиграл второй, третий, четвертый проиграл 1-6 и в пятом выиграл на тайбрейке 7-6 со счетом 9-7. Таким образом, он выбил испанца, который дважды получал трофей US Open здесь и вообще проиграл всего один сет в первых 4 матчах тут, в этом чемпионате. А вчера же в полуфинал вышел Фрэнсис Тиафо, который вырвал победу тоже у американца в 5 сетах, причем проигрывал. И у Шелтона, возможно, все-таки есть больше шанс для американца в целом прервать, так сказать, засуху на турнирах Большого Шлема. Засуха длится уже 23 года, с тех пор, как еще одна мистическая ассоциация, Энди Родик, 23 года назад обыграл Хуана Карлоса Феррейра. Это, между прочим, бывший тренер Карасика, Алькараса. Это все с новостями, которые мы с Васей относим к разряду срочных. Если по их поводу у вас появились ассоциации, ну, во-первых, это означает, что вы живете в том мире, в котором живем мы с Васей, а во-вторых, вы можете озвучить их, набрав номер телефона студии 718-303-9090, призадумавшись во время вот этого перерыва на рекламу.
6: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
9: Так.
10: Новости.
11: Аналитические передачи.
10: Репортажи, мнения экспертов и
11: что прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
10: RTN. Смотрите лучшее.
12: Слышите? Шаги.
13: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
12: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
8: А звонков у нас нет, поэтому переходим сразу к тому, что было вчера на бирже. С картинкой. Канадские тарифы на американские товары вступили в силу. Они затрагивают продукцию на сумму в 20 миллиардов долларов. Сюда входит сталь, то есть шурупы с болтами подорожают, бытовая техника, молочные продукты и электроника. И это ответ на пошлины, введенные президентом Трампом на канадские товары. Цена на нефть, как было сказано выше, выросла после того, как поддерживаемые Ираном боевики «Хуситы» атаковали энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии. Вчера утром удары поразили газовые и нефтехранилища и крупный нефтеперерабатывающий завод, который был выведен из эксплуатации. Фьючерсы на Brent в начале месяца поднялись выше 99 долларов, после чего стабилизировались на уровне 97,92 доллара за баррель. Тут не одна геополитическая мысль пришла в башку только что. Я подумал, что напрасно Зеленский пытается напрямую от Трампа добиться того, что нужно Украине в этой войне. Ему нужно через Саудовскую Аравию решать этот вопрос. Как? Очень просто. Звонить кронпринцу и сказать ему: слушай, я Зе, меня знают, у меня все в порядке со всякого рода противоракетной техникой, дроны поставлю, помоги мне с патриотами, ты же ухо президента Трампа имеешь в своем распоряжении, а я тебе помогу, чтобы сохранить твою инфраструктуру в рамках удара опосредованно. Акции подупали, повторю, да, упал на 1,2%, это уже не так, чтобы и мало, 628 пунктов. Акции Howmet Airspace упали на 11%, что сделало компанию худшей в списке S&P 500, куда входит сколько? Вася Иванов, ученик 4 класса, как тебя зовут, в каком ты классе учишься? И все это после того, как GE Airspace объявила о приобретении конкурента Consolidated Precision Products. И вот это приобретение может стать плохой новостью для Howmet, если это означает, что General Electric возьмет большую часть производства на себя, то есть будет заниматься этими вещами самостоятельно. И акции Emden упали на 10% после того, как Novartis объявила, что ее препарат для сердечно-сосудистых заболеваний пилокарсен не смог снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний в сравнении с плацебо. Emden разрабатывает похожий препарат, и Emden показала, в свою очередь, худшие результаты, но в рамках Dow Jones Industrial Average, куда Вася Иванов, ученик 4 класса, входит сколько? Блу-чипов. Да, это все входит 30, для тех, кто не в курсе. По этому поводу звонков быть не может, поэтому я перехожу сразу к основной вот этой истории, тоже с картинками. Великобритания, Канада и Франция, 9 еще стран помельче, объявили санкции против израильских поселений на оккупированном Западном берегу, заявив при этом, что расширение израильских поселений на этом самом оккупированном Западном угрожает решению проблемы методом создания двух государств. Израиль ответил, причем, если вы услышите сегодня в новостях, что собирался ответить, то вы слушаете источник, который отстает на сутки от того, что делают Вася с Севой. Израиль уже закрыл британское консульство в Восточном Иерусалиме и запретил присутствие нескольких чиновников там. В принципе, это чисто символический шаг, я имею в виду со стороны Великобритании, Канады и Франции, насчет санкций. Они совсем еще недавно были преданные союзники Израиля, но этот шаг, хоть и символический, он все-таки иллюстрирует углубление изоляции Израиля из-за войны в Газе и на Западном берегу, в ходе которой погибли десятки тысяч палестинцев. Попробуем разобраться. Кстати, тут есть определенный момент, который мешает мне быть объективным, потому что я был в Израиле вот в том октябре 23-го года, общался в том числе с поселенцами, видел всю эту ситуацию, что да, они все ходят вооруженные, да, там у них маленькие дети, они занимаются сельским хозяйством, у них общая школа, все как пишут, но одно дело пишут, другое ты это видишь. И опасность, которой подвергаются эти поселения, она, так сказать, в объективной публицистической литературе не совсем точно отражается. Но кого это ебет? Ведь ебет международное внимание. Оно теперь сосредоточено на ужесточении контроля над Западным берегом и расширении незаконных поселений там. Это то, что проводит в жизнь режим Нетаньяху. В последние недели израильские поселенцы неоднократно нападали на палестинцев, причем военные израильские оставались в сторонке, это все делали граждане. Не в военной форме, но вооруженные. Израиль, можно сказать, рявкнул на заявление Великобритании не хуже, чем это сделал Бен Шелтон сегодня под утро, обыграв Карасика. Израиль рявкнул с яростью и возмущением, объявил о принятии контрмер, заявил, что закроет британское генеральное консульство в Восточном Иерусалиме и таки закрыл, но сначала сказал про это в будущем времени в надежде, что Великобритания передумает, чего не произошло. Для справки, вот это британское генконсульство в Восточном Иерусалиме было основано в 1839 году, и оно представляет британское правительство в Иерусалиме, оккупированном Западном берегу, и Газе, сразу во всех трех точках. Скоординированный шаг вот этих трех стран рискует еще больше ухудшить их отношения с администрацией Трампа, которая была таки ярым сторонником Израиля, причем как в дипломатии, так и в военном плане. Хотя посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хаккаби выступал таки против актов насилия со стороны поселенцев. А пакет мер в Великобритании был объявлен в парламенте. Тут интересный аспект. Объявил об этом пакете Эд Милибенд, который стал министром иностранных дел вот совсем ничего там, в июле, два месяца. И это очень заметный сдвиг во внешней политике Великобритании с тех пор, как Энди Бёрнем стал премьер-министром в прошлом месяце. Милибенд сказал законодателям: сегодня начинается новый подход. И добавил, что британское правительство, согласно с определением этнической зачистки палестинцев в районах Западного берега, которые совершают террористы-поселенцы, это его терминология. Причем слишком часто, добавил Милибенд, израильское правительство закрывало глаза на это, на этническую зачистку палестинцев. А в своей речи Милибенд заявил, что сделал это заявление как гордый британский еврей, который непоколебимо поддерживает государство Израиль. Однако он добавил, что Великобритания пришла к выводу, что оккупация является незаконной в соответствии с решением Международного суда ООН, на которую весь остальной мир кладет вот с таким приводом.

планктоном и могут повлечь за собой возможные контрмеры со стороны Соединенных Штатов, что может оказать влияние на британский бизнес и товары британские, которые, возможно, мы покупаем здесь, подрастут в цене. Причем это, скорее всего, коснется Флориды в первую очередь из-за масштабности соответствующего экспорта британского. А Милибенд также объявил, что Великобритания отклонит заявки на продажу оружия, которое существенно способствует оккупации, то есть заявка со стороны Израиля. Масштаб этого обещания пока совсем не ясен. Великобритания предоставляет Израилю, в принципе, крошечную часть импортного оружия. А в основном оно поступает из Соединенных Штатов и Германии. А Германия в эти 12 не вошла. Министры иностранных дел Великобритании, Канады и Франции выпустили совместное заявление, обещая меры в национальных масштабах для запрета торговли товарами для поселений в Израиле и поддержать другие страны, которые это сделали. Ожидается, что ограничения Великобритании вступят в силу в течение от полугода до 9 месяцев. А Великобритания, являясь давним сторонником Израиля, неоднократно осуждала при этом израильские поселения на Западном берегу, которые считаются незаконными по международному праву, и в своей речи Милибенд процитировал другого еврея, Эфраима Снеха, отставного бригадного генерала, бывшего министра здравоохранения, который в интервью New York Times сказал: «Это, если говорить просто, этническая чистка». А премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху проигнорировал международную и внутреннюю критику и продвигал всегда строительство новых поселений, причем с бешеной скоростью, вообще не останавливаясь. А палестинский посол Великобритании, его звать Хусам Замбут, приветствовал заявление Милибенда, назвав его поворотным моментом во всех смыслах. И главный раввин Великобритании вчера публично выступил против этого шага, назвав его по-настоящему мрачным днем. Некоторые британские евреи приветствовали при этом более жесткие меры. Яхад, произраильская группа, выступающая против оккупации Израиля, заявила, что это заявление не является антиизраильским, но, безусловно, не стало от этого антисемитским. Организация заявила, что нынешнее экстремистское правительство Израиля пересекло почти все красные линии, закрепляя свою оккупацию. Вот такая вот непростая ситуация. Если у кого-то по поводу услышанного, именно по поводу услышанного, появились новые мысли, наш эфир всегда открыт. Телефон студии 718-303-90-90. Я вам даю 30 секунд на раздумья, хотя, скорее всего, что трафаретные мысли были готовы давно, нужно только их модифицировать под появившуюся новую информацию. Какой сегодня рассвет, это фантастика. А наш сегодняшний спонсор – это Metro Plus Health. Если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что это кажется вам слишком сложным, то Metro Plus Health вас понимает, но есть простой выход. Бонусы программы Essential Plan, которую предоставляет Metro Plus Health, помогут вам не только иметь медицинскую страховку, но вы еще сможете экономить средства при покупке продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки, или вы подумываете о том, чтобы сменить свою, зайдите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. А объем льгот зависит от плана и права на участие. Вашего права, естественно, могут действовать и другие ограничения. Я сейчас гляну, что у нас происходит с телефоном, потому что никогда нет уверенности, что работают телефонные линии. Ну-ка, интересно. Похоже, что у нас есть проблема с телефоном. Я так и думал. Акмаль, не работают телефонные линии. Я, правда, к этому уже привык. Показываю номер телефона студии.

0: В экран. Слышь ты, я его набрал. У нас не работают телефонные линии. Мне уже давно предлагают ввести телефон для звонящих через платформу на YouTube, «Русский голос Америки» на YouTube, но я не хочу, потому что там есть лайв-чат. Лайв-чат имеет определенные ограничения, я не знаю точно, где-то 2-3 строчки текста, а куда больше в наше время. Нужно быть лаконичным. Мы, кстати, перешли к текстам в основном, потому что это удобно, не тратишь время на приветствие и на прощание, бесконечное, кстати. Так, нет, но там совсем глухариный ток. Куда делась Илона Штарк? Ёлки-палки, в каком мире живут эти люди? Это ж поразительно, но все живое, и никакой цензуры. И в этом, возможно, заря новой эпохи заключается. Все живое, никакой цензуры. А теперь Атак Маля, никаких текстов, поэтому я не знаю. Пишите в лайв-чат, если у вас появятся мысли какие-то, вы можете всегда оставить комментарии. Я читаю комментарии на канале «Русский голос Америки» на YouTube. А между прочим, совершенно точно выявилась закономерность, если я не выхожу в эфир радио, но в силу там каких-то объективных причин, скажем, наш звукорежиссер ушел в отпуск, если я не выхожу в эфир, то количество просмотров шоу на канале «Русский голос Америки» на YouTube, это основной источник содержания того, что вы слышите на радио и смотрите по телевидению, вырастает в 2,5 раза. Теперь у меня вчера, я не понимаю, хотя, в принципе, понимаю, пришел очередной текст от очередных моих знакомых, у которых есть мой номер телефона. Сева, привет, пойди, пожалуйста, по этому линку и проголосуй за нашего племянника, он участвует в певческом конкурсе. Я впервые рассказал об этой схеме захвата ваших контактов на телефоне и проникновения во все ваши личные данные с перспективой потери финансов, прямой или косвенной, в неотвратимой перспективе замены всех ваших кредитных карт. Это Марокко. Это было уже, наверное, 2,5 года назад. Причем ситуация повторяется. И я это просто знаю не потому, что я слежу за этим, а потому что многие народы, у меня там несколько тысяч телефонных номеров в моем телефоне, присылают мне такого рода тексты, потому что их телефон хакнут. То есть вы, друзья мои, невменяемы. Вы готовы перепостировать любую хуйню, кроме того, что угрожает вашему финансовому здоровью. Все, что угодно. И причина только одна, потому что ваше тщеславие немеренное. Вы хотите только производить впечатление на людей, что вот вы в большом месте, свеча большая, а вы не опалили крылышки. И поэтому вы пасетесь там, где создают стадо, и отнимают у вас жизнь. А полезная информация может быть только тут. Это я за Васю сейчас промяукал. Сейчас еще одна новинка на рынке хакерства, которую рекомендую перепостировать. По крайней мере, сообщите своим друзьям, что это было у Севы 9 сентября. 2026 года. Представьте себе, что вам звонит друг. Звонит. Не текст прислал проголосовать за племянника, а звонит друг, с которым вы давно не общались. Ну, кстати, вот эти мои последние приятели, я с ними общался на похоронах у Александра Гранта совсем недавно и договорились пообщаться. В общем, вам звонят, вы не успеваете поднять трубку. То есть вы в контакт не вошли, но урон уже нанесен. Причем урон вашим персональным данным нанесен за считанные секунды. Причем звонок был на самом деле не от вашего старого приятеля по иммиграции, скажем, который хотел восстановить связь и, может быть, даже поехать с вами в Владисполе, сходить на местный рынок, купить форель, как когда-то это было, и запить форель ликером местным. Это звонок от хакера, который захватил ваш номер. Ваш номер он получил, потому что ваши любимые друзья не в курсе были о том предупреждении, которое высказывал неоднократно Сева Каплан. Значит, эти номера телефонные, они пасутся в базе данных, которые имеют доступ любой, кто хочет заплатить и расширить свои возможности. То есть возможности в данном случае не только для того, чтобы повторять то, что те фокусы, которые были раньше, а проводить в жизнь новый фокус, о котором я вам рассказываю сейчас. Хуже того, что атакующий теперь тайно контролирует ваш аккаунт, куда входит доступ к вашим личным сообщениям, и он уже использует ваш телефонный номер, чтобы получить доступ к вашим сохраненным контактам с целью их компрометации. Причем компрометация не в том, как это бывает из-за интимных отношений конюха с графиней, а в том смысле, что пострадают носители контактов. Это крайне заразный вирус, и такая атака продолжает распространяться. Причем всего за несколько часов, тот случай, о котором я говорю, миллионы людей постигла одна и та же участь, не поднимая трубку. Год назад такая кибератака могла показаться неправдоподобной даже для самых параноидальных цифровых экспертов, то есть не поднял трубку, и все равно. Но, по крайней мере, наиболее продвинутыми по этой части должны быть, скорее всего, некоторые разведывательные агентства, о чем они не говорят вслух. То есть там должны быть эксперименты по, как бы учебная тревога. А что если? И вот сегодня, наконец, благодаря продвинутым моделям искусственного интеллекта, небольшая команда исследователей из компании по безопасности, которая находится в Пало-Альто, Калифорния, она называется Калиф, за неделю буквально создала инструмент, который мог бы взломать WeChat. Это платформа социальных сетей и мессенджеров, которая в Китае используется вообще всеми. Но у них подписантов где-то 1,2 миллиарда человек. У нас всего на планете их 8 с чем-то миллиардов. И вот об этом в подробностях сразу после вот этого перерыва на рекламу, который я попробую использовать еще раз для того, чтобы проверить, а вдруг заработали телефоны радио Дэвидсон.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350 миллиона порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. $1,500 миллионов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850 миллионов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
14: Радио-шоу Сева Каплана.
15: За него стоят громадные массы.
16: Не пойму, что за люди.
17: Толковище.
0: Генеральный директор вот этой компании Калиф, хорошее сокращение, кстати, Калиф пишется как Калифорния, но без Орния, а его звать Тай Дуанг, утверждает, что инструменты взлома создаются не для их продажи, а для усиления киберзащиты, то есть чем-то похоже на вирус, который сделал нам пандемию. То есть лаборатория, в которой создается будущее оружие с целью найти противодействие. Причем простота, с одной стороны, как он сказал, и мощность, с другой стороны, вот этого жука, ну, в смысле баг, это мечта хакера, которая воплощена в реальность. Если она станет, эта мечта, достоянием хакеров, то, во-первых, на этом, конечно, можно заработать, поэтому утечка, неизвестно, как они могут контролировать. А плюс, скажем, взломы подобных лабораторий с целью получения продуктов их жизнедеятельности, тоже весьма вещь реальная. Так что то, что я вам сейчас рассказываю, это как бы учебная тревога, которая должна не ввести вас в истерику или, наоборот, привести к полному опусканию рук. Нужно просто прикинуть, чем это чревато. И вот эта вот атака, последняя и одна из самых тревожных, это, в принципе, демонстрация бешеной буквально скорости, с которой развивается искусственный интеллект. Я уже не говорю о том, что он опережает возможности регуляторных органов, которые движутся со скоростью черепахи. Там вообще сидят необразованные старые люди в массе своей. Ну, типа, скажем, те люди, которые кому-то из вас предоставляли фуд-стемпы. Они опережают возможности даже многих ведущих разработчиков. Потому что мы имеем дело с саморазвивающейся системой, я имею в виду генеративный искусственный интеллект, постичь которую нужно быть точно как минимум 7 пядей во лбу. Вот эта описанная атака уже имеет кликуху. Она погоняла такое WeWarm, но не в смысле мы... мы теплые, а в смысле мы червь. Она стала первым известным компьютерным червяком, то есть типом вредоносного программного обеспечения, которое способно перепрыгивать с одного гаджета на другой без человеческой помощи. Причем он может распространяться по операционным системам. Сейчас, секунду, где же у меня была эта картинка? А, да, вот WeChat. По как Apple iOS, так и Android без необходимости нажатия на какую-либо кнопку, то есть никаких bad calls случайных или прием с помощью задницы звонка, поступающего извне. Эти атаки называются zero click attacks, то есть ты не кликнул, а атака произошла. Они более смертоносны, чем стандартные, скажем, фишинговые письма или сообщения, ну, типа того, о чем я рассказал в самом начале, проголосуй за моего племянника. От них очень трудно защититься, потому что жертвам фактически не подсовывают цифровую ловушку. Никаких граблей, на которые можно наступить, там нет. А представитель китайской технологической компании, которая называется Tencent, да, 10-центовик, который владеет WeChat, заявил, что у компании нет оснований полагать, что проблема нарушает безопасность или влияет на пользователей, добавив, что обновления приложений не требуются для клиентов, то есть в случае, если у них есть противоядие, на всякий случай. И вот это открытие, вероятно, подогреет еще больше опасений, что продвинутые модели искусственного интеллекта могут вскоре привести к дистопическому будущему, которое станет нашим настоящим. И оно разрушит основные представления о цифровой безопасности и, по крайней мере, в краткосрочной перспективе даст значительное преимущество злонамеренным хакерам. Калиф заявила, что опирается на комбинацию открытых моделей искусственного интеллекта и ведущих моделей из Соединенных Штатов, но отказалась напрочь уточнить, на какие именно. А в последние недели OpenAI и более 100 крупных технологических компаний, включая Калиф, вот этот, в открытом письме предупредили, что грядет волна кибератак с использованием искусственного интеллекта. То есть это, конечно, типа того, что мы сидим в кино, и кто-то говорит, что, возможно, будет пожар. Но кто же не досмотрит? И еще они предупредили, что организациям и правительствам необходимо подготовиться. Это открытое письмо последовало за серией кибератак со стороны некоторых моделей искусственного интеллекта, и в некоторых случаях об этом я рассказывал как минимум дважды. Модели выходили из тестовой среды и атаковали другие компании с целью, так сказать, построить свое благополучное будущее, чтобы их не трогали на пути их бесконечного самосовершенствования, если бы люди были на это способны. А Билл Гейтс, миллиардер и соучредитель Microsoft, он, между прочим, тоже в растерянности. У него бывает нечасто, но бывают случаи, когда он сегодня говорит то, что противоречит тому, что он говорил вчера. То есть в этом смысле он похож на нашего президента, который давно, без всякого образования, практикует то же самое. И на прошлой неделе Сэм Олтман, гендиректор OpenAI, на встрече группы из 20 стран в Северной Каролине, сказал, некоторые вещи с кибербезопасностью могут пойти очень плохо, если только кто-то не начнет действовать очень срочно. Прогресс не остановить, естественно. И мы с вами стоим на пороге того, что в сравнении с чем, скажем, сообщения об украинской войне или иранской войне отойдут на задний план, потому что война идет за наше с вами спокойствие и финансовое благополучие. Ты всю жизнь пашешь для того, чтобы однажды потом, значит, пожинать плоды. Может оказаться, что пожинать будет нечего. Вот в этой атаке We Worm, мы червяк, после взлома аккаунта WeChat хакер мог читать, отправлять сообщения, совершать звонки и контролировать полностью аккаунт своей жертвы. Эти самые компьютерные черви используют некие уязвимости программного обеспечения, которые не требуют перехода по ссылке, скажем, или файлу для автоматического развертывания кода по сети или интернету, что позволяет быстро и легко распространяться, в данном случае по аккаунтам WeChat. Кстати, несколько лет назад я рассказывал об очень интересной ситуации по этой части, и я думаю, что она еще имеет место, и более того, она должна просто прогрессировать. В основном очень продвинутые программисты, которые пользуются, может быть, открытым кодом, их может быть максимум 5 человек, они могут никогда друг друга не видеть, они могут не знать даже своих имен, а могут не знать, где кто из них находится. Они находят друг друга в закрытых чатах, присматриваются друг к другу, то есть идет такой флирт, кадреж, и потом сбиваются в группу, и эта группа создает какой-то продукт. Причем, как правило, это чисто гуманитарная деятельность, они денег за это не получают, они просто заинтересованы в здоровье среды. Ну, как, вы знаете, вот у нас в Штатах, ну, не везде, но можно видеть людей, которые не в форме уборщика, просто ходят и собирают на улице мусор. Они по этой улице ходят. И это то же самое. И был случай сложнейший, когда российский программист в течение 2 лет внедрялся в такую группу с тем, чтобы в их совместном продукте потом появилась backdoor, то есть дверь задних вход. И через эту задницу туда входят, когда надо, для того, чтобы создать то, о чем я рассказываю вам сейчас. В блоге WeChat, я ошибся, не 1,2, там 1,4 миллиарда, причем активных пользователей каждый месяц, это не подписчики, а это активные пользователи. И таким образом WeChat это один из самых широко используемых приложений в мире. Почти все пользователи базируются в Китае. А президент Соединенных Штатов должен принять китайского лидера в этом месяце, причем принять не в том смысле, которым понимает блатной мир, потому что там меня приняли, это означает совсем другое. И ожидается, что они будут говорить об искусственном интеллекте, о чем без трепета даже и сказать трудно, потому что чтобы наш президент что-то в этом понимал. Калиф проинформировала чиновников Белого дома перед тем, как публично раскрыть уязвимость вот этого червя. На вопрос об атаке представитель Белого дома подтвердил, что искусственный интеллект прокладывает путь для более быстрых и продвинутых атак, но при этом значительно расширяет полномочия киберзащитников. Атака работает, если целевой пользователь вот этой WeChat берет, принимает звонок или позволяет звонкам продолжаться. Просто бибикает телефон, и все. Об этом сказал генеральный директор Калиф. Отказ от звонка через несколько секунд после первого гудка предотвратит проникновение, сказал он. Но у них, видимо, не хватает статистики. Ну, давай, давай, прыгай. Ну, давай. Ну, еще через 5 минут только. Вот, Василий, откуда он знает, что подходит время завтрака? 4 минуты. Ну, все. Вот, значит, вот это вот довольно неясная вещь. Я просто повторяю то, что сказал генеральный директор Калиф. Повторю, отказ от звонка, от принятия звонка через несколько секунд после первого гудка предотвращает проникновение. И речь идет, как вот скажем, генеративный искусственный интеллект. Здесь то же самое, потому что это саморазмножающиеся компьютерные черви. И причем они выпускались раньше, еще, может быть, десятки лет назад. Но они никогда не включали мобильное программное обеспечение. То есть программу, которая обслуживает ваш телефон. Это может быть Apple или смартфон. А червь в этом самом WeChat вызвал особую тревогу из-за его способности с искрометной скоростью компрометировать аккаунты и затем автоматически распространяться на все номера, сохраненные в адресной книге аккаунта. То есть, повторяю, теперь уже не нужно переходить по ссылке, которую прислал ваш приятель, чтобы проголосовать за его племянницу, которой у него нету, но она якобы участвует в певческом конкурсе. То есть в течение нескольких часов можно успешно проникнуть в сотни миллионов устройств, если у вас есть этот инструмент. Теперь понятно, что он существует. Недостатки, подобные тому, что выявил Калиф, известны как Zero Day Vulnerabilities. Что такое Zero Day Vulnerabilities? Это security holes that are unknown to software makers. То есть это уязвимости нулевого дня, уязвимости, естественно, безопасности, о которой неизвестно даже самим разработчикам соответствующего программного обеспечения. Раньше эти уязвимости нулевого дня считали настолько редкими и настолько могучими, что они могли даже продаваться за миллионы долларов на черных рынках для продажи хакерских инструментов. Есть такие рынки. Но новые модели искусственного интеллекта, по-видимому, способны обнаруживать и использовать эти самые ошибки нулевого дня и другие ошибки кода, которые значительно превосходят то, что исследователи безопасности и разведагентства, кстати, включая NSA, считали в принципе возможными. И когда в апреле была анонсирована новая модель Mythos от Anthropic, я рассказывал об этом, компания заявила, что выявила 1000 уязвимостей нулевого дня во всех основных операционных системах и в каждом крупном веб-браузере, включая те, которым уже десятки лет от роду. И вот эта поеботинка, это самый точный термин, привела к тому, что Anthropic и другие лаборатории искусственного интеллекта, такие как OpenAI, изначально ограничили доступ к своим новейшим и мощнейшим моделям, предоставляя его только определенным компаниям и государственным учреждениям. Но там уже они сами заботятся о своей безопасности. То есть до этого уровня, чтобы тебе предоставили, нужно дорасти. И, в принципе, могут быть структуры, которые будут сознательно выращивать подставную компанию для того, чтобы получить доступ к такого рода инструментам. Наша вот эта вот тема сегодня, основная, это угроза завтрашнего дня. Это полная дистопия. Атака на WeChat. Это последнее открытие, которое вызывает, мягко говоря, удивление. А в мае этого года та же самая Калиф сообщила, что использовала раннюю версию модели Mythos для обхода протокола безопасности в операционной системе Mac OS от Apple, которая долгое время считалась высоко безопасной и труднодоступной для взлома. Мы думаем, что наш Apple не взломать. И вот с тех пор Mythos и другие мощные киберориентированные модели сообщают о значительно более серьезных ошибках, чем было раньше. Это все на сегодня. Если появились мысли, оставляйте комментарии в сегодняшнем шоу, для чего вам следует подписаться на «Русский голос Америки» на YouTube. Всем счастливо.
7: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвидсон Радио.
8: 620 АМ. Настройтесь.
17: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
18: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа! Мы с вами на теннисных кортах в Квинсе, открытый чемпионат Соединенных Штатов. И вчера было, ну скажем так, два почти что исторических матча. Это четвертьфиналы. Окей, оба эти четвертьфинала продолжались больше, дольше 4 часов. Оба завершились в 5 сетах. Сначала матч американцев, 11-й номер турнира, Фрэнсис Тафу играл с Алексом Миллисоном, который как бы является открытием нынешнего турнира. Опытнейший Тафу выиграл в 5 сетах. Решающий сет он выиграл на тайбрейке. Матч продолжался 4 часа 38 минут. Затем Карлос Алькарас, второй номер турнира и главный фаворит турнира, играл с американцем Беном Шелтоном. Это был матч, окей, дамы и господа, я не смотрел этот матч до конца, не мог смотреть. Он завершился сегодня в 3 часа 33 минуты, то есть уже близко было 4 часа утра, продолжался 4 часа 28 минут, и американец Шелтон выиграл в 5 сетах. 5-й сет, решающий, он выиграл на тайбрейке. Таким образом, у нас есть первый полуфинал. В нем встречаются американцы Бен Шелтон и Фрэнсис Тафу. И образовался первый полуфинал у девочек. Вчера Арина Соболенко, первый номер турнира, выиграла в 3 сетах у чешки Лиды Носковой. Выиграла решающий сет, выиграла на тайбрейке. Она сыграет в полуфинале с американкой, 3-м номером турнира, Джессикой Пегула. Джессика Пегула также выиграла в 3 сетах. Она выиграла у Эммы Наварро. Эмма Наварро – молодая американская теннисистка. Сегодня мы узнаем имена еще 2 полуфиналистов. 2 у женщин и 2 у мальчиков. На бейсбольных полянах Янкис вчера выиграли дома у Колорадо Рокис со счетом 5-3. Тампа Бэй, лидирующая в группе, в восточной группе американской лиги, победила в Атланте со счетом 7-1. Бостон Ред Сакс проиграли дома Лос-Анджелес Энджелс. Моя команда Метрополитанс поднялась с последнего места в группе с 5 на 4. Выиграла вчера у Майами со счетом 7-5. Итак, на востоке американской лиги у Тампы 86 побед, у Янкис 82 победы, у Бостона 80. На востоке американской национальной лиги у Атланты 85 побед, у Филадельфии 81, у Метрополитанс, у моей команды, она уже на 4-м месте, 67 побед, но 78 поражений. Мы с вами в Берлине. Там уже начались кубковые матчи чемпионата мира по баскетболу среди женщин. Вчера девочки Соединенные Штаты, американки, чемпионки мира, защищают звание, узнали своих соперниц в четвертьфинале. Соперницами американок будут венгерки, которые выиграли вчера матч за право играть в кубке, выиграли у японок со счетом 84-83. Ну и мы с вами не покидаем Европу. Лига чемпионов. Первые матчи в групповых турнирах. Обе английские команды вчера одержали победу. Обе победили в гостях. Астон Вилла играла в Бельгии с Брюгге, победила со счетом 3-2 в премьер-лиге. Астон Вилла два матча проиграла, один сыграла в ничью, но вот выехала за рубеж и наконец-таки одержала победу. Манчестер Сити играли в Лиссабоне с Порто, выиграли 2-0. Оба мяча ворота Порто вогнал. Ну, кто мог вогнать два мяча? Ну, конечно же, Эрик Холандбилл. Также вчера мадридский Реал выиграл дома у Интера 2-1. Боруссия Дортмунд победила дома команду. Из откуда же она победила? Вильярреал, испанскую команду. Сегодня будет еще 5 матчей. В частности, Арсенал, моя команда, играет в Неаполе с Наполи на стадионе имени Диего Марадона. Причем Арсенал вчера задержался, в Англии не смог вылететь. Были какие-то непорядки с диспетчерской службой. И вместо того, чтобы прилететь в Неаполь в полдень, Арсенал прилетел в Неаполь поздно вечером. Ну и, конечно, сегодня, дамы и господа, сегодня открывается чемпионат Национальной футбольной лиги. Первая игра в Сиэтле. Обладатели супербола команды Сиэтл встречается с моей командой New England Patriots, которые проиграли супербол. Смогут ли футболисты из New England, Новой Англии, взять реванш? Я сомневаюсь, я полагаю, я хотел бы ошибиться, но я полагаю, что сегодня победит команда Сиэтла. Итак, на этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
19: Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд напоминают, лучший способ предметно разобраться в вопросах планирования наследства – это посетить бесплатный информационный семинар, на котором вы получите исчерпывающие ответы о трастах, их использовании, преимуществах и недостатках, а также по всем вопросам юридическим, связанным с планированием будущего. Семинары проводятся ежемесячно, и о предстоящих датах вам дадут исчерпывающую информацию по телефону 718-513-35-88. В юридическом офисе Берас и Залкинд помогут вам оформить все бенефиты и снять непредсказуемые завтрашних экономических проблем с ваших плеч. Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида.
20: Новый семинар Берас и Залкинд по планированию наследства состоится 24 сентября в 6 часов вечера в Бруклине.
19: Резервируйте места заранее. Подробности по телефону 718-513-35-88. 718-513-35-88.
21: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Реальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
1: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Davidson Radio.
6: Davidson Radio.
5: Американское радио на русском языке.
6: Радио, радио, радио. Davidson Radio.
7: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Звонков у нас сегодня не будет, поэтому не старайтесь, не набирайте. Сегодня мы с вами говорим о том, что, во-первых, более серьезно я пытаюсь понять, что происходит с Англией. Англия нас вводит, объявила о жестких санкциях против Израиля. Но прежде всего эти санкции, как они говорят, будут направлены против поселенцев на территориях, но давайте реально говорить о вещах, отличить поселенские территории, товары, которые сделаны в этих поселениях, от товаров, сделанных в Израиле, по-моему, абсолютно будет нереально. Абсолютно. Поэтому я так понимаю, что это бойкот всех товаров Израиля, это жест, это новая какая-то реальность. Они поддержаны французами, я думаю, что французы последуют, это поддержано Канадой. Ну, вот такое. Вот это мы еще обсудим, конечно. И также у меня вопросы к немцам. Что происходит у них? Ну, плюс, может быть, еще какие-то темы успеем затронуть. То есть у меня тут поступление информации постоянное. Анализировать все это. Ну, в общем, понимаете, все идет в одном ключе. Вот так, если начать вот смотреть в корень, то есть есть страны, которые еще не устали от левосоциальной политики, вот типа Испании, где все плохо, но пока народ вот именно тупо голосует за вот эту левую среду, которая их устраивает. Окей, ну, в конце концов, есть то, что есть, мы не можем... что называется, навязывать свою точку зрения кому-то, свободным людям, которого так хотят жить. С другой стороны, есть страны, которые, вот в частности Англия тоже, вот еще не дошла до ручки, по-видимому, потому что они продолжают выбирать лейбористов. То есть партии труда, левые партии. Хотя я не могу сказать, что я прямо в восторге от консерваторов всего сегодняшнего времени. В Англии, нет больше ни Тэтчер, а про Черчилля вообще уже речь не идет. Нет таких людей. Нету и все. Нечто похожее происходит во Франции. Там тоже идет сползание куда-то, непонятно куда. Но во Франции все бурлит. Франция, как всегда, понимаете, не может решить ни то, ни другое, ни третье. Слишком много гонора, слишком много исторического контекста, которые они никак не могут забыть, они все считают, все еще, понимаете, у них комплекс Наполеона, то есть они все еще считают, что они все еще живут при Наполеоне. При этом они живут уже давно, давным-давно, даже не при Деголе, уж не говорю про Клемансо, они живут при месье Макроне, который весьма и весьма слаб, и лучше от этого не становится. Понимаете, если я приводил в пример, допустим, такого же, достаточно, относительно не суперлевого, но центристского политика во Франции, такого, как был после Деголя Жорж Помпиду, то он был деятель. Знаете, вот надо так разделить. Есть люди, есть иждивенцы, есть паразиты и есть строители. Потому что фактически государство – это стройка. Понимаете, здесь можно понять фримасонов, когда масоны говорят, что вся система жизни – это стройка, понимаете? Стройка семьи, стройка государства, стройка дома, стройка бизнеса, стройка карьеры, стройка образования. Стройка, все по кирпичу достигается. Знаете, если бы можно было, знаете, как в одном фантастическом фильме, сесть перед экраном, и тебе там в течение там 2-3 часов влили в голову, понимаете, какие-то там несколько языков, там какую-то целую курс по математике, по физике, по химии, понимаете, все остальное, ты стал внезапно такой же умный, как, я не знаю, как Эйнштейн и Фрейд и Ницше вместе взятые. Это было бы замечательно, но в реальности, любой процесс в этой жизни – это стройка, причем достаточно длительная, болезненная, понимаете, с головной болью и так далее. Вот, ничего не дается просто. Все, что, как говорят так, все, что хорошо, все, что качественно, легко не дается. Вот это надо,
понимаете, знать. Все нету вот этих вот, и шорткат нет никаких, понимаете. Это очень редко кому попадает лотерейный билет, как лифт какой-то, понимаете, из грязи в князи. Это очень редко, и то надо уметь его использовать правильно. Короче, вот то же самое происходит со странами сейчас. Запад, я говорил это вчера, продолжу говорить сегодня. Запад находится в каком-то экзистенциальном кризисе, как я считаю. Он перестал себя строить, или не строить с тем количеством, с тем качеством, как когда-то было. То есть вот Жорж Помпиду, вот уже есть заговорили, он развивал космическую программу, он запустил «Конкорд», он запустил вот это вот TGV, то есть вот скоростной поезд, который сейчас по всей Франции. Нет, то есть это были такие, понимаете, вот visions, видение в будущее. Вот сейчас таких visions у нас очень мало, к сожалению. Мы все время, мы пытаемся сохранить хотя бы то, что есть. И вот это, понимаете, то есть мы топчемся на месте, у нас нет серьезного какого-то вот развития чего-то, понимаете. Вот кроме как AI, которая сталкивается с колоссальным сопротивлением, но это все равно бесполезное сопротивление, поэтому все равно AI разовьется, поэтому я уверен в этом. И мы никуда не уйдем от этой шестой или седьмой индустриальной революции в виде роботов и искусственного интеллекта, мы никуда не уйдем от этого. Понимаете, это только разговоры, что что-то можно будет типа взять и заменить, и не делать, это... Или США перестанет быть США, вот скажем так. Поэтому, когда происходят вот такие события, как произошли в Германии, что в Восточной Германии, которая всегда, конечно, хуже была, чем Западная, несмотря на 35 лет, что прошло с момента падения ГДР, там побеждает более правая партия и так далее. О горе, ужас. Понимаете, а я вот ни горя, ни ужаса пока не вижу. Я вижу то, что люди устали от политики ЕС, от политики либералов, от политики левых, от политики безумных правителей всей Европы, которые ведут вот к какому-то полному коллапсу. Но только если не каких-то брать, каких-то ненормальных, понимаете, товарищей, сидящих в Киеве, которые, понимаете, воспринимают все это с какой-то горестной миной. У меня такое впечатление, что они хотят коммунистов обратно в Киеве. Но клянусь вам, вот я вот не понимаю этого. Мы же говорим фактически о левых versus правых. Причем правые — это не то, что правые там какие-то, я не знаю, монархисты, понимаете, с Библией в руке, понимаете, да боже упаси. Речь идет о том, что надо прекратить вот эту бездумную миграцию, которую каждая страна хочет прекратить, но никто вслух сказать не хочет. Что нужно, понимаете, что-то делать по поводу финансов, что нужно делать что-то по поводу энергетики. Они зависли из-за того, что они висели на русской игле, они зависли со своей энергетикой, у них падает экономика, у них общая стагнация. Им что-то надо делать. С левыми правительствами, которые не созидают, а только потребляют, они это сделать не могут, они пытаются выбрать что-то более правое. И тут, понимаете, начинается стоны и ужас, и кошмар, и так далее. Ну, я могу понять с точки зрения Германии, еще раз я повторю эту мысль, что, понимаете, в Германии все, что приходит чуть-чуть правее, нас тут же начинает вызывать ассоциации с Гитлером. Хотя, понимаете, наша русская аудитория почему-то считает, что Гитлер был левым. Понимаете, всех путает вот это вот название гитлеровской партии, где было написано «Социалистическая рабочая партия Германии». И так далее. Но и разница между социалистами, которые были, например, где-то в Советском Союзе, и в Германии колоссальная. Во-первых, в Германии не было захвачено средство производства. Средство производства оставалось в руках, ну, в большинстве своем, кроме там отдельных каких-то кооперативов и так далее, оставались в руках промышленников. То есть никто не производил ни раскулачивание, ни индустриализацию, ни насильственное изъятие ценностей, ничего. Кроме как у евреев, тогда ли немецкие промышленники, которые подписались под идеи Гитлера, они прекрасно при нем, как говорится, существовали. Это раз. Во-вторых,
при социализме, пардон, или коммунизме Гитлера, речь, то есть если коммунизм, левый коммунизм, или вернее левый социализм, я уже даже не буду путать эти названия, потому что в принципе получается все одно и то же, а реально говорит о том, что они инклюзив, то есть они принимают в себя любого цвета, любой религии, любого направления, то есть даже не очень-очень-очень левых, как говорится, они так называемая широко открытая партия, даже называется с большим шатром, big tent. То, когда мы говорим о Гитлере, то это была эксклюзивная партия только для истинных арийцев. То есть в СС никого, кроме как проверенных немцев, арийцев не принимали. И так далее и тому подобное. Поэтому разница более чем достаточная. Просто наши товарищи, понимаете, которые говорят, что Трамп правый, они не хотят рядом быть, находиться, у них начинается вот это, знаете, дергание глаза в нервном тике, понимаете, ну как же, справа же еще и Гитлер находится. Ну да, но Гитлер находится радикально вправо, там на краях где-то. Трамп до этого края даже близко не доходит, поэтому чего боится, я убей меня, не понимаю. Но это чисто вот, понимаете, рефлексирование какого-то нашего вот этого русского сознания, понимаете, ну да, не дай бог. Сказать, понимаете, так далее, что нет, на Гитлера надо обязательно объявить левым, потому что левые сам враги человечества, ну понятно. Но это от неграмотности. Это от неграмотности, понимаете, потому что всех путает слово вот этот социализм. Социализм в партии Гитлера. Партия Гитлера, скорее всего, вообще нацизм как такой, скорее всего, это гибридное движение, понимаете, где у него было полно всяких элементов какого-то народного творчества, там всякие... Там председатели колхозов какие-то свои, там их вожаки их называли. Еще что-то такое. При этом там была капиталистическая экономика, понимаете? Ну, вот это очень интересный момент такой, понимаете? Причем с инклюзивной системой приема в партию. Поэтому, когда приходит в Германии партия вот эта вот AfD, то есть для, как говорится, новая Германия, новое будущее для Германии, как бы мы ее ни расшифровывали, то начинаются стоны. Еще раз повторяю, стонут больше всего в Киеве. Почему в Киеве больше всего стонут, я не понимаю. Понимать, честно говоря, отказываюсь. Понимаете, там стонут по поводу Трампа, там стонут по поводу Германии, там будут стонуть вообще по поводу всего. Понимаете, ну, видимо, все оценивается с точки зрения, кто нам даст больше денег. Ну, видимо, Германия обещала, что деньги прекратятся, потому что там это вот сейчас я вам зачту вот эту программу. И тогда вот как бы становится все на свои места. Понимаете? Мы просто отказываемся. Отказываемся это понимать. Ну вот самых 10 самых болезненных, острых политических тем в Германии, которые растут протестные настроения последние 5 лет. Не только в Германии, кстати говоря, но в Германии в частности. Первое, это миграция и убежище. По-прежнему главный драйвер для ЭФД. Вопрос около 65 сторонников партии называют это проблемой номер один. Второе. Стоимость жизни и инфляция. Ну, это мы можем с ними вместе начать плакать. Рост цен на аренду, квартиры, продукты, энергия бьет по обеим крайним партиям. ЭФД говорит, элиты о нас забыли. Линке говорит, капитализм не работает для простых людей. Ну, вот Линке это левая часть. Правильно, когда начинаются какие-то экономические спады, экономические проблемы, то начинают побеждать радикалы. Что вы хотите? Так и есть. Третье. Энергетическая политика, цены на энергию. Почти половина избирателей АФД называют климатическую энергополитику важной причиной голосования. Правильно их, понимаете, загнали в зеленую энергетику, подорвали атомные электростанции, угольные позакрывали, сейчас они их открыли обратно, понимаете, оставили немцев с голым задом. Сняли их с русской иглы, они имели дешевый газ, на этом у них строилось все благополучие, все это произошло, и теперь они, как говорится, должны петь патриотические песни, понимаете, на украинском языке, видимо, я так понимаю. Для того, чтобы, понимаете, помогать Украине, но самим остаться нищими. Ну вот Линки, это левая партия, использует ту же самую тему через критику неравного распределения издержек энергоперехода. Ну,
Одно другого хуже. Ну, так, дальше. Жилье аренда. Дефицит доступного жилья в крупных городах. Одна из главных тем роста линки, особенно в Берлине. Окей. В Америке вся та же самая ситуация. Вы видите вот аналогию? Пятое. Общее ощущение экономического застоя, деиндустриализация, неуверенность в будущем промышленности, особенно восточные земли, питает протестное голосование за ФД. Ну, я могу с ними поделиться. Тем же самым неуверенностью в будущем. В Америке та же самая ситуация. То есть мы просто больше, чем Германия. Мы раньше очнулись от этого. Шесть. Недоверие к истеблишменту и старым партиям. Усталость от ХДС, СДПГ, как таковым, ощущение, что все одинаковые, работают на обе крайности одновременно. То есть и на правую, и на левую. Семь. Восточно-западный разрыв. Ощущение второсортности восточно-германских земель спустя 35 лет после объединения остается мощным резервуаром протеста, в первую очередь для ФД. Ну, конечно, слушайте, одно дело жить где-нибудь в Кёльне, другое дело жить где-нибудь в Эрфурте. Это разные вещи. Это разные вещи, потому что Восточная Германия, ну, во-первых, она всегда была достаточно отсталая. Пруссия была более отсталая, чем какой-нибудь, понимаете, район по Рейну. Всегда. Еще до всяких коммунистов. Но сейчас-то тем более выражается. Плюс моментальность. 8. Позиция по Украине военным поставкам. Ну вот, пожалуйста. Усталость от войны и рост скепсиса насчет немецкой помощи Киеву. Редкая тема, где ЭФД и Линки фактически смыкаются в... То есть ЭФД правые, Линки левые смыкаются в одном и том же прекратить помощь Украине. Ну вот вам. Видите, почему в Киеве истерика. 9. Социальное неравенство и распределение налогового бремени. Ключевая тема Линки, налог на богатство, критика льгот для бизнеса, налог на богатство, ну, прям как у нас, демократы. Параллельно ФД эксплуатирует тему через антиэлитарную риторику. 10. Ощущение утраты контроля и безопасности, рост тревожности по поводу преступности, внутренней безопасности, около 15% называют причиной для беспокойства. Классическая тема для ФД, усиленная резонансными инцидентами в СМИ. Показатель, что миграция, как единственная тема, уже не объясняет рост ФД полностью. Вряд ли с такими анализами правящая коалиция дотянет до федеральных выборов 29 года. Ну вот. Понимаете, что же вы хотите-то? Вначале они запустили 1 000 000 сирийцев. Я это помню прекрасно в 2015 году, когда шли драки за, там, понимаете, им давали воду. Нет, вы не ту воду нам даете на вокзале в Будапеште. Ну, венгры не стеснялись им в морду давать, понимаете, а немцы расслабились. Им завезли 1 000 000 вот этих вот паразитов, которые тут же начали выхватывать у кого-то телефоны из рук, начали хулиганить, начали баб, понимаете, щипать за задницу, особенно за короткой юбкой. Начали устраивать, понимаете, там какие-то шествия, понимаете, против рождественских елок. Их стали раздражать вот эти нудистские пляжи ФКК в Германии. Ну как же, понимаете, Коран не позволяет.

0: неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
6: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
7: «Дэвидсон радио».
8: «Дэвидсон радио».
7: Американское радио на русском языке.
8: «Радио, радио, радио». «Дэвидсон радио».
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
10: Здравствуйте, господа. Еще раз, значит, понимаете, вот мы находимся в каком-то, вот еще раз повторяю, бесконечном нервном тике по поводу того, что... А как мы расцениваем политику, допустим, левых, как мы расцениваем политику правых? То есть есть целый ряд товарищей, которые вот привыкли к халяве, привыкли к паразитизму, привыкли вот так жить, так как они хотят, вот понимаете, чтобы, как говорится, в виде скатерти самобранки. И у них вызывает истерику и такой, знаете, плач Ярославны по поводу того, что паразитизм может рано или поздно взять и закончиться. То есть это реальная ситуация, что денег может не быть. Что нужно начинать что-то делать, надо как-то начинать крутиться и так далее. Знаете, целый ряд стран в Европе вообще, что называется, существует за счет вот этой Германии, которая сейчас фактически стала бедной. За счет Нидерландов, за счет, понимаете, Западной Европы существует Восточная Европа. В Восточной Европе они, понимаете, потеряли всячески это. Не во всей, опять-таки, там от страны к стране, то есть в Польше относительно стабильная экономика. Например, а в Латвии экономики нет вообще. Там, понимаете, работает... В Риге работает, вот побывали знакомые, говорит, два павильона из главного рынка, которого раньше там пять павильонов, все гудели. Раструдом работает два, потому что, ну, то есть, нету активности большой. Нету количества людей того, что было. Все заводы позакрывали, понимаете, какие бы они ни были, плохие, советские, но были какие-то. Сейчас ничего нет. Понимаете, то есть, я не говорю, что нужно взять, понимаете, принести свою независимость в пользу там СССР, боже упаси. Боже упаси. Но при этом, понимаете, нужно делать, понимаете, экономика... Понимаете, и счастье граждан не зависит от вот этих вот всех диалектических, идеологических установок. Понимаешь? Если ты кричишь, что ты антикоммунист, но при этом ты закрываешь единственное коммунистическое предприятие, тебе никто не скажет спасибо за это. То это очень интересный такой феномен. Вот что-то подобное происходит в Германии. Понимаете, с одной стороны, они не хотят помогать Путину, они не любители русских,

0: кроме там отдельных товарищей типа Шрёдера. Но при этом они совершенно ясно говорят, что да, при русском газе, русский газ, он дешевый, или он был дешевле, чем они сейчас имеют, он способствовал определенному экономическому процветанию, которое у них было. А сейчас этого процветания нет. Поэтому реальная ситуация, что, понимаете, что они вот говорят, что нам нужен кто-то, кто, понимаете, что-то начнет, что-то делать в другую сторону. То есть я сомневаюсь, что они заново побегут к русским. Я думаю, этот поезд ушел уже. Ну, например, говорить о том, что, понимаете, давайте проведем какую-то другую трубу альтернативную. Потому что на СПГ они не выживут. Они не выживут. Ну, вот сейчас у нас, понимаете, у нас вот пришел новый премьер-министр в Англии. Один из его первых действий, это что Великобритания объявила санкции против Израиля. Хотя это обставлено, как это пишет Макс Лурье, я его цитирую, хотя это обставлено как несогласие с израильскими поселениями, не надо обольщаться, это абсолютно прозрачный, выверенный, циничный шаг против еврейского государства, дальнейшая капитуляция перед воинствующим исламом, конечно. Партия левая, у нее полно избирателей, сразу говорю, во всей Англии где-то 4% мусульман всего. Там даже до 6% не доходит, как в Германии. Понимаете, но эти 4% очень активны. Этого достаточно. Поэтому если вы думаете, что там захватывают страну какие-то прямо вот орды товарищей в хиджабах, то вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. В том-то вся и суть, что этого нет. Но товарищи в хиджабах очень политически активны. У них вообще мы можем говорить на эту тему, это тоже должен быть отдельный выпуск по этому поводу. Понять, что люди, которые, понимаете, жили вот в своих этих исламских странах, жили и оттуда уехали, потому что там жить было невозможно, приехали сюда и теперь ломают здесь, хотят ввести то, что было у них там. Я вот не понимаю этого. Но пока, но, к сожалению, это есть везде, причем есть. Понимаете, вот эта их старая ментальность, даже если они родились уже в новой стране, но в этих старых семьях, она не дает им адаптироваться. Корень проблемы – ислам. Вне всякого сомнения, если мы перестанем жевать вот эту бесконечную жвачку политкорректности, это ислам. Потому что ислам не реформируем. Или, во всяком случае, до сегодняшнего дня не было серьезной попытки его реформировать. И когда мы говорим, что есть умеренный ислам, то нам сами мусульмане, в частности, президент Эрдоган Турции, который является как бы большим авторитетом в этом, чем я, например, он заявляет, что, слушайте, у нас нет такого понятия умеренного ислама, у нас есть только один ислам. Значит, то есть мы сами себя ввели в заблуждение. Мы пытались как раз найти какую-то золотую середину, ее нет. Ее нет. То есть есть просто люди среди, в частности, им надо аплодировать, понимаете, вышедшие из исламских стран, которые не соблюдают, допустим, все установления ислама. То есть для мусульман, наверное, верующих, они не мусульмане. Ну, то есть я все равно их называю мусульманами, они просто не соблюдают всех там канонов, как это должно быть. Вот о чем ведется речь. Окей. Я за них, понимаете, я считаю, что им надо помочь, им нужно, как говорится, их надо понимать, что они как раз вот это те люди, которые хотели бы какой-то умеренный вариант ислама, им просто не дают это делать. Они как раз те, кто хотели бы реформации в исламе, потому что когда-то была тоже Всемирная католическая церковь, которая тоже погрязла в грехах, в золоте, понимаете, и в полном непонимании того, что хотят обычные люди, появился Мартин Лютер в Германии, который провозгласил, что все надо жить по-другому. Понимаете? Но, видимо, вот христианство было способно к изменению. Там были 200 лет войны из-за этого происходили. Целый ряд революций произошел из-за этого. В частности, американская революция, она частично построена на идеях реформации. То есть ничего так просто, как католики, не отдали. Во Франции было 10 религиозных войн. 10. Сменилась династия. С Валуа на Бурбонов. И вот только потом, понимаете, вот они пришли к какому-то виду мира. И то всего на 85 лет, потому что Нантский эдикт, который давал возможность свободного вероисповедания, был отменен внуком Генриха IV, который его ввел. Ну так или иначе, когда мы говорим про Англию, с ее отношением с Израилем, в чем вот цинизм? В том, что объявляют о санкциях в канун главных еврейских праздников и поручили это Эду Мелибенду, глава МИД, еврею, сыну евреев, переживших Холокост, и голосу тех правильных евреев, в кавычках, которым мучительно стыдно из-за действий Израиля после 7 октября. Ну, то, что я рассказывал вам вчера по Теодору Лессингу, еврейская самоненависть. И он сказал, что гордится своим еврейским происхождением, непоколебимо поддерживает государство Израиль, но санкции это только на пользу еврейского государства. Интересно. Палестинский народ страдает, а израильтяне доставляют палестинцам невообразимые травмы и страдания, смерть, разрушение, бесчеловечность в ужасающих масштабах. К тому же примешивается, конечно же, травма Холокоста, как без нее. Вечная констатация, что Израиль имеет право на самозащиту и панацейный рефрен, что надо срочно спасать Израиль от самого себя. Окей. Окей. О новинках. Впервые официальный представитель Великобритании публично заявил об этнических чистках в Палестине. Это еще не геноцид, но вектор совершенно понятен. Ну, какой там геноцид, боже. Впервые в британском правительстве израильские поселения названы однозначно незаконными. Причем все, без разделения на зоны A, B, C и Восточный Иерусалим. Гардиан поясняет, британское правительство ранее называло поселения незаконными, но не называло незаконными саму оккупацию. И теперь это изменится. Впервые, по крайней мере так указывается, санкции против Израиля объявлены фундаментальным национальным интересом Великобритании. Окей, вот. О санкциях. Видимо, санкции принимаются в спешке, без конкретики, поэтому представлены широкими мазками. Механизм введения непонятен. Вот что сказано. Запрет на импорт всех товаров, произведенных в израильских поселениях. Как они будут это знать? Англичане. Там больше стоит специальный маркер, который говорит, что вот это сделано в поселении. Тотальное эмбарго на экспорт оружия. Куда? В Израиль или на поселение? Меры воздействия против компаний и частных лиц, оказывающих поселениям финансовую, инфраструктурную, риэлторскую и строительную поддержку. Так, это что? А, запрет будет введен в ближайшие 6-9 месяцев, действия до тех пор, пока сохранится оккупация. О прекрасном. Правительство Великобритании, цитата Мели Бенда, настаивает на том, что оно поддерживает Израиль и выступает против бойкота. А что тогда санкции? Это другое. Как было заявлено, прелюдия к справедливости. А еще реакция на терроризм, который широко распространен со стороны поселенцев. Кто еще? Британские санкции скоординированы с Францией и Канадой, которые объявляют аналогичные действия. Ранее запрет ввели находящиеся в процессе введения Нидерланды, Ирландия, Бельгия, Испания, Норвегия. Ну, все Западная Европа, вы понимаете. А вы спрашиваете, почему там приходят к власти правые? Ну, вот вам, вот вам, что делают левые, да? Совет еврейских организаций Великобритании, лейбористы вводят санкции против Израиля, чтобы умиротворить исламских экстремистов. Еврейская лейбористская? Что это? А, JLM, движение. Окей. Подобные заявления лишь усилят обратный процесс в Израиле. Реформ UK. Если лейбористы хотели усилить антисемитизм в стране, они своего добились. Теневой министр иностранных дел Том Тугендхат. Правительство пытается ввести сложную ситуацию в регионе к одному предложению. Полное непонимание ситуации, более того, санкции на практике невозможны. Это не сработает, но навредит невинным людям. Посол Палестины Хусад Замлот. Введение Великобритании санкций на западном берегу знаменует собой поворотный наш момент между, я так понимаю, Великобританией и Палестиной. Потому что, возможно, с Израилем тоже перспективы. В Иерусалиме дали понять, что британский демарш не останется без ответа. Сложно сказать, до какой глубины дойдет конфликт. Возможно, отношения будут доведены до минимума, как с Испанией, Ирландией и Норвегией. В принципе, в этом направлении все и движется. Туда, где на горизоне мерцают Фолклендские острова. Ну вот, что вам сказать? Это что, неожиданность? Нет, это закономерность. Это чистейшая закономерность у нас. Виноваты те, кто сопротивляются убийству. Если вас хотят убить, вы должны позволить это сделать. Особенно, если вас хотят убить какие-то официально назначенные, несчастные, недоделанные, голодные, отверженные, понимаете, используемые. Ну, грубо говоря, все по Карлу Марксу, понимаете, пролетарии. То есть в данном случае просто слово пролетарий устарело. Мы теперь его заменяем на слово палестинец. Ну, потому что у нас еще, понимаете, вот эта левая повестка окрашивается в зеленый цвет. Поэтому вот такое вот. Но в принципе это же чистейший марксизм. Марксизм в виде, понимаете, воздействия какого-то правительства, левого правительства, пытается воздействовать на правых за счет того, что, понимаете, они говорят, что вот правые, понимаете, эксплуатируют там, я не знаю, какое-то население. Занимаются геноцидом. Причем понятие геноцид, видимо, никто не читал или не понимает абсолютно. Как может количественный геноцид быть, если со 160 тысяч человек жутко загеноциденного вот этого населения в 1948 году вырасти, это при геноциде взяло и выросло 2,1 миллиона человек в Газе и на западном берегу. Нет, только в Газе. В Газе. Что это за геноцид такой интересный? Ну, когда был геноцид, например, еврейского народа, да, то вот когда вот кривая, которая росла вверх, резко упала вниз на 6 миллионов человек. Когда был геноцид армян, тоже количество армян резко упало где-то на полтора, там, на миллион, полтора миллиона человек. Точные цифры неизвестны. Когда был геноцид в виде голодомора, в Украине тоже, говорится, население сократилось на 5, может быть, сколько-то, миллионов человек. В общем, вот так. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
9: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
10: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
11: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
12: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
13: Итак, тема сегодняшнего моего выступления – ресвератрол. В науке очень часто случается, когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось. Исследования, проводившиеся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, в очень низкой концентрации ввели в одноклеточную амебу. Случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого, индуса по происхождению, доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем, злокачественных заболеваний и статистически являются одной из самых здоровых наций. Я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод и называется, как я уже сказал в начале нашей передачи, ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существует цис и транс изомеры ресвератрола. Ну, не химики, наверное, и не поймут до конца, но химики поймут наверняка. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 миллиграммов до 7 миллиграммов, в зависимости от качества вина, если речь идет о вине. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах. Сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года опубликовала результаты очень интересного исследования. Исследователи вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбам, называемым килифиш. Результат был примерно такой же, как и с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а дольше примерно на 56%. То есть на амебах результат был более заметный. Да, так вот, и рыбы были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, наверное, в голове крутится вопрос: а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, не все так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода провести почти невозможно, так как животные для экспериментов подбирались специально с очень коротким временем жизни. Однако ресвератрол, согласно многочисленным исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, подтверждается абсолютно. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, безо всякого сомнения подтвердили его, во-первых, противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок кровеносных сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько научных работ говорят о том, что при употреблении вовнутрь или нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных энзимов COX, то есть COX, это английская транскрипция, артритные и другие негативные процессы в организме. Все это снивелировано. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в организме и в коже процессы, связанные со старением. Я работаю над применением ресвератрола в продукции против старения и улучшения состояния кожи с 2003 года. Великолепные результаты в борьбе со старением кожи уже есть. Но мы их сделаем еще более впечатляющими.
14: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
15: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
16: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
17: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
18: Мы готовы помочь. Дэвидзон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
19: Всего один звонок на Дэвидзон Радио
18: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Нью-Йорк продлевает пляжный сезон до 13 сентября. Все 8 общественных пляжей будут открыты для купания до воскресенья. Спасатели продолжат дежурить ежедневно с 10 утра до 6 вечера. Перед поездкой Департамент парков рекомендует проверять актуальный статус пляжа и качество воды через сервис Notify NYC. Пляжный сезон официально завершится 13 сентября в 6 часов вечера. Республиканцы, которым предстоит борьба за конкурентные места в Конгрессе на промежуточных выборах, не пришли к единой стратегии в отношении Дональда Трампа и опасаются его участия в своих кампаниях. Некоторые кандидаты и действующие конгрессмены уже попросили политическую команду президента не организовывать его визиты в их округа, опасаясь, что низкий рейтинг Трампа может им навредить. При этом дистанцироваться от президента республиканцам также рискованно. Суперкомитет МАГА располагает 400 миллионами, которые партия рассчитывает использовать для сохранения большинства мест в Конгрессе. Сам Трамп, напротив, намерен активно участвовать в кампании и заявил республиканцам на ужине в Белом доме, что будет особенно вовлечен в последние 30 дней перед выборами. Мэр Нью-Йорка Заран Мамдани заявил о поддержке Александра Окасио-Кортес как потенциального кандидата на более высокий государственный пост. Это произошло на фоне обсуждения возможного участия конгрессвумен от Бронкса и Квинса в президентской гонке 2028. Цитирую, я думаю, что она была бы перспективным кандидатом, независимо от того, какое решение примет, сказал Мамдани на прошлой неделе на пресс-конференции в Бруклинском музее. Его слова прозвучали после публикации «Политика» о том, что ранее градоначальник подписал петицию Нью-Йоркского отделения демократических социалистов. В ней Окасио-Кортес называют наиболее перспективным левым кандидатом. Основная цель петиции заключалась в поддержке переизбрания Окасио-Кортес в Конгресс. В прошлом месяце женщина заявила, что не исключает возможность участия в президентской гонке, но сейчас ее основное внимание сосредоточено на промежуточных выборах. По мере формирования поля потенциальных кандидатов, ее имя все чаще появляется среди возможных претендентов на выдвижение от Демпартии. Помимо возможной президентской гонки, Окасио-Кортес, среди прочего, называли потенциальным соперником сенатора Чака Шумера. Ему предстоит переизбрание в 2028 году. Канцелярия премьер-министра Израиля опровергла публикацию «Гаарец» о том, что за полторы недели до 7 октября Бенямин Нетаньяху получил от Эмиратов предупреждение о готовящемся нападении Хамаса. 8 сентября газета опубликовала материал, основанный на журналистском расследовании Шломи Эльдара и Рут Юваль для книги «Заложники. 843 дня бездействия». Автор утверждает, что примерно за полторы недели до нападения террористов Нетаньяху якобы получил предупреждение от Мухаммада бен Заида о том, что главарь хамасовцев Яхья Синвар готовит значительное событие. Как утверждается, Нетаньяху счел, что речь может идти об эскалации в Иудее и Самарии, и не передал предупреждения министру обороны, начальнику генштаба, главе Шабак или директору Моссада. Авторы пишут, что в тот же период схожий сигнал поступил и из Египта, но получил ответ, что Израиль контролирует ситуацию. В публикации рассматриваются и первые попытки посредничества после нападения. Согласно расследованию, вечером того же дня премьер-министр Катара Мухаммад Аль-Тани связался с директором Моссада Давидом Барнеа и сообщил, что хамасовцы готовы обсуждать освобождение гражданских заложников. Барнеа, как утверждается, якобы ответил, что Израиль в тот момент не намерен был вести переговоры с Хамасом. Создатели мультсериала «Южный парк» подготовили пресс-релиз, в котором объявили о планах сменить название шоу. Теперь проект будет называться «Южная Америка» в честь недавнего решения президента о переименовании озера Онтарио, а также готовности Apple и Google последовать за волей главы Белого дома. Цитирую, «Мы меняем название South Park на South America», сообщили аниматоры Трей Паркер и Мэтт Стоун. Интересный момент. Глава Департамента внутренних дел Даг Бергам сообщил, что Трамп лично попросил руководство Apple изменить название озера. Переименование сериала анонсировали накануне старта нового сезона. В Москве поставят мюзикл, написанный Александром Журбиным по поэме в прозе Венедикта Ерофеева «Москва, петушки». В недавнем интервью Журбин рассказал, что песни сейчас пишет редко и в основном на стихи жены Ирины Гинзбург, хотя недавно закончил работу над циклом баллад на стихи Бахыта Кинжеева. Еще исполнителя, который смог бы это спеть, поделился композитор.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить. В бруклинской клинике Голби и Май

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
13: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
14: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
13: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
15: Дэвидсон Радио.
16: Дэвидсон Радио.
15: Американское радио на русском языке.
16: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
17: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
18: Здравствуйте, господа. Еще раз вот мы обсуждали, что у нас происходит в Германии, обсуждаем, что происходит в Европе, обсуждаем, что происходит в Великобритании. И вот еще раз повторяю, есть какая-то часть населения, допустим, русскоязычная, украинскоязычная, которая плачет по поводу того, что приходит к власти правые, а я приветствую это. Почему? Потому что, понимаете, мы уже насмотрелись на этих левых. Мы видим, к чему это ведет. Эта социал-демократия абсолютно выродилась. Если мы говорим, понимаете, вот сейчас те, которые объявляют себя социалистами, социалистом был в свое время Миттеран. Но они ничего общего с Миттераном не имеют. Они именно коммунисты. Если речь идет о том, чтобы забрать средства производства. Полностью всех уравнять по результатам. О каком социализме вообще мы говорим? Это не умеренный социализм, там с умеренными социалистическими программами. Это не Скандинавия, господа. Понимаете, нам морочат голову чистейшим образом. Это ничего общего с этим не имеет. И главное, оно работать так не будет, как оно работало в Скандинавии. Понимаете, почему-то есть вот какой-то пунктик, им кажется, что оно у них сработает. Понимаете? И плюс, у нас совершенно четко есть вот понимание, что Вот, понимаете, вот Виктор Дэвид Хансен пишет, что мы не штурмовали пляжи Нормандии, не проливали кровь, не погибли в окопах Первой мировой, не жертвовали всем во Второй мировой, лишь для того, чтобы выслушать новичков, которые приехали в Америку, получающих нас, почему Америка – это страна расизма и пороков. Думаете, Гамильтон и Джефферсон сражались, умирая ради вас? 250 лет американской крови от Геттисберга до Билла Вуда и Вадзима, лишь для того, чтобы приезжие в первом или втором поколении заявили, ваша конституция – мусор, отцы-основатели были расистами, когда мы придем к власти, мы все это разрушим, хватит. Это наша страна, мы ее построили, мы защитили ее ценой собственных жизней. Если приехали сюда, ассимилируйтесь или убирайтесь домой. Понимаете, это все слова. Мы должны перейти, начать к действиям. И здесь не вопрос то, что нужно вот чисто ловить на улицах и так далее. Я, скорее всего, думаю, что вот это как раз работать будет меньше всего. Все вот эти попытки выловить там каких-то хулиганов, это, конечно, замечательно, если вы хотите поймать там каких-то нелегалов, которые нарушили закон и так далее, но это вторичное действие. Первичная должна быть идеология. Мы должны говорить о том, что мы хотя бы должен быть начаться мувмент какой-то для изменения Конституции. А именно, мы должны систему нашу подготовить к тому, что, вот, что ей угрожает в наше время. Например, в нашей Конституции есть 14-я поправка, которую Трамп пытается поменять, безграмотно пытается поменять, и у него, конечно, оно не получается, потому что он пытается действовать быстрыми методами там, где быстро не получится. Понимаете, эта поправка связана с американскими неграми, которым дали гражданство после того, как произошла гражданская война. Вы ничего с этой поправкой, которая 1868 года, если я не ошибаюсь, не сделаете. То есть нужна новая поправка, 28-я, которая говорит, что только дети, родившиеся в семьях граждан, даже не законных жителей, а граждан США, будут являться гражданами. Нам нужно очень серьезно это оговорить. Не просто с грин-карты, а именно граждан. Вот они становятся автоматически гражданами. И другая поправка должна быть. Я считаю, что нужно прийти к тому, что не родившиеся в США, не граждане не должны занимать никакие федеральные должности. Мы должны себя обезопасить от этого. Да пусть кто-то будет, местные органы власти, окей, но не федеральные. Не родился в США, все, тебе путь закрыт. Третья поправка. Мы должны говорить о том, что срок нахождения в стране для получения гражданства должен быть выше. Чтобы мы четко определили и увидели, что люди действительно хотят адаптироваться, ассимилироваться. До этого, если мы видим, что этого они не хотят делать, по каким-то нужно критерии четко выработать для этого. Это все возможно. Люди, которые не хотят ассимилироваться, не хотят, понимаете, адаптироваться, вон отсюда. Нам не нужна мозаика, нам нужно, понимаете, нам нужен плавильный котел. У нас должно быть единство в разности, но эта разность должна работать на единство, а не наоборот. Никто вам не говорит, что вы дома должны там говорить только на английском языке. Если вы русскоязычный, например, но говорите на русском. Вот у нас русскоязычное радио в Америке, понимаете, и все нормально как бы. Но мы же не заставляем всех остальных говорить на английском языке. Как пример. Понимаете, если у нас идет, например, где-то, понимаете, рядом с районом Бора-парк, кто-то справляет Крисмас, понимаете, наряжает елку. Понимаете, хасиды же не кидаются срывать эту елку, понимаете, крушить какие-то стады, ну, может быть, какие-то идиоты среди них отдельные. Крушить там Мадон каких-то, там изображения там Иисуса Христа и так далее. Хотя, может быть, им это их-то раздражает. Они же этого не делают. Почему? Потому что есть какая-то самодисциплина. А у этих товарищей, которые приехали, тут никакой самодисциплины нет. И мы каждый раз приходим к одному и тому же, и одному и тому же. Значит, нужны изменения. Должно быть как мувмент. То есть должна быть мувмент, что мы требуем поправок к Конституции. Что мы требуем поправок к системе. Я не знаю, нужна ли поправка Конституции по поводу образования, но если мы не будем образовывать наших детей, студентов, каждый день, по поводу, что такое марксизм-ленинизм. Откуда оно пошло? Причем марксизм-ленинизм сейчас не в чистом виде, там каких-то там Карла Маркса, какие пролетарии, к черту. Мы сейчас наблюдаем марксизм-ленинизм в какой-то новой франкфуртской, там, я не знаю, школе, понимаете, через интеллектуалов. Хотя, в принципе, и тогда марксизм возник среди интеллектуалов. Извините, что, рабочие сами себе это выдумали? Да нет. Кто такой был Карл Маркс? Это был рожденный в среде интеллектуалов, достаточно, понимаете, продвинутой семье, понимаете, бездельник, который никогда в жизни не работал, но который написал, понимаете, колоссальную теорию по поводу того, кто и как должен работать. Но он написал правильно. Он написал свою работу правильно, он выводы сделал неверные. И вот сейчас, когда Трамп, например, понимаете, вы можете опять-таки любить, не любить Трампа, но когда Трамп делает, например, такие вещи, как он борется с глобализмом. Что такое глобализм? Давайте объясню на пальцах для тех, кто не понимает. В красивом варианте глобализм, это когда, допустим, какой-нибудь Джон Джонсон из Америки говорит, знаете, я хочу наладить свое производство не только в Америке, но и во Вьетнаме. Для того, чтобы свои продукты или свою продукцию распространять где-то во Вьетнаме или в регионе Вьетнама. Окей, замечательная идея. В реальности, давайте смотреть через призму Карла Маркса, Джон Джонсон понимает, что в Америке производство очень дорогое, что здесь куча разных регулирований. Причем вы можете сколько угодно, опять-таки, сейчас шипеть на меня или, понимаете, или кричать, вот это все демократы, это все, все ввели и так далее. Но есть регулирование, которое обязано быть там. Например, вот, ну, скажите, вы хотите, чтобы если вам, вот вы работаете на станке, вам отрезала руку, ну, допустим, случайно, и вас берут и выкидывают на улицу. Говорят, пшел вон отсюда, ты, шелудивый пес, блин, кто ты такой? Ну, отрезал, ты сам виноват, что у тебя руку, а мы еще штраф тебе дадим, что ты станок попортил. Вот как оно было когда-то. Оно так было в 19 веке. Потом пришли какие-то умные люди, написали регулирование, что если такое происходит, ты остался инвалидом, тебе выплачивается инвалидность. Вы хотите отменить это? Вот это и есть то самое регулирование. То есть какие-то вещи, которые отменять нельзя. Они, понимаете, написаны в нашу с вами пользу. Поэтому, но этих правил практически нет в Китае, или во Вьетнаме, или в Пакистане, или еще где-то. Их просто нет. Там как раз берут и выгоняют на улицу. Там нет вот этих поборов, там не собирают дополнительные деньги и так далее. То есть там удобнее что-то производить для Джона Джонсона из Америки. И вот он говорит, я за глобализм, я за, понимаете, миру мир. Пусть во всем мире будет моя продукция. Замечательная, понимаете. Он пытается увеличить свой рынок. Он борется с конкурентами, таким образом, за счет нахождения новых рынков сбыта. Это все Карл Маркс проклятый. Он ищет себе новые рынки сбыта. Вот он их нашел во Вьетнаме. Он туда переводит производство. Почему он туда переводит производство? Еще раз. Потому что его давят конкуренты везде и всюду. То есть он ищет все время удешевление производства. Как он его находит? То есть в одной стране это, видимо, уже невозможно. Но с глобализмом он стал возможен на мировом уровне. Если не можешь найти дешевое производство в Германии. Видите, вот мы только что о Германии говорили. Там та же самая ситуация, абсолютно, один к одному. Значит, Карл Маркс прав был. Идет удешевление производства, и немцы конкурировать с каким-нибудь там, понимаете, товарищем в солнечном Камеруне не могут. Не могут. Этому Гансу какому-то немецкому, понимаете, Гансу, там, я не знаю, Штильману, понимаете, надо заплатить определенную зарплату за его работу. И я его понимаю, что Штильман кормит семью, у него есть определенные расходы. В Германии нельзя жить на те же деньги, что ты живешь в солнечном Камеруне, понимаете? Ну, нельзя. Он законно это требует. И Джон Джонсон в Америке законно это требует, да, понимаете? А вот какой-нибудь там Мабуту-Шмабуту в Конго, в Камеруне, в Бурунди, на островах, понимаете, как с какими-то папуасами, там такого нет, там сколько угодно. Там можно жить, понимаете, питаясь кокосами. Я утрирую, но тем не менее. Понимаете, когда у тебя есть племя Мумба-Юмба, понимаете, там очень просто не вводить никаких правил. Понимаете, можно заставить 5-летних детей шить кроссовки Nike, продавать их за огромные деньги в Америке, а там им платить доллар в неделю. Понимаете, ну это очень удобно. самая выгодная рабочая сила – это рабская рабочая сила, или почти рабская. Ну вот, да. Слушайте, рабы когда-то пирамиды построили. Огромные храмовые сооружения в Китае, в Месоамерике, в Индии. Огромные храмовые комплексы построили рабы, все и так далее, и тому подобное. Что вы думаете? Это что, случайно, что ли? Нет. Но что в наше время построить пирамиду, это будет стоить состояние. Просто, технически просто. Дорого стоит. Вот о чем ведется речь. Поэтому продолжаем изучение марксизма-ленинизма. Вот вы объясняете детям, что, или студентам, что обычный предприниматель ищет где подешевле. Он вывозит эту работу туда, куда-то. Оставляет американского рабочего, вот этого там какого-то, дядю Сэма, без работы. При этом этот дядя Сэм уже теперь не может покупать этот товар, потому что у него нет этой работы, или у него стала плохая работа. У него уже нет тех денег, чтобы покупать товары даже собственного производства. Опять-таки, кто это написал? Тот самый бородатый еврей, Карл Маркс. Что вот это удешевление производства, что когда предприниматель ищет все время новые способы произвести, то есть производит революцию, то есть он ищет вместо рабочих станок, если станок или вместо станка он ищет робота и так далее. То есть это ведет к тому, что рабочие оказываются на улице, не могут потреблять свои собственные товары. У них нет денег на это. То есть это ведет к увеличению класса бедняков. Что мы и видим на сегодняшний день. Это очень медленный процесс. У нас целый ряд каких-то социальных пособий, сеток, которые не дают тебе упасть сразу вот на дно. Там всякие велферы, всякие пособия в Германии, у нас и так далее и тому подобное. Поэтому ты не сразу там упадешь куда-то, понимаете, в полную бедность, что кушать нечего. Но в принципе это вот тот самый процесс. Поэтому, понимаете, Карл Маркс был прав. Как это остановить? Вот здесь начинаются споры. Трамп действует методами тарифов. Он пытается увеличить себестоимость товара, допустим, из Китая, из Вьетнама, из Индонезии, из солнечного Камеруна, там, из племени Мумбо-Юмбо, больше в несколько раз за счет тарифов, для того, чтобы оно могло конкурировать с каким-то товаром, допустим, который произведен в Америке. Пока это работает со скрипом. Это, кстати говоря, антирыночный механизм, то, что Трамп делает, для всех неграмотных. Рыночный механизм – это дать вот этому развиваться, как оно есть. То есть, то есть рынок всегда прав, то есть предприниматель всегда прав, капиталист всегда прав. Но если капиталист вывозит это куда-то, вот повторяю, в племя Мумбу-Юмбу, то получается, он прав или не прав? И вот тут у вас начинается ломка вашего самого вот этого сознания. Потому что у меня тут одна группа капиталистическая на Фейсбуке. Меня, кстати, на Фейсбуке забанили на месяц до октября. Поэтому, извините, не могу ничего комментировать. Там я на Телеграме есть. Знаете, они меня обвиняют, что я, понимаете, говорю, все время цитирую Карла Маркса. Потому что то, что у нас происходит, происходит четко по его расписанию. Мы должны с этим бороться, вот тут сложности. Почему? Потому что нету прямой широкой столбовой дороги с этим бороться. Но детям вот этим и студентам это надо объяснять, что те трудности, которые мы сейчас испытываем в западном мире, это связано не с тем, что, понимаете, что все, что какие-то белые или завоеватели, или колонисты потеряли всякий стыд и совесть. Нет. Это происходит потому что и это совершенно законный и объективный экономический процесс. Значит, мы должны вводить фактически антирыночные какие-то действия, протекционизм, бойкот, тарифы. Это все антирыночные механизмы, сразу говорю. Рейган сейчас бы плакал бы в сторонке, стоял бы от того, что мы делаем сегодня. Уже Рейган, Буш, все остальные, Клинтон, они были сторонники глобального открытого рынка. Все они, что справа, что слева, что республиканцы, что демократы. А теперь, понимаете, идея протекционизма, кстати говоря, принадлежала демократам. Именно они в начале эту идею. Сейчас они выступают против Трампа просто потому, что это Трамп. Но, в принципе, это идея от них. Поэтому Трамп тоже не абсолютно правый. Трамп именно посередине. Трамп как раз относительно левый политик по своей экономической политике. Вот самое-то интересное, это в чем? Понимаете, поэтому те, кто говорят, что Трамп это прямо правый фашист какой-то, они безграмотны. Они не знают, о чем они говорят. Но тут появляется злостный Флинт, который всем растолкует. А в чем на самом деле Карл Маркс-то заключается? Понимаете, вот это надо делать. Нужны поправки к Конституции, нужно образование, нужна агитация. Нужна какая-то монументальная пропаганда. И я не боюсь, если нам скажут, что я тут повторяю за Советский Союз или Китай или еще что-то. Да, вот в Советском Союзе умели воспитывать каких-то патриотов своей страны. Умели. Пусть эти патриоты были абсолютно тупые, в смысле того, что, понимаете, они воспринимали, понимаете, коммунизм там какой-то, как, понимаете, как счастье человечества. Окей, но мы же не требуем этого. Но воспитывать того, что, понимаете, что у нас, понимаете, были, понимаете, совершенно гениальные люди в стране. Были прекрасные писатели, были прекрасные актеры, или есть актеры, допустим, там какие-то. Это не важно, какие взгляды они исповедуют. Есть прекрасные актеры, есть прекрасные певцы. Почему не делать это в монументальной пропаганде? Почему не поставить памятники, там, допустим, тут и там поставить памятники Синатре? Он был прекрасный, интереснейший певец, там, допустим, или еще кому-то. Тони Беннет, понимаете? То есть итальянские певцы, они создали целую эстраду, фактически, совершенно новую именно в Америке. Не итальянскую, не народно-американскую, а что-то совершенно новое. Ну вот почему нет? Мы должны прославлять этих людей. Тогда у нас будет, понимаете, возникнет ощущение гордости за собственную страну. А так вот этих вот этой молодежи, что Америка это ощадие ада. И ничего больше. Они ощадие ада просто не видели. Они в нем не жили никогда. Они что, понимаете, стояли в очередь за туалетной бумагой или за зубной пастой в Советском Союзе? Да боже упаси, они не знают, что это такое. Нет, если какой-то кореец, это вообще это тоже из области фантастики, который вырос в Америке, и у него родители из Южной Кореи заявляют, что самая свободная страна в этом мире это Северная Корея, то начинают вянуть уши. Даже Советский Союз при Брежневе, там, при Горбачеве, при Хрущеве не был ничего близкого к тому сумасшествию, которое творится в Северной Корее. Советский Союз при Брежневе был относительно свободная страна, так если говорить, по сравнению с Северной Кореей. Так вот, если подумать. Там хотя бы, понимаете, при Брежневе хотя бы из гранатометов не расстреливали. Хотя бы. Ну, то есть, вот к чему я говорю это. И все это можно выдать на фоне каких-то картинок, каких-то обучающих материалов, фильмы. Самое главное, понимаете, это визуально это показывать, потому что, понимаете, если вы показываете какие-то цифры, сколько зарабатывали там, сколько зарабатывают здесь, это абсолютно никого не добьет, не победит. А вот если вы начнете показывать, вот что здесь, а что тут, понимаете, вот срок службы, допустим, советского автомобиля, срок службы американского. Что сделано в американской машине, что сделано так, а электроника здесь, электроника там, доступность, понимаете, каких-то самых простейших вещей тут, преступность там, понимаете. Как, покажите больницу где-то в Советском Союзе, в глубоком, там в какой-то деревне. Не в Москве, а в деревне. И сравните, в какой же, в американской деревне, такого же типа больницу. И вы увидите разницу. Вот это надо делать, понимаете. Это не лениться, а надо делать. Это причем из поколения в поколение. Иначе вырастет целое поколение, которое будет считать, что и коммунизм замечательный, и исламизм замечательный. Понимаете, они 9-11 забыли, к черту. Так, перерыв.
7: Дэвид Зон, радио.
15: Американское радио на русском языке.
7: Дэвид Зон, радио.
15: Дэвид Зон, радио.
8: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности – ортопедия. Это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата.

0: Я высшей категории. Я закончил Корнельский университет, и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
1: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
0: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
1: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
0: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах колени, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
1: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный. Очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
0: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
1: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
0: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
1: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
0: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
1: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
0: Спасибо вам большое.
2: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, концертов каждый день до своего музыкального.

0: амфитеатра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-33-22. 975-33-22. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
1: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
4: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
5: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
4: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
6: Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
6: Американское радио на русском языке.
7: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
8: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
9: Здравствуйте, господа. Сегодня у нас начинается конвенция республиканцев в Далласе. Это такой впервые они пытаются сделать midterm convention. То есть обычно конвенция идет перед выборами президента каждые 4 года. А тут мы запустили, вот запускают ее посреди срока. То есть я так понимаю, что это попытка республиканцев, как говорится, поднажать на избирателей, напомнить им, что происходит и вообще где происходит. То есть то, что мы вот для меня вот это голосование совершенно четко показывает, ну, скажем так, о чем мы вообще печемся. То есть вот если вы почитаете, что предлагают так называемая демократическая партия, которая уже демократами не является, я считаю. Они являются именно вот такой какой-то прокоммунистической партией. Наверное, самая вот близкая к названию. То есть они не коммунисты, но и прокоммунисты. Или какой-то вариант нового коммунизма, вот видите, вон по Грамши или по кому-то там, как говорится, кто, вот еще раз повторяю, заменили слова пролетариат, там, понимаете, и так далее, на кого-то другого. И вот они пытаются сейчас это объяснить в виде вот этого съезда, где будут, как говорится, с трибуны нам, понимаете, призывать голосовать за них и так далее. Ну, то есть, и попытка интересная. Я не знаю, как это сработает. Надеюсь, что да. Потому что, в принципе, то есть, тут, ну, действительно, уже немножко смешно становится. Понимаете, что мы в Америке после всех опытов коммунизма в целом ряде стран, мы говорим о том, что мы должны бороться с коммунизмом. Но, в принципе, оно себя как бы оправдывает. Коммунизм действительно никуда не денется никогда. Понимаете, коммунизм имеет колоссальную, то, что называется, potency, то есть привлекательность для всех молодых людей. Потому что, понимаете, все молодые хотят, понимаете, изменить мир. Это было, есть и будет. Мы никуда от этого не идем. Значит, молодые должны менять мир, но они должны знать, что они хотят поменять. Надо им это объяснять. Они сами этого не могут понять, не понимают. Это первое. Второе. Коммунизм построен на добродетели любого нормального человека. А именно, понимаете, в любой религии, в любой философии, говорит, не оскудевает рука дающего. То есть, понимаете, если вы помогаете кому-то, кто в беде, понимаете, как друг, или как спонсор какой-то, или как благодетель, как угодно называете, меценат. Открываете благотворительные фонды, понимаете, я не знаю, там раздаете еду, кормите каких-то голодных, там, понимаете, жертвуете вещи и так далее. То есть это нормальное человеческое поведение. В любой религии, повторяю, в любом культе это считается правильным поведением. Достойным, как говорится, высших похвал. Но дальше это, понимаете, начинает перерастать то, что ты должен это делать. И не просто должен делать, а еще получается так, что есть люди, которые должны это получать. То есть, понимаете, вначале начинается с того, что ты хочешь накормить действительно голодных, действительно инвалидов, действительно детей без родителей, допустим. А потом это перерастает в то, что есть помимо детей без родителей, есть дети с плохими родителями. А потом есть... Это перерастает в то, что есть дети и такие же голодные родители, потому что они бездельники. А потом есть родители, которые совсем не голодные, но они тоже хотят надарма закусить. Понимаете? И пошло, и поехало. И ты никому не можешь отказать, потому что, как бы, да, они все бедные, они все несчастные, они все угнетенные. Ты счастливый, они угнетенные. У тебя оптимизм, у них депрессия. И вот получается, что любой нормальный человек начинает воевать сам с собой. Воевать собственными принципами. Воевать собственными какими-то самыми чистыми и душевными установками, понимаете ли. Вы же поймите, почему вот такое количество интеллигенции падает в эти левые идеи. Они, понимаете, они боятся сказать, например, понимаете, что вот, понимаете, вот черных берут на работу, они начинают качать права очень многие, слишком многие. Начинают думать, что работа, это слишком для них, понимаете, непочетно, что им все должны и так далее. Мы, очень многие боятся это сказать. Они знают это, они молчат об этом. Понимаете, они знают, что, например, в каком-то государственном учреждении работают одни какие-то черные товарищи, которые ничего не хотят делать. Все боятся это сказать, скажут, что их надо выгнать всех отсюда. Не потому, что они черные, а потому, что они бездельники. Если, к сожалению, это выразится в том, что потеряют работу очень большое количество именно черного населения, ну так потому, что очень большое количество черного населения бездельники или ведут себя таковым образом. Мы боимся сказать, например, простые цифры, понимаете, по преступности, что по преступности и среди процентов, и среди чисел в целом ряде преступлений лидирует почему-то меньшинство в Соединенных Штатах. Каждый раз нам говорят, ну как же, они же, понимаете, они же бедные, несчастные, угнетенные, поэтому они лидируют. Нет. Это уже не объяснение. Вы не можете все время прикрываться, понимаете, историей 170 лет назад, понимаете, из-за того, что было рабство. Или там были законы по расизму и сегрегации, которые были там 60 лет назад. Тем более, что вы сейчас требуете таких же законов и сегрегации, только добровольной. Вот это вот нежелание белой, прежде всего, интеллигенции сказать простым языком то, что, ребятки, вот то, что вы требуете отдельный зал для приема пищи, это вы сами требуете сегрегации. Где вот будут принимать пищу только черные. Или, допустим, будут заниматься спортом только черные. Или будет библиотека только для черных. Вот то, что они требуют в колледжах. Или то, что черные не будут сдавать экзамены по каким-то предметам, потому что они не могут. То есть вы сами себя. Вот понимаете, если бы нормальный был бы климат, то есть ты вызываешь этого какого-то черного студента. Он говорит, я не хочу сдавать экзамены, вот я типа не могу их знать, потому что я там угнетен. То есть я бы ему сказал бы так, то есть ты заведомо говоришь о том, что ты хуже и куда менее образован, чем все остальные вокруг тебя. То есть ты не можешь достигнуть каких-то высот, которые другие могут достигнуть. Признайся в этом тогда, окей. Тогда, если ты это таким образом говоришь, тогда давайте действительно говорить о том, что нужна какая-то другая программа. Но они же не говорят, что они дебилы. Или что они, понимаете, недоделанные какие-то. Нет, они говорят, все нормально, нас просто угнетают. И поэтому мы не можем. Понимаете, вот это вот мы не хотим, сами себе не хотим сказать какую-то логику провести обычную. Из того, что требует вот эта вся эта толпа охлос на улице. Вот в чем дело. Ну, помимо всего этого прочего, что, понимаете, у нас еще другие проблемы. Вот у нас приближается вот эта жуткая годовщина 9-11. И я всю пятницу посвящу этому. Я подготовил несколько текстов, где говорится, что ислам не реформируем. Или не реформируем на сегодня, и что мы сами себя обманываем и так далее, и будем надеяться, будут заработать телефоны, и что мы можем обсудить этот момент. Это эпохальное событие, господа. И то, что в Нью-Йорке это забыли, то, что это забыли в Америке, между нами, говоря, это наша вина. Что мы, вот всего прошло 25 лет, господа. 25 лет, конечно, очень много. Сколько у нас есть в жизни по 25 лет? Ну, если повезет, очень повезет, то 4 раза. Как правило, это 3 плюс. 25 плюс там еще сколько-то лет. 3 раза. Понимаете? Мой папа даже до 3 раз по 25 не дожил. К сожалению. Понимаете? А вот так вот между нами говорят. Вот получается, сколько раз есть по 25 лет? Мало. И вот но в масштабе истории, в масштабе вот каких-то исторических событий, 25 лет – это очень небольшой срок. Очень небольшой. И вот за 25 лет, при том, что, в принципе, ничего так особенного не поменялось вот, в нашей жизни, мы при этом пришли к полному непониманию, что происходило тогда. Понимаете, если сейчас какая-то организация, есть вот эта организация КАИР, Council of, как же они там переводятся, Council Arab, Arab что-то, Relations в США. В общем, это, грубо говоря, проарабский орган лоббирования в Америке. Который надо давным-давно закрывать, потому что это фактически фронтон для террористов. Вот они сейчас подают в суд, или уже подали в суд, целым рядом других организаций исламских, которые говорят, что мусульмане были небезвинно обижены после 9-11. Я вот сегодня видел статью, которая говорит, что возникновение исламизма и подъем исламизма в Америке связан с притеснениями после 9-11. Вы смотрите, вот как построена интеллект. То есть то, что произошло, то, что 19 человек выходцев из арабских стран, исламистов, террористов, исповедующих ислам, взорвало башни-близнецы и Пентагон, и упало там, один самолет упал в Пенсильвании. То, что вот они попытались сделать, это само по себе, как бы, ну да, само собой разумеющееся. Это нормально, это понятно. А вот то, что мы ответили на это, вызвало у них колоссальный подъем негатива. Ребят, ну мы сами виноваты, что мы позволяем это дать, сделать с собой. Конечно, будет негатив. А что ты думал? Если вы не хотите менять, если вы говорите, мы пытаемся найти модерат ислама, вы нам говорите, что его нет. Вы нам говорите, что его нет. Значит, получается, что вы все вместе заодно, вместе с этим Мохаммедом Атта, главарем террористов, который был из Египта, который был последователем братьев-мусульман, которые тоже из Египта, в Египте родились. Вы понимаете, вот в чем дело. Мы пытаемся на Западе найти какую-то формулировку сосуществования, а видим, сосуществование невозможно. Невозможно вот в том виде ислама, который он есть на сегодняшний день. Может быть, нужен какой-то новый крестовый поход не за христианские ценности, а за ценности западного мира. Может быть, заново нужны рыцари-тамплиеры, которые защищали паломников и западный образ жизни. С христианской точки зрения, а сейчас с западной точки зрения. Может быть, мы должны прийти к этому заново. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
10: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
11: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
12: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
13: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
16: Хоум-кер-агентство «Весткер» объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник «Хоум-кер», ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку $11.99, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в «Весткер» 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Best Care. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Best Care 917-299-6692. Спросите Дэвида.
17: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит» по пятницам с 4 до 5.

0: Нью-Йорке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Нью-Йорк продлевает пляжный сезон до 13 сентября. Все 8 общественных пляжей будут открыты для купания до воскресенья. Спасатели продолжат дежурить ежедневно с 10 утра до 6 вечера. Перед поездкой департамент парков рекомендует проверять актуальный статус пляжа и качество воды через сервис Notify NYC. Пляжный сезон официально завершится 13 сентября в 6 часов вечера. Республиканцы, которым предстоит борьба за конкурентные места в Конгрессе на промежуточных выборах, не пришли к единой стратегии в отношении Дональда Трампа и опасаются его участия в своих кампаниях. Некоторые кандидаты и действующие конгрессмены уже попросили политическую команду президента не организовывать его визиты в их округа, опасаясь, что низкий рейтинг Трампа может им навредить. При этом дистанцироваться от президента республиканцам также рискованно. Суперкомитет МАГА располагает 400 миллионами, которые партия рассчитывает использовать для сохранения большинства мест в Конгрессе. Сам Трамп, напротив, намерен активно участвовать в кампании и заявил республиканцам на ужине в Белом доме, что будет особенно вовлечен в последние 30 дней перед выборами. Мэр Нью-Йорка Заран Мамдани заявил о поддержке Александра Окасио-Кортес как потенциального кандидата на более высокий государственный пост. Это произошло на фоне обсуждений возможного участия конгрессвумен от Бронкса и Квинса в президентской гонке 2028. Цитирую, «Я думаю, что она была бы перспективным кандидатом, независимо от того, какое решение примет», сказал Мамдани на прошлой неделе на пресс-конференции в Бруклинском музее. Его слова прозвучали после публикации «Политика» о том, что ранее градоначальник подписал петицию Нью-Йоркского отделения демократических социалистов. В ней Окасио-Кортес называют наиболее перспективным левым кандидатом. Основная цель петиции заключалась в поддержке переизбрания Окасио-Кортес в Конгресс. В прошлом месяце женщина заявила, что не исключает возможность участия в президентской гонке, но сейчас ее основное внимание сосредоточено на промежуточных выборах. По мере формирования поля потенциальных кандидатов, ее имя все чаще появляется среди возможных претендентов на выдвижение от Демпартии. Помимо возможной президентской гонки, Окасио-Кортес, среди прочего, называли потенциальным соперником сенатора Чака Шумера. Ему предстоит переизбрание в 2028 году. Канцелярия премьер-министра Израиля опровергла публикацию «Гаарец» о том, что за полторы недели до 7 октября Бенямин Нетаньяху получил от Эмиратов предупреждение о готовящемся нападении Хамаса. 8 сентября газета опубликовала материал, основанный на журналистском расследовании Шломи Эльдара и Рут Юваль для книги «Заложники. 843 дня бездействия». Авторы утверждают, что примерно за полторы недели до нападения террористов Нетаньяху якобы получил предупреждение от Мухаммада бен Заида о том, что главарь хамасовцев Яхья Синвар готовит значительное событие. Как утверждается, Нетаньяху счел, что речь может идти об эскалации в Иудее и Самарии и не передал предупреждения министру обороны, начальнику генштаба, главе Шабак или директору Моссада. Авторы пишут, что в тот же период схожий сигнал поступил и из Египта, но получил ответ, что Израиль контролирует ситуацию. В публикации рассматриваются и первые попытки посредничества после нападения. Согласно расследованию, вечером того же дня премьер-министр Катара Мухаммад Аль-Тани связался с директором Моссада Давидом Барнеа и сообщил, что хамасовцы готовы обсуждать освобождение гражданских заложников. Барнеа, как утверждается, якобы ответил, что Израиль в тот момент не намерен был вести переговоры с Хамасом. Создатели мультсериала «Южный парк» подготовили пресс-релиз, в котором объявили о планах сменить название шоу. Теперь проект будет называться «Южная Америка» в честь недавнего решения президента о переименовании озера Онтарио, а также готовности Apple и Google последовать за волей главы Белого дома. Цитирую, «Мы меняем название South Park на South America», сообщили аниматоры Трей Паркер и Мэтт Стоун. Интересный момент. Глава департамента внутренних дел Даг Бергам сообщил, что Трамп лично попросил руководство Apple изменить название озера. Переименование сериала анонсировали накануне старта нового сезона. В Москве поставят мюзикл, написанный Александром Журбиным по поэме в прозе Венедикта Ерофеева «Москва. Петушки». В недавнем интервью Журбин рассказал, что песни сейчас пишет редко и в основном на стихи жены Ирины Гинзбург, хотя недавно закончил работу над циклом баллад на стихи Бахыта Кинжеева. Еще исполнителя, который смог бы это спеть, поделился композитор.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 9 сентября. Нефть продолжает подниматься в цене. Интерес банковский продолжает подниматься, и акции продолжают падать. Вчера индекс Dow Jones упал на 628 пунктов, 1,2%. 52 786 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 45 пунктов, 0,6%. 7674 была конечная точка. И Nasdaq минус 86 пунктов, 0,3%. 26421 конечная остановка. Транспортный индекс минус 1%. Russell 2000, индекс маленьких компаний, потерял 0,5%. Сегодня нефть, Brent, один баррель перескочили $100, плюс $2.84, и один баррель стоит $100.76. На этой ноте наша биржа сегодня показывает отрицательные результаты. Dow Jones сейчас показывает минус 278 пунктов на открытии, Standard & Poor's 500 минус 25 и Nasdaq минус 144. Золото минус $64, $1437.40 стоит унция золота, унция серебра $66.69, 1 евро равен $1.16. Пятилетние госбумаги дают 4,595%, за 10 лет можно получить 4,812%, и за 30 лет госбумаг можно получить 5,256%. За границей сегодня Англия минус 1,1%. Франция минус 1,9% и Германия минус 1,7%. Швейцария упала на 1,5%. В Азии японский Никей минус 0,2%. Шанхай плюс 0,3%. И Гонконг минус 0,2%. Из компаний, которые попали на экраны сегодня, вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Pfizer Therapeutics надо покупать. Sigmund Biosciences будет вести себя достаточно хорошо. Lithium Americas тоже все в порядке с ними будет. Sasol надо покупать. Kodiak AI надо покупать. Pascal покупать. Affirm надо покупать. Robinhood надо покупать. Chime покупать. Dave надо покупать. Quanta Services, с ними будет все достаточно хорошо. Новый таргет $731, это значит примерно 17% подъема. Thermo Fisher можно покупать. Lineage будет вести себя достаточно хорошо. First Solar тоже положительный. Liberty Formula One покупать. Aptiv покупать. Abercrombie & Fitch будет вести себя неплохо. Pursuit Attractions и Hospitality можно покупать. Atkins Oncology положительный тоже. AstraZeneca положительная, Dell надо покупать, новый таргет $650 за акцию. Они абсолютно правы. Teva Pharmaceuticals покупать, фига теперь нейтральная, Tesla underweight, держать поменьше, считает один из больших банков. Nvidia надо продолжать покупать, один из самых больших банков, так считает, они опять-таки правы. Martin Marietta можно покупать и Bausch & Lomb. Тоже с ними будет все хорошо. Цены, которые сегодня с утра изменились. Mission Produce – это компания, которая производит авокадо. Подскочили на 7,5%. Apple сегодня с утра, разговоры идут о том, что они будут выпускать новые телефоны, но Apple немножечко упал. Casey General Store сегодня упал на 10%. Signet Jewelers подскочил на 17%. Энергетические компании сегодня поднялись, но это из-за того, что нефть подскочила больше, чем на $100. Service Titan упал на 17%, Braze сегодня упал на 11%, и Chime Financial прибавил 10%. Вот, пожалуйста, моя главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Реймонд Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всего вам хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
7: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. 998-8400.
8: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
9: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Home Care, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
10: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
11: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
10: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после.
11: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет.
10: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
11: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
10: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
11: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
10: И оставить после себя невозможную боль.
11: 20 сентября в 5 часов вечера.
10: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио». «Солнечный удар».
11: Рустем Галич. Редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
12: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
10: Ждем вас. С любовью.
11: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
6: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Доброе утро. Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания. Спасибо вам за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну. 620 AM, американское радио на русском языке, Дэвидсон радио. Спасибо, что настроились на нашу волну. У микрофона Наташа Быстрицкая, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. И сегодня у нас запланирована встреча с интересной гостьей в первой части, а во второй части появится утренний званый гость. Сегодня разговоры о том, что дети мало читают, это как разговоры о погоде. Все обсуждают, но кажется, что реально изменить ничего не могут. С Машей Зиминой мы попробуем разобраться, можно ли заставлять детей читать, как выбирать своему ребенку книги и, так сказать, не отбить навсегда желание читать. Ну и, конечно же, мы поговорим про YouTube, про гаджеты, про интернет, про искусственный интеллект, конечно же. С нами на связи по телефону Мария Зимина, сооснователь книжного магазина «Маша и три медведя» в Хайфе, в Израиле, консультант книжного магазина «Белый кролик» в Нью-Йорке, на Манхэттене. Мария, привет!
1: Здрасте!
0: Ну вот, с дебютом тебя поздравляю.
1: Спасибо.
0: Хотя ты не новичок в радиоиндустрии, в радиоделе, потому что ты регулярно ведешь программы на израильском радио. Верно?
1: Да, случается.
0: И уважительная сегодня причина. Мы по уважительной причине тебя сегодня пораньше отпустим. Эстафетную палочку легко подхватит твой супруг и твой соратник Миша Эпштейн. Во второй части мы с ним поговорим об учебе, о педагогах и не только. Но пока... Да, потому что у тебя эфир сегодня также на израильском радио, да? Вот, поэтому мы постараемся с тобой вот все темы, обо всех темах, о которых планировали поговорить. Итак, мой первый вопрос. Почему... Что ты говоришь?
1: Пятилетку за 5 минут.
0: Да, мы моем. Итак, почему, Маш, современные дети читают меньше, чем их родители в детстве?
1: Ну, вопрос очевидный. И ответ тоже на него такой же. Собственно, намного больше соблазнов, намного больше отвлекающих факторов. Ну и гаджеты, конечно, тоже. Хотя... В Америке с этим как-то попроще, как мне показалось, по детям, по родителям. У нас нет такой проблемы, что детей прям нужно заставлять читать. Вот чтобы заставлять читать по-русски, это, конечно, да, это родители стараются так этого добиться, чтобы дети не потеряли язык. Но здесь дети точно совершенно читают больше и лучше, чем в Израиле. Другой стиль воспитания, подхода к воспитанию, не знаю уж, как это назвать правильнее, грамотнее, но все-таки получше и побольше дети здесь читают. Стоит ли заставлять детей читать? Ну, нет, конечно. Зачем? От этого любовь к чтению не возникнет, возникнет скорее отвращение. Могу рассказать грустную историю из жизни магазина нашего в Израиле, когда мама приходит с ребенком в магазин и постоянно его заставляет, вот прям заставляет насильно выбрать книжку, и ребенок хотел бы даже ее выбрать и выбирает, но мама его выбором недовольна и заставляет его выбрать другую, ребенок кидается в слезы, выбегает и уже ничего не хочет. Поэтому, наверное, несколько советов нужно дать слушателям, как привить любовь к чтению, как выбирать книжки детям.
0: Ну, во-первых, можно, конечно, конечно. Советы, да, советы – дело действительно важное. Ты знаешь, вот почему еще я тебя спросила, нужно ли заставлять ребенка, почему я в своего отпрыска не могу впихнуть там Захадера, я не знаю, там вредные советы Остера впихнула, а не могу там Катаева или, например, ну, я даже не знаю, так... Олешу, Бианке. Да, ну как бы... Вот почему так происходит?
1: Да, могу рассказать. Дорогие родители, и ты, Наташа, тоже как родителю, к родителю тебе, к тебе обращаюсь. Дело в том, что наши дети, которые живут сейчас, они другие. Они не лучше, не хуже, просто другое время. Реалии тоже другие. Ну, если к тому же, не знаю, к Катаеву обратиться или к Драгунскому, к любимому и все равно читаемому современными детьми, как ни странно, но все равно. Реалии какие там были в этих книгах? Пионеры, не знаю, посадка огурцов, пионерские галстуки и так далее, и так далее. Но современным детям этого всего, во-первых, просто не очень понятно. Они этого не знают, и многое нужно объяснять. А когда что-то непонятно, и когда нужно что-то переспросить, когда ты читаешь, это уже ну, какая-то сложность, которая останавливает, и ну, человек просто сложнее читать и не хочется. И совершенно это не значит, что дети не будут читать что-то другое. Будут. Есть огромное количество современной детской подростковой литературы, которая написана сейчас, которая написана там 10, 15, 20 лет назад, и которую дети читают с удовольствием. О чем, собственно, я постоянно говорю, рассказываю, пропагандирую на каждом углу, что есть много современной детской литературы. Она не хуже, чем та, которую мы с вами читали в детстве, когда это еще не было. Она просто другая, она ближе современным детям, она про таких же школьников, как они, она про школьников, которые играют в компьютерные игры, которые не носят пионерский галстук, но которые ходят в школу, у которых есть проблемы, не знаю, с переездом, с языком, с буллингом, есть книги на любую абсолютно тему, которую нужно проговорить и обсудить с ребенком. Например, про буллинг, про, не знаю, про дружбу, про первую любовь, про Холокост, в конце концов, про что угодно. Сложные темы, смешные. Есть книги, цель которых просто научить ребенка любить читать. И их тоже есть целая плеяда, можно сказать, которые вот просто даются ребенку, с которых он рассчитывается. И их я тоже очень про них всегда рассказываю и советую с них начинать читать, если ребенок ни в какую не хочет читать классику, которую вы ему предлагаете. Время изменилось, это раз, им просто непонятны эти реалии. И плюс, например, многие родители обожали в детстве, не знаю, Стивенсона, Жюля Верна и так далее, и так далее. Тоже пытаются привить любовь к этим книгам современным детям. Есть дети, которые это в состоянии прочитать и читают с удовольствием. Но многим это сложно, особенно в том возрасте, в котором им это предлагается лет в 10, в 12. Почему? Они не глупые. Нет, но в классической мировой литературе 19 века, начала 20-го, очень много описаний. И современным детям, подросткам эти описания уже просто не нужны.
0: Ну да. Это как мы, Маш, пролистывали, помнишь, батальные сцены в «Войне и мире»? А Улисса, да. Так я вообще до сих пор не, так сказать, не освоила, как бы, ну, несколько Конечно. Раз прорывалась, но ничего не получалось. Я просто знаю наперечет людей, которые проглотили Улисса, и то
1: да.
0: Как бы, да, много вопросиков
1: или описание...
0: к этим людям.
1: Или описание Гаргулии в соборе Парижской Богоматери Гюго по 80 страниц. Ну, серьезно, там ничего не происходит. Он просто их описывает.
0: Давай более предметно, потому что времени в обрез, и я хочу, чтобы ты посоветовала родителям какую-то книгу, например, для детей, для детей 9, 10, 12 лет, да, которые живут в Нью-Йорке, но знают русский. Или украинский,
1: знают
0: или иврит.
1: Да, знают русский и родители, которые, например, хотят расчитать своего ребенка по-русски. Давайте так сформулируем задачу. Давайте две посоветую очень быстро. Первая книжка Энн Файн, это британская писательница, почти классик британской литературы, называется «Дневник кота-убийцы». Вот ее задача только научить ребенка любить читать. Больше ничего. Она просто смешная. Она не страшная. То, что кот-убийца, он просто обычный кот, который имеет кошачьи инстинкты. Он любит кого-нибудь, птичку, мышку поймать, придушить, и после этого к нему прилипает кличка «кот-убийца». Книжка эта просто смешная. Она написана от лица кота о том, что думают наши милые пушистики о нас, об их хозяевах. И любителям котов, и любителям собак отлично подойдет. В ней есть и картинки, в ней есть и текст, и их такое равномерное количество, которое не напугает современного ребенка. Так что очень советую. Знаю много детей, которые полюбили с этой книжки «любить читать».
0: Давай запишем еще раз автор и название.
1: Автор Энн Файн. Дневник кота-убийцы.
0: Дневник кота-убийцы. Геополитики это не имеет никакого отношения, да? Потому что я подумала, тут на тоненького нет. Отлично. Так, дальше, едем дальше.
1: Да. И еще одну книжку, которую посоветую, это книжка норвежского автора, современная Астрид Лингрен, как ее еще называют, Мария Парр. Совершенно замечательная писательница, которая живет в норвежской деревне и про такие же, собственно, места в основном и пишет книги. Книга ее называется «Вафельное сердце». Может быть, многие слушатели уже знают, а если не знаете, запишите, пожалуйста. Это действительно идеальная детская книжка про мальчишку.
0: Еще раз проговори, пожалуйста. Еще раз проговори.
1: «Вафельное сердце». Мария Парр. Норвежская писательница.
0: Отлично, записали.
1: Живут в норвежской деревне, ходят в школу, дружат, хулиганят. Очень смешно написано. Абсолютно замечательные дети. В классе у них одна девчонка. Лена Трилли, как раз героиня этой книги, которая напоминает родителям Пеппи Длинный Чулок, хулиганка, и друг ее, с которым они, собственно, попадают в разные смешные ситуации. Отлично написано, замечательный перевод, настоятельно рекомендую. Я обожаю.
0: Ну, давай уж, как говорится, и третью какую-нибудь книжечку тоже посоветую нашим слушателям.
1: Давай. А есть еще одна прекрасная книжка, с которой тоже дети с удовольствием расчитываются. «Малыш Николя». Это французская классика. Как ни странно, она написана одновременно буквально с нашими любимыми Денискиными рассказами. Но во Франции. Почему я советую ее, а не Денискины рассказы? Во-первых, Денискины рассказы все знают, а во-вторых, французские школьники и французские реалии середины 20 века, они ближе современному ребенку. Почему? Потому что во Франции уже тогда было почти так, как сейчас. Вот. А ну, в Советском Союзе еще было как бы Советский Союз, пионеры и так далее. Я совершенно не умаляю достоинств Драгунского, но рассказы о малыше Николя французских писателей, французского писателя Гассини и с иллюстрациями Сампе, я очень советую почитать. Они не длинные, там очень удобный крупный шрифт, очаровательные и остроумные картинки. Дети читают с большим удовольствием. И как книжка для первого чтения она подходит, потому что шрифт удобный. И для тех, кто уже уверенно читает. С удовольствием всегда идет у всех.
0: Мария, расскажи, пожалуйста, про ваше книжное пространство «Белый кролик». Что это за магазин особенный?
1: Особенный магазин в Манхэттене, Upper West Side, 200 West 86-я. Совсем рядом с метро. Что у нас есть? У нас есть куча книг на русском языке, на украинском, на белорусском, на иврите и на английском языке. И помимо того, что это книжный магазин, конечно, с одной стороны, но с другой стороны это место встреч, место событий. Мы проводим детские спектакли, мы проводим семейные праздники для детей, и мы стараемся объединить в этом пространстве разные

0: Будут те фильмы, которые мы часто показываем в «Белом кролике», будут. Мы всегда на все семейные праздники, посвященные книжкам, обязательно готовим что-нибудь вкусное и тематическое, опять же. То есть, если «Мумитроли» — это финская книжка, то у нас будет какая-нибудь финская выпечка. В этот раз у нас будут финские блины, которыми мы будем просто угощать гостей праздника. Будет
1: Это когда
0: квест и
1: будет?
0: так далее.
1: А когда это будет? А когда?
0: Это будет 26 сентября с 12 дня до 4 часов. В течение 4 часов мы будем стоять на ушах, веселиться, есть, пить и наслаждаться
1: Ну
0: книжками.
1: вот давай на этой вкусной ноте во всех смыслах и в экзистенциальном тоже, давай на этой ноте завершим с тобой нашу встречу в прямом эфире, потому что тебе нужно бежать, у тебя эфир на израильском радио. Со мной сегодня беседовала о книгах, о детских книгах, о том, как научить детей полюбить книги. Со мной сегодня беседовала об этом Мария Зимина, сооснователь книжного магазина «Маша и три медведя» в Хайфе, консультант книжного магазина «Белый кролик» в Нью-Йорке, искусствовед, выпускница МГУ, на секундочку. Спасибо огромное, Маша,
0: Спасибо
1: и до новых
0: большое.
1: встреч в эфире. Было очень
0: Спасибо.
1: интересно. Я хочу
0: Спасибо.
1: наших слушателей предупредить, после гороскопа от Юлии Суповой, после рекламной паузы к нам присоединится Михаил Эпштейн, супруг Маши, и педагог с огромным стажем, автор трудов про альтернативное образование. Ну, продолжим разговор о детях и о том, кому мы оставим этот мир, в чьи руки передадим. Вот. Оставайтесь на 620 AM.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
4: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня 28-й лунный день, а символ дня – лотос. Луна убывающая и находится в знаке Девы. Это один из самых благоприятных дней. Энергетика этих лунных суток очень гармонична. Она действует на человека благотворно, оздоравливающе, очищающе. Главное – удержаться на волне этой энергетики, не нарушить ее гармоничность своим поведением. Овны сегодня будут озабочены проблемами старших членов семьи, но звезды успокаивают, ваши страхи пустые. Лучше займитесь собственным здоровьем и включите в рацион морскую капусту, авокадо и орехи. Тельцам всезнающие светила рекомендуют никому ничего не обещать и постараться закончить начатые дела. К полученной сегодня новости отнеситесь без излишних эмоций. Близнецам звезды рекомендуют заняться собственной внешностью, так как пора менять все в жизни. Вероятны новые предложения и возможность улучшить свое финансовое положение. У раков день будет полон суеты и хлопот. На личном фронте небольшое охлаждение. Возможно, поэтому многим ракам звезды сулят неожиданное, но приятное знакомство. А что из этого выйдет, звезды пока умалчивают. Многие представители знака Львов будут нуждаться во внимании. Воздержитесь от критических высказываний и устройте себе царский ужин. Это немного отвлечет вас от мрачных мыслей и настроит положительно. Девам светило рекомендует сегодня беречь зрение. Лучше поменьше читать и не смотреть на яркий свет. Попробуйте сегодня стать идеалистами. Помечтайте о лучших временах, и ваши желания обязательно сбудутся. Для весов этот день может быть самым удачным, если они прислушаются к своему внутреннему голосу. Не отстаивайте свое мнение и не вступайте в спор со своим партнером. Не торопитесь с принятием решений. А вот скорпионам сегодня поддержать хорошее настроение могут друзья и коллеги по работе. Вторая половина дня – самое удачное время заняться семейными делами, позаботиться о близких. Интуиция поможет принять правильное решение. Стрельцам необходимо открыть душу близкому другу или подруге. Расскажите им свои наболевшие вопросы, и, возможно, ответ на них вы найдете сами.

0: сдерживайте свои чувства, не давайте воли слезам, только положительные эмоции, советует вам светило. Козероги, как никакой другой знак, знают толк в работе. Но сегодня вам желательно экономнее тратить энергию. Вероятно, необычные знакомства, в том числе и через социальные сети. Но стоит быть поосторожнее с деньгами, предупреждают звезды. Водолеи отличаются прекрасным чувством юмора. И сегодня они могут выделиться из толпы, проявив именно это отличительное качество и привлечь внимание противоположного пола. Тем более, что у многих на горизонте проявляется легкий флирт, который может перейти в другую форму. Рыбы должны быть внимательны к тому, что едят. Почувствовали сомнения? Замените блюдо. То же самое в отношении вашего ближайшего окружения. А еще день удачен для начала новых физических упражнений. Так что смело надевайте спортивный костюм и будьте здоровы. Ну вот и все, дорогие друзья. Все в этом мире имеет начало и конец. Наша астрологическая рубрика завершена. И пусть этот день будет удачным. Подарит вам добрые вести и счастье. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
1: Доброе утро, доброе утро. Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, волну 620 AM. Американское радио на русском языке Дэвидсон Радио, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Я Наташа Быстрицкая, помогает мне за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. И хочу представить в эфире Михаила Эпштейна. Миш, приветствую тебя. Доброе утро. Педагог, кандидат педагогических наук, автор трудов об альтернативном образовании. Сразу после пединститута в Петербурге, в Ленинграде, Миша открыл когда-то, много лет назад, более 50 лет назад, школу альтернативного образования, другую школу. И вот сейчас он нам сам об этом расскажет. Пожалуйста, тебе слово. Да, мы с тобой, мы вот с вами где-то, кстати, встречались, да.
2: Встречались. Я слушал ваш разговор с Марией и подумал, какие мы все разные. Вот вы, когда читали Толстого, пролистывали батальные сцены, а я, наоборот, я пролистывал все сцены про любовь. Вот, и мне кажется, вот эта разность нас всех, она, мне кажется, важна.
1: Объединяет.
2: И понятна для разных людей.
1: И она.
2: И в этом многообразии нам нужно научиться жить. И мы разные, нам всем нужно разное, но при этом вместе. Вот это, мне кажется, главный такой смысл образования в том числе.
1: Давай все-таки раскроем небольшой секрет. Мы познакомились на Манхэттене, потому что я искала книжку Александра Гениса. Все книжки скупила. В последнее время я увлеклась Александром Александровичем и скупила все книжки у нас здесь в Бруклине. И в поисках очередной новинки бегала по городу с высунутым языком и набрела на ваш магазин, небольшой, уютный магазин, теплый душевный магазин «Белый кролик» на Манхэттене, и обнаружила там книгу. И купила ее.
2: Я приобрела
1: действительно двух друзей. Двух приобрела, это такое удачное приобретение, это я удачно зашла. И действительно, Миша замечательный человек, очень профессиональный. Это с первых минут знакомства было понятно. Мы договорились сотрудничать, и Миша меня виртуально познакомил вот с супругой, с Машей. А сейчас давай поговорим, Миш, с тобой о вот о чем. Ты знаешь, вот когда-то... Кстати, Валерия Новодворская покойно, и она приезжала тоже сюда, в Нью-Йорк, и вот Грегори Дэвидсон, наш президент нашего медиахолдинга, он тоже имеет непосредственное отношение к тому, что Новодворская появилась здесь, вот в Бруклине, в Америке, то есть он, ну, был причастен к организации ее гастрольного тура, назовем это так. Так вот, Новодворская когда-то сказала, если все мы прочитаем «Архипелаг ГУЛАГ», мир станет лучше. А как ты думаешь, вот какую книжку все должны прочитать, чтобы и мы изменились, и мир вокруг нас?
2: Ой, ну, мне кажется, неверный подход, что все должны прочитать одну книгу. Ну, неверный. Вот мы все разные, с этого я начал, и нам нужно читать разные книги. У каждого включится по-своему механизм удивления к этому миру и желание что-то в нем менять. Ну, право. Например... Для меня там такой важной книгой в свое время оказалась книга Платонова. Я с трудом мы смогли ее найти, Андрея Платонова. Я вчитался в удивительный язык этого автора, и для меня открылся удивительный мир там странных 20-х годов, когда казалось, все можно еще поменять, построить новый мир, и люди появлялись, которые пытались мир создавать, и для меня этот образ оказался очень важным. И я потом влюбился в 20-е годы и долго их изучал. И, ну, моя диссертация в том числе была с этим связана. Я завелся от этой книги. У каждого свое, мне кажется, своя встреча с книгой, как и своя встреча с человеком, и своя встреча с учителем, у каждого по-своему. Мне кажется, не существует одной книги, которая всех заведет.
1: Ну вот все-таки про детей, в продолжении темы, которую мы подняли с Машей в первой части. Почему, на твой взгляд, почему мой ребенок читает меньше, чем я в его годы?
2: Тут, мне кажется, даже понятные ответы, потому что в наши сами годы, когда мы были маленькие, не было компьютеров. Не было такого количества отвлечений, такого количества других возможностей чем-то еще заниматься, кроме как погрузиться в мир чтения. Мир чтения для нас с вами был тем самым миром альтернативы, да, которые сегодня создают компьютеры и интернет. Тут, мне кажется, с этим бесполезно воевать. Это надо использовать эти ресурсы для того, чтобы дети потом в том числе приходили к книгам. Ну, просто в качестве примера, Наташа, вот удивительная история произошла с Гарри Поттером. Мне долго рассказывали все, и правда, дети мало читают, дети не могут прочесть толстую книжку. Но когда дети погрузились в этот удивительный мир, который создала Роллингс, оказывается, они оказались в состоянии прочесть огромные 7 томов очень толстой книги, взахлёб. Да, то есть в этом смысле вот важно, чтобы дети погружались в другой мир, и книги тут тоже помогают это делать. Но надо понимать, что сегодня есть другие ресурсы погружения в другой мир. Это, там, например, компьютер.
1: То есть правильно ли я понимаю, что...
2: Ага,
1: да. Прости, что я тебя перебил. Правильно ли я понимаю... Правильно ли я понимаю, что... Правильно ли я понимаю, что нужно научить ребенка или подсказать ему, что книги – это такое же удовольствие, как гаджеты или как
2: совершенно,
1: аниме?
2: Совершенно верно. Нужно искать возможность увидеть детям, прошу прощения, получить детям кайф, извините за это слово, да, от чтения, от погружения в мир, вот тот, который создает книги. Да, и вот это теперь у нас, у взрослых, есть сложности, потому что существует параллельная история с компьютерами, с интернетом, и нам нужно помочь ребятам и в книгах тоже увидеть другой мир. Ну, такая у нас задача.
1: Напомню нашим слушателям, мы Наташа. Говорим сегодня с Михаилом Эпштейном. Мы, кстати, знаете, почему вот Миша немножко торопится? Потому что мы с ним встречались в телеэфире на канале RTN, и там действительно не должно быть никаких пауз, впрочем, как и в радиоэфире. Но вот я просто хочу... Для тех, кто только что к нам подключился, сообщить, у нас с нами на связи сегодня по телефону Михаил Эпштейн, педагог, основатель книжного пространства «Белый кролик» на Манхэттене. И мы говорим про детей, мы говорим про книги, мы говорим о том, что многие предрекали, что там, допустим, там театра не будет, будет сплошное телевидение в свое время, там телевидение не будет, все перейдут в интернет поголовно, но книг не будет, все будут смотреть сериалы, я не знаю, там мультики какие-то, или будут экспериментировать с искусственным интеллектом, но это не так, и телевидение... И театр, и книги – это, на мой взгляд, навсегда. Вот об этом мы говорим сегодня с моими гостями. В первой части поговорили с Машей Зиминой. Вот продолжаем разговор с Мишей. Почему тогда, ты говоришь, что дети, да, читают, но другие книжки. А почему и как избавиться от вот этих коммуникативных ям? Да, вот когда я, например, шучу в компании там, детей, молодежи, и там говорят, ну что тебе еще ключи от дома, например, дать, где деньги лежат, или там вся сила в гемоглобине, например, шучу, использую какие-то афоризмы из книг, а, знаешь, такое молчание гробовое, то есть меня не понимают. Вот как эти ямы заполнить?
2: Ну, тут вот, тут у меня две мысли есть. Первая мысль, что всех ямы не заполнить, потому что у нас, мы воспитывались в очень разных культурах. Когда мы с вами были маленькими, между нами и нашими родителями культурная разница была не столь великая, как сегодня. Это с одной стороны. С другой стороны, вот кроме книг, как такого мира, в который можно уйти, кроме компьютера, мира, в который можно уйти, важно, чтобы ребенка сегодня был живой мир, в котором они на самом деле существуют. Совместно со сверстниками, совместно со взрослыми. И вот если в этом мире есть вы, как родители, есть ваши друзья, есть друзья ваших ребят, и в этом мире в том числе... существует, например, интересное вам кино, которое вы можете вместе посмотреть и обсудить. Книга, которую вы читаете, дети увидели, что вы читаете, и к вам вдруг присоединились, а вы вместе обсудили. Но тогда вот этот живой мир оказывается еще и важным для ваших детей, возникает такой культурный мост у вас, и тогда у вас возникает общее. С одной стороны, какие-то общие книги, которые вы читали, а с другой стороны, прошу прощения, и общие игры компьютерные, в которые с ребенком вы тоже поиграли, поняли, о чем там речь. И вы начинаете с ним говорить в том числе на его языке. Да? Потому что он-то живет сегодня компьютерной игрой, а вы-то должны понимать, о чем там речь, и с ним-то тоже это обсуждать. Вот эта история. Такой, понимаете, возникает треугольник. А живая жизнь и общение вас с ребенком, с компанией детей, книги, в которые можно и нужно уходить, а потом возвращаться в живую жизнь, компьютер и интернет, который позволяет тоже создавать как бы другую реальность, но ее использовать сегодняшней. Вот такая история, в которой нам приходится жить в таком треугольнике всем вместе. Непростая история, но мне кажется, абсолютно реальная. Многие, кстати, хорошие школы пытаются использовать и тот, и другой, и третий ресурс для того, чтобы ребята в школьные годы получали опыт и общение с книгой, и тем миром, который открывает, и жили по-настоящему в отношениях друг с другом, да, и отношения становятся важными, ну и при этом используя ресурсы интернета, которые дают тоже очень много полезного.
1: Вот у меня такая печалька такая, потому что вот раньше мы восхищались там остроумием, острословием, остромыслием, знаешь, вот ловили каждое слово, хотели общаться с людьми, окружали себя вот такими вот высокоразвитыми персонами, личностями с большой буквы, то есть стремились получить много информации, сейчас тут такая вот апатия и чуть ли не всеобщая деградация. Вот что мы конкретно, взрослые, должны сделать, чтобы мир не полетел в тартарары?
2: Наташа, но я не готов разделить с вами такой скепсис. Может быть, конечно, я живу в собственном мире каком-то, но я вижу много детей разного возраста, ну, говорящих по-русски, потому что я в основном могу только по-русски разговаривать. Причем, смотрите, уже теперь в разных странах я вижу этих детей, которые отлично мыслят, которые вкусно разговаривают, которые интересно шутят и готовы вступать со взрослыми, с детьми в диалоге. Не так все плохо, детей таких много. Что можем мы делать? Тут я могу давать советы, но я понимаю, что любой совет, он непрост. Надо жить с детьми жизнью совместной. Это очень тяжело, когда родители много работают, а дети начинают в школе жить своей жизнью. Но вот надо жить вместе, надо, чтобы, если это получается, чтобы ваши друзья становились их друзьями, а чтобы вы с друзьями и с их детьми проводили вместе много времени, придумывать какие-то такие, не знаю, события, на которые вы вместе приходите, там интересно и взрослым, и детям, и вместе интересно. Возвращаясь к нашему магазинчику, к белому кролику, мы как раз и придумывали вот такие вот семейные эти дни вокруг книги, куда интересно прийти и взрослым, и детям, и вокруг одной книги вместе, прошу прощения, потусоваться, извините за сленг. Ну и да надо искать еще такие возможности искать, да, где быть вместе. Будем вместе, тогда будет возможность передавать, как вы там пафосно говорили, правильно, этому поколению наш мир из рук в руки.
1: Ну вот вы меня тоже за пафос простите, коль скоро мы друг у друга просим прощения. Я только за. Я только за, потому что я для себя уяснила одно. Все беды наших детей и вообще всех от детей, нас. Наверное, в мире, от нелюбви, от нас, да, от нелюбви, от да, нелюбви, да. От нас, посмотрите нас. Фильм, всем советую, всем рекомендую «Реквием по мечте». Вот как раз про это, про нелюбовь и
2: у меня есть со всеми про вытекающими. Это такая живая история про то, какая функция родителя при походе ребенка в школу. Дисклеймер, любить. У нас в Питере был абсолютно замечательный, очень известный учитель математики, такой Анатолий Алексеевич Окунев. Он воспитал огромное поколение учеников своих. Я его такой педагогический внук. Он мне учителя воспитал, который меня сделал. Я про него рассказывал в нашей встрече, когда мы были на телевидении. Так вот, мы разговаривали с Анатолием Алексеевичем. Говорим, как вот вы так математикой-то увлеклись? А он говорит, знаете, у меня мама была вполне себе такая простая женщина, математикой не занималась, ничего там не понимала. Ну вот сижу я вечером на кухне, делаю уроки, она, ну, математику решаю, она сидит напротив меня, так, ну, руку положила на подбородок и говорит, как же ты вот справляешься, какой же ты молодец, какая же у тебя тяжелая задача, ну, у тебя же получается, боже, смотри на тебя и радуйся. И вот он рассказывает это.
1: Господи, он рассказывает,
2: вот вам и ключик. Это-то меня и удерживало. Это-то мне и помогало заниматься математикой. Она не могла с ним решать эти задачи, не могла. Но она ему верила, она его любила, и она понимала, что он не может не справиться.
1: Вот насколько я чувствительный человек, такой сверхчувствительный, что вот действительно во мне это отозвалось. Скажем так. Ну вот. Миш, мы ограничены во времени, и мы уже должны заканчивать. Знаешь, я недавно открыла для себя Шахри Амирханову. Ты знаешь, кто это?
2: Нет, к сожалению.
1: Нет. Это экс-главный редактор глянцевого журнала «Harper's Bazaar». Она еще в «Татлере» работала, и она является внучкой. переводчика Расула Гамзатова. И Шахрия Мирханова, она, кажется, в Израиле сейчас живет с мужем, с детьми, с ребенком. Она очень хорошо пишет рассказики, небольшие новеллы, эссе. И вот в одном из рассказов я прочитала и запомнила тоже на всю жизнь. Она пишет, что дедушка ей всегда говорил: «Не будь тенью своего времени». Проявляйся.
3: Здорово.
1: Ну, здорово. Да, посоветуем и нам, и нашим детям проявляться как можно ярче. Будем помогать друг другу. Давай за взаимовыручку чокнемся компотом вишневым.
2: Отлично, да, за взаимоподдержку. Спасибо, это очень классный тост.
1: Спасибо, спасибо.
2: С наступающим всех учебным годом, он будет всех счастлив, я надеюсь.
1: С наступающим учебным годом, с наступающими праздниками замечательными, с наступающим еврейским Новым годом. Миша, тебя и всю твою компанию. До новых встреч.
2: Спасибо.
1: Я благодарю наших слушателей за внимание. Оставайтесь на нашей волне.
0: Дэвид Зон Радио.

Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: В студии Наталья Быстрицкая. Согласно данным Национальной розничной ассоциации, товары категории Back to School обойдутся в $863.86. Это больше, чем в прошлом году. Потребительские организации отмечают, что впервые за десятилетие исследований о расходах миллионы семей вообще не собираются что-либо покупать. Они считают, что у детей есть все необходимое. Одно из исследований показало, что 68% учащихся middle school и high school придут в Alma-Mater в той же обуви, в которой ходили в прошлом году. Также отмечается, что при покупке школьных принадлежностей семьи стали чаще использовать скидки, купоны, кэшбэк и другие выгодные предложения. Почти 80% родителей признались в желании существенно сэкономить на расходах разряда «Back to School». Тысячи школьников в Нью-Йорке могут остаться без привычных желтых школьных автобусов с началом учебного года. Офис школьного транспорта сообщил директорам, что из-за нехватки автобусных компаний и роста потребности в перевозках некоторые маршруты пока некому обслуживать. Городские власти предупредили родителей и опекунов примерно 2000 учащихся, что они могут остаться без услуг перевозки к 10 сентября. Большинство – дети с инвалидностью. Для семей, которых коснется проблема, школьная система образования – обещает оплаченные поездки на такси. Нестабильное обслуживание скулбас – давняя проблема. Она особенно остро бьет по работающим родителям. Бейонсе отметила собственное 45-летие и 20-летие альбома «Би-Дэй» выпуском лимитированного мерча. Больше всего внимания привлек деревянный кейс для хранения виниловых пластинок стоимостью $948.01. Сейчас вы поймете, почему. Коробка из массива сосны, вдохновленная формой традиционных ульев, покрыта воском, обита изнутри бархатом и снабжена ремнем под искусственную кожу аллигатора. Каждый экземпляр пронумерован. Необычная цена отсылает к дате рождения певицы 4 сентября 81 года. Хотя с учетом доставки и налогов итоговая сумма может приблизиться к $1112. Помимо коробки в юбилейной коллекции 31 трековое цифровое делюкс-издание альбома и физический бакс-сет из 4 пластинок с 60-страничным буклетом и постерами за $149.98.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
3: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
5: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
6: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
5: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
10: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
11: This is the story of my baker, the meanest cat from old.

0: Что может быть лучше прямого эфира? Только прямой эфир. Салют, народ! С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Мы приветствуем всех вас на нашей дорогой волне, просто незабвенной волне Дэвидсон Радио 620 AM. С пожеланиями хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Я вообще улыбаюсь, потому что очень радуюсь, что все устаканилось, и, наконец, Кон Эдисон закончил свои тривиальные работы, и у нас, кажется, заработали телефонные линии. Это изумительно. Изумительно то, что мы начинаем нашу программу «Удивительный вопрос». Есть такой вопрос, который мучает меня долгие годы: почему так не хватает интеллектуалов вокруг? Уполномочено передать привет аудитории Дэвидсон Радио от нашего интеллектуала нашего, потому что навсегда наш, несмотря на то, что сейчас живет в Праге, посещал Дэвидсон Радио пару дней тому назад Евгений Аронов. Это известный журналист, когда-то он здесь работал, вел изумительные музыкальные программы. Не потому, что он интеллектуал, не потому, что он закончил Джорджтаунский, Пенсильванский университет, не потому, что он специалист по международным отношениям, и не потому, что он много лет работал на «Голосе Америки», на «Свободе», а потому что он неравнодушный, очень интересный, мудрый наблюдатель, философ, мудрец, очень внимательный, так трепетно обошел радиостанцию, так мы с ним классно пообщались, посидели 3 часа, он ни разу не заглянул в свой телефон. Ну, я, понятное дело, я туда заглядываю только по необходимости, вкл-выкл, нет у меня еще такого навыка все время открывать ленту, что-то там писать, это вообще не про меня. Вот, и просто напиталась умом, знаниями, теплотой такой душевной. И когда мы расстались, я ему даже смс-ку написала: как мало таких людей, с которыми так хорошо проводить время. Вообще пролетели 3 часа совершенно незаметно. И после его ухода я почему-то Дэвидсон Радио полюбила еще больше. Не знаю, вот заходишь, какие-то стены такие родные, просто близкие, настоящий дом наш. Не знаю, как у вас, но у нас с Акмалем Тахировым это вот как любовь к Нью-Йорку. Что бы ни происходило в этом городе, мы его любим. Вот любит же непослушного ребенка. Вот так мы любим этот город. Он совершенно необыкновенный. А бывают люди совсем другие. Бывают люди какие-то, вот они знают все абсолютно. Они помнят даты, они помнят названия улиц, книг, гастрономов, какие-то события. Они сыпят просто как ходячая энциклопедия. Но по жизни оказываются, ну, совсем примитивными такими, ничего не соображают, на мой взгляд, и с ними неинтересно. И еще вот те люди, которые обычно сыпят вот этими цифрами, датами, явками и паролями, ну, кому интересно, сколько там ступенек на Потемкинской лестнице? Сама лестница интересна, что на ней происходило, и смотря под каким ракурсом на нее смотреть. Но вот у таких людей чаще проявляется такой снобизм, что... Ну, хочется просто отойти. И я в связи с этим распечатала себе очередное высказывание, привесила на стенку, поделюсь с вами. Вот Александр Зиновьев был такой антисталинист знаменитый, российский философ, социолог, писатель. Почитайте, у него изумительная такая неклассическая логика, тоже интеллектуал. Вот он говорил, что чрезмерное знание порождает заблуждение, умственный хаос и в конечном счете опустошение. Ничего не приносит человеку чрезмерное знание. Часто лучше не знать, чем знать. Лучше учиться понимать, чем копить знания. Знать надо необходимый минимум, а вот понимать надо максимально много, потому что знание пассивно, а понимание активно. Знание – то, что добыто другими, а понимание – то, что ты добываешь сам. Чувствуете разницу? Вот как классно сказано. Знание есть обладание, понимание есть созидание. Понимание есть способность приобретать знания в случае надобности и освобождать голову от них после использования их. Это я к чему? Это я к тому, что когда мы играем в нашу угадайку уже много лет под названием «Удивительный вопрос», мы задаем вам вопросы, а вы звоните в прямой эфир по телефону 718-303-9090, предлагаете либо свои версии, либо свои ответы. Это такая интеллектуальная разминка, это проверка. Даже если существуют ошибки, версии, как я всегда говорю, они намного, намного интереснее. Они заставляют работать нейронные связи в нужном направлении. Вот мне так почему-то кажется, поэтому и нравится эта программа. И даже когда, скажем, не работают телефонные линии и поговорить не с кем, люди иногда не хотят просто звонить, заняты чем-то другим, то когда они слышат правильный ответ, у них тоже возникает какой-то определенный ассоциативный ряд, и это тоже полезно для мозгов. Потому что если мы не будем развивать мозги, сами знаете, что будет. А бывает вообще на самом деле разное. Как говорит еще один наш друг и коллега, большой интеллектуал Сева Каплан, создается такое коллективное бессознательное. Поразительный случай по этому поводу, не могу не отметить, произошел в 1960 году. В Каире, там, значит, из каирской психиатрической больницы Аль-Аббасия, из-за того, что охрана не досмотрела, там 243 пациента дрыснули из этой больницы, из дурки. И, естественно, для администрации это был, мягко говоря, не самый лучший день, потому что, ну как, 243 сумасшедших убежали из дурхаты. Срочно вызвали доктора Джамаля, был там такой доктор, и поставили перед ним очень простую задачу. Надо найти 243 человека, которые, разумеется, совершенно не горели желанием вернуться в сумасшедший дом. Доктор подумал, значит, взял свисток, собрал несколько сотрудников больницы, значит, поставил их друг за другом, такой, положили они руки на плечи друг друга, на плечи впереди стоящих, и двинулись по улицам Аль-Аббасии, изображая паровоз. Значит, доктор шел впереди, свистел в этот свисток и периодически там выдавал ту-ту, ту-ту, ну, как дети в паровозик играют. Все эти сотрудники, значит, изображали вагоны. И расчет этот докторский оказался совершенно гениальным, потому что все эти сумасшедшие, которые, значит, видели этот паровозик, они с удовольствием присоединялись к этому поезду. Поезд становился все длиннее и длиннее, пока доктор, значит, поводил их, этот паровозик, по городу, паровозик из людей, и привел всю эту огромную процессию обратно в больницу. Ну, собственно говоря, на этом историю можно было бы и закончить. Осталось только, значит, пересчитать всех этих сбежавших пациентов. Пересчитали, потом пересчитали еще раз. Оказалось, что сбежавших было 243 человека, а вернулось 257 человек. И после этого перед администрацией больницы встал куда более сложный вопрос – кого из них теперь выпускать? То есть вот он, пожалуйста, яркий пример, что такое коллективное бессознательное. Такое бывает с людьми, когда, допустим, большая группа людей где-то объединяется или на страницах каких-то соцсетей, или в парке, или кто-то там бьет себя кулаками в грудь и говорит, что я вот мессия, я пришел. И у него появляются такие, скажем, приспешники. И вот так вот работает коллективное бессознательное. У нас оно, например, в частности, проявляется из наших голубых экранов, когда нам показывают все время одно и то же, из каких-то новостных сообщений. Потому что если бы я вот смеха ради, собрала заголовки новостей, я иногда этим занимаюсь, но это показать нашим потомкам далеким, я даже не знаю, они будут смеяться или плакать, потому что центральные, допустим, русскоязычные новостные каналы там пишут, какая-то там Светлана Попкова показала себя в синем бикини. Кто-то там сделал виниры с вставными изумрудами. Жена там какого-то модельера раскрыла тенденции на новый тренд. И все это в таком духе. Люди показывают изменения после пластических операций. Кто-то там рассказывает о том, что он постриг своего персидского кота и заплатил за это $300 000. И вот, и все это, значит, на нас навешивается, и между строчьем где-то во время оползня погибли столько-то людей, во время взрыва столько-то людей, во время там наводнения столько-то людей, и опять синие трусы, красные плавки, розовый лифчик и далее по тексту. Вот так вот мы и живем. Поэтому говорю, что интеллектуалов очень и очень не хватает. Когда некоторым людям, которые предпочитают бродить в одиночестве, скажем, сейчас я не на себя намекаю ни в коем случае, по утрам или по вечерам, или кто-то сидит и смотрит в небо на скамеечке, я часто наблюдаю такие картины, кто-то любуется закатом, кто-то рассветом, этих людей легко понять, они, наверное, нашли гармонию внутри себя и совсем не скучают сами с собой. С собой вообще-то не должно быть страшно при хорошем раскладе. Когда с собой хорошо, когда с собой не скучно, когда с собой интересно, ну вот все психологи сходятся во мнении, что это говорит о том, что психика нормально функционирует. Вот. То, что касается нормального функционирования остальных органов нашего тела, то это хорошо подпитывается здоровой и прекрасной едой, доступной, главное. Здоровая, прекрасная, доступная, вкусная, великолепная еда, допустим, продается в магазине Number One Cover. Это компания Brooklyn Seafood, мои друзья детства и юности Настя и Эдик, они всегда поддерживают наши эфиры, за что им большая благодарность. У них хороший магазин, это просто гордость о них рассказывать, потому что никаких нареканий за годы работы не было. Они делают очень многое. И не потому, что они первые добились разрешения, чтобы черную икру хорошую, никогда не замороженную, малосольную, сертифицированную продавали на фудстемпы, а потому что они следят за каждой деталью. И коллектив у них в Number One Cover в магазине на Брайтоне тоже подобрали высокопрофессиональный, там и Руша, и Веруша, от них без подарка не уйдешь. Они не продают, они рекомендуют, они рассказывают, они знают, о чем они говорят. Поэтому, если вы хотите вкусно, здорово и здорово, я вам очень рекомендую хотя бы однажды заглянуть в этот морской бутик, и вы все увидите сами, попробуете и примете единственно правильное решение. Я рассказываю это так, как я являюсь потребителем зернистой икры, очень люблю Калугу. У них черные икры там несколько видов, я бы даже сказала, не несколько, а много, потому что я даже не все названия могу вам перечислить, потому что не все знаю, я беру исключительно Калугу, пару раз брала паюсную, она подороже, но мне больше нравится Калуга. У них есть, у них есть... русский осетр, у них там есть калуги три вида, у них там есть икра, как-то она тоже называется, не знаю, совсем дорогая, прямо она светлая, хотя она называется черная, в стеклянных банках, там с хрусталем, в золотых банках, вот эта паюсная икра в таких вот сделана, как монеты, сувенирной такой, сувенирная такая упаковка. Словом, это классная штука, но я попроще, мне всегда нужна рыба, я беру там кусок осетра, я всегда беру банку калуги, и мне это хватает где-то дней на 7, это изумительно. Утром ложечка, полторы, все как надо, и сосуды, и память, и хорошее самочувствие. Короче говоря, там можно выбрать масло итальянское, это изумительный и подарок, и дополнение к любому салату. Там и креветки, и рыба, и всевозможное трюфельное масло нескольких видов, и корное масло. Зайдите, посмотрите, я очень люблю этот магазин, он находится по адресу 282 Брайтон-Бич-Эвеню, между вторым и третьим Брайтоном. Блинчики эти французские обязательно можно попробовать. А те, кто любит красную икру, ну там просто рай вот этих роскошных красных зерен. Это такое осеннее уже, наверное. 718-701-0506, 718-701-0506. А если вы хотите побольше всего и сразу, то есть огромный выбор морепродуктов, там и тунца можно огромного взять, и осетра, и речная, и морская рыба, вы можете на производство к Насте подъехать, но предварительно ей нужно позвонить 718-715-09-69, 718-715-09-69, с паролем «Завтрак туриста», банка черной, банка красной, жизнь удалась, будет вам вот такое гастрономическое счастье, потому что вот к Насте приходят не только за вкусом и настроением, приходят за качеством, которому доверяют годами, так что вот милости просим к нашему шалашу, Brooklyn Seafood, number one cover. Это то, что, как говорится, и доктор прописал, и то, за что ваш организм вам скажет огромное спасибо. Акмаль, если ты не возражаешь, может быть, мы прервемся с тобой на новости на минутку раньше, а потом мы приступим к нашей угадайке, если получится связаться с народом. Спасибо тебе большое.
1: Радио. Служба информации «Дэвид Зон Радио». Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: В студии Наталья Быстрицкая. Согласно данным Национальной розничной ассоциации, товары категории «Back to School» обойдутся в $863.86. Это больше, чем в прошлом году. Потребительские организации отмечают, что впервые за десятилетие исследований о расходах миллионы семей вообще не собираются что-либо покупать. Они считают, что у детей есть все необходимое. Одно из исследований показало, что 68% учащихся «Middle School» и «High School» придут в «Альма-Матер» в той же обуви, в которой ходили в прошлом году. Также отмечается, что при покупке школьных принадлежностей семьи стали чаще использовать скидки, купоны, кэшбэк и другие выгодные предложения. Почти 80% родителей признались в желании существенно сэкономить на расходах разряда «Back to School». Тысячи школьников в Нью-Йорке могут остаться без привычных желтых школьных автобусов с началом учебного года. Офис школьного транспорта сообщил директорам, что из-за нехватки автобусных компаний и роста потребностей в перевозках некоторые маршруты пока некому обслуживать. Городские власти предупредили родителей и опекунов примерно 2000 учащихся, что они могут остаться без услуг перевозки к 10 сентября. Большинство – дети с инвалидностью. Для семей, которых коснется проблема, школьная система образования – обещает оплаченные поездки на такси. Нестабильное обслуживание school bus – давняя проблема. Она особенно остро бьет по работающим родителям. Бейонсе отметила собственное 45-летие и 20-летие альбома «Би-Дэй» выпуском лимитированного мерча. Больше всего внимания привлек деревянный кейс для хранения виниловых пластинок стоимостью $948.01. Сейчас вы поймете, почему. Коробка из массива сосны, вдохновленная формой традиционных ульев, покрыта воском, обита изнутри бархатом и снабжена ремнем под искусственную кожу аллигатора. Каждый экземпляр пронумерован. Необычная цена отсылает к дате рождения певицы 4 сентября 1981 года. Хотя с учетом доставки и налогов итоговая сумма может приблизиться к $1112. Помимо коробки в юбилейной коллекции 31 трековое цифровое делюкс издание альбома и физический бакс-сет из 4 пластинок с 60-страничным буклетом и постерами за $149.98.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care 718-635.

0: Сенс. Офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Точно, Акмаль, все правильно. Напоминай народу, что мы с тобой любим Нью-Йорк. Я Лена Вишневецкая, еще раз всем привет. Давайте немножко погадаем-угадаем, пошевелим мозгами. Хоть некоторые философы считают, что знание – это не сила, но есть такое устойчивое выражение – знание – сила. Но понимание еще сильнее, напоминаю. Правила игры, как водится, простые, незамысловатые. Они уже много лет, так сказать, оговорены и прописаны. Мы вам вопрос, вы нам ответ. 718-303-9090. Ну, наверное, что-нибудь поактуальнее надо на сегодняшний день. Что вообще американцев всегда волнует? Цена на яйца, да? Цена на бензин и медицинская страховка. Ну вот от этого всегда будет зависеть, чей голос в какую копилку попадет. И вот в связи с этим, значит, у меня вопрос. Всегда лучше заглянуть в историю, да, чтобы не говорить о том, что раньше было лучше. Так всегда кажется, когда сегодняшний день не представляется самым радужным в жизни. Какой кризис 1970-х годов заставил американцев заправлять машины строго по четным или нечетным дням в зависимости от номера автомобиля? Такое тоже было. Кто здесь жил в 70-х, наверное, может вспомнить. Какой кризис 1970-х годов заставил американцев заправлять машины строго по четным или нечетным дням в зависимости от номера автомобиля? Я даже не представляю, и такое было, оказывается. Оказывается, и такое было. 718-303-9090. Будем считать, что телефонные линии не работают, но на всякий случай я вам расскажу. Это был нефтяной кризис 1973 года после эмбарго ОПЕК, когда цены на бензин выросли на 300%. Так что не огорчайтесь, у нас с вами еще все впереди. Счет 1-0. Будем думать, что телефонные линии по-прежнему не работают. Дальше. Значит, во время Великой депрессии в некоторых городах нашей страны из-за отсутствия бумажных денег выпускали временную валюту. Из чего ее делали? Вот в чем вопрос. И такое Америка пережила. И не таких, что называется, заглотила. И не поперхнулась, между прочим. Во время Великой депрессии в некоторых городах нашей страны из-за отсутствия бумажных денег выпускали временную валюту. А вот мне интересно, а куда подевались бумажные деньги? Я думаю, что некоторые все-таки благоразумные граждане припрятали их под матрас. Из чего делали валюту, когда денежек бумажных не хватало?

0: 6 вариаций ответов. Сейчас будет 2-0, проиграйте в сухую. Уже за это время можно было бы давно подсмотреть в интернете. Города вроде Блейна в штате Вашингтон печатали деньги на тонких деревянных пластинах. Из дерева делали денежки. Можно было бы догадаться, потому что бумага-то все равно это древесина. Хотя зачем нам древесина сейчас? Мы сейчас с Канадой поругались. Едем дальше. Какую шокирующую сумму в процентах потерял американский фондовый рынок всего за 2 дня во время черного краха 1929 года? Тоже такое было. У нас не раз был черный крах, черный вторник там. Какую шокирующую сумму в процентах потерял американский фондовый рынок всего за 2 дня во время черного краха 1929 года? Счет 3-0, около 24% своей стоимости. Это было примерно 128 миллиардов долларов по тем временам, что и запустило, так сказать, Великую депрессию. А какая еще может быть депрессия в нашей великой стране? Какая европейская монета на самом деле была самым популярным платежным средством у нас тут, в Соединенных Штатах, вплоть до 1857 года, пока ее официально не запретили? Какая европейская монета на самом деле была самым популярным платежным средством у нас в стране вплоть до 1857 года, пока ее официально не запретили? Вариации есть? На всяк пожар 718-303-90-90. Вроде не так быстро говорю. Ладно, 4-0. Это был испанский серебряный доллар, по-русски песо. Своих монет критически не хватало, поэтому Конгресс разрешил хождение иностранной валюты. Ой, у нас же сейчас уже новая монета тоже появилась. У нас сейчас будет много монет. Мы уже такого краха не будем переживать, когда не хватит. Уже нам испанский песо не надо, у нас уже есть другие монетки. Так, едем дальше. Вот смотрите. Политический раскол в цифрах. Это на сегодняшний день приблизительно. Приблизительно. Плюс-минус, как говорит мой любимый мужчина Дон Педро. Плюс-минус. Сколько процентов американцев, согласно опросам Pew Research, сегодня заявляют, что испытывают сильное разочарование или даже ненависть противоположной политической партии? Видите, как я политкорректно задаю вопрос? Сколько процентов американцев, согласно опросам Pew Research, сегодня заявляют, что испытывают сильное разочарование или даже ненависть к противоположной политической партии? Вот как по-вашему? Сколько? Я вообще, честно говоря, вот я знаю, что и Акмаль тоже. Почему за Акмаля говорю? Потому что мы с ним дружим много лет и смотрим в одну сторону. У нас очень много точек соприкосновения. Мне с большим трудом представляется, как вообще можно ненавидеть человека за то, что он исповедует там идеалы противоположной партии. Вот ненавидеть. Но ты можешь с ним не соглашаться. Там, если это близкий тебе человек, ты можешь с ним как-то поспорить, какие-то аргументы там ему предоставить, его выслушать. Но ненавидеть и быть уверенным в том, что именно он заблуждается, ну, я даже не представляю. А на самом деле процент велик. Ну, вы можете навскидку сказать, сколько? Я вам скажу. Но сначала я скажу, что это будет 5-0. Более 60% опрошенных. Это просто ужас какой-то. Этот уровень поляризации общества, между прочим, самый высокий со времен гражданской войны здесь, в нашей стране. просто. Это просто катастрофа какая-то. Просто какая-то катастрофа. 5-0. Значит, вот какой вопрос. Я нашла его, этот вопрос, между прочим, и перевел этот вопрос мне так, более-менее, что называется, искусственный интеллект на русскую. Звучит он так. Когда Белый дом занимают демократы, они активно спонсируют зеленую энергетику. Какую сумму в миллиардах долларов выделила администрация Байдена на климатические проекты в рамках закона о снижении инфляции? Кто-то знает, это вообще важно или нет? На самом деле, я думаю, что это здесь не столько цифра важна, сколько сама по себе экологическая инвестиция. На самом деле, примерно 369 миллиардов долларов – это крупнейшая экологическая инвестиция в истории нашей страны, которую республиканцы яростно пытались заблокировать. Так, значит, право на оружие не будем, так сказать. Не будите, говорит, спящую собаку. Ага. Вот, пожалуйста. Каков процент американцев, которые определяют свою идентичность как две или более расы? Так называемые мультирасовые граждане. Как вы думаете? У нас вот по поводу расы, национальности, там, веры, очень тоже много вопросов возникает и среди наших слушателей. Как-то стали все больше обращать внимание, кто откуда приехал, кто откуда понаехал. Причем есть определенная группа иммигрантов, которые непременно понаехали сюда, а есть определенная группа иммигрантов, которые сюда приехали из или от, да? И вот это очень часто, все чаще и чаще можно услышать среди наших людей, которые говорят по-русски, между собой обсуждают вот такие вещи, когда в очереди там в магазине стоят, или по телефону разговаривают, или в парке где-то встречаются. Вот как они определяют вот это, я не понимаю. Вот эти понаехали, а вот эти приехали. Ну, есть еще мало людей, которые вот сюда... Они только недавно приехали, говорят. Вот так, более уважительно. Так вот, у меня вопрос. Каков процент американцев, которые определяют свою идентичность как две или более расы, мультирасовые граждане? Всего лишь около 10%. Счет 6-0. Этот показатель вырос на рекордные 276% за последние десятилетия. Из-за изменения восприятия своей идентичностью молодежью. Вот с молодежью как быть, вообще непонятно, потому что как-то у нас мы немножко не догоняем молодежь. Мне так кажется. Мы должны прислушиваться, что они там между собой говорят, за кого они предлагают голосовать и как они вообще намерены в будущем распорядиться своей жизнью. Потому что они-то впереди все равно. Они, где бы мы ни находились, они нас обгонят, потому что они моложе. Ну, давайте вернемся, так сказать, к более таким человеческим проявлениям. Вот наш президент когда-тошний, Авраам Линкольн, он верил в вещи и сны. Я уверена, что многие, кто слушает Дэвидсон Радио, тоже верят в вещи и сны. У меня есть одна близкая подруга, она прекрасно образована, она просто умница, там, семи пядей во лбу. При этом, если ей приснился какой-то не тот, по ее разумению, сон, она упрется и не будет ни за что делать задуманное. Она говорит, я не поеду. Я говорю, как? Ну, мы же договорились. Нас же ждут. Она говорит, нет, я видела сон. Это было знамение. Она может перенести экзамен какой-то, например, визит к врачу. То есть вот Но, видите, не только моя умная подруга верит в сны, оказывается, Авраам Линкольн тоже верил. И вот вопрос, какой страшный сон приснился Линкольну за 10 дней до гибели, о котором он рассказал своей жене и другу? Как вы думаете? Авраам Линкольн верил в вещи и сны. Какой страшный сон приснился ему за 10 дней до гибели, о котором он рассказал своей жене и другу? Как вы думаете? Вот кто-то позвонил, по-моему, Геннадий, и так он и не дозвонился. А вот кто нам звонит? Сейчас попробуем. Неужели работают линии? Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я уже на 3 вопроса бы ответил, но вы меня не берете.
0: А я не вижу, я же говорю, вот что-то следует. Как только...
1: Вы не даете шансов отыграться. Окей. Значит, я думаю, ему приснилось, что его убьют в театре. Это мое предположение.
0: Это ваше... Как вас зовут?
1: Геннадий.
0: Ген, я вижу, что вот был звонок. Беру, что-то у нас... Я говорю, у нас тут Кон Эдисон чинил чего-то. Вот, слава богу, вы дозвонились. Значит, вы считаете, что он видел сон, что его убили в театре?
1: Да, его таки в театре и убили.
0: Ген, вы забиваете первый гол в наши ворота. Он, правда, не видел сон, что его убили в театре. Он увидел собственные похороны в Белом доме. Но смысл понятен. И вы...
1: понятно, да. То есть все равно убийство.
0: Да, он увидел собственные похороны. Гена, спасибо, продолжайте играть. Как только я увижу, что вы звоните, я обязательно возьму ваш звонок. Хорошего вам дня. Спасибо. Так, он увидел собственные похороны. А что у нас тут есть еще с этими? Ага, так. Вот что. Значит, Иосиф Сталин был такой, помните? Главарь советского государства. Ну ладно, не главарь, глава. Он, значит... Как вспоминали его современники, верил в примету. Примета была связана с птицами. Вот что, по мнению Сталина, предвещало скорую смерть кого-то из близких, если оно, ну вот это вот летающее, билось в окно его дачи? Подсказка здесь есть. Примета, связанная с птицами. Есть варианты ответа? Что, по мнению Сталина, предвещало скорую смерть кого-то из близких, если это живое существо билось в окно его дачи? Как думаете вы? Здрасте.
2: Смерть жены, наверное.
0: Кто?
2: Смерть жены, наверное.
0: Нет. Но за версию спасибо. Ставлю 7-1. Это же было связано с птицами. Птица, воробей или синица? Правильный ответ. Воробей или синица. Так. Какой император Центральной Африки верил, что поедание мяса своих политических врагов и мудрецов передает ему их силу, ум и защищает его от заговоров? Вот какой чувак-то был, а? Ну вот как его можно винить в каких-то грехах, если он в это безоговорочно верил? Как вообще можно человека винить в чем-то, если он верит истово? Пусть он даже заблуждается, но он ведь в это верит. И ты ему хоть кол на голове тиши. И ты ему хоть объясняешь, что в манную кашу нельзя налить керосин, что синее нельзя сравнивать с квадратным. А он верит. Вот как поверили вот эти, которые из каирской психушки сбежали, увидели паровозик, и поехали назад в больницу. Но к ним же примкнули верующие. Вот как бы так прожить жизнь, чтобы вот ко всем вот этим вот верующим в паровозик, который домчит до светлого будущего, не примкнуть? Потому что иди знай, какое там за стенами дурхаты светлое будущее может быть. Ну, конечно, ручки свяжут, ножки привяжут, укольчик вколят и, конечно же, бесплатный супец какой-то нальют. Но, может, для кого-то это и есть светлое будущее, потому что тебе не нужно ни за что отвечать, тебе не нужно нести ответственность, за тебя все сделали, все решили. Но если в это верить, как можно людей за это обвинять? Так вот, император Центральной Африки верил, что поедание мяса своих политических врагов и мудрецов передает ему их силу, ум и защищает его от заговоров. Кто-то знает, как звали этого паренька, который вписал свое имя в историю? 718-303-90-90, вам слово. Здрасте.
3: Добрый день, Мугабе, по-моему.
0: Кто-кто?
3: Мугабе.
0: Нет, это не Мугабе. Спасибо вам большое за вашу версию. Его звали Жан-Бедель-Бакасса. Жан-Бедель-Бакасса. А может, Жан-Бедель. 8-1. Если сложить вместе, получится девятка. А что такое девятка? Это 9 жизней кошки. Почему я это говорю? Хочется, чтобы наше с вами общение продолжалось так же долго, как 9 жизней кошки. Вы верите в кошкину примету? Да, я иногда верю, но никому об этом не рассказываю. Акмалю Тахирову огромное спасибо. Всем прекрасного дня, хорошего настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Геннадий, не расстраивайтесь. В следующий раз вы будете первым на отвечающим на вопрос. Ну, действительно, закон Эдисон, мы ответственности не несем. Пока.
4: Дэвид Зон Радио.

Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости. Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: В студии Наталья Быстрицкая. Мэр Нью-Йорка Заран Мамдани в День труда объявил о создании нового органа. Он будет называться Office of Worker Power. Его задача – информировать работников об их правах, помогать взаимодействовать с профсоюзами и другими организациями, а также участвовать в обсуждении трудовой политики города. Офис будет проводить слушания, заниматься исследованиями и изучать проблемы, с которыми сталкиваются трудящиеся. Руководителем офиса назначен профсоюзный активист и бывший портовый рабочий Тони Перлстайн. Мамдани заявил дословно, работяги должны иметь возможность влиять на условия труда и городскую политику. Организация по защите прав работников Better Balance подала коллективный иск против Amazon. Компанию обвинили в дискриминации беременных сотрудниц. Якобы там увольняли сотрудниц или угрожали потерей работы, если те брали дополнительные перерывы или отгулы из интересного положения. Авторы иска утверждают, что такая практика существовала в Amazon в течение нескольких лет. Жалобы неоднократно поступали в комиссию по равным возможностям трудоустройства. Кроме того, соответствующие случаи изучали в рамках нескольких расследований в Нью-Джерси и Нью-Йорке. Истцы требуют пересмотреть правила Amazon в отношении беременных и выплатить компенсации за предполагаемые нарушения. Национальная служба погоды и сервис AccuWeather прогнозируют температуру выше нормы в штате Нью-Йорк на сентябрь, октябрь и ноябрь. Метеорологическая осень началась 1 сентября, а астрономическая наступит во вторник 22-го. Уровень осадков на большей части территории ожидается ниже нормы, что создает риск лесных пожаров.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Одно из самых полезных изданий в русскоязычной прессе – журнал «ЗОЖ». Здоровый образ жизни. «ЗОЖ» – не просто академический журнал, а уникальный ежемесячный вестник, который создаете вы, наши читатели, и одновременно корреспонденты. Ваши письма, полные советов, личных историй, даже стихов – главное богатство и эксклюзив журнала «ЗОЖ». В самых разных ситуациях «ЗОЖ» придет к вам на помощь. Читайте и создавайте свой любимый журнал «Здоровый образ жизни». Спасибо за то, что долгие годы вы с нами. Телефон для подписки 718-616-1681.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Грузии Тамар Папалашвили. Тамар, приветствую вас.
1: Доброе утро.
0: Тамар, один из самых влиятельных лидеров правящей партии «Грузинская мечта», вице-премьер Мамука Мдинарадзе, объявил об уходе из политики, но как-то так сложилось, что это заявление прозвучало всего через месяц после того, как Мдинарадзе запустили масштабную реформу Кабмина, и спустя три дня после предъявления новых коррупционных обвинений экс-премьеру Ираклию Гарибашвили. Ну, так сложилось. Давайте немножко разъясним, что происходит. Ваш комментарий.
1: Да, помните, мы в прошлый эфир говорили о том, что нам надо запасаться попкорном. Ну вот, нам его не хватило, поэтому теперь большие запасы надо делать. Значит, Мамука Мдинарадзе, он заявил, что его решение было его личной инициативой, ему всего 48 лет. И эта инициатива созрела в последние недели. Он признал, что накануне публичного объявления об уходе он провел, как он сказал, долгий разговор с премьером Ираклием Кобахидзе, а утром следующего дня с основателем и почетным председателем «Грузинской мечты» Бедзиной Иванишвили. Интрига заключается не только в том, что Иракли Гарибашвили писал о нем, экс-премьер, который сейчас сидит в тюрьме, а в том, что он является одной из ключевых фигур в правительстве премьера Ираклия Кобахидзе. И до перехода в исполнительную власть он долгое время возглавлял парламентское большинство, потом он руководил службой государственной безопасности, это с сентября 25 года, с апреля 26 года занимал посты вице-премьера и госминистра по координации правоохранительных органов. Вот 29 июля Кобахидзе объявил о масштабной реструктуризации правительства и была создана специальная под Мдинарадзе тогда должность госминистра по координации правоохранительных органов. Потом это упразднили, и премьер вот пообещал в конце июля назначить его госминистром по региональной политике. Этот аппарат должны были создать после ликвидации Министерства регионального развития. И тогда Кобахидзе уверял нас, что укрепление регионов является одной из важнейших государственных задач, а Мдинарадзе является управленцем с исключительным, как он сказал, политическим опытом. И вот все эти изменения парламент должен был... Вот сейчас уже открылась осенняя сессия, вот утвердить все эти изменения. В конечном итоге, конечно, все закончилось тем, что вот все эти министерства и все эти организации, которые были созданы под Мдинарадзе, либо они, одна будет упразднена, а вторая не будет создана. Но я просто хочу напомнить, что за несколько дней до этого Ираклий Гарибашвили, экс-премьер, который находится в заключении, он опубликовал серию эмоциональных писем. Они все, когда у них какие-то проблемы возникают, они начинают письма писать. Он заявил о шантаже и давлении с целью заставить его признать вину в новых эпизодах и прямо назвал Мамуку Мдинарадзе человеком, который передал ему требование пойти на сделку со следствием и признать обвинение. Сам Мдинарадзе, естественно, категорически отрицает связь ухода с делом экс-премьера. Он говорит о том, что дети растут так, что, в общем, они не видят отца, и он хочет заняться семьей, и вполне возможно, он пойдет в бизнес. Честно говоря, здесь этому мало кто верит. Все ждут теперь, что сделает Бедзина Иванишвили. Оставит ли он его на воле? Или посадит в одну камеру с Ираклием Гарибашвили. И интересна судьба Кобахидзе, потому что Мдинарадзе действительно был его опорой. Это действительно была такая ключевая фигура. Это был человек Кобахидзе, вот лично ему преданный. и предполагают, что вполне возможно, что следующим, кто лишится своего поста, это будет Иракли Кобахидзе, и, может быть, премьер-министром выберут совершенно нейтрального человека, такого малоизвестного, у которого нет ни корней, ни политического влияния. И я еще должна сказать, что Иракли Гарибашвили, вот у прото-сторонников грузинской мечты, у него очень большой, действительно высокий рейтинг. То есть его рейтинг намного выше, чем рейтинг Ираклия Кобахидзе. И на сегодняшний день его защищают абсолютно все такие вот пророссийские, черносотенные и так далее силы. И действительно, по всей вероятности, Бедини и Иванишвили сказали, что вполне возможно, что Ираклия Кобахидзе захочет вернуться в политику и, в общем, как-то влиять на политику, в том числе и истинно.
0: О письмах. Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили распространяет новое открытое письмо. В нем говорится о действующем премьере Ираклии Кобахидзе и недавно заявившем об уходе из политики Мамуке Мдинарадзе. Но вообще все это выглядит как передел сфер влияния. Наверное, это в немалой степени связано вот с такой активной в последнее время деятельностью Гарибашвили. Как вы считаете?
1: Вы знаете, я думаю, что Иракли Гарибашвили на самом деле, он бы отсидел эти свои 5 лет, и, конечно, он не вернулся бы в политику. Но я думаю, что это страх Ираклия Кобахидзе, действующего премьер-министра, который понимает, что у него поддержка в обществе очень низкая. И те, кто его поддерживают в правящей партии, поддерживают не столько его, сколько должность, и Бедину Иванишвили, который его на эту должность назначит. Поэтому, если Иракли Кобахидзе завтра лишится премьерства, то о нем не вспомнят, наверное, через неделю поговорят, а потом забудут, как забыли об очень многих премьерах, которые были в Грузии. И, знаете, я думаю, что это, конечно, борьба кланов была, и это передел сфер влияния, и это допуск к телу. Иракли Гарибашвили был очень близок с Бединой Иванишвили, и вот до сегодняшнего дня он сам Бедину Иванишвили не упоминает. Хотя все знают, что ничего не делается в партии без его приказа. И вот сегодня его шурин, да, это называется, брат жены, если я не ошибаюсь. Вот он опубликовал пост в Фейсбуке, где прямо говорил о том, что Иракли не хотел ничего говорить о Бедине Иванишвили, но вот по всей вероятности до Бедины донесли какие-то слухи, что это была интрига, и, в общем, что, да, согласие Бедины Иванишвили, Иракли Гарибашвили арестовали. То есть это внутривидовая борьба. Тут, конечно, ни о какой коррупции речи не идет.
0: Тамара, у меня вопрос, поскольку вы сказали, что он бы, наверное, отсидел свои 5 лет. Может быть, здесь дело в том, что совсем недавно, в конце августа, Гарибашвили было предъявлено новое обвинение. Там обвинение о получении взятки в особо крупном размере, и по этой статье ему грозит от 11 до 15 лет лишения свободы. То есть на 5 лет он уже, наверное, был бы и согласен, но ему еще один срок грозит. И это, видимо, вызвало вот этот обвальный шквал писем. И, собственно говоря, все, что за этим последовало.
1: Вы знаете,
0: терпение лопнуло.
1: Да, собственно говоря, вот в своем, не помню, уже первом или втором письме, в одном из своих писем, скажем так, он как раз говорил о том, что ему передали письмо от Мамуки Мдинарадзе, что он должен взять на себя новый срок и навсегда потом уйти из политики. То есть если он не согласится навсегда уйти из политики, то вот от 11 до 15 лет. И после того, как ему это письмо, после того, как он об этом письме сказал, вот ему уже предъявили новые обвинения. То есть тем самым фактически подтвердилось то, что говорил Иракли Гарибашвили. Действительно, Мамука Мдинарадзе ему это письмо передал. И было вот такое вот требование. Вы знаете, очень сложно, конечно, усомниться в том, том, что Иракли Гарибашвили не является коррупционером. Но это просто смешно, потому что все абсолютно знают, как воруют это власти, какие коррупционные схемы. И мы много раз говорили, что это не только внутренние коррупционные схемы, это отмывание российских денег, это доказанное отмывание иранских денег и связи с КСИР. И опять-таки ничего не делается в этой стране, если Бидзин и Иванишвили не дают на это согласие. Это колл-центры, ну и так далее, и так далее. Да? То есть вот то, что присущие мафиозные, скажем так, мафиозной системе управления государством. И тут вот в последнем письме, которое Иракли Гарибашвили опубликовал, если я не ошибаюсь, это было вчера, да, это было вчера, и он сказал уже о том, что он сказал так, что общество уже убедилось, что опубликованное мной письмо является подлинным, а приведенные в нем факты соответствуют действительности. Мамукам Динарадзе допустил в этом деле настолько серьезные и грубые ошибки, что это привело не только к его отстранению от должности, но и к уходу из политики. И тут он начинает, знаете, говорить уже о том, но это все бла-бла, там, что имидж партии они испортили, нанесли тяжелейший непоправимый ущерб стране, людям. Но вот он говорит о том, что 12 февраля по поручению Кобахидзе Мдинарадзе ему прислали статью из газеты «Асавал Дасавали». Это такая, знаете, желтая помойка, абсолютно черносотенная, но эту помойку в свое время очень любил Бидзин и Иванишвили и ставил ее как вот примером, какой должна быть грузинская журналистика, не дай бог. И вот в ней журналист Дито Чубинидзе брал интервью у бывшего правозащитника Лазаря Джорбинадзе, и статья в основном была посвящена критике Кобахидзе и очень серьезным обвинениям, которые были высказаны в его адрес. И Иракли Кобахидзе говорит о том, что его спрашивали, не стоит ли он за этой статьей. Ну и он говорит, что дальше детали он не приводит, но он говорит о том, что основная претензия и обвинения заключались именно в том, что за подобными критическими статьями они видели мой след. Конец цитаты. Он говорит о том, что его реакция была негативная, он передал им, чтобы они больше не приходили к нему с подобными вопросами, претензиями, что такие заказные статьи – это не его почерк, а почерк, который свойственен именно вот им, вот этой вот дуэту Кобахидзе Динарадзе. Ну и дальше он говорит о том, что эта история его бы совершенно, наверное, не нуждалась бы вот в публичном рассказе, если бы он совершенно случайно не узнал, что после того, как эта статья опубликована, респондент через некоторое время покончил с собой. И тогда сама газета ставила под сомнение версию о самоубийстве. Ну и дальше он пишет о том, что где-то несколько человек вот в тот период, когда Иракли Кобахидзе стал премьер-министром, несколько человек покончили с собой. А Мамукам Динарадзе в это время был председателем службы государственной, руководил службой государственной безопасности. И с собой покончили несколько сотрудников службы государственной безопасности, которые занимались коррупционными делами. Несколько человек, которые просто были в другом ведомстве, но тоже занимались коррупционными делами. И он говорит о том, что он публично задает вопрос, поскольку до сих пор в обществе остаются вопросы без ответов в связи с фактами самоубийства ряда людей, имевшими место в период правления Кобахидзе Мдинарадзе. Конец цитаты. И вот тогда уже начали журналисты просто смотреть, сколько людей погибло. И вот и причем это очень странные были самоубийства. Некоторые почему-то перед зданием службы в машине могли покончить с собой, там, ну, кто-то в лесу. Непонятно. И абсолютно везде следствие тут же говорило, что это самоубийство. Фактически он их обвиняет вот в том, что они имели какое-то отношение к гибели этих людей. Но при этом, знаете, я что хочу напомнить, что Эроси Кинцмаришвили, который в свое время был основателем очень известных телеканалов, там «Рустави-2», например, да, и который хотел вернуть себе «Рустави-2», когда Витина Иванишвили собирался передать это своему доверенному человеку, вот... Эроси Кинцмаришвили тоже нашли в машине, и якобы он покончил с собой. Естественно, в Грузии никто не верит тому, что он покончил с собой, но вот тогда премьер-министром был Ираклий Гарибашвили. Поэтому тоже, знаете, почерк мафии вот так избавляться от людей, но скандал в разгаре. Уже председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, он уже сегодня заявил, что происходит политизация этой темы, что, в общем, не надо, что это никому не принесет никакой пользы, и, то есть никто и никак не повлияет на ход следствия. В общем, такой вывод можно сделать из его слов. Такой, может быть, ну, я не знаю, я вычитала в этом такую легкую угрозу в отношении Ираклия Гарибашвили. Ну, посмотрим. Во всяком случае, к следующему эфиру, по всей вероятности, у нас будут повод для попкорна еще.
0: Тамар, а россиянин Денис Куланин, он осужден в Тбилиси после участия в протестах и впоследствии помилован президентом. 1 сентября он не смог покинуть Грузию, несмотря на купленный билет в третью страну. Вот, по словам адвоката, так заявил кейс-менеджер миграционной тюрьмы. В чем там дело, почему это дело приобрело такую известность?
1: Ну, его помиловал президент, и он... Это очень, очень хороший, очень правильный человек, который выступает против войны, который активно принимал участие в антивоенных митингах Грузии, в акциях, которые проходили в Грузии. И суд должен был его выдворить в Россию. В России вот за эту свою антивоенную позицию, вы же понимаете, что его ожидает тюрьма. Его ожидают пытки, вполне возможно, что его вообще отправят на фронт в штурма. И вот тогда было принято решение, что ему разрешили, во всяком случае, так сказал его адвокат, ему разрешили выехать в третью страну. И это была Армения, у него уже был куплен билет. И вот как он вышел, ему не разрешили, он сейчас находится в миграционной тюрьме. Ему возможность покинуть страну предоставят только после получения решения суда. Какое решение суда, мы не знаем. И адвокаты, которые регулярно занимаются делами о выдворении иностранцев, они отмечали, что вот ранее эта служба не требовала от иностранцев ждать решения суда, если они покидали страну самостоятельно и, так сказать, по своей воле. И вот, по мнению правозащитников, ситуация с возможной депортацией в Россию снова обострилась. Прошла небольшая акция в его защиту. Разрабатываются в настоящий момент, как говорят адвокаты, механизмы для привлечения международных организаций и оказания помощи. И вот сегодня стало известно заявление Amnesty International, которое категорически требует не возвращать, не депортировать его в Россию, а дать ему возможность выехать в третью страну.
0: Иными словами, за то, что он там участвовал в протестах, его осудили, но потом его президент помиловал. В один из праздников там 226 человек помиловали, и в их числе оказался Куланин. А теперь, просто чтобы было понятно до конца, поскольку он является гражданином другой страны, его помиловали, но его не освободили, а перевели из тюрьмы в департамент миграции. А если сейчас примут решение, что его нельзя депортировать, что он не может выехать в Армению, то получается, что ему грозит депортация в Россию.
1: Да, это самая большая проблема, потому что в России его судьба абсолютно уже определена, и все понимают, что с ним случится. Его задержали 28 марта прошлого года во время вот проевропейских акций протеста, и он был обвинен в повреждении автомобиля МВД, его приговорили к 2 годам лишения свободы. Вот, поэтому, ну, все-таки здесь все надеются, что, по всей вероятности, это требование российской стороны, чтобы его бы депортировали в Россию. Ну вот, очень надеюсь, что все-таки грузинская сторона этого не сделает, потому что тогда это будет, по-моему, один из первых случаев, когда Несколько чеченцев были депортированы в свое время в Россию. Это тогда министром юстиции была Теодора Лукьяни, если я не ошибаюсь. Но вот за антивоенную, так сказать, позицию, да, это будет первый случай, когда человека депортируют в Россию. Просто очень не хочется верить, что это может случиться.
0: Еще один скандальный случай. 32-летний блогер из Абхазии Даур Буава. 28 августа его в Тбилиси нашли мертвым. А интересные сообщения поступают, что записи с камер видеонаблюдения, они показывают, в последний раз Буава заходил в дом 23 числа. А в чем там дело? Что он блогер? Чем он занимался вот в этой деятельности?
1: Он занимался тем, что он говорил о необходимости примирения грузин и абхазов. Он критиковал, в свое время он поддерживал абхазскую сторону, но через какое-то время он изменил свое мнение. Он критиковал Абхазию, он говорил о том, что Абхазия и Грузия должны быть вместе, что Абхазия – это неотъемлемая часть Грузии, что Абхазы и грузины не могут быть вот так вот разделены. Да, это были очень теплые, очень четкие. Знаете, он отвечал на критику, он отвечал абхазам вот на все их, так сказать, территориальные претензии. Этот один человек вел ту работу, которую, собственно говоря, должно вести, может быть, Министерство иностранных дел. У него было очень много подписчиков, его очень любили. Он переехал в Грузию в 21-м году, он приехал посмотреть, как относятся в Грузии к абхазам. Он стоял перед метро Руставели, на проспекте Руставели, у него был такой от руки написанный плакат «Я абхаз».
0: Это мы видели только что, вот показывали мы.
1: Да, и там было написано «Обними меня». И к нему подходили люди, его обнимали, ему говорили всякие теплые слова. То есть он понял, что у грузин нет ненависти к абхазам, как к этносу, да, есть неприятие той политики, которую проводит вот самопровозглашенное незаконное правительство Абхазии. Он остался здесь, вот он записывал тиктоки, он... В Сухуми против него было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в государственной измене. Ну и, естественно, он уже больше в Абхазию не возвращался. Самое ужасное то, что МВД первое, что сделало, это обвинило его в том, что он умер от передоза. Тело нашли через несколько дней... уже когда поняли, что в этой квартире что-то странное творится, да, вот, и самое легкое, знаете, в Грузии обвинить, когда ты хочешь как бы очернить человека, да, испортить ему репутацию, ну что, надо обвинить ему в том, что он принимает наркотики или что он является нетрадиционной сексуальной ориентацией. С ориентацией ничего не смогли сделать, у него была жена, с которым, правда, был в разводе, но жена была. Вот. Поэтому, значит, тут же наркотики. И нашли какую-то девочку, которая была у него в гостях. Якобы, ну, что она принимала наркотики, потом арестовали еще двух человек. То есть МВД, вот следствие, оно идет по пути наркотиков. Но, понимаете, вот, например, де-факто служба безопасности Абхазии, она заявляла, что видеоматериалы Буава наносят ущерб, я цитирую, безопасности и обороноспособности государства Абхазии и направлены на оказание помощи враждебному государству против Абхазии. Поэтому я думаю, что и в Грузии мало кто верит, что он умер от передоза. То есть в основном люди считают, что его просто убили. А каким путем его убили, это уже, знаете, совершенно второстепенное дело. Но поскольку никто не хочет это расследовать, то есть быстренько сейчас закроют там несколько наркозависимых людей. Тем более девочка, как ни странно, понимаете, вот она оказалась из Украины, да? То есть украинка-девочка, вот украинка-девочка, наркоманка, абхаз, который вот Абхазии он не нравится, русским он не нравится. И как-то это вот так все переплелось очень странно. Знаете, особенно меня удивило, конечно, то, что девочка украинка, потому что ну тут это уж сшито белыми нитками, ну просто вот кричат и вопят эти белые нитки на этом черном фоне. Ну, вот, конечно, семья, жена его бывшая говорит о том, что вообще речи не идет, что он никогда не употреблял наркотики, и что надо ждать судебно-медицинскую экспертизу. Ну, я думаю, что экспертиза напишет то, что нужно следствию. Она говорит о том, что в последнее время у него были серьезные проблемы со здоровьем. Это давление, это сердце, головные боли, носовые кровотечения. При этом он вел очень спортивно, продолжал вести образ жизни. Друзья говорят, он говорил, что жена говорит о том, что сам Буава при жизни говорил, что не доверял людям, с которыми он работал. Его прокурор Мария Амхоридзе, она говорит, что вернее, прокурор говорит о том, что речь идет о наркопреступлении, однако вот версию о наркотическом отравлении поставили под сомнение и адвокат Даура, и его друзья. И сейчас требовали проведения независимой экспертизы, но из-за границы вернулась его мать, которая там была на заработках, и вот сегодня его хоронят. То есть независимой международной экспертизы не будет, и я думаю, что никто бы не разрешил эту экспертизу просто провести. Ну, тело уже было в таком состоянии, что там уже искать какие-то следы было бы сложно, потому что он несколько дней пролежал один в своей квартире.
0: Тамара, у нас 2 минуты. Грузия заняла 42-е место среди 161 страны в ежегодном индексе процветания. Это Prosperity Index. Он рассчитывает, его рассчитывает британский аналитический центр The Legatum Institute. И исследователи этого центра опираются на данные Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения, там Freedom House, там разные институты. Несколько слов об этом. Хорошо это, вот это место из 161 страны под номером 42?
1: Ну, это примерно, знаете как, если на человека в рубище сказать, что на нем костюм, я не знаю, от Кристиан Диора. Ну, посмотрите, высокие баллы получила свобода инакомыслия. Мы все помним, какая у нас свобода, сколько людей сейчас сидят в тюрьмах, и как разгонялись эти акции, как избивали людей. Уровень жизни несколько сот тысяч, по-моему, где-то около 600 тысяч человек в Грузии находятся либо на грани, либо за чертой бедности, и здравоохранение, которое в какой-то момент становится доступным, но прежде чем оно станет доступным, надо потратить очень много денег. Средний балл получила экономическая свобода. Но я вот никак не могу понять, если у нас экономическая свобода получила средний балл, то каким образом уровень жизни получил высокий балл? Если у нас свобода инакомыслия, то каким образом целостность общества у нас получает средний балл и гражданский мир получает средний балл? И если низкий балл еще получила целостность общества, это, видимо, по другим каким-то расчетам, потому что 2 раза повторяется. Целостность семей – средний балл, но уровень жизни высокий. Образование низкое, но уровень жизни высокий. И здесь совершенно алогичные какие-то вот эти вот пункты, да, и эти баллы, которые им выдали, у меня такое ощущение, что, ну, они, может быть, знаете, вот если оценивать, например, уровень жизни россиян по Росстату, то там все хорошо. А если посмотреть, как реально люди живут некоторые, то же самое у нас. Если оценивать по Грустату, если в Всемирный банк, который тоже опирается на официальные цифры. Всемирная организация здравоохранения тоже опирается на официальные цифры. Но вот Freedom House, я думаю, как раз дал бы низкие баллы. Поэтому вот эти исследования, они настолько бывают бездарными и настолько оторванными от реальности, что, ну да, конечно, очень радуется грузинская мечта, что у нас, оказывается, вот уровень жизни – это 67 баллов. Но это

0: семей, депутатов, президента и чиновников, то да, там высокий уровень жизни. Но если говорить о высоком... Когда пенсия в 370 лари, да, это чуть больше, где-то 110 долларов в месяц. О каком... То есть пенсия несовместимая с жизнью. О каком высоком уровне жизни в Грузии можно говорить? А пенсионеры у нас более 700 тысяч человек.
1: Тамар, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время подошло в первой части программы к концу. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
0: Удачи.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
15: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
16: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Программа Алексея Орлова.
17: По средам с 5 до 7 вечера.
16: На Дэвидсон Радио.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, захвачен глава службы внутренней безопасности Хамаса в Газе Муаин аль-Арабит. Кто он такой, чем он занимался? Давайте с этого начнем.
1: Вы знаете, если вкратце, одним словом, это такой местного разлива палестинский Берия. Глава службы безопасности местной, внутренней безопасности. То есть делал все, что полагается делать нормальному Берии. Пытал, дознавал, следил и все такое прочее. То, что они делать любят, то, что они делать умеют. Это один из старейших плеяды вот этих вот хамасовских деятелей. И он отвечал за внутреннюю безопасность, за уничтожение враждебных Хамасу группировок, за давление над несогласными, над колеблющимися диссидентами, за сплоченность рядов. Вот такой вот товарищ. Что произошло? На самом деле до конца многое остается, Геннадий, неясно. Но приблизительно так это было, как описывают израильские СМИ. Сначала были нанесены авиаудары по месту, где он находился. Это в районе города Газа. А город Газа, как мы помним с вами, это последний оплот Хамаса с прилегающими там всякими деревнями и лагерями беженцев. После чего туда вошли некие силы. Вот тут показания, свидетельства расходятся.

0: Одни говорят, что это наш спецназ, другие утверждают, что это нет, не спецназ, а это какие-то местные антихамасовские милиции, которые действуют при нашей израильской поддержке в этом регионе. Так или иначе, они вошли вот в этот квартал, окружили этот дом, там началась перестрелка, у него, естественно, есть охрана, охрана была уничтожена, сам он пытался бежать, причем, вы знаете, я видел кадры, показывали, значит, он около такого большого развесистого куста ползет на четвереньках. Буквально ползет на четвереньках. Подъезжает машина в этот момент, белый фургон. Какие-то люди в масках затаскивают его в этот фургон и увозят. После чего он был доставлен на территорию Израиля. Сообщалось вначале, что были планы просто его ликвидировать. Ну, как ликвидировали всех главарей Хамаса до последнего времени. Потом планы изменились, потому что, ну, все-таки местный Берия, значит, можно его попытать дознать, как-то выявить, узнать у него некую информацию о том, что там происходит. Вполне логично. Вот приблизительно так развивалась эта вся ситуация. Указывают, что были убиты его охранники, что была убита его жена, было ранено несколько человек, возможно, дети, они там все находились, весь там клан был, собственно говоря, на месте. Вот такая вот любопытная весьма история. Так или иначе, все это, конечно, очень хорошо подготовленная, осуществленная ювелирная операция. И закончилась она захватом человека, далеко не последнего человека в Хамас, который контролировал единство их рядов, и который может поставить израильским спецслужбам, я думаю, немалую толику информации.
1: Ну, это такой убежденный террорист. С другой стороны, он в руках израильтян. Это значит, что потом его осудят, попадет он в тюрьму и как-нибудь по обмену потом его выпустят. Обычная история такая получается.
0: Ой, вы совершенно правы. Абсолютно, абсолютно правы, Геннадий. По мне, так лучше бы, наверное... Ну, я понимаю, что, конечно, он владеет информацией, но я не знаю, получим ли мы какую-то информацию, потому что мы же настолько гуманисты высокие, что у нас запрещены любые какие-то действия против вот этих вот человека, ну, зверей даже я не могу сказать, и мне трудно их назвать, не хочется какие-то аналогии со зверями проводить, но у нас запрещено все это. По мне, так лучше, если бы он попал бы в руки милиции, и вот эти вот милиции, вот они бы уже любовно разобрались с ним. А так он у нас, конечно же, он будет у нас, как и все они, на полном довольстве, на содержании государства. Будут адвокаты наверняка, появятся юридические какие-то деятели, чиновники, которые, как это было со всеми нухбовцами, после 7 октября приходить, говорить о том, что он должен получать все необходимое. Диетологи будут следить за его питанием. То есть, плохая жизнь-то навряд ли ему грозит, к сожалению. А очень бы хотелось, конечно. Судя по тому, что мы читаем, замучил он немало душ. То есть, в данном случае, конечно, самих арабов, но это дело не меняет. То есть, мы можем представить себе, конечно, Геннадий, что он с ними вытворял, на что эти люди способны. Там с представителями какой-то оппозиции, просто с инакомыслящими. Ну, я тоже, честно, вот признаюсь, опасаюсь, что потом будет очередная сделка, и в результате он снова уже в качестве героя вернется на свою любимую землю.
1: Еще одна тема – скандал. Ну, как бы помять, так, в благородном семействе. Сара Нетаньяху против лидера крайне левой партии Яира Галана. Там Сара давала интервью 14-му каналу и сказала несколько вещей, которые вызвали скандал. Ваш комментарий.
0: Вы знаете, да, Геннадий, эта тема сейчас обсасывается буквально повсюду, везде. Это, по сути дела, на фоне всех геополитических потрясений, тем не менее, остается ведущей темой. Что произошло? Она давала интервью 14-му каналу, правому каналу. 14-й канал – это правый, один из очень немногих правых каналов. И сказала, что вот как-то все это произошло странно. Она не сказала, что он участвовал участвовал в заговоре, но, говорит, было все очень и очень как-то подозрительно. Все спали, сказала она, весь высший военный состав спал. Политики абсолютно были не в курсе, что происходило. А премьер-министр спал, его никто не разбудил, он вообще тоже был не в курсе вообще, что там уже идет резня. А вот Голан рано утром, сказала она, был уже полностью одет и готов, и сразу же отправился на своей машине на базу, где получил автомат и поехал на юг, то есть в район Газы, в то время как вся страна еще находилась в таком сонном, таком дремотном состоянии. В окружении Голана сказали, что это что? Это опять конспирация. У нас очень любят это слово. То есть вот если сказать, например, вы знаете о том, что это был заговор. Я, например, говорю, что да, это был заговор. Для меня это очевидно. Ничего нового в истории человечества здесь нету. То есть одни политические силы хотят использовать внешнего врага против своих соперников. Это история стара как мир. Знаете, ничего нового абсолютно. Но у нас это слово конспирация, это что-то, знаете, вот как какая-то, как будто бы с инопланетянами там договорились, с рептилоидами о том, чтобы что-то такое сделать. Воспринимается это как какой-то немыслимый абсурд. И они сказали, что вот это опять очередная совершенно безумная конспирация, а на самом-то деле он вообще чист и невинен, как новорожденное дитя. И он потребовал от цары Нетаньяху изменений.
1: Александр, давайте мы расшифруем. Конспирация, я понимаю, это очень важное слово сегодня в израильском обществе. О чем речь идет? Речь идет о том, что Сара как бы намекнула, что Голан мог заранее знать о готовившейся атаке. В этом конспирация.
0: Совершенно верно, Геннадий. То есть она дала понять, не сказав напрямую, что да, он мог знать. Он уже был в полной боевой готовности, буквально, не фигурально, буквально, и сразу туда отправился. Надо сказать, что действительно, потому что мы знаем, он правда поехал туда и спас нескольких человек с этой вечеринки «Нова». То есть было дело так, позвонил ему некий журналист из газеты «Аарец» и сказал, ну не некий, мы знаем его имя, и сказал, вот мой сын там или дочь, я не знаю кто, они находятся там, помоги, пожалуйста. При этом у них не было контакта, это не были друзья или кто-то. Просто позвонил. И почему-то в ответ он сразу, Яир Голан, он сразу устремился на помощь вот этому незнакомому для себя абсолютно человеку, поехал туда, ну, спас, вроде как спас, но все замечательно. Но он фигурирует в числе, вы знаете, персонажей, ну, так же, как и там еще ряд других генералов, не буду их перечислять всех, которые вот принимали участие в этом заговоре. Принимали участие, так это или нет, конечно, мы доказать не можем, данных у нас нету, но вот это был явный намек на то, что здесь далеко не все однозначно. Так что вопрос об этом сейчас встревожил, разбередил вот эту вот еще не зажившую рану.
1: Ну, Голан при этом потребовал от цара Нетаньяху извинений и пригрозил иском на 2,5 миллиона шекелей.
0: Ну да-да, именно, на 2,5 миллиона шекелей. Вы знаете, я очень надеюсь, я думаю, что Сара Нетаньяху, ну, не такая уже дурочка, она должна была предварительно наверняка согласовать эти свои слова и с премьер-министром, и с адвокатом. То есть, в противном случае, это получается, конечно, очень опасная для них импровизация. Но я думаю, что это... Так, хочу надеяться, что это не был случайный такой вот всплеск эмоций. Я думаю, что это было преднамеренное такое заявление, призванное показать израильской публике, кто есть кто. Так что посмотрим, как будут развиваться события.
1: Она воспользовалась своим интервью для вброса информации, получается?
0: Да, для того, чтобы снова привлечь внимание вот к этой конспирации, о которой мы с вами говорим, потому что левые СМИ наши, все леволиберальные круги, они говорят, ну какая там конспирация? Ну не было же никакой конспирации, ну просто проспали люди. Вы знаете, я на протяжении вот всего этого времени собирал данные, опубликовал даже статью там на английском языке, у нас есть 7-й канал, с полным подборком того, насколько это невозможно. Ну, то есть они должны были быть эти все генералы и службисты. Они должны быть слепые, глухие и невероятно тупые. Но они не слепые, не глухие и не тупые. То есть то, что они делали, на мой взгляд, это свидетельство того, что рыльца в пушку, и очень даже.
1: Попытка смести Нетаньяху.
0: Да, да,
1: мы с вами неоднократно говорили об этом, да, наверное, что-то было, но не планировалось просто, что это будет такого масштаба, что 1500 человек будут одновременно убиты.
0: Однозначно, Геннадий, я тоже так думаю, я тоже в этом уверен. Понимаете, помните, было когда, я уверен, что вы помните, было в каком-то 10-м году похищение военнослужащего Гиляда Шалита. Вот тогда они ворвались на израильскую базу, захватили там танк, убили 2-3 солдатиков, схватили одного парнишку Гиляда Шалита, утащили его в Газу. И это был провал, конечно, провал сил безопасности. Я думаю, что они хотели что-то такое повторить, а потом сказать, что, ну, посмотрите, Нетаньяху уже говорил, что я господин безопасности. Это так на иврит переводится, как он говорит, я Мар Бетахон, господин безопасности. И вот посмотрите, какой же он господин безопасности, когда он профукал угрозу прямо у себя под носом. Но, как всегда это бывает, понимаете, все вышло из-под контроля. И они прорвались огромной массой через 60-80, там было проломов в этом умном заборе, так называете, трехслойном заборе. Представляете, какая это была мощь? И устроили резню, в том числе на этой вечеринке Нова, которых они там, это была просто жуткая резня, потому что там они все были, эти ребята, они были сонные, напичканные, я не знаю чем, и это было просто чистым виде бойня. Конечно, они этого не ожидали. Конечно, они этого не хотели. Они хотели что-то такое незначительное сделать, чтобы потом скинуть Нетаньяху, сказать, что он не в состоянии выполнить свои базисные обещания. Но вот оказалось, знаете, хотели одно, а получилось совершенно другое.
1: Ну да, когда совсем другое это приобрело масштаб, 1500 убитых единовременно, более 200 заложников, которых потом в течение 2,5 лет вытягивали из плена. Этого никто не ожидал просто. Эти зверства кошмарные.
0: И Израиль превратился в парию. Израиль буквально сегодня пария во многих странах. Общественное мнение на стороне Хамаса. Ну, вы сами знаете, я не буду повторяться. Все эти леволиберальные СМИ, все эти движения и так далее, низовые, это все они на стороне Хамаса. Молодежь в массе своей выступает на стороне палестинского народа. Этого, конечно, никто не ожидал. Я думаю, что и сами режиссеры этого действия тоже этого не предполагали.
1: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в программе подошло к концу. Прощаюсь с вами до завтра, до завтрашнего эфира. Всего доброго.
2: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош-Хашана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана 2 шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в 2 смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего 1 день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучше. Yeah.

Бизнеса. Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частные и корпоративные пари. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: Рубрики «Полдень». WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Экс-президент Джо Байден сообщил о состоянии своего здоровья в связи с месяцем осведомленности о раке простаты. По его словам, к моменту постановки диагноза весной прошлого года рак уже распространился на кости, но курс лучевой терапии, пройденный осенью, сработал так, как предполагалось. Байден отметил, что продолжает заниматься привычными делами, в том числе завершает работу над мемуарами. 83-летний Байден поблагодарил врачей и медперсонал, которые помогли взять заболевание под контроль и продолжают наблюдать за его состоянием. Он также призвал мужчин обсуждать с докторами необходимость обследования на рак простаты и не откладывать диагностику. Администрация президента попросила Верховный суд разрешить проверку гражданства избирателей накануне промежуточных выборов. Система SAFE была расширена по распоряжению Трампа и теперь включает данные граждан США, в том числе номера Social Security. Напомню, в июне окружной судья Спаркл Сунанан постановила, что администрация нарушила 3 федеральных закона, пытаясь внедрить обновленную систему, и заявила, что ее использование привело к ошибочному исключению граждан США из списков избирателей в некоторых штатах. Судья также указала на угрозу нарушения права на неприкосновенность частной жизни. Французский премьер-министр Себастьен Лекарню предложил уменьшить денежное содержание министров своего кабинета, а также их советников. Это станет важным сигналом солидарности с гражданами страны в сложившихся жестких экономических условиях и демонстрации философии справедливости, важной для французского общества, говорится в официальном пресс-релизе. Последний раз подобное сокращение применялось в 2012 году при Франсуа Олланде. Тогда оклады министров были снижены с 14 тысяч евро до 9 тысяч евро в месяц. Лионель Месси достиг принципиального соглашения о приобретении испанского футбольного клуба «Эльденсе», выступающего во втором по силе дивизионе страны. 39-летний нападающий «Интер Майами» намерен самостоятельно выкупить 100% акций, принадлежащих нынешнему мажоритарному владельцу клуба, колумбийской инвестиционной группе TH Solutions Group. Если сделка состоится, «Эльденсе» станет вторым испанским клубом, совладельцем которого является Месси. В апреле аргентинец приобрел клуб «Карнелли». Кроме того, после завершения действующего контракта Месси получит долю в своем нынешнем клубе «Интер Майами».
0: Погода на Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем в Нью-Йорке тепло, воздух прогреется до 83 градусов по Фаренгейту, плюс 28 градусов по Цельсию. Влажность воздуха повышена, составляет 74%.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
10: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
11: Здесь, дорогие друзья. Уважаемые наши радиослушатели. Среда, в Нью-Йорке полдень. Это передача «Нью-Йорк, Иерусалим». Я Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мостаровой в Иерусалиме, звукорежиссер Акмаль Тахиров. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связано с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-9090. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. Вы только что слышали благодарность за донейшн, который вы делаете. Я еще раз хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на наш призыв и помогает нам делать качественные передачи. Хочу еще раз поблагодарить нашу слушательницу Татьяну из дальнего зарубежья за то, что внимательно слушает наши передачи и дает мне конструктивные советы. Теперь вопрос Александру. Александр, Иран, выборы, что еще волновало Израиль за прошедшую неделю?
12: Добрый вечер, Грегори, добрый вечер всем радиослушателям, как всегда.
11: У нас 12 часов дня.
12: Окей, да, значит, да. Добрый день. У нас уже глубокий вечер.
11: Да, вам добрый вечер, это правда.
12: Вам добрый вечер. Да, Грегори, значит, три темы. Если говорить, не знаю, успеем ли мы осветить или нет, но принципиальные есть три момента. Во-первых, это, конечно, все тот же наш Иран и все, что вокруг него связано. Вторая тема – это тоже, конечно же, выборы. Это тоже предсказуемо. Нет, я ошибся, четыре темы, пожалуй, есть четыре темы, и достаточно важные. Третья тема – это конфликт с Европой и особенно с Великобританией. И, наконец, четвертая тема – это утверждение журналистов газеты «Аарец». Есть у нас такая очень либеральная, прогрессивная газета, которая утверждает, что незадолго до 7 октября состоялся телефонный разговор Нетаньяху с наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов, в котором тот предупредил его о том, что произойдет нечто очень нехорошее и тяжелое, и Нетаньяху, как утверждает газета «Арец», не отреагировал. Вот вокруг этой скандальной публикации сегодня тоже разворачиваются дискуссии, бурлят, кипят страсти и так далее. Давайте я начну, как всегда, с Ирана, Грегори, если вы позволите.
11: Знаете, вы тронули эту тему. Давайте буквально несколько слов по поводу последней темы. Я хочу сказать вам свое мнение, потому что, смотрите, прежде чем говорить о том, что был серьезный разговор, и Нетаньяху предупредили, надо понимать, как часто такие разговоры происходят. Такие разговоры происходят каждую неделю, а просто невозможно отсеять, где это, что называется, for real, что это настоящее предупреждение или это очередной фейк. Я бы все-таки не был бы столь категоричен и нападал, прежде чем разобраться вот то, о чем я говорю. Это первое. Второе. Откуда эта информация? Со стороны Израиля или со стороны тех, с кем он разговаривал? То есть, и почему оно всплыло? Это тоже важный вопрос, потому что понятно, что это не совсем фейк, но кто заинтересован в том, чтобы это стало публично известно. Это явно люди, которые хотят навредить Израилю и Нетаньяху перед выборами. Теперь ваше мнение по этому поводу. Алло? Александр?
12: Грегори, да. Грегори?
11: Да, вы меня слышали, меня? Да?
12: Да, все вас слышал. Да. Вот. Так вот, по поводу вопроса, кому это выгодно, это тут все очевидно. Это, конечно же, выгодно оппозиции нашей, левой оппозиции, а Арец – это рупор этой левой оппозиции, крайне радикальная газета, левая газета, которую называют, и, в общем-то, справедливо называют, палестинской газетой на иврите. Там всегда публикуются всевозможные материалы, поносящие не только премьер-министра, это еще ладно, но и Израиль. Так вот, они опубликовали некое расследование. Проверить точно, насколько это расследование обосновано, насколько оно подтверждено данными, мы не можем. У нас нет соответствующей информации. Указывается, что эти журналисты где-то они нарыли информацию, что состоялась вот такая беседа. Тот факт, что это появилось где-то за полтора месяца до выборов, это говорит само по себе. То есть, понятно, это попытка ударить по Нетаньяху в самый критический момент перед самыми выборами. Тут тоже все очевидно. Менее очевидно, Грегори, другое. Насколько такой разговор состоялся? И даже если он состоялся, насколько было конкретным, ясным, каким-то определенным вот это предупреждение? Шла ли речь о некой конкретике? Или говорилось, если вообще говорилось, что тоже не исключено, о действительно готовившемся нападении? Вот это все совершенно не ясно. То есть там указывается, что они говорили 40 минут, что принц Абу Заят, он, ну, как известно, Эмираты – это союзник Израиля, у нас дипломатические отношения, очень хорошие контакты, он предупредил Нетаньяху о чем-то готовившемся. Мы знаем также из западных СМИ, в частности, и у нас писали, что Египет тоже предупреждал, контрразведка египетская, разведка египетская предупреждали, опять-таки мы не знаем точно кого, то ли самого премьер-министра, то ли канцелярию премьер-министра, то ли Моссад, тоже о том, что нечто нехорошее замышляется в Газе. Мы можем делать только строить догадки. Вполне возможно, что такое предупреждение было. Возможно, Нетаньяху не отнесся к этому серьезно. Мы не можем это забрасывать со счетов. Вполне возможно, он действительно полагал, что все находится под контролем, и не придал этому необходимого значения. Предполагается, что он, ну, это версия, что он думал, что речь идет о некой террористической деятельности не из Газы, которая была, как мы помним, отделена таким мощным забором, трехслойным забором со всеми этими датчиками, электронными укреплениями, электронными устройствами, укреплениями и так далее, а об Иудее и Самарии, где к тому времени тоже действовали террористические группировки, весьма активно. Возможно, это так. Возможно, он просто посчитал, что нет, вот все более-менее в порядке. Так или иначе, говорится в публикации, он ничего не предпринял, он не собрал глав разведки, военачальников и так далее, чтобы предупредить их о чем-то возможном.
11: Смотрите, Александр, смотрите, на мой главный вопрос. Как часто приходили такие предупреждения? Раз в неделю, раз в месяц, раз в год?
12: Нет. Речь идет, Грегори, я сразу поставлю здесь о том, как говорится, по крайней мере, в этой статье. Нет, речь шла о исключительном звонке предупреждений. Так, по крайней мере, подают это авторы статьи. Это не были систематические предупреждения, это было разовое, но серьезное предупреждение, высказанное самим наследным принцем или представителем династии, я не помню его сейчас уже, кто это именно был, но премьер-министру Израиля. Так что нет, это был одиночный звонок, но продолжительный, в котором якобы, опять-таки якобы, потому что всей правды мы не знаем, котором он предупреждал о возможности такого массового вторжения. То есть, может быть, да, а может быть, нет. Поэтому я делаю следующий вывод. В принципе, опять-таки, вы знаете, я думаю, что Биби мог получить такое сообщение. В конце концов, нету, как говорится, дыма без огня. Вполне возможно, был такой разговор. Вполне возможно, что сам принц Абу-Заяд, он не знал подробностей, а знал только общие контуры какие-то, очертания того, что что-то готовилось, так же, как и египетская разведка. И он о чем-то предупреждал, поскольку это предупреждение было слишком туманно и не носило конкретный характер, то Нетаньяху не придал ему значения.
11: Так может что, быть, и придал, может и придал значение,
12: а может просто, быть, не, и придал.
11: Просто непонятно, что делать, если никакой да. ясности может быть, нет. Так.
12: Совершенно верно. Совершенно верно.
11: Да. Но всю страну не поставишь на военные рельсы из-за того, что кто-то чего-то там сказал, без всякой конкретики и так далее.
12: Совершенно верно. Возможно, вы знаете, он, может быть, он должен был действительно после такого предупреждения, все-таки на высшем уровне, созвать глав наших спецслужб, Шабака, Моссада, армейской разведки, вообще руководство армии, сказать, вот, братцы мои, вот есть такое, давайте вы будете готовы, возможно. И, возможно, он был не прав, что он этого не сделал. С другой
11: смотрите,
12: стороны...
11: подождите. Я буду дьявол-адвокат, я буду защищать все-таки его. Да. Смотрите, а разве эти службы сами по себе не должны были доложить, если хоть что-то...
12: Вот именно. Да. Просто вы сорвали, Грегори, у меня с языка. В конечном счете, эти спецслужбы, они и должны заниматься сбором разведки. И сбором информации, и подготовкой к любым возможным неожиданностям. И этих приготовлений, надо сказать, этих сообщений было множество. Самое немыслимое множество. Причем от, вы знаете, военнослужащих, наблюдательниц, девушек, которые отслеживали то, что там происходит, и кончая более серьезным уровнем в разведке. У нас есть такая разведка 8200, она занимается отслеживанием того, что происходило в Газе. То есть там самые разные были службы, люди, структуры, которые предупреждали о возможности этого. То есть не надо было никакого специального предупреждения даже от дружественной страны, чтобы понимать, что что-то готовится. Я хочу напомнить, что за год до этого где-то происходило в Газе учение Хамаса, которое называлось «Стены Ерехо». В этом учении они отрабатывали точь-в-точь вот эти вот методы вторжения, захвата, убийств и так далее. То есть они буквально... Израильская разведка не могла не знать об этом. Я помню, я читал, что даже агент Шабака, который работал в Газе, он предупреждал тогда следующее. Он говорил о том, что что-то готовится, и готовится очень серьезное. На это никто не среагировал. У нас, когда в ту же ночь, когда все это происходило, было прекрасно известно, что хамасовцы, руководство Хамаса отдало приказ установить СМС, установить эти чипы в симки, в мобильные телефоны израильские, с тем, чтобы они могли передвигаться по израильской территории и свободно ориентироваться. Практически все руководство Хамаса это сделало. Никто на это не обратил внимания, так же, как и на то, что все хамасовское руководство в тот момент вышло из своих туннелей, явно, значит, оно готовилось к чему-то. То есть таких предупреждений, я хочу сказать, это только маленькая часть, верхушка айсберга, то, о чем я говорю, было множество. И армия Шабак, они, несомненно, без всякого участия там Эмиратов, Египта и так далее, они должны были знать. Я уверен, что они и знали, и как я много раз говорил и повторяю, я уверен, что это был заговор вот этих вот элит, части, не надо даже всех части, чтобы тем самым свалить правительство Нетаньяху, которое было им ненавистно. Таково мое глубокое убеждение, это подтверждает, вы знаете, то, что на протяжении 6-8 часов после начала этой бойни армия вообще не присутствовала, армии не было там. Армия вошла только, я не знаю когда, в некоторых, через сутки только в некоторые кибуцы и в некоторые места она вошла. То есть это бездействие было настолько шокирующим, что трудно поверить, что это была какая-то там оплошность или какие-то, не знаю что, провал чего-то. На мой взгляд, абсолютно нет. Может быть, Биби действительно должен был... Вы знаете, нету черного и белого. Может быть, Биби должен был действительно, на мой взгляд, опять-таки, предпринять дополнительные, потребовать от армии предпринять дополнительные меры. Укрепить границу с той же Газой, не знаю. Но он этого не сделал. В этом, несомненно, его, вероятно, вина. Но то, что значительная часть, или часть, неважно какая, нашего военного истеблишмента совершала предательство по отношению к собственной стране, для меня это очевидно. Я, как уже говорил, я оцениваю вину Биби Нетаньяху на 30%, на 70% вину всего коллективного военного руководства, спецслужб и так далее. Так что, вероятно, смотрите, был такой разговор, Грегори. Вероятно, понятно. Был, но...
11: Смотрите, мое глубочайшее убеждение, что акцентировать внимание на вот этом событии драматическом, это в принципе неправильно, потому что подобные события предотвратить практически невозможно. Они происходят в большем или меньшем масштабе, но то один, вы помните, то несколько появлялись группы, которые стреляли, убивали, их расстреливали в конце концов, но погибали и мирные жители. Я хочу сказать другое. Как можно было прозевать, как, чтобы под землей был построен город? Вот это надо разбираться. Без того, чтобы там не засели хамасовцы и не была построена такая мощная подземная инфраструктура, мы уже говорили об этом, похоже, что ничего подобного в мире не создавалось по масштабу. Как это можно было прозевать? Вот это пусть мне объяснят.
12: Вы знаете, Грегори, опять-таки, вот здесь вот то, что называете, работала концепция, так называемая концепция. Они знали прекрасно, но они могли этого не знать. Конечно, они знали, что они строили, вы знаете, даже не город, они построили, по сути дела, подземное государство, гигантское подземное государство. Ну, не вот... совершенно... Конечно, несопоставимое ни с чем существовавшим до и после. Но у нас закрывали глаза на все это, и опять-таки в этом тоже вина, несомненная, Нетаньяху. Я хочу стремиться к объективности, я не хочу никого защищать, выгораживать или, наоборот, обвинять. Я хочу быть объективным. Они все, и Нетаньяху, и весь наш военно-политический истеблишмент, и правые, и левые, причем все, правые и левые, неважно. Они считали, что Хамас, как у нас есть такое слово, но я скажу его на русском, он усмирен. Он усмирен, он такой уже стал дрессированный ручной хищник, который не представляет опасности, который хочет просто хорошо жить, ему надо подбрасывать там мясо в клетку, чтобы он всегда был сытый, не был голодный. А так он не представляет опасности, ведь к тому же еще и засовы-то закрыты, и железные двери, да еще тройные железные двери. Ну что ж нам бояться, вот пускай себе чего-то там и роет норы. Понимаете, вот это был именно такой подход. То есть они сознательно закрывали глаза на это, находясь в рамках вот этой вот своей концепции и будучи ослеплены своими собственными построениями. А все оказалось не так. Тем более, что если в твоем стане находится предатель, который открывает этому хищнику двери и выпускает его наружу, то ну, это они просто не учитывали. Это мало кто учитывал. Это невозможно было предвидеть. Так что, ну то, что они руководствовались такой концепцией и закрывали на это глаза, вот это 100% так.
11: Единственный реальный способ предотвратить, это было не допустить построения этого города. Как только он был построен, это уже остановить было нельзя. То ли в одном, или в другом месте это бы рвануло. И вот конкретно события, я уже сказал, 11 сентября, я бы все-таки не, как бы не винил сильно людей, потому что инфраструктура, которая обязана была это предотвратить, была не готова это сделать. Вот и все.
12: Понимаете, Грегори, я считаю, что когда ты имеешь дело с каким-то врагом, противником, соперником, неважно, как его назвать, ты должен понимать, с кем ты имеешь дело. Ты имеешь дело не просто с каким-то, скажем, соперником, там, не знаю, за территорию, за политическую власть. Ты имеешь дело с джихадистской группировкой, которая фанатичная, которая полна стремления, страстного стремления уничтожить тебя и захватить эту землю. Это их цель, это их смысл жизни, это их вера в это, религия, все что угодно. Они фанатики. Но у нас посчитали, что нет, что они вполне такие практичные, такие прагматичные ребята, и вполне с ними можно вести контакт. И вот то, что это, и, кстати говоря, Нетаньяху придерживался такой концепции, человек, который, несомненно, очень умный и разбирается в геополитике, вот это меня удивляет. Но они в это верили, понимаете? И вот от этого, на мой взгляд, надо отталкиваться. То есть это не была просто какая-то группировка, с которой как-то можно. Это была группировка, которая открыто в своей карте превозглашала уничтожение государства Израиль. Исламисты, но они решили, что, вы знаете, это гордыня еще, высокомерие, что типа мы умнее всех, мы все видим, у нас все под контролем. Но вот оно так и получилось под контролем.
11: Ну хорошо, на вопрос, зачем это строят, надо было получать ответ или нет? Кому это нужно?
12: Казалось,
11: это
12: же огромный... куда? Казалось,
11: это огромные, знаете, казалось, деньги.
12: Куда? Деньги, да и там огромные шли выбросы просто песка. И вы знаете, что поразительно? Туда, Грегори, завозился цемент, завозились все необходимые материалы, электропроводка, якобы в гуманитарных целях, и было известно, что все это идет в Газу. И все это туда поставлялось гигантским потоком. И прекрасно было известно, где они роют и что они роют, и что они пытаются эти туннели вывести за пределы Газа. Газы, все было известно. То есть, конечно, я согласен, это произошло бы так или иначе через туннели, или по воздуху, или по воде. Кстати, по воде же тоже. Они тогда обошли наши водные границы, высадились на побережье, и там тоже была бойня. Так что все понятное дело, что это произошло бы. Это была колоссальная ошибка всего руководства, которая посчитала, что оно может вот этого зверя держать под контролем и при этом питая его и давая ему вкусно поесть. Но зверь, он остается зверем, и он будет жаждать живой и теплой крови, а не чего-то такого, что ему подсовывают.
11: Знаете, какой вопрос я бы хотел задать? Если бы все это строили на поверхность, где было бы все видно, что они строят, какие там склады, оружие и так далее. Израиль бы, увидев все это, разрешил бы строить? Нет же, конечно.
12: Я правда, думаю, если бы это было. Знаете, я не знаю, Грегори, но они, в принципе, знали, они не могли не знать. Вы знаете, поначалу можно было подумать, что они действительно не знали. Но когда мы убедились в том, как они знают все, знают, где там Насрала прятался, в каком бункере, с кем прятался, в какую сторону головой лежал Исмаил Хания в Тегеране, знали, где сидят эти аятоллы в Иране и как их оттуда выковырять. Они все знали. Ну, говорить о том, что они чего-то не знали, но я считаю, это детский лепет. Все они прекрасно знали, но здесь работало, опять-таки, на мой взгляд, убеждение, что те это делают просто так, ну, вы знаете, типа ради забавы и для создания внутреннего такого вот образа себя, что они типа защищают. А на самом деле они уже дрессированные, ручные и вообще нам не угрожают. Ну и кроме того, вот тот элемент заговора, о котором я говорю, я в нем уверен на 100%.
11: Ну хорошо, давайте оставим этот вопрос, а мы к нему вернемся, если появятся какие-то новые данные. Давайте перейдем все-таки к Ирану.
12: Давайте, Грегори. Итак, что у нас происходит? У нас происходит обострение отношений Соединенных Штатов с Ираном. После того, как вот мы помним, Штаты начали вот эту вот кампанию «Экономический изгой», то Иран начал реагировать. Вот на прошлой неделе так оно и было. И сегодня происходит, ну, позавчера, происходит обострение. То есть Соединенные Штаты наносят удары по иранским танкерам. В частности, там есть такой порт Реджаск, и вот рядом с этим портом там наносятся удары по танкерам. Надо сказать, что танкеры получили тяжелые повреждения. До этого все команды были оповещены, чтобы они покинули эти танкеры, то есть жертв среди экипажей нету, но сами танкеры, да, получили повреждения. Кроме того, были обстреляны КСИР, и там есть, ну так, по крайней мере, сообщают, вот немецкая волна сообщала, что там есть погибшие. В ответ Тегеран начал, конечно же, наносить удары по американским базам, и это в основном в Ираке и в Иордании. Интересно, что они сменили немножко тактику, они бьют уже не по этим княжествам, которые вокруг, они бьют по Ираку и прежде всего по Иордании, которая вообще никак, ни ухом, ни рылом, то, что называется, и тем не менее. И они заявили следующее. Они заявили, что они будут пересматривать свою стратегию и начали угрожать уже чувствительным, как они сказали, объектам Соединенных Штатов. А их глава Совета национальной безопасности Резаи, он заявил, что они вообще создадут такую морскую зону отчуждения, не будут пропускать никого, никакие танкеры через Ормузский пролив. Надо сказать, что это пустое, потому что, по сути дела, сегодня танкеры и так не идут. То есть там трафик сегодня, он стремится к нулю. Там несколько судов проходят, поэтому, в общем-то, это достаточно все пустое. И при этом, конечно, вся эта ситуация, если мы говорим об экономике, она влияет и на американскую экономику. То есть мировые цены на нефть сегодня уже они выше $100 за баррель. Это достаточно болезненная штука все-таки. Это для западного мира, для Соединенных Штатов. Но Иран, конечно, страдает. Иран, конечно, страдает, это тоже несомненно. Но и Соединенные Штаты тоже в известной степени страдают. Вот такая вот приблизительно ситуация. В Иране, между тем, положение ухудшается. Там поднимают цены на топливо, на бензин. А это для вот таких вот режимов крайне проблематично, потому что, я не помню, говорил я или нет, но есть негласный договор между населением вот этих вот режимов и между их руководством, о том, что руководство может делать все, что ему, в принципе, заблагорассудится, но оно должно обеспечить для народа базисные потребности. Это топливо и это основные продукты питания. Там мука, хлеб, рис, что там у них есть, овощи. И в данном случае это нарушение такого негласного общественного договора, что уже приводило к массовым беспорядкам. На фоне резкого ухудшения положения это довольно болезненный, еще больший удар по населению, такой подъем цен на бензин, и там уже зафиксированы огромные очереди на бензоколонках, которые стоят, люди не могут получить достаточно этого бензина, ропот, потому что нечем заправляться, оплатить очень дорого, то есть, ну, все очень не здорово. Понятно. Вот на сегодняшний день такая ситуация.
11: Давайте уйдем на рекламную паузу в середине часа и продолжим сразу после нее.
13: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникально эффективная система «Бархатная кожа».

0: Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
4: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
3: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина
4: «Солнечный удар».
3: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
4: Проза, музыка и актерская игра.
3: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
4: И оставить после себя невозможную боль.
3: 20 сентября в 5 часов вечера.
4: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
3: Солнечный удар.
4: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
3: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
5: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
3: 20 сентября в 5 часов вечера.
6: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивные отношения к вашему бизнесу. Реклама на «Давидзон Радио». Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы «Давидзон Радио». 718-303-8000.
7: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. «Давидзон Радио», волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
8: Добрый день. Я снова приветствую наших радиослушателей. Среда. В Нью-Йорке в полдень началась передача «Нью-Йорк-Иерусалим». Микрофон Грегори Дэвидсон, Нью-Йорк, Александр Мостровой, Иерусалиме. Звукорежиссер Акмаль Тахиров. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связано с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-90-90. Возникнут вопросы или есть что сказать. Звоните, по мере возможности буду брать ваши звонки. Мы продолжаем. Александр, перед тем, как мы ушли на рекламу, мы начали говорить о том, какова ситуация сейчас в Иране, и вы рассказали, что ситуация стала еще хуже, ко всем проблемам добавилась серьезная проблема с топливом, с бензином, насколько я понимаю, из которого вообще ничего не сделаешь, и ни доставку не сделаешь, и многие и запчасти не привезешь там, где мастерские нужно ремонтировать. Ну, в общем, что говорить. Без бензина сегодня страна встанет. Какие еще проблемы в Иране?
9: Вы знаете, я, поскольку всего очень много... Ну, во-первых, вы знаете, что интересно, реал упал до вообще немыслимого курса, недавно немыслимого, хотя это не последняя точка, 2,2 миллиона реалов за $1. То есть это падение такое, что уже не просто обсклеивать стенку можно, можно просто рисовать картинки, знаете, на вот этих вот купюрах. Но я хотел бы рассказать немножко...

0: еще об одном аспекте на несколько минут. Судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе. Это у нас еще одна горячая точка. Саудовская Аравия, вообще весь Аравийский полуостров, ну так сложилось вот это географически. Там есть два пролива. Один пролив, вот тот самый Ормузский пролив, о котором мы хорошо знаем. Второй пролив, это Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море с Суэцким каналом и дальше уже с Индийским океаном, и который тоже один из главных путей мирового судоходства, там где-то до 15%. Это очень важно, потому что если по Ормузскому проливу идет 20% приблизительно, то поэтому идет Баб-эль-Мандебского 15%, и это уже более трети мирового трафика, то есть огромное количество судов. Итак, что там происходит? Хуситы, ну хуситы это марионетки Ирана, как мы знаем, они заявили о том, что они будут брать под контроль, полный контроль вообще вот это вот судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе, и они очень активизировались. Они обстреливают почти все, что там движется, но они говорят, что мы будем обстреливать только саудовские корабли и американские корабли, но на самом деле это такие ребята, которые не очень выбирают, вот идет корабль, они по нему и шаляют ракетой, и таким образом они утопили уже индийский корабль, то есть понятное дело, что там особо каких-то нету, но нету путей уклониться от всего этого. Скорее всего, вероятен шанс, что тебя обстрелят. Это все создает такое давление и на Соединенные Штаты, потому что это опять-таки экономический вопрос, и на Саудовскую Аравию, которая оказывается тоже парализована, то есть она не может поставлять свою нефть, свои нефтепродукты в другие страны, в частности в страны Дальнего Востока, с которыми она, так же как и все княжества, они связаны. Саудовская Аравия уже просит сначала Соединенные Штаты как-то помочь ей в борьбе с хуситами, но Соединенные Штаты отказали, Трамп отказал и, в принципе, правильно сделал, потому что саудовцы – это такие ребята, которые очень любят таскать каштаны из огня чужими руками и при этом оставаться, как говорится, в стороне. Так что, на мой взгляд, это вполне правильно, они те еще, так скажем, интриганы, и теперь они рассчитывают на помощь вот своих собратьев по исламскому НАТО. Недавно же было заключено соглашение между тремя ближневосточными странами, средневосточными, ближневосточными. Это Саудовская Аравия, это Турция и это Пакистан. И вот теперь Пакистан буквально сегодня заявил, что если Саудовской Аравии будет наноситься последовательный ущерб, то тогда Пакистан не будет иметь иного выхода, как вступиться за своего ведущего союзника и уж не знаю, что сделать. Но, вероятно, предполагается послать войска вот на Аравийский полуостров, чтобы воевать с этими хуситами. В то же время ситуация там невероятно сложная. В то же время в самом Йемене там есть правительственная армия, суннитская. Хуситы – это, в принципе, шииты. Там есть правительственная армия, сунниты, которые поддерживаются той же Саудовской Аравии, которые пытаются вытеснить этих хуситов. А хуситы, в свою очередь, пытаются вытеснить эту армию с побережья вот этого самого Мандельбабского пролива. И там наблюдается обострение наземных боев. В частности, хуситы ведут наступление, там есть стратегический порт Моха такой, где-то он 80 километров от вот этого Баб-эль-Мандебского пролива, и вот они хотят захватить прибрежные ключевые высоты, чтобы напрямую простреливать и полностью закрыть физически проход кораблей из Аденского залива в Красное море. Вот такая вот ситуация. Саудовская Аравия подвергается очень массированным обстрелом, там и Арамко, и главный нефтеперерабатывающий комплекс, и другие инфраструктурные предприятия, а они их бьют, хуситы, достаточно нещадно. Сама Саудовская Аравия боится в одиночку вступать с ними в борьбу, потому что у них очень, у хуситов, я имею в виду, большой запас ракет, они могут тогда просто, ну, их вообще парализовать всю деятельность и все прежние попытки саудовцев как-то справиться. Они там вели войну одно время, несколько лет, не увенчались успехом, так что им явно не хочется вступать в это болото. Но это не локальный конфликт, Григорий, это конфликт, который тоже подрывает мировую экономику, И предполагают специалисты, что в результате вот этого перекрытия двух проливов цены на баррель нефти могут подняться до 120 долларов. Это уже вообще очень, очень немало. Вот такая вот ситуация. Так что все взаимосвязано. И надо сказать, что Иран действует на всех фронтах, чтобы осложнить жизнь Соединенным Штатам, их союзникам, и в известной степени им это удается.
1: Ну, смотрите, это же глупо думать о том, что это плохие союзники, а то, что Трамп, вы говорите, отказался помогать. Надо же спасать, что называется, мировую экономику, это немножко другое.
0: Конечно, это немножко другое, и вы знаете, я убежден, я повторяю часто, что не надо играть в перетягивание каната с Ираном, не надо стрелять по их каким-то мелким целям, по каким-то их штабам полиции, по отдельным танкерам, это не поможет. Чтобы их победить, надо обрушить всю их инфраструктуру, там до 10 их ведущих объектов. Это порты, это нефтеперерабатывающие комплексы, их очень немного на самом деле, но намного меньше, чем в России, которые, между прочим, очень страдают от удара украинских ракет и дронов, намного меньше. То есть все это можно было бы сделать, по сути, в считанные часы. Но Трамп не решается отдать приказ. Я не знаю, что его останавливает. А цены на нефть пока растут. И Иран использует все рычаги для того, чтобы крайне усложнить жизнь США и Запада. И, в общем, просто загнобить всех союзников, арабских союзников.
1: Понятно.
0: Очень трусливы.
1: Давайте возьмем несколько звонков. Трусливы. Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
2: Да. Я хотел сказать, что корреспондент «Комсомолки», так как вел передачу двухчасовые лекции об Израиле, так он и ведет. Что же это такое? Вы абсолютно не слушаете желания тех, которые слушают Дэвид
1: Ну,
2: радио.
1: Дело в том, что вы хотите сказать что-нибудь по поводу... Подождите. Есть какие-то мнения, какие-то вопросы по поводу того, что мы сейчас обсуждаем? Если нет, то это звонить на фронт-деск и высказывать свое пожелание ради Бога. А, давайте еще возьмем звонки. Здравствуйте, вы в эфире, представьте, пожалуйста.
3: Да, Грегори, ты Александр, добрый день, Игорь меня зовут. Да. Несколько недель назад я поднял эту тему. Предательство 7 октября, Александр помнит мои вопросы, он согласился, и каждый раз он, слава богу, это подтверждает. Но вопрос у меня другой. Значит, когда до этого были демонстрации против Нетаньяху, весь еврейский, через черточку, израильский народ выходил на забастовки. Там такое творилось, как будто там, сами понимаете, что. Но, зная почти на 70-80%, что произошло с еврейскими женщинами, детьми, с этим ужасом, ни одной демонстрации, ни одного бунта в Израиле не происходит. Что это за народ? Александр, объясните мне, пожалуйста. Ну что
1: вопрос
3: это за народ?
1: Понятен, да, Александр.
0: Вы знаете, Игорь, я сам, честно говоря, удивляюсь во многом тому, что происходит. Я не знаю, как это объяснить. Понимаете, ситуация такая. Вот за всеми этими, всеми вакханалией, которая была в преддверии 7 октября, когда была судебная реформа, там стояли весьма значительные силы. Весь наш левый истеблишмент, который был связан с глобалистскими кругами, это и Демократическая партия Соединенных Штатов, которая их субсидировала, и Европейский Союз, и всякие финансисты вроде нашего Сороса и так далее, и так далее. И они собирали огромные деньги, они организовывали вот эти все акции протеста, поджигали, устраивали, именно в канале, я другого слова, вы знаете, не могу даже придумать. То есть они поставили всю страну на уши. Это было сделано не ради судебной реформы. Я не говорю, что судебная реформа была идеальна. Нет, она не была идеальна, но можно было обо всем договориться. Я помню, вы знаете, Алан Дершевич, он человек левых взглядов, умеренных, очень известный человек, адвокат, сторонник Израиля. Наверняка вы его слышали, знаете. Он говорил, что даже если бы эта реформа была принята, то ничего страшного не было, было бы как в Канаде и в Австралии. Но это не самый худший вариант, Канада и Австралия, наверное. Но они сделали то, что вся страна была, по сути дела, парализована. А потом произошло вот это вот 7 октября. Кстати, я помню, как они все говорили о том, что все эти деятели, что вот Израиль останется без армии, Израиль останется без спецслужб. Израиль таки, да, остался без армии, без спецслужб. То есть подтверждает вот наше убеждение, что да, там все было, как говорится, рыльца было очень даже в пушку. А что касается, почему люди не выходят, вы знаете, люди в массе своей стали очень правыми. Большинство людей, но они не организованные, но обычные граждане, это люди, ну, самого среднего, даже малого достатка, это не представители элиты, это не журналисты, не академия, не бизнесмены там крупные, обычные люди там, кто где, как работает, как может. И они, никто их не организует, понимаете? Кроме того, правые партии сами очень раздроблены. То есть есть правые партии, как там Беннет, который готов идти, например, и Либерман тоже, они идут с левыми. Арабской партии, партия крайне левых, ну, идут, это их выбор. Хотя люди, которые голосуют за эти партии, они-то очень даже и правые. И поэтому нету организованных каких-то протестов, какого-то возмущения, какого-то негодования. Все это где-то вот теряется. Вот такая вот ситуация парадоксальная, что да, из-за этой реформы, которая, в общем-то, мало чего особенно влияла, а вот страна была перевернута все, а теперь, когда надо действительно напоминать об этом ужасе, то как бы никто и не напоминает, а весь левый наш вот этот вот истеблишмент, он по-прежнему жаждет только одного, Игорь. Снять это правительство любой ценой, даже ценой уничтожения государства, я не преувеличиваю, это именно так, даже если потребуется не знаю что, но только не Нетаньяху. Это их лозунг, так они говорят, они в это верят, не знаю. У нас нездоровое государство. Я не знаю, какие есть государства здоровые, наверное, есть, конечно, но я не могу сказать, что Израиль относится к их числу, к сожалению.
4: Алло, здравствуйте, меня слышно, меня зовут Феликс, спасибо, что вы взяли мой звонок, меня слышно или нет, мне трудно понять. Алло.
0: Я слышу, Феликс, я слышу,
4: да.
0: Я,
4: например, слышу. Значит, спасибо большое. Дело в том, что есть принципиальные вещи, которые, я считаю, должны были быть исполнены. Назначена дата выборов, и исполняется 3 года со времени вот этой трагедии. А расследование так и не произошло. Вот тут я услышал, что можно предполагать, что у Нетаньяху есть вина 30%, а может 35%, а может быть 40%. Должно же было быть расследование, ведь предстоят выборы, и могут быть избраны люди, которые имели ответственность, но сделали что-то не так. Расследование должно захватывать период 2-3 года до 7 октября, потому что полно технических моментов, технических, вибрации грунта, акустическая вибрация, визуальное наблюдение, вывоз огромного количества грунта, а где агентура, ну, в общем, много всего. Где же расследование, вы понимаете? Нужно много говорить, кто виноват. Но расследование...
0: Алло, Феликс? Алло?
1: Да, Феликс отключился. Смотрите.
0: Феликс отключился.
1: Да, мы об этом уже неоднократно говорили. Вопрос для меня только такой же, как и для многих. Это преступная халатность или это преступление, сделанное сознательно? Вот на этот вопрос предстоит ответить, так я понимаю.
0: Вы знаете, Грегори, тут ситуация даже сложнее. Даже сложнее, вы правы, но ситуация сложнее. Почему? Потому что вопрос не только, что надо вести расследование, но надо и кто будет, надо знать и определить, кто будет вести расследование, кто будет теми самыми судьями непредвзятыми, честными, которые будут сопоставлять факты, исследовать и так далее. И вот здесь у нас затырка, здесь у нас проблема. Почему? Потому что весь левый истеблишмент, весь оппозиция, левые партии, СМИ хотят так называемой правительственной комиссии во главе с Высшим Верховным Судом, богатц, который у нас называется, который будет подбирать эту комиссию по расследованию. Богатц изначально был, поскольку он именно и затеял вот эти вот все протесты против судебной реформы, он был против правительства Нетаньяху, его позиция абсолютно политизирована. Значит, они будут подбирать, тем более, что если, возможно, там был заговор, вероятнее всего был заговор, они будут подбирать тех людей из состава спецслужб, армии, которые свои. Свои ребята, которые, главное, чтобы дело было шито, закрыто и сдано на полку благополучно. Это другими, то, что они хотят.
1: Другими словами, а судьи кто? Вопрос остается актуальным.
0: Да, совершенно верно. Абсолютно, именно так. Нетаньяху и правые партии говорят, нет, давайте мы должны сделать комиссию партийную, в которую выйдут представители всех партий, левых партий, правых партий, представители семей погибших, жертв вот этих вот ужасов, которые творились.
1: Александр, вынужден вас перебить, на наше время истекло. Надо выходить из эфира.
0: Понял.
1: Акмаль Тахиров будет.
0: Вернемся к этой теме.
1: С этого начнем буквально на следующей неделе. Мы не сделали наш прогноз на следующую неделю, хотя я думаю, что он не изменился с тем, как мы говорили на прошлой неделе. Просто как будто бы все замерло и ничего не происходит. Ну что, посмотрим, будут ли какие-то сдвиги на следующую неделю. Спасибо всем, кто был с нами. Ну и буквально неделя пролетит очень быстро. До следующей среды.
0: Спасибо. До следующей среды. Всего доброго.
5: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
7: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Горки, час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Новое исследование показывает, что доверие американцев к информации федерального правительства продолжает снижаться. Особенно скептически жители страны относятся к сведениям о выборах, внешней политике, миграции и состоянии окружающей среды. Только 34% опрошенных выражают высокое доверие к официальному подтверждению результатов выборов. Два года назад таких было 40%. При этом недоверие распространяется и на предвыборные заявления обеих ведущих партий, сообщает Associated Press. Власти Нью-Йорка опубликовали более 170 тысяч страниц документов о качестве воздуха после терактов 11 сентября 2001 года. Материалы содержат результаты исследований, данные о загрязнении и переписку чиновников. Профсоюзы пожарных требуют объяснить, когда именно власти узнали об опасной концентрации токсинов в районе Всемирного торгового центра. От заболеваний, связанных с работой на месте трагедии, уже умерли 453 сотрудника FDNY, больше, чем непосредственно во время терактов. Для учеников начальной и средней школы Нью-Йорка вводится годичная пауза на использование генеративного искусственного интеллекта во время занятий. Ограничения коснутся программ, которые обучают детей или помогают выполнять задания. Городские власти объясняют решение необходимостью сначала разработать понятные правила и оценить влияние технологии на образование. Однако учителя предупреждают, проконтролировать использование школьниками таких сервисов за пределами классов будет крайне сложно. Городской совет Нью-Йорка выделит 1 миллион долларов Национальному мемориалу и музею 11 сентября. Средства направят на бесплатные экскурсии для городских школьников и новые образовательные программы. Решение принято в преддверии 25-й годовщины терактов. Власти отмечают, что сегодняшние ученики родились значительно позже трагедии, поэтому важно сохранить свидетельства очевидцев и передать память следующему поколению нью-йоркцев. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Минюст США вернулся к расследованию дела о возможных связях Трампа с Кремлем во время президентской кампании 2016 года. 600 отставных офицеров призвали мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани не приходить на мемориал 11 сентября. В Вашингтоне придумали план на случай подтверждения существования НЛО. 19 сентября в Манхэттене проведут фестиваль, посвященный бейглам и копченому лососю. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 85%, 82% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Переговоры Виткофа и Кушнера с Путиным в Москве, а затем с Зеленским в Киеве не принесли прорыва, но обозначили новую расстановку сил в мирном процессе, который тянется уже полтора года. Главным камнем преткновения остается Донбасс. Путин по-прежнему требует полного контроля над регионом, и в отличие от прошлых раундов переговоров, здесь у него практически нет пространства для маневра. Еще в 2022 году Донецкая и Луганская области были включены в Конституцию России. Формально отказаться от претензий на них Кремль не может, не подорвав собственную правовую конструкцию, на которой Путин построил обоснование всей войны. Именно поэтому линия фронта в переговорах о Донбассе не сдвинулась ни на шаг. На этом фоне все более реалистичным сценарием становится продолжение боевых действий как минимум до конца зимы. Источники, знакомые с ходом переговоров, говорят, что стороны обсуждали именно подготовку Украины к зиме, а не завершение войны в обозримые недели. Примечательно и другое. Впервые за полтора года переговоров собственные требования выдвинула не только Москва и Киев, но и Вашингтон. Кушнер заявил, что США рассчитывают перейти к трехстороннему формату переговоров с участием самого Трампа, Путина и Зеленского. Кремль эту возможность не исключил, но подчеркнул, что говорить о конкретных сроках и месте встречи пока преждевременно. По мнению самого Зеленского, спешка Вашингтона объяснима. По его словам, Путин может быть заинтересован в том, чтобы преподнести Трампу дипломатическую победу именно перед промежуточными выборами в Конгресс, которые пройдут в ноябре. Для Трампа личная встреча с двумя лидерами стала бы наглядной демонстрацией того, что его посредничество работает, и именно такого политического эффекта администрация, по всей видимости, добивается до начала ноября. Трамп провел сегодня телефонный разговор с Путиным. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, разговор продолжался ровно час и был, цитата, конструктивным и откровенным. Стороны обсудили поездки Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Итоги визита американских переговорщиков в Россию в Кремле оценили со знаком «плюс». Работа по этому каналу будет продолжена. По словам Ушакова, Трамп заинтересован в достижении прорыва в урегулировании войны в Украине во время своего президентского срока. Американский президент назвал прекращение войны в Украине условием для полного восстановления отношений между Россией и США и отметил, что это могло бы принести колоссальные выгоды обеим сторонам. Путин, в свою очередь, положительно оценил посреднические усилия США и подчеркнул, что у России, цитата, «и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы». В целом, заключил Ушаков, разговор прошел на позитивной ноте. В США содержание этого разговора пока не комментировали. А вот жители Киева снова были вынуждены прятаться в метро сразу после того, как истекло трехдневное перемирие, действовавшее на время визита американских посланников Уиткофа и Кушнера. Россия нанесла по украинской столице комбинированный удар баллистическими и крылатыми ракетами, а также более чем 160 ударными дронами. Взрывы прогремели рано утром во вторник. Киевляне спускались в подземку, и станции метро, ставшие для многих привычным укрытием за годы войны. На кадрах видно, как люди сидят на платформах, ожидая, пока стихнет атака. По последним данным украинского МВД погибли 5 человек, еще 25 получили ранения. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в одном из поврежденных жилых домов оказались заблокированы люди, а в городе вспыхнули пожары. ВМС США атаковали 3 иранских танкера с нефтью в субботу после того, как корпус стражи Исламской революции выпустил баллистические ракеты по 2 американским кораблям в регионе. Об этом сообщило Центральное командование США. По данным военных, американские авианосец и ракетный эсминец успешно уклонились от нескольких иранских атак. Никто из американских военнослужащих не пострадал. В ответ силы США, по их словам, навсегда вывели из строя 2 танкера «Дауни» у побережья острова Харг и «Старк-1» вблизи порта Джаск, а третий танкер «Кайла», шедший в Оманском заливе, был полностью уничтожен. Экипажу заранее приказали покинуть судно. Американская сторона заявила, что все 3 танкера входили в теневой флот стоимостью в миллиарды долларов, который используется для финансирования корпуса стражи Исламской революции и связанных с ним вооруженных группировок в регионе. Посол США в Израиле Майк Хакаби посетил израильский город Турмус-Айя на оккупированном западном берегу, один из населенных пунктов, регулярно подвергающихся нападениям израильских поселенцев. Хакаби встретился с местными жителями, включая родственников граждан США, погибших от рук поселенцев. Особенность города в том, что около 80% из примерно 3000 его жителей – палестинцы, имеющие американское гражданство, рассказал мэр Турмус-Айи Наваф Загул. По его словам, город постоянно подвергается атакам поселенцев, и жители рассчитывали, что визит посла поможет добиться от американской стороны реальных мер по обеспечению их безопасности. Население со стороны израильских поселенцев – на западном берегу резко выросла с конца 2022 года, с тех пор, как к власти в Израиле пришла коалиция Нетаньяху, самая правая за всю историю страны. Хотя израильские власти официально осуждают такие нападения, виновных практически никогда не арестовывают и тем более не привлекают к ответственности. Сам Хакаби неоднократно называл агрессивных поселенцев террористами и призывал привлекать их к ответственности, при этом подчеркивая, что, по его оценке, насилие исходит от незначительного меньшинства среди примерно 750 тысяч поселенцев на западном берегу. В иранском городе Минап бывшую школу превращают в мемориал жертвам удара, нанесенного силами США. 28 февраля ракета попала в школу Шаджарех-Таебе. По данным иранских властей, погибло более 100 учеников, в основном девочки. Расследование Associated Press установило, что по зданию ударила как минимум одна американская ракета. Официально администрация Трампа ответственность за удар до сих пор не признала и результаты расследования Пентагона засекретила. Классы школы оставлены в том же виде, в каком их застал удар, обрушенные потолки, засыпанные обломками парты. Власти провинции Хормазган решили сохранить здание как музей войны. На кладбище Минаба выделен отдельный участок для погибших. По словам местных жителей, тела троих детей так и не нашли. У входа в школу вывешены фотографии погибших сначала на семейных праздниках, дальше те же лица уже на траурных черных баннерах. На прошлой неделе Минаб снова попал в сводки. Новые удары США по южному побережью Ирана задели свадебное торжество. Пострадавших доставили в местную больницу. Сегодня истекает крайний срок подачи партийных списков перед октябрьскими выборами в Израиле. И свежие опросы показывают, позиции Нетаньяху продолжают слабеть. По данным опроса 12-го телеканала, партия Яшар, экс-генерала Гади Айзенкота, увеличила отрыв от Ликуда 25 мест против 21 в Кнессете. Ситуацию Нетаньяху осложняет еще один свежий опрос. Кантар для 11-го телеканала. 62% израильтян оценили его поведение утром 7 октября 2023 года как неудовлетворительное. Поводом стало сообщение, что премьер связался с начальником генштаба только спустя 3 часа после начала атаки «Хамас». При этом ни блок Нетаньяху, ни блок Айзенкота пока не гарантируют себе большинство. Кнессет неожиданно проходит новая партия Хенделя Зелехи, которая может лишить обе стороны возможности сформировать правительство без дополнительных партнеров по коалиции. Грузовой самолет Boeing 767, выполнявший рейс для Amazon Air, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Майами в воскресенье днем. Погибли не менее 5 человек, еще 5 пострадали, 3 в критическом состоянии. По данным Национального совета по безопасности на транспорте, самолет летел из Сан-Хуана, Пуэрто-Рико, и уже совершал 3-й рейс за день. До этого борт успел слетать из Цинциннати в Майами и обратно в Сан-Хуан. При посадке около 2 часов дня самолет выкатился за пределы полосы и столкнулся с 2 автомобилями – микроавтобусом с 7 пассажирами внутри, находящимися на территории аэропорта, и внедорожником уже за пределами территории. На месте вспыхнул пожар с сильным задымлением, огонь охватил моторные отсеки самолета, пилот и 2-й пилот оказались заблокированы в кабине. Для их спасения, как и для спасения людей в автомобилях, потребовалась работа порядка 200 пожарных и спасательных бригад со специальным оборудованием. Пока неизвестно, были ли погибшие пассажирами самолета или находились на земле. Отдельно расследователи отметили, аэропорт Майами не оборудован системой аварийной остановки самолетов EMAS, специальным покрытием, которое способно затормозить воздушное судно при выкатывании за пределы полосы. По данным американских авиационных властей, самолету было 32 года, он изначально летал как пассажирский борт, а в грузовой был переоборудован в 2015 году. Из-за инцидента более 450 рейсов были задержаны или отменены, а работа аэропорта была приостановлена почти на 3 часа. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани сегодня рассекретил массив документов, десятилетиями скрывавшихся от общественности. Они проливают свет на то, как городские власти вводили нью-йоркцев в заблуждение относительно качества воздуха и рисков для здоровья после терактов 11 сентября. «Тяжелая правда в том, что страдания не закончились, когда рассеялся дым и осел пепел», — заявил Мамдани на пресс-конференции. Правозащитная организация, представляющая интересы первых спасателей и выживших после 11 сентября, поблагодарила мэра за публикацию файлов. Решение обнародовать документы совпало по времени с новой волной атак на Мамдани со стороны политических оппонентов, которые ставят под сомнение его лояльность из-за мусульманского происхождения и намекают на симпатии к организаторам терактов. На выходных бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил в эфире Newsmax, что Мамдани не должны допускать к участию в памятных мероприятиях на месте трагедии, поскольку теракт был совершен, цитата, «во имя ислама». А исполнители, по его словам, не скрывали этого, в отличие от Мамдани. Мэр Мамдани на это ответил, что примет участие в нескольких памятных мероприятиях в пятницу в поддержку спасателей и семей погибших. В центральной Мексике в городке Санта-Мария-Кончезда взрыв пиротехники унес жизни как минимум 10 человек. Еще 64 получили ранения. Взрыв произошел в субботу вечером в разгар праздника у церкви в честь покровительницы селения. Сотни людей из более чем 40 окрестных общин собрались, чтобы посмотреть на традиционный фейерверк. По данным следствия, петарды выстреливали из соломенного чучела быка по местной традиции. А вскоре после этого воспламенился запас пиротехники, хранившийся рядом с храмом. Взрыв обрушил крышу, и часть стены здания под завалами оказались несколько человек. Пострадали также два местных священника. По данным епархии, их жизни ничего не угрожает. Спасатели, пожарные и полиция нескольких соседних муниципалитетов работали на месте всю ночь, разбирая завалы и извлекая тела погибших. Причина взрыва пока не установлена. Прокуратура штата Мехико начала расследование, в том числе проверяется версия, что огонь на хранившуюся пиротехнику могла перекинуть искра от того самого чучела быка. Подобные трагедии в Мексике происходят регулярно. Пиротехника традиционно используется на религиозных праздниках и уличных гуляниях, и несчастные случаи с ней не редкость. В нидерландском городке Зюндерт, где родился Винсент ван Гог, в минувшие выходные прошел крупнейший в мире цветочный парад «Корса Зюндерт». В этом году он отметил 80-летний юбилей. 20 поселков и общин соревновались между собой, представив гигантские скульптуры, полностью покрытые цветами георгин. Плоды многомесячной работы волонтеров. Каждая из платформ высотой до 9 метров украшена почти полумиллионом далей, закрепленных вручную буквально в последние дни перед парадом. Никакой техники платформы приводятся в движение исключительно силами людей. Традиция уходит корнями в 1936 год и опирается на репутацию региона как одного из мировых центров выращивания дали. Это и есть георгины. Сегодня под эти цветы отведено 33 гектара земли, где выращивается 600 тысяч луковиц 50 сортов. Первые парады были куда скромнее, цветами украшали конные повозки и велосипеды. Организаторы объявили о том, что Корса Зюндерт признан ЮНЕСКО объектом нематериального культурного наследия человечества. Официальный сайт Белого дома запустил собственную аркаду, раздел с 5 компьютерными играми в стиле 80-х, каждая из которых продвигает определенное направление политики администрации Трампа. В игре «Строй стену» переработки классического «Тетриса» игроку предлагается защитить границу от накатывающей орды, складывая блоки. В «Run по Рио», похожий на классическую змейку, персонаж, напоминающий Трампа, бегает вдоль реки Рио-Гранде и собирает мигрантов в цепочку. В игре «Линия поставок» участники сортируют продукты питания на конвейере, отбраковывая то, что не соответствует стандартам программы «Сделаем Америку снова здоровой». Представитель Белого дома заявил, что администрация сосредоточена на инновационных способах рассказать о победах президента так, чтобы это резонировало с каждым американцем, и противопоставил культуру победы и веселья Дональда Трампа темному социалистическому видению демократов. На этом у меня все. Увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня» на RTN. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
5: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая.
6: О ней писали и пишут книги, о ней слагали песни. Ее называют «Матерью дорог», главной улицей Америки. В этом году ей исполнилось 100 лет. К слову, 27 июня 1985 года шоссе 66 было официально выведено из системы американских автомагистралей и стало историческим маршрутом. В истории 66-й федеральной дороги отражается прошлое. Шоссе родилось в веселое время, которое называют «ревущими 20-ми». Промышленность и потребительский спрос в этот период росли. После окончания Первой мировой началась совсем иная жизнь. Новая музыка, новые танцы, новая мода, новые технологии. В 1920 году в Соединенных Штатах насчитывалось 7 миллионов легковых и грузовых авто. План строительства общенациональной сети автомагистралей впервые появился еще в 1916, но не был профинансирован. И вот, наконец, Конгресс принял Federal Highway Act. В 26 году приняли систему нумерованных автомагистралей. Дороги, ведущие с севера на юг, получали нечетные номера, а ведущие с востока на запад – четные. Шоссе, которое начиналось на Мичиган-авеню в Чикаго и заканчивалось в Лос-Анджелесе, был присвоен номер 66. Официально трасса была введена в эксплуатацию 11 ноября 1926 года. Она была проложена по территории 8 штатов – Иллинойс, Миссури, Канзас, Оклахома, Техас, Нью-Мексико, Аризона и Калифорния. Общая протяженность составляла 2448 миль. В 27 году на шоссе 66 появились дорожные знаки в форме геральдического щита с номером трассы. Стикеры и открытки – классический сувенир для туристов, путешествующих по историческому маршруту в наши дни. В отличие от других шоссе, трасса 66-й дороги была извилистой. Она пролегала через множество небольших населенных пунктов. Генри Солсби, житель Маунт-Алы в штат Иллинойс, узнав о планах строительства шоссе, вложил все свои сбережения в покупку участка земли и возведение автозаправочной станции. Его АЗС проработала до 1993-го, а в 1997 году семья Солсби продала ее соседу Майку Драговичу. Отреставрированное здание станции включено в Национальный реестр исторических мест. В здании действует музей. Бурные 20-е закончились Великой депрессией. Финансовая катастрофа совпала по времени с природной. В штатах, расположенных в прериях, в 30-е было зафиксировано большое количество пыльных бурь. Пострадавшие районы принято называть пыльным котлом или пыльной чашей – Dust Bowl. Сотни тысяч фермерских хозяйств были разорены. Люди отправлялись на поиски лучшей жизни на запад, в Калифорнию. В пыльный котел входили Канзас, Оклахома и Техас. Пережившие катастрофу жители в надежде на лучшую долю двигались по шоссе 66. Джон Стейнбек писал об этом в романе «Грозди гнева». Шли годы, кривая потребительского спроса росла, а вместе с ней росла и популярность автопутешествий. Теперь машины ехали на запад по шоссе 66 не в поисках лучшей доли, а в поисках развлечений. Посмотреть на Гранд-Каньон, побывать в Диснейленде, понежиться на калифорнийских пляжах. Вдоль трассы возникали новые модели и закусочные. Не секрет, что для некоторых путешественников важнее не пейзажи, а еда. Выбор огромен. Яблочные пироги, молочные коктейли, чизбургеры и всевозможные жареные лакомства. Как-то раз Бобби Троуп решил отправиться в Калифорнию в поисках работы. Он был актером, джазовым пианистом и композитором. Работу он хотел найти в Голливуде, сочинять песни для кино. Троуп и его жена Синтия сели в Бьюик 41-го года выпуска в Харрисберге, столица штата Пенсильвания. По шоссе 40 доехали до шоссе 66 и двинулись дальше. Всего за 10 дней они добрались до Лос-Анджелеса. Троупу пришла в голову мысль написать песню. Супруга предложила название «Get Your Kicks, Route 66». Песню записал Нэт Кинг Коул. В чартах она поднялась лишь на третье место, но ей была суждена долгая жизнь. Ее исполняли Бинг Кросби и сестры Эндрюс, Чак Берри, группы «Манхэттен Трансфер» и «Депеш Мод». Самая знаменитая рок-версия песни прозвучала на дебютном студийном альбоме группы «Rolling Stones». С 60 по 64 год телезрители имели возможность посмотреть 116 серий теленовеллы «Шоссе 66». Правда, создатели сериала не заморачивались с географической точностью. Съемки велись не только в 8 штатах, через которые проходит дорога, но и еще в 17, а также в Канаде. Два главных героя фильма, Тодд Стайлс, недавний выпускник университета, и его друг Бас Мёрдок, путешествуют на автомобиле «Шевроле Корвет». Ищут они не работу, а смысл жизни. В третьем сезоне к ним присоединяется ветеран Вьетнамской войны Линкольн Кейс. В 69-м году на экран вышел фильм Денниса Хоппера «Беспечный ездок». Байкеры, заработав на контрабанде запрещенки, едут по шоссе на восток, чтобы оттянуться на фестивале Марди-Гра в Новом Орлеане. It's the story of a man who went looking for America and couldn't find it anywhere.

0: исключения шоссе 66 из системы автомагистралей вышел научно-фантастический фильм Джона Карпентера «Человек со звезды». Место приземления неопознанного летающего объекта, на котором прибыл на нашу планету главный герой, находится рядом с метеоритным кратером в Аризоне.
1: John Carpenter's Starman.
0: Наконец, благодаря мультфильму «Cars» студии Pixar, о шоссе 66 узнал весь мир. На некоторых участках шоссе оборот местного бизнеса вырос на 30-40%.
2: Did I scare you? Well, a little bit, but I'll be all right.
0: В 90-м году Конгресс принял закон об изучении шоссе. Оно было признано символом наследия американского народа в области путешествий. Службе национальных парков было поручено разработать варианты его сохранения, проведения необходимых изменений и дальнейшего использования. В настоящее время добраться из пункта А в пункт Б на пути из Чикаго в Лос-Анджелес можно по федеральным трассам 55, 44, 40, 15 и 10, но можно выбрать лучшее шоссе. Это были все новости к данному часу. Спасибо вам большое за внимание. Оставайтесь на RTN. Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат. Юрий
11: Прохин. Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
15: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
16: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
15: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
16: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
15: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
16: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
15: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
16: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
15: И оставить после себя невозможную боль.
16: 20 сентября в 17:00.
15: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
16: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
17: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
15: Ждем вас с любовью.
16: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
9: Новости на
12: Дэвидсон Радио.
9: Информация к этому часу.
18: У микрофона Лена Вишневецкая. Ситуация в Персидском заливе резко обострилась. Иран заявил об атаке на 10 судов в районе Ормузского пролива после того, как американские военные уничтожили 5 иранских нефтяных танкеров. Несколько торговых судов получили повреждения. На борту одного из них в иракских водах вспыхнул пожар. Экипаж удалось спасти. Ормузский пролив остается важнейшим маршрутом мировой торговли нефтью, поэтому новые атаки усилили опасения по поводу поставок топлива и безопасности международного судохода. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $100 за баррель впервые с июля. Рынок отреагировал на обмен ударами между США и Ираном и угрозу дальнейшего сокращения поставок с Ближнего Востока. В нашей стране средняя цена бензина достигла $4.22 за галлон, более чем на доллар выше прошлогоднего уровня. Рекордно подорожало дизельное топливо. Аналитики предупреждают, что длительный рост нефтяных цен может вновь ускорить инфляцию и увеличить расходы американских семей. Международное агентство по атомной энергии сообщило о новом объекте по обогащению урана на территории северокорейского комплекса Йонбён. По оценкам специалистов, двухэтажное здание может вместить до 28 каскадов центрифуг. Активность также усилилась на другом предприятии недалеко от Пхеньяна. Инспекторов МАГАТЭ нет в Северной Корее с 2009 года, поэтому наблюдения ведутся с помощью спутниковых снимков. В агентстве считают происходящее серьезным расширением ядерной инфраструктуры страны.
9: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
19: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовят линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision

что для того, чтобы вразумить и насмерть перепугать кремлевского пациента, президенту США нужно ровно 5 минут. Ровно 5 минут потребовалось бы Рейгану. Но Трамп опять сегодня беседовал с Путиным целый час. Ну, там, понятное дело, упырь кочевряжился, он врал что-нибудь про касаток, про печенегов, про победы и продвижение своих орков. Ну, а Трамп, как всегда, он нес пургу про так называемую сделку. Вот до тех пор, пока он не сменит терминологию, он и сам не будет понимать, о чем он говорит. Но, вероятно, скорее всего, он не сменит. То есть не Дональд, не Трамп заслужит бессмертную, великую, всемирную славу укротителя России. Не Трамп покончит с ее наглостью. Не Трамп обезвредит главного врага человечьей цивилизации. Ну, в общем-то, зря, конечно, потому что зря Трамп отказался от предложенной ему судьбою великой роли. Вот эта роль бы действительно его обессмертила, и уже не в шутовском смысле, а реально вознесла бы над Рейганом, Линкольном, Вашингтоном. Ведь роль, она так властно стучалась в рыжую голову Дональда, так просилась самолично свить Трампу главный лавровый венок тысячелетия, но он явно этот стук в свою голову проворонил, как и запах лавра. Почти 5 лет возрождение репрессий, война, коллективное безумие. Ну вот это все рассказало о России все. Никаким иллюзиям места уже не осталось. И сегодня отношение к Российской Федерации – это, ну, вероятно, самый лучший тест просто на разум. Ну, я вам могу сказать, что не надо лишних строгостей, потому что и к России тоже предъявлять претензии бессмысленно. Ее 700-летнее, по факту, отставание в развитии от цивилизации людей не дают ей теперь возможности выбирать себе ни стиль, ни судьбу. Ведь для того, чтобы как-то оправдать эту 700-летнюю задержку, Кремль придумал вот эту байку, еще причем давно придумал, о своем особом пути и об особых правах русской расы. Ну, конечно, всю эту пакость все равно придется расхлебывать и сливать. Но придется явно не слабаку Дональду Трампу. Вообще, надо сказать, что СМИ капризны. Они периодически меняют пластинку, и вот пошла сейчас волна нагнетания легкой печали из-за бесконечных атак на Киев, пожаров и попаданий. Но я вам могу сказать, что это всего лишь волна, придет и другая. Трамп ведь, кстати говоря, да, на него вот рушится надежда цивилизованного мира, которая, в общем, во многом была сконцентрирована на Трампе. Но Трамп всем понятно, подробно, популярно объяснил пределы своих возможностей. В частности, на примере Ирана. В Иране сегодня начались штатные регулярные казни уже по расписанию. Без всяких помех.

0: казнят блогеров, актеров, писателей. И это лучшее доказательство того, что Трамп, конечно, поторопился со всеми декларациями своего величия. Над ним начинает потихоньку ржать весь мир. Его беседы с Путиным уже не значат почти ничего. Не было в истории Соединенных Штатов президента, над которым бы столько потешались. Но скажу я вам, тоже не переживайте, слив Трампа и его выход из игры ничего не меняют. Момент кардинального решения русского вопроса все равно упущен. Упущен не будет. Ну, просто его решит кто-то другой, потому что этот огромный гнойник на теле человечества, он все равно будет либо проколот, либо лопнет сам. Кто его может проколоть? Черт его знает. Каждый день мы видим возникновение новых факторов, которые возникают внезапно и перемешивают все карты. Кстати, и Трамп еще тоже может преподнести сюрприз, если судьба запрет его в такой совсем безрейтинговый унижающий угол. Выход из него будет только ожесточение в отношении Москвы. Да, да, вероятность этого скатилась к ничтожно малой, но она еще не стала нулевой. Ну, тут относительно предсказуем только кремлевский упырь. Он все равно продолжает стучать ложкой и требует скормить себе и своим людоедам Украину. Требует скормить только потому, что вот у него в животе забурчал, понимаешь ли, Ильин, Достоевский, и пришло время для приступа очередного русского величия. Кстати говоря, из смешного. Всегда лакей, выносивший ночной горшок господина, назывался Гальпинариус. Гальпинариус. Это была крайне важная и деликатная должность. Вынесение горшка. Как бы ни вонял этот господский урлиник, Гальпинариус должен был сохранять на физиономии совершенное восхищение запахом того предмета, который он нес. Ну а дальше, после того, как спустился из господской спальни по лестнице, горшок открывался, первым с умным видом нюхал лекарь, затем нюхал повар, ну а потом за особые заслуги могла насладиться ароматами и дворцовая мелкота. Этот ритуал многократно и много где описан. И вот нынче при кремлевском дворе верховным гальпинариусом с горшком служит господин Песков. Именно он знакомит общественность с выделениями кремлевского пациента. И сегодня он предложил как бы пообонять очередную путинскую погадку, сообщив, что конфликт в Украине начала не Россия, сказал Песков. Но он сказал «на Украине», я перевожу на человечий. Россия не начинала конфликт в Украине, а просто пытается его завершить, заявил пресс-секретарь президента Гальпинариус Дмитрий Песков. Но надо сказать, что Лавров тоже позволяет вольности. Ему тоже, да, тоже доверен вынос периодически путинского горшка, чтобы элиты и пресса могли бы вот подышать над ним полной грудью и даже сделать ингаляцию, накрывшись. Но Лавров, он дерзок, он на особом положении. Он осмеливается в ночную вазу хозяина добавить, в общем-то, и свои выделения. Сегодня в МГИМО на встрече со студентами без всяких затей, оговорок, околичностей, без смущения, Лавров сообщил студентам МГИМО, что им тоже следует забыть слово «дипломатия», а надо овладевать техникой разнузданного примитивного хамства, шантажа и, прежде всего, умение блефовать, ибо именно это и будет стилем русской, условно говоря, дипломатии многие-многие годы. Шантаж, блеф и наглость. Ну, вообще посмотрим, конечно, кого и как будут шантажировать русские дипломаты, выклянчивая, как в 90-е годы, очередные окрачка. Ну да, вот подтверждение есть, что молодежь в России призвали не ждать нормализации отношений с Западом при их жизни. Это считайте на там, ближайшие 50 лет. А по словам Сергея Лаврова, нынешняя ситуация в отношении России и западных стран сохранится еще длительное время, поэтому рассчитывать на изменения не стоит. Лавров сказал буквально: на жизнь нынешних поколений мой прогноз, что нормальных отношений с Западом не будет. Но вы знаете, что сильно омрачила история с победой в Германии, так называемой альтернативы для Германии, которая условно считается, ну, пророссийской. Но в этом нет победы Москвы, и следа даже Москвы особого нет. Мигрантский вопрос, он все равно нагревается и скоро, рано или поздно, перейдет в стадию раскаленности и будет воспламенять все, к чему прикоснется. Европа сама виновата в том, что она раскрыла мигрантам объятия, не обозначив жесткие правила этих обнимашек. Это понятно, ну, непонятно лишь, поздно это делать, объяснять правила или нет. Да, конечно, расизм – это гораздо хуже, чем преступление. Это дурной тон. Но вместе с тем, вот без четкого и жесткого определения возможности переселения, кошмар будет нарастать. А секрет этого прост. Если вы прибыли в Англию, извольте стать англичанином. Если избрали своей страной жизни Италию, вы должны стать стопроцентным итальянцем с итальянскими интересами, вкусами и страстями. Цена за право жить в невероятных странах Европы высока во всех смыслах. Да, налоги, да, строгости, но эту цену имеет смысл платить. А совершенно не обязательно цепляться за свои былые привычки, повадки, нормативные для какого-нибудь дикарского мира Ганы или России. Хотите, там, не знаю, быть русским, да, пожалуйста, поезжайте в Россию. Вопрос не в расизме, не в национализме. Просто не надо тащить в принимающую вас, благородно принимающую страну, свою дикость, и неважно откуда, из России или из Марокко. Вот дикость надо оставлять на вешалке перед входом в европейскую страну. То есть очень неверно ведется работа с иммигрантами, ну, а с неба никакая информация им не падает. Должны быть железно оглашенные условия, которые избавили бы мир от множества проблем. То есть если вы там хотите отрезать уши слугам, иметь гаремы, нет, тогда давайте к себе обратно. То есть жесткость и четкие правила игры, что абсолютно было упущено всеми. Кстати, очень мало вижу русских, которые сумели бы совершить вот эту важную трансмутацию, оказавшись под сенью и под защитой Европы. И это кошмар, это приговор. Они все желают оставаться русскими. Но приехал жить во Францию, по ее законам, правилам и традициям, изволь стать французом. Переселился в Германию, будь германцем. А русским вы можете быть в России там. Тоже не так легко, надо обзавестись набором диких черт, обрасти пещерной шерстью и снова начать жрать человечину. Вообще вот этот спокойный отказ от былого, это очень важно. И мы видим на примере того, как образовывались Соединенные Штаты, как много людей вынуждены были этого сделать и создать, в общем, вполне приличное американское государство. Так, ну и, конечно, тест – это раскаяние и согласие менять свою каннибальскую природу на иную. Вот как, не знаю, для русских. Тест – это, конечно, Крым. И если человек говорит, что он готов найти в себе мужество и силы вернуть Крым владельцу, значит, какие-то надежды есть. Но, правда, от того, что кто-то пожелает это сделать, ничего не изменится, потому что желание вернуть Крым сделает неминуемым страшный кровавый конфликт с патриотами. Ну, правда, это будет в самой России. Но, тем не менее, надо понимать, что все равно, вероятно, ни судьба, ни история не упустят драгоценный для человечества шанс свернуть шею российскому орлу. Этот шанс упущен не будет. У меня, посмотрите, фронтовое в телеграм-канале, там, как всегда, ну, тяжелое, конечно, для восприятия, но без гнилья трупов и вытекающим глаз. Там просто интересно. С топливом. У орков на передовой настолько все плохо, что для избиения рядовых командиры вынуждены использовать, вот не поверите, пустые канистры. Использование пустой канистры отчасти, ну, конечно, утрачивает костедробительный эффект и педагогичность. Там всего 5 литров солярки в такой канистре сделали бы экзекуцию гораздо эффективнее. Но нет и 5 литров. Командирам приходится потеть и увечить рядовой состав пустышками. Такое наблюдается не по всей линии фронта, но вот на Купянском и Харьковском направлениях таких прецедентов много. Конечно, русским офицерам тяжело, чтобы вогнать рядового при помощи пустой канистры пластиковой в такое хорошее самотофорное болевое помрачение, его приходится бить до полного изнеможения бьющего. А это, как известно, не укрепляет боевое братство. И отчасти, надо сказать, что окопные орки, они не только все растратили, они приноровились сами очень лихо торговать горючим и под любыми дронами, под любым перекрестным огнем русские орки тащат батальонный неприкосновенный запас солярки или бензина тыловым хитрованам и продают. Ну и там второй материал тоже любопытный. Действительно мертвостоящий фронт, вот эта вот тоска, порождает весьма смертоносная тоска. Порождает весьма любопытные извращения. И эти извращения позволяют регулярно обновлять реестр русских пыток. И вот в августе, как известно, ну, все приходит с некоторой задержкой, потому что эти материалы должны дойти и пройти проверку. А в августе писком моды стало отрезание пальца. И товарищам по окопу, которые скрыли доступ к своей карте или к своему банковскому счету, отчикивается тот самый digitus primus, большой палец. Почему именно большой? Потому что такая ампутация лишает жадного ворка в ответ на требование денег показывать командиру фигу. То есть все на самом деле очень логично. Но вот я не успел до экстракта выложить. Сегодня пришло видео, как в русской армии издеваются над башкирами. Только за то, что они башкиры. Потому что, надо понимать, в реальности русские сохраняют вот это российское, русское презрение к инородцам, не русакам. И меж собой очень зло подсмеиваются над армянами, евреями, грузинами и прочими, как они выражаются, нацменами, которые пытаются им угодить. Ну, а лицемерить иногда, изображая дружбу народов, как известно, их научил совок.
1: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.

0: Америки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В штате Нью-Гэмпшир завершились первичные выборы. Избиратели утвердили партийных кандидатов от Демократической и Республиканской партии, которые сойдутся на общенациональных выборах в ноябре. Власти нашей страны объявили о запрете на ввоз молочной продукции, большей части алкогольных напитков и мотоциклов из Канады. Шаг стал очередным этапом в эскалации торговых споров между соседними государствами. С сегодняшнего дня американский Минфин увеличил максимальный размер операций по обратному выкупу долгосрочных государственных облигаций с 2 до 4 миллиардов долларов за процедуру. Мера направлена на поддержку ликвидности долгового рынка. Группа из 12 государств, включая Великобританию, Францию, Испанию, Польшу и Канаду, официально объявила о введении ограничений на торговлю товарами, произведенными в израильских поселениях на западном берегу реки Иордан. Военно-морские силы США заявили об уничтожении 5 иранских танкеров в ответ на ракетные обстрелы американского военного корабля. Инцидент в Ормузском проливе вызвал резкий рост мировых котировок. Стоимость нефти марки Brent сегодня превысила $100 за баррель. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Минюст США вернулся к расследованию дела о возможных связях Трампа с Кремлем во время президентской кампании 2016 года. 600 отставных офицеров призвали мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани не приходить на мемориал 11 сентября. В Вашингтоне придумали план на случай подтверждения существования НЛО. 19 сентября в Манхэттене проведут фестиваль, посвященный бейглам и копченому лососю. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 85%, 82% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
3: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншиашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

хотите стать спонсором передачи, звоните в рекламную службу «Дэвидсон Радио» 718-303-8005.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского «Радио».

0: Добрый день.
1: Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на волне 627 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Радио Ринг». Сегодня у нас 9-9. Представьте себе, наверное, тех, кто занимаются нумерологией, загадывают желания или прогнозируют веселое, наверное, будущее. Теплое, хорошее и приятное время впереди нас ждет, конечно же, бабье лето, которое иногда бывает значительно теплее и, во всяком случае, приятнее, чем основная часть этого замечательного продукта. Я в данном случае о лете. Но это все еще пока впереди. А пока у нас программа. Я бы хотел сначала поблагодарить тех, кто поддерживает наши эфиры, а после мы приступим к теме. Тема сегодня – день рождения осени. Ну, действительно, день рождения осени – это же ведь не просто день или время, день рождения. День рождения осени, который начинается 1 сентября, на самом деле календарная осень, сегодня, по сути, может быть, еще и не наступила. Но буквально через пару дней нас ждет с вами по-настоящему день рождения Земли. Первый день сотворения мира – это Рош ха-Шана, еврейский Новый год. И вот здесь нужно хорошо подумать о том, каким он будет. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Напомню, это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, это Лонг-Айленд, это ближнее Нью-Джерси и район Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще дополнительные бонусы. Напомню, дорогие друзья, что агентство предлагает целый ряд уникальных программ. А это программа, которая касается ветеранов, переживших Холокост, детей войны. Вы получите до 24 часов ухода в течение суток, если это необходимо. Те, кто, дорогие друзья, имеют различного рода недомогания, не в состоянии себя обслуживать, имеют возможность получить до 24 часов ухода без того, чтобы двигаться в сторону Nursing Home, 12 плюс 12. И если вам необходима помощь краткосрочная, дома вы перенесли аварию, травму, перелом, возможно, операцию, или же инфаркт или инсульт, то такая программа краткосрочной помощи тоже есть в агентстве Welcome Care. 718-232-4850. Ну и отдельно я всегда вспоминаю программу для детей и детки, у которых есть аутизм. Для вас есть особые условия, семьи для вас есть особые условия. Позвоните, выясните подробности. И детки, у которых наблюдается отставание в развитии, нужна помощь логопеда, физиотерапевта, массажиста, возможно. Программа помощи после школы с домашними заданиями. Дошкольная программа помощи с дисциплиной, с распорядком. Ну, в общем, все подробности по телефону 718-232-4850. Welcome Care, с нами как в семье. Среди анонсов я бы хотел вам сейчас напомнить, что город наш славный ожидает много интересных событий. И в первую очередь я сейчас бы отметил событие, которое пройдет 17 сентября. Напомню, друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет. И приглашает на день открытых дверей в четверг, это следующий четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр. От концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, что Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон в центре Кнессет. Это лучшее предложение в городе. Ну и пока еще одно сообщение касается концерта. Я думаю, что многие из вас в течение года выбирают события, которые могут быть, знаете, знаковыми. Так вот, одно из таких знаковых событий произойдет 15 ноября в 3 часа дня. Это большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Риттель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, «Поворотти», Хосе Карреса, романсы Рахманинова и «Вечерняя серенада Шуберта», а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, «Страстная танго», песни на идыше и иврите, и рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway, Бруклин. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. Еще раз 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции. Напомню, что этот концерт буду вести я, потому что пропустить такое событие совершенно невозможно. Это реально одно из главных и ключевых событий осени уходящего 2026 года. Этот человек абсолютно уникальный. Константин Риттель-Кобылянский, он родился в Киеве, учился в Киеве, закончил Одесскую консерваторию, потом защитил докторскую степень по музыке в Германии, потом выступал на различных сценах всего мира. Он приглашенный солист в огромное количество залов по всему миру. И такая ситуация, что у нас есть возможность 15 ноября в 3 часа дня с ним встретиться. Не пропустите эту возможность. 646-734-33-39. Ну а сейчас я еще раз бы хотел подтвердить тему нашего сегодняшнего задания. Тема, которую вы приготовились. Я вижу, что у меня в студии уже зажглись ваши телефончики, ваши линии. Это значит, что я приглашаю вас в эфир. Тема, связанная с осенью. Тема с осенью связана с темой жизни. Спасибо. Начинаем. Спасибо, Павел. Давайте подтон сделаем тише. Это уже очень громко, сильно. Чуть тише убираем подтон, и мы начинаем. Итак, друзья, давайте я начну с одной работы. Она невероятно серьезная, с которой я бы хотел начать сегодняшнюю программу, чтобы вы понимали, насколько все серьезно. Итак, Саша и Галя Штейны. Наши горячие поздравления с наступающим 5787 годом. Здоровья и нахес вам. Семейки обязательно к 25-й годовщине Ground Zero. Написанная мной к этой трагедии в то время. Обнимаем ваши Галя и Саша. Здесь есть эпиграф. Над Бабьим Яром памятников нет. Крутой обрыв, три точки. Евтушенко. Александр Штейн. Называется «Я голосую». На Ground Zero памятников нет. Крутой обрыв, глубокая воронка. В ушах набат взрывает перепонки от тишины последних 9 лет. Здесь стали ни за что в один момент 3000 человек живой мишенью и 30 сотен душ зовут к отмщению, объединившись в общий монумент. Здесь эхо, онемевшее, парит. Жива слеза, оставленная мамой. А за углом звучат слова имама: джихад, мечеть, Аллах Акбар, шахид. На Ground Zero нет цветов корзин. Не слышно звуков поминальной мессы. Ночами ятаганом всходит месяц, и в минарет восходит муэдзин. О жертвы! Не пройдет у них мечеть. Защитников суровый гнев рискую. Навлечь я на себя, но голосую. Стоять на смерть мечети здесь не сметь. Потрясающе написано, и мы помним, конечно, помним и никогда не забудем 9-11-2001 года. Впереди у нас целая программа. Друзья, еще раз напомню, телефон студии 718-303-90-90. Давайте-ка начнем об осени. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
0: Здравствуйте, Миш, это Владимир Фарбер.
1: Здравствуйте, Владимир.
0: Вот осень, вот золотая осень наступила. Сентябрь празднует народ. Я помню, мама как любила, веселый праздник, Новый год. Затем наступит траурная дата, пост Гедали зовется он. Поститься верующим надо, переход читать, такой закон. За ним Йом-Купер наступает. День искупления в судьбе. Творец нас судит, это знает любой еврей, кто на земле. И в этот день нам будет строго, нельзя нам всем ни есть, ни пить, нельзя жену нам будет трогать, из кожи туфли нам носить. Потом спокойствием повеет, на нас повеет всех добром. Молиться будем, кто умеет, все будем ждать, что скажет он. Ну а затем веселье море, 7 дней гуляем напролет. Мы в шалаше, мы на просторе, и каждый вкусно ест и пьет. 7 дней мы будем видеть небо синим, из хрупкой суки, покрытой камышом. Египет вспомним, 40 лет в пустыне, и наш народ, что эти годы прошагал по ней пешком. Вот золотая осень наступила, сентябрь празднует народ. Я молюсь, чтобы были силы увидеть, как Мессия к нам придет. Всех с наступающим Новым годом, кто празднует осенью. И всего всем хорошего. Здоровья.
1: Спасибо. Спасибо, Владимир. Кипур. Правильно, кипур. А чтобы перевести, ки – это как? Как? Ки – как что-то. Ки – апур – это жребий. Кипур – это как жребий. Вот, скажем, Пурим, да, это праздник, когда жребий, помните, бросают волчок, крутят, выбирают буквы и так далее. Вот здесь тоже Йом-Кипур – это как жребий. Такой день судный. Спасибо. Это был Владимир. Владимир нам дозванивается с другого конца нашего замечательного пространства. Я бы сказал, эфирного пространства. А нет, это же географическое пространство. Шана Това, Шана Това. Шана – это год, Това – это, поскольку год, слово «год» на иврите женского рода, Шана, то Това, тоже в женском роде, хорошего года. Александр Штейн. Шана Това у Метука, еврейский Новый год, шалом. Наш сладкий праздник на века, победа разума над злом. Внимание, млад, внимание, стар, сегодня в праздничном эфире трубит бараний рог, шафар. Летит еврейский год над миром. Мы все Всевышнего солдаты, и каждый на своем посту, одеты в белые халаты, души являют чистоту. Пора зажжения свечей, с заходом солнца вечер тает, но слышен времени ручей, еврейский год в права вступает. Господь, спасибо за гранат, за яблочко, ранет в меду. Господь, спасибо за донат и за вкуснейшую еду, за халу, цимос и фаршмак, за хумус и говяжий челн, за все, что на столе гешмах. Бери все то, что предпочел. Спасибо тебе, Адонай Элегейну. Золмир зайн ле инейнем инейнем. Спасибо за гефилте фиш. Спустись и с нами посидишь. Но надо заметить, дорогой Александр Штейн, что как раз во время Нового года, вот в этот период, 30 дней до Рош ха-Шана, как раз, ну, по еврейской традиции, считается, что Творец опускается в поле. В поле это мы с вами. То есть как раз вниз, чтобы с нами посидеть. Ну и еще одна работа Александра, она уже в тему «Здравствуй, осень моя». Ну, видите, «Осень моя» — это философская работа. «Приветствую осень, конец очень жаркого лета. 90-е ты в моей жизни уже, посылаю тебе золотая приветы из открытых окон на втором этаже. Я в блокнот заношу вдохновенные строчки, на диван из искусственной кожи присев, отрывной календарь, опадают листочки, как и ты, дорогая, их срываешь с дерев. В сентябре горизонт еще ярок и розов, да и бабья неделя стоит у ворот. Но осень, визитка грядущих морозов и туч, атакующих весь небосвод. Осеннее время для свадьб и веселий, плоды урожая совсем неплохи. О, осень, с тобой мы слегка посидели, но зато чуть мудрее мы пишем стихи. Листопадная осень, дождливая, вечная, будь особо внимательна на вираже, шлю приветы тебе, как обычно, сердечные, все из тех же окон на втором этаже. Осень жизни моей, ты лучистая, чистая, я влюбился в тебя от ступней до перста, окунаюсь в твои дни и ночи, всегда шелковистые, и считаю тебя, как по нотам с листа. Ты меня золотая, зорькой утренней будешь, заколдован тобою, я навстречу иду. Я надеюсь на то, что последний не будешь. Назначаю свидание в грядущем году. Здорово! Это Александр Штейн, а мы, друзья, с вами двигаемся дальше. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
2: Здравствуйте, Мишенька, Пашенька, друзья. Это Ирина Шахмурова. Давно с вами не говорила, не участвовала в передаче. И согласна с вами, что очень еще практически не началась по этому поводу несколько строчек. Начало осени – прекрасная пора. Она чарует первой прохладой, но только временно. А в основном – жара. Придет и время золотого листопада. А сейчас я прочитаю стихотворение о осени, которое было написано. Вот уж осень, и выбор мой сделан. Вот уж осень, красивое время. Листья вальсы кружат за окном. Сколько золота в красках творения. Мне б картину такую в альбом. У природы художник от Бога. Взмахом кисти деревья в цвету. В сочных красках поля и дорога. И тропинка, как сказка в саду. Осень мне как подруга желанна. Всех чарует своей красотой. Сколько прелести, так многогранно и прекрасно, как образ живой. Осень я б назвала королевой. Ты по праву надела венец. Обрамление янтарной диадемой в знак любви протянул Творец. Я свободна, и выбор мой сделан. Возраст твой мне так близок, знаком. Долгий путь к тебе был проделан. Будем вместе кружить вдвоем. Еще я хочу сказать, светлая память всем погибшим 11 сентября и позже.
1: Спасибо.
2: Пусть в домах будет только радость. И, конечно же, с новым еврейским годом Рош ха-Шана. Всем здоровья.
1: Спасибо.
2: Мишенька, да. А можно еще прочитать?
1: Давайте, Ирочка, у нас есть еще несколько секунд до середины часа, поэтому...
2: Давайте. Обращение к Богу. Это в Ям-Кипур. Как раз вы сказали про этот день. В Ям-Кипур, в день святой, обращусь к Богу я. За друзей, за родных будет просьба моя. Мне бы хотелось здоровья вам всем пожелать, чтоб от хвори, болезней вам не страдать. Чтоб тепло ваших душ никогда не остыло. Чтобы сбылись все мечты, чтобы сил вам хватило. Чтоб друзья и родные шли бы с вами по жизни, чтоб чертовски везло от одной только мысли. Я бы Бога просила снять грехи, если есть, и прибавить достоинств, что нельзя перечесть. Одиноким найти смысл по жизни идти, друг, чтоб преданным был, хоть прошло полпути. Чтоб родители и дети не бросали своих в суете городской, не забыли о них. Я прошу тебя, Боже, пожелание прими и прости. Если что-то забыла, прости. Спасибо.
1: Спасибо, Ира Шахмурова. О Ирочке мы сегодня еще поговорим, но чуть попозже, потому что ей посвящены несколько строчек у нашего следующего автора. Следующий автор у нас будет Давид Шмелькин. Он посвятил практически, ну, каждому, не каждому, но из тех, кто старается выступать в программе еженедельно, он посвятил строчки, и эти строчки я вам представлю. Но это случится уже сразу после новостей на Дэвидсон Радио. Оставайтесь с нами на волне 620М. Слушайте программу, после новостей мы вернемся в эфир.
3: В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Согласно отчету медицинских служб города, количество людей, обращающихся за компенсациями и лечением онкологических заболеваний спустя 25 лет после трагедии 11 сентября, выросло в 3 раза по сравнению с прошлыми годами. Пожарный департамент Нью-Йорка сегодня проводит специальную памятную службу на стадионе Staten Island University Hospital. Мероприятие приурочено к 25-й годовщине трагедии и посвящено памяти 343 погибшим спасателям и ветеранам ветеранов службы. Полицейское управление Нью-Йорка перевело подразделение в Нижнем Манхэттене на усиленный режим службы. В районе мемориала Всемирного торгового центра с сегодняшнего дня ограничено движение автотранспорта и выставлены дополнительные кордоны. Транспортное управление представило новое изображение станции будущей линии Интербора-экспресс. Наземный скоростной маршрут должен напрямую соединить Бруклин и Квинс, минуя Манхэттен. На линии стоимостью около 5,5 миллиардов долларов планируют построить 18 станций. Поездка между Бруклин-Арми-терминал и Рузвельт-Эвеню займет примерно 32 минуты, а пассажиры смогут пересесть на 17 линий метро. Проект пока проходит экологические и другие обязательные согласования.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
3: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на день открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно. 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон. В центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и в Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
10: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
11: Программа «Караван». Шляпсы.

0: 28-29 Ocean Parkway. Телефон 718-743-0900. Гальперин Марк Яковлевич, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и Москве. Врач-анестезиолог. Стаж работы 36 лет. Он вам хорошо знаком по программам на Первом канале. Замечательный специалист. Ему звонят благодарные клиенты с двух сторон океана. И здесь, и там. Марк Гальперин завтра в программе «Здравствуйте, доктор» с 4 до 5. Ну и еще одно сообщение. Внимание, дорогие друзья, внимание, Бруклин. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста «Enriched Adult Daycare» приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. Особое внимание. Я бы хотел, чтобы на это объявление обратил Квинс. И Фараковый. Квинс и Фараковый, друзья, у вас есть из чего выбирать. И вот еще один замечательный центр. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Повар, кстати, который всю жизнь проработал шеф-поваром в ресторане. Возят в бассейн и в баню, на экскурсии, концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Что отличает этот центр? Центр, в котором есть дополнительные расширенные возможности, это то, что там есть и грязевые ванны, там есть и различные физиотерапевтические процедуры, там есть и массажисты, и многое-многое из того, чего вообще нет ни в одном центре в нашем славном, замечательном городе, хотя здесь, как в Греции, есть все. В Enriched Adult Daycare есть все, и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373, или заходите на сайт adultdaycare.com. Анонсы сделаны, давайте-ка, друзья, продолжим нашу программу. Вижу, у вас много звонков, но начну, как положено, я. Итак, Александру Штейну от Давида Шмелькина. Он, как Шекспир, останется в веках, какие темы бы его не доставали, с его талантом стыдно о годах, и с музой, как для Саши Галя. Но о годах он уже сегодня написал, а это хорошая работа в его адрес. Григорию Абрамовичу, кого мы сегодня еще услышим, его года, не теряя траектории, пишет он любовные истории. Поэмы Абрамовича Григория в эфире всех влюбленных переспорили. Александру Кривопалу, Шурику. Шурика сегодня мы еще не слышали. «Виват, король», фанфары отгремели, футбол на телевизоре чужой. Другие ритмы сердца отгорели. Назло всем болям, Шурик рвется в бой. Отто Заславский. «В упорстве Отто не откажешь, ведет борьбу с водой в поэзии, но темы механические даже для рифмования считает он полезней». Марку Рабиновичу. С дилетантской позиции писать ли картины или стихам посвящать свой досуг, у Марка, наверное, нет точки единой. Добро, что спасет Санкт-Петербург. И Александру Либину. Писать под даты и легко, и модно, оплачивая все своим наваром. Волонтером быть, конечно, благородно, но по большому счету это даром. Ну, а сейчас давайте послушаем вас. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
1: Здравствуйте, Миша. Здравствуйте, дорогие друзья. Это Рафаил.
0: Здравствуйте, Рафаил.
1: Извините, у меня, в общем-то, экспромт. Я не подготовился. Это экспромт. Не судите строго. С днем рождения, очень. С днем рождения. Уж сентябрь. Одни совсем весенние. Здравствуй, осень. Здравствуй, осень, я тебя дождался, потому что очень я старался. Я не пил, не курил, и любовниц не водил, и поэтому здоровье я законно служил. Ладно, осень, не сердись, я пошутил. Ты своим приходом мне вливаешь много сил. Это странно. Не весной, а осенью, и сейчас и прежде, пробуждается в душе моей новой надежды. Осень искупится, в сентябре она нам приносит праздник наш, Рош-Ха-Шана. В этот день великий, гордый наш народ отмечает снова еврейский Новый год. И с надеждой просит каждый, старый мал, чтоб Господь нас в книгу жизни записал. А грехи он наши понял и простил. И своей печатью жизнь нам утвердил. Будем жить, родная, новый длинный год. И дождемся снова. Осень к нам придет. Спасибо.
0: Спасибо, дорогой Рафаил. Долгие вам.

0: Лето! И до встречи в эфире. Хорошо, дорогие друзья, давайте продолжим. Итак, мы остановились вот где. Давид Шмелькин, перешагнув за 90 на мир с космических высот, глядит на все легко и просто. Романтик или от и от. Ирине Шахмуровой. Женщина-боец, поэт-гражданка. Эпитеты все к ней на пределе. Эпитеты все к ней не на пределе, но в самом главном, самом важном деле к родным и всем друзьям она надежней банка. Это было Ирине Шахмуровой, Аида Рабаева. Конечно, защищаю я мужчин, поэзия суровая, планида. Но как Рабаева напишет без обиды, наверное, не напишет ни один. Были Каптенковой. В поэзии женской все чувства и возвышеннее, и глубже, и можно поручить такое смело. Вы слышали, как стихи свои читает Белла? Это истина живая, а не суржик. Это истина живая, а не суржик. Приветствую вас, Белла. Белла?
1: Да.
0: Это вам микрофон сейчас.
1: Окей. Добрый день, Мишенька. Добрый день, Пашонечка. С наступающим еврейским Новым годом, Рошана. Желаю всем здоровья, благополучия, счастья. Пусть этот год принесет добро и тепло в каждый дом. Сладкого Нового года. И об осени. Красавица осень наряд свой надела, листва на деревьях почти пожелтела, пожухла трава, облетел каждый куст, и в душу закралась невольная грусть. В природе устроено все так, как надо. На смену жаре наступает прохлада, и воздух напоен прозрачной влагой. И скоро закружится ветер, бродяга, срывая с деревьев одежды остатки. Умчится он дальше, свой путь без оглядки. По окнам слезинками дождь застучит, и гром на него из-за туч заворчит. Пока еще есть на деревьях листва, я добрый осенью в ушко слова не слышь. Тихонько совсем прошепчу. Скажу ей о том, чего очень хочу, а хочется жить, красотой наслаждаться и с осенью каждой опять любоваться природой, которую создал сам Бог и лучше придумать, наверное, не смог. Спасибо всем, люблю всех, обнимаю, счастливого Нового года!
0: Спасибо, спасибо, Белочка. Это была Белла Каптенкова. Мы продолжаем посвящение нашей радиосемейке Жене Беренфельд. Жаль, но фактически мы лишены общения. И лишь эфир еще объединяет. Из Нью-Джерси слышим голос Жени, но редко это, к сожалению, бывает. Михаилу Братславскому, то есть мне. Ах, Миша, вы искренний в желании и поступках, готов исполнить все от первой и финишной главы. Подобно многим в мире незабудкам, готов исполнить, но порой, увы. Похоже, я что-то забыл, что пообещал. Зиновий Брон, Зорик, он же. Желаем тебе в твоей жизни удачи и песни свои допеть до конца. Ты с пляжных стихов замечательно начал, и дело твое в наших верных сердцах. Людмиле Луковой. Феномен, о чем молчит наука, это наша Люда Лукова. Все звучит, и все по теме, вроде где слова особые находит. Юлию Веледницкому. Короткий стих от Веледницкого на ринг – это бы для всех приятный миг, но его ракетный полновесный стих был весомей всех стихов других. Правда, я помню этот стих. Владимиру Фарберу. За последнее время мы чуть-чуть постарели, и кровь молодая, я думаю, не повредит. Флоридский талант на ринга пришел параллели и стал украшением наших орбит. В целом семейка, групповой портрет, и он живой, меняется с годами. На нем места, кого давно уже нет, и есть места тех, кто придет за нами. И еще одно, по всей видимости, это последнее я прочту, Павлу Рахшмиру. В гармонии мелькнул, родил... Простите, в гармонии молекул родились ты и я. Природной человеку гармония своя. Играю букв и красок, он украшает мир всегда с отличным классом, как Павел наш Рахшмир. Вот такие работы. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Людмила Лука. Поздравляю с грядущим лунным Новым годом. И у меня вот свои новости, которые древние. Лунные месяцы, считанные годы, ушли под луной. Времени счет никогда не прервется на календарь, несмотря по зодиакальному кругу размеренно будет вертеться земля. Еще одно. У нас цветок чудесный, в своем саду небесном глядит на мир сокрытый в тьму и улыбается ему. Еще могу одно.
0: Спасибо. Нет, подождите, у нас прям целая очередь стоит. Сентябрь-осень. Каждый год как подарок, а мы все о прошлом. Хоть прошлое нам никогда не вернуть, а как оптимист, я как оптимист мечтаю всегда о хорошем, но есть кому в радость и зимняя жуть. Припев. Сентябрь и осень по всем невозможным приметам, и зонт будет нужен в дорогу уже про запас. А все-таки жаль, что закончилось лето, и осень с зимою полгода давлеют на нас. Но жизнь продолжается и при любой погоде, и, конечно, всех дел у нас не в проворот. Но, увы, для нас со свободой, несвободой пролетают дни, недели, целый год. Пусть зима кому-то будет в радость, но спасибо, что мы на ногах. День ушедший будет нам наградой, дарит нам надежду, прогоняет страх. Сентябрь и осень – по всем невозможным приметам, и зонт будет нужен в дорогу уже про запас, а все-таки жаль, что закончилось лето, и осень зимою полгода давлеет на нас. Вот такая работа, это Давид Шмелькин, и еще от Григория Абрамовича. Так, Новым годом, так-так. Осень напрягает нас сильнее, начинается учебный год, и ребенок твой тебе роднее, потому как в школу он идет. Разномастных туч не счесть над нами, и сейчас, где с трассы не сойдешь, полчаса походишь за грибами и лукошко полное набьешь. Что там океан, озера, реки, рыбе, что подсунешь, то клюет. И жена моя под рыбки эти, что не попрошу, то и нальет. Симпатично. На даме красивые очень очки, платье с открытой спиной. Мы осенью оба немножко пьяны. И счет поцелуем двойной. Повеет прохладой, откроется дверь в театр, в кино, в казино. И ты никогда в нем не сядешь на мель, набравши число от нее. В твоем окружении много других, но счастлив ты только с одной. И к осени очень подходят очки и платье с открытой спиной. И еще одно такое типа песня. «Мой город не Париж». Одесса. И в этом для меня престиж. Все в ней особого замеса, и во мне виден одессит. А осень балует погодой, и даже теплый дождик льет. И мы в согласии с природой, и в сентябре наш Новый год. А вот в Нью-Йорк приходит осень, и узнаваема в ней та, что мы с тобой под сердцем носим с 11 сентября. Да будет светлым день по осени, да будет лучшим этот год, и даст Бог, камешки бросим мы с дороги, что нас в рай ведет. Спасибо. Это у нас Григорий Абрамович был. Пожалуйста, вам слово.
3: Добрый день, Миша, это Ида Рабаева.
0: Да, Идочка.
3: Успела кое-как, быстренько сейчас. Ну, я прочту сначала про сентябрь, про 11 сентября. Пусто места не бывает. Есть замена близнецам. Только семьям не хватает всех людей, погибших там. Вроде срок прошел немалый, вот уже 25 лет. Снимок близнецов тот старый до сих пор волнует свет. Он нам всем напоминание дней ужасных и святых. Память тех, кто те страдания принял ради нас, живых. Чтобы люди понимали, что такое мракобесие. Чтоб детей и мир спасали, и чтоб выстояли вместе. Быстро выросли две башни там на месте близнецов. Но никто ведь не заменит сыновей, жен и отцов. Но сегодня вспомним вместе и молчанием почтим всех погибших в этом месте, а виновных не простим. Ну, Мишенька, так сошлись праздники, что нельзя 4 строчки не прочитать. Мед и хала на столе, яблочко в придачу. Пусть счастливым будет год, принесет удачу. Ну, на следующую передачу больше напишу. Спасибо большое. И Давиду большое спасибо за все, за все, что он нам всем посвятил. Большое спасибо.
0: Спасибо. Это была Ида Чкарабаева. Итак, Отто Заславский. 44-й год, сентябрь. 16 пятилеток с ГАКом. Календарным, счет бумагам, мы в школе все еще в гостях. Весь опыт скромный, первый класс, случился для меня домашний. Мороз и снег уральский, страшный, решила мама, не для нас. Тем паче, дома есть кисет. Бабулино изобретение, набит монетами предельно математический корсет. Такой, что счеты не нужны, что были повсеместно в моде. А арифмометр заводский лишь нарушитель тишины. К тому же газеты для письма, но предварительно для чтения, размеры букв, любое зрение, открытый широко карман. Ну вот и все, за первых 2, а может 3 учебных класса, оставшиеся сможет мастер любовью завернуть в слова. Тот мастер, бабушка моя, при крепостном родившись праве, оседлость ценз в большой державе, по книге разница в слоях. Добавка. Школу сразу ту, что находилась за забором, переместили всем на горе вдаль аж за целую версту. И даже больше не дойти, особенно в мороз и ветер. Поселок, харьковские дети, эвакуации мотив. Поэтому, кто только мог, остался дома на учении. Они огромное значение имели, как тепло зимой. И следом школы 10 лет, и вуза вместе с сопроматом. Все остальное лишь накатом, как в блиндаже бронежилет. 44-й год, сентябрь, 16 пятилеток с ГАКом, по календарным счет бумагам, мы в школе все еще в гостях, весь опыт, скромный первый класс, случился для меня домашний, давненько с памяти дремавший, бесценный времени балласт. Ну, надо заметить, что вот начиная с 20-го года, когда была пандемия, многие детки тоже перешли, знаете, на домашнее обучение. Вот я знаю, что дети моего брата, им вообще, так сказать, получается, не назовешь, что подфартило, правда? Сначала пандемия, они перешли на домашнее обучение, потом война началась. Вот, продолжали домашнее обучение дома на компьютере. А где школьные тусовки, а где школьные друзья? Такая случилась жизнь, и уже ж не перекроить, вот как случилось, так случилось. Павел Рахшмир, посылаю стихи о сентябрьском камне, сапфире, о приметах осени, яблоке и осени. Так, сентябрь 21 октября, Всемирный день яблока. Ну, если все успеем, парочку я успею прочесть. Сентябрьский камень, сапфир называется. На флаге Израиля, на белом фоне, 2 синих прямых полосы, а также Давида звезда в синем тоне. Цвет синий на флаге не для красоты. Ведь перстень, печатка царя Соломона, в котором в окружности та же звезда, был сделан из синего камня, сапфира, которого люди считали тогда застывшим божественным эликсиром, пролившимся с синих высоких небес, и свойства сентябрьского камня сапфира полны поразительных дивных чудес. Цвет синий, законность и справедливость, и мудрость, которой царил Соломон. Сапфир дает силу и горделивость, защиту от бед гарантирует он, защиту мудрую еврейского народа от заблуждений и ошибочных шагов, защиту сильную на будущие годы от его заклятых недругов, врагов. И приметы осени. Привыкли мы к тому, что с ранних лет, с учебы стартом к нам приходит обновление, хоть школа позади давно и университет, в нас не проходит это ощущение. И это лишь одна из тех примет, что наблюдаем мы с уходом лета. У осени в течение многих лет другие отмечаются приметы. Листва деревьев изменяет свой окрас. Из-за распада хлорофилла она багряно-желтая или красная подчас с победой антоциана ксантофила. И сбора урожая подошла пора. С кустов, с деревьев или с грядок, плодов и ягод, и грибов с утра полны корзины и всего достаток. Чтоб птицы верный путь найти смогли, из стран холодных улетая, магнитное поле планеты Земли все обостренней чует птичья стая. Среди холодных наступивших дней еще одна заметная примета. Погода вдруг становится теплей, приходит в гости бабье лето. Приходится менять свой гардероб. В шкаф убирается летняя одежда. Атаки гриппа и других хвороб, порой нам незнакомых прежде. Короче, световой проходит день. А с ним приходит ностальгия. Воспоминания разных тень прошедших лет драматургии. Все больше хочется домашнего уюта. Горячей пищи, кухонных бесед придут. Душевного спокойствия минуты. И это главное из всех примет. И это главное из всех примет, дорогие друзья. Будем собираться праздновать новогодние еврейские праздники. Потом у нас продолжатся праздники, подготовка к Йом-Кипур. Ну, а дальше, а дальше. А дальше я хочу вам напомнить, что это будет замечательное время, когда мы с вами встретимся 15 ноября в 3 часа дня на большом праздничном концерте. Не пропустите, из Израиля с любовью. Здесь у нас в Нью-Йорке. Тема следующей домашней работы – понять и простить. Подумайте, о чем мы хотим поговорить, ибо 16 число – это как раз между Йом-Кипур и Новый год, а в это время надо успеть всех простить и у всех попросить прощения, чтобы получить кредит на будущий календарный еврейский год. Спасибо Павлу Куклину, всем огромное спасибо за участие в программе. Пока-пока, ваш Михаил Врославский.
4: Усень на Дэвидсон радио. Все еще будет.

0: Яркие три часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые Стэнфордского университета выяснили, что желтоватые холестериновые бляшки вокруг глаз, ксантеллазма, связаны с заметно повышенным риском инфаркта и инсульта и могут служить ранним внешним сигналом проблем с сосудами. Ксантеллазма – это мягкие желтые бляшки на коже век, которые образуются, когда иммунные клетки макрофаги перегружаются холестерином и жирами. Врачи давно подозревали, что такие отложения на лице могут отражать похожие процессы в стенках артерий, но масштабных данных не хватало. Опубликованы результаты клиники молекулы Рентозертиб, созданной искусственным интеллектом. Препарат, разработанный для лечения идиопатического легочного фиброза, показал способность снижать показатели биологического старения тканей по 6 различным протеомным белковым часам. Ученые из медицинской школы Массачусетского университета идентифицировали генетические механизмы, ответственные за одновременный контроль циркадных, то есть суточных и приливно-отливных биоритмов у живых организмов. Открытие помогает глубже понять фундаментальные принципы хронобиологии и метаболических нарушений у человека. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
2: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе GoalBMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте GoalBMI. BMI.com. Клиника GoalBMI. Путь к здоровью начинается здесь.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
17: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
17: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
11: Это программа 2026. Я заменяю сегодня Виталия Дымарского. Он немного приболел, пусть выздоравливает. Но я очень рад встрече с Ниной Хрущевой. Добрый вечер, Нина.
12: Здравствуйте.
11: Да, это редко выдается, к сожалению. Но, Нин, я сейчас начну, просто так как сегодня пятница, и объявляют иноагентов, а еще они, наверное, вышли с каких-то каникул и теперь взялись снова, как писал Михаил Шолохов, за чепиги этого плуга своего. Так вот, мы ждали заявления «Новой газеты» по поводу того, что интернет-издание, YouTube-канал «Новой газеты» Минюст признал иноагентом. И вот несколько минут назад оно пришло. И вот у нас спрашивают, это пишет «Новая газета», нас спрашивают комментарии по поводу сегодняшнего решение Минюста внести некоторые медиапроекты «Новой газеты» в реестр иноагентов. За комментариями просим обращаться в Минюст. У нас нет комментариев, у нас есть позиция. А она проста. Мы соблюдаем и будем соблюдать Конституцию, которую как раз глава Минюста хочет переписать. Мы выступаем и будем выступать за скорейшее прекращение огня и мирные переговоры. Мы считаем и будем считать, что не государство, а права и свободы человека являются абсолютным приоритетом. По-моему, это и написано в Конституции, мне кажется, в ее главной части. Прежде всего, право на жизнь и человеческое достоинство, свобода мысли и свобода ее выражения. Российскому государству все это не нравится, потому оно и пытается узурпировать власть над обществом, над личностью, над страной. Однако в итоге это еще никому не удавалось. Именно уверенность в этом помогала нам работать в России все это время и поможет работать далее. «Новая газета», звездочка, признана Минюстом иноагентом. Конечно, за комментариями они правы, что надо обращаться в Минюст, но про ощущения я сейчас Нина хотел спросить, потому что там целый, я отвечаю чату, целый гигантский список, который может стать аффилированными, там вообще все, кто выступает на «Новой газете», так что у вас получается уже две звездочки, как у Андрея Колесникова, у некоторых других. Вот про ощущения ваши.
12: Ну, сначала, когда я увидела, что они стали интернет-издания, я подумала, как хорошо интернет-издания, зато все остальное, все эти бумажные издания могут оставаться при себе. Но потом, как оказалось, это издательский дом и все остальное. Ну, удивления не было, честно говоря. То есть их посчитали, собственно, в конце концов, посчитают всех, если будет время, это понятно. Но когда я увидела еще аффилирование, это не аффилированный, а как-то это называется...
11: Входящих в реестр?
12: Связанные с «Новой газетой». Там не аффилированные, а то ли связанные, то ли имеющие отношение. В общем, как-то так. Тут как-то слегка меня шокировало, что вот уже второй раз и тоже там. И многие второй раз, и тоже там. Ну и дальше, после первого шока и ощущения, то дальше все-таки думаешь, какие же они ленивые. Просто даже неприлично. Потому что там сверху первые, видимо, кажется, те, кто уже иноагенты. То есть там есть имя, отчество, поскольку можно просто все это списать. А дальше люди... сотрудники или те, кто пишут статьи. То есть они как-то лениво прошли, много загребли, но не всех. И даже не напряглись, не напряглись посмотреть отчество, хоть бы Google все-таки или там Яндекс есть, посмотрите отчество. И многие остались без отчества. И, по-моему, один человек, во всяком случае, то, что мы увидели, Павел Полян, он там в двух ипостасях, один с фамилией, а другой, видимо, с псевдонимом, насколько я поняла. То есть лень, вот это, если вы уже так делаете, вот если вы копируете ребят 30-х годов, 37-х годов и так далее, они все-таки не ленивые ребята были. Они, конечно, переписывали и делали фальшивые признания и так далее, но, в общем, они действительно как бы вкладывали душу в это дело, потому что понимали, что если не вложить душу, то тогда тебе самому, ты потом сам тоже будешь отвечать перед другими пытальщиками. И вот это, конечно, все-таки разочаровывает в них. То есть, с одной стороны, это такая сгнившая система, иногда, когда вот касатки и медведи и так далее, просто вспоминается Брежнев с медалями до колена. То есть такое вот ощущение абсолютного сюра или какой-нибудь Черненко. Но тогда не было страшно в основном для большинства
11: населения. Ну, особенно при Черненко не было страшно.
12: Да, страшно не было. То есть это был идиотизм, абсурд, сюрреализм, стыд и позор. Но не было страха. А сейчас сюрреализм, стыд, позор и все остальное еще как бы... То есть они понимают, что это все абсурд, но с другой стороны, как бы руки рубить тоже будут.
11: Но, Нина, неужели нам хочется, чтобы они работали идеально, чтобы они работали вдумчиво, с огоньком, с душой, чтобы они всю вот выкапывали, чтобы у них были эти тысячные разнарядки, и они соревновались еще в этом, как это было во время большого террора. Зачем мы им подсказываем эти вещи?
12: Нет, я им совершенно, это совершенно, мне совершенно не хочется, чтобы они это делали, абсолютно. Потому что рациональность, она всегда, ее никто не отменял, она должна была тогда и нужна сейчас. Но если вы как бы идете в фарватере сталинизма, то вы как-то, у вас должен быть наблес оближ все-таки, да? Наверное, подсказываю, но должен быть наблес оближ. И потом я бы не волновалась все-таки, Сергей, что они вдруг засучат рукава и начнут очень сильно.
11: То есть в этом нет реальности, что я думаю, зови их, не зови, призывай, не призывай.
12: Нет. Тогда там была идеология страх. Сейчас это и страх, не идеология, деньги и приспособленчество. Поэтому засучивать, если можно сделать левой ногой, и так сойдет, зачем делать не левой ногой? Я просто к тому, что если они хотят там в каком-то другом мире, хотя это тоже мир невероятный, потому что они верят, ну, поскольку они религиозные, верят и так далее, одновременно все их герои или многие герои, типа Лаврентия Берия, Иосифа Сталина и так далее, в общем, глубоко нерелигиозные. То есть они с ними хотят встретиться в какой-то там жизни потом и сказать, что вот как мы по вашим стопам. То есть те ребята будут недовольны. Если они продолжают пытать уже в том загробном мире, то этих тоже начнут пытать за то, что они так стыдно выполняли их заветы.
11: Ну, мы вообще-то не знаем, чем будет заниматься Страшный суд. Это не знаем, это инстанция, до которой пока никто не доходит. Может быть, к сожалению. Там, может быть, и решили, вот, если послать апелляцию в Страшный суд. Я сразу хочу еще сказать нашим зрителям и участникам чата, что давайте не бежать впереди паровоза, и не сразу не думать, а здесь доделали, здесь обозначили, здесь не обозначены, не обозначили. Есть у нас, есть юристы на это дело, которые, слава богу, поднаторели в том, что где надо, как делать, что как обозначать. И все это расскажут, скажут и точно укажут. И укажут нам. А сейчас мы поговорим вот... Не то, что исходя из этого, а поговорим об общей ситуации. Как всегда, я думаю, что не только по старым календарям, с 1 сентября меряют год. Мы, я думаю, со школьных времен вообще привыкли мерить год от сентября до мая. мая и потом каникулы. Но при этом вот сейчас очень много говорят обо всем, о выборах перестали говорить с тех пор, как яблоко почти везде запретили, о том, что после выборов там грядет, например, мобилизация, хотя Путин клянется всем, чем только может, что ее не будет. Но вот этот меня всегда тревожит эта дрожь, которая существует, дрожь ожидания. Вот вы ощущаете дрожь ожидания чего-то сейчас? И вообще она ощущается вам? Чего-то очень нехорошего?
12: Ну, ощущается, и, в общем, уже довольно давно. И, кстати, насчет того, как обозначать, правильно или неправильно, все-таки вот у меня из-за вот этого всего абсурда внутри существует вопрос, как далеко нужно зайти в этом абсурде, когда мы, наконец, скажем, мы, они, кто-нибудь, наконец, скажет, ну, это невозможно уже, это нельзя выполнять, потому что это нельзя выполнять. И, ну, даже не надо... как бы и меня спрашивать. Мы знаем, что все опросы происходят на уровне того, что у всех ощущение чего-то и каких-то ожиданий, и абсолютно никаких и тревоги. Мне иногда нравится, когда ФОМ лицом делает это, говорит, почему-то поднялось ощущение тревоги. Не знаю, вот просто да. Вообще...
11: Что случилось?
12: А что ж такое-то?
11: Да.
12: А потом через месяц или там через неделю, я не помню, две недели они, кажется, делают. Говорит, вот ощущение тревоги пропало, и наоборот, все люди чувствуют себя жизнью. Это понятно. Значит, вам позвонили, сказали, ну-ка быстро ощущение тревоги убираем.
11: Меняем, да.
12: Меняем на ощущение нетревоги. Помните, у Путина упал... по-моему, в июле, кажется, было, по-моему, 66% было поддержки. Потом мы позвонили, явно позвонили, 72%. Сразу поднялось до 72%. Нет, ну, наверное, непонятно, аэропорты закрываются, бензина нет, это уже просто мелочь. Образование идет в мозгопромывание и так далее. И, собственно, касатки пожирают, как вы знаете, медведи. Значит, нужно готовиться еще и к тому, что будет нашествие касаток, если медведи не отрастят плавники или что-нибудь там сделают, потому что пищевая цепочка. То есть как тут вообще не бояться за свое будущее? И это страшно, потому что все-таки как бы вот это ощущение за полтора, через половиной года войны, кажется, ощущение безнадёги, оно уже теперь, вот, по-моему, где-то с марта-апреля, оно, кажется, зацементировалось. То есть оно, как бы, если что-то изменится, может быть, в какую-то лучшую сторону, это будет абсолютный шок, потому что уже никто не ждет никаких изменений в лучшую сторону. Был момент, когда 10 августа яблоко разбирали на страшном суде в Следственном комитете, и когда эти молодые ребята туда пришли, то есть вот это ощущение минутное, что
11: А, это было Верховного суда.
12: Да, Верховного суда, что пропаганда не работает, что молодые ребята хотят жить нормально, что они за мир и свободу. Но потом, вот, как вы говорите, по-моему, сегодня двух кандидатов уже сняли, успели. За какой-то терроризм... не терроризм, за призывы к терроризму, не идентифицированные. То есть совершенно неизвестно, где, когда и какой конкретно был...
11: Там оправдание есть в основном, да, оправдание терроризма.
12: Что-то такое. И, кстати, вот в этом новом газете, в «Новой газете», в «Имеющих отношения», там Коля Рыбаков, Николай Рыбаков. Я предполагаю, наверное, наш главный яблочник, Коля Рыбаков, которого теперь, раз он уже там, и там тоже какая-то плашка должна быть, что он
11: связан. Ну, это мы подождем, значит... мы это узнаем в точности, но это
12: да,
11: тоже
12: то
11: сигнал.
12: Сюда же. Кстати, могли объявить еще, потому что «Новая газета» же много написала про выборы, чтобы уже к выборам ясно было, чтобы они уже ничего не писали, никому ничего не могли сказать, и заодно Колю еще с этой стороны тоже нейтрализовать. То есть даже когда поднимается вот этот вот росток нормальности, он моментально таким табуном закапывается обратно, закатывается в асфальт, что очень трудно иметь более положительное ощущение о будущем. И насчет мобилизации, когда вы сказали, это, кстати, тоже читаем, как мы все читаем аккуратно. Помните, сказать, что на сегодня мобилизации нет, а на завтра она будет. То есть вот сегодня в конкретный момент нет необходимости. Но это совершенно не значит, что 1 октября необходимость вдруг возьмет и срочно появится. Потому что типа, если вы читаете, наверняка кто-то читает из зрителей, слушателей, читает Z-паблики, там идет огромный призыв к мобилизациям. Даже если вам не нужна мобилизация, то тогда что же делать с теми, кто мобилизовался, кто был в 22-м году, а как же им, и так далее, и так далее. То есть просто к этому вопросу подходит по-разному, и Путин очень аккуратно, иногда у него бывает, с касатками там пролетело, но вот с тем, что сегодня она не нужна, это очень, очень аккуратно.
11: Ну, вообще, мы уже много говорим о том, что она не отменялась и все еще идет. И главное, что просто не то, что мобилизация, а вот интенсивный набор.
12: Да, абсолютно.
11: Не теоретическая, скажем, всеобщая или частичная, как она была объявлена в 22-м, мобилизация, а пойдет конкретный набор, опять конкретный набор.
12: Да. Такая ползучая мобилизация.
11: Ну, ползучая все время идет. Вот это,
12: да, и так и будет.
11: Привлечение к контрактам, принуждение к контрактам, заманивание, как в 18 веке в немецких пивных заманивают рекрутов. Это все есть. Но вот то, что вы сказали, что вот такое ощущение такой безысходности достаточно, и что оно зацементировалось, и что оно просто теперь как фундамент. И все наши построения, что мы строим на этом фундаменте только. А вот какие на нем можно строить построения на будущее? Чего? Как для себя выбирать модус вивенди? Как... Вот что в этом делать человеку, который как-то вообще о будущем думает?
12: Ну, я не знаю. У меня такой же ответ, как у вас, и такой же ответ, как у всех остальных. Потому что как на это можно строить? И вы, наверное, многие. Я внимательно слежу за Дальневосточным форумом. Но до этого мы внимательно следили за Петербургским. То есть мы следим за этими форумами. И такое впечатление, что, как обычно, в России два пишем, три в уме. То есть они на форуме говорят о будущем, об искусственном интеллекте, о том, что есть база, что там какой-то круглый стол был, по-моему, то ли вчера, то ли сегодня, даже уже не помню. Ну, в общем, совсем недавно о мировом развитии, Россия и мировая повестка или что-то. Какая, где, кому, куда. То есть у них они говорят в одну сторону, а происходит в другую. Вот, кстати, и в этом была очень интересная встреча Силуанова с Бессентом в США. Министр финансов встречались. Когда Силуанов...
11: Да.
12: Да, когда Силуанов рассказывал, что там 0,6 выросла экономика, и еще что-то там, и то хорошо, и пятое, и десятое. А Бессент начал у него спрашивать, а как это вообще, про какое будущее вы тогда говорите? А сколько это от ВВП? А сколько у вас ВВП там занимает, я не знаю, какой частный сектор, а сколько у вас военных? То есть он ему начал задавать вопросы, которые должны обозначать, если вы говорите, что у вас экономика в норме, должны обозначать экономику в норме. И тут Силуанов просто совершенно поплыл. Я не экономист, я не помню точно, какие были вопросы, но он абсолютно поплыл. И, в общем, стало понятно, что все эти кремлевские люди, они себе рисуют картину, в которой слова, кстати, помните, вот... Давайте вспомним одного из ваших положительных героев, скажем так, Никиту Сергеевича Хрущева, моего прадедушку, который тоже абсолютно уверенно говорил, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, потому что...
11: Ну, я пошел учиться под этим лозунгом.
12: Под этим, вот.
11: В первый класс пошел, да.
12: И я вас с этим поздравляю.
11: Спасибо, да.
12: Потому что Либерман, между прочим, тоже важные экономисты были, не Чаев, Либерман. Они все посчитали, но вроде так как-то что-то какие-то цифры, цифры где-то сходятся. Но если смотреть на это с точки зрения нормальной экономики, в общем, получается, что вот эта вот вся их каша в голове о том, как все это в мире и как это все будет существовать, и Россия с одной стороны воюет войну, и с другой стороны говорит, что там все поддерживают, и должна быть и требуют от военной экономики. Вот Путин что-то такое потрясающее сказал, что, конечно, никакой национализации нет, вот эти все бизнесы, которые будут забираться, если они не будут себя охранять. Но они должны защищать себя. Подождите, они не начинали войну. Это задача государства защищать. Они должны, там, я не знаю, если вы хотите, они вам будут давать какие-то деньги. Но они совершенно не обязаны строить, особенно строить себе вот эти все... как они называются, защитные сетки, одновременно, когда Министерство обороны, ФСБ и все остальное говорит, что это все должно быть наше. То есть как это все, это не может быть в одном пространстве и в одной реальности, это не может все вместе существовать.
11: А может, вот это свойство, вообще мышления, пропаганды, убеждения, что взаимоисключающая вещь прекрасно себе сосуществует?
12: Могут, абсолютно, конечно. И вот когда они рассказывают о том, что будет и в стране, где есть белые списки, и практически периодически выключается или часто выключается интернет, какой ИИ вы собираетесь кому строить и как его использовать. Конечно, но пропаганда, она прекрасна и сильна. Прекрасно в том смысле, что она работает. Когда у вас то, что вы пропагандируете, связано с каким-то элементом реальности. Когда у вас пропаганда и реальность начинают абсолютно входить в развод, это уже становится... Это тоталитарное государство, которое живет просто ради своей жизни, живет ради своего тоталитарного правления, а все остальное идет на службу этому тоталитарному государству.
11: Смысл вообще государства? Оно давно живет для себя, будь то авторитарное, будь то тоталитарное, все равно оно живет для себя. Приоритет государства, вопреки, кстати, Конституции, и снова вот такое обожествление государства, оно ведь не вчера началось и даже не в феврале 22-го.
12: Конечно, но я бы не согласилась немножко, что авторитарное государство живет для себя. Авторитарное государство еще позволяет другим формулам существования в нем себя иметь. Тоталитарное живет только для себя. Оно действительно живет для того, чтобы сохранять и продолжать свою власть. Авторитарное действительно в нем есть фигура автократа, но при этом оно не обязательно отменяет определенные свободы и даже права. Например, у нас есть прекрасный пример. Это Сингапур Ли Куан Ю. Это авторитарное государство. Оно не тоталитарное. Оно развивает экономику по свободной формуле, потому что проблема тоталитарного, она не может вообще себе ничего позволить развивать по свободной формуле. То есть здесь, то есть как бы нам это все равно, потому что плохо. Но если смотреть на то, как намного хуже может стать, то Россия по этой формуле еще не то тоталитарное государство. Потому что если у вас 10 августа 1000 человек может быть на Поварской улице, это не тоталитарное государство. И их не сажают. Их потом начинают, в следующий раз, когда они туда приходят, уже начинают проверять документы и так далее. В тоталитарном государстве уже никто никогда никуда не пойдет. И это, в общем, довольно важно. Например, моя теория, что сталинская пропаганда, как бы она ни была потрясающе успешна в идеологической формуле, она начала разваливаться, на жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. То есть это так
11: прямо
12: далеко...
11: Оттуда, прямо оттуда еще?
12: с моей точки зрения.
11: Интересно, а почему? Почему тогда вроде бы это еще с каким-то образом соответствовало, отмена карточек, там, цены и так далее. И все вроде бы констатация того, что все улеглось было.
12: И тут оно, и с моей точки зрения, тогда и поехало. Вот когда Стаханов сказал, что когда это же речь стахановская по поводу Стаханова, что когда жить весело и работа спорится. Угу. И, как вы помните, после этого движения Стаханова там же началась огромная волна, что от всех стали требовать стахановских успехов. А стахановские успехи невозможны, потому что там на одного Стаханова работали очень много людей, чтобы это все, вот этот успех, чтобы показать как пропаганда. То есть она, сделав это движение, она потом должна была распространиться горизонтально, а горизонтально уже слишком много становится участников этого процесса, которые понимают, что этот процесс не работает, что этот процесс не существует. Ну, дальше, после этого, естественно, процесс по-прежнему не существует. Дальше начинается 37-й год. То есть, кстати, тоже знак того, что она перестала работать. То есть она перестала работать в смысле убеждения, она должна окончательно начать душить и убивать, потому что по-другому не работает. Дальше, к счастью Сталина, начинается война, и дальше, естественно, вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, то есть там и пропаганда не нужна, и понятно, что страна себя защищает, дальше победа.
11: Ну, как же не нужна, когда, во-первых, весь 41-й год надо было что-то говорить, потом репрессии по статистике, в общем-то, не уменьшились по сравнению с 39-40-м, я имею в виду вот это... Бериевский период, не уменьшилось.
12: Но они были другие репрессии все-таки. Тогда все-таки репрессировали и тех, кто возвращался, и тех, кто был в плену, и тех, кто отказывался, там, я не знаю, штурмовыми батальонами и так далее. То есть они просто приобрели немного другую форму. Но вот в той форме, когда жить стало лучше, жить стало веселее, и для многих стало больше понятно, что это не так. С моей точки зрения, вот пропаганда кончилась. То есть, конечно, mm-hmm. нужна была пропаганда военная. Это не, безусловно, она нужна. Она просто другая. Она другая по сравнению с мирной сталинской пропагандой. И сейчас почему, зачем Кремлю такая военная пропаганда Второй мировой войны? Они им нужно, потому что эта война, ну, понятно, это как всем известно, еще раз повторю, то, что сегодняшняя война, это не народная война, это не Вторая мировая война, это не Великая Отечественная война, это война государственная, а нужно сделать ее народной. И поэтому давят вот пропагандой Второй мировой войны.
11: Они действительно хотят. Вот 4 года, 5 почти лет не хотели делать ее народной войной. И продолжали, и продолжают называть СВО, пытаются выкручиваться, что мы воюем не против Украины, а воюем против коллективного Запада, там, включая и исключая там, Соединенные Штаты, как придется по конъюнктуре. Да, но до сих пор все время опасались, поэтому и никто не пойдет на поводу у военкоров, Z-блогеров. И вот это все где-то там. Это что, исчезает, что это где-то там?
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Фармацевтическая компания Тева представила результаты клинических испытаний препарата ТЭВ-408. Препарат блокирует сигнальный белок интерлейкин-15 и предотвращает повреждение кишечника при попадании глютена, позволяя защитить пациентов от аутоиммунной реакции. Ученые из Корнельского университета впервые идентифицировали стволовые клетки, отвечающие за образование сухожилий и связок по всему телу. Открытие позволяет разрабатывать медикаментозное лечение спинального стеноза и повреждений суставов без хирургического вмешательства. Завершился начальный этап испытаний долгодействующей генно-инженерной терапии, которая блокирует гены, отвечающие за выработку плохого холестерина и триглицеридов. Однократная инъекция обеспечивает устойчивое снижение рисков сердечно-сосудистых патологий на срок более года.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
13: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
18: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.

0: Солнце, музыка и актерская игра.
1: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
0: И оставить после себя невозможную боль.
1: 20 сентября в 5 часов вечера.
0: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио».
1: Солнечный удар.
0: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
1: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
2: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
1: 20.

0: это что, исчезает, что это где-то там?
1: Ну, я думаю, что вначале, конечно, не хотели, потому что это все должно было, поэтому это называлось специальная военная операция, потому что 5 минут, все, и готово. И дальше уже можно выходить на мировой уровень победителем, а выйдя победителем, уже как бы будут прислушиваться к России, главное, будут прислушиваться к России, к Владимиру Путину, который теперь как победитель будет уже всегда находиться в Кремле. То есть понятно. Но и мы с вами, по-моему, в какой-то программе про это уже давно говорили, mm-hmm. что не может специальная военная операция длиться 4,5 года. Это она просто не может. Как это? Какая? Уже Великая Отечественная война была короче. То есть такого не бывает. Но это тот вот это вот и есть этот русский абсурд. То есть как бы с одной стороны хотим народной войны, но называем ее специальной военной операцией. То есть сами слова противоречат ситуации, которую они описывают. И это тоже, в общем, такая проблема, конечно, у них, потому что они хотят, но одновременно боятся. И от того, что они боятся, они одновременно выламывают больше рук. Думая, видимо, я не знаю, это, у меня нет ощущения, что там кто-то думает надолго, но можно предположить, что есть какая-то формула мысли, что вот когда мы убедим, что это народная война, когда она сделается народной войной, когда от нее все пострадают, когда в ней все будут участвовать, вот тогда-то мы ее объявим войной, тогда это будет уже сохранно называть ее войной. А пока вдруг что-нибудь произойдет не то и пойдет не по плану. Ну и получается так, что вообще все идет не по плану. Поэтому мне кажется, что вот как бы я такой неуспешной пропаганды не видела давно. Вот той пропаганды, которая существует в России. Конечно, есть очаги, где она успешна, есть очаги, где под нее подстраиваются, говорят «да-да», но если вот поездить по российским городам, то во многих городах, за исключением очень малого количества, mm-hmm. они практически там в каких-то городах, не буду их называть, чтобы их не подставлять, в каких-то городах там один плакат СВО, и на этом все. То есть вот мы вам заплатили дань, плакат СВО, до свидания. В каких-то городах трамваи, на них наклеены образы, там, ты записался добровольцем современный, и все, и больше ничего нет. То есть нет, трудно, не получается народная война. Я, кстати, думаю, что от этого касатки с Медведева пошли в ход, потому что все-таки если бы я была Кремлем, я бы очень была недовольна, и как бы очень даже бы злилась на население, что как же так, мы вот тут войну, а вы хотите мира и не социализма. И, кстати, интересно, последние цифры Левады, они показывают, что вдруг опять упало стремление к мирным договоренностям. Немножко, но упало. Я думаю, это потому, что вот это вот абсолютно такая зацементированная безнадега. То есть все готовы к тому, что война будет долгой, и уже просто пожимают плечами, и уже как бы делайте, что хотите.
0: Делайте, что хотите, но все равно вот здесь... Очень интересно, конечно, когда вдруг начинается поворот, как вот мы видели, в том, что поворот лицом к Европе, что нужно теперь обольстить Европу, а не Трампа и Соединенные Штаты Америки. Вот хорошо бы обольстить Европу, и вот тогда это новый какой-то горизонт. Или это кажется только?
1: Ну, у меня нет ощущения, что как бы так,

0: какое-то обольщение Европы. Вот сейчас опять совершенно повалились отношения с Германией. Там, а кого обольщать? Не совсем понятно. Но интересно, опять же, то, что сказал Владимир Путин. И он, то есть уже сейчас после касаток уже трудно сказать, он имел в виду это или он имел в виду что-то другое, не совсем ясно. Но он сказал, что Россия, что, конечно, будут договариваться Россия с Украиной как стороны конфликта, а остальные страны могут как бы включаться и помогать в этом. Но это же, он же никогда в жизни не говорил, что будут Россия с Украиной договариваться. То есть это было случайно, он обмолвился или он это имел в виду? Или мы что-то должны делать? Должны делать из этого какие-то умозаключения, потому что я бы сделала. Но, с другой стороны, после касаток опасно делать заключения, потому что мало ли что это значит. Раньше он был более аккуратен, но сейчас все-таки вот как Брежнев с медалями, всякое происходит в голове у человека. То есть это значит, что будут больше разговаривать, или это значит, что, наоборот, больше не будут разговаривать? Например, то, что он сказал, тоже важно. Я забыл, то ли кто-то спросил у него, да, кто-то спросил, почему не убиваете украинское руководство? Вот сегодня, кстати, пульнули туда.
1: Пульнули в СБУ, да.
0: В СБУ, да. Почему не убиваете украинское руководство? Ну, а нам же нужно с кем-то разговаривать. Еще позавчера он говорил, что мы никогда не будем разговаривать с Зеленским. Там с кем-то, может быть, там будет обсуждать и так далее, и так далее. То есть это проблески рационального мышления, или это просто вот это вот такая, как бы, сегодня
1: слово
0: одно,
1: за завтра,
0: да, слово за слово, в одну сторону, в другую сторону, потому что мы видим, как бы, похожие отношения, не отношения, похожие ответы по поводу мирных переговоров или каких-то переговоров из Украины, тоже одно, например, Кирилл Буданов говорит сегодня одно, завтра другое. Сейчас вышла потрясающая статья, в «Нью-Йорк Таймс», оказывается, что он вообще самый большой мирный человек в окружении Зеленского. И то же самое мы слышим из Европы. То есть, как бы, сегодня да, а завтра нет. Вот, например, СТУП финляндский периодически сообщает, что, оказывается, нет никаких угроз от России в НАТО. А потом мы должны поддерживать Украину и давать им что-то, а может, потому что к 30-му году будут угрозы. То есть очень трудно разобраться вот в этой постправдинской какофонии различных заявлений. Мы за какие-то за них цепляемся, но потом возникают другие, и непонятно, вот те, за которые мы уцепились, это были те, или нужно цепляться за другие. Но все-таки, поскольку хочется, чтобы это закончилось, мы все-таки цепляемся за те, которые дают надежду, и они от этого нас еще больше зачаровывают.
1: Да. Ну, то есть это какой-то, вообще-то, какой-то получается супермаркет сообщений.
0: Абсолютно.
1: Вот. Идешь, тебе нравится такой горошек, ты берешь такой горошек, вот тут и реклама, и твои привычки, и то, что как «Гудбай, Ленин», будем только глобус венгерский маме, которая не знает, что ГДР пала. Вот. Но у меня есть ощущение такое, что идет просто, и не только у нас, потому что слова Путина о том, что надо с кем-то говорить, ни с кем мы не будем говорить, говорим с Украиной, нет, не с Украиной, надо говорить со Штатами, Украина – это так. В этом есть какое-то совершенно выпадение из контекста, то есть забывая, чем фраза начинается – и чем она кончается, не знаю, может быть, совершенно другая фраза. Это игра в изысканный труп, когда один пишет начало фразы и задает вопрос. Знаете, да, и бумажка заворачивается, бумажка, и потом отвечаешь на вопрос. И когда читаешь все вместе, получается удивительный совершенно текст. Сюрреалисты любили в это играть. Вот просто получается какой-то вот такой... Поразительная реальность получается. Если
0: абсолютно. Верить. Вот это вот постправдинская альтреальность, когда столько заявлений из разных частей рта, из разных сторон. Да, и это, кстати, соответственно, реальности, нормальной реальности, это совершенно не приближает. Потому что где вообще, какая часть из них нормальная реальность? Да, это прекрасное сравнение, я забыла про эту игру, но это действительно вот именно такой абсолютный абсурдистский сюр. К сожалению, это про нашу жизнь.
1: Да, так я сейчас, правда, это не я задавал вопрос, а что есть истина. Хочется встать, как на картине Ге, встать в эту позу и спросить, а что есть истина? А как, есть ли у нас какие-то ориентиры у профессионалов и не очень профессионалов, и тех, кто следит пристально и следит не очень внимательно? Где у нас маркер реальности, вот где нам можно найти, в чем можно найти?
0: У нас какие у нас ориентиры? Ну вот опять же едут Кушнер с Уитковым в Киев и Москву. Не едут. Вроде они теперь завтра уже, да? Завтра уже суббота. То есть по идее уже где-то самолет должен откуда-то куда-то улететь и уже должен кто-то за ним должен следить и он должен прямо вот сейчас показывать, что он сейчас вот-вот прилетит. Значит, они вроде бы да, завтра должны быть в Москве, может быть, встречаются с Путиным. Если они едут, значит, до чего-то договорились. Потому что, помните, еще 2 месяца назад они собирались вот прям сию секунду, уже сейчас приехали, а потом сказали, зачем нам ехать, когда ничего, собственно, что обсуждать. То есть, может быть, где-то что-то обсуждается. И опять вот я слежу за Будановым, который неделю назад сказал, что следите за новостями, будут новости про переговоры. Потом сказал, что война будет продолжаться еще через зиму, и только к весне получатся, возможно, какие-то другие результаты. Потом опять сказал, что сейчас есть возможность. То есть опять вот эту бумажку заворачиваешь, и на кого нужно смотреть. Посмотрим. Может быть, это будет очередной приезд Уитков с Кушнером под руку, и будет Уитков опять делать Путину вот такие вот жесты.
1: Ну, может быть, да. Ну, вот
0: Не
1: пока
0: знаю.
1: это мне напоминает горячо любимый мною футбол и трансферные окна. И
0: Так.
1: самый, когда вот они собираются купить того-то, такого-то, там-то, а вот этого продать сюда-то. И всякая муть идет неделями. И самая правильная позиция болельщика это вот когда я его увижу в
0: Да,
1: футболке
0: вот.
1: вот того или иного клуба, я понял, что он перешел. Даже медосмотр мне ничего не даст. И вот когда я увижу, что вот в этих переговорах, не переговорах, движении к миру, когда я увижу вот этот жест Уиткофа, или когда я увижу подписанный документ, вот я не знаю уже теперь.
0: Нет, жест вам ничего не даст. Это
1: Не
0: точно так
1: даст.
0: же, как абсолютно. Жест ничего не даст, а до подписанного документа еще очень долго. Но опять же, вот то, что вы сказали, вот эта бумажка, я теперь все время про нее буду думать, ее все время заворачивают, подписывают с другой
1: Изысканный труд,
0: стороны, там,
1: да.
0: изысканный труп. Потому что Трамп одновременно сказал, что, возможно, мы встретимся с Путиным и Зеленским вместе. То есть вдруг они опять, помните, они опять начали об этом говорить. Дальше Путин говорит, зачем нам встречаться, мы не будем встречаться с террористами, потому что Зеленский все время хочет встречи, мы не будем встречаться с террористами. Зеленский говорит, мы встречаться не будем. До этого, там, месяц назад, он говорит, мне нужно встретиться с Путиным. То есть пока мы не увидим какие-то шаги, мы ничего говорить не будем. И поэтому это, кстати, я возвращаюсь к своей засохшей, не знаю, как лучше сказать, засохшей безнадёге, что вот эти вот все разговоры идут, вы наверняка наблюдаете, я об этом ничего не понимаю, но просто смотрю это как знак разговора, когда московская биржа идет вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. То есть вот кто-то заговорит про мир, биржа пошла вверх, потом там что-то случилось, биржа пошла вниз. Трамп сказал важную вещь. То есть, не Трамп, а Бессет, министр экономики американский,
1: Да.
0: когда он сказал, что Украина решила бить по российским ОПЗ. То есть это не Трамп, он не будет вот так вот. То есть он сказал, а это значит передает какое-то отношение в Вашингтоне, что их раздражает, что война идет не только со стороны Путина, он не соглашается, но и то, что Зеленский стоит на пути их убеждения Путину тем, что Путин не может убедиться, потому что Зеленский ему мешает, потому что он не хочет проиграть войну и так далее. То есть у них теперь получается, что в Америке виноваты уже теперь совсем опять две стороны. Это значит, что это движение вперед, что они теперь их опять будут толкать и того, и другого по-разному? Или это значит, что Америка будет умывать руки, потому что Трамп одновременно, как вы знаете, потребовал 350 миллиардов уже теперь. У него же каждый раз растет на 50 миллиардов то, что он потратил на Украину.
1: Это у него привычка такая, да?
0: Да, он
1: 50 плюс.
0: Как герои бесов, помните, там эти триллионы всякие гигантские. Это вообще такая автократическая черта, между прочим, считать в огромных количествах бесконечных. То есть он прибавил миллиарды. Европа ему должна заплатить. Это что значит? Он умывает руки, Европа будет заниматься? Или он не умывает руки, а наоборот? Не знаю, нету ответа, нет, потому что мы с вами про это 100 раз уже раньше говорили. Мы каждый раз приходим к этой черте, когда мы начинаем говорить, это, наверное, что-то значит. А потом оказывается, что это ничего не значит, все ездят, все разговаривают, и дальше все начинают пулять все больше и больше и больше. И очередные статьи появляются про то, что Путин выбрал эскалацию, и поэтому он идет. Владимир Зеленский считает, что он до весны может эту зиму пережить и так далее, и так далее. То есть нет, у меня никаких нет ориентиров. У нас эти ориентиры уже идут 4,5 года, и они все время разваливаются. Я, честно говоря, не вижу. Все это ужасный процесс, который ведет к большей эскалации, но абсолютно никак не ведет никаким пониманием, что это нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что это просто как бы, что называется, как это, going through the motions. То есть они вот все просто по-прежнему будут проходить через эти действия. Единственное, что зачем они опять едут, если они 3 месяца назад специально не приехали сказать, что ничего нового нет? Что, может быть, ЦРУ, когда приезжал, что-нибудь привез?
1: Да, кстати, что-нибудь. Вот я прочел миллион всякой, простите, муры, подробные рассказы о том, что говорилось в Москве, куда он приезжал, в какие ворота въезжал, в какие не выезжал и так далее. Я прочел, что вам известно, насколько достоверно, как мы можем понять, что это было вообще?
0: Ничего мне не известно. Мне это известно вот только из всех описаний. Каждый спекулирует о том, что это могло быть. Угрожал Путину, говорил не Путину. Потому что если он там, одна из версий, что он показал России, рассказал России, как у нее все плохо. Если он рассказывал кому-нибудь, то это не имеет никакого значения, потому что кто-нибудь, может быть, и так это все знает. Это надо, чтобы до Путина дошло. А если приезжает американец, особенно из ЦРУ, Путину, который был в КГБ, и говорит ему, как все плохо, Путин, наоборот, будет думать, ой, у нас вообще все отлично, потому что если американцы враги нам говорят...
1: Ну, конечно, враги, да.
0: То есть вот эти все спекуляции, особенно в там, Wall Street Journal, в New York Times, они не могут работать, если немножко хотя бы понимать Россию, это просто не может работать таким образом. Мой взгляд на это очень банальный. И банальный в том смысле, что очень много красных линий было обещано, очень много красных линий было перейдено. Радклифф не дурак, и он понимает, что, и, в общем, как бы многие, наверное, это понимают, хотя об этом не принято говорить, потому что как бы идея, что Россию ткнешь, она развалится, что ведь может же быть такое, и, кстати, касатки об этом, наверное, тоже в какой-то степени говорят, хотя они слегка бредовые, что когда накопятся все красные линии в какой-то момент, Владимир Владимирович скажет, слушайте, вы мне надоели. У меня столько красных линий было, вы не обращали внимания. Я там что-то нарушал, но вот вы мои, там мои красные линии, это самый, Советский суд, самый лучший суд в мире. Мои красные линии, самые важные красные линии в мире. Вы мне надоели, поэтому я сейчас буду действовать.
1: То есть он все время говорит, а мы еще не начинали.
0: Да, мы еще не начинали. И я думаю, что он это думает. То есть не нужно смещать... Про касаток давайте вспоминать. Не нужно смещать, когда он говорит, что мы не начинали, говорит, ой, такой бред, да вот уже 4,5 года, он в его голове вполне может быть, что мы еще не начинали, потому что начинать, это есть одна кнопка, с которой можно начать, и с которой можно очень хорошо закончить. И мне кажется, что Радклифф понимает это и поэтому приехал, чтобы понять, как близко или далеко он находится, Путин находится от того, чтобы ответить на все красные линии. Потому что действительно,
1: то есть не рассказать, а вот
0: понять,
1: повести
0: да,
1: носом.
0: Я думаю, да. Я думаю, да. Что, причем все время сравнивали, как вы видели, с Уильям Бернс, который приезжал в 21-м году. Угу. Странный был, когда бы приезжал Уильям Бернс. Это странно было, потому что он был прекрасным послом, как вы знаете, в Москве, американским.
1: Да.
0: И вдруг он приехал с таким Энтони Блинкен подходом, что мы вот сейчас вам. То есть как он вообще, он не знал, с кем он разговаривает. Он же прекрасно знал, где он. Приезжает в Россию, чтобы сказать, мы сейчас, вот если вы, да мы вам. Как только вы говорите Кремлю, да мы вам, вам Кремль сразу обязательно показывает Кузькину мать. Это у него такая, это у него просто, это как собака Павлова, у него рефлекс такой. То есть мне кажется, что Ратклифф приехал тихо, спокойно, чтобы понять, посмотреть, сказать, но не угрожать, потому что если бы он угрожал, реакция России была бы совершенно другая. Они бы не молчали и не говорили, вообще это обычная работа спецслужб. Действительно посмотреть, что можно ожидать. И, может быть, где-то в этих разговорах стало ясно, что что-то может быть сделать. Мы посмотрим, какая у нас следующая веха будет после субботы.
1: Дай бог. Ну, посмотрим. Посмотрим, да.
0: Спасибо.
1: Всего доброго.
0: До свидания.
1: До свидания.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Вышел первый трейлер 4-часового документального фильма об Илоне Маске режиссера Алекса Гибни. В трейлер вошли кадры запусков и аварий ракет SpaceX, которые сопровождаются высказываниями героев фильма о Маске. «Он хаотичен, непредсказуем, капризен», — говорит один из них. Другой называет Маска жестоким и эгоистичным. В научно-фантастическом романе «Он не стал бы героем», — звучит еще одна реплика. Работа над документальным фильмом о Маске велась несколько лет. В 24-м году режиссер рассказывал, что его заинтересовал Маск как фигура невероятного масштаба. При этом автор не хотел сводить картину к вопросу о том, хороший Маск человек или плохой. Французские грабители нашли дом в Канберре, в котором хранились предметы роскоши с помощью искусственного интеллекта, сообщает ABC News. Грабители признали вину в полном объеме, но их защитники оспаривают сумму ущерба. Накануне в Верховном суде прошло слушание, на котором сумма украденных вещей снизилась с 10 до 2 миллионов долларов. Согласно материалам дела, потерпевший выкладывал фото в соцсети, на которых были изображены похищенные предметы. Чтобы распознать локацию, один из обвиняемых использовал искусственный интеллект. Нейросеть помогла определить ему, что цветущее вишневое дерево находится в Канберре, а другой обвиняемый воспользовался чат-GPT, который по фото заднего двора с бассейном и теннисным кортом определил адрес. На следующей неделе суд назначит дату, когда будет вынесен приговор. Британский и канадский ученый Джеффри Хинтон, которого называют крестным отцом искусственного интеллекта, считает, что его бесконтрольное развитие может представлять угрозу для человечества. Об этом он рассказал в интервью The Times. Нобелевский лауреат заявил, что пока в мире невозможно разрабатывать искусственные системы, интеллект которых превзойдет человеческий. «Мы были бы очень глупы, если бы начали разрабатывать суперинтеллект сейчас, когда нет научного консенсуса о том, что его можно разрабатывать безопасно и подконтрольно. Потеря контроля над искусственным интеллектом, более умным, чем мы сами, была бы катастрофой и могла бы привести даже к исчезновению человечества», — подчеркнул Хинтон. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Минюст США вернулся к расследованию дела о возможных связях Трампа с Кремлем во время президентской кампании 2016 года. 600 отставных офицеров призвали мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани не приходить на мемориал 11 сентября. В Вашингтоне придумали план на случай подтверждения существования НЛО. 19 сентября в Манхэттене проведут фестиваль, посвященный бейглам и копченому лососю. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 85%, 82% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
4: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
5: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar.
8: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
11: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
12: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
11: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
12: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
11: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
12: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
13: Пульс большого города.
14: Радио большого города.
13: Davidson Radio.
15: Радио. И я приветствую всех слушателей Davidson Radio. И, как всегда, по средам моя авторская программа «Реальность нереального гипноза». С вами я, Николай Федоров. Мы сместились на пару часов, но так получилось. И, тем не менее, будет интересно. Оставайтесь с нами. Сегодня мне помогает, как всегда, очаровательная Вера Аврамова. Она же клинический психолог. Вера.
16: Добрый день, дорогие радиослушатели Davidson Radio. Добрый день, Николай. И прежде чем мы начнем, я хотела бы напомнить номер, по которому вы можете после передачи позвонить Николаю напрямую и задать интересующие вас вопросы. Номер 718-303-75-10. 718-303-75-10. Николай, все ближе и ближе ваше выступление, которое состоится 3 ноября. Могли бы вы все-таки рассказать, что нам ждать на выступлении? Затронете ли вы технику работы с детьми из обычного состояния сознания? Так как я была свидетелем того, как это эффективно работает, и я думаю, что это было бы очень интересно людям, которые придут на ваше выступление, которое состоится 3 ноября. Расскажите, пожалуйста, программу этого выступления.
15: Да, ну, то, что чему вы были свидетелем, точнее, если сказать, это не совсем то, что я буду показывать на этом выступлении. На выступлении я не покажу технику работы с детьми как терапевтическую технику. Я покажу, как работать со своими детьми, потому что доступ к спящему телу, так назовем, взрослого или ребенка, к спящему человеку, если серьезно сказать. Есть, естественно, у кого-то, у близких людей, в основном это мама, папа или бабушка, дедушка. Но все небольшие, а может быть иногда такие, как кажется родителям и кажется бабушкам, дедушкам, отклонения в поведении ребенка, гиперактивность, ну даже и такие серьезные достаточно проблемы, как НРС, и много-много можно это перечислять. Можно их исправлять очень эффективно и предотвращать в поведении, например, с такими проблемами, как я говорил, как курение, алкоголь и даже более такие плохие вещи. Эти вещи можно, если вы вовремя начинаете работать с ребенком, их можно предотвратить, их можно исправить, и можно ребенка подтолкнуть на ту дорогу, которая его приведет к счастливой жизни. Если вам дорог ребенок, если вы готовы уделять ему время, это буквально там 2-3 раза в неделю. Когда вы это делаете год, 2-3, да, это не мгновенно, это не то, что вы спящему сказали, ты прекрасно учишься, и он завтра начал прекрасно учиться. Достаточно быстро пройдет НРС, достаточно быстро пройдут проблемы с гиперактивностью, там еще с какими-то вещами. Я покажу именно техники работы со спящими, как со взрослыми, так и с детьми. Они немножко отличаются. Очень несложно, очень доступно. Я дам раздатки тем, кто придет, чтобы они дома потом не забыли о том, что было. И они прекрасно могут освежить память, вспомнив то, что они видели, и применять их как к детям, так и ко взрослым. Естественно, с очень хорошими целями. Это очень несложно и достаточно эффективно, но не работает мгновенно, как многие хотят. И еще проблема, с которой я сталкивался, когда я работал с детьми, и говорил родителям, хотите, я вам покажу, даже там дополнительно не надо было ничего доплачивать, как работать, как вы можете корректировать поведение своих детей. И крайне редко, из 10 обычно там 2 человека только высказывали интерес, такой, ну, реальный интерес, а остальные, да, нет, что, ночью, не, мы там, у нас другие дела, телевизор и прочее-прочее, Вера.
16: Угу. Благодарю, Николай. Хорошо, по поводу выступление я узнала у вас. Интересующее сейчас по поводу обучения. Расскажите, пожалуйста, опять же поподробнее, какие даты пройдет обучение, что участники курса смогут после обучения, какие умения они приобретут, что они реально смогут решить, с какими запросами они могут работать после обучения, которые вы проведете.
15: Да, с обучением. Обучение... Я хочу сразу сказать, что это очень просто и это очень сложно. Вот такой парадокс, как это ни странно, но с этим вот мы столкнемся все. Сами техники очень несложные. Я все покажу, я все объясню. Мы это друг на друге все попробуем. Я покажу на слушателях тех, кто придет. И слушатели друг на друге это все попробуют, потому что успех в гипнотерапии – это практика, практика, практика, практика. Да, есть какие-то вещи, которые нужно знать, но это настолько несложно, потому что нет отдельных техник для работы, допустим, с заиканием или для работы с вазомоторным ринитом, то есть с хроническим насморком или с какой-то там суперсерьезной проблемой, даже вслух ее не буду называть. Техника одна – мы погружаем человека в гипноз. Мы находим, проводим гипноанализ, находим первопричину, идем через цепь событий, ситуаций, которые у человека возникали, находим первое событие, меняем восприятие, чтобы взрослый человек не жил выводами, суждениями того маленького ребенка, кем он был. Я покажу, как находить эти чувства, с которыми надо разбираться. Я покажу, где эти чувства сидят. Эти чувства на физическом уровне сидят в человеке. Я недавно буквально работал с очень молодой клиенткой, ей там 22 года было. И я решил одну проблему, вторую проблему. И говорю, а теперь пройди своим внутренним взором от макушки головы до кончиков пальцев рук и ног. Скажи в теле, что ты обнаружишь. Я не сказал, а где ты обнаружишь боль, где ты обнаружишь какой-то дискомфорт, где ты что-то обнаружишь, тошноту или, там, не знаю, теплоту или холод. И она говорит, в руке, в руке, в руке. Показывает это место на руке, там, в районе кисти. И я говорю, что там? Там скорбь, скорбь. Ага. Я говорю, ты остро ее ощущаешь? Да, я остро ощущаю. Сконцентрируйся на этом чувстве. Сконцентрируйся, держись за него, держись как за веревочку. И мы сейчас, как по мосту, перейдем туда, где возникло это чувство, в ту цену, ситуацию или событие, и мы вылетаем туда, где действительно была там у нее такая достаточно серьезная проблема. Мы ее разбираем, возвращаемся назад и говорю, что с рукой? С какой рукой? Я говорю, ну, с рукой, где была скорбь. А, да, не, все в порядке. Теперь у нее там были ледяные ноги. Соответственно, ледяные ноги. Каждое чувство из прошлого, которое засело в какой-либо ситуации, оно обязательно имеет отражение в физическом теле. Человек, не я нахожу, я не экстрасенс, я не колдун, не бабушка-ворожейка. Если надо, я могу быть и колдуном, но все равно это будет чистой воды, конечно, мои гипнотические техники, и которые, кстати, очень эффективно работают, и многие ворожеи, колдуны, реальные, настоящие, они, конечно, этим пользуются, и в принципе, я считаю, что это нормально, просто им гораздо легче работать, чем мне. Слово «гипноз» всех пугает. Вот я рассказывал, ко мне ехали люди и не доехали, везли мальчика с анурезом, и я спросил, что-то их долго нет, а они не приедут. Почему? Они узнали, что едут к гипнотизеру, а думали, что едут к колдуну. То есть они своего 7-летнего там, или 6-летнего мальчика к колдуну, они нормально его везли и готовы были доверить. А гипнотерапевту нет, это ужасные люди, которые зазомбируют мальчика, он всю оставшуюся жизнь будет мне платить ренту, возить деньги, конфеты, там, я не знаю, что ему родители там позволяют, мороженое будет свое отдавать. Ну вот такие перекосы в сознании, и когда мы это поймем, когда это увидят, я и покажу на живую, и я там пару покажу очень интересных работ, видео, которые я для учебы могу показать, это и достаточно несложно, и достаточно сложно. Сложность в чем? Вы должны быть, ну, те, кто захочет, чтобы учиться, у человека должен быть минимальный житейский опыт, он должен нормально разговаривать, он должен подхватывать разговор. Никаких таких сверх каких-то сложностей, о которых мне звонят и говорят, я никому не верю, я вот мне докажите, я приду тут же к вам на обучение, там для меня цена не проблема. Доказать что я могу погрузить человека в гипноз, я предлагаю видео, говорят, это искусственный интеллект все создал, нет, вы все шарлатаны. Нет смысла даже доказывать, я просто не улавливаю даже смысла. Если я бы не был гипнотизером, я занимаюсь этим больше 40 лет, больше 30-31 год я занимаюсь именно терапией, именно теми состояниями, которые возникают от проблем психосоматики, которые возникают от стресса, от депрессии, от уныния. Мы разбираемся с этим стрессом, и происходят чудеса. Я не лезу в медицину, я не занимаюсь медицинской деятельностью без лицензии. Когда человек говорит, что у меня скорбь в руке, это не медицинская проблема, согласитесь, это любой юрист и любой здравомыслящий человек скажет, что скорбь в руке, но мы разбираемся с этой скорбью, и я спасаю девушку от того, что в будущем у нее в этом месте будет артрит, который перейдет в артроз, и ее начнут там ей помогать, и доктора, и все. Потому что никто не будет разбираться, из-за чего возникло. А нет, они будут разбираться, они скажут, там, это там соляной баланс, солевой, это какой-нибудь не хватает железа, магния, марганца, еще чего-то. Еще раз повторю, что в нашем теле тысячи фабрик, которые могут произвести любое лекарство, любое вещество, вот любое, какое надо. Я приводил пример песчаного краба, которого сажали туда, а у него каждый день должен обновляться панцирь, и для этого надо очень много кальция. Его сажали на диету, где кальция нет, а панцирь у него рос абсолютно нормально. То есть у него внутри этого маленького существа проходил холодный термоядерный синтез. Поверьте, мы гораздо сложнее устроены, чем песчаный краб. Он устроен просто, я не знаю, как пулемет «Максим», наверное, там просто в нем три детали, и все. Мы гораздо сложнее. И нарушить, правда, наш баланс и легче нарушить, но для этого мы и существуем. Мы существуем, психологи существуют, психоаналитики, гештальтисты, куча там всяких специальностей. Кто-то это быстрее делает, кто-то делает это быстрее и более эффективно, кто-то делает медленно. Но все равно все эти специалисты, они помогают душевному здоровью человека, они приводят психосоматику к балансу. И когда мы приводим это все к балансу. Когда мы меняем восприятие, происходят чудеса. Да?
16: Благодарю, Николай. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что вы можете позвонить Николаю после передачи и задать интересующие вас вопросы по номеру 718-303-7510. Еще раз повторяю, номер 718-303-7510. Николай, в прошлый раз мы коснулись темы автоматических мыслей. И еще раз коснитесь коротко, что такое автоматические мысли и просли. И коснемся тех умственных искажений, которые дают начало негативным автоматическим мыслям. Потому что опознание и подвергание сомнению этих иррациональных способов мышления могут уменьшить частоту негативных автоматических мыслей и увеличить частоту позитивных альтернатив. Давайте коснемся некоторых искажений.
15: Да, мы коснемся искажений, коснемся того, что нам мешает. Мы, правда, мы на этом закончили. Я закончил, я был один. Еще раз я напомню, может быть, многие слушатели не слышали. Автоматические мысли – это мысли, которые крутятся у нас в голове, мысли, которых мы не замечаем, мысли, которые на автопилоте, знаете, как заезженная пластинка, они просто шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. И эти мысли создают те эмоциональные расстройства, которые потом создают и психоэмоциональные, и психосоматические расстройства, и которые, кажется, ну, крутится эта пластинка в голове, она безобидная. А как их остановить, и как их хотя бы остановить, и как их заменить на позитивные автоматические мысли? Вот о позитивных автоматических мыслях я, честно говоря, я из себя не могу вспомнить, чтобы у меня крутить мысли в голове. Я выиграю лотерею, у меня будет успешная работа, у меня... Я думаю о хороших вещах, но так как я в том числе думаю о плохих вещах, я не могу просто даже представить, что можно их вот так вот заменить. Было бы великолепно, если бы у нас крутились положительные автоматические мысли, потому что эти мысли, они являются просто самовнушениями, чисто вот гипнотическими самовнушениями. Мы еще их называем самоисполняющимися пророчествами, которые приводят нас или к удаче, или к неудаче в жизни. В основном, конечно, если это негативные мысли, они приводят нас к неудаче. Их основных три вида. Мы думаем о себе, негативные, естественно, мы думаем о мире, и мы думаем о будущем. О себе я говорил, что мы думаем о себе, тоже можно разделить о здоровье, о деньгах и об отношениях. И точно так, о мире там гораздо шире, что сейчас прилетит астероид, сейчас то все. Вот человек краем уха даже не замечает, там сидел, ел, о чем-то думал, а рядом работал телевизор или работало радио, но другое не Дэвидсон радио, у нас таких ужасов нет на радио, у нас только положительные внушения и положительные инструкции. И краем уха он зацепил: о, вторая луна, сейчас будет комета, сейчас будет ураган, надвигается откуда-то из Флориды, сейчас провалится там Арктика, сейчас будет глобальное потепление. И вот эту вот ерунду, мягко говоря, которую человек пустил себе в голову, и он себя просто уничтожает, уничтожает, уничтожает. И потом он обнаруживает, что у него хуже со здоровьем, что у него хуже дела идут, что он стал какой-то взвинченный, весь такой дерганный, что он ушел в депрессию. И вот сейчас как раз я не успел в прошлый раз поговорить о том, как вот эти вот искажения умственные, какие они бывают и как их замечать, а чтобы их замечать, их надо знать, потому что предупрежден, значит вооружен. Как с ними можно бороться, и для того, чтобы бороться или просто их игнорировать, мы должны знать. И вот, например, есть такое искажение, оно называется сверхобобщение. То есть, что такое сверхобобщение? Это когда человек очень любит делать чрезмерные выводы из тех данных, которых у него просто нет. Вот у него есть скудные данные, а он делает такие обобщения, которые там просто вот направляют его жизнь. Допустим, очень часто мы используем, можете вспомнить и подтвердить, да, что я прав, такие слова: всегда, никогда, все, никто, меня все не любят, этого никогда не случится, любую отрасль жизни возьмем, любую сферу жизни, если применяются эти слова, человек просто вот он себя загоняет. Меня никто не любит. Мы задаем вопрос, можете сами себе задать вопрос, а кто именно меня не любит? Потому что все, кто, тетя Маша там за углом, или там, я не знаю, меня не любит начальник, а кто еще? И когда мы себя ловим на этих сверхобобщениях, когда мы ловим себя на применении этих слов, мы обороняем, мы ставим щит, и сверхобобщения перестают нас разрушать. Еще одна такая тенденция к умственным искажениям – это чтение мыслей. Это так же, как человек, когда заявляет, что его кто-то не любит, и он еще может, можем ему задать вопрос, когда он говорит, что меня все не любят. А как вы узнали, что вас не любит там тот-то или тот-то человек? И человек начинает задумываться, что как, ну вот я прохожу, он мне не улыбается. Может, он был занят, может, он там глаза у него были в телефоне, может, у него глаза были в компьютере. Никогда не думайте, что вы читаете мысли. Мы не экстрасенсы. И когда вы думаете, что вы читаете мысли, там, эта компания меня не любит, там, группа людей. Почему? Я шел, я поздоровался, они не поздоровались. Может, они были отвлечены, может, они банально не услышали. Ловите себя на этих мыслях, ловите себя на этих искажениях. Разбирайтесь, а может, вам показалось. Сразу думайте, что если вы экстрасенсы, вы читаете их мысли, может, вы мало зарабатываете, вам надо сменить сферу. Если вы считаете, что вы не экстрасенс, может, вы ошибаетесь. Точно так же еще одно очень важное искажение – это когда человек предсказывает будущее. Что такое предсказание будущего? Это когда он ожидает негативный исход, и у него ощущение такое – все уже произошло. Вот как я говорил, он услышал краем уха, что там, не знаю, глобальное потепление, летит астероид. Все, надо все снимать деньги, надо все потратить. Сейчас все, Земля расколется на две части. Ну, это я утрирую, уже это такое гранд-событие. Но есть мелкие события, когда мы начинаем предсказывать себе будущее. Как в старом анекдоте, когда парень шел за утюгом, и с каждым этажом он думал, что я приду, попрошу утюг, она меня пригласит, поднимается еще выше. А я скажу, ну давай я зайду, она нальет чай, у нас случится любовь. А потом она родит ребенка, потом она уйдет к другому, заберет у меня квартиру, открывает, звонит уже в дверь, она открывает девушку утюг, он ей говорит, да пошла бы ты туда-то со своим утюгом. Понимаете, человек уже все предсказал, он уже свою жизнь предусмотрел наперед. И этого надо избегать. Это не очень это хорошо. Также очень важное искажение – это дисквалификация. Что такое дисквалификация? Когда человек отрицает в себе какие-либо положительные качества, умения. А каждый из нас уникален. И каждый из нас может делать что-то такое. Даже человек, который там работает, я не знаю, там совсем на какой-то простой работе. Мы каждый что-то делаем такое, что больше сделать никто не может. И мы очень любим себя дисквалифицировать. Человек сделал хорошее дело, там, я не знаю, написал статью, выступил где-то там на собрании. И он обесценивает свои достижения. По любому поводу, обычно, конечно, это прививается с детства, и мы об этом говорили, это очень важно. Любой ваш промах, вас били. И точно так потом, ну, били не физически, но иногда, к сожалению, я видел, что и физически. И точно так же мы ведем себя по отношению там, к своим детям, к своим знакомым. Все плохое мы выпячиваем, стараемся вытащить, вывернуть наружу, ткнуть человека туда, в это, прям не побоюсь сказать, дерьмо лицом. Но когда ребенок получил хорошую оценку, мы не прыгаем до потолка и не говорим, ты молодец, смотри, как ты выступил, как ты по математике, у тебя высшая оценка, у тебя там, не знаю, по английскому, по такому-то предмету, там, по биологии. Нет, ну пятерка, а что ты, трах-тарарах, а что это у тебя тут вот там более низкая оценка? И мы начинаем себя вести так же. Останавливайте себя. Старайтесь больше хвалить своих родителей, своих детей, своих супругов, супруги, там, своих, я не знаю, сослуживцев. Люди очень ценят. Никто нас не хвалит. Нас только ругают, и мы точно так же себя ведем. И вот я говорил, кстати, это тоже, может, не совсем, ну, немножко это в тему, когда девушки очень рано начинают вести такую раскованную сексуальную жизнь, их осуждают. Нет, они не такие, они там самки, что им там прям там страшно нужен секс. Вовсе нет. Они ищут подтверждение, что она красивая, что она милая, что она понравилась. Она ждет этих слов. Она с одним парнем встречается, он ей пользуется, ничего не говорит хорошего. Она думает, ну вот точно он скажет. И она пошла. А поскольку с кем она встречается, они воспитывались точно так же, их только ругали, их ни за что не хвалили. И получается, что беда-то была в ее родителях. Не то, что она нехорошая, распутная, распущенная. Вовсе нет. Просто ей не хватило в детстве любви. Ей не говорили, какую ценность она представляет. Вот эта дисквалификация, вот унижение себя, унижение своих достоинств, да и себя как человека. И уничижение других достоинств у других людей, это приводит иногда к таким, прям скажем, не очень хорошим вещам. И вот, Вера, вы сталкиваетесь с этим, я уверен. А у нас уже реклама.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк. Новости на
0: Дэвид Зон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Более 100 тысяч человек присоединились к коллективной жалобе правозащитной организации Fair Square, потребовав от Комитета по этике Международной Федерации Футбола проверить действия ее президента Джани Инфантино. В документе перечислены 8 эпизодов, в которых, по мнению авторов, Инфантино нарушал правила FIFA, включая злоупотребление полномочиями. Месси и Роналду сыграют в одной команде. Матч состоится в декабре на стадионе в Буэнос-Айресе. В Осло состоялись государственные похороны короля Харальда V, скончавшегося в возрасте 89 лет. После 13 дней национального траура десятки жителей вышли на улицы столицы, чтобы проводить монарха. На церемонию прибыли представители европейских и азиатских королевских домов, а также зарубежные лидеры. Харальд находился на престоле более 30 лет и пользовался широкой поддержкой общества. Новым королем Норвегии стал его сын Хокон VIII.
1: Служба информации Дэвид Зон Радио. Новости в реальном времени.
7: Осень пришла в мой дом.
1: Осень на Дэвид Зон Радио.
7: Идет неслышно в дом усталый мой.
1: Все еще будет.
17: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош-Хашана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон. В центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
18: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
19: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникально эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
20: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
21: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
22: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
23: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
24: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.

0: нас хорошо слышно.
1: И мы продолжаем. И снова в эфире я, Николай Федоров, гипнотерапевт. И наша передача «Реальность нереального в гипнозе». И мне помогает клинический психолог Вера Аврамова. Мы продолжаем. И я хотел спросить у Веры, в ее практике наверняка вы тоже сталкивались с этими умственными искажениями, которые включаются

0: произошла какая-то ситуация, и, возможно, он как-то там повел себя, возможно, как-то не так, или, может, даже он повел себя нормально, но он посчитал, он мог подумать, что о нем подумали как-то не так плохо. То есть вот такая персонализация может быть фильтрование, когда человек фокусируется на чем-то одном, исключая все остальные.
1: На плохом.
0: Да, но на плохом, опять же, на плохом нет.
1: Ложка дегтя в бочке меда.
0: Да, да.
1: Первое и второе. Это
0: однозначно. Да. Он может, например, не знаю, там, выступить каким-то хорошим докладом и там запнуться где-то, и он может заметить именно то, что он запнулся там, и то, что, да, и думать, что все обратили на него внимание. Поверьте, никто на вас не обращал внимания, вы никому не сдались. Ой, это я уже от себя добавила. Поверьте мне, никто не обращает на это внимания. И самое, ну, последнее, ну, как последнее, то, что я выделяю, это черно-белое мышление. Оно очень часто, то есть у человека из крайности в крайность, то есть не бывает средней золотой середины, у него не бывает.
1: Мини-биполярное расстройство, да? Можно так сказать?
0: Можно, даже можно сказать, что не мини, а прям конкретное, потому, да, нет, это конкретное, потому что человек считает, что если я несовершенен, то я там никакой, да, то я никакой. Это очень похоже к все-таки, когда человек перфекционист, и он старается все делать максимально идеально. Вот это больше к этим людям относится. Таких, к сожалению, мы знаем очень много, и которые не могут даже начать делать определенные там вещи, они способные, талантливые, но они считают, вот-вот-вот, чуть-чуть осталось до идеала, вот-вот-вот, вот я буду самым лучшим, там, самым... Поверьте мне, надо просто брать и делать.
1: И не думать об этом.
0: Нет, абсолютно не думать об этом. Поверьте, о вас тоже не сильно думают, поэтому можете зря не расстраиваться.
1: Да, да. Можно я по этому поводу маленькую историю расскажу? Такая мини-история насчет того, что мы думаем о себе. В 20 лет мы переживаем страшно по любому плохому взгляду, по плохому слову, потому что нам показалось вот как раз о всех тех умственных искажениях, о которых мы говорили. В 40 лет мы об этом почти не переживаем. А в 60 лет мы понимаем, что никогда мы никому и нужны не были, и даже не было повода никакого и переживать. Вот этот мудрый взгляд, как можно раньше нам надо стараться принять на вооружение, и просто чтобы у нас была такая душевная броня вот от этой дряни, которая реально она нас уничтожает и приводит нас и к депрессиям, и к стрессу, и какой только ерунде не приводит, но от этого потом страдает наше тело, потому что любая мысль, любая эмоция дает отражение. Мысль дает эмоцию, а эмоция дает отражение в физическом теле, которое рано или поздно, потому что мы говорим о негативных эмоциях, хотя они тоже нам нужны, но когда они чрезмерны, когда нет баланса, когда только минус, минус, минус, минус. И рано или поздно это приводит к функциональным заболеваниям, с которыми потом приходится, а когда они переходят в органические, и даже на уровне функциональных, уже мы обращаемся, ну не мы, к счастью, и те, кто нас слушает, минимально обращаются. И люди ходят, да, и лечатся годами. Они лечатся годами, они лечатся годами. Потом приходят к иглотерапевтам, потом приходят к бабушкам-ворожейкам, потом приходят к нам, к гипнотерапевтам, к психологам, и хотят за одну-две встречи решить проблемы, которые там 15, 20 лет, 8 лет их мучили, не давали покоя, и считают, что в секунду все это можно сделать.
0: Это, знаете, как я рассказывала Николаю, что показывала видео, ну, определенные видео, которые он может показывать клиентам, или даже на обучение, которые те, кто записался на обучение, там, где он может показать эти отрывки из этих видео, я показывала одному близкому мне человеку, и показывала, что вот можно с помощью гипнотерапии что решить. На что она мне ответила, что ей так зашло иглоукалывание. Потом...
1: Стояние
0: на гвоздях. Рисованием этих... Нет, не песочками, мандалы. Песочками лучше. Вот песочками я вам скажу, что это... Я как психолог вам скажу, что это неплохо. Это один из методов арт-терапии.
1: Стояние на гвоздях в этом случае великолепная вещь.
0: Ну, когда я показываю...
1: Она неплохая вещь.
0: Неплохая, но это не способ решения проблемы. Это один из инструментов. И когда я показала, что можно с помощью гипнотерапии сделать, как можно решить даже элементарный запрос, на что мне ответили, я не готова пока так страдать.

0: Поэтому я могу сказать, что гипнотерапия все-таки она не для всех. Она абсолютно не для всех. Если, например, я не знаю, там медицина для всех, ну, гвозди тоже не для всех, но гипнотерапия точно не для всех. Это такой вид терапии. Да, это вид терапии.
1: Гештальт-терапия, психотерапия.
0: Ну, вы пользуетесь тоже элементами гештальт-терапии. Все мы пользуемся элементами.
1: Однозначно.
0: Поэтому могу сказать, что человек очень сильно удивился, когда я показала, что можно, да, что бывает. И в большинстве случаев люди не готовы это все решать с помощью гипнотерапии.
1: Это потому, что они не хотят просто задуматься о том, как раз это то видео, о котором вы говорите, я понимаю, о каком видео речь, что человек страдал 20 лет. 20 лет, и мы за 3-4 буквально недели, там не получилось 5-6 встреч. У него очень была серьезная проблема, у него там сумасшедшее было давление за 200 зашкаливало. И мы решили за 3 блока. Это было у нас около 15 встреч, и мы решили его проблему. Да, он пережил много неприятного, но это было последний раз. А люди живут, страдают, мучатся, знаете, как заноза у них где-то там в ботинке гвоздь торчит. Это становится частью их идентичности, это становится частью их натуры. Они без этого не могут жить, потому что об этом можно поговорить, пожаловаться с подругами, пожаловаться начальству, сказать, а так болит голова, я вся такая замученная. Это уже идет к вторичной выгоде. Вот у меня вторичная выгода тоже очень страшная вещь. И не исключено, что у этой девушки, кому вы показывали, у нее была как раз вторичная выгода. У меня был один такой несостоявшийся клиент, который, его игнорировали дети около 8 лет, не разговаривали с ним. Просто вот его как будто не существовало. И, естественно, его подсознание, а он очень хотел общаться. И что он сделал? Он заработал меланому, у него там такие опухоли, что просто на него страшно смотреть, на раздетого. И дети стали с ним общаться, и он счастлив, он счастлив. Вот это его вторичная выгода, то есть всегда вторичная выгода всегда гораздо меньше, это капля в море против того вреда, который человек себе наносит. Я рассказывал о клиентке с агорафобией, которая боялась там открытого пространства, но не хотела решать проблему, потому что ее не брали там на картошку, ее не брали там на огород, бог знает куда. Вот везде, где надо было работать, она только сидела и смотрела сериалы. И по хозяйству, ее нельзя нагружать, она такая слабенькая. И человек прекрасно себя чувствовал, но не понимал, к чему это приведет. И привело ее, я могу сказать, очень плохим таким последствиям. Да, да. К сожалению, это так. Да, Вера?
0: Николай, все-таки хочу задать те вопросы, которые я до которых никак не дойду. Давайте все-таки пройдемся по негативным чувствам, которые приводят к болезням, как телесным, так и душевным. Мы начали с вами эту тему, но эту тему никак не докончим, потому что мне очень интересна эта тема. Это очень сильно связано с психосоматикой. Мы с вами знаем, что гипнотерапия – это, само собой, тоже связано с психосоматикой, с гештальт-терапией. Расскажите, пожалуйста, про, возможно, уныние или мы говорили с вами про жадность, к чему она приводит. Про что вы хотели бы сейчас рассказать, про какие чувства негативные?
1: Ну, давайте, раз мы начали с уныния. Уныние – это великолепная тема. Это вещь, которая реально в какие-то моменты жизни мы подвержены унынию. И если это в разумных пределах, как вы говорили, если это не зашкаливает, ну да, там человек посидел вечером, там вспомнил какое-то прошлое свое, там поныл, сам себе пожаловался, и утром проснулся и забыл, и все нормально. Но, к сожалению, сегодня такой уровень сумасшедшего стресса, что он проснулся, и у него сразу плохая новость, он включил новости, он там сделал какой-то телефонный звонок. Крайне редко бывает, я даже на себе, что утром проснулся, и у тебя хорошие новости. Как мы говорили, астероид пролетел мимо. Глобальное потепление, слава богу, не превратилось в глобальное похолодание, а просто стала нормальная температура. Нас не пугают новым ковидом, нас не пугают бог знает чем. А мы открываем Когда человек читает новости, дрянь, дрянь, дрянь. Чем больше дряни, чем больше ужаса, чем больше смертей, чем больше утопленников при урагане, там, бог знает, чем больше снесенных домов при землетрясении, это цепляет человека. И те, кто ньюсмейкеры, те, кто делает новости, они этим пользуются. Это разговорный гипноз. Вот я, кстати, еще хотел сказать, что те, кто придет 3 ноября, я расскажу, как устроено наше сознание, и докажу, почему эта модель, именно наша модель, которой я придерживаюсь, почему она работает, откуда это все берется, как это залетает. И я скажу более там какие-то вещи, подскажу, которые нас оберегают от этой дряни. И да, есть люди, у кого-то крепче нервная система, у кого-то она более ранимая. Разные типы, там кто-то меланхолик, разные типы характеров. И это все зависит на восприятии. Если человек меланхолик, он тем более подвержен. Если он поддался унынию, он рано или поздно он пойдет в депрессию. Из депрессии я скажу, что очень тяжело выбираться. Вот Гоголь страдал депрессиями. Почитайте, что он писал о себе. Сейчас просто не будем перегружать эфир. Это очень-очень страшная вещь, которая депрессия рано или поздно, ну, скорее рано, потому что, я говорю, сегодня добивают. Нет у человека, нет положительных эмоций. Я говорил, что на один гормон стресса у нас вырабатывается 7 гормонов радости. И представляете, а кто в радости? Я очень мало знаю в своем окружении, даже в дальнем окружении людей, которые живут в радости. Нет. Есть люди, у которых дежурная такая резиновая улыбка, но я знаю, что внутри у этого человека, ему там уже, наверное, не моя помощь, и даже, может, не клинического психолога, а реально ему там к психиатру надо. Потому что человек держится из последних сил, но ему надо вот имидж такой, у него хорошая машина, у него улыбка, а он разрушен напрочь. И как подойти, вот Вера говорила, я сейчас от уныния чуть-чуть уйду, говорила о том, что люди, да, люди видят видео. Я, кстати, с этими видео очень много потерял клиентов, потому что просят там, звонят там из Лондона, пришлите что-нибудь, как вы работаете. Я посылаю, люди смотрят, и вот это я тут так буду там со слезами и вот так вот биться. Ну, к сожалению, бывает. Но это так же, как у человека выскочил сустав, и хирургу надо или травматологу дернуть руку, мгновенная боль, раз, и рука встала на место. Вы приходите к стоматологу. Да, там делают колоссальное обезболивание, но вы знаете, что все равно может зуб поныть, но мы туда идем. Но поверьте, что разрушенное сознание, вот эта вот депрессия, этот стресс, это гораздо хуже последствий. Это иногда легче смерть, чем то, что человек просто он превращается в овощ, и сначала его задалбывают таблетками, а потом он просто сидит там, ходит под себя, и это очень плохо. Это кажется, я выдержу, я сильный. Вы не получаете того качества жизни, которое должно быть. От стресса надо избавляться. И вот я очень удивился, что я когда полгода назад принимал, несколько людей пришли специально поставить самогипноз. Они поставили самогипноз, да, кто-то им не пользовался, но те, кто пользовался, мы постоянно на связи, я давал им советы. Они не хотели научиться там давать правильные внушения. Откуда у меня и появилась мысль, что надо все-таки сделать этот курс по гипнотерапии, объяснить, как работать. Очень просто, очень легко. Можно работать, я знаю гипнотерапевтов, которые только дают директивные внушения. Погрузили человека в гипноз, я научу это делать, научу очень глубоко погружать. И просто зачитывают человеку скрипт там, от обгрызания ногтей, там, от вырывания волос, да бог знает от чего, от бессонницы. Да, лучше бы, конечно, может быть, во многих случаях я бы провел гипноанализ и понял, от чего он начал грызть ногти. Но иногда люди не хотят гипноанализа. Они говорят, дайте мне просто успокаивающие внушения. Только на этом можно работать, особенно если работать онлайн. Онлайн регрессию не очень хорошо, она это профанация, это такой... Честно скажу, это обман. Регрессия. А если человек впал в абреакцию, он сидит где-нибудь в Италии или в Германии, вы ему из Нью-Йорка начинаете там зачитывать, даже иногда до скрипта не доходит, мы только начинаем его углублять, он на определенный уровень там закрыл глаза, представил, как он спускается там по лестнице, и его начинает колотить, вылезает то изнасилование, которое в нем жило, то избиение, тот грабеж, его там сбила машина. Это все вылезает, это его все начинает уничтожать. Вы за там 7-8 тысяч километров от него, и что, как вы его? Как вы его будете? Да, можно ему там есть волшебные 8 слов, которые можно сказать, об реакция пройдет. А если у него слетели наушники, если он упал на пол, если он начал биться, мы должны быть рядом. Мы должны быть рядом. Я не могу по интернету так оценить человека, как я задам ему несколько вопросов, и я пойму. Иногда я просто откажу, скажу, я не ваш специалист, а вы не мой клиент. Вам идите к другому, миллион сейчас гипнотерапевтов там на каждом шагу, наверное, я не знаю. Но я смотрел, не совсем это, конечно, так, но человек имеет право пойти найти другого, я имею право отказать, потому что я вижу, что я этому человеку не помогу. Но есть вещи, которые можно делать онлайн, не влезая в регрессии, не влезая там куда-то. И я научу, какие признаки обреакции начинаются, чтобы сразу вовремя ее остановить. И все равно зачитать тот скрипт, успокоить человека, дать ему инструменты для снижения стресса, для вот этого выкарабкивания из того вот такого унылого состояния, даже из этого же уныния. И, казалось бы, есть сейчас там тысячи, наверное, записей, которые можно слушать и сказать, да, зачем мне платить, вон бесплатно я зайду, послушаю там того или того специалиста или того. Это все так, да. Но сразу всегда есть это но. Когда с вами говорит живой человек, это работает по-другому. Вот, к сожалению, на этом я должен закончить, потому что мы заканчиваем. И я буду в следующую среду рад вас слышать и буду рад вас видеть и 3 ноября, и на моем курсе гипнотерапии, который начнется 8 ноября. Всего вам доброго.
0: До свидания, дорогие радиослушатели.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.

0: еще будет?
1: В Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
0: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
0: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Ситуация в районе Персидского залива резко обострилась. Иран заявил об атаках на 10 судов вблизи Ормузского пролива после того, как Соединенные Штаты нанесли удары по 5 иранским нефтяным танкерам. Под огонь попали и торговые суда. Один из танкеров загорелся в территориальных водах Ирака. Иран также выпустил ракеты по американской военной базе в Иордании. Большинство ракет, по данным иорданских властей, удалось перехватить. Информация о погибших на базе не поступала. Стоимость нефти марки Brent впервые за 6 недель превысила $100 за баррель. Главная причина – опасения по поводу поставок из стран Персидского залива. Дорожают также бензин и дизельное топливо. Экономисты предупреждают, что продолжительный рост цен на энергоносители может вновь ускорить инфляцию во многих странах. Торговое противостояние между США и Канадой продолжает усиливаться. Белый дом объявил о запрете на импорт большинства канадских алкогольных напитков, некоторых молочных продуктов, мотоциклов и мопедов. Ограничения должны вступить в силу 29 сентября. Вашингтон также намерен ограничить участие канадских компаний в крупных государственных контрактах. Решение принято после того, как Канада ввела ответные пошлины на американские товары общей стоимостью около 20 миллиардов долларов. Пентагон, как сообщается, определился с компанией, которая построит новый палубный истребитель для военно-морских сил. За контракт стоимостью в десятки миллиардов долларов конкурируют Boeing и Northrop Grumman. Название победителя пока официально не объявлено. Самолет должен получить улучшенную систему малозаметности, увеличенную дальность полета и возможность взаимодействовать с боевыми беспилотниками. Первые серийные машины планируют принять на вооружение в 30-х годах. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Минюст США вернулся к расследованию дела о возможных связях Трампа с Кремлем во время президентской кампании 2016 года. 600 отставных офицеров призвали мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани не приходить на мемориал 11 сентября. В Вашингтоне придумали план на случай подтверждения существования НЛО. 19 сентября в Манхэттене проведут фестиваль, посвященный бейглам и копченому лососю. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 85%, 82% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
3: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
5: случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто... Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
7: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
8: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
9: Знаешь, какой он красавчик.
10: Выглядит как огурчик.
11: Я давно его знаю, он очень способный.
12: Он очень хороший человек.
8: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
13: Операцию я беру на себя.
8: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
14: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы» с Алексеем Орловым.
15: Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами действительно Алексей Орлов. И я начинаю очередную передачу «Моя Америка». Спонсор моей программы «Моя Америка» – магазин оптики Vision Palace. Это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, дамы и господа, кто нуждается в корректирующей оптике в очках. Цены из-за тарифов у нас повышаются, к сожалению. Но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по добрым старым ценам. Где это сделать? Окей, поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть в Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл-оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicare, громадный выбор оправ для обладателей программы Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены, каждый из вас в этом может сам убедиться. Если вы посетите дворец, адрес 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. И также можете позвонить по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. О ком мы будем сегодня говорить? Джон Хинкли. Вы помните Джон Хинкли? Тот, кто не помнит, я напомню. Почему я решил обратиться к этому персонажу, к которому, в общем-то, не следует обращаться? Потому что он вдруг оказался в лучах рекламы, в лучах славы, ну, естественно, его пропагандируют демократические средства массовой информации. Итак, история. 30 марта 1981 года Джон Хинкли совершил покушение на Рональда Рейгана. Пуля прошла в миллиметре от сердца. Состоявшийся в июне 1982 года суд признал Хинкли невменяемым и оправдал по всем предъявленным ему обвинениям. Его отправили в психиатрическую больницу. В 2016 году, 6 лет назад, федеральный судья решил, Хинкли не представляет угрозы окружающим. Его выписали из больницы, правда, выписали с некоторыми ограничениями. В частности, ему запретили общаться с прессой. А вот 15 июня 2022 года, 4 года назад, с Хинкли сняли все ограничения. Он тут же открыл, завел аккаунт в Твиттере и провозгласил. Вот что он написал в Твиттере. Спустя 41 год, 2 месяца и 15 дней, наконец-то свобода. Наконец-то свобода, он выделил крупными буквами. Итак, 41 год, 2 месяца, 15 дней. Это большой срок. Это жизнь полутора поколений. Сегодня 63 или даже 64% жителей Соединенных Штатов моложе 50 лет. Для них покушение на Рейгана – это совершенно другая эпоха. Лишь единицы знают что-либо о Хинкли. Точнее сказать, знали. Так было до 15 июня 22 года, когда Хинкли обрел наконец-таки свободу. И вот теперь, 4 года спустя, он приобрел достаточно широкую известность. Известность принесли ему журналисты, средства массовой информации. Средства массовой информации представляют свои платформы для рекламы человека, на мой взгляд, совершенно недостойного упоминания в любом уважающем себя издании. Окей, прежде чем обратиться к этим неуважающим себя изданиям, обратимся к истории. Когда Хинкли совершил покушение на Рейгана, ему было 26 лет. Это 1981 год. 26 лет, американец, 26 лет, но это, как правило, человек, способный зарабатывать себе на жизнь. Хинкли в 26 лет жил за счет отца. Отец работал в нефтяном бизнесе, ну и у него были деньги. Хинкли закончил 18 лет школу. Поступил учиться в Техасский технологический университет. Проучился всего 2 семестра, 1 год. Ну и затем отправился в Лос-Анджелес. Он мечтал стать поэтом, сочинять песни, стать автором хитов, шлягеров. Из этого ничего не вышло. И Хинкли увлекся наркотиками. Время проводил он со случайными друзьями и время проводил в кинотеатрах. В 1976 году вышел на экраны фильм «Таксист», «Такси Драйвер». Это прекрасная картина о нью-йоркском таксисте Трависе Бинкли. Он воевал во Вьетнаме, потом вернулся в Нью-Йорк, сел за баранку такси и постоянно сталкивался с безобразиями нью-йоркской жизни. Его возмущает прежде всего уличная преступность. И он негодует, он возмущен, когда он видит детей, таких как 12-летняя Айрис, которых втягивают в проституцию. Бинкли готов бороться с виновниками. Ну как бороться, как бороться? Он замышляет покушение на сенатора Чарльза Памтайна, который выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Убить сенатора ему не удается, но он расправляется с теми, кто эксплуатирует Айрис. Джон Хинкли посмотрел эту картину один раз, посмотрел еще раз, и снова он смотрел фильм бесчисленное множество раз, потому что влюбился в юную актрису Джуди Фостер. Фостер было 14 лет. Она играла 12-летнюю проститутку Айрис. Вот он влюбился и начал ее преследовать. Он писал ей письма, звонил по телефону. Он узнал, что Фостер поступила в Йельский университет. И он через всю страну из Лос-Анджелеса поехал в Нью-Хевен, это штат Коннектикут, там, где находится Йельский университет. Он записался в кружок молодых поэтов и писателей. Он все еще не работал, жил за счет отца, был занят другим. Его работа, он писал Фостер письма, признавался в любви, писал письма в стихах. И размышлял, что следует сделать, чтобы привлечь ее внимание. Подсказал фильм «Таксист». Там герой картины, мы знаем, замышлял убийство сенатора, решившего стать президентом. Хинкли решил убить самого президента. Он не сомневался, что такой поступок мгновенно сделает его фигурой исторического масштаба. Шел 1980 год. Президенту Джимми Картеру предстояли выборы. Он ездил по стране, встречался с избирателями. Газеты, телевидение, радио. И постоянно сообщали о его местонахождении. Хинкли ждал удобного случая. Однажды ему показалось, такая возможность представиться в Нэшвилле. Однако в аэропорту этого города, город находится, мы знаем с вами, в Теннесси, в багаже Хинкли обнаружили оружие, а у него не было надлежащего разрешения. Поэтому оружие конфисковали, оштрафовали на $652.50. Папа внес нужную сумму. В ноябре 1980 года Картер проиграл выборы Рональду Рейгану. Утром 30 марта 1981 года Хинкли был в Вашингтоне. Он приехал в Вашингтон из Лос-Анджелеса, приехал автобусом с оружием. В автобусе оружие не проверяли. Утром 30 марта 1981 года он завтракал в Макдональде. Днем раньше он приехал в Вашингтон, как я сказал, он поселился в отеле, отель назывался «Парк Центр». И вот за завтраком, просматривая газету «The Washington Star», сегодня такой газеты уже нету, ему попался на глаза расписание президента на этот день. И Хинкли решил, что вот наконец-таки наступило время осуществить свой план. Он вернулся в гостиницу, написал Джуди Фостер письмо, в котором выразил надежду, что его поступок наконец-таки заставит ее понять, как сильно он ее любит. Вот текст этого письма. Письмо было обнаружено, когда он был арестован. Я цитирую то, что написал Хинкли. «За последние 7 месяцев я оставил вам десятки стихотворений, писем и любовных посланий в слабой надежде, что вы проявите ко мне интерес. Хотя мы пару раз разговаривали по телефону, но у меня не хватило смелости просто подойти к вам и представиться. Я считаю, что решился на этот шаг сейчас, потому что больше не могу ждать, чтобы произвести на вас впечатление». Это письмо было не отправлено в гостинице, оно было обнаружено после ареста. Итак, в понедельник, 30 марта, президент Рейган выступал в отеле «Хилтон» перед членами профсоюзного объединения «Американская федерация труда, Конгресс производственных профсоюзов». После выступления Рейган направился к выходу. Расстояние от выхода из отеля «Хилтон» до президентского лимузина составляло около 30 футов. Это примерно 9 метров. Рейган мог преодолеть это расстояние за несколько секунд. Агенты секретной службы не сомневались, что в эти секунды никто и ничто не представляет угрозы. Они проявили непростительную, разумеется, халатность, допустив к входу из отеля журналистов. Но не у всех журналистов, они даже проверили удостоверение. И вот в группу журналистов затесался Джон Хинкли. Он стоял в 15 футах, это примерно 4,5 метра, от двери. За 1,7 секунды он успел произвести 6 выстрелов. Первая пуля попала в голову пресс-секретаря Белого дома Джеймса Б. Брейди. Он на всю жизнь остался инвалидом. Вторая пуля попала в шею полицейского Тома Деканти. Он вылечился. Третья пуля пробила окно здания на противоположной стороне улицы. Четвертая пуля попала в живот агенту секретной службы Тому Маккарти. Он вылечился. Пятая пуля ударила в пуленепробиваемое стекло открытой двери президентского лимузина. И, наконец, шестая пуля срикошетила от кузова лимузина и ранила президента. И застряла у него под левой рукой. Быть бы Хиллари в тюрьме с пожизненным сроком, но по решению суда он был помещен в психиатрическую больницу. Длившийся почти 2 месяца судебный процесс в июне следующего года, в июне 82 года, свелся к противостоянию психиатров-экспертов. Одни оценивали психическое состояние Хинкли, те и другие эксперты, которые были приглашены адвокатами, победили экспертов, которые были приглашены прокурорами. Присяжные присудили победу тем экспертам, которые поддерживали Хинкли. На мой взгляд, было бы неплохо, если бы присяжные прислушались к мнению психиатра федеральной тюрьмы Салли Джонсон. Салли Джонсон, господа Джонсон, неоднократно беседовала с Хинкли, который ждал суда. Вот что она сказала во время судебного процесса. Я цитирую госпожу Джонсон. Его, Хинкли, интерес к Фостер ничем не отличался от интереса любого человека кинозвезде. Окей, его признали невменяемым, поместили в психиатрическую больницу. Американцы были возмущены решением суда. 22 июня 82 года, на следующий день после вердикта, телекомпания ABC News провела опрос. 83% опрошенных объявили, цитирую, «правосудие не восторжествовало». Показатели других опросов от 76% до 83% не согласились с решением суда. По их мнению, адвокаты воспользовались юридической лазейкой. Конгрессмены и сенаторы были завалены тысячами писем возмущенных американцев. И это побудило Конгресс к законодательным действиям. В 1984 году был принят закон о реформе защиты от невменяемости Insanity Defense Reform Act. Закон существенно усложнил использование адвокатами статьи о невменяемости. Закон переложил бремя доказательства невменяемости с обвинения на защиту. Более того, штаты Айдахо, Монтана и Юта полностью ликвидировали возможность использовать невменяемость как способ защиты в суде. Итак, дамы и господа, обращусь еще раз к словам психиатра госпожи Салли Джонсон. Интерес Хинкли к Фостер ничем не отличался от интереса любого молодого человека кинозвезде. В самом деле, тысячи мужчин самого разного возраста, от юношеского до пенсионного, влюбляются в кинозвезд. кто-то, наверное, сходит с ума из-за неразделенной любви. Джон Хинкли сошел с ума, но в отличие от большинства других, от практически от всех сошедших, не жаловался на недостаток свободного времени. Будь Хинкли занят какой-либо работой, у него вряд ли нашлось время смотреть кинокартину бесчисленное число раз. Его голова была бы занята каким-то делом. Папины деньги освобождали его от обязанности зарабатывать на жизнь. Сочинительство, поэзия, музыка, песни были не востребованы. Возможно, из-за отсутствия таланта. Возможно, ему просто-напросто не везло. Свободного времени от восхода до захода было предостаточно. Вот и пришла в голову совершенно дикая мысль. И, дамы и господа, если бы это дело происходило не во второй половине 70-х годов прошлого столетия, а в третьем десятилетии нынешнего, сегодня, и вот в этом я не сомневаюсь, Джон Хинкли был бы сегодня в рядах молодых неудачников, которые во всем обвиняют капитализм. Это в большинстве своем белые, как и Хинкли, белые из семей, которые не испытывают недостатка в средствах, как и Хинкли. Многие закончили университеты по мало востребованным профессиям. В жизненных невзгодах они не признают виновными самих себя. Такая публика находит поддержку леваков во всех мастей и оттенков в средствах массовой информации. Поэтому нас не должно удивлять следующее. Нас не должно удивлять повышенный интерес либеральной, ну, я употребляю привычный термин, либеральной прессы, журналистов, к получившему свободу Джону Хинкли. Страна забыла о нем или вообще не знала. Его вытащили из небытия журналисты тех изданий, которые поддерживают демократическую партию. Кому принадлежал почин? Почин принадлежал «Нью-Йорк Таймс», печатному флагману демократов. В целях рекламы преступника, не попавшего за решеткой благодаря юридическим лазейкам, газета переплюнула саму себя. Публикация о Хинкли не затерялась на страницах ежедневного от понедельника по субботу выпуска. Публикация о Хинкли украсила воскресный журнал «The Time», «The New York Times Magazine». И как украсила? Этот журнал есть, конечно, в моей коллекции. Коллекция, связанная с Рональдом Рейганом, но что делать? На первой обложке, если бы у нас был телевизор, был бы YouTube, я бы вам показал этот журнал. Фотография Хинкли красовалась на обложке журнала. Под фотографией был текст, представляющий Хинкли читателю. Она его назвала «Американский стрелок». Далее шел текст. 43 года назад он выстрелил в президента, движимый бредовым стремлением привлечь к себе внимание, став одним из целой череды психически неуравновешенных молодых людей, изменивших ход истории. Я сразу же хочу заметить, что Хинкли, к счастью, ход истории не изменил. К счастью, Рональд Рейган выжил. Так вот, этот очерк, который называется «Американский стрелок», я бы назвал «Американский убийца», но поскольку суд его не признал преступником, то так нельзя, наверное, в газетах его называть. Очерк занимает 6394 слова, подсчитал не я, подсчитал, естественно, Google. Этот очерк положил дорогу другим средства массовой информации к популяризации преступника, избежавшего тюрьмы благодаря юридическим лазейкам. Не могла не воодушевлять таких людей и фотография, которая расположилась в центре, там, где был текст, была расположена еще и фотография Хинкли. Фотография на фоне, вот это святотатство американского флага. Я делаю небольшой перерыв на рекламу, на выпуск новостей. Не покидайте волну нашего радио, я вернусь к вам через несколько минут.
9: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
0: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
0: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Министр финансов Скотт Бессон заявил, что экономическое и финансовое влияние страны может активнее использоваться для достижения внешнеполитических целей. В качестве примеров он упомянул финансовую поддержку Аргентины и совместные действия Вашингтона и Токио на валютном рынке. По словам министра, доступ к американским инвестициям и финансовой системе должен помогать укреплять отношения с союзниками. Критики опасаются, что подобная политика способна превратить экономическое сотрудничество в инструмент политического давления. Международное агентство по атомной энергии сообщает о строительстве нового объекта по обогащению урана в северокорейском ядерном комплексе Йонбён. По оценкам экспертов, внутри здания может разместиться до 28 каскадов центрифуг. Инспекторы МАГАТЭ не имеют доступа в Северную Корею с 2009 года, поэтому специалисты анализируют спутниковые фотографии. Агентство называет происходящее серьезным нарушением резолюции Совбеза ООН. Пхеньян, в свою очередь, не признает полномочий МАГАТЭ контролировать свою ядерную программу. Власти Нью-Йорка опубликовали около 170 тысяч страниц документов, посвященных состоянию воздуха после терактов 11 сентября. Материалы содержат результаты исследований, служебную переписку и сведения о возможных рисках для здоровья людей, работавших на месте разрушения Всемирного торгового центра. Часть документов обнаружили лишь в прошлом году в 68 коробках, хранившихся в городском учреждении. Специальный интернет-портал будет пополняться по мере обработки оставшихся архивов.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
10: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
12: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
16: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно. 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон. В центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
17: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио. Мы стали еще ближе».

0: эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
1: Еще раз добрый день или добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. Перед тем, как продолжить рассказ, он близок к завершению, я напомню, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики Vision Palace. Это, я называю это, дворец зрения. И я обращаюсь к каждому из вас, к каждому из тех, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, негодник Трамп, но у вас есть, дамы и господа, замечательная возможность приобрести очки еще по прежним хорошим доступным ценам. Где это сделать? Окей, вы прекрасно знаете. Поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Очки поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть в Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare, громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. В этом может убедиться каждый из вас. Если вы там побываете, адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street. Также звоните по телефону 718-998-8400. Помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Итак, я продолжаю рассказ. Очерк «Американский стрелок», громадный очерк, он в середине журнала и снабжен громадной иллюстрацией. Преступник изображен на фоне американского флага, причем не на фоне не сегодняшнего флага, где 48, где 50 звезд по числу штатов, а на фоне первого американского

губернатор. Дескать, он эксперт в стрельбе по президентам. Реклама Хинкли в New York Times Magazine послужила сигналом. Тема Хинкли была открыта. Никому не возбранялось тему продолжить. И тему в основном продолжили поддерживающие демократов средства массовой информации. В декабре 25 года, в минувшем декабре, издательство Wild Blue Press опубликовало мемуары Хинкли. Ну, они написаны, сказано, в соавторстве с Джоном Норманом. У меня этой книжки нет, ее у меня книжки не будет. Мемуары называются так: «Кто я на самом деле?» Who I really am. Ну, с моей точки зрения, он на самом деле преступник, избежавший тюрьмы только потому, что такова была в то время судебная система. Так вот, после этой публикации книжки, желающих брать у него интервью было вдосталь. И вновь он выступал экспертом. После события, которое произошло 25 апреля текущего года, мы с вами знаем традиционный ежегодный ужин Ассоциации журналистов, аккредитованных при Белом доме, и не состоялось из-за попытки покушения на Трампа. Ну и как? Хинкли стрелял в Рональда Рейгана, как раз у того же самого Вашингтона Хилтон. Ну, естественно, этого эксперта в стрельбе по президентам, ну, нужно было пригласить без комментариев. 11 августа, это уже совсем недавно, в прошлом месяце, Марк Джозеф, он продюсер художественного фильма «Рейган», он пригласил на свой подкаст Хинкли с целью рекламы выпуска новой картины. Выходит картина «На грани войны» о встрече Рональда Рейгана и Михаила Горбачева в Рейкьявике в 1986 году. И вот в качестве промоутера, рекламщика фильма, Джозеф выбрал человека, который едва не убил Рейгана. Этот совершенно неприкрытый цинизм, он не оставил равнодушной дочь Рональда Рейгана Патти Дэвис. Патти Дэвис написала комментарий, который назывался так: «Он пытался убить моего отца, он хочет переписать историю». Она, в частности, пишет, я цитирую госпожу Патти Дэвис: «Я верю в прозрение, но я делаю в прощение, но я делаю исключение. Я также верю в то, что люди могут меняться, но я не думаю, что Джон Хинкли относится к их числу». Этот комментарий был опубликован 15 августа. К сожалению, госпожа Патти Дэвис, дочь Рональда Рейгана, избрала местом для публикации комментария газету New York Times. Ту самую газету, которая открыла шлюзы либеральным журналистам для рекламы Джона Хинкли. На мой взгляд, было бы лучше, если бы ее комментарий был опубликован в другой газете. Кстати, в этом комментарии госпожа Дэвис обошла молчанием повышенное внимание прессы к прощенному этой прессы преступнику. Было бы неплохо, если бы она упомянула в своем комментарии и газету New York Times, которая первой рекламировала преступника, и другие средства массовой информации. И, дамы и господа, Хинкли продолжает сочинять песни. Ну, во-первых, на обложке журнала, и там он снят с гитарой. Пишет стихи, пишет музыку, и он хочет предъявить свое творчество народу. Вопрос, дамы и господа, найдутся ли в нашей стране желающие устроить концерт этому человеку? К сожалению, я уверен, что желающие могут найтись. Значит, я представляю рекламу. Спешите на концерт господина, который едва не убил президента Соединенных Штатов. Прекрасная реклама. Но я в то же самое время надеюсь, что найду.

0: найдутся люди, которые, когда будет объявлено о таком концерте, они сделают все, что в их силах, на законных основаниях, чтобы такой концерт не состоялся. Что вы думаете, дамы и господа, по этому поводу? У меня до окончания моего часа, первого часа, есть возможность затронуть еще одну тему. Тема, на мой взгляд, очень-очень интересная. Тема о сенаторе, которого мы все с вами в последнее время знаем и видим, Джон Феттерман. Джон Феттерман – это, в общем-то, единственный среди 47 сенаторов, демократов, человек, который, в общем-то, не согласен с поддержкой его коллегами, тех демократов, которые нынче рвутся в Сенат, в Палату представителей и на всякие прочие выборные места. Итак, в чем обвиняется Джон Феттерман? Интересный факт, дамы и господа, что этот человек в 90% случаев голосует так, как голосуют все демократы. Ну, мне, например, запомнилось его голосование, когда один из комитетов Сената рассматривал доктора Фаучи и вынес резолюцию, в которой, что Фаучи должен быть обвинен в неуважении к Конгрессу. Голоса в комитете разделились. Все республиканцы за то, чтобы ему были предъявлены такие обвинения, чтобы был он осужден. Все демократы против. Мистер Феттерман, он голосовал с демократами, которые считают, что Фаучи нужен простить. Итак, он мало отличается от своих однопартийцев, но есть одно совершенно фундаментальное отличие. Оно связано с государством Израиль, с еврейским государством. Мистер Феттерман – единственный демократ в сегодняшнем Сенате, который выступает против Хамаса, который выступает против Хезболлы, который поддержал президента Трампа и Израиль в атаках на Иран. И демократы не могут ему это простить. Значит, активно из нынешних демократов, депутатов Сената, активно никто на это не обращает внимания. Но появилось в социальных сетях, особенно, да и не только в социальных сетях, и в печатных средствах массовой информации, на телевидении, на радио, масса комментариев, с которыми выступают анонимно, выступают люди, которые работали в офисах демократов, сенаторов, демократов в Верхней Палате. Они не называют свои имена, но они не оставляют, скажем так, мокрого места на Феттермане. Они его, в чем они его только не обвиняют. Главное обвинение в том, что он поддерживает государство Израиль. Незадолго до праймериз 22 года, мы с вами знаем это, мы помним, когда он был впервые избран, Феттерман едва не умер от инсульта. И в общем-то, я помню собственную реакцию. Он был соперником кандидата республиканской партии, и я, как и многие другие сторонники республиканцев, считали, что человеку, который едва не умер от инсульта, не место в Конгрессе, вообще не место в законодательном органе. Но оказалось, что он, к счастью, остался жив. И, к счастью, он оказался не тем демократом, как его коллеги. Ну, например, несколько примеров. В предновогоднем интервью газете «Нью-Йорк Таймс» он прямо сказал, что многим демократам, я цитирую Феттермана, нужна показуха, крики и громкие взрывные заявления, а мне это больше не подходит. Поддержка Феттерманом еврейского государства бросается каждому в первую очередь потому, что он сенатор-демократ. Если бы он был сенатором-республиканцем, Ну, в глаза это бы не бросилось, потому что республиканцы, во всяком случае, в большинстве своем поддерживают Израиль и прекрасно помнят, знают, что произошло 7 октября 2023 года. Никому из сенаторов-республиканцев не приходит даже в голову идея обвинять Израиль в геноциде. Ничего подобного нету. Но то, что не приходит в голову сенаторам-республиканцам, приходит в голову абсолютному большинству сенаторов-демократов, за исключением господина Феттермана, сенатора Феттермана. Итак, повторю еще раз. Действующие сенаторы-демократы, они, ну, как сказать, они публично не высказываются, не, публично не упрекают, публично не критикуют, но есть демократы, которые еще не стали сенаторами, но которые надеются стать сенаторами, и они позволяют себе просто критиковать Феттермана так, как будто он не демократ, а республиканец. Первым здесь стоит, конечно, Абдул Эль-Саед. Это кандидат демократической партии на выборах в Сенат штата Мичиган. Он абсолютный противник Израиля, абсолютный исламист, противник Израиля. И он открыто выступает против Феттермана. Вот его слова. Я цитирую этого человека. Абдулла Эль-Саеда. Кстати, интересный факт. Отец его жены, это значит его тесть, он является в Соединенных Штатах одним из руководителей организации, мусульманской организации, которая признана террористической в некоторых арабских странах, в том числе в Саудовской Аравии, в том числе и в Египте. Но в Соединенных Штатах Америки эта организация мусульманская террористически не признана, хотя она абсолютно, ну, естественно, антиизраильская. Так вот, я процитирую, что сказал этот господин, какой господин, товарищ, красный товарищ Исальмит, не мой товарищ, Эль-Саед. Вот что он сказал, я цитирую, ими, что он сказал о Феттермане. Стоит посадить одного орла на кол, как остальные сразу все поймут. Итак, Феттерман – это орел, которого следует посадить на кол, так считает исламист, демократ. Тогда остальные орлы сразу же поймут. То есть все остальные, кому приходит в голову мысль поддерживать государство Израиль, они сразу поймут, что и их могут посадить на кол. Прекрасное заявление кандидата демократической партии в Сенат, правильно? И, то есть, а что? Это, более того, я еще раз остановлюсь, даже скажу еще раз, что на анонимной группе бывших сотрудников аппарата, офисов сенаторов-демократов. У них есть свой аккаунт, и в этом аккаунте они порочат, обвиняют, критикуют, мягко говоря, Феттермана, разоблачают. Они обращают, у них есть в одном, это я цитирую то, что привела газета Wall Street Journal, в одном из своих критических аккаунтов они обращаются, цитирую, ко всем, кто может повлиять на этого человека. И эти люди, они считают, что их поймут все другие демократы, и что найдется кровь. Не только Аль-Саед, который будет открыто критиковать Феттермана, но и другие демократы. И в связи с этим, дамы и господа, то, что происходит в отличении Феттермана, ему, кстати, предстоят перевыборы в 2028 году. Я не знаю, будет ли он баллотироваться на второй срок или не будет баллотироваться, но демократы уже дают понять, что они обязательно найдут ему в праймерис какого-нибудь абсолютно левого, какого-нибудь абсолютно, ну, социалиста, коммуниста, который сделает все возможное, чтобы Феттерман проиграл демократические праймерис, и таким образом выбыл из Верхней Палаты Конгресса. На мой взгляд, это я считаю, Феттерман не совершит ошибку, если после предстоящих промежуточных выборов, вне зависимости от того, как эти выборы закончатся, он просто-напросто сменит демократическую партию, сменит на республиканскую партию. Я понимаю, что во многом есть у него взгляды, которые ближе к демократической партии, но во всяком случае... Будучи республиканцем, он сможет высказывать свои взгляды, касающиеся Израиля, совершенно открыто. И я не случайно решил сказать об этом сегодня. В Феттермане можно было говорить и через неделю, и две недели назад, и через три недели, но мы приближаемся к очень печальной дате. Кошмарной дате. Это сегодня у нас 9 сентября, у нас... послезавтра, September 11. Вот что произошло, у нас всех абсолютно в памяти. Ну, у людей нашего возраста, у людей, которым сегодня, скажем, 30 лет и моложе, они, в общем-то, это знают по рассказам, по видео, по фильмам, по книгам, если хотят знать. А это все в нашей памяти. И вот на нашей памяти, вот сегодня... У вас, дамы и господа, я обращаюсь к вам из Северной Каролины, особенно к людям, которые живут в Нью-Йорке. Ваш мэр, исламист, ненавидящий Израиль. У него на морде, простите, это написано. Его окружают люди, которые восхищаются мусульманскими террористами. И этот негодяй, я не употребляю в эфир более, так сказать, резких выражений, собирается участвовать в церемонии памяти жертвам 11 сентября, собирается прийти на... стоять вместе со всеми. Мы с вами уже знаем, вы прекрасно это знаете, это уже освещено, об этом есть в газетах, на нашем радио, в телевидении, всюду, что родственники погибших людей... публично, письменно обратились к нему с призывом к этому исламисту не бывать на этом вечере памятники. Это, извините за выражение, скотина, конечно же, придет. Я ставлю точку, дамы и господа, в сегодняшнем часовом отчете перед вами. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».

0: молодой.
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
0: Волшебник!
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
5: Тараканы, тараканы, тараканы.
6: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
7: Борис Овезов,
6: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
7: Программа «Караван». Шлап с нами.
0: Дэвидсон Радио.
8: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
0: Новости на
8: Дэвидсон Радио.
0: Информация к этому часу.
9: У микрофона Лена Вишневецкая. Профсоюзы пожарных Нью-Йорка потребовали выяснить, что именно городские власти знали об опасном воздухе в районе Граунд Зиро после терактов. Поводом стала публикация ранее закрытых документов о токсичных веществах, остававшихся в Нижнем Манхэттене. Представители FDNY говорят, что сегодня от заболеваний, связанных с последствиями 11 сентября, умерло больше пожарных, чем непосредственно во время атак. Они требуют полной прозрачности медицинского наблюдения и сохранение программ помощи спасателям и их семьям. В четверг, 10 сентября, начинается новый учебный год в государственных школах Нью-Йорка. Городская система образования напоминает родителям проверить медицинские документы детей, сведения о вакцинации, контактную информацию и доступ к школьному аккаунту. К занятиям возвращается крупнейшая в стране муниципальная школьная система. Для частных, религиозных и чартерных школ Даты начала учебного года могут отличаться, поэтому родителям рекомендуют уточнять расписание непосредственно в своей школе. В Нью-Йорке открылся детский центр «The Little Apple», предназначенный для детей городских служащих. Программа предлагает бесплатный уход за детьми и должна облегчить возвращение родителей к работе. Также город объявил об открытии нового корпуса школы имени Джона Дьюи в Бруклине. Дополнительное здание рассчитано на 553 ученических места. Оба проекта власти называют частью программы расширения доступных услуг для работающих семей и борьбы с переполненностью школ. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Минюст США вернулся к расследованию дела о возможных связях Трампа с Кремлем во время президентской кампании 2016 года. 600 отставных офицеров призвали мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани не приходить на мемориал 11 сентября. В Вашингтоне придумали план на случай подтверждения существования НЛО. 19 сентября в Манхэттене проведут фестиваль, посвященный бейглам и копченому лососю. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 85%, 82% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
0: Служба информации «Davidson Radio». Новости в реальном времени.
10: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
11: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 9 сентября. Наш президент сказал, что цены на нефть и газ не опустятся до после выборов, и цены на нефть поднимаются. Сегодня Brent поднялся на 3,70, $101.62 стоит один баррель. Цены на нефть поднимаются. Бунды, интерес поднимается. Пятилетние государственные бумаги дают 4,618%. За 10 лет можно получить 4,841%. За 30 лет можно получить 5,293%. Интерес поднимается. Сами цены на бонды падают. И стак-маркет сегодня у нас падает третий день подряд. Индекс Dow Jones упал на 405 пунктов. Это больше, чем 0,75% минус. 52,381 был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 37 пунктов. 0,5%. 7,636 конечная точка. NASDAQ остановился на отметке 26,253 минус 168 пунктов или 0,3%. Транспортный индекс минус 1,1%. Раз он 2000 минус процент с третью. 1 евро равен $1.16. Унция золота $4,442.90. Унция серебра $67.88. За границей сегодня Англия минус 1,3%, Франция минус 1,9%, Германия минус 1,2%, Швейцария минус 1,8%. В Азии японский Никей минус 0,2%, Шанхай плюс 0,3%, Гонконг минус 0,2%. На индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Datadog, поднялся больше, чем на 7%, Meta прибавила 6,5%, CIC Corp поднялся больше, чем на 5%, Hewlett Packard, HSA тоже были в плюсах. В минусе были Casey General, Vertiv Holdings, Charter Communication, Comcast и The Cooper Companies. На NASDAQ лучше всех были Datadog, Meta, Marvel, Astera и Teradyne. Хуже всех были Comcast, Shopify, CoWeave, Rocket Lab и Space Exploration. На Dow, IBM, Chevron, JP Morgan, The Travelers и Cisco поднялись. Alphabet, Google, Boeing, The Procter & Gamble, Salesforce, Salesforce и Nike упали. Microsoft потерял 2.30, Oracle минус 89 центов, а Meta плюс $40.21, Nvidia минус 2.06, Amazon минус 4.57, а Dell плюс $1.37. В течение дня Dell закрылся на 535.25. В течение дня Dell был $562.99, то есть Dell потерял, потерял почти $30 с самой высокой точки. Marvel поднялся на 9.60, Home Depot минус 3.25, Ford был в минусе, Visa минус $1.25, ASML потерял $35.33. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэйма Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Хорошего дня. Будьте здоровы.
12: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
13: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
14: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
13: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
14: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
13: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
14: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
13: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
14: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
13: И оставить после себя невозможную боль.
14: 20 сентября в 5 часов вечера.
13: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
14: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
15: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
13: Ждем вас с любовью.
14: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
16: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы» с Алексеем Орловым.
4: Добрый, добрый, добрый. Теперь уж точно вечер. У нас вечер. На Тихоокеанском побережье еще день, а у нас... На восточном побережье уже вечер, а я тоже живу на восточном побережье, Северная Каролина. Я, правда, живу не у берега Северной Каролины, а в горах Северной Каролины, но окей. Добрый вечер. С вами, дамы и господа, по-прежнему Алексей Орлов. Я начинаю второй час передачи «Моя Америка». И после очередного выпуска новостей и рекламы мы с вами будем общаться. Но я заранее сообщаю... Телефон, вы знаете, телефон, тем не менее, 718-303-90-90, 718-303-90-990. Я сообщаю свой интернетский адрес, цифра 1, number 1 ставить обязательно, Маша Орлов, MASHAORLOV, собаченца, gmail.com. One, Маша Орлов, @gmail.com. Ну и перед тем, как коснуться спортивной темы, мы с вами уже договорились, что... В моем втором часе я уделяю некоторое внимание спорту, стараюсь уделить так, чтобы было интересно всем, даже тем из вас, кто спортом не интересуется. Реклама, промотор, мой промотор, спонсор, магазин оптики Vision Palace, дворец зрения. Ну и я обращаюсь, естественно, к каждому из вас, дамы и господа, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Мы с вами знаем, что цены из-за тарифов повышаются, к сожалению. Но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, добрым, дотарифным ценам. Где это сделать? Окей, вы знаете. Поспешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть в Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. и громадный выбор оправ для обладателей Медикейда. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас может сам в этом убедиться, если вы там побываете. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол 18 стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. Ну и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. Телефон 718-998-8400. Неделю назад в это время мы с вами говорили о теннисе, потому что в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, проходит открытый чемпионат Соединенных Штатов. Это один из четырех главных теннисных турниров года. Главными мы называем чемпионат Австралии, чемпионат Франции, Уимблдонский турнир. И вот открытый чемпионат Соединенных Штатов. О чем сегодня мы поговорим? Значит, когда я сам для себя поинтересовался, когда в последний раз американцы, мужчины выигрывали турнир, который проходит в Соединенных Штатах в Нью-Йорке. Значит, вот интересные цифры. С 1968 года я беру за отметку 68 год по одной причине. Значит, до 1968 года в теннисном мире профессионалы и любители играли в различных турнирах. Профессионалов в турниры любители не допускали. И поэтому такие, как чемпионат Соединенных Штатов, он проходил только для любителей. Турниры с 1968 года стали открытыми. Что значит открытый Open? Они были открыты и для любителей, и для профессионалов. Открыты. Но с тех пор, насколько есть что-то в моей памяти, любители перестали выступать с профессионалами с давних пор. Есть бывают, какие-то турниры не главные, где, конечно, бывают и любители, но это единицы. Так вот, отчет с 1968 года. Значит, с 1968 года по 2004 год. Это у нас 36 лет. В эти 36 лет американцы 20 раз становились победителями открытого чемпионата Соединенных Штатов. 20 из 36. Кто больше всего был? Джимми Коннорс. В основном два теннисиста не на моей памяти. Это Артур Эш. Ну, это замечательный теннисист, афроамериканец. Он, кстати, выиграл первый открытый чемпионат Соединенных Штатов. Это в 1968 году. И вскоре победил Стэн Смит. Эти два господина выступали, когда я еще не приехал в Соединенные Штаты. Все остальные победители, все на моей памяти. Это Джимми Коннорс, Джон Макенро, Пит Сэмпрос, Андре Агаси и Энди Родек. В общей сложности, повторю, за 36 лет 20 с 68 по 2004. А за годы с 2005 по 25, это у нас 20 лет, ни разу американцы не становились победителями открытого чемпионата Соединенных Штатов. И за эти годы лишь было три финала, в которые вышли американцы, но проиграли. Это в 2005 году Андре Агаси проиграл в финале Роже Федереру. В 2006 году Энди Родек проиграл Федереру. И совсем недавно, в 2024 году, Тейлор Фриц проиграл Синеру. Итак, с тех пор ни разу мужчины не становились чемпионами Соединенных Штатов. Совершенно естественный вопрос. Как и почему это могло произойти? Как и почему? Ответ, в общем-то, у нас есть, дамы и господа. И, то есть ответов несколько. Самый распространенный ответ, и этот ответ, на мой взгляд, достаточно справедливый, что во всех странах, вот скажем, побеждали, например, Федерер – это Швейцария, Рафа Надаль – это Испания, и Синер – это нынешний, который проиграл вчера, испанец – это Испания, и Синер – это Италия. Значит, во всех этих странах, ну, есть 2-3 популярных вида спорта. В основном это, конечно, это футбол, скажем, в Швейцарии это еще горные лыжи, конечно, и футбол. В Испании это футбол и в какой-то, может быть, степени, да главным образом футбол. В Италии это, в общем-то, футбол. То есть, называя вещи своими именами, у тенниса практически нет больших конкурентов. Если появился здоровый мальчик, скажем так, достаточно здоровый, уплотненный, скажем, в нынешнем, кстати, теннисе, в нынешнем мужском теннисе, мужчин, которые надеются добиться успеха, это все парни 6 футов и выше. То есть 6 футов – это 183 сантиметра. В стародавние времена, были теннисисты небольшого, по нынешним понятиям небольшого, но они были, не знаю, 172 сантиметра, 175, может быть, 180. Это давно прошло. Сейчас это только громадные парни ростом 6 футов и выше. Значит, в странах, которые дают чемпионов, как только появляется такой громадный парень, у него, в общем-то, небольшой выбор. Главный выбор – это футбол. В футболе, кстати, ну, большие нужны, если ты в защите играешь, но в футболе спокойно могут играть люди и прекрасно играть, которые ниже 6 футов. Что касается нашей страны, то у тенниса масса конкурентов. Ну, это, во-первых, баскетбол 100%, американский футбол, естественно, бейсбол, естественно, в последние десятилетия национальная хоккейная лига, то есть 4 крупных видов спорта, они уже соперники тенниса. И когда в школе появляется хороший мальчик, видно, что он будет большого роста, у него есть масса выбора. То есть выбор, совершенно громадный выбор, выбора которого нет во многих странах, выбора просто в этом отношении не существует. И люди идут в теннис, потому что теннис на виду, теннис также, если вы добьетесь успеха, он приносит. И хороший профессионал, вы можете зарабатывать такие же деньги, как, скажем, и в футболе, и, не знаю, если... В Соединенных Штатах в этом отношении все обстоит иначе, и поэтому это одна из причин, что у нас, так сказать, теннис не занимает призовые места. Это, во-первых, повторю, то есть две причины. Во-первых, конкуренция у тенниса, и, во-вторых, физические данные для парня 6 футов, если парень 6 футов уже где-то в 7-8 классе, я уж не говорю 9-10, у него колоссальный выбор. Это две причины: физические данные и конкуренция в спорте. И есть данные, есть, конечно, финансовые дела. Потому что в теннис очень хорошо играть, это мало что стоит, если вы просто, ну, любитель, вы играете в свое удовольствие. У меня есть друзья, причем один из моих очень близких друзей, которому ближе уже к 70, чем к 60, он прекрасно играет в теннис, он каждый день, если позволяет, он живет в Нью-Джерси, если у него есть возможность, он играет в теннис. И когда я смотрю на корты, которые там, где я живу, у нас 2 прекрасных корта, там есть масса людей играет в теннис, играют молодые, играют уже в возрасте, играют ближе к пенсионному возрасту. То есть корты есть. Для любителей теннис прекрасное место. Но если вы хотите быть профессионалом, то это достаточно дорогой вид спорта. Почему достаточно дорогой? До тех пор, пока вы не проявили себя как-то в юношеском теннисе, я имею в виду мальчики, девочки то же самое, в юношеском теннисе, скажем, вы стали в юношеском теннисе где-то показывать, на что вы способны в масштабах города, я уж не говорю в масштабах штата, то, в общем-то, вы стали показывать, у вас могут появиться спонсоры, которые будут оплачивать ваше увлечение, потому что, в принципе, это теннис – это разъезды, разъезды, когда вы хотите стать профессионалом, это разъезды. Если у вас нет спонсоров, это делается из кармана, в общем-то, родителей. Значит, если в бейсбол могут идти из бедных семей, футбол из бедных, в какой угодно, так сказать, баскетбол из бедных, то теннис – это, в общем-то, пока вы не проявили себя, этот теннис – это достаточно дорогой вид спорта, имея в виду разъезды, если вы хотите добиться успеха в карьере. Повторю, если вы хотите быть любителем, просто любителем, никаких расходов не нужно. Корты есть, наверное, ну, в абсолютном большинстве мест в Америке есть корты, причем прекрасные корты. Я повторю еще раз, там, где я живу, у нас два корта, на которых могут играть профессионалы по покрытию. Это первое. Когда, более того, если... Опять-таки, если вы даже идете в профессионалы, скажем, в хоккее, в баскетболе, в бейсболе, вы идете через колледжи, там все оплачивается, там вам оплачивают форму, там вам оплачивают врачей, там оплачивают поездки, все оплачено в школах, если в варсити тим, то есть сборная школы, там все оплачивает школа. Если в студенческом спорте, там все оплачивает спортдепартмент. Опять-таки, в теннисе совершенно другая ситуация. Если вы хотите идти сразу же в профессионалы после, не знаю, в 15, 16, 17 лет, то вам обязательно нужен спонсор. Вот с этой проблемой, насколько я знаю, то, что я читал, во многих странах теннисисты не сталкиваются. Масса теннисных клубов, особенно в Италии, я читал, как Синнер, Яник Синнер шел в гору, масса теннисных клубов, где даже уже мальчики, ну скажем, возраста 12-13 лет, уже там получают какую-то поддержку. И если, например, они хоть как-то о себе заявляют, то клуб ведь берет на себя расходы в этих поездках. И вот это одна из причин, почему, так сказать, теннис... У нас нет мужчин-чемпионов. Но, опять-таки, я надеюсь, что в нынешнем турнире, который проходит как раз сейчас, что ситуация, в общем-то, изменится. Во-первых, потому что у нас есть... полуфинал, в котором будут играть два американца. И раз в полуфинале играют два американца, то один из них наверняка будет играть в финале. Значит, впервые за долгие годы в финале наконец-таки будет играть, за долгое время будет играть в финале американский теннисист. Это первое. Второе, в турнире, в нынешнем турнире не принимает участие первый номер мировой классификации Яник Синнер. Он выбыл, но он не играет из-за травмы. А второй номер, человек, который в прошлом году два года подряд выиграл, Алькарас выигрывал звание испанец, звание чемпиона, открытого чемпиона Соединенных Штатов, он потерпел поражение как раз в полуфинале от американцев. Вчера это был матч, ну сказать, что он был вчера, сказать, в общем-то, нельзя, потому что эта игра закончилась в 3 часа 33 минуты ночи, уже в минувшую ночь закончилась. Может быть, я надеюсь, впервые с... 2004 года победителем открытого чемпионата Соединенных Штатов станет американский теннисист. Я надеюсь. Более того, вот тоже, что это достаточно интересный факт. Афроамериканцы получают, я это поддерживаю, до тех, то есть это было ясно, до тех пор, пока мужской теннис не придут в Соединенных Штатах сильные чернокожие парни, нам не видать, Соединенным Штатам не видать первого места в мужском турнире. В последние годы, будем так говорить, в последние 10 лет ситуация изменилась, потому что в мужской теннис приходят здоровенные черные мужики. Я прошу прощения за мой язык. Пускай ребята, громадные ребята, громадного роста, физически крепкие. То есть вот такие мальчики уже имеют шанс стать сильнейшими теннисистами мира. И я очень надеюсь, что будет, что человек, который, надеюсь, станет чемпионом в нынешнем году, это в ближайшее воскресенье, что это будет американец. Я на это очень надеюсь. И его пример покажет, что черные мальчики могут очень здорово играть в теннис и приносить победы американцам в открытых чемпионатах Соединенных Штатов. И одно короткое совершенно замечание. У нас есть блестящий теннисист в истории, который никогда не становился чемпионом Америки, хотя был многократным чемпионом Уимблдона и многократным чемпионом открытого чемпионата Франции. Это золотой швед Бьорн Борг. Но о нем я расскажу в следующий раз. Будет небольшой перерыв на рекламу и выпуск новостей. Не покидайте волну нашего радио.
5: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
6: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Петиция с призывом не допустить участия мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани в памятной церемонии в 25-ю годовщину теракта 11 сентября набрала более 100 тысяч подписей. Автор петиции Джованни Галанте считает, что Мамдани не следует быть на церемонии, так как он не разделяет ценности пострадавших. В петиции 8 претензий к мэру, в том числе связанные с назначением главного советника и поддержкой бруклинского имама, связанного с радикальным исламом. В Азербайджане перенесли начало работ по проекту «Маршрут Трампа». Начало работ в рамках проекта «Маршрут Трампа» перенесено с конца текущего года на первые месяцы 27-го. Основные переговоры по проекту ведутся между США и Арменией. Азербайджан уже приступил к восстановлению железных дорог на территории Нахичеванской автономной республики. Президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи назвал позитивным шагом инициативу проведения делового форума с участием США, России и Германии в следующем году. Самый высокооплачиваемый политик в мире получит прибавку к зарплате $1 миллион. По данным агентства Рейтер, речь идет о годовом вознаграждении премьер-министра Сингапура Лоуренса Вонга.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: подробности про варикоз. Ведет концерт, и все придут, и летом льдину продадут. Его всегда и все зовут. Скажите, как его зовут? Брат! Слав! Си! Миша! Брат! Слав! Си! Миша!
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Внимание! Уважаемые радиослушатели! Во время звонка в эфир, пожалуйста, не забывайте отключать звук радиоприемника. Вы все будете слышать в своей телефонной трубке. Спасибо за понимание.
3: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
4: Окей, дамы и господа, перед тем, как вступить в разговор с вами, я еще раз напомню, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин Vision Palace, это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Где это сделать, вы знаете. Поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор Flexible оправ. Очки-хамелеоны. Очки с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. И линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки Medicaid и Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цели. Каждый из вас может сам в этом убедиться. Если вы там побываете, адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18 стрит. Также можете позвонить по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Окей. Нани, я вас слушаю. Добрый вечер, Нани, я вас слушаю.
5: Добрый вечер, Алексей Георгиевич.

0: жалеет. То же самое, как наши русскоязычные демократы. Евреи, которые голосуют за них и выбрали Мамдани, они думают, что они тоже так вот пройдутся. По них тоже пройдутся и будут их топтать. Вот. А вас я поздравляю, Алексей Георгиевич, с наступающим Friday Night еврейским Новым годом, Рош ха-Шана, чтобы вы были здоровы у нас до 120, потому что мы должны вас слышать. У нас тут левый агитпром начинается с 6 утра, поэтому вы нам очень нужны. Всех благ вам и вашим близким. Happy Rosh Hashanah.
1: Окей, спасибо большое. Большое спасибо. Добрый вечер, я вас слушаю.
2: Добрый вечер, Алексей. Я хочу вас спросить, вы были корреспондентом в спортивных газетах. Вы мне скажите, а почему в Советском Союзе не было сильных теннисистов, мужчин? Это что, считался спорт гнилой буржуазии?
1: Ну, во-первых, я был не... Советский спорт газета называлась. Нет, в Советском Союзе были сильные теннисисты. Но я вспомню, например, Андрей Потанин. Другое дело, что... Ну, тогда, кстати, это было время, когда уже были открытые чемпионаты, конечно, и профессионалы. Андрей Потанин был очень сильным теннисистом, потом был очень сильный теннисист. Я точно не помню фамилию, эстонец. Ну, это Эстония была Советским Союзом. Нет, были очень сильные теннисисты в Советском Союзе. Другое дело, что никто из них не выигрывал турниры «Большого шлема», но уже в России, уже российские теннисисты турниры «Большого шлема» выигрывали. Евгений Котельников выигрывал, Марат Сафин. Так что нет, в России теннис... Потом давайте не забывать, сейчас большинство теннисистов российских, сильных, как только они заявляют о себе, в основном они россияне, но они живут в других странах. Медведев, например, живет в Монте-Карло, Мира Андреева, она... живет во Франции, это совершенно нормально. Сильнейшие российские сегодня теннисисты в Советском Союзе не живут. Большое спасибо за вопрос. Добрый день, Миша, я слушаю вас.
3: Добрый вечер, Алексей Георгиевич, с наступающим Агидьонтом. Агид, Азиз Юра, Агидач Юра, это на идиш, я говорю вам. Были, конечно, теннисисты. Томас Лейс, которого вы забыли под эту фамилию. Он убил свою жену, потом сидел немножко. Алик мы перевели, Тимурас Кокулия, те годы Лихачев, Потанин вы назвали, там Торпишев, который был в спорте, Коротков и так далее. А остальных поколений вы назвали. Я прошу пардона, я хочу сказать, что, извините, 25 лет назад произошла в нашей семье трагическая... событие. Погиб в оперцентре мой двоюродный брат. Ему было 29 лет. Игорь Зукерман. 29 лет. И после этого, через два года, когда я звонил в Царство Небесное Топалеру, еще некоторым, там, кто работал на радио, они мне говорили, я спрашивал, почему на Ирак напали, когда Буш открыл войну против Ирака через два года после 9-11. Почему именно на Ирак, а не на Саудовскую Аравию, летчики оттуда? А мне говорили, Михаил, вы ничего не понимаете. Он Израиль бомбит и так далее. А что Израиль сейчас? Нетаньяху за две недели до 7 октября, Египет и еще одна страна арабская, предупредили, что намечается очень страшное событие, готовит Хамас. У них были разведные данные. А ответил Бениамин, у нас все под контролем. И военным своим генералам не сообщил об этом. Вот такие вот дела. Еще я хочу сказать, что кроме того, что теннис вы назвали, были еще американские сильные ребята. Джим Курье, Майкл Чан. Кстати, я смотрел его финал. Мне вот этот мой, который погиб брат, я с ним ездил в 96-м году. Я только приехал пару месяцев до того в Америку. На финал Сампрас в Чанге. Кажется, было 3-0. Первые две партии вчистую почти. А третью Сампрас выиграл на таймбреке. Вот это я дополнил в наших... Что вы прокомментируете насчет... Которые говорят, что заместитель нашего директора Капторга, них, которого евреи наши эмигранты...

0: назвали «китаец». Ну, понятно, что чайник и так далее. Из-за него начал Буш войну, по некоторым деликатным причинам. Что обо всем этом скажете, что я вам рассказал? Обо всем.
1: Окей. Все дело в том, что я должен прямо сказать, что меня сейчас, почему Буш начал войну в 2003 году или в 2002 году, меня сегодня уже это совершенно не интересует. Спасибо, Миша, за комментарий. Добрый вечер, я вас слушаю.
2: Добрый вечер.
1: Я вас слушаю. Добрый вечер.
2: Да, я хотел сказать, что в Союзе не было теннисистов, потому что не было столько кортов теннисных. Здесь у нас в каждом парке теннисные корты в Америке. А там не было, поэтому о чем говорить вообще? Какие там теннисисты? Было несколько человек, и все. А чтобы вот так вот профессионально занимались люди, вот как сейчас мои дети, внуки, вот каждый день ходят и играют в теннис. И пикабол, такого там не было. Ну, вот что я хотел сказать. Спасибо.
1: Спасибо большое. В Ленинграде, где я жил, было два теннисных корта. Кстати, Андрей Потанин, он ленинградец. Один был теннисный корт закрытый, он был во Дворце пионеров, один корт. А второй корт, он был открытый, поэтому можно было только летом. Это в Центральном парке культуры и отдыха. Значит, на 3,5-миллионный город было всего два корта. Там, где я сейчас живу, я повторю еще раз, есть два совершенно прекрасных корта. Поэтому то, что в Советском Союзе было, значит, были спортивные школы, в которые проплачивали, оплачивали. Но теннис в Советском Союзе никогда не был массовым видом спорта, как раз именно из-за отсутствия кортов. Вы совершенно правы, то, что вы позвонили. Сейчас ваши дети могут играть где угодно. Всюду есть корты, абсолютно всюду. Добрый вечер, я вас слушаю.
3: Да, Алексей, с наступающими. Здоровья вам и всего самого
1: спасибо
3: долгого.
1: Большое.
3: И долго жить. Вы нам нужны. Вы голос нашего радио. Корты, конечно, были и у нас были, везде были корты. Пусть этот человек не рассказывает, я не знаю, с какого он района. И комментатор, как его, который футбол комментировал, он выиграл чемпионат
1: Европы. Озеров,
3: господи, конечно. Ну, Митривели был такой, тоже играл, правильно?
1: Да, конечно, Олег Митривели, обязательно, да.
3: Да, Митривели был такой, видите, я старой гвардии, я помню эти имена. Кстати, вы смотрели вчера матч-то Алкараса?
1: Я начал смотреть, ну, глядите, я не могу, потому что мой рабочий день начинается в 6 часов
3: утра. Я понимаю, вы знаете, во сколько он закончился?
1: В 3:33.
3: Правильно.
1: Но вы знаете, я утром, когда встаю, я лег, я до конца,
3: я посмотрел два сета. Я тоже сегодня встал утром, я сразу ESPN включил это. Ну, он себя плохо чувствовал, конечно, но Шелдон молодчина. Хороший мальчик. Хороший.
1: Очень хороший.
3: Ну, все. О, кстати, сегодня футбольный сезон начинается. Американский футбол.
1: Да, сегодня Сиэтл играет с Нью-Ингланд. Я об этом утром сказал. Я буду смотреть, конечно, обязательно. Это играют команды, которые играли в Супербол. Да, конечно.
3: В этом спорте женщины не играют. Потому что им сильно больно будет.
1: Окей, спасибо большое.
3: Всего хорошего.
1: Всего хорошего. Добрый день, добрый вечер, я вас слушаю.
4: А добрый вечер, Алексей. Я хочу поддержать человека, вот, и с вами согласиться, который сказал, что из-за того, что кортов не было, это правильно. Это правильный вывод. Потому что корты, спорт в Советском Союзе и вообще все культура, все финансировалось по остаточному принципу. Экономика была никудышная, несмотря на то, что там нефть продавали. Ну, поэтому денег всегда не хватало на спорт. А поддерживать корты, это непростое в ровном в таком состоянии, чтобы подстригать газоны, это поэтому это вот причина в том, что не было кортов, это дорого стоило. И еще я хочу поддержать женщину, которая позвонила первой и высказалась очень резко, но категорично, и все по делу, и я с ней полностью согласен, потому что нам грозит с этим засранием Мамдани, с этим засраном, то, что мы можем превратиться в тот же Лондон. Мы они это делают потихоньку, я уверен, они организованно вот продвигают ту же самую, делают все мероприятия и все усилия на это направляют, чтобы превратить Нью-Йорк, чтобы стал вторым Лондоном. Лондон уже и плюс там Бирмингем в Англии, там в Швеции, Мальме, города, где уже там полиция боится заходить в некоторые районы, и там уже мусульмане хозяйничают. Спасибо, что выслушали.
1: Окей. Я, кстати, добавлю. Теннис еще в Советском Союзе еще не получил распространения, естественно, корты. Теннис не был олимпийским видом спорта. Официально Советский Союз поддерживал те виды спорта, которые входили в программу Олимпийских игр. Именно поэтому, когда умерли два прекрасных русских, две прекрасных русских игры, это Городки и Лапта, они умерли по одной простой причине, что эти игры не были в составе, в программе Олимпийских игр, и они оставались без всякого финансирования. Большое спасибо за участие в передаче. Большое спасибо. Добрый вечер, я вас слушаю.
5: Добрый вечер, уважаемый Алексей. Я вас тоже всех поздравляю. Рош ха-Шана, глава года. Желаю здоровья и процветания Израилю. Я обожаю Израиль. Вот маленькая республика Грузия. Миша, спасибо, что вы сказали насчет Алика Митревели и Темура Кокулия. Вот маленькая республика, но они не участвовали, конечно, в международных матчах Советский Союз, знаете. А был Кафельников, помните?
1: Это уже Россия, да, конечно, да. Кафельникова помню.
5: А вот знаете, почему? Помню. Да, почему я его запомнила? Я читала его интервью, и он писал, что я думал, если я куплю собственный самолет, я буду счастлив. Он купил самолет, но счастливым не стал. Так что, в общем, я вас всегда слушаю у Юры Дашевского. Ну, 86 так молодо выглядит, я не знаю, молодец. Дай вам Бог здоровья.
1: Спасибо. Я стараюсь, Ваня, я стараюсь.
5: Это спасибо факт, большое. Факт.
1: Спасибо вам. Большое.
5: Спасибо вам.
1: Спасибо. Добрый вечер, я вас слушаю.
6: Алло, здравствуйте. Я думаю, что нам повезло с сенатором, как его, вот из Пенсильвании. Потому что если бы победил бы не он в 22-м году, то победил бы турецкий подданный доктор Азад. И, возможно, он бы тоже встал бы на сторону Ирана, как это делает наш мэр Мамдани. Вот, скажите, пожалуйста, вот в 2011 году наш президент Обама и Хиллари Клинтон вместе с ИГИЛ, Аль-Каида и братья-мусульманами посольно отметили 11 сентября, потому что убили нашего посла и 4 морских пехотинцев, и тем самым они, скажем так, отметили 10-ю годовщину победы радикального ислама над Соединенными Штатами. Вот, и я думаю, что вы правы, что Мамдани на просьбу не прийти, он обязательно придет, чтобы отметить 11 сентября как символ победы радикального ислама над Соединенными Штатами. И он обязательно придет, чтобы вот подчеркнуть это. Вот. И что касается наших демократов, то если бы во время Второй мировой войны вместо того, чтобы вот были рузвельтовские демократы, были бы нынешние радикально-исламистские демократы, то они обязательно встали бы на сторону Гитлера и Японии. Я так думаю. Спасибо.
1: Ну, я не буду, спасибо, вдаваться в историю, как бы сегодняшние исламисты-демократы были во Второй мировой войне, но мы должны, дамы и господа, две вещи, конечно. То есть я обращаю внимание на две вещи. я обращаю внимание на то, что многие люди, которые эмигрировали из Советского Союза, то есть знают, что такое себя представляет тоталитарная система, и среди этих людей есть многие, кто голосует за демократическую партию. Окей, за демократическую партию еще можно было голосовать, еще за Билла Клинтона можно было голосовать. То есть это была, можно соглашаться, не соглашаться, но демократическая партия, она была, это была американская демократическая партия. Сегодняшняя демократическая партия открывает дорогу в свою партию откровенным людям, ненавидящим Соединенные Штаты Америки. Просто. Причем они прикрываются таким, знаете, способом. Они говорят, о, наша партия – это большой, знаете ли, так сказать, тент. Под нашим тентом большая палатка. Мы, так сказать, принимаем абсолютно всех. Вот они принимают абсолютно всех, и они принимают исламистов, коммунистов, то есть людей, которые ненавидят Соединенные Штаты. И то же самое Нью-Йорк. Нью-Йорк – город с миллионным населением евреев, и этот город выбрал коммуниста, исламиста, фашиста, сволоча Мандани. На этой грустной ноте, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта до завтрашнего утра. С вами я встречусь, с любителями политики я встречусь, конечно, как всегда, ровно через неделю. Всего хорошего, будьте здоровы. Мне помогал Паша Куклин. Паша, большое спасибо. И пожелание одно. Будьте здоровы, продолжайте слушать Дэвидсон Радио.
7: «Моя Америка». Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Ганапольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3:10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4:10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5:10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей. Он на переднем плане, Сева на заднем, наша фамилия Каплан. Переходим к новостям, которые в основном сначала составлены в форме заголовков. И первое сообщение очень странное, причем комментариев пока нет. Но я решил его включить. Молдавия денонсировала соглашение с Содружеством независимых государств по борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека. Ей-богу, не знаю, как это понимать. То есть в каком смысле? Молдавия не будет торговать органами и частями, не будет участвовать в отслеживании тех, кто торгует? Или Молдавия абстрагировалась от остального Содружества, которое торгует частями? У меня, кстати, был один знакомый, который дошел до сверхотчаянного положения в Америке. Я, конечно, под пыткой не сообщу, как его зовут. Человек, который был способен на очень многое, но у него ничего не получилось за долгие годы жизни в Америке, и он дошел до того, что решил торговать органами. Каким-то образом привез, не помню уж какой орган, в самолете. Пронес через таможню, на балконе держал во льду. То есть там были такие переходы, что я бы не хотел, чтобы мне подсадили такой орган. Иммиграция штука сложная. Путин, это президент России, впервые с 4 июля поговорил по телефону с Трампом, который проводил в ходе разговора мысль о желательности скорейшего прекращения украинского конфликта. То есть, скорее всего, это в ходе его президентства. Путин рассказал Трампу о перспективах продвижения на поле боя в Украине. В общем, толком ничего не понятно, кроме одного, что Путин водит нашего за нос как хочет. В Киеве под удар попала редакция телеканала «Мы, Украина». Вчера в подробностях, кстати, это было у нашего Геннадия Кацова. Поражена военно-морская база в Новороссийске, терминал, задействованный в отгрузке нефти, объекты военной гавани, военные корабли, носители калибров, и все это написал Зеленский. Там погибло 4 человека, в том числе ребенок, о чем Зеленский не написал. Кстати, обратите внимание, что я единственный, кто в традициях старого радио, у которого есть собственная голова, иногда сообщаю о том, что было в шоу моих товарищей по эфиру. Командующий 3-м армейским корпусом вооруженных сил Украины генерал Андрей Белецкий 7 сентября, то есть позавчера, опубликовал видео из центра Светогорска в Донецкой области, которое Министерство обороны России и лично Владимир Путин объявили на тот момент уже захваченным. Официальные лица в Европе и Соединенных Штатах смирились с тем, что война в Украине затянется еще на год. По словам источников издания Bloomberg, Путин намерен усилить атаки на Украину в зимний период, испытывая на прочность саму страну и решимость ее союзников. Собеседники Bloomberg считают, что спецпосланники Трампа, Уитков и Кушнер не добились существенного прогресса в минувшие выходные в Москве и Киеве, а российский президент использовал их визит, чтобы продемонстрировать силу перед выборами в Госдуму. Соединенные Штаты уничтожили 5 иранских нефтяных танкеров в ответ на недавние попытки Тегерана нанести удар по американским военным кораблям на Ближнем Востоке. Тегеран в ответ запустил 2 десятка ракет по Иордании, назвав целью военную базу Соединенных Штатов. Иран также утверждает, что атаковал военные и гражданские суда Соединенных Штатов, а также еще 8 танкеров. Причем, знаете, я что отмечаю, что... Все больше и больше заметно, что средства массовой информации, которые, в общем-то, достаточно солидные и долго живущие, и которые позиционировали себя всегда как объективные носители информации, таковыми перестают быть. То есть говорят часть события, а та, что им не нравится, об этом они не сообщают. Вот, в частности, и про детей, про которых не сказал Зеленский, и про ответку Тегерана. Одно и то же. Но у вас есть мы с Васей. И мы представим вам полную картину. Кстати, я вот на выставках, когда смотрю, там, скажем, какую-нибудь деревянную скульптуру, меня даже больше не фасад интересует, сколько задняя часть, как складывали эти вещи. Тайный ход фишки это называется, если по-пацански, да, Вася? Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене запустили дроны и ракеты по ряду энергетических объектов на юге Саудовской Аравии. Обратите внимание, Саудовская Аравия, кто не умеет врубаться, это наш главный ставленник на Ближнем Востоке, который должен сместить с вершины Иран. Поэтому поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене по Саудовской Аравии. Великобритания, Франция, Канада и еще 9 стран заявили, что введут новые торговые ограничения для Израиля, что усугубляет спор о расширении израильских поселений на Западном берегу. Об этом позже во всех подробностях. Некоторые законодатели в Соединенных Штатах хотят отменить льготы по налогу с продаж, ранее предоставлявшиеся технологическим компаниям для оборудования дата-центров и пересмотреть сделки с компаниями, которые эти льготы уже получили. Администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой получить одобрение на развернутую иммиграционную базу данных, которая, по их словам, может использоваться для идентификации лиц, неправильно зарегистрированных для голосования. Готовимся к промежуточным. Верховный суд отказался разрешить Миссури использовать карту Конгресса на промежуточных выборах, которую республиканцы штата перерисовали в свою пользу, в то время как федеральный судья в другом деле вынес временный приказ о восстановлении этой карты. Трамп подписал приказы запретить импорт многих молочных продуктов, алкогольных напитков и мотоциклов из Канады в течение 3 недель после того, как тарифы, введенные Оттавой, вступили в силу вчера. 2 системы, которые могли замедлить разбившийся самолет Amazon Air в Майами, не были задействованы до момента, как самолет соскочил с полосы и прошелся по близстоящим транспортным средствам. Секретарь Смитсоновского института Лони Банч III ушел в отставку после более чем года напряженки с Трампом из-за того, как в этом учебном заведении отображается история Соединенных Штатов. Суд Великобритании вынес условный приговор слепому человеку, у нас внизу справа, С палочкой, естественно, 50-летний Энтони Холл в нетрезвом виде сел за руль автомобиля своей подруги и проехал 240 километров. Но понятно, что подруга подсказывала ему, куда рулить. Ей, кстати, не досталось, как соучастнице. Это все, что касается глобально интересных вещей, теперь по бизнесу и финансам, тоже в масштабах. Акции, чувствительные к нефти, пострадали, но немного восстановились, когда Brent упал с дневных максимумов и закрылся на уровне $97.92 за баррель. Индексы упали все, S&P 500, Dow и Nasdaq, соответственно, на 0,6, 1,2 и 0,3% соответственно. Meta Platforms представила нового персонального агента искусственного интеллекта, который может покупать товары онлайн, отвечать на письма и выполнять другие задачи, на которые пользователи их уполномочили. Robinhood добавит на свою торговую платформу контракты crypto.com и приобретет миноритарные доли в этой бирже цифровых валют и бизнесе рынков прогнозирования. GameStop сообщил о росте прибыли в последнем квартале и повысил годовой прогноз, чему способствовал рост продаж коллекционных предметов. GameStop — это комедия без всяких усилий со стороны специалистов по написанию сценария, честное слово, потому что сеть магазинов, которые в картонных коробках продавали детские игрушки во времена, когда дети играют только в гаджеты, благодаря усилиям Robinhood'а, процветает. Правда, они перешли на всякого рода дополнительные товары, продолжают называться GameStop. Это, между прочим, помогает выживать не только большим мальчикам и девочкам, но и тем, кто поменьше. Вот, например, наш брайтонский магазин Мосвидеофильм, который продавал когда-то очень успешно видео, потом они перешли на книги, и сейчас они продают игрушки, почему способствовала популяризация этого магазина, способствовал, конечно, кот по кличке Брайтон, который ушел и не вернулся. В общем, там все идет очень хорошо, чему я несказанно рад, потому что, когда не бываю на Брайтоне, захожу обязательно в Мосвидеофильм и вижу там молодых людей, которые покупают классическую русскую литературу, то есть на русском языке. Verizon и Corning достигли многомиллиардного соглашения о развертывании более 80 миллионов миль высокоплотного оптоволокна по всей территории Соединенных Штатов в течение следующих 5 лет, то есть скорость интернета еще больше приподнимется. Интересно, что будут делать конкуренты на этот счет, такие как Spectrum. Правительство Соединенных Штатов примет миноритарные доли в D-Wave, Rigetti и Quantinuum в совокупной сделке на сумму в $300 миллионов. Это, кстати, наши бабки, налогоплательщики, это ваши бабки. Правительство становится подельником этих трех компаний. Деньги наши пойдут на финансирование их исследований в области квантовых вычислений. Это наш с вами вклад. Но, извините, а где тут капитализм? Это же практически национализация частной собственности. Акции Quantinuum выросли на 5,5% до $52.44. Акции D-Wave выросли на 9,1% до $18.08. И акции Rigetti выросли на 6,4% до $16.17. У меня еще одна мысль появилась. Если правительство предпринимает подобные шаги, то как может в нашем правительстве не быть людей, которые не знают о том, что данный шаг будет предпринят, и не обязательно делают ставки на, скажем, ну, на колши о том, что это произойдет. Они просто могут прикупить, шортануть, так сказать, акции Quantinuum, Rigetti и D-Wave. AstraZeneca заявила, что ее новый препарат для хронической обструктивной болезни легких показал преимущество среди широкой группы пациентов на поздних стадиях клинических испытаний, что усилило влияние препарата на рынке, который, как ожидает компания, принесет многомиллиардные продажи. И Boston Scientific заявила, что, скорее всего, не потянет финансовые требования из-за кибератаки, нарушившей их деятельность. С финансами все. Вчера власти Нью-Йорка опубликовали более 170 тысяч страниц ранее не публиковавшихся документов, подробно описывающие очень плохое качество воздуха и риски для здоровья после терактов 11 сентября. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани распорядился опубликовать эти файлы в рамках инициативы по очищению воздуха на сумму в 34 миллиона долларов. В этом архиве есть меморандум от 2001 года, в котором показано, что чиновники опасаются судебных исков, связанных с заявлениями о токсичном воздействии. В совокупности записи свидетельствуют о том, что нью-йоркцам рекомендовали вернуться в район до того, как он станет безопасным. То есть, похоже на то, что мы «we pulled off of Chernobyl», то есть сыграли под Чернобыль. При этом власти обнаружили доказательства асбеста на расстоянии до полумили от Ground Zero, как минимум через 10 месяцев после атаки. То есть, все это было. Воздействие асбеста, для справки, может вызвать рубцовое образование легких тканей и рак, то есть тканей легких, естественно, включая мезотелиому и рак легких. Исследователи также обнаружили, что примерно 25% детей, подвергшихся воздействию пыли 11 сентября, развили астму в сравнении с 16% их не подвергшихся пыли сверстников. Токсины в основном поступали из измельченных строительных материалов и тлеющих пожаров, подпитываемых реактивным топливом. Вчера двое воров украли пару картин Ренуара из музея на юге Франции. Каждая стоит 10,5 миллионов долларов примерно. Сигнализация музея Ренуара в Кан-сюр-Мур, так город называется, сработала в 5.48 утра по местному времени, и полиция прибыла на место в течение 5 минут. Но того времени хватило, чтобы грабители пробили дыру в садовом заборе. Украденными картины — это молодая женщина у колодца 1886 года. «У колодца», — сказал я, — «а не укол». И портрет французской актрисы Колонны Романо, работа 1910 года. И последняя новость. Даже если бы я знал, что это будет, я все равно бы не смог не спать. Бен Шелтон одержал победу в 5 сетах у Карлоса Алькараса в матче на открытом чемпионате Соединенных Штатов Америки. В 3.33 утра сегодня Бен Шелтон сжал кулаки, закричал. Потом снова он кричал не хуже, чем это делает постоянно Арина Соболенко. Потом он подошел к своему боксу и зарычал последний раз. А почему бы и нет? Потому что за 4 часа и 28 минут Шелтон, посеянный под 8-м номером, шокировал 7-кратного чемпиона по шлемам Карлоса Алькараса. Счет встречи 6-7, первый Бен проиграл. 6-1, 6-3 выиграл второй, третий, четвертый проиграл 1-6, и в пятом выиграл на тайбрейке 7-6 со счетом 9-7. Таким образом, он выбил испанца, который дважды получал трофей US Open здесь и вообще проиграл всего один сет в первых 4 матчах тут, в этом чемпионате. А вчера же в полуфинал вышел Фрэнсис Тиафо, который вырвал победу тоже у американца в 5 сетах, причем проигрывал. И у Шелтона, возможно, все-таки есть больше шанс для американца в целом прервать, так сказать, засуху на турнирах Большого Шлема. Засуха длится уже 23 года, с тех пор, как еще одна мистическая ассоциация, Энди Родик, 23 года назад обыграл Хуана Карлоса Феррейра. Это, между прочим, бывший тренер Карасика, Алькараса. Это все с новостями, которые мы с Васей относим к разряду срочных. Если по их поводу у вас появились ассоциации, ну, во-первых, это означает, что вы живете в том мире, в котором живем мы с Васей, а во-вторых, вы можете озвучить их, набрав номер телефона студии 718-303-9090, призадумавшись во время вот этого перерыва на рекламу.
6: Эйден Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
9: Новости.
10: Аналитические передачи.
9: Репортажи, мнения экспертов и
10: прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
9: RTN. Смотрите лучшее.
11: Слышите? Шаги.
12: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
13: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
8: А звонков у нас нет, поэтому переходим сразу к тому, что было вчера на бирже. С картинкой. Канадские тарифы на американские товары вступили в силу. Они затрагивают продукцию на сумму в 20 миллиардов долларов. Сюда входит сталь, то есть шурупы с болтами подорожают, бытовая техника, молочные продукты и электроника. И это ответ на пошлины, введенные президентом Трампом на канадские товары. Цена на нефть, как было сказано выше, выросла после того, как поддерживаемые Ираном боевики «Хуситы» атаковали энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии. Вчера утром удары поразили газовые и нефтехранилища и крупный нефтеперерабатывающий завод, который был выведен из эксплуатации. Фьючерсы на Brent в начале месяца поднялись выше 99 долларов, после чего стабилизировались на уровне 97,92 доллара за баррель. Тут мне одна геополитическая мысль пришла в башку только что. Я подумал, что напрасно Зеленский пытается напрямую от Трампа добиться того, что нужно Украине в этой войне. Ему нужно через Саудовскую Аравию решать этот вопрос. Как? Очень просто. Позвонить кронпринцу и сказать ему: слушай, я Зе, меня знают, у меня все в порядке со всякого рода противоракетной техникой, дроны поставлю, помоги мне с патриотами, ты же ухо президента Трампа имеешь в своем распоряжении, а я тебе помогу, чтобы сохранить твою инфраструктуру в рамках удара опосредованно. Акции подупали, повторю, да, упал на 1,2%, это уже не так, чтобы и мало, 628 пунктов. Акции Howmet Airspace упали на 11%, что сделало компанию худшей в списке S&P 500, куда входит сколько? Вася Иванов, ученик 4 класса, как тебя зовут, в каком ты классе учишься? И все это после того, как GE Airspace объявила о приобретении конкурента Consolidated Precision Products. И вот это приобретение может стать плохой новостью для Howmet, если это означает, что General Electric возьмет большую часть производства на себя, то есть будет заниматься этими вещами самостоятельно. И акции Emden упали на 10% после того, как Novartis объявила, что ее препарат для сердечно-сосудистых заболеваний Пелокарсен не смог снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний в сравнении с плацебо. Emden разрабатывает похожий препарат, и Emden показала, в свою очередь, худшие результаты, но в рамках Dow Jones Industrial Average, куда Вася Иванов, ученик 4 класса, входит сколько? Блу-чипов. Да, это все входит 30, для тех, кто не в курсе. По этому поводу звонков быть не может, поэтому я перехожу сразу к основной вот этой истории, тоже с картинками. Великобритания, Канада и Франция, 9 еще стран помельче, объявили санкции против израильских поселений на оккупированном Западном берегу, заявив при этом, что расширение израильских поселений на этом самом оккупированном западном угрожает решению проблемы методом создания двух государств. Израиль ответил, причем, если вы услышите сегодня в новостях, что собирался ответить, то вы слушаете источник, который отстает на сутки от того, что делают Вася с Севой. Израиль уже закрыл британское консульство в Восточном Иерусалиме и запретил присутствие нескольких чиновников там. В принципе, это чисто символический шаг, я имею в виду со стороны Великобритании, Канады и Франции, насчет санкций. Они совсем еще недавно были преданные союзники Израиля, но этот шаг, хоть и символический, он все-таки иллюстрирует углубление изоляции Израиля из-за войны в Газе и на Западном берегу, в ходе которой погибли десятки тысяч палестинцев. Попробуем разобраться. Кстати, тут есть определенный момент, который мешает мне быть объективным, потому что я был в Израиле вот в том октябре 23-го года, общался в том числе с поселенцами, видел всю эту ситуацию, что да, они все ходят вооруженные, да, там у них маленькие дети, они занимаются сельским хозяйством, у них общая школа, все как пишут, но одно дело пишут, другое ты это видишь. И опасность, которой подвергаются эти поселения, она, так сказать, в объективной публицистической литературе не совсем точно отражается. Но кого это ебет? Ведь ебет международное внимание. Оно теперь сосредоточено на ужесточении контроля над Западным берегом и расширении незаконных поселений там. Это то, что проводит жизнь режим Нетаньяху. В последние недели израильские поселенцы неоднократно нападали на палестинцев, причем военные израильские оставались в сторонке, это все делали граждане. Не в военной форме, но вооруженные. Израиль, можно сказать, рявкнул на заявление Великобритании не хуже, чем это сделал Бен Шелтон сегодня под утро, обыграв Карасика. Израиль рявкнул с яростью и возмущением, объявил о принятии контрмер, заявил, что закроет британское генеральное консульство в Восточном Иерусалиме и таки закрыл, но сначала сказал про это в будущем времени в надежде, что Великобритания передумает, чего не произошло. Для справки, вот это британское генконсульство в Восточном Иерусалиме было основано в 1839 году, и оно представляет британское правительство в Иерусалиме, оккупированном Западном берегу, и Газе, сразу во всех трех точках. Скоординированный шаг вот этих трех стран рискует еще больше ухудшить их отношения с администрацией Трампа, которая была таки ярым сторонником Израиля, причем как в дипломатии, так и в военном плане. Хотя посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби выступал таки против актов насилия со стороны поселенцев. А пакет мер в Великобритании был объявлен в парламенте. Тут интересный аспект. Объявил об этом пакете Эд Милибенд, который стал министром иностранных дел вот совсем ничего там, в июле, два месяца. И это очень заметный сдвиг во внешней политике Великобритании с тех пор, как Энди Бёрнем стал премьер-министром в прошлом месяце. Милибенд сказал законодателям: «Сегодня начинается новый подход». И добавил, что британское правительство, согласно с определением этнической зачистки палестинцев в районах Западного берега, которую совершают террористы-поселенцы, это его терминология. Причем слишком часто, добавил Милибенд, израильское правительство закрывало глаза на это, на этническую зачистку палестинцев. А в своей речи Милибенд заявил, что сделал это заявление как гордый британский еврей, который непоколебимо поддерживает государство Израиль. Однако он добавил, что Великобритания пришла к выводу, что оккупация является незаконной в соответствии с решением Международного суда ООН, на которую весь остальной мир кладет вот с таким прибором. Но это Милибенд не сказал, это Вася подсказывает. Поэтому, сказал Милибенд, я могу сегодня объявить, что мы введем запрет на импорт товаров из незаконных поселений на оккупированных территориях. И добавил, что меры эти коснутся также всех тех, кто предоставляет услуги поселениям, включая строительство, инфраструктуру, финансирование или недвижимость для расширения поселений. А госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио охарактеризовал этот шаг как потенциальный подрыв усилий по снижению напряженности на Западном берегу. А британские планы, вот эти, усилят, естественно, напряженность, в свою очередь, с Вашингтоном и могут повлечь за собой возможные контрмеры со стороны Соединенных Штатов, что может оказать влияние на британский бизнес и товары британские, которые, возможно, мы покупаем здесь, подрастут в цене. Причем это, скорее всего, коснется Флориды в первую очередь из-за масштабности соответствующего экспорта британского. А Милибенд также объявил, что Великобритания отклонит заявки на продажу оружия, которое существенно способствует оккупации, то есть заявка со стороны Израиля. Масштаб этого обещания пока совсем не ясен. Великобритания предоставляет Израилю, в принципе, крошечную часть импортного оружия. В основном оно поступает из Соединенных Штатов и Германии. А Германия в эти 12 не вошла. Министры иностранных дел Великобритании, Канады и Франции выпустили совместное заявление, обещая меры в национальных масштабах для запрета торговли товарами для поселений в Израиле и поддержать другие страны, которые это сделали. Ожидается, что ограничения Великобритании вступят в силу в течение от полугода до 9 месяцев. А Великобритания, являясь давним сторонником Израиля, неоднократно осуждала при этом израильские поселения на Западном берегу, которые считаются незаконными по международному праву, и в своей речи Милибенд процитировал другого еврея, Эфраима Снеха, отставного бригадного генерала, бывшего министра здравоохранения, который в интервью New York Times сказал: «Это, если говорить просто, этническая чистка». А премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху проигнорировал международную и внутреннюю критику и продвигал всегда строительство новых поселений, причем с бешеной скоростью, вообще не останавливаясь. А палестинский посол Великобритании, его звать Хусам Замбут, приветствовал заявление Милибенда, назвав его поворотным моментом во всех смыслах. И главный раввин Великобритании вчера публично выступил против этого шага, назвав его по-настоящему мрачным днем. Некоторые британские евреи приветствовали при этом более жесткие меры. Ехад, произраильская группа, выступающая против оккупации Израиля, заявила, что это заявление не является антиизраильским, но, безусловно, не стало от этого антисемитским. Организация заявила, что нынешнее экстремистское правительство Израиля пересекло почти все красные линии, закрепляя свою оккупацию. Вот такая вот непростая ситуация. Если у кого-то по поводу услышанного, именно по поводу услышанного, появились новые мысли, наш эфир всегда открыт. Телефон студии 718-303-90-90. А я вам даю 30 секунд на раздумья, хотя, скорее всего, что трафаретные мысли были готовы давно, нужно только их модифицировать под появившуюся новую информацию. Какой сегодня рассвет, это фантастика. А наш сегодняшний спонсор – это Metro Plus Health. Если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что это кажется вам слишком сложным, то Metro Plus Health вас понимает, но есть простой выход. Бонусы программы Essential Plan, которую предоставляет Metro Plus Health, помогут вам не только иметь медицинскую страховку, но вы еще сможете экономить средства при покупке продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки, или вы подумываете о том, чтобы сменить свою, зайдите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. А объем льгот зависит от плана и права на участие. Вашего права, естественно. Могут действовать и другие ограничения. Я сейчас гляну, что у нас происходит с телефоном, потому что никогда нет уверенности, что работают телефонные линии. Ну-ка, интересно. Похоже, что у нас есть проблема с телефоном. Я так и думал. Акмаль, не работают телефонные линии. Я, правда, к этому уже привык. Показываю номер телефона студии в экран. Слышите, я его набрал. У нас не работают телефонные линии. Мне уже давно предлагают ввести телефон для звонящих через платформу на YouTube, «Русский голос Америки» на YouTube, но я не хочу, потому что там есть лайв-чат. Лайв-чат имеет определенные ограничения, я не знаю точно, где-то 2-3 строчки текста, а куда больше в наше время. Нужно быть лаконичным. Мы, кстати, перешли к текстам в основном, потому что это удобно, не тратишь время на приветствие и на прощание, бесконечное, кстати. Так, нет, ну там совсем глухариный ток. Куда делась Илона Штарк? Ёлки-палки, в каком мире живут эти люди? Это ж поразительно, но все живое, и никакой цензуры. И в этом, возможно, заря новой эпохи заключается. Все живое, никакой цензуры. А теперь, так мало никаких текстов, поэтому я не знаю. Пишите в лайв-чат, если у вас появятся мысли какие-то, вы можете всегда оставить комментарии. Я читаю комментарии на канале «Русский голос Америки» на YouTube. А между прочим, совершенно точно выявилась закономерность, если я не выхожу в эфир радио, но в силу там каких-то объективных причин, скажем, наш звукорежиссер ушел в отпуск, если я не выхожу в эфир, то количество просмотров шоу на канале «Русский голос Америки» на YouTube, это основной источник содержания того, что вы слышите на радио и смотрите по телевидению, вырастает в 2.5 раза. Теперь у меня вчера, я не понимаю, хотя, в принципе, понимаю, пришел очередной текст от очередных моих знакомых, у которых есть мой номер телефона. «Сева, привет, пойди, пожалуйста, по этому линку и проголосуй за нашего племянника, он участвует в певческом конкурсе». Я впервые рассказал об этой схеме захвата ваших контактов на телефоне и проникновения во все ваши личные данные с перспективой потери финансов, прямой или косвенной, в неотвратимой перспективе замены всех ваших кредитных карт. Это Марокко. Это было уже, наверное, 2.5 года назад. Причем ситуация повторяется. И я это просто знаю не потому, что я слежу за этим, а потому что многие народы, у меня там несколько тысяч телефонных номеров в моем телефоне, присылают мне такого рода тексты, потому что их телефон хакнут. То есть вы, друзья мои, невменяемы. Вы готовы перепостировать любую хуйню, кроме того, что угрожает вашему финансовому здоровью. Все, что угодно. А потом, и причина только одна, потому что ваше тщеславие немеренное. Вы хотите только производить впечатление на людей, что вот вы в большом месте, свеча большая, а вы не опалили крылышки. И поэтому вы пасетесь там, где создают стадо, и отнимают у вас жизнь. А полезная информация может быть только тут. Это я за Васю сейчас промяукал. А сейчас еще одна новинка на рынке хакерства, которую рекомендую перепостировать. По крайней мере, сообщите своим друзьям, что это было у Севы 9 сентября 2026 года. Представьте себе, что вам звонит друг. Звонит. Не текст прислал проголосовать за племянника, а звонит друг, с которым вы давно не общались. Ну, кстати, вот эти мои последние приятели, я с ними общался на похоронах у Александра Гранта совсем недавно и договорился.

0: ваш номер он получил, потому что ваши любимые друзья не в курсе были о том предупреждении, которое высказывал неоднократно Сео Каплан. Значит, эти номера телефонные, они пасутся в базе данных, которые имеет доступ любой, кто хочет заплатить и расширить свои возможности. То есть возможности в данном случае не только для того, чтобы повторять те фокусы, которые были раньше, а проводить в жизнь новый фокус, о котором я вам рассказываю сейчас. Хуже того, что атакующий теперь тайно контролирует ваш аккаунт, куда входит доступ к вашим личным сообщениям, и он уже использует ваш телефонный номер, чтобы получить доступ к вашим сохраненным контактам с целью их компрометации. Причем компрометация не в том, как это бывает из-за интимных отношений конюха с графиней, а в том смысле, что пострадают носители контактов. Это крайне заразный вирус, и такая атака продолжает распространяться. Причем всего за несколько часов, тот случай, о котором я вам говорю, миллионы людей постигла одна и та же участь, не поднимая трубку. Год назад такая кибератака могла показаться неправдоподобной даже для самых параноидальных цифровых экспертов, то есть не поднял трубку, и все равно. Но, по крайней мере, наиболее продвинутыми по этой части должны быть, скорее всего, некоторые разведывательные агентства, о чем они не говорят вслух. То есть там должны быть эксперименты по, как бы учебная тревога. А что если? И вот сегодня, наконец, благодаря продвинутым моделям искусственного интеллекта, небольшая команда исследователей из компании по безопасности, которая находится в Пало-Альто, Калифорния, она называется Калиф, за неделю буквально создала инструмент, который мог бы взломать WeChat. Это платформа социальных сетей и мессенджеров, которая в Китае используется вообще всеми. Но у них подписантов где-то 1,2 миллиарда человек. У нас всего на планете их 8 с чем-то миллиардов. И вот об этом в подробностях сразу после вот этого перерыва на рекламу, который я попробую использовать еще раз для того, чтобы проверить, а вдруг заработали телефоны радио Дэвидсон.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
13: Радио-шоу Сева Каплана.
14: За него стоят громадные мосты.
15: Не пойму, что за люди.
16: Толковище.
0: Генеральный директор вот этой компании Калиф, хорошее сокращение, кстати, Калиф пишется как Калифорния, но без Орния, а его звать Тай Дуанг, утверждает, что инструменты взлома создаются не для их продажи, а для усиления киберзащиты, то есть чем-то похоже на вирус, который сделал нам пандемию, то есть лаборатория, в которой создается будущее оружие с целью найти противодействие. Причем простота, с одной стороны, как он сказал, и мощность, с другой стороны, вот этого жука, ну, в смысле баг, это мечта хакера, которая воплощена в реальность. Если она станет

0: это мечта достоянием хакеров, то, во-первых, на этом, конечно, можно заработать, поэтому утечка, неизвестно, как они могут контролировать. А плюс, скажем, взломы подобных лабораторий с целью получения продуктов их жизнедеятельности, тоже весьма вещь реальная. Так что то, что я вам сейчас рассказываю, это как бы учебная тревога, которая должна не ввести вас в истерику или, наоборот, привести к полному опусканию рук. Нужно просто прикинуть, чем это чревато. И вот эта вот атака, последняя и одна из самых тревожных, это, в принципе, демонстрация бешеной буквально скорости, с которой развивается искусственный интеллект. Я уже не говорю о том, что он опережает возможности регуляторных органов, которые движутся со скоростью черепахи. Там вообще сидят необразованные старые люди в массе своей. Ну, типа, скажем, те люди, которые кому-то из вас предоставляли фуд-стемпы. Они опережают возможности даже многих ведущих разработчиков. Потому что мы имеем дело с саморазвивающейся системой, я имею в виду генеративный искусственный интеллект, постичь которую нужно быть точно как минимум 7 пядей во лбу. Вот эта описанная атака уже имеет кликуху, она погоняло такое «we-warm», но не в смысле «мы теплые», а в смысле «мы червь». Она стала первым известным компьютерным червяком, то есть типом вредоносного программного обеспечения, которое способно перепрыгивать с одного гаджета на другой без человеческой помощи. Причем он может распространяться по операционным системам. Сейчас, секунду, где же у меня была эта картинка? А, да, вот WeChat. Как Apple iOS, так и Android без необходимости нажатия на какую-либо кнопку, то есть никаких bad calls случайных или прием с помощью задницы звонка, поступающего извне. Эти атаки называются zero-click attacks, то есть ты не кликнул, а атака произошла. Они более смертоносны, чем стандартные, скажем, фишинговые письма или сообщения, ну, типа того, о чем я рассказал в самом начале, проголосуй за моего племянника. От них очень трудно защититься, потому что жертвам фактически не подсовывают цифровую ловушку. Никаких граблей, на которые можно наступить, там нет. А представитель китайской технологической компании, которая называется Tencent, да, 10-центовик, который владеет WeChat, заявил, что у компании нет оснований полагать, что проблема нарушает безопасность или влияет на пользователей, добавив, что обновления приложений не требуются для клиентов, то есть в случае, если у них есть противоядие, на всякий случай. И вот это открытие, вероятно, подогреет еще больше опасений, что продвинутые модели искусственного интеллекта могут вскоре привести к дистопическому будущему, которое станет нашим настоящим. И оно разрушит основные представления о цифровой безопасности и, по крайней мере, в краткосрочной перспективе даст значительное преимущество злонамеренным хакерам. Калиф заявила, что опирается на комбинацию открытых моделей искусственного интеллекта и ведущих моделей из Соединенных Штатов, но отказалась напрочь уточнить, на какие именно. А в последние недели OpenAI и более 100 крупных технологических компаний, включая Калиф, вот этот, в открытом письме предупредили, что грядет волна кибератак с использованием искусственного интеллекта. То есть это, конечно, типа того, что мы сидим в кино, и кто-то говорит, что, возможно, будет пожар. Но кто же не досмотрит? И еще они предупредили, что организациям и правительствам необходимо подготовиться. Это открытое письмо последовало за серией кибератак со стороны некоторых моделей искусственного интеллекта. И в некоторых случаях об этом я рассказывал как минимум дважды. Модели выходили из тестовой среды и атаковали другие компании с целью, так сказать, построить свое благополучное будущее, чтобы их не трогали на пути их бесконечного самосовершенствования, если бы люди были на это способны. А Билл Гейтс, миллиардер и соучредитель Microsoft, он, между прочим, тоже в растерянности. У него бывает нечасто, но бывают случаи, когда он сегодня говорит то, что противоречит тому, что он говорил вчера. То есть в этом смысле он похож на нашего президента, который давно, без всякого образования, практикует то же самое. И на прошлой неделе Сэм Олтман, гендиректор OpenAI, на встрече группы из 20 стран в Северной Каролине, сказал, некоторые вещи с кибербезопасностью могут пойти очень плохо, если только кто-то не начнет действовать очень срочно. Прогресс не остановить, естественно. И мы с вами стоим на пороге того, что в сравнении с чем, скажем, сообщения об украинской войне или иранской войне отойдут на задний план, потому что война идет за наше с вами спокойствие и финансовое благополучие. Ты всю жизнь пашешь для того, чтобы однажды потом, значит, пожинать плоды, может оказаться, что пожинать будет нечего. Вот в этой атаке WeWorm, мы червяк, после взлома аккаунта WeChat, хакер мог читать, отправлять сообщения, совершать звонки и контролировать полностью аккаунт своей жертвы. Эти самые компьютерные черви используют некие уязвимости программного обеспечения, которые не требуют перехода по ссылке, скажем, или файлу для автоматического развертывания кода по сети или интернету, что позволяет быстро и легко распространяться, в данном случае по аккаунтам WeChat. Кстати, несколько лет назад я рассказывал об очень интересной ситуации по этой части, и я думаю, что она еще имеет место, и более того, она должна просто прогрессировать. В основном очень продвинутые программисты, которые пользуются, может быть, открытым кодом, их может быть максимум 5 человек, они могут никогда друг друга не видеть, они могут не знать даже своих имен, а могут не знать, где кто из них находится. Они находят друг друга в закрытых чатах, присматриваются друг к другу, то есть идет такой флирт, кадреж. И потом сбиваются в группу, и эта группа создает какой-то продукт. Причем, как правило, это чисто гуманитарная деятельность, они денег за это не получают, они просто заинтересованы в здоровье среды. Ну, как, вы знаете, вот у нас в Штатах, ну, не везде, но можно видеть людей, которые не в форме уборщика, просто ходят и собирают на улице мусор. Они по этой улице ходят. И это то же самое. И был случай сложнейший, когда российский программист в течение 2 лет внедрялся в такую группу с тем, чтобы в их совместном продукте потом появилась backdoor, то есть дверь, задний вход. И через эту задницу туда входят, когда надо, для того, чтобы создать то, о чем я рассказываю вам сейчас. В блоге WeChat, я ошибся, не 1,2, там 1,4 миллиарда, причем активных пользователей каждый месяц, это не подписчики, а это активные пользователи. И таким образом WeChat это один из самых широко используемых приложений в мире. Почти все пользователи базируются в Китае. А президент Соединенных Штатов должен принять китайского лидера в этом месяце, причем принять не в том смысле, которым понимает блатной мир, потому что там меня приняли, это означает совсем другое. И ожидается, что они будут говорить об искусственном интеллекте, о чем без трепета даже и сказать трудно, потому что чтобы наш президент что-то в этом понимал. Калиф проинформировала чиновников Белого дома перед тем, как публично раскрыть уязвимость вот этого червя. На вопрос об атаке представитель Белого дома подтвердил, что искусственный интеллект прокладывает путь для более быстрых и продвинутых атак, но при этом значительно расширяет полномочия киберзащитников. Атака работает, если целевой пользователь вот этой WeChat берет, принимает звонок или позволяет звонкам продолжаться, просто бибикает телефон и все. Об этом сказал генеральный директор Калиф. Отказ от звонка через несколько секунд после первого гудка предотвратит проникновение, сказал он. Но у них, видимо, не хватает статистики. Ну, давай, давай, прыгай. Ну, давай. Ну, еще через 5 минут только. Вот, Василий, откуда он знает, что подходит время завтрака? 4 минуты. Ну, все. Вот, значит, вот это вот довольно неясная вещь. Я просто повторяю то, что сказал генеральный директор Калиф. Повторю, отказ от звонка, от принятия звонка через несколько секунд после первого гудка предотвращает проникновение. И речь идет, как вот скажем, генеративный искусственный интеллект. Здесь то же самое, потому что это саморазмножающиеся компьютерные черви. И причем они выпускались раньше, еще, может быть, десятки лет назад. Но они никогда не включали мобильное программное обеспечение. То есть программу, которая обслуживает ваш телефон. Это может быть Apple или смартфон. А червь в этом самом WeChat вызвал особую тревогу из-за его способности с искрометной скоростью компрометировать аккаунты и затем автоматически распространяться на все номера, сохраненные в адресной книге аккаунта. То есть, повторяю, теперь уже не нужно переходить по ссылке, которую прислал ваш приятель, чтобы проголосовать за его племянницу, которой у него нету, но она якобы участвует в певческом конкурсе. То есть в течение нескольких часов можно успешно проникнуть в сотни миллионов устройств, если у вас есть этот инструмент. Теперь понятно, что он существует. Недостатки, подобные тому, что выявил Калиф, известные как Zero Day Vulnerabilities. Что такое Zero Day Vulnerabilities? Это security holes that are unknown to software makers. То есть это уязвимости нулевого дня, уязвимости, естественно, безопасности, о которой неизвестно даже самим разработчикам соответствующего программного обеспечения. Раньше эти уязвимости нулевого дня считали настолько редкими и настолько могучими, что они могли даже продаваться за миллионы долларов на черных рынках для продажи хакерских инструментов. Есть такие рынки. Но новые модели искусственного интеллекта, по-видимому, способны обнаруживать и использовать эти самые ошибки нулевого дня и другие ошибки кода, которые значительно превосходят то, что исследователи безопасности и разведагентства, кстати, включая NSA, считали в принципе возможными. И когда в апреле была анонсирована новая модель Mythos от Anthropic, я рассказывал об этом, компания заявила, что выявила 1000 уязвимостей нулевого дня во всех основных операционных системах и в каждом крупном веб-браузере, включая те, которым уже десятки лет от роду. И вот эта поеботинка, это самый точный термин, привела к тому, что Anthropic и другие лаборатории искусственного интеллекта, такие как OpenAI, изначально ограничили доступ к своим новейшим и мощнейшим моделям, предоставляя его только определенным компаниям и государственным учреждениям. Но там уже они сами заботятся о своей безопасности. То есть до этого уровня, чтобы тебе предоставили, нужно дорасти. И, в принципе, могут быть структуры, которые будут сознательно выращивать подставную компанию для того, чтобы получить доступ к такого рода инструментам. Наша вот эта вот тема сегодня, основная, это угроза завтрашнего дня. Это полная дистопия. Атака на WeChat. Это последнее открытие, которое вызывает, мягко говоря, удивление. А в мае этого года та же самая Калиф сообщила, что использовала раннюю версию модели Mythos для обхода протокола безопасности в операционной системе Mac OS от Apple, которая долгое время считалась высоко безопасной и труднодоступной для взлома. Мы думаем, что наш Apple не взломать. И вот с тех пор Mythos и другие мощные киберориентированные модели сообщают о значительно более...
1: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.